0: Обрадовался Глеб, побежал навстречу. Но видит тут что-то не так с Афонькой. Он вроде как и ростом выше стал, и толще, массивнее. И вместо улыбки застыла у него на лице жуткая гримаса. И хочет Глеб остановиться, а не может уже. Ноги опять подводят, сами несут его навстречу тому, что совсем недавно был веселым, дурашливым мальчонкой, а теперь лишь притворяется им. Бывший Афонька раздувается до невероятной степени, и одежда его трещит по швам, рвется и сквозь дыры лезет наружу черный свалявшийся мех вывернутого тулупа. Лицо расползается, разлетается клочьями, обнажая выцветшую рогатую маску козла.
1: «Кто ты?»
0: — кричит Глеб на бегу.
1: «Кто ты такой?»
2: «Я никто!»
0: — насмешливо ревет чудище в ответ. Оно огромно, закрывает собой уже половину неба, но все продолжает расти.
2: «Я никто!» Я могу надеть любую личину.
0: И свет меркнет.

0: Он что-то сказал. Ты слышал, он что-то сказал.
1: Да, кажется, приходит в себя. Глеб открыл глаза. Тьму рассеивала стоящая рядом свеча. Он лежал в своей кровати, укутанный до самого подбородка одеялом. В доме было жарко натоплено, и он весь взмок. Видишь, я же говорил, что все будет хорошо.
2: Отец.
1: Родной знакомый голос. Прохладная влажная рука легла ему на лоб. Жара нет?
0: Глебушка мой.
1: Это мама. Она сидела рядом, и даже в таком тусклом, неровном свете было хорошо заметно, какие у нее красные заплаканные глаза. Теперь в них зажглась радость. Она обняла, поцеловала его. Глеб приподнялся на локтях. За окном продолжалась и сине-черная ночь, и в небе одиноко висела бледная луна.
3: «Давно я сплю?»
1: — спросил он, зевнув. Отец, поправив очки, пожал плечами. «Часа четыре. Тебя принесли незадолго до полуночи. Сразу побежали за Авдотьей». Он тронул маму за плечо. «Пойду разогрею питье». Она кивнула, не сводя глаз с сына. Потом стала объяснять.
0: «Авдотья осмотрела тебя, сказала, чтоб не переживали». «Да как тут? Мы, конечно, и за доктором послали, только раньше утра он ведь не все равно не приедет. Да и то еще непонятно, Рождество ведь».
1: Глеб кивал. Авдотья была деревенской повивальной бабкой, и он уже несколько месяцев назад узнал, что это означает. Она же являлась и костоправом, и травницей, и к ней обращались с куда большей охотой, чем к доктору, живущему в соседнем селе. Вошел отец, неся чашку с ароматной горячей жидкостью. «У тебя голова не кружится?» – спросил он.
0: «Нет».
1: «А горло не болит?»
0: «Нет».
1: «А нос не заложен?»
0: «Не заложен».
1: Он снова положил руку сына на лоб. «Никакого жара, слава богу, все обошлось. Выпей вот это». Глеб осторожно взял чашку.
2: «Тот мальчик», — сказал вдруг отец, и мама как-то странно на него посмотрела. «Скажи, это ведь был волк?»
1: Глеб удивился.
2: «Что? Какой волк?»
1: Тут неожиданно он понял, о чем идет речь. Губы его задрожали, из глаз сами собой хлынули слезы. Мама едва успела забрать у него из пальцев чашку, иначе он бы выронил ее. Уткнув лицо в ладони, мальчик разрыдался. Мама обняла его судорожно вздрагивающие плечи. Отец успокаивающе гладил по волосам, приговаривая:
2: «Ну-ну, будет тебе, будет!»
1: Потом слезы кончились. Все еще всхлипывая, Глеб сидел на кровати и большими глотками выпил все, что было в чашке.
2: «Вот молодец, а теперь тебе надо поспать. Утро вечера мудренее, встанешь завтра, и все покажется просто плохим сном. Спи».
1: Глеб кивнул, опустился на подушку, закрыв глаза. Мама поцеловала его в щеку, задула свечу, и они с отцом вышли за занавеску, отделявшую его закуток от большой комнаты. Теперь мальчик мог лишь слышать их приглушенный шепот.
2: «Тебе тоже надо лечь. Вымоталась вся».
0: «Нет, Авдотья велела проведать ее, как только Глебушка в сознание придет. Я сейчас к ней быстренько сбегаю».
2: «Вот не спится, старухи. Ну хорошо, пошли. Я обещал Матвею помочь у колодца. Урядник сказал, нельзя ничего трогать до приезда пристава. Они с доктором только с утра появятся. До тех пор надо охранять. Может, зверя-то выследим?»
0: «Царица небесная, от кого охранять?»
2: «От волков. Да и от людей тоже незачем им глазеть».
0: «А Глебушке придется с приставом говорить?»
2: «Ничего не поделаешь.
1: Он единственный, кому довелось хоть что-то увидеть. Ума не приложу, что им там понадобилось.
0: Ох, горе-то какое! А кто этот бедняжка?
1: Говорят, сынишка Федора Сипатова. Самого Федора добудиться не могут никак. Пьян мертвецкий еще с полудня.
0: Боже ты мой! Ведь в Рождество!
1: Закрылась дверь, шаги прошумели в сенях, и наступила тишина. Глеб остался в доме один. Он не спал и вовсе не хотел спать. Кусая губы, лежал в темноте и думал о том, как хотелось ему прервать отца, вскочить с кровати и крикнуть, что это был вовсе не волк, не волк, не волк! Что волк совсем неплохой, он только рычал, потому что не хотел пропускать его в лес, а Афоньку по правде убил ряженый в маске козла, который на самом деле...
0: Кто же он на самом деле? Покойник, жадный до человеческой крови? Пастух Васька, бывало, рассказывал им про таких. Выбрался мертвяк из могилы и закрылся личиной, затерялся среди других ряженых, выжидая удобного момента. Или это лесной житель, болотный дух, оголодавший за лютую зиму, притворившийся человеком?
1: Бабушка, наверное, знала бы ответ. –

0: Глеб перевернулся на другой бок, посмотрел в окно. Теперь он все хорошо вспомнил, и перед глазами стояли тяжелые капли, срывающиеся с острых изогнутых когтей. У покойников могут быть такие когти. Кажется, один из друзей говорил ему, что у мертвецов ногти и волосы растут и после смерти. Да может быть, это пустая брехня? Чу! За окном что-то промелькнуло. Показалось, будто на мгновение черная тень загородила собой луну. Сердце вновь бешено забилось в груди, как тогда у колодца. Прислушался. Тишина. Мерно тикают старые настенные часы с кукушкой в большой комнате. Да вроде бы скребется мышь под полом. И все. Наверное, моргнул просто. Тихий, еле уловимый шорох раздался в сенях. Ветер? И вот опять слабое шуршание. Там кто-то был. Мальчик не спеша сел на кровати, облизал пересохшие губы. Потянулся рукой к свече, но в этот момент услышал, как открывается дверь в большой комнате. Поток холодного воздуха ворвался в дом, зашелестел занавеской. От ужаса Глеб не мог пошевелить даже пальцем. Мысли лихорадочно забились в голове. Мать вернулась и крадется по дому, чтобы не разбудить его. Окликнуть? Спросить? Язык словно бы прирос к небу и отказывался повиноваться. «Где же брат? Почему его нет?» Он напряженно вслушивался во тьму, но различал только стук своего сердца. Может, вправду почудилось? Примерещилось с перепуга. А дверь ветром открыла. Конечно, так и есть. Осторожно выдохнув, Глеб спустил на пол босые ноги. И тут скрипнули в комнате половицы. Еще раз. И еще. Скрипели сильно, протяжно, не как под обычным человеком. Кто-то большой и тяжелый медленно шел сейчас по ним, стараясь ступать как можно тише, чтобы не потревожить, не спугнуть раньше времени. Глеб понял, что дрожит. Он изо всех сил сжал зубы, чтобы не стучали. Ни звука. Черное зловещее безмолвие. И в самом его центре ряженый. Прямо здесь, за занавеской. Протяни руку и дотронешься. Во мраке он не мог видеть, но ясно представил себе его. Громоздкий, заиндевевший тулуп мехом наружу. Длинные серые пальцы. Когти, изогнутые, как серпы. Нелепая козлиная маска с витыми рогами, под которой ничего нет. Чудовище стояло за занавеской, а на кровати маленький мальчик, по рукам и ногам скованный страхом, не дыша, смотрел в сгустившуюся темноту и ждал, когда оно войдет. Он боялся ни смерти, ни боли и ни крови. Совсем другого.
1: «Я могу надеть любую личину», — сказала оно ему там, во сне, на заснеженной лесной опушке, на извечной границе света и тени.
0: И сейчас Глеб боялся, что когда родители вернутся, они не заметят подмены.

Вперед сквозь пелену. Он был громадный шотландец. Буйная копна волос, все лицо в веснушках, прямой потомок Лидсдейлского клана воров и конокрадов. Несмотря на такую родословную, он был гражданином высшей степени основательным и здравомыслящим, городским советником в Мелроузе, церковным старостой и председателем местного отделения Христианской ассоциации молодых людей. Браун была его фамилия, и вы могли видеть ее на вывеске «Браун» и «Хэндслайд» над большим бакалейным магазином посреди Хай-стрит. Его жена Мэгги Браун в девичестве Армстронг вышла из старой фермерской семьи Ставиотхедских пустошей. Она была маленькая, смуглая и темноглазая, с необычной для шотландской женщины нервной натурой. Нельзя представить себе контраста более резкого, чем этот рослый рыжеватый мужчина рядом со смуглой маленькой женщиной. А между тем оба уходили корнями в прошлое этой земли так далеко, насколько хватало человеческой памяти. Однажды, это была первая годовщина их свадьбы, они отправились поглядеть на раскопки римской крепости в Ньюстеде. Место оказалось не слишком живописным. От северного берега Твида, как раз оттуда, где река делает петлю, покато спускается поле. Через него-то и прошли траншеи археологов, обнажив местами старинную каменную кладку основания древних стен. Раскопки были обширные, потому что лагерь занимал 50 акров, а сама крепость 15. Но мистер Браун был знаком с фермером, хозяином поля, и это облегчило всю их экскурсию. Они провели долгий летний вечер, бродя следом за своим проводником от траншеи к траншеи, от шурфа к шурфу, разглядывая укрепления, дивились странному разнообразию предметов, которых ждали отправки в Эдинбургский музей древностей. В этот самый день нашли женскую поясную пряжку, и фермер увлекся рассказом о новой находке, как вдруг его взгляд остановился на лице миссис Браун.

0: От того, по видимости, что пришлось уйти. Окрестным людям стало не в моготу, тогда они поднялись, да и запалили всю крепость кругом. Вон они, следы огня на камнях, сами видите. Быстрая короткая дрожь пробежала по плечам женщины. «Дикая ночь, страшная», — сказала она. «Небо было красное в ту ночь, и эти серые камни тоже верно покраснели». «Да, наверное, они были красные», — откликнулся муж. «Странное дело, Мэгги, и, может быть, тому причиной твои слова, но я как будто вижу сейчас все, что здесь творилось. Зарево играло на воде».
1: «Да, зарево играло на воде, и дым перехватывал дыхание, и дикари истошно вопили».
0: Старый фермер засмеялся. «Госпожа будет писать рассказ про старую крепость», — промолвил он. «Я многих здесь водил, показывал, но ни разу еще не слыхивал, чтоб так говорили. Как все равно по писанному читали. У некоторых прям дар от Бога».
2: Они медленно шагали по краю рва. Справа вдруг открылась яма.
0: «Эта яма была глубиной 14 футов», — объявил фермер. «И знаете, что мы вытащили со дна? Скелет, вот что. Скелет мужчины с копьем. Я думаю, он так и помер, вцепившись в свое копье. Но как мужчина с копьем попал в дыру 14 футов глубиной? Это не могила, мертвых они сжигали. Как вы растолкуете, сударыня?»
2: «Он спасался от дикарей и сам спрыгнул вниз», — сказала женщина.
0: «Что ж, похоже на правду и даже очень. Профессорам из Эдинбурга и тем лучше не объяснить. Хорошо бы всегда были под рукой, чтобы вот так легко отвечать на разные другие хитрые вопросы. А вот алтарь, который мы нашли на прошлой неделе, а на нем надпись. Мне сказывали, она по латыни, и будто значение у ней такое, что, дескать, люди из этой крепости благодарят Бога, который за них заступается».
2: Они рассматривали древний ноздреватый камень. На верхней грани виднелись большие, глубоко врезанные буквы.
0: «Что это значит?» — спросил Браун. «А кто же его знает?» — откликнулся их гид.
2: «Валерия Виктрикс», — сказала женщина тихо. Ее лицо стало еще бледнее. Глаза смотрели и не видели. Так смотрят, вглядываясь в туманные пролеты под сводами столетий.
0: «Что это?» — отрывисто спросил муж.
2: Она вздрогнула, словно пробуждаясь ото сна.
0: «О чем мы говорили?»
2: «Об этих буквах на камне». «Без сомнения, это имя легиона, который поставил алтарь».
0: «Но ты произнесла какое-то имя».
2: «Да что ты, какая ерунда. Откуда мне знать, как он назывался?»
0: «Ты сказала что-то вроде Виктрикс, так, по-моему?»
2: «Наверное, я пробовала угадать. Я как-то очень странно себя чувствую на этом месте, словно я не я, а еще кто-то».
0: «Да, место жуткое», — согласился муж, и в его смелых серых глазах мелькнуло что-то очень похожее на страх. «Я и сам это чувствую. Пожалуй, мы попрощаемся с вами, мистер Каннингем. Надо вернуться домой засветло».
2: Ни она, ни он не могли избавиться от странного впечатления, которое оставило в них эта прогулка по раскопкам, словно какие-то миазмы поднялись со дна сырых траншей и проникли в кровь. Весь вечер оба были молчаливы и задумчивы, но и те немногие замечания, которыми они обменивались, показывали, что на уме у обоих одно и то же. Браун спал тревожно и видел странный, но вполне связанный сон. Видел настолько живо, что проснулся весь в поту, охваченный дрожью, как испуганный конь. Утром, когда они сели завтракать, он попытался пересказать сон жене.
0: «Все было очень отчетливо, Мэгги», — начал он. «Гораздо отчетливее, чем когда-либо наяву. Мне и теперь чудится, будто эти руки были липкими от крови».
2: «Расскажи мне. Расскажи по порядку», — попросила она. «Сперва я был на каком-то откосе. Я лежал, распластавшись на земле. Земля была неровная, поросшая вереском. Вокруг темнота, хоть глаз выколи, но я слышал шорох и дыхание. Казалось, что по обе стороны от меня люди, много людей, но я не видел никого. Временами глухо звякала сталь, и тогда несколько голосов сразу шептали: «Ш-ш-ш-ш». В руке у меня была узловатая дубина с железными шипами на конце. Сердце билось быстро. Я чувствовал, что...

близится к великой опасности и великой тревоге. Раз я уронил дубину, и снова в темноте вокруг меня зазвучали голоса. Я вытянул руку, и она коснулась ноги человека, лежащего впереди. Были соседи из боков у самого локтя, но все молчали. Потом мы двинулись. Казалось, весь откос начал сползать вниз. Внизу была река и горбатый деревянный мост. За мостом горели частые огни, факелы на стене. Люди, крадучись, скатывались к мосту. Ни звука, ни скрипа, одна лишь бархатная тишина. А потом в темноте раздался крик. Крик человека, пронзенного внезапной болью до самого сердца. Одно мгновение этот одинокий крик рос, ширился и тут же сменился бешеным ревом из тысячи глоток. Я бежал, все бежали. Сиял алый свет, и река превратилась в багровую полосу. Теперь я увидел своих товарищей. Одетые в звериные шкуры, с длинными волосами и бородами, они больше походили на бесов, чем на людей. От ярости все обезумели. То и дело высоко подпрыгивали на бегу, неистово разевали рот, размахивали руками, и красные отблески плясали на их лицах. Я тоже бежал и тоже выкрикивал проклятия, как все. Я услыхал оглушительный треск бревен и понял, что пулисад рухнул. Пронзительный свист наполнил уши, и я знал, что это стрелы проносятся мимо. Я скатился на дно рва и увидел протянувшуюся сверху руку. Я схватил ее, и меня втащили на стену. Мы глядели вниз. Под нами были серебряные люди с копьями. Несколько наших прыгнули прямо на копья, потом мы и остальные следом. Мы перебили солдат, прежде чем они успели выпростать и снова поднять свои копья. Они громко кричали на каком-то непонятном языке, но пощады не было никому. Мы прокатились по ним, как волна, и втоптали их в грязь, потому что их было мало, а нас без числа. Я очутился среди домов, один из которых горел. Я видел, как струи пламени бьют сквозь крышу. Я побежал дальше, теперь я был один между зданиями. Кто-то промелькнул передо мной. Это была женщина. Я поймал ее за руку, взял за подбородок и повернул ей голову так, чтобы свет от пожара упал на лицо. И кто ты думаешь, это был Мэгги? Жена облизнула пересохшие губы. «Это была я», — сказала она. Он глядел на нее в изумлении. «Ловко угадала», — сказал он. «Да, это была именно ты. Понимаешь, не просто кто-то похожий на тебя. Это была ты, ты сама. Ту же самую душу я увидел в твоих испуганных глазах. Ты была белая и удивительно красивая в огне пожара. В голове осталась одна мысль – увести тебя отсюда, чтобы ты была моей, только моей, в моем доме где-то за грядою холмов. Ты вцепилась ногтями мне в лицо. Я вскинул тебя на плечо и стал искать пути назад от этого света горящих домов, назад, в темноту. И тут случилось самое удивительное, то, что я запомнил лучше всего остального. Тебе плохо, Мэгги? Дальше не рассказывать. Господи, у тебя тоже выражение лица, что было ночью в моем сне. Ты отчаянно завизжала. Он примчался в пламени пожара. Голова его была не покрыта, волосы черные и курчавые, в руке обнаженный меч, короткий и широкий, чуть длиннее кинжала. Он бросился на меня, но споткнулся и упал. Одной рукой я удерживал тебя, а другой... Жена вскочила на ноги, ее черты исказились. «Марк!» – закричала она. «Мой ненаглядный Марк! Ах ты, зверь, зверь, зверь!» Зазвенели чашки, и она без чувств упала на стол. Они никогда не говорили об этом странном случае, который стоял особняком во всей их супружеской жизни. На миг завеса прошлого отдернулась, и мимолетная картина забытого существования коснулась их взора. Но потом занавес закрылся, чтобы не открыться больше никогда. Они продолжали жить в своем тесном кругу. Для мужа он ограничивался магазином, для жены – домом. И однако ж новые, более широкие горизонты смутно засинели вокруг них с того летнего вечера у разрушенной Римской крепости.

0: Юлий Буркин. Бабочка и Василиск. Всякое искусство совершенно бесполезно. Оскар Уайльд. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Народная мудрость. Пролог. Что касается невинной жертвы, то вся история закончилась так. В самом конце ночи, почти под утро, зэк по кличке Гриб проснулся от желания помочиться и сейчас жадно досмаливал подобранный возле параши отсыревший бычок. Он знал, что это западло, но поделать с собой ничего не мог. Курить хотелось невыносимо. Гриб ходил в мужиках, ниже комитет решил его не опускать. Свой хороший врач, буграм, вещь вовсе не лишняя. Это как-никак с мировым именем. А пользоваться медицинскими услугами петуха им не позволила бы воровская честь. Вот и ходил Гриб в мужиках, хотя и видно было в нем за версту интеллигента и другого бы, не столь ценного, за одну только лексику, за одни только «позвольте и не смею спорить» втоптали бы в самую зловонную зоновскую грязь. Но все равно хватало ему и побоев, и унижений. Как без этого? Особенно одно обстоятельство угнетало еще. В СИЗО трое рецидивистов отбили ему почки, и теперь, бывало, он во сне делал под себя, если не успевал проснуться, вскочить и добежать до туалета, как сегодня. И когда случалась с ним такая оказия, наутро он подвергался позорнейшей процедуре. Его освобождали от работы и не позволяли вставать в строй на завтрак и обед, пока он не простирает тщательно белье и матрас и не просушит их летом, на дворе зимой в сушилке. И все это время каждый проходящий считал своим долгом плюнуть в него, дать зуботычину или обругать. «О, вонючка, очкастая, засанец!» И не раз уже гнал он от себя мысль о самоубийстве, а порой и не гнал, порой, напротив, упивался ей. Вот и сейчас, урвав ворованную затяжку, думал он о побеге в мир бездонной пустоты и находил в том желанное успокоение. Хрустнул под чьими-то подошвами разбитый кафель пола, и Гриб испуганно кинул охнарик в парашу. Но напрасно. Он услышал, как зашумел кран, как вода потекла в умывальник, как вошедший звучно всосал струю, а затем из уборной вышел. Но бычок был уже безнадежно погублен, и Гриб с досады хотел было отправиться досыпать, как вдруг через открытую форточку, сквозь ржавую решетку, в туалет влетела цветасто-бархатная бабочка павлиний глаз Ванесса Ио и села прямо на рукав его грязно-черной робы. Странное чувство вызвало гостья в душе заключенного. Такое испытывал он в юности, когда очень красивая подружка старшей сестры Лиля строила ему глазки и тихонько говорила ему непристойные комплименты. Ему было тогда и приятно, и ясно, что на самом деле над ним просто потешаются, а более всего страшно, что легкая ирония сейчас перейдет в откровенную издевку. Смешанные чувства радости, страха и неуместности. Нельзя было в его нынешнем пыльном, кирзовом туалетном мире возникать этому, пусть даже и такому маленькому, летающему стеклышку калейдоскопического счастья. «Эй, слышишь?» — вполголоса обратился он к бабочке. «Слышишь, нельзя тебе здесь». Бабочка посмотрела на него строго и доверчиво, чихнула и ответила: «А я и не собираюсь здесь долго задерживаться». Только не понимал Гриб ни бабочкиного языка, ни бабочкиного чиха, ни бабочкиной мимики. А потому и не понял он и того, что сказала она далее.
1: «Меня зовут Майя. Меня послали, чтобы ты посмотрел на меня и понял, скоро все это кончится, скоро ты будешь на воле».
0: И Гриб, глядя на персидские узоры ее крылышек, хоть и не услышал ничего, действительно понял. Скоро все это кончится, скоро он будет на воле. «Спасибо», — сказал он вполголоса, и бабочка, услышав его, выпорхнула через решетку форточки в ночь, в мокрое грозовое небо. Глава первая. «Бумагу, перо, чернила!» – скомандовал Василиск, откинувшись на расшитые бисером китайские подушечки, и два его верных сиреневых тролля-прислужника, гномик-гомик и карлик-марксик, пробуксовав ножками на месте 2-3 секунды, кинулись вглубь пещеры. Голодная гюрза била шею повелителя и чистила ему клыки раздвоенным языком, выстребая из щелей между ними кровавые волокна ужина. «Полно!» — молвил он, чтобы счастливая змейка, скользнув вниз по его гибкому алмазно-чешуйчатому торсу, обвелась сладострастно в круг змееподобного же фаллоса, жадно припав к нему устами. В шахтах глазниц хозяина родились и тут же умерли две злые зорницы, и изумрудные стены, откликнувшись, послушно принялись источать неоновую зелень. «Пиши!» – кивнул Василиск, примчавшемуся уже сиреневому Марксику, пред коим гномик-гомик в тот же миг пал на четвереньки, имитируя с успехом письменный стол. Марксик поспешно распластал по его ребрам белый лист бумаги, водрузил на поясницу оправленный в платину человеческий череп чернильницу, обмакнул в нее перо фламинго и согбенный подвострастно замер в ожидании. Так стоял он, боясь шелохнуться, пока Василиск, как всегда перед очередным письмом, бесцельно блуждал в грязных лабиринтах памяти. Богиня, гриб и предательство, белизна палаты и целительный скальпель врага, ласковый детеныш и боль. Адская боль, когда трескается, словно кора, одеревеневшая кожа. Скользкие стены колодца, бой с предшественником, вкус его плоти и коронование. И жажда. Так и неутоленная жажда. Наконец он вышел из оцепенения, вздохнул со стоном низким и глухим и вынул из глаз маленькие сталактиты слез. Нужно было диктовать так, чтобы там не почувствовали, как далек он от внешнего мира. Что-то очень простое. «Пиши», — повторил он. И карлик принялся поспешно, стараясь не упустить ни звука, фиксировать неясные ему сочетания слов. «Здравствуй, Виталя, милый мой сынок. Прости, что пишу так редко, но это зависит не от меня. Почту у нас забирают только один раз в месяц. Ничего, потом все сразу тебе расскажу, так будет даже интересней. Ты пишешь, что учишься хорошо, без троек. Молодец. У меня тоже все в порядке. Ты пишешь, что мама читает мои письма, спрашиваешь, почему я пишу только тебе. Я ведь уже объяснял. Хотя тебе, наверное, конечно, трудно это понять. Мы поссорились с ней перед моим отъездом. Но когда я приеду, мы обязательно помиримся. Пока я не знаю, как это будет. Очень много работы. Тут очень холодно, но очень интересно. Спрашиваешь, видел ли я белых медведей? Да, и вижу часто, и моржей, и пингвинов. Может быть, даже я привезу тебе маленького пингвиненка. Только не спрашиваю мамы, почему мы поссорились. Не приставай, я сам тебе когда-нибудь все... Он диктовал, диктовал, а параллельно в голове его мелькали картины из далекого прошлого. Он то чувствовал себя собой, то словно бы видел себя со стороны. «Безнадежен!» Грибов отложил в сторону историю болезни. «Просто безнадежен!» Мне, стоящему в коридоре и заглядывающему в щелку, стало не по себе. «А если оперировать?» — спросил незнакомый мне врач. «Один шанс из тысячи. Даже не знаю, взялся бы я или нет. Разве что в качестве эксперимента, а без этого максимум полгода. Жаль». «Откуда ж он, гриб, мог знать, что я, во-первых, как раз сейчас забрел к нему в кардиоцентр, а во-вторых, в курсе, что речь идет именно обо мне? Сестра, очень красивая, кстати, споткнулась возле двери кабинета, я помог собрать рассыпавшиеся листы и увидел, что это моя история болезни». «Безнадежен. Что из этого следует? Максимум полгода. Жаль ему, видите ли. Это все, что он мог сказать по поводу моей близкой кончины. Экспериментатор. Жаль. А мне-то как жаль». «Что можно успеть за полгода?» — продолжал я раздумывать, двигаясь в сторону своей постылой конторы. «Прежде всего, наконец-то пошлю в жопу шефа.
2: шеф.
0: Смех, да и только. Индюк моченый, а не шеф. Что еще? Еще уйду от Ирины. А стоит ли? Полгода не срок. Стоит. Хоть последние полгода поживу без лжи. Почему же не мог раньше? Раньше была ответственность. За нее и за Витальку. А ныне судьба распорядилась так, что всякая ответственность автоматически теряет смысл. И вдруг он представил себя мертвым. Он увидел свое не слишком симпатичное тело, лежащим на столе морга. Совсем голое, глаза полуоткрыты, рот подвязан веревочкой, кожа землисто-матовая, всюду отечности и вздутие. Тело это и при жизни не блистало красотой, а теперь...
1: Ёлки, ведь все мы знаем, что умрем. Обычно сознание реальности смерти случается только в самой ранней юности, как раз тогда, когда жизнь полна запахов и прелести. Наверное, так природа поддерживает баланс.
0: Закололо сердце. Он сел на подвернувшуюся скамеечку и моментально покрылся холодной испариной.
1: Нет, наоборот. Буду тихо ходить на работу, чтобы отвлечь себя от приближения, а когда слягу, Ирина будет ухаживать за мной.
0: Кто-то ведь должен подать стакан воды. Какая пошлость. Стакан воды. Ну и пусть пошлость. Кто-то все равно должен его подать. Ему казалось, что решение он принял твердо. И все-таки, когда шеф, который уже раз принялся в тот день вправлять ему как мальчику мозги...
3: Учтите, если хотя бы еще один раз вы отлучитесь с работы без моего личного разрешения, будем беседовать с вами серьезно.
0: И все-таки, когда он услышал это, он наплевал на все свои твердые решения, встал красный от злости из-за стола и сказал заветное «Пошел-ка ты в жопу, индюк!» и удалился, хлопнув дверью. И таким легким стал этот день, что и ночью он легко сказал жене: «Я узнал, что проживу не более полугода. Врач сказал, не сердись, но я хочу пожить немного один. Обдумать, как встретить это Андрей, когда уезжал, отдал мне ключи от своей комнаты. Он вернется еще только через год, когда все уже будет кончено. Я поживу пока у него в общаге».
1: И она поняла его. Она плакала, уткнувшись носом в подушку, но поняла –

Глава вторая. Издавна известно людям, что аспид в хитрой голове своей хранит драгоценный карбункул. Знают они, сколь велика ценность всего самоцвета, как с ювелирной, так и с фармацевтической точки зрения. Знают они и то, что карбункул у аспида можно взять лишь добром, выклинчить. Если же применишь силу, поймаешь, убьешь, карбункул вмиг рассосется. Такова природа аспида и его карбункула. Только одного не знают люди. Зачем нужен карбункул самому аспиду? А это-то как раз самое главное и есть. Карбункул-хранитель. Кристаллический аккумулятор энергии и времени. Когда аспида хотят убить, решетка магического кристалла рассыпается, рассасывается, высвобождая накопленное, и сознание владельца карбункула перемещается в любую точку пространства и времени, внедряясь в избранное тело, деля его отныне с родным этому телу сознанием. Таким образом, камень спасает аспида от гибели, потому-то он и дорожит им столь рьяно. Прервав диктовку письма, не закончив даже очередного предложения, утомленный Василиск потянулся и, щелкнув перстнями, удалил прочь своих внезапно опостыривших ему лиловых троллей-прислужников. Кстати, отчего они лиловые, точнее, сиреневые? От того, что карлик Марксик, само собой, красный, а гномик-гомик, естественно, голубой. Будучи преданными друзьями, ради единообразия они избрали серединный колор. «Раф!» — опустил Василиск щели зрачков своих к Юркой Гюрзе. «Раф! В мир желаю!» Змейка скользнула вниз по ребристому хвосту хозяина и исчезла, словно просочившись сквозь трещины в малахитовом полу. И призванные ею два древних аспида, Тиран и Захария, уже через несколько секунд предстали пред правителем. Он простер к ним когтистую десницу, и они послушно изрыгнули в нее два своих карбункула. Именно два камня дают возможность не только вселиться во всякое живое существо любой эпохи, но и вернуться затем назад в собственное тело. Тиран и Захария молча поползли умирать вглубь лабиринта, ибо жизни их отныне не имели смысла, а Василиск разверз пасть и поглотил сокровенные кристаллы. Частые выходы в мир стали для него столь же привычными, как когда-то ежевечерняя телепрограмма. Был он уже и Христофором Колумбом в час, когда тот впервые ступил на благословенную землю Америки. Был и Владимиром Ульяновым, Лениным в дни его торжества 17-го года. Был и Вольфгангом Амадеем Моцартом на премьере «Волшебные флейты», и графом Калиостро, и Авиценной, и Чан Кайши, и индейцем Гаманху, и Гагариным, и Адольфом Гитлером в дни триумфа. Он никогда не задумывался, кому и во что обходится это его развлечение. Он просто пользуется тем, что принадлежит ему по праву. Кровь, власть, плотские наслаждения наскучили ему. Все чаще тянуло его к тонким, ранимым натурам. Удовольствие он находил уже не в торжестве, не в радости, а скорее в резких контрастных переходах от одного состояния души к другому. Волевым толчком он вывел себя в астрал, в то время как тело его погрузилось в глубокую кому. Вошел в своего избранника и заскользил по временной развертке его сознания, успевая лишь умом отмечать эмоциональные всплески. Как реальные, они воспринимаются только в реальном времени, то есть при совпадении скоростей движения по времени обоих сознаний. Общий эмоциональный фон его нынешнего избранника состоял в основном из скепсиса и раздраженности. Но иногда яркие вспышки то радости, смешанные с удивлением, то черной апатии, то наркотической эйфории пронзали его. Вот его захлестнули любовь, страх и боль, но эти чувства быстро уступили место тихой нежности и блаженному ощущению покоя.
И такой фон устойчиво держался несколько минут подряд, в реальном времени около 5 лет. Потом несколько взлетов и провалов, и вновь ровная нежность. «Ладно, стоп», — приказал себе Василиск. И сейчас же краски, звуки, запахи вечернего города обрушились на него. Из лимузина, который остановился возле арки, он вышел чуть позже жены и сына, задержался, рассчитываясь с водителем, прошел мимо освещенной фонарями клумбы, через всю желтизну которой красными цветами было выведено слово «ПИС», мимо девушки, направившей на него объектив телекамеры. Он привык, что изредка его вдруг узнают, вдруг вспоминают, просят дать интервью, объясняются в любви, требуют переспать. И вдруг снова напрочь забывают. «Кажется, я счастлив», — подумал он. «Наконец-то меня оставили в покое. Я могу печь хлеб». Он отчетливо увидел взором памяти, как его руки вынимают из печи свежую булку, как ломают ее, как подают ароматный горячий ломоть маленькому Шону, и даже остановился, чтобы движение не сбивало удовольствие, которое он получал, представляя себе все это. Все то, что происходило с ним теперь каждое утро. «Кажется, я счастлив. Нет друзей, зато нет и врагов. Совершенно свободен. Конец войне с влюбленными в меня. Конец страху перед собственной ограниченностью. Конец ужасу погружения в болото. Оказалось, это вовсе не болото. Оказалось, это и есть жизнь. Жизнь — это то, что с тобой происходит, пока ты строишь совсем другие планы». Даже в мыслях он не мог отделаться от строчек к своим старым или будущим песням. «Деньги, музыка, любовь, слава, все блеф. Есть я, есть Шон, есть свежий хлеб». Эти мысли, смотанные в клубок, в одно мгновение промелькнули в голове, и он, потянувшись с наслаждением, вдохнул глоток грязного воздуха города и двинулся дальше. «И все-таки я Шут. Шут, принц мира. Сумел и тут наврать себе. Мне вовсе не безразлично, что скажут о двойной фантазии в Англии. Я никогда не уйду из этой вселенной. Но я, кажется, научился не быть ее рабом, а значит, жизнь только начинается». Он был уже в нескольких шагах от дверей Дакоты, когда сбоку из полутьмы в свет окон вышел коренастый невысокий человек и окликнул его. «Мистер Леннон!» Он обернулся. Фигура была знакомой, где-то он уже видел этого человека совсем недавно. А тот присел на одно колено и что-то выставил перед собой, держа на вытянутых руках. «Пистолет?» Джон не успел даже испугаться. Он успел только подумать, что паршиво это без нее. И в то же время, слава богу, что ее нет рядом. А вообще-то этого не может быть. И грохот рвущей перепонки. 5 выстрелов в упор. Многотонной тяжестью рухнуло небо. Почему-то перед глазами ни детства, ни толпы зрителей, ни Йоко и даже не Шона, а акварельные картинки недавнего турне. Япония, Гонконг, Сингапур. И адская боль. На минуту он потерял сознание, и на это короткое время пробитым телом полновластно завладел Василиск. И он заставил это тело ползти к дверям. Но вот сознание вернулось к Джону, и Василиск моментально ушел назад, в тень. Джон полз, и в висках его стучало: «Печь хлеб, печь хлеб». Испуганный портье в расшитой золотом ливреи выбежал навстречу. Джон понял, что убит, и почувствовал обиду. Почему предательская память не показывает ему ничего из того, что он любит? «В меня стреляли», — прохрипел он и впал в беспамятство. Но инородное, недавно вошедшее в него сознание продолжало фиксировать реальность. Правда, глаза тела были закрыты, но Василиск слышал женский плач, слышал приближающуюся сирену и визг тормозов, чувствовал на своем лице торопливые поцелуи горячих мокрых губ, слышал усиливающийся шум толпы, он почувствовал, как его подняли и понесли, он услышал чей-то крик. «Вы хоть понимаете, что вы натворили?» И спокойный ответ: «Да, я убил Джона Леннона». Кто-то пальцем приподнял ему веко, и Василиск увидел небритое лицо врача. Затем веко захлопнулось. Он блокировал болевые ощущения, электрические удары реанимационного прибора были невыносимы.
Минут через 15 он услышал: «Все, воскрешать я не умею». И почувствовал запах табачного дыма. Глава 3.

0: Несколько мгновений два сгустка биоэнергии вместе неслись вверх по широкому темному тоннелю к ослепительно-вечному свету в конце. Но вот у одного из них достало силы рвануться в сторону, нематериальная зеркальная пленка лопнула со звуким чмолькающим звуком, и Василиск, конвульсивно вздрогнув всем своим затекшим телом, издал оглушительный стон. Он открыл глаза и чуть приподнял голову. Тут же тройка гадюк ехидн, ожидавших своего часа, кинулась к хозяину и принялась разминать ему туловище и члены. Василиск презирал гадюк ехидн за свирепый и трусливый нрав, за мерзкий обычай беременеть через уста, а главное за похотливость и стремление к совокуплению с самым гнусным из живых существ, со зловредной морской муреной. Но никто другой не умеет делать массаж так, как делают его гадюки ехидны, ведь они одни, будучи змеями, имеют в то же время гибкие и сильные конечности. Придя в себя, Василиск повторил свой недавний приказ: «Бумагу, перо, чернила». Письмо он закончил так: «Хорошо учись и слушайся маму. Любящий тебя папа, Северный полюс, станция Мирная, 21.15».
1: Да, это, конечно, была удачная идея — внушить сыну мысль, что его отец полярник. Это многое объясняло. А автором идеи был не он. Автором была Ирина. Видно, вспомнив о его странном, совсем несовременном увлечении покорителями Арктики, она сразу, как только он ушел жить в общежитие, объяснила Витале, что папа уехал в экспедицию. Точнее, не сразу, а почти сразу, когда узнала, что он там в общежитии не один. Когда ворвалась в его дни и ночи женщина-стихия, женщина-дождь, женщина-радуга, женщина-гибель, женщина по имени Майя. Первый раз она появилась у меня по поручению Грибова. Сперва, как она позже рассказывала, она пришла туда, где я жил еще недавно, и Ирина объяснила, как меня теперь можно найти. Она нашла меня и принялась уговаривать лечь на операцию. Она сказала, что Грибов все хорошенько обдумал, досконально изучил мою историю болезни, уверен в успехе и ждет только моего согласия. Она не знала, что именно благодаря ей я в курсе действительного положения дел. Ведь она... та самая красивая сестричка, которая уронила мою карточку возле двери кабинета. Она, конечно, не запомнила меня, а я-то запомнил. Но сейчас обнаружил, что запомнил неправильно. Она не просто красивая сестричка. Она богиня. Я слушал и слушал ее, и хотя не желая быть подопытным кроликом, твердо решил на уговор ее не поддаваться, а спокойно дожидаться своей участи. Больше всего в тот момент я боялся, что она прекратит эти уговоры и уйдет. Чего же он сам не явился? Я действительно был слегка уязвлен. Колька Грибов не посчитал нужным прийти лично. «Что вы?» – изумилась Майя. «Николай Степанович, ай да Гриб, так занят. Он в день спасает по нескольку жизней. Если он будет ходить за каждым больным, он просто права такого не имеет». «Ну, я-то, положим, не каждый». «Потому-то он и послал меня, за другим бы вообще бегать не стали. Другие сами приходят, по году в очереди стоят. Вам очень, очень повезло». Чем дольше я разговариваю с вами, тем сильнее убеждаюсь, что мне и вправду повезло, что я разговариваю с вами, что вы здесь. И она приходила еще дважды. Теперь уже якобы по поручению, а потом пришла и осталась. И помчались, звеня, цветные стеклянные ночи, цветные стеклянные утра, цветные стеклянные полдни и вечера. Стеклянные, потому что только витражные стекла вызывают тоже ощущение радостной ясности. Я уже простил судьбе, что жить мне осталось несколько месяцев, если все они будут такими. Больше всего он любил наблюдать за ней в момент пробуждения. Спящая, она была милым безмятежным ребенком с головой, укутанной в светлую пену волос. Он жарил яичницу, заваривал чай и намазывал на хлеб масло. Он ставил перед диваном табурет и превращал его в столик. Он опускался перед ней на колени и осторожно трогал ее волосы, иногда окунаясь в них носом, вдыхая все запахи детского тела и парикмахерской. И вот ресницы вздрагивали, и дитя превращалось в прелестную юную женщину, благодарную и бескорыстную. Она любила надевать его рубашки, и тогда ее грудь казалась маленькой, а ноги такими длинными и такими пронзительно стройными, что чай успевал окончательно остыть, а яичница напрочь засохнуть. Именно сознание приближающейся тьмы делало бессмысленными какие-либо угрызения совести, оставляя ему чистый свет. Говорить они могли о чем угодно, только не о его болезни, но мысль о ней всегда жила рядом. Ему особенно нравилось, когда она снова и снова делилась своими ощущениями и мыслями их первого дня, первого вечера и первой ночи. Ему было интересно узнать, каким неприятным, некрасивым и все-таки притягательным нашла она его. Он не спрашивал ее ни о чем, довольствуясь тем, что она решила рассказать сама. Зато она расспрашивала его много и подробно. И даже не пыталась скрыть, что интерес этот в большей степени профессиональный. Интерес врача ко всему, что касается больного. Он прощал ей это, хотя бы потому, что несколько раз именно ей приходилось возиться с ним во время приступов. Хотя его и подмывало поинтересоваться, не заносит ли она информацию о нем в историю болезни, но он не решался этого сделать, боясь получить утвердительный ответ. Да, сначала он был даже благодарен своему недугу за свободу и за встречу. Но день ото дня все рельефнее проступала скорбь скорого вынужденного расставания. Раньше оно не страшило его. Жаль было Витальку, но к мысли, что когда-нибудь самого его не будет, а сын останется, он привык уже давно. Ему не жаль было покидать любимое дело, потому что работу свою он не любил. Ему не жаль было решительно ничего, пока он не узнал Майю. Мы сидели возле окна и одновременно курили, пили кофе, играли в ямбо, когда Майка вдруг сообщила индифферентным тоном: «Между прочим, я тебя люблю». «Да сколько же можно?» – возмутился я. «Ты мне это уже раз 50 говорила». Цифра была реальной, плюс-минус 2. «Я тебя люблю», – повторила Майка, затянувшись, и слезинка упала прямо в кофе. И я не выдержал. Я сказал: «Ладно, завтра пойдем к Грибову». Она шмыгнула носом и посмотрела на меня признательно и, как мне показалось, слегка торжествующе. Глава 4. Оригинальным Кривоногов не был и оригинальность не любил. Он, конечно, понимал, что оригинальность и ненормальность ни одной, тоже на четкой границе не чувствовал, а потому предпочитал обходиться без оригинальности. Кривоногов уважал четкость. В большой степени неприязнь к оригинальности была связана и с тем, что по службе ему постоянно приходилось иметь дело с необычными людьми и необычными событиями. Оригинальность болезненно интересовала его. Он искал ее, чтобы пресечь. Утром, проходя по своему участку во дворе винно-водочного магазина, он обнаружил спящую на скамейке диванчики неопрятную, окончательно опустившуюся собаку здоровенного Ньюфаундленда. Ничуть не убоявшись размеров пса, он подошел к скамейке и ткнул кулаком в черный медвежий бок. Собака лениво шевельнула хвостом. «Эй!» – сказал Кривоногов. «Чего разлеглась?» Собака подняла голову и тяжело, с присвистом вздохнула. Кривоногов явственно почувствовал острую смесь чесночного запаха и перегара. «Сука!» – подумал Кривоногов. «Или кобель!» «Вставай!» – сказал он. «Пойдем!» Собака встала осторожно, лапа за лапой спустилась со скамейки и, понурившись, села возле Кривоногова. «Вчера селась! Пошли!» Собака послушно поднялась и в развалочку двинулась чуть поодаль. Капитан Селевич, непосредственный начальник Кривоногова, увидев в кабинете мохнатую, облепленную репьем собаку, удивился не особенно. Он доверял Кривоногову, хотя врожденное чувство субординации иной раз и вынуждало его вносить в речь с подчиненным чуть пренебрежительные нотки. «Потерялся?» – кивнул он на пса, развалившегося у зарешеченного окна. «Леший ее разберет», – неопределенно ответил Кривоногов. «Пьяная она». «Че говоришь-то?» – поднял брови капитан. «А вы, товарищ капитан, сюда подойдите, во-во, и наклонитесь-ка». «Дыхни», – сказал он собаке. Послушалась та.
2: Чуете?»
3: «Вот же скотина!» — поморщился Селевич. «Вроде породы благородные, а туда же!»
1: «Да, это всегда так!» — проявляя классовое сознание, сказал Кривоногов, достал папиросу и закурил.
2: «Что ж с ней делать-то?» — вслух подумал Селевич и обернулся к Кривоногову. «Где ж тебя угораздило суку эту подцепить?»
4: «А может, она кобель?»
2: «Хрен редьки не слаще. Откуда она?»
4: «Возле штучного кемарила».
3: «Факт от нее антиобщественного поведения налицо. Можешь штрафануть ее?»
4: «Че с нее возьмешь-то? Разве что с хозяина».
2: «Эй, ты!» — наклонился Селевич над собакой. «Штраф будешь платить?»
1: Собака высунула язык и часто задышала.
2: «Стерва!» — выругался в сердцах Кривоногов. «Да че с ней цацкаться? Давай в трезвяк ее, там разберутся».
1: «Не примут», — сказал более опытный в таких делах Кривоногов.
2: «Ты пес!» — напористо сказал Селевич. «Ты у нас допрыгаешься, на работу бумагу пошлем».
3: «Какая у нее работа?» — попытался перебить начальника Кривоногов, но тот, не обращая внимания, закончил. «Вылетишь, как миленькая, сейчас с этим строго».
1: Собака икнула и закрыла глаза.
3: «Ну, сволочь, ты гляди-ка!» Возмущенный и в то же время восторженно ударил себя ладонями по ляжкам Кривоногов. «Да мы посадим тебя, через 15 суток по-другому запоешь!»
2: «Куда ты ее посадишь?» — раздраженно перебил его остывающий уже начальник.
1: С минуту они помолчали, затем, неприязненно покосившись на подчиненного, Селевич тихо сказал.
4: «Знаешь что, Кривоногов, гони-ка ее отсюда!»
1: Кривоногов затушил папиросу о нижнюю плоскость подоконника, подошел к собаке вплотную и с нескрываемым сожалением не сильно пихнул ее ногой.
4: «Пошел!»
1: Собака нехотя поднялась и поплелась к двери кабинета. Выйдя из здания милиции, она зажмурилась от яркого весеннего дня, встряхнулась и прямо тут же перед дверью улеглась на мостовую. Затем она посмотрела перед собой не по собачьи мутными глазами, зевнула, обнажив почерневшие от никотина зубы, и проворчала:
5: «Похмелиться бы!»
1: Виталька притащил домой мохнатую полосатую гусеницу и показал ее матери.
3: «Правда похожа на тигра?»
1: «Правда», — ответила Ирина. Два чувства боролись в ней – брезгливость и симпатия к этому полузверьку-полунасекомому. Победила брезгливость, поддержанная здравым смыслом и возможностью сослаться на милосердие. Если гусеницу оставить в квартире, она просто погибнет. «Ты знаешь, что из этой гусеницы получится бабочка?»
3: «Бабочка?» – не поверил своим ушам Виталька.
1: «Да, сначала гусеница превратится в куколку, а потом в бабочку».
4: «Везет же», — сказал Виталька. «Ползает, ползает и вдруг превращается в бабочку».
2: «А человек может во что-нибудь превратиться? Может быть, человек — это гусеница чего-нибудь еще?»
1: «Гусеница ангела», — усмехнулась Ирина. «Нет, человек ни во что превратиться не может. А гусеницу вынеси во двор и посади на травку или на цветок, а то и она ни во что не превратится, а просто умрет и все».
4: «А все-таки человек... гусеница ангела», — думал Виталька, выходя во двор.
2: «Ведь откуда-то этих ангелов придумали? Наверное, кто-то видел их. Просто что-то в человеке сломалось, и он перестал превращаться. Гусеницы помнят, как это делается, а люди забыли».
1: Он осторожно посадил свою мохнатую пленницу на листик тополя и погладил мягонькую шерстку. Как бы ему хотелось поглядеть, как она будет превращаться в бабочку. Может, тогда и он вспомнил бы что-то.
0: Глава 5.
2: Сегодня лиловые тролли Марксик и Гомик имели редкую возможность, а значит и желание веселиться. Сегодня хозяину пришла пора менять кожу, а этот сложный болезненный процесс носит сугубо интимный характер. Вся прислуга была нынче свободна. Точнее, она просто обязана была исчезнуть из подземной обители властелина на двое суток. И если кто замешкается, пусть пеняет на себя.
1: Лиловые лилипуты имели два задания от Василиска. Первое, добравшись до ближайшего почтового ящика, бросить туда конверт. Второе, более сложное, касалось некой женщины, и было им не совсем понятно. Однако все равно выполнено будет титля в титлю. Можно было постараться и побыстрее справиться с этими заданиями, оставшееся время посвятить своим делам. Можно же было выполнять задания не торопясь и развлекаясь по ходу. Лилипуты выбрали второй вариант. Наскоро позавтракав и неторопливо пройдя путанными лабиринтами, к полудню они выбрались на свет. Их окружил пахучий сосновый бор. Отверстие, из которого они вышли, само собой наполнилось грунтом и в несколько секунд поросло травой. Карлик понюхал воздух своим подвижным туфелькой носом и, хрипловато пискнув «Зюй-зюй-твест!», подтащил собрата, сжимающего обеими руками почтовый конверт, за собой. Вскоре они выбрались к автостраде.

0: Федя Пчелкин любил деньги. Особенно же любил он наблюдать, как деньги порождают деньги. Дельце, которое он проворачивал сегодня, сулило немалый барыш, и Федя, сидя за рулем своей семерки, мчавшейся по загородному шоссе, с удовольствием отчаянно фальшиве насвистывал несшиеся из колонок стереосистемы мелодии «Небоскребы, небоскребы, я маленький такой». Федя любил жизнь. А деньги считал ее концентратом. И жизнь любила Федю. Он был уже всего в нескольких километрах от города, когда увидел впереди спины двух топающих по обочине дороги малышей в классных сиреневых рубашечках, заправленных в черные с лямочками брюки. Был Федя человеком не злым, мало того, он даже любил делать людям добро, если только это ничего ему не стоило. Тормознув возле карапузов, он распахнул дверцу и, высунувшись, позвал: «Э, пионеры, вот сюда!» Пионеры продолжали топать, не обращая на него ни малейшего внимания. Семерка двинулась вровень с ними. Глазами Федя уже видел, что в пионерах что-то не так, но его жизнерадостная и консервативная натура не желала принимать это к сведению. «Пионеры!» — крикнул он снова. «Мамку потеряли, что ли? Залазь, подкину!» Они резко остановились и медленно повернулись к нему. Федя почувствовал, как оборвалось что-то в нижней части его живота и стремительно помчалось в недра земли. Таких лиц он не видел еще никогда, и век бы ему их не видать. Оба они были непропорционально вытянуты, так что расстояние от макушек до подбородков составляло чуть ли не четверть от всего роста лилипутов. Лица были мертвенно-бледны и безгубы. На обычных лицах такие носы-трамплинчики были бы даже забавны, но на этих только усугубляли ощущение уродливой нереальности. Но самым неприятным были глаза. Выпуклые, словно пришитые к коже, яркие пуговки, не выражающие абсолютно ничего. У гомика эти пуговки были сервизно-лазоревые, а у Марксика, само собой, аврорно-алые. Если бы кожа лица гномика была девственно чиста, то подбородок Марксика украшала реденькая бородка. Федя Пчелкин отшатнулся от окна дверцы и хотел было уже дать газу, но внезапно почувствовал, как странное оцепенение серой жижи вливается в его тело. Тролли не умели, как хозяин, превращать людей в камни, но мелкими необходимыми в быту приемами магии экстрасенсорики владели отменно. Сейчас они как бы переключили Федю на автопилот, уселись в машину, а он сомнамбулически повел ее к городу. Одновременно тролли заставили своего пленника интенсивно пробежать памятью по всей прожитой жизни и с интересом разглядывали то, что встречалось ей на пути. А именно, первое. Мать отправила гулять с Федей старшего брата, а тот увлекся хоккеем и про Федю забыл. Федя уковылял за каток и, продавив ледок, провалился по колено в яму с водой. Морозная влага пропитала пимы и одежду. Федя плачет и кричит: «Серега, Серега!» Но Серега, естественно, не слышит его. Кто и как вытащил его из ямы, Федя не помнит. Второе. Федя сидит дома и от скуки рисует картинки. Вот он начал рисовать кошку, но в контуры кошачьей морды зачем-то вырисовывает человеческие черты. Федя до смерти пугается собственного рисунка, и мать, вернувшись с работы, находит его забившимся под кровать. Его испуг совпадает с простудой, или как раз под кроватью-то его и прохватил сквозняк, и он бредит два дня подряд, повторяя: «Не хочу ушастого мальчишку! Убейте ушастого мальчишку!» Третье. Федя в начальной школе. Он каждый день выпрашивает у матери по 50 копеек якобы на обед, на самом же деле для того, чтобы откупиться, отдать их по дороге в школу взрослым мальчишкам, иначе они его побьют, так они во всяком случае говорят. Четвертое. Федя с другом Сёмой сидят за первой партой и манипулируют под ней зеркальцем, пытаясь разглядеть, какого цвета у учительницы трусы и надеясь до одури, что он и отсутствует вовсе. На переменке он и Сёма, запершись в кабинке туалета, занимаются анонизмом на брудершафт. Пятое. Старшеклассник Федя влюбился в свою одноклассницу Веру. Он не может без дрожи в коленках смотреть на ее белые колготки. Он и Вера одни в ее квартире, родители на работе, выпивают по две бутылки портвейна. Она отключается, а он в невразумительном состоянии стягивает с нее вожделенные колготки, но ничего у него так и не получается, кроме скандала, устроенного ее родителями, которые, придя вечером домой, застают их спящими в таком виде. Шестое. Федя нуждается в деньгах. Седьмое. Федя сделал белый билет и учится на фотографа, и активно пожинает ранние плоды половой распущенности сокурсниц. Восьмое. Федя лечится от трипера, уверенный, правда, что болезнь неизлечима, и скорая мучительная смерть неминуема. Однако трипер легко излечивается. Девятое. Федя нуждается в деньгах. Десятое. У Феди появляется отчим с машиной, он, сдав на права, занялся бизнесом. Каждую неделю привозит из соседнего города по 3-5 ящиков водки и торгует ею на вокзале по 25 рублей бутылка. Дрогнул, очнулся и, ошарашенно озираясь на своих непрошенных спутников, еще крепче вцепился в баранку. На миг свет в глазах померк от медведем навалившегося страха, и автомобиль завилял по дороге, угрожая аварией. Но вот он выровнялся, миновал пост ГАИ и въехал в город. Переглянувшись, тролли улыбнулись и кивнули друг другу, а затем Федя услышал хрипловатый голос одного из них. Хотя плотно сжатые губы не дрогнули ни у того, ни у другого, по жесткому тембру Федя интуитивно определил, что это голос Бородатого.
1: «Бояться или не бояться несущественно. Ты подходишь».
0: Другой голос ласково, успокаивающе вторил.
1: «Станешь проводником нашим, не бойся, один ветер».
0: «Угу», – торопливо согласился Федя и склонился к баранке еще ниже. Глава 6. Это было довольно унизительно. Я пришел к Грибову, а он не принял меня. Точнее, принял, но не он. А его старшая медсестра. Только через 2 дня, когда я уже сдал все необходимые анализы, когда с моей сердечной мышцы уже сняли графические портреты, фазы, профиль, он впервые переступил порог моей палаты. Наверное, таков обычный порядок, но ведь я – это я. А Колька Грибов, он же Гриб, мой когда-то самый большой школьный товарищ и самый главный соперник во всем. И вечный победитель тоже во всем. В начальных классах его превосходство я принимал как должное. Даже гордился, что у меня есть такой друг. Но чем старше я становился, тем труднее было переносить его снисходительно покровительственную любовь ко мне. Все чаще возникало желание избавиться от его влияния, чтобы не убеждаться раз за разом в собственном ничтожестве. Он превосходил меня во всем. В учебе, в спорте, в отношениях с девочками, в способности держаться в компании, в умении зарабатывать деньги, в одежде, в остроумии, да во всем. После 10-го я собирался в медицинский. Я с самого детства мечтал быть врачом, но узнав, что туда же идет и Колька, раньше он никогда мне об этом не говорил, я забрал документы из приемной комиссии. Ну какой смысл там учиться, если все равно нет никакой надежды добиться большего, чем он? Это воспоминание, казалось бы, такое далекое для его сегодняшнего состояния, мигнуло-таки болезненным всполохом в душе. Василиск издал утробный рык, перевернулся на другой бок, дотянулся до амфоры и жадно опорожнил ее, влив в утробу порцию банановой водки. Новая кожа приятно ныла и слегка чесалась. Она была еще неестественно яркой, а разводы под прозрачной чешуей, которым должно быть болотно-зеленым,

0: улыбается. Вид цветущий, улыбка, доброжелательные интонации в голосе снисходительные. «Свалился, зяблик, встанешь, у меня встанешь». И вышел. Этого-то я и боялся с самого начала. Боялся, что некогда зарубцевавшиеся раны невыносимой зависти начнут кровоточить сызнова. И эта дурацкая школьная кличка «Зяблик». Ну почему же он такой самодовольный? Или все ему в жизни дается? Или все у него и работа, и жена, и друзья? Все любимое? Хотя зря я, наверное, прибедняюсь. Есть, наверное, что-то и у меня. Есть. Волосатое сердце. Да, оно покрыто тоненькими-тоненькими волосками, которые тянутся к старым, как будто бы давно забытым, друзьям, к дому моих родителей, к Витальке и Ирине. Ими опутан мой город, моя улица, дорогие мне книги. Достоевский и Селлинджер, Стругацкий и Гарсия Маркес, дорогая мне музыка, Щелкунчик и Битлз, Армстронг и Аквариум. Часто эти волоски рвались, иногда выдергивались вместе с клочьями ткани. Не от того ли тебе и понадобилась сегодня эта операция, о мое бедное, больное, волосатое сердце? А вот и новая ниточка к Майе. Самая робкая, самая тонкая, почти призрачная, но она же и самая дорогая. И он стал думать о ней. Каким ласковым словом назвать ее? Он постарался представить ее, словно она тут, рядом. Почувствовал ее легкость и нежность, ее свежесть и хрупкость. И слово само пришло. «Бабочка». «Бабочка», — тихо сказал он вслух, и ему дико захотелось немедленно произнести это слово ей. В этот миг и заглянул, снова возвращаясь с обхода грибов. «Ну что, зяблик, послезавтра на стол». А я уж побоялся, что не явишься. «Спасибо Маечке Дашевской. Через месяц отсюда выйдешь, как огурчик». Он говорил о ней пренебрежительно и с хозяйским знанием предмета. «Ее благодари. Она у меня мастер. Она не то что в больницу, в гроб кого хочешь затащит». «Она что же, выходит по твоему приказу?» Он хотел сказать дальше. «Ко мне приходила, но запнулся от накатившей ярости, а после короткой паузы с остервенением, раздирая паутину сердца, продолжил. Трахалась со мной». Он почти не видел собеседника, золотистая предобморочная пелена застилала глаза. «Ну, ей приказывать не надо, она это дело любит. Просто сказал, чтобы привела, и все». Грибов словно не понимал. Да он и в действительности не понимал, какие жуткие наносят раны тому самому сердцу, которое собрался лечить. «А зачем я тебе сдался?»
1: «Как это зачем? Мы же люди не чужие. Не могу же я спокойно глядеть, как зяблик загибается. Ну ладно, пока. У меня еще масса дел. До послезавтра».
0: Он не услышал, выходя, как благодарный пациент процедил сквозь зубы: «Благодетель! Благодетель! Она благодетельница! Ничего не пожалела, лишь бы привести его сюда. Спасибо тебе, бабочка! Да только лучше бы я сдох, честное слово. Лучше бы сдох».

Юлий Буркин, «Бабочка и Василиск». Глава 7. Она выглянула из дупла, солнышко ярко светило в прозрачной голубизне. Она улыбнулась, расправила крылышки и впервые в своей жизни полетела. Она сразу, только появившись на свет, поняла, что рождена для счастья и любви. Все, что касалось труда, добывания пищи, прочей рутины, все это выпало на долю гусеницы, а ее бабочке задача – порхать, любить и продолжать род. Радуясь каждому вдоху, каждому мигу бытия, она направилась туда, где, как ей подсказывало чутье, чище воздух, слаще благоухание цветов, гуще трава, за город. А в городе в это время происходило черт знает что. События, которые совершились там в этот день, уж очень не вписывались в его город.

0: города официальную историю, а потому отраженные в тех или иных разрозненных свидетельствах так и не были никем собраны воедино, не были трактованы как явление одного порядка. Да и то трудно было заметить связь между всеми нижеследующими фактами, если не знать главного. Инициаторами их всех явились одни и те же персонажи. Началось с окраины. Сразу на въезде в город располагается местный зверинец. Там-то и случилась первая нелепость дня. Прямо на глазах оторопевших зрителей из обезьяны произошел человек. Далее странные явления наблюдались все ближе и ближе к центру. Как то? Из районного отделения вывалило человек 30 работников милиции и принялось приставать к перепуганным прохожим с просьбами их поберечь. С ближайшего завода металлоконструкции высыпали все имевшие там место пролетарии, обмотанные изготовлявшимися на этом предприятии цепями, и принялись усердно эти цепи терять. Все 300 работников облсовпрофа, находясь в данный момент на обеде в столовой, одновременно поперхнулись и прекратили есть, вспомнив, что они сегодня, да и, в общем, давно уже не работали. «К обкому!» – скомандовал карлик. В тот момент, когда Федина семерка добралась до центральной площади и подъехала к самому солидному в городе зданию из бетона и стекла, почти все его обитатели уже выстроились в очередь перед дверьми отдела кадров, зажав в руках бумажки примерно одинакового содержания. «Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с полной ненадобностью и желанием начать перестройку с себя». А в следующий момент, когда Марксик, Гомик и до смерти перетрусивший Федя поднялись по массивным ступеням, миновали стеклянные врата сего важного учреждения, памятник вождя пролетариата в его борьбе с человечеством, возвышающийся в центре площади, сделал шаг от великого до смешного и, рухнув с постамента, разлетелся на мельчайшие кусочки. Человек в толстых роговых очках, не тронутый всеобщим психозом и не имеющий даже понятия о нем, вздрогнул, встал из-за стола и приблизился к окну. Но в полной мере осознать значимость происшедшего не успел, так как звук открываемой двери кабинета заставил его обернуться. На пороге стояла странная, если не сказать невероятная, троица.
1: «Вы главный секретарь», — пискляво просипел Марксик. «Первый», — поправил первый.
2: «Прима!» – нараспев присовокупил гномик.
0: «Вы кто такие?» – опомнился первый. «Выйдите из кабинета немедленно!»
3: Троица не шелохнулась.
0: «Я сейчас милиционера вызову!» – перешел он на фальцет и потянулся к телефону. Но тут гномик, прищурившись, внимательно посмотрел на аппарат, и тот, вспыхнув голубым огнем, превратился в черный комок сплавившейся пластмассы.
3: Первый отпрянул от стола и схватил с него папку с золотым тиснением на подпись. Побежал было к двери, но тут случилось невероятное. Его шкаф с полными собраниями сочинений классиков, такой, казалось бы, родной, качнувшись, высунул из-под себя ножку, выросшую до полуметра, и подставил ее первому. Первый, запнувшись, упал, но ухитрился резво вскочить, не выпуская из рук папку, снова попытался бежать. Внезапно вспыхнув тем же голубым и холодным, что и телефон, огнем, с его белоснежной рубашки, оставив только угольный след, исчезли подтяжки, сгорели и пуговицы на брюках. Последние, естественно, спали, и первый, запутавшись в материи, снова, на этот раз грузно, рухнул на пол. Бумаги из папки веером рассыпались по паркету. Карлик спокойно сказал:
1: «Запишите. Не забыть, чтобы... Наказ. Приказ».
3: Первый, стоя на четвереньках, поспешно дотянулся до стола, схватил паркер и приготовился писать на обороте какого-то документа, бормоча: «Если народ требует, то завсегда, завсегда. Народ, он завсегда требует».
1: «Пиши. Кардиоцентр. Майя Дашевская. Квартира в течение месяца. Не будет, пеняй на себя».
3: «Если народу квартира нужна», — бормотал первый, вновь и вновь с ужасом поглядывая на высовывающуюся из-под шкафа нелепую ножку. «Так мы ее завсегда...» Но его уже не слушали. Троица вышла. Первый выждал с полминуты, потом осторожно высунул голову в коридор. Никого. Придерживая штаны, он кинулся в соседний кабинет, схватил телефон и, набирая номер милиции, глянул в окно. Вокруг обломков памятника собралась толпа. Его ужасные посетители садились в 07-е «Жигули» серого цвета. Он успел прочесть номер машины и тут же продиктовал его дежурному отделению. Чего Федя не ожидал, так это столь безудержного веселья, которое разразилось в его машине. Тролли, обнявшись, смотрели друг другу в глаза и смеялись, смеялись на разные голоса. Федя ведь не знал, что его поработители, лилипуты, телепатически обмениваются впечатлениями от удачного денька.
2: Вечерело. Уже вблизи окраины на хвост Фединой семерки сели гаишники, якобы.
1: «Поднажми», — хором сказали Марксик и Гомик.
2: И Федя поднажал. А когда они сказали «стоп», он остановился. Они вышли в том самом месте обочины дороги, где и были Феди подобраны.
1: «Спасибо», — сказали они ему, и, похожие на двух пингвинов, двинулись вперед.
2: Но не пингвинов, а двух бегущих вдоль дороги здоровенных черепах увидели милиционеры, выскочив из своей машины. Как же так? Ведь только что на этом самом месте они видели две приземистые человеческие фигуры.
3: Федя Пчелкин страшно боялся, что его заберут. Но машина гаишников и якобы почему-то промчалась мимо него, как бы его и не заметив.
2: Федя достал из бардачка Кэмэл, сунул сигарету в рот, полез в карман за спичками и обнаружил там стандартно заклеенную пачку сотенных банкнот. Это была скромная плата за работу проводником. Денег было много, но не очень, 10 тысяч. Зато позже Федя обнаружил, что деньги эти имеют магические свойства. Они были неразменными, если Федя покупал на них что-то необходимое, еду, одежду или делал на эти деньги подарок кому-то. В этом случае деньги возвращались обратно в его карман, но если он решал купить на них что-то с целью наживы, деньги уже не возвращались. Так навсегда исчез фарцовщик Федя, а на его месте появился известный скорее на всю страну Федя-меценат и Федя-благотворитель. Сколько художников, музыкантов, да и просто красивых девушек поддержал Федя материально без всякой к тому корысти. Бывало, Федя страдал, его тянуло к прошлому, но сперва побеждала жадность. Жалко же терять волшебные банкноты навсегда. И Федя продолжал жить, честно делая красивые подарки, а вскоре это железно вошло у него в привычку.
3: Но вернемся к нашим черепахам. Капитан милиции Селевич и лейтенант Кривоногов выпрыгнули из машины и, высвобождая из кобуры пистолеты, кинулись к древним панцирным. Однако те оказались неожиданно резвы. Далеко высунув из роговых футляров свои змеиные головы, они галопом помчались от преследователей, изредка оглядываясь и хихикая. Блюстители порядка бежали за черепахами, не задумываясь над абсурдностью происходящего. Селевич остановился, присел на колено, прицелился и трижды нажал на спусковой крючок. Пистолет трижды дал осечку. Селевич в сердцах сплюнул и побежал дальше.
2: В этот момент голенастые черепахи, обменявшись короткими взглядами, свернули в лес. Добежав до явно заранее приготовленного места между двух сосен, они принялись всеми 8 лапами рыть землю. Кривоногов первый подскочил к образовавшейся норе и бессильно ругнулся. Из норы вылетали новые и новые комья земли, потому какая куча грунта уже была накидана вокруг отверстия диаметром в 25-30 сантиметров, можно было судить, что нора уже имела не менее 5 метров глубины. Кривоногов выхватил пистолет, направил его ствол вниз в нору и нажал на спуск. Подбежавший Селевич не стал останавливать его, хотя предчувствовал, и у его напарника пистолет даст осечку. Но ничего подобного. Грохнуло! Потом из ямы раздалось чье-то глумливое «Ой-ой-ой!» и мелкое хихиканье, после чего комья земли стали вылетать еще обильнее. И вот тут до двух доблестных милиционеров нашла, наконец, жуть происходящего. И только было они собрались броситься на утек от этого проклятого места, как из норы сверкнула магниево-белая вспышка, и одновременно с этим вновь раздался звук, похожий на крик «Ой!» И все замерло. Совершенно потеряв голову, не разбирая дороги, милиционеры кинулись в сторону шоссе. Через пару часов группа курсантов школы милиции разрыла шанцевым инструментом черепашью нору. Глубиной она оказалась 9 метров, а на хорошо утрамбованном земляном дне курсантами-ментами были обнаружены две одинаковые пирамидки пепла.
1: Глава 8. Хозяин слегка пожурил своих кротышек-слуг за излишнюю трату магической энергии, но только слегка, ведь они с блеском выполнили его поручение. Благодарности он не испытывал, можно ли быть благодарным рабу. И все же чувства его были сродни благодарности, особенно за квартиру. Именно из-за нее часто терзал его ночами один и тот же кошмар. Ему снилось чисто человеческое чувство вины. Когда она вошла в его палату, он смотрел на нее молча, словно заледенев не только внутри, но и лицом. «Здравствуй», — сказала она.
2: Он только кивнул, и молчание продолжилось, становясь все тягостнее, набухало, болезненно пульсируя, и лопнуло, наконец, фразой, произнесенной им неестественно безразлично. «Так значит, тебя послали?» Она испуганно смотрела на него и молчала. «Грибов тебя послала, ты все врала мне. И ты докладывала ему каждый день, как продвигается дело». Он чувствовал, как обида кровавой пеленой слепит ему глаза. Он чувствовал, что еще немного, и он сделает что-нибудь совсем уж дикое. Ударит ее, например. «Упади она перед ним на колени, зарыдай, попроси прощения. Скажи, я никогда не лгала тебе. Да, это он послал меня, но я полюбила тебя, и я ничего ему не докладывала. Только скажи, она так, и он бы остыл, он бы плакал вместе с ней, а после простил бы». И только она уверена была, что прощать ее не за что, упрекать ее не в чем, и не будь она такой гордой, он бы, наверное, и не полюбил бы ее никогда. И ей был невыносим этот его тон, в котором не было и грамма сомнения в ее низости. И все же она хотела объяснить ему, хотела погасить его обиду, но виниться и каяться она не умела, и она после долгой-долгой паузы сознательно начала с жесткой прозы. «Мне было негде жить. Месяц назад я пришла к Грибову, в сотый раз спросила про квартиру, а он дал твой адрес и сказал: обещаю, квартира будет, приведи только на операцию этого человека». Дальше она хотела сказать ему о том, что, увидев его, узнав его, поверив ему, она уже не думала ни о квартире, ни о Грибове, она просто любила. И потом молчанием, уговаривая его пойти на операцию, она не выполняла ничьего приказа. Она думала только о том, что и она умрет, если не будет его. Но ничего этого она сказать не успела.
1: «Квартира!» – закричал он. «Тебя купили квартирой! Ты спала со мной за квартиру! Я ненавижу тебя!»
2: У него сорвался голос. Он как-то не кстати жалобно всхлипнул и отвернулся к стене. И снова она сумела удержать обиду в себе и снова, перешагнув через себя, коснулась его плеча. Но он, не оборачиваясь, зло, больно сдернул ее руку своей рукой и брезгливо отер пальцы о больничную пижаму. Она поднялась. Хотела что-то сказать, но лишь тряхнула головой и тихо, очень тихо произнесла одно только короткое слово «Все» и вышла из палаты. Он лежал без движения около часа. Он хотел одного – мести. Не ей, а тому, кто приказывал, снова как в детстве, унижая своим пренебрежительным покровительством. Отомстить или умереть – одно из двух. Принцип дуэли. Странная, уродливая идея стала прорастать сквозь его ненависть. И вот уже через час весь механизм последующих действий четко стоял перед его мысленным взором. Механизм мести. Именно такой, какая и была ему нужна. Если он умрет, вопрос исчерпан. Если же он выживет, Грибов будет низложен, опозорен, оплеван. Он встал, прошлепал в больничных тапочках по коридору этажа к тумбочке с телефоном, набрал номер и дождался, когда на том конце провода прекратились гудки, и хриплый пропитой голос Геннадия произнес: «Да». Гендос как раз тот человек, который ему нужен. Человек, способный на любую подлость. Он понимал, что закивает именно подлость. Когда-то они с Гендосом были связаны увлечением литературы о покорителях Арктики, потом Гендос запил, потом сел. Кстати, об Арктике. Пора начинать очередное письмо Витальке. Ну, сколько же можно врать? А зачем, собственно, врать? Он ведь хоть сейчас может побывать там. «Рав!» – рявкнул Василиски. Услужливая молнийка убийца моментально взлетела по его хвосту к спине и к уху и пропела влюбленным шепотом: «Слушаю, хозяин!» «В мир желаю!» – молвил он ритуальную фразу. Раф исчезла, а через минуту перед ним стояли, дрожа от счастливого возбуждения, повелитель выбрал их, очередные жертвы его прихоти: Аспид, Истахий и Савл, на свет рожденные многие веки назад. И вот уж уходят в Аспидово царствие небесные души Стахия и Савла, а Василиск, заглотив карбункулы, волевым толчком вывел себя в астрал, вверх дух свой в желанную эпоху, отыскал загаданное тело, ощутил родное этому телу сознание, помчался по темпоральной эмоциональной развертке этого сознания в сторону взросления, старения и биологической смерти». Путь был довольно ровен. Видно, владелец сознания был человеком сдержанных чувств и неярких эмоций.
3: Но вот сильный всплеск болезненно деформировал блуждающий дух. Он остановился, вернулся к основанию этого всплеска и включился в реальность. Огромный, в несколько десятков метров высотой ледяной вал неумолимо приближался к трещавшему по швам кораблю, на палубе которого стоял он, Отто Юльевич Шмидт. Глава 9.
2: Со стекленевшими от ужаса глазами подбежал гидрограф Павел Хмызников. «Все, конец челюскинцу! Нужно скорее сходить на лед, иначе всем каюк!»
3: Шмидт знал, что это правда. Но очень не хотелось поступать так, как сказал именно Хмызников, которого Отто Юльевич подозревал в стукачестве. «Не паникуйте, товарищ», — ответил он. «Подождем еще 5-6 минут. Быть может, вал до корабля и не дотянет». Отто Юльевич понимал, что слова эти звучат глупо, как женский каприз, что поступает он сейчас не самым разумным образом. Восьмиметровый вал дотянет обязательно, и сейчас каждая минута на вес золота. Но очень уж он не любил НКВДшников.
2: Хмызников бросился вниз, наверное, в каюту, собрать все самое ценное. И в это время раздался оглушительный треск. Из обшивки вылетели заклепки. Сзади возник штурман Борис Виноградов и сдавленно сообщил: «Разорван левый борт у носового трюма». Нет, в такой ситуации терять время не просто глупый каприз, а преступление. И Шмидт дал команду: «Тревога! Все ценное, все, что можно спасти, на лед!»
3: Штурман кинулся выполнять приказания. Шмидт подумал: ему только и нужно было, чтобы я скомандовал. Души его наполнились страх и отчаяние. «Какого черта? С какой стати он считает, что я лучше его знаю, что сейчас нужно делать? Сейчас, когда на моих глазах рушится дело всей моей жизни, рушится жизнь. Могу ли я рассчитывать на то, чтобы меня в этот миг оставили в покое? Я, проклятие, не могу!»
2: Корабль тряхнуло, палуба накренилась, и тут с диким свистом наружу из недр корабля вырвался пар, прорвало один из котлов. Шмидт бросился на корму. Выгрузка шла полным ходом. Капитан Воронин следил за состоянием льда, то тут, то там появлялись новые и новые трещины. Они увеличивались, но, слава богу, пока не настолько, чтобы всерьез опасаться отделения льдины. Люди распались на две группы. Одни сбрасывали ящики с газетами и консервами, бочки с нефтью и керосином за борт, другие оттаскивали все это подальше от агонизирующего судна. Природа словно почувствовала, что власть, наконец, в ее руках, и решила поизгаляться вдосталь. Все, мороз, сумерки, пурга, все одновременно с аварией навалилось на людей. Шмидт заметил, что работа вроде бы вошла в определенный ритм, и, выбрав момент, спешно спустился в свою каюту, схватил портфель и, поочередно открывая ящики стола, набил его документами. И пронеслось в голове: «На кой черт мне все эти бумажки? Разве я верю в то, что мы спасемся?» Он бросил портфель на пол, во все стороны полетели брызги, и Отто Юльевич только заметил, что стоит по щиколотку в воде. Тогда он забрался, не снимая сапог, на постели, сорвав со стены портрет жены и сына Сигурда, сунул его за пазуху под шубу. Ругая себя за бездарно потраченное время, он выскочил из каюты, чтобы немедленно вернуться на палубу, и вдруг услышал детский плач. Сначала он не поверил своим ушам, потом принялся заглядывать в каюты и в одной из них обнаружил Дору Васильевну, кормящую грудью маленькую Карину. «Вон!» – закричал Шмидт и, выхватив ребенка из рук матери, побежал по лестнице. Но Васильева быстро догнала его и, молча отобрав дочку, полезла наверх. На корме матрос Гриша Дурасов огромным кухонным ножом колет плачущих свиней и тушки бросает на лед. Шмидт почувствовал, что ощущение реальности покидает его. Но вновь раздается душераздирающий скрежет. Кажется, пробитый правый борт. Погружение стало таким быстрым, что заметно стало, как за бортом поднимается лед. Шмидт стряхнул с себя оцепенение и хриплым от волнения голосом скомандовал: «Всем покинуть судно!» Люди стали прыгать за борт. Шмидт отвернулся и, стараясь сделать это незаметно, старый коммунист трижды перекрестился. Но вот на судне не осталось никого. Шмидт и Воронин последними спустились на лед. Именно тут корабль резко пошел ко дну, все сильнее накреняясь вперед. Кусок доски, оторвавшийся от трапа, сбил Воронина с ног. Он рухнул в полынью, но был тут же вытащен товарищами. Шмидт без приключений обрел твердую почву под ногами и в этот миг увидел на корме невесть откуда взявшегося Бориса Могилевича с его извечной пижонской трубкой во рту. «Фраер! Прыгай!» – закричал ему Шмидт и закашлялся, сорвав голос. Борис, не торопясь, приблизился к борту, картинно занес ногу. В этот момент корабль сильно тряхнул, и Борис, поскользнувшись, упал и вмиг был завален покатившимися по палубе бочками. Из-за треска и скрежета крика его слышно не было. Отто Юльевич сжал виски руками. Слезы, не успев выкатиться из глаз, превращались в сосульки. Хорошо, что никто сейчас не смотрит на него.
3: Грохот. Треск. Это ломаются металлы дерева. Корма обволакивается дымом и погружается в воду за 3-4 секунды. «Дальше от судна!» — кричит Воронин. «Сейчас будет водоворот!»
2: Действительно, вода вскипает белыми обломками льда. Они кружатся и перевертываются с той же неопределенностью, какая царит в душе Шмидта. «Вот ты, Юльевич», — тихо сказал ему, возникший сзади Хмызников. «Думаю, первое, что в этой обстановке нужно сделать — собрать партийные собрания».
3: «Пошел ты в задницу, товарищ гидрограф!»
2: Так же тихо ответил Шмидт, ощущая огромное наслаждение от того, что теперь-то ему не придется присмыкаться перед этим сталинским выродком. Но ощущение триумфа вмиг покидает его, уступив место тяжелым мыслям о предстоящей борьбе за жизнь. Не отрывая взгляда от круговерти обломков там, где только что было судно, он шепчет одними губами без звука.
3: «Проклятая Арктика, гадина! Как же я тебя ненавижу!»
2: В этот-то момент его мозг и покинуло чужое сознание, и через время и пространство помчалось к хозяину. Глава 10. Запечатав очередное письмо Витальке, Василиск возжелал наведаться в сокровищницу.
3: «Чего тут только нет! Племя шелестящих кобр охраняет эти груды жемчугов и алмазов, изумрудов и сапфиров, прекрасные статуи, выполненные мастерами древнего Перу, и византийскую утварь из слоновой кости, инкрустированную самоцветами».
2: Хозяин, сопровождаемый рабами-лилипутами, проследовал через янтарную и малахитовую комнаты и вступил в радужный бензиново-переливающийся стенами перламутровый зал. Здесь по приказу сметливого сциталлиса церемониймейстера под музыку цикад и гипнотическое пение дуэта двухколосной амбисбены сотня светлячков исполнила перед Василиском бенгальский танец. Хозяин был растроган и отблагодарил артистов благосклонным кивком, чем привел их в неописуемый восторг. Но в монетном зале Василиск вновь лишился приобретенной только что веселости. Вид разнообразных денег снова воскресил в нем мучительные воспоминания. Гендос дежурил неподалеку от двери операционной. В другом конце коридора сидели на скамеечках три сотрудника милиции в белых халатах поверх штатской одежды. Гендоса в лицо они узнать не могли, только голос его слышали по телефону. Но они, естественно, узнать не могли, что это был голос именно этого человека, то ли родственника оперируемого, то ли его друга, расхаживающего сейчас в тупичке больничного коридора. Надпись «Не входить, идет операция» светилась больше 3 часов. Гендос хотел было уже плюнуть на все и уйти, в конце концов, не так уж щедро ему заплачено, когда дверь отворилась, и в сумрак коридора из залитой стерильным светом операционной вышел Грибов. Он остановился на пороге, снял белую шапочку и вытер лоснящийся лоб тыльной стороной ладони. Гендос торопливо приблизился к нему.
4: «Ну что там, доктор?»
2: По условиям договора, если бы Грибов ответил, что пациент умер, а вероятность такого исхода была много больше, Гендос изобразил бы на лице неуемную скорбь и ушел бы в освояси. В этом случае вся 1000 досталась бы ему. Но Грибов ответил: «Все в порядке. Выкарабкался». И далее Гендос действовал по сценарию.
4: «Спасибо, доктор, спасибо!»
2: Тряс он руку Грибова, наблюдая, как трое в конце коридора встают со скамейки и с нарочито отсутствующим видом направляются в их сторону.
4: «Спасибо, доктор!» Еще раз повторил Гендос и добавил: «А это вам!» Вкладывая в руку Грибова пухлый конверт.
2: Дальнейшее было предсказуемо, а потому легко рассчитано. Пока Грибов тупо рассматривал конверт, а затем открывал его машинально, не успев еще отойти от мысли операции, разглядывал деньги на глазах уже справнявшимися с ним и окруживших его милиционеров, Гендос успел сбежать по лестнице на первый этаж, промчаться через больничную столовую, кухню и выскочить из раскрытой настежь двери посудомойки на задний двор клиники.
4: 10 шагов до забора, подтянуться, прыгнуть. И никто никогда не узнает, как заработал он эти полштуки. А вторая половина скромных сбережений того, кто лежал сейчас в операционной, вторые 500 рублей, тщательно пересчитывалась одним из блюстителей порядка. И сумма эта была занесена в протокол, и подписи свои в нем поставили понятые, в их числе ошарашенная, отказывающаяся верить своим глазам ассистентка хирурга Майя Дашевская. Порхая с цветка на цветок, она приблизилась к сводчатому углублению в скале. Что ее дернуло влететь в пещеру? Любопытство? Кокетливое желание всюду сунуть усики наперекор своему страху. Как бы там ни было, она влетела в пещеру и, само собой, вскоре заблудилась в мрачном каменном лабиринте. Через два дня, выбиваясь из сил, чудом уйдя от стаи летучих мышей, она вылетела из темноты в ярко освещенную красочную залу. Огромный чешуйчатый ящер спал посредине ее. Бабочка, недолго думая, подлетела к нему и села на нос. Василиск, потревоженный прикосновением, открыл глаза и обомлел. «Бабочка!» Словно послание из того мира, который он потерял навсегда. Он осторожно пересадил ее с носа на палец. «Как тебя зовут?» – спросил он, стараясь говорить как можно мягче. «А что такое зовут?» «Как твое имя?» «У меня нет имени, мне оно ни к чему. Помоги мне выбраться отсюда, мне нужно любить. А кого я буду любить здесь? Помоги мне!»
5: «Знаешь, это довольно сложно. Я не могу приказать сделать это своим слугам, потому что они обязаны будут убить тебя. Находиться здесь могут только имеющие змеиные души. Законы тут выше даже моей великой власти».
6: «Тогда вынеси меня отсюда сам».
5: «Ладно, но тебе придется потерпеть. Я не часто выхожу на поверхность. Если я сделаю это до положенного срока, вассалы мои и слуги заподозрят неладное и выследят тебя. Я думаю, нам придется поступить так. До положенного срока несколько недель ты поживешь здесь, я спрячу тебя. А потом, когда придет срок, я тайно тебя вынесу».
6: «Я вижу, не сладко тебе тут живется», — взглянула она внимательно в его глаза.
5: «Власть обязывает», — уклончиво ответил Василиск и, вытряхнув из янтарной шкатулки несколько ниток жемчуга, поставил ее перед бабочкой. «Пока ты будешь жить здесь».
6: «Здесь?» — удивилась та, вспорхнула, села на дно шкатулки, потом, примериваясь, сложила крылья и прилегла. «Ладно», — согласилась она. «А кого я буду... пока любить? Я должна».
5: «Люби пока меня», — предложил Василиск, и ему вдруг показалось, что его каменное сердце забилось в груди чуть сильнее.
6: «Тебя?» — бабочка с сомнением оглядела гигантского ящера. Слезинки досады навернулись ей на глаза, но, вздохнув, она мужественно согласилась. «Ладно, буду любить тебя».
5: «Вот только что ты будешь есть?» — нахмурился Василиск.
6: «Вообще-то я могу совсем не есть. Я люблю попить нектар, полакомиться пыльцой, но это только для удовольствия. Добывать пищу... и есть – это было дело гусеницы. Мое дело – петь, танцевать и любить, и не думать о пище. Хотя мне так нравится нектар», – снова вздохнула она.
5: «Знаешь что?» – Василиск сделал вид, что не слышал ее последних слов. «Давай я все же буду как-нибудь звать тебя».
4: Идея уже пришла ему в голову.
6: «Как?»
5: «Когда-то давно я любил одну женщину, и я хотел назвать ее бабочкой, но не успел. Так давай же теперь я тебя, мою любимую бабочку, буду звать Майей, так, как звали ту женщину».
6: Бабочка призадумалась, потом ответила: «Хорошо, в этом имени есть что-то весеннее, Май, Майя».
5: «Ну что ж», — сказал он, берясь за крышку шкатулки, — «мне придется проститься с тобой. До завтра, Майя».
6: «До свидания», — покорно склонила голову бабочка. «Возвращайся поскорее, любимый».
4: Оба они не заметили, как тоненькая змейка, таившаяся доселе в расщелине между камнями, поспешно юркнула прочь.
7: один в комнате общежития. В той самой комнате один. Он уже знал, что враг его повержен, и сейчас, лишенный всего даже свободы, находится в следственном изоляторе. Но вместо торжества или хотя бы облегчения, он чувствовал что-то напоминающее скорее угрызение совести. И еще. Он был один. Какая тоска. Какая скука. Боже ж ты мой, но случилось бы хоть что-нибудь. Так думал он, засыпая, стараясь не обращать внимания на послеоперационную ноющую боль в груди. И судьба сжалилась над ним. Когда он проснулся, нечто случилось. Всего его с ног до головы покрыли грибы. Такие, какие можно встретить в лесу на стволах деревьев. Они были везде – на ногах, на руках, на животе, на груди, а один несимметрично торчал чуть левее середины лба. Он встал и босиком прошлепал к зеркалу. Вот это да! Он попробовал отломить один слева под мышкой. Он не давал ему опустить руку вдоль тела. Ощущение было такое, словно пытаешься отодрать от пальца ноготь. Из образовавшейся между телом и грибом щелки выступила капля розоватой полупрозрачной жидкости. Он потянул сильнее, и боль стала нестерпимой, и из щелки засочилась кровь. Пришлось отказаться от этой затеи, но под мышкой соднило до вечера. До самого душного, самого невыносимо душного вечера в его жизни, во время которого он метался по комнате, не зная, что предпринять. Выйти он в таком виде не мог, телефоны в общежитские кельи пока еще не проводят. Оставалось одно – ждать неизвестно чего. А духота сгущалась и сгущалась. И вот за несколько минут до полуночи грянул гром, и ливень застучал по подоконнику. Ему стало немного полегче, и он почувствовал, что чертовски проголодался. Но все, что могло быть съедено, было съедено им еще в обед. В дверце маленького и пустого холодильника одиноко стояла бутылка коньяка. В общем-то, это как раз то, что ему нужно. Он сел на мокрый подоконник так, чтобы ни один гриб ни за что не цеплялся, налил себе полстакана коньяку и залпом выпил его. И в этот миг грянул яростный раскат грома, такой, что, казалось, небо, не выдержав натяжения, на пяльцах горизонта лопается посредине. А еще через несколько секунд, когда стрелки часов окончательно сошлись на цифре 12, на темной противоположной окне стене вдруг вспыхнула, дрожа, яркая алая точка размером с копейку. Она светилась сильнее и сильнее, подрагивая при этом все с большей и большей амплитудой. Она вроде бы как пыталась сорваться с места, а некая магнетическая сила удерживала ее. Но в конце концов она сорвалась таки и побежала по стене, оставляя за собой алую пылающую надпись. «Сказано так в книге Владыки Сущего». И один раз лишь в 1000 лун явится тот скверный, кто употребит сердце свое на погубу Спасителя своего, и быть тому Василиском мерзостным, и быть ему сожранным преемником своим. Я почувствовал дикий животный ужас. Значит, эти грибы не странные, страшные, но временные болезни, а нечто длительное, что закончится вовсе не выздоровлением, а полным перерождением черт знает кого. Действительно, поздно осознал я, что, может быть, подлее, ведь я засадил в тюрьму того, кто спас мне жизнь. Ради чего? Из ревности? От ощущения униженного честолюбия? Но ведь и Майя хотела мне только добра. Да, я достоин лютого наказания. Я чудовище. И я крикнул в ночь: «Я чудовище!» Но мне ничуть не полегчало. Вспыхнула и одновременно перегорела спираль небесной электролампочки, чуть озарив подмоченный мир. Тут я подумал, я главный виновник. Я был ослеплен яростью, и я наказан. А Гиндос? Он все понимал, но не остановил меня. Куда там? Напротив, он с радостью помог мне совершить подлость. Собака! «Гиндос, собака!» — крикнул я, и мне согласно подмигнула очередная зорница. Знал ли я, что означают эти вспышки после моих слов? Что это знак подтверждения и согласия некоего владыки сущего? И в то утро, когда я обнаружил, что мои грибы становятся все тоньше и чаще, превращаясь в твердые, как стали, блестящие, словно слюда, чешуйки, Гиндос проснулся уже немножко собакой. Миллиметра на два высунулась щетина по всему телу и показался кончик хвостика.
4: Обнаружив все это, Гиндос хотел было вскрикнуть, но вместо того скорее слегка взвыл и проснулся окончательно. Вскочил с постели и грохнулся на четвереньки. Спина не желала принимать вертикальные положения. Держась за мебель, он заставил себя все-таки выпрямиться. Его неудержимо влекло вниз, но он встал и даже попытался сделать шаг. И тут с грохотом рухнула полка, в которую он упирался. Он взвизгнул, испуганно отскочил от полки, упав снова на четвереньки, испытывая огромное облегчение от того, что больше не надо вставать, поскуливая, теперь буквально на глазах, если бы было кому смотреть, обрастая густой черной шерстью, он кругами забегал по комнате, пока не нашел, наконец, дверь.
8: Я Василиск. Шеи до кончика хвоста я закован в доспехи из алмазных пластин, а голова моя покоится в футляре из платины. Я знаю, что я властелин змеиного княжества, хозяин подземных богатств и носитель множества магических свойств. Я знаю, как мне попасть в свой дворец и взойти на блистательный трон мой. Я знаю свое единственное предназначение — повелевать. Эти знания появились в моем мозгу так же неожиданно, самостоятельно и полно, как изменился я внешне. Я знаю также, что, прибыв на место, я некоторое время буду увеличиваться в размерах, поедая останки своего предшественника, пока не достигну длины 13 метров, после чего лишь мое перерождение закончится. Я выскользнул за дверь на площадку, быстро сполз по лестнице вниз, вышел на мокрую ночную улицу и, шелестом прижимаясь к холодному камню стены, сгибаясь под прямым углом на поворотах, двинулся по пустынным шоссе в заданном только что родившимся инстинктом направлении. Прохожая, пожилая женщина, вскрикнула и отшатнулась, увидев меня. Я скользнул по ней взглядом, и она превратилась в статую из хрупкого минерала. Статуя, потеряв равновесие, упала и разбилась на тысячу кусков. Возле кучки щебня на тротуаре остался лежать раскрытый зонт. Подземный источник. Несколько суток вплавь в кромешной тьме. Бег по пещерным лабиринтам недр. Бой с огромным, но неповоротливым ящером. Победа! Восхождение на престол и пышная феерическая коронация. Все это заняло верхний слой его памяти, но не смогло напрочь вытеснить память человека. Однако с каждым днем все труднее ему становилось вспоминать, что уж такого привлекательного он находил раньше в том, чтобы быть мягким и теплым, как гейзерная жижа. Глава 12. Все стремительно менялось в жизни Майи Дашевской. Сначала внезапная сумасшедшая любовь, потом отвратительная сцена обвинения ее в предательстве. Еще через день ее любимый, а сейчас в то же время и ненавидимый человек лежал на операционном столе со вскрытой, как консервная банка, грудной клеткой. А после операции арест человека, которого она боготворила. Чтобы не травмировать больного своим видом, послеоперационный период, да и самой ей, видно, было больно видеть ее. Чтобы осмыслить все происшедшее, Майя взяла отпуск и поехала домой к маме. Поела своих овощей с огорода, позагорала на речке. Буря в душе ее мало-помалу улеглась, она все чаще корила себя за черствость и эгоизм и решила, что, вернувшись, каких бы унижений это ни стоило, заставит его понять и поверить, что она не предавала, не отрекалась, что она любит его. А уж потом пусть он вымаливает прощение у нее. И когда отпуск закончился, она дважды приходила в общежитие к его двери. И дважды дверь оставалась мертвой. И когда во второй раз участливая старушка-вахтер ехидно спросила: «Неужто и записки не оставил?» и добавила: «Его уж недель три как тут нету», она окончательно уверилась: он вернулся в семью. А значит, она, Майя, никогда больше, как бы то ни было ей больно, не станет искать с ним встреч, пытаться что-то ему объяснить. Сегодня по селекторной связи его вызвали в кабинет шефа. В кабинете зам, округлив глаза, объявил, что звонили прямо оттуда. Он потыкал пальцем в потолок. И велели передать, чтобы она немедленно шла в горисполком получать ключ и ордер на квартиру. Первое, что она почувствовала, — горечь. Та самая дурацкая квартира, из-за которой он возненавидел ее. Но горечь уступила любопытству, и она отправилась, куда было сказано. В горосполкоме разговаривали с ней не просто вежливо, а с каким-то неприличным подобострастием. А уже через полчаса она стояла на пороге своего нового жилища. Она не верила своим глазам. Огромный коридор, три комнаты с высоченными потолками, балкон, лоджия, паркетный пол. На миг в голове мелькнуло, что здесь они, наверное, были бы еще счастливее, чем в его комнатушке. Но она поспешила загнать эту мысль поглубже. Есть даже телефон, который вдруг зазвонил. Майя вздрогнула и, схватив трубку, прижала ее к уху. «Алло, алло!» «Наверное, кто-то звонит прежним хозяевам», — решила она. В трубке молчали. Вдруг ей стало страшно в этом большом, пустом и таком еще чужом доме. А в трубке молчали. Но она все не опускала ее на аппарат, продолжая прислушиваться к чему-то. И тут она услышала очень тихий, очень низкий, на пределе восприятия, рокот. Или ей показалось, что на том конце провода из этого почти несуществующего рокота сложилось слово «Прости».
9: Ирину уже несколько раз посещали сотрудники милиции. Ведь он буквально пропал без вести. Как невелика ее обида, все-таки он не был чужим ей человеком. И когда он исчез, почти сразу после операции, о каждом его шаге после ухода из дома она знала получше его самого, она сама заявила в органы. А потом стали приходить эти странные письма ниоткуда. Слава богу, еще жив. Которые Виталька складывал в свой ящик с игрушками, бережно хранила, иногда просил Ирину перечитать у них вслух. То одно, то другое. Она соглашалась неохотно, сознавая, что в письмах этих нет ни слова правды, но все-таки читала. И для Витальки айсберги, эскимосы, китовые фонтаны и белые медведи стали буквально второй жизнью, возможно, даже более реальной, чем та, которая видна окружающим. После обработки троицы и рецидивистов в следственном изоляторе Грибов безропотно подписал признание, которое выложил перед ним абсолютно уверенный в своей правоте, ведь взят арестованный был с поличным следователь. Суд был показательным, выездным в аудитории главного корпуса медицинского института, переполненный врачами города, преподавателями и студентами. Выступали его сослуживцы и коллеги, говорили о том, что он научное светило, что он честнейший человек, но улики были неопровержимы, а его чистосердечное признание красовалось на столе судьи. К тому же кому-то из местных властителей показалось, что дело Грибова – отличная возможность приструнить взорвавшихся коррумпированных медиков. Единственное омрачившее плавный ход судебного процесса событие. В зале в момент зачтения приговора объявился огромный черный пес, пробежал между рядами зрителей к кафедре, остановился, повернулся мордой ко всем и взвыл так тоскливо, так жутко и отчаянно, что похолодели сердца и у судейских, и у присяжных, и у остальных присутствующих. Прокурор поперхнулся и смолк на полуслове. Все замерло, а пес выл и выл, нагоняя на человека в смертную печаль. Два молодцеватых служителя Фемиды опасливо, вон зубища-то какие, приблизившись, вытолкнули псину за дверь, развернулись, но прежде чем мы успели войти обратно, услышали за спиной хриплый злой окрик. «Пидоры ментовские!» Они разом оглянулись, наслаждаясь предвкушением расправы над хулителем чести представителей советской власти, но никого, кроме пресловутой собаки, развалившейся на тротуаре, не увидели. Обескураженные вернулись они к скамье подсудимых, и каждый из них решил, что оскорбительные словечки послышались только ему, а уточнять у другого каждый не захотел. И суд, успешно продолжившись, успешно завершился. Хотя и мелькнуло у прокурора впервые в жизни, а не слишком ли мы строго? И долго еще, у кого несколько часов, а у кого и несколько недель, держалось у всех, кто присутствовал в этом зале, странное, ничем, казалось бы, необоснованное, ноющее чувство потери. Глава 13. В который раз уже за последнее время Василиск с легким, таким забытым трепетом в груди, покоящий глыбу его каменного сердца, приоткрыл янтарную крышку шкатулки. Бабочка Майя вскочила, протерла глаза и, кокетливо сложив крылья, наклонила головку.
10: «Доброе утро, моя маленькая повелительница!»
9: Стараясь придать своему обычно такому свирепому рыку подобие мягкости, произнес Василиск.
10: «Доброе утро, милый!»
4: ответила бабочка и, вспорхнув, чмокнула ящера в один квадратный микрон его носа.
10: «А у меня для тебя сюрприз».
4: Он отвинтил крышку хрустального флакона и, наклонив его, чуть-чуть плеснул на дно шкатулки. «Ты что, с ума сошел?» – топнув ножкой, закричала бабочка. «Ты решил меня утопить? Здесь хватит нектара, чтобы споить всех бабочек мира». Но, прильнув на миг к лужице на дне своей роскошной кельи и отпив немного, она сменила гнев на милость и протянула благодарно. «Какая прелесть! С какого это цветка?»
10: «Цветка магнолии, радость моя».
4: Он не догадывался, что его странный заказ ничуть не удивил его верных рабов уже и при Черноморье.
10: «О, я слышал об этом цветке. Его нектар должен быть ужасно хмельным».
4: «Значит, ты сегодня будешь ужасно пьяная». «Это плохо?»
10: «Сегодня можно. Ведь сегодня ты здесь последние часы. Наступил срок моей ежедневной прогулки, во время которой я демонстрирую свою мощь, превращая в камни животных и людей. Я вынесу тебя отсюда».
4: «Я не хочу!» – недослушав его, крикнула бабочка, и слезы брызнули из-под ее шелковых ресниц. «Я хочу остаться с тобой навсегда, мой милый, мой любимый динозавр!»
10: «Я не динозавр!» – попытался он усмехнуться, но успешка не получилась, и он незаметно смахнул с глаз сталактитики. «Я Василиск. Мне, может быть, еще труднее расстаться с тобой, чем тебе со мной, ведь я буду любить тебя вечно. Таков срок моей жизни. А ты меня лишь несколько недель до своей естественной гибели. И я хочу вернуть тебя в мир как раз для того, чтобы ты полюбила кого-нибудь другого. Как ты думаешь, Майя, легко ли мне это?»
4: «Я не смогу полюбить никого другого», — рыдала она.
10: «Пойми», — пророкотал он как можно ласковее, — «срок твоей жизни десяток недель — это миг по сравнению с моими веками. Ты искорка, мелькнувшая в вечном мраке моего бытия. Днем раньше ты уйдешь или днем позже не имеет никакого значения. Но я не прощу себе, если ты исчезнешь бесследно. Ты должна выполнить свое предназначение, оставить потомство. Пойми это, моя миленькая, маленькая повелительница, пойми и смирись, как смирился я».
4: Она поникла, штилевыми парусами обвисли ее мокрые от слез крылья. Он, наклонившись осторожно левым кончиком раздвоенного языка, слизнул капельки нектара со дна шкатулки и, подув, осушил его. «Почему ты все решаешь за меня?»
10: «Я не решаю, но я очень прошу».
4: «Ладно», — всхлипнула бабочка. Тут только он заметил, что она уже сильно пьяна. «Ладно, я подумаю». И, устроившись удобнее на постеленном им неделю назад клочке бархата, сладко зевнула. Он улыбнулся, тихонько опустил крышку и, зажав драгоценную ношу в левой передней пятерне, на трех лапах тяжело пополз из сокровищницы в тронный зал. Тут-то на выходе из тоннеля в святая святых подземного мира и встретили хозяина его верные слуги и вечные соглядатые.

0: повелитель!» – пискнул Гомик. «Мы хотим воспользоваться правом!»
1: «Так, так, так!» – хищно прищурился Василиск и, недобро улыбаясь, оглядел столпившихся, присмыкающихся, не пожелавших присмыкаться на этот раз. Он решил тянуть время и воспользоваться любым удачным поворотом событий. «А помните ли вы, неверные, что ждет вас всех, если вы воспользуетесь правом напрасно?»
0: «Да, повелитель», — промурлыкала его юркая фаворитка, ревнивейший змей Раф. «Мы знаем. Если наши подозрения окажутся напрасными, ты сожрешь нас всех. Ни один и не попытается спасти свою жизнь, и ты наберешь себе новых слуг. И все-таки, любезный Василиск, мы хотим воспользоваться своим правом. Если тебе нечего бояться, зачем ты споришь? Или ты жалеешь нас? Тогда мы опять же правы, ты проявляешь презренную доброту».
1: «Карлик», — повернулся Василиск к Марксику, — «ты самый мудрый из них. Пойми сам и объясни им, не из страха, потому что мне нечего бояться, и не из жалости, потому что нет ей места во мне. Хочу остановить вас».
2: Он старался говорить как можно убедительнее.
1: «Просто от того, что я привык к вам, я доверяю вам, а главное, мне лень искать новых слуг. Отврати же их от соблазна».
0: «Повелитель!» — рёк карлик, несколько смущенно подергивая реденькую бороденку. «Мы уверены в своей правоте. К тому же страх смерти для нас — ничто в сравнении с позором служить мягкотелым. Подчинись. А после, если так суждено, убей нас».
1: «Что ж, спрашивайте?»
2: Подогнув лапы, он грузно опустился на живот и незаметно спрятал под него шкатулку.
0: «Ответь, с кем ты разговариваешь, уединяясь в последние дни?»
1: «А если я отвечу ни с кем?»
0: «Мы обыщем хранилище и сами найдем твою собеседницу, а после казним и ее, и тебя, подвергнув прежде жесточайшим и позорным пыткам, дабы неповадно было существам с горячими сердцами являться в подземное княжество и выведывать его тайны».
1: «А если я отдам ее сам?»
0: «Ты избавишь себя от пыток».
1: «А если я скажу, пытайте меня в два или в три раза более жестоко, только выпустите ее в свет, исполнится ли мое желание?»
0: «Частично. Мы будем пытать тебя, о всемогущий, в два и в три раза более жестоко, но ее убьем все равно».
1: «Что ж, тогда я говорю вам, ищите».
2: Он положил тяжелую голову на пол и, полуприкрыв глаза, наблюдал, как почтительно изгибаясь, проползли под предводительством Марксика и Гомика мимо него несколько десятков самых родовитых и грозных змей. Вскоре они убедятся в тщетности своих поисков и, подстегиваемые страхом смерти, решатся обыскать и его самого. Выход один.
1: Он наклонил голову, просунул пасть под живот, крепко сжал шкатулку в зубах и, оттолкнувшись, что есть силы от земли, кинулся напролом через толпу, впереди ослабленную уходом самых сильных.
2: Змеи опутывали его с ног до головы, сплетаясь в сети и канаты, пытаясь остановить его во что бы то ни стало, но он стряхивал и топтал их, метр за метром прорываясь вперед. Он бежал по гулким туннелям, он шлепал по подземным речкам, он продирался через узкие щели, где потолок, заросший известняком, почти сходится с полом. А разная нечисть, вчера еще бывшая его покорным народом, стекалась из боковых закоулков и преследовала его, отставая лишь на несколько шагов. Оранжево-зеленые памы и узорчатые полозы, гигантские питоны и злобные гадюки, ехидны, сепсы, гипсы и мертвенно-глазые морицы. Ни один из вчерашних рабов не хотел лишиться удовольствия травить вчерашнего господина. На одном из поворотов путь ему преградил Тифон, чудовище с сотней змеиных голов. Но по-настоящему он страшен только для земных жителей. Для Василиска же не более чем сотня обыкновенных змей. Мощным ударом когтистой лапы он вмял Тифона в стену пещеры. Стена неожиданно обвалилась, и за ней обнаружился ход, идущий круто вверх. Василиск, растопырив лапы, еле выбрался в ночь из узкой вертикальной норы на лесную поляну и, широко разинув пасть с кликотанием и храпом, пытаясь отдышаться душным предгрозовым воздухом, выронил шкатулку на земь. Та раскрылась, и из нее выпорхнула заспанная бабочка. У них была от силы минута.
1: «Майя, быстрее лети отсюда! Я сумею защитить тебя от погони, но выполни мои поручения. Навести двух человек, которых я когда-то любил и ненавидел».
2: И он коротко объяснил ей, кого и где она должна найти, что и каким образом внушить.
1: «Прощаешь», — закончил он.
2: «Прощай», — ответила бабочка, сосредоточенно выслушав его, и, поцеловав один квадратный микрон его носа, исчезла во тьме.
1: Василиск прислушался и уловил зловещий шелест тысяч приближающихся тел. Он знал, как остановить их. Впившись когтями себе в грудь, он рванул, что есть силы. Одновременно с тем, как с треском лопнула его шкура, с треском же лопнула молния и небо, и хлынул дождь. Ощерившись от невыносимой боли, Василиск вынул из груди окровавленную глыбу своего сердца, успев удивиться, что от нее, такой, казалось бы, безжизненной, тянутся, лопаясь тонкие волоски, поднял передними лапами над головой и с размаху до половины вогнал ее в нору. Им не пробиться. Грянул гром. «Шон!» — взвыл Василиск и, перевернувшись на спину, изогнулся в агонии. Ужасающий взгляд его, поймав пролетавшую мимо сову, нечаянно превратил ее в камень, и она, двигаясь по инерции, пушечным ядром ударилась о сосну. Посыпались шишки, он вздрогнул в последний раз и затих, прошептав: «Проклятая Арктика!» Он уже не видел, как на холмике норы, дрожа огоньком сигареты, блеснула алая точка. Она становилась все ярче, дрожала все сильнее и, наконец, сорвавшись, побежала по холму, оставляя за собой огненную надпись.

Предчувствие дождя под скамейкой возле ларька приема стеклопосуды. Проснулся и принялся безудержно чесаться. Неужели блохи? Вот же напасть. Насколько он не скребся, сколько не покусывал участочков кожи, злобных насекомых не обнаружилось. Зато шерсть, к его неописуемому удивлению, огромными клочьями падала на землю. «Лишай!» – ужаснулся Гиндос. Но, услышав очередной раскат грома, отчего-то вдруг успокоился и поддался накатившей внезапно щенячьей радости ожидания чуда. С тем же, только что не щенячьим чувством, проснулась в своей новой квартире и Майя Дашевская. И чудо не заставило себя долго ждать. Внимание ее привлек свет за окном, совершенно невероятный в этот час. Поднявшись ногая босиком, она приблизилась к окну и с высоты своего третьего этажа увидела, что земля внизу усеяна какими-то разноцветными светящимися пятнами. Молнией треснуло небо, эхом пронесся раскат и хлынул дождь. Майя распахнула окно, вздохнула грозовой свежестью, и брызги с подоконника оросили ее высокую ослепительную грудь. И тут с легким веселым испугом она увидела, что цветные пятна, поднимаясь, стали приближаться к ней. «Боже мой, да ведь это цветы! Огромные, с блюдца, величиной, бархатистые, светящиеся неземные цветы, ярко-желтые, рубиновые и лиловые!» Сантиметр за сантиметром подтягивались они к ее окну. Невиданный букет на тонюсеньких, бледно-зеленых, напряженных стебельках. Они тянулись все выше, а стебельки становились все тоньше. Благоухая, цветы все одновременно поравнялись с ее окном, и стебельки их стали такими тонкими, что уже не выдерживали веса, надламывались, и прелестные соцветия, вспыхнув радужным фейерверком, разом рухнули вниз». И в этот миг в комнату, спасаясь от дождя, влетела бабочка, совсем не ночная, а павлиний глаз. Влетела и села на протянутую ладонь. Майя приблизила ее к глазам и рассмеялась, потому что ей показалось вдруг, что бабочка кокетливо, как светская соперница, поглядывает на нее. И Майя поняла, что еще немного, и она, пожалуй, тронется рассудком. Ну и пусть, мелькнула мысль, ведь это будет счастливое сумасшествие. И тут она осознала, что... Главное, что переполняет ее сейчас, ощущение неминуемого счастья. Эпилог. На операционном столе лежал человек. Грибники, отправившиеся на промысел сразу после дождя, лившего всю ночь, нашли его в лесу возле большого серого валуна, поросшего тонкими волосками травы. Человек был гол, худ, небрит и истерзан. На груди его зияла рана, похожая на разошедшийся хирургический шов. Но самым удивительным было то, что человек этот был жив. Майя, задыхаясь, бежала по коридору больницы, на ходу натягивая белые стерильные нарукавники. Ее разбудил телефонный звонок. «Срочно на операцию!» Она еще не знала, кого увидит на столе. Все же нечто большее, чем служебный долг и клятва Гиппократа, гнало ее вперед. А над склоненной головой хирурга, спасающего эту странную жизнь, самозабвенно делали новые жизни две невесть, откуда взявшиеся тут бабочки Ванесса и Ио. Они то плакали, то смеялись, то в короткие, но немногочисленные миги оргазма что-то кричали друг другу и людям в белых халатах. Но люди не слышали их.

Роберт Маккамон. Странная конфета. Какая странная конфета, сказал я. Да, я тоже заметила, отозвалась Кэрол. И Дженни тоже. Она сказала, что ни за что не станет есть такую. Положила ее обратно и сказала, что ее можешь съесть ты. Кэрол вяло улыбнулась, будто бы говоря, если осмелишься. Едва заметная улыбка. Вот и все, на что ей хватило сил в этот Хэллоуин. Год выдался не из легких.

0: Протянул я, внимательнее приглядевшись к конфете, которую только что вытащил со дна мешка со сладостями. Маленькая мертвенно-бледная рука с 5 пальцами. Она поблескивала так, будто была покрыта песчинками сахара, но на ощупь оказалась совершенно гладкой. «Странно», — заметил я. «А откуда она, не знаешь? Случайно не из какого-нибудь дома с привидениями?» «Понятия не имею». Кэрол села рядом на диван и прижалась ко мне. «Одно могу сказать точно, на ней нет обертки, так что я никому бы не посоветовал ее есть».
1: «Опасайтесь отравленной руки!»
0: Я бросил конфету обратно в мешок, который наша 8-летняя дочь украсила летучими мышами, черными кошками, совами и ведьмиными шляпами, вырезанными из яркой цветной бумаги. Этой ночью Дженни в наряде сказочной принцессы ходила за конфетами в компании соседских зомби, призраков, бэтменов, вампиров и говорящих тыкв. Она изрядно вымоталась и уже легла спать. А мы с ее мамой решили порыться в мешке со сладостями, из которого Дженни уже выудила всю самую ценную добычу. Маленькие шоколадные батончики, каждый в отдельной обертке, пакетики M&M's и шоколадные кексы Риз. Она у нас девочка смышленая. Все самое ценное она сложила в пакетик поменьше и убрала на кухонную стойку. Я не сомневался, что любую пропажу она непременно заметит. Так что о том, чтобы копаться в пакете с ее добычей, нечего было и думать. Мы жили в маленьком городе, но не слишком маленьком. В таком месте, где не так много улиц, не так много домов и где почти ничего не происходит. Но город был хороший, и соседи у нас тоже были хорошие. Этим вечером мы втроем, я, жена и дочь, вместе вышли на улицу и обошли много домов в поисках лучших сладостей. И, разумеется, на дне мешка со сладостями оказалась странная конфета, которую не решился бы трогать ни ребенок, ни взрослый. Это неизбежная часть любого Хэллоуина. Как я уже сказал, год выдался не из легких. В этом году на Хэллоуин было гораздо холоднее, чем в прошлом. А еще немного темнее и намного тише. Обстановка была, я бы даже сказал, мрачной. Количество семейных фотографий в нашем доме сократилось. Вот так обстояли дела. Мы с Кэрол обсудили наши планы на завтра, на субботу. Мы могли бы отдохнуть. Идти нам было некуда, никаких важных планов не было. Рано утром обещали дождь и похолодание. Совсем скоро зима. Я подумал о холодных днях, о деревьях без листьев. И понял, что еще не готов к этому. Часы показывали почти полночь. Время фильма ужасов. Да-да, была у меня такая традиция. Каждый Хэллоуин ровно в полночь я выбирал из своей коллекции DVD какой-нибудь старый фильм ужасов. А дисков у меня было много. Кэрол устала за день, к тому же она все равно не очень-то любила ужасы. Поэтому я поцеловал ее, желал спокойной ночи, и когда она стала подниматься по лестнице, полез в свою коллекцию в поисках фильма, название которого уже держал в уме. Нашел. «Призрак дома на холме», первая версия, 1963 года, черно-белая картина, от которой мороз по коже. Я уже смотрел его и не раз. Последний раз в прошлом году. Я хорошо его знал. Я вставил диск в DVD-плеер, откинулся на спинку дивана и включил фильм. За окном уныло завывал ветер, будто кто-то оплакивал покойника. Да уж, обстановка под стать празднику. Если не считать, что Хэллоуин почти закончился, и все ведьмочки, черные кошки, вампирчики и призраки либо уже спали, либо готовы были вот-вот провалиться в мир грез. И когда я успел достать эту белую сверкающую руку из мешка? Не помню, но это как-то произошло. Может быть, когда в фильме впервые показали дом на холме, эту прекрасную готическую обитель ужаса? Может быть. Но вот я уже поймал себя на том, что смотрю на странную конфету и гадаю, кто мог бросить ее в мешок. Я понюхал ее. Пахло мятой.
2: Элеонора. Элеонора. Оно знает мое имя.
0: Отличный фильм. Но я держал в руке странную конфету, держал в руке призрачную руку, и мне начинало казаться, что она не только красиво выглядит, пять длинных заостренных пальцев, и не только приятно пахнет, а что, если она приятна и на вкус? Она вовсе не ядовита, просто не такая, как остальные. Необычная. Я никогда раньше таких не видел, так что поймите меня правильно, я вовсе не хотел отравиться, просто это ведь всего-навсего конфета, только сделанная в форме человеческой руки. Разве это имеет какое-то значение? Пан или пропал? Но это же просто смешно, бояться конфеты. То есть я, конечно, не боялся и откусил один палец. Хрустящий. Это определенно мята? Нет, не совсем. Мятный привкус есть, но кажется, туда добавлена корица или масло гвоздики. Вкус напомнил мне кое-что. Восковые губы. Я до сих пор помнил их вкус. Незабываемый, но необъяснимый. Ничего плохого не случилось. Я съел всю конфету. Хрустела она вполне приятно. Так, а теперь драма, черно-белые ужасы, одинокая страдающая душа, обитающая в доме на холме. Как я уже сказал, время близилось к полуночи, почти полночь. Еще несколько шажков секундной стрелки, и очередной Хэллоуин останется в прошлом. Вот только я уже не был в своей гостиной. Я больше не смотрел фильм на большом экране. Нет, я был в другом месте. Это произошло, когда я моргнул? Или когда отвел глаза от экрана, чтобы посмотреть на часы? Или это случилось в промежутке между ударами моего сердца? Это уже была не моя гостиная. Я стоял в какой-то другой комнате. Мне показалось, или в воздухе слегка пахло порохом? Комната была маленькая, будто бы гостиничная, темная, печальная. Окна плотно завешаны шторами, словно старые раны, зашиты, но не до конца излечены. Они выглядели так, будто уже долгое время сквозь них не проходил ни свет, ни жизнь. У зашторенных окон на стуле сидел седовласый мужчина средних лет. На лоб ему свешивалась седая прядь. Он без любопытства взглянул на меня, а затем снова отвернулся. Его лицо оставалось в тени. Он заговорил.
3: «Скажи Мэгги, что она не виновата», — сказал он. «Скажи, что я любил ее, но был слишком слаб. Я мог бы винить во всем этом азартные игры. Я мог бы много что винить. Винить я должен только самого себя. Она пыталась быть сильной за нас двоих, а я был слеп и не мог оценить этого. Передашь ей это? Передай ей, что она не должна винить себя за то, что я сделал. Это был мой выбор. Маргарет Баллард, 309, 2 Южная Авеню. Передашь ей?»
0: «Да», — ответил я. Или мне только показалось, что я произнес это. «Маргарет Баллард, 309, 2 Южная Авеню. Да, передам». Внезапно и человек, и стул, и вся комната вместе с окнами исчезли. Я оказался посреди извилистой дороги, по бокам которой возвышались деревья. Дул сильный ветер, и этот ветер подтолкнул меня в темноту. На обочине стояли двое. Молодой парень с юной девушкой. Им обоим было лет по 16-17. Они держались за руки и улыбались. Очевидно, парочка влюбленных.
4: «Эй!»
0: — окликнул меня темноволосый кудрявый парень с горящим взглядом. взглядом человека, который наслаждается своим бунтарством. Казалось, он готов был прорваться сквозь ветер и оседлать падающую звезду. Девушка тесно прижималась к нему, а он обнимал ее так, что они практически слились в единое целое.
4: «Скажите папе с мамой, что все хорошо», — сказал он. «Я слишком разогнался. Я идиот, не сбавил скорость перед поворотом, но нам так хотелось уехать. Так хотелось. Ужасно хотелось. Скажите им, чтобы они так сильно не расстраивались, ладно? Скажите им, что мы любили друг друга. По-настоящему любили. Такой любовью, о которой все мечтают. Мы ведь не могли просто взять и разлюбить друг друга, правда же? Скажите им, что мы до сих пор любим друг друга и всегда будем любить, ладно? Майк и Энн Фрейзер, 622 Overbook Road. Передайте им все это и передайте то же самое родителям Лин. Джеральд и Кейти Баннерман, 4114 Милвью Стрит. И еще скажите им, пусть они принесут сюда цветы. Ну просто тогда мы будем знать, что они нас услышали».
0: «Хорошо», — сказал я. Ветер то усиливался, то менял направление. Я увидел за спинами влюбленных вмятину на дереве и сломанные ветки. 622 Overbook Road и 4114 Милвью Стрит. «Я все им передам», — сказал я. Парень так нежно поцеловал девушку в лоб, что я поверил. Да, они и правда до сих пор любят друг друга. Я уже стоял на углу в деловом центре города. На всех светофорах горел зеленый свет, но на дорогах не было ни единой машины, потому что была полночь, Хэллоуин, и все в городе уже спали. Все, кроме маленького темноволосого мальчика, который стоял на дороге и улыбался мне, будто своему знакомому. Кажется, я его тоже узнал. Только никак не мог вспомнить имени, и кажется, я что-то слышал о той трагедии, что произошла здесь в мае.
2: «Скажите маме, что мне жаль, но я больше не смогу быть главным мужчиной в доме», — сказал он. «А еще пусть она перестанет сидеть дома одна. Пусть снова знакомится, встречается с людьми. Когда меня сбила машина, мне было совсем не больно. Это был просто несчастный случай. Я бежал, хотя не должен был здесь бегать. Но скажите маме, что я не хочу, чтобы она опускала руки. Не хочу, чтобы она пошла за мной. Я мечтал полетать на самолете, но никогда не летал. И когда это случилось, я почувствовал, будто летаю. Скажите ей, что я люблю ее и хочу, чтобы она жила, как раньше. Пусть снова играет в бинго. Вдруг опять выиграет джекпот. Мэри Уолдрон, 744 Кларк Стрит. Только стучитесь посильнее, она обычно сидит в дальней части дома и может не услышать».
0: «Обязательно», — заверил я его. «744 Кларк Стрит. Я все передам». В ту же секунду декорации снова изменились. Я стоял в Мидпоинт-парке, где светили все фонари, а на лавке сидел седой старик. На нем был темный костюм и белая рубашка с тонким черным галстуком. Он сидел, выставив ноги перед собой, и выглядел вполне довольным.
3: «Ну и ну», — вздохнул он. «Время — такая штука. Ох, боже мой, что за жизнь?»
0: Он посмотрел на меня и улыбнулся.
3: «Была жизнь у меня», — доверительно добавил он. «Скажите Тедди, что его дедушка Николас никогда его не забудет. Ни за что. Он еще совсем маленький, ничего не понимает. Джон с Эмми пытались объяснить ему, но нет. Он попросту не способен понять. Скажите ему, что дедушка Николас хочет, чтобы он вырос большим и крепким. Чтобы научился бросать мяч далеко-далеко. Тот футбольный мяч, который я ему подарил. Он знает. Скажите ему, что я в хорошем месте. Что я очень скучаю и никогда его не забуду. Что все идет так, как и должно. Ах да, передайте Джону и Эмми, чтобы сделали бассейн. Тедди будет рад. Джон и Эмми Филлипс, 2561 Вайсрой Сёркл. Вы все поняли?»
0: «Да», — ответил я. «2561 Viceroy Circle».
2: «Понял».
3: «Вот и все», — сказал он.
0: «А вам пора домой». Я проснулся или пришел домой пешком? Я вернулся домой откуда-то издалека? Не знаю как, но я оказался на диване перед большим экраном. Хэллоуин закончился. На часах было уже 7 минут первого ночи. Снаружи снова был ветер, и я, судя по всему, решил отправиться спать, потому что я выключил телевизор и DVD-плеер и пошел наверх. По пути я размышлял о своем необычном сне. Странно, но я отчетливо помнил все адреса, что и кому я должен сказать. Странно. Но еще более странным было то, что я все еще чувствовал мятный привкус во рту. Я подумал, 5 пальцев на призрачной руке, 5 призраков, с которыми я встретился. Я заглянул к Дженни. Она крепко спала, хотя по крыше стучали капли дождя. По привычке я заглянул и в пустую комнату. Затем пошел в спальню, где спала Кэрол. От усталости у меня хватило сил только на то, чтобы снять обувь. Кэрол устроилась рядом со мной, вздохнула. И я тоже уснул, как только мысли о призрачной руке и 5 призраках постепенно исчезли.

0: Во сколько раздался звонок в дверь? Рано, было всего 7 утра. Я встала, Кэрол нетвердо села в постели и сказала: «Кто бы это мог быть?» «Не знаю», — ответил я, направляясь к двери под очередную трель звонка. «Но кто бы это ни был, надеюсь, у него есть веская причина». На пороге стоял худой мужчина, чуть за 30, со светлыми рыжеватыми волосами и выражением решимости на лице. Шел небольшой дождь, поэтому на нем была темно-зеленая куртка, ткань которой не пропускала капли воды, заставляя их скапливаться на поверхности. Стекла его очков тоже были покрыты крошечными капельками. Я открыл дверь, возможно, чересчур резко, и спросил: «В чем дело?»
1: «Крис Паркер?»
0: «Да, чем обязан?» Я услышал, как сзади ко мне подошла Кэрол, зевая и потирая глаза. «Да уж, отличное начало субботы, в которую мы собирались отдохнуть».
1: «Мистер Паркер», — сказал мужчина, — «она просила передать, что у нее все хорошо. Она сказала, что ей больше не больно, и что она хочет, чтобы вы знали, как сильно она вас любит».
0: «Вас обоих», — добавил он, посмотрев на Кэрол.
2: «Что?» — спросила Кэрол. «О чем вы?»
0: Я слушал. Я был потрясен, но я продолжал слушать.
1: «Она сказала, что не жалеет об утраченных волосах. Ерунда, так она сказала. И еще она хотела передать Дженни. Она надеется, что Дженни получила хорошую добычу».
2: «Что?»
0: Кэрол вцепилась мне в руку. В глазах у нее стояли слезы. Я обнял ее и крепко прижал к себе. Мы стали единым целым, как те влюбленные, с которыми я недавно встретился. В эту секунду мы были нужны друг другу как никогда. Бет, наша старшая дочь, покинула нас в апреле. Ей было 15 лет. Рак. Весна выдалась невеселой. И год выдался не из легких. Семейных фотографий поубавилось, потому что мы потеряли одного из членов нашей семьи.
1: Кажется, это все.
0: С этими словами мужчина развернулся, спустился с крыльца и направился к своей машине. Но вдруг замешкался и обернулся, стоя под дождем. Он сказал:
1: «Ах да, вот еще что. Она сказала, что там, где она сейчас, нет одиноких».
0: Он сел в машину.
1: И я позволил ему уехать.
0: Я позволил ему уехать, так и не спросив, не нашел ли он случайно в мешке со сладостями, которые принесли его сын или дочь, странную конфету с запахом мяты. Я позволил ему уехать, так и не спросив, не съел ли он ту конфету и каким по счету пальцем на ней был я. Он сел в машину и уехал прочь. Кэрол положила голову мне на плечо. Она дрожала, потому что, хотя она и не понимала, что происходит, она понимала, что мы только что получили сообщение от духа, который в эту хэллоуинскую ночь находился где-то на грани между миром живых и миром мертвых. Духа, который не хотел никого напугать, а хотел лишь избавить своих близких от боли, горя и чувства утраты. Пусть лишь на малую толику. Я четко помнил все адреса, которые мне дали, и все сообщения, которые должен был передать. Я нежно поцеловал Кэрол в лоб. «Мы всегда будем любить друг друга», — подумал я. Затем я сказал ей, что должен съездить кое-куда, это очень важно, и что они с Дженни могут поехать со мной, если захотят. И тогда по дороге я попытаюсь рассказать им о том, что случилось прошлой ночью и что это была за странная конфета. И я попытаюсь объяснить им, в чем заключается миссия, которую я должен выполнить. Миссия сердца и души. Миссия милосердия. Миссия любви, не знающей границ. 5 разных домов на 5 разных улицах нашего города. Города, где почти ничего не происходит.

То лето, лето 2107 года, обещало быть жарким еще в начале мая. Парадоксально, но факт. Обжигающее дыхание светило, достойное июньского полдня, я впервые ощутил на своей коже 3 мая, возвращаясь с работы. Затылок напекло, климат-контроль рубашки не справлялся с потом, зной рухнул с в одночасье выцветших небес в 20-х числах последнего весеннего месяца, а уж с начала июня придавил по полной, как в сауне. Климатики гоняли авиакиберов, засевали хлипкие цирусы ядрами конденсации, но никакого даже самого рахитичного дождичка из них выжать не могли. Агропром забил тревогу, да и людей эта духовка, помноженная на душегубку, достала довольно быстро. Любители загара и вечные зимние нытики, ну знаете таких, они уже в начале августа начинают стонать. «О, вот и осень наступила, скорее бы весна и лето!» Быстренько переквалифицировались в ненавистников жары, с тем же запалом начали ныть. «О, дышать нечем, скорее бы дождик!» Градус общественного недовольства рос прямо пропорционально градусу температуры атмосферы. На работу, или, как у нас говорят, на службу, ходить стало совсем не невмоготу. Дома ладно, кондишка жужжит, в самобеглой колеснице тоже туда-сюда стекла заполяризуешь, обдув, климат-контроль, автопилот врубишь и кайфуй до самой работы с мороженым или питьем каким-нибудь, новости читай. Красота! Но в редакции с ее бесконечной беготней, с ее вечно распахнутыми дверями и постоянным курением везде и всюду,

0: стояла адская жара и духота. Я уже на третий день этой парилки предложил шефу всех пишущих распустить по домам, пусть молотят с комфортом и без отрыва от родного очага. Шеф неделю обдумывал мою рацуху. Он вообще такой, как коала, быстро только факсимиле ставит. А потом вызвал меня и сказал: «Вот что, сударь мой, раз вам тут жарко, отправляйтесь-ка на южный берег Северного моря в командировочку. Нам остро необходим финальный июньский выпуск репортажек о здоровом отдыхе детишек. Темка важная, темка нужная. Да, заодно осветите-ка, коллега, вот эту новую методу. Погружение в реалии, так кажется. Слышали я такой?» Я хмуро кивнул, а на душе, помню, гепарды вкупе с шанхайскими барсами заскреблись. Блин, эта командировочка как минимум 3 дня отсутствия, а у меня только-только отношения с новой дамой сердца наладились, точнее, на лад пошли. Мы с нею от конфетно-букетного к кроватно-диванному периоду начали переходить. Шеф, гад, как подсматривал. Однако делать нечего. Дети — это дети. Это святое. Да и потом у нас попробуй только откажись, даже если объективные причины есть. Шеф ведь как говорит: «У журналиста не бывает «не могу». Журналист обязан быть подобен акуле. Замер, остановился и тут же утонул, выпал из профессии». А выпадать я не хотел ни в коем случае. Такую работу я второй раз не найду, это точно. Зарплата, квартира, социальный иммунитет, льготы, госиздание в десятке приоритетных, перевод на 6 языков. Так что, объяснив вечером в темном прохладном зале стереотеатра подруги, что, увы и ах, мы расстаемся аж на несколько вечеров, и по этому поводу зацеловав ее до полуобморока у дверей коттеджика родителей, я с утра пораньше побрился, закинул в сумку кое-какие причиндалы и поехал к детям, к детишкам, к детишечкам. Ощущал я себя при этом просто Миклухой Маклайским, отправляющимся в вояж к папуасам. Детский учебно-оздоровительный лагерь «Клио» располагался, как и сообщил мне шеф, на южном берегу Балтийского моря. Готланд, Рюген, Курляндия, пруссы, тевтоны, псы-рыцари, Кёнигсбергская операция, хотя стоп, это было уже позже. В общем, места исторические, так сказать, овеянные подолом юбки этой самой «Клио». В лагере было 5, как лучше сказать, подразделений, в общем. Все дети из колледжа и гимназии с историческим уклоном, причем исключительно добровольцы, так как такой отдых для неподготовленного человека не то чтобы не мед и не сахар, а скорее тяжкое испытание. Подростки, изучающие эпоху наполеоновских войн, собрались в эскадроне. Любители древних греков обосновались в Агоре. Юных исследователей скифов объединил Таргитай. Их сверстников, специализирующихся по дохристианской Руси, Велес, ну а викингологов — Асгард. Директор Клио, милый, но очень уставший от жары и ответственности женщина лет 50, предложил мне на выбор любой из отрядов, особенно отметив эскадрон. Там и ребята посерьезнее, и дисциплина, прям-таки военная. Все же метод погружения есть метод погружения. Я тут же поинтересовался, а где дисциплина, хромает и дети оболтусы? Оказалось, в Асгарде. У нас там всего 1 наставник-воспитатель, девочка с истфака, а этих берсеркерных асов аж 18 человек. Трудно ей, но не жалуется, с характером. Ну и специалист хороший, однако один в море не викинг. В общем, объяснять, я думаю, никому и ничего не надо. Я попросился в Асгард. Дружина юных асов базировалась в самом настоящем длинном доме, выстроенном на пустынном берегу Балтики в окружении валунов и дюн. До центрального офиса Клио 12 километров, сообщение только морем или леталкой. Дичь, глушь и полнейшее погружение в эпоху. Романтика, блин, аж завидно. Катер доставил меня на этот временно скандинавский брег уже в темноте, было 3 часа ночи. Тем не менее, на берегу горел яркий костер, под могучим дубом сидели кружком асы и осини, а высокая девушка с гривой рыжих волос, облаченная в овчинную безрукавку и длинную шерстяную юбку, нараспев читала им что-то на древнеисландском. «Ни хрена себе режим в детском лагере», — подумал я. «Какая уж тут к черту дисциплина». Капитан катера помог мне спуститься с высокого борта, пожелал удачи, и секунду спустя его судно с ревом исчезло среди темных балтийских просторов. Я размял затекшие от долгого сидения ноги и двинулся к костру. Меня уже ждали. Директриса связалась с воспитательницей по комку, и та была в курсе, кто и зачем посетил их филиал Бирки в нашем времени. Я подошел, поздоровался, представился. Девушка в овчине улыбнулась, стряхнула рыжими волосами.
1: «И вам здоровья! Валькирия, Клэв... Ну, Клава, а это мои асы!»
0: «Эй-я!» — радостно завопили детишки в 18 глоток, и не успел еще стихнуть этот древний клич, как в ствол дуба в двух ладонях от моей головы вонзился самокованный метательный крюк.
1: «Тимофеев! Тут ты, браги!»
0: — рявкнула Валькирия, всплеснув руками.
1: «А если бы попал?» «Не, ас во всем ас!»
0: Самодовольно улыбаясь самодельной поговорке, пробурчал худенький парнишка в домотканой рубахе и кожаных штанах.
2: «Ничего себе, здрасте!»
0: Я покосился на мелко дрожащий крюк.
2: «Ну, давайте знакомиться».
0: Ребята бойко представились. Вокруг костра сидели почти все асы и осини. Один, Тор, Тюр, Браги, Хеймдаль, Хёд, Видар, Уль, Фрик, Сага, Эйр, Гевион, Фула, Фрейя, Сьёвн, Ловн, Вар и Снотра. 8 пацанов и 10 девчонок, все в колоритной самодельной одежде, при оружии и характерных атрибутах. Один честно перевязал себе один глаз. У Тора рядом лежит здоровенный каменный молот, насаженный на дубовую рукоять. Фрик была вся обвешана рунами и амулетами. Тюр поглаживал резной посох и так далее.
2: «Молодцы», — подумал я, разглядывая ребят. «Погружение — это не ишак», — чихнул. «Фанатом надо быть, чтобы вот так на 2 месяца перевоплотиться в древнего скандинава».
0: Но оказалось, что вся внешняя сторона — это еще семечки. Асгард в действительности был полной копией древнего поселения викингов. И все, от одежды до пищи и оружия, ребята изготавливали сами. Помогали им в этом 4 мастеров-наставников, называемых просто «мастер огня», «кузнец», то бишь, «мастер скота», женщина средних лет, на попечении которой было небольшое стадо коз и каурая кобылка, «мастер дома», тоже женщина, отвечающая за рукоделие и, как ни странно, строительство, и «мастер моря». На берегу под его руководством асы строили небольшой дракар, а может и снеку, я не очень вукомпрене в этом. С мастерами я познакомился утром. Они жили отдельно, и только Валькирия Клава проводила с ребятами все 24 часа в сутки. Был тут еще, как выяснилось, Йотун Имир, в миру аспирант из ТФАКа Питерского универа Игорь, да его свалило после первого тинга знакомства обострившаяся язва, и Йотуна увезли на леталке в Псковский военный госпиталь оперировать. Весь следующий день я вместе с асами и Валькирией Клавой ковал оружие, подковы, серпы и косы, ткал какие-то дерюги, чистил хлев, гонял коз, поедовал полю, строгал дубовые шпангоуты дракара Снеки, стрелял из лука и пел песни. Асы нарекли меня Ванном Ньордом и весело потешались над моими неумениями. К вечеру я выжатый, как лимон, с кровоточащими мозолями, мокрый от пота и голодный, как говорил адмирал Колчак, сидячи в иркутском ЧК, эту пищу я кушать не могу, был готов сдохнуть от усталости.
2: Не сдох.
0: Светило закатилось в свинцовые волны Балтики, высыпали звезды, вновь под дубом, изображавшим ясень Игдрасиль, вспыхнул костер, и Валькирия Клава, встряхивая огненной гривой волос, начала читать по памяти сочинение Снорри сына Стурула. Я ни бельмеса не понимал в напевном языке древних исландцев, но общее настроение асов передалось и мне. Завороженно глядя на пляшущие огненные языки, я ощутил себя настоящим хирдманом, уставшим после трудного дня и внимавшим скальду. «Конь битв устал, но нет ему покоя, пока влага жизни течет в венах врагов. Око Одина найдет их, и герои оросят чужие камни горячим и красным. Эй-я!» Второй день был еще кошмарнее первого. Все тело мое болело, мышцы хотели покоя, а голова — сна. Но я был безжалостно разбужен практически на восходе в 4 с небольшим, блин, поднят с жестокого ложа у очага и покорно потащился следом за асами петь утреннюю песнь светилу. Потом все было по кругу. Козы, пряжа, завтрак и обед, миска вареного овса и немного вяленой рыбы — дрова, кузня, дракар-снека, снова козы, затем воинские упражнения.
2: Правда, неугомонный Браги в середине дня технично куда-то смылся, и поэтому перед закатом мы все вместо запланированных берсерковских игрищ отправились под водительством Валькирии Клавы искать его в окрестный дубняк. Нашли, впрочем, довольно быстро. Хитроумный бог поэзии и веселья мирно дрых на полянке, в центре которой меж валунов он обустроил некое подобие капища. Охряные знаки единства трех стихий на камнях, руны, амулеты на ветках и вскопанная земля посредине. Клава безжалостно растолкала Браги Тимофеева, отвесила ему в сердцах подзатыльник и прорычала:
3: «Ты! Как смел ты покинуть Асгард?»
4: «Да я это...» шмыгнул носом 12-летний Браги. «Я вот 3 священных дуба решил тут посадить. Ну, типа для скальдов, чтобы они потом под ними могли висы складывать».
3: «Ага, еще один первопроходец зайцев. Тоже 3 счастливых желуди с собой таскал?»
2: Смягчаясь, проворчала Валькирия.
3: «Марш в Асгард, горе луковые!»
1: «Вала, а что за счастливые желуди?» поинтересовался наголо бритый крепыш Тор, украдкой показав Браге кулак.
3: «Да не желуди, а каштаны. Ну, зайцев, который открыл Артемиду, всегда с собой в кармане носил. Это длинная история».
5: «А ты нам ее расскажешь, послкричивая Вала?»
2: елейным голоском спросила черненькая невысокая Сьевн.
1: «Ну, это к нашей теме не относится», — замялась Клава, но тут влез я, уже порядком уставший от древнего Скандинавия. «В самом деле, уважаемые валькирии, может, побалуйте на досуге этой историей про зайцев и эту трагедию из Первой Звездной, я, разумеется, в курсе, а вот про каштаны, да еще счастливые...»
5: «Ладно»,
2: — кивнула валькирия.
5: «На вечернем тинге расскажу.
3: А сейчас все в Асгард. Быстро, быстро, быстро! Хеллар!»
2: Асы, радостно визжая и завывая, ломанулись через кусты. Клава ринулась за ними, а следом, проклиная все на свете, заковылял я со своими болящими мышцами и натруженными ногами.
1: «Нет, ей-богу, спортом, блин, надо заниматься!»
0: И вновь горит огонь, вновь глядят на спящий мир вечные звезды, тихонько шелестят о чем-то дубовые листья, причудливые тени пляшут между зловатых ветвей, да кричит в дальнем лесу, окутанным жутковатым туманом, ночная одинокая птица. Асы и осини чинно сидят в круг костра. Кто-то точит топор, кто-то плетет из кожаных шнурков амулет. Тюра оперяет гусиными перьями стрелы. Один, сдвинув мешающую повязку, режет самокованным ножичком косяком руны на ясеневой дощечке. И над всем этим звучит голос валькирии Клэв. Я украдкой ткнул кнопку, и чувствительный диктофончик, укрепленный на лацкане куртки, записал все, что услышал я сам.

0: Первая звездная экспедиция, как вы все знаете, была задумана в 60-х годах прошлого века. Вы все о ней слышали, это была первая попытка человечества достичь других миров, но какие-то подробности сгладились в памяти, ведь прошло уже более 80 лет, да и эпидемия серьезно ударила по человечеству, отодвинув многое из того, что казалось важным и значимым, куда-то на второй план, в глубины людской памяти. Тогда, в середине 21 века, американцы отказались участвовать в звездном проекте. У них успешно шел свой проект по освоению Марса и спутников Юпитера. Зачем им призрачные надежды и зыбкий престиж? Ну и ладно, обошлись без них. Россия, Европа и Азиатский Союз объединили усилия, и на орбите началась постройка трех кораблей, или, как говорили тогда, звездолетов — «Светогора», «Титана» и «Цинлиня». Параллельно набирались и готовились экипажи — по 40 человек каждый. Только добровольцы, только молодые, только здоровые. Мужчин и женщин поровну. Это были очень самоотверженные люди. Они же с самого начала знали, что покидают Землю навсегда, и тем не менее тяга к звездам была сильнее страха. Недавно я читал, якобы информация, что работы Павлова, Юренко, Курта и Заканды по созданию генератора абсолютного поля была известна первым звездолетчикам, и они надеялись, что в пути их догонят новые корабли. Но, по-моему, это чушь. Не знали они ничего и жертвовали собой ради человечества. Потому что были герои, без всякого пафоса и напыщенности. В экипаже «Светогора» 34-м номером значился скромный биолог Алексей Зайцев, только-только защитивший кандидатскую диссертацию по флоре и фауне Марса. Собственно, эта работа и обратила на себя внимание руководителей звездного проекта. Я историк и не очень в этом понимаю, но Зайцев что-то там нащупал в марсианских живых пятнах, какую-то двойную геномность. Его идеи потом развил великий Забульский, вы все знаете о съедобной пленке и живых индикаторах. Экипажи трех звездолетов жили, готовились, тренировались, обучались и обследовались в специально построенном центре «Ковчег», называемом еще у нас «Звездный городок 3», сейчас там «Мемориал». В «Ковчеге» Зайцев и познакомился с Этель Бьен, француженкой из экипажа «Титана». Познакомился, и между молодыми людьми вспыхнула прямо-таки неземная любовь. Внешне они подходили друг другу, откровенно говоря, мало. Зайцев был худощавым, высоким, с редкими русыми волосами. Если кто помнит его изображение, то согласится со мной. Не было в его облике ничего особенного. Костистое лицо, острый подбородок, серые глаза, тонкие губы. Таких парней, как говорится, в базарный день без фонарика за полчаса авоську соберешь. А Этель была маленькой, миниатюрной, тоненькой, черноволосой, смуглокожей нимфой с огромными карими глазами. У себя на родине она еще в 16 лет стала мадмуазель Леон, и ей прочили большое будущее в модельном бизнесе. Но она выбрала биологию, и этот выбор, в общем-то, и стал причиной их трагедии. Зайцев и Этель после третьего дня знакомства не расставались практически ни на минуту. Он пел ей песни, он дарил ей все, что только можно подарить. Он возил ее по самым красивым уголкам Земли. Звездолетчикам разрешалось 2 дня в неделю отдыхать, причем все их передвижения были бесплатны. Этель смеялась, слушая его, и ее глазища сияли тем особенным светом счастья, который бывает только у влюбленных. Они бродили по окрестностям центра, держась за руки, как дети, и все вокруг поражались. Как? Откуда? С чего вдруг вспыхнула такая любовь? Это было как сказка наяву. Я не знаю, может быть, близость неизвестности, риск, ощущение жертвенности обострили их чувства, или все боги Земли на своих небесах уговорились свести этих людей вместе, да и никто не знает. Факт — это было. А время шло. Корабли были почти достроены и подняты на высокие орбиты. АКСы трудились, делая по 6 вылетов в неделю. Руководство проекта сидело, зарабатывало себе инфаркты и инсульты. Люди, инженеры, конструкторы, программисты, техники, пилоты, монтажники, тестовики, наладчики валились с ног от усталости. Именно в этот напряженный период Алексей Зайцев и Этель Бьен подали прошение о переводе их в один экипаж. Но если бы они были специалистами любого другого профиля, им бы пошли навстречу. А вот должность биолога в каждом экипаже значилась только одна. Обслуживающий персонал ковчега, товарищи влюбленных из всех трех экипажей, просто люди, жители разных стран, которые были в курсе всего, потому что СМИ рассказывали о волшебной любви двух звездолетчиков 24 часа в сутки, все они обращались к руководству проекта с просьбой помочь влюбленным, изменить штатное расписание, придумать что-нибудь. Решение было принято такое. Пусть оба остаются на Земле, полетят биологи из дубль экипажей. Зайцева и Этельбьян пригласили в высший координационный комитет звездного проекта и огласили волю руководства. И не сговариваясь, держась за руки, молодые люди практически одновременно сказали: «Нет, мы полетим». Что это было? Какие чувства двигали ими? Ведь они могли остаться и быть счастливыми, у них могли бы быть дети, могло бы быть будущее. Но так или иначе, они полетели. А на прощание Этель подарила Зайцеву три каштана, которые еще студенткой подобрала в Булонском лесу. «Они всегда приносили мне счастье», — сказала она. «Я хочу, чтобы и ты всегда был счастлив», — сказала она. «Они всегда будут напоминать тебе обо мне», — сказала она. Он ничего не сказал. Он молча надел ей на палец золотое кольцо, доставшееся от матери, поцеловал, и они расстались навсегда. Первым стартовал Титан, затем Святогор. Последним распустил свои 5-километровые звездные паруса Цинлинь. Три звездолета, похожие на гигантские цветы гладиолуса, растворились в космическом мраке, и звездная пыль замела их следы. Корабли должны были долететь до ближайших к Земле звезд, у которых были обнаружены планетные системы. Целью «Титана» была безымянная звезда в созвездии Рака за номером 55, вокруг которой вращалось несколько планет, по-моему, это порядка 40 световых лет. Святогор полетел к Эпсилону Эридана, а Цинлинь — к звезде в созвездии Карма. Звездолеты, развив скорость в 1/4 скорости света, вскоре покинули пределы Солнечной системы. Первое время связь с ними была двусторонней. Потом, через несколько лет, когда они ускорились, приходили только сообщения от экипажей, а потом наступила тишина. Корабли слишком далеко ушли от Земли. После старта первой звездной прошло 12 лет... И тут всю планету потрясло открытие генератора абсолютного поля, с помощью которого можно было проваливаться в многомерное пространство и, соединив точки, выныривать из него где угодно. Ну, по крайней мере, вы знаете, что в теории это именно так. Звезды сразу стали ближе, да фактически они просто придвинулись к нам, ведь даже на самых первых несовершенных кораблях с генераторами, их называли тогда дыроколами, полет до того же Эпсилона Эридана занял бы всего пару лет. И величественная жертвенность и трагичность первой звездной экспедиции несколько померкла. Ведь теперь все 120 землян, улетевших на звездных парусах в неизвестность, получили возможность вернуться домой. Шансы, конечно, были невелики, но они были. Спасательные корабли готовили 1.5 года. Параллельно в космос уходили разведчики и поисковики. У них, помимо поиска звездолетов, была и другая задача — исследовать и открывать новые миры, рассказывать человечеству тайны и загадки космоса. Словом, они делали все то, что и должны делать разведчики и поисковики. Что самое невероятное, один звездолет действительно был найден. Корабль-разведчик обнаружил Цинлинь именно там, где тому и положено было находиться — на пути к созвездию Карма. Звездолетчиков сняли с борта, и весь экипаж благополучно вернулся на Землю. Следы «Титана» не найдены до сих пор. Ни на трассе полета и в точке конечной цели, нигде вообще. Одной загадкой великого космоса стало больше. Со Святогором все оказалось гораздо сложнее. Спасательному кораблю «Аклепсии», вынырнувшему в одной из точек по курсу звездолета, удалось перехватить радиосообщение, из которого следовало, что корабль был поврежден метеоритом, звездные паруса частично разрушены, 32 члена экипажа погибли, но оставшимся 8 удалось активировать термоядерный реактор резервной силовой установки, продолжить полет и достичь цели. Святогор открыл у Эпсилона Эридана 6 планет. Экипаж дал им, как было оговорено заранее, имена из греческого пантеона, а именно Зевс, Гефест, Афина, Артемида, Арест и Гипнос. Артемида оказалась единственной, находящейся в комфортной зоне. В 0,8 астрономической единицы от звезды принадлежала к земному типу с кислородно-азотной атмосферой. Заканчивалось сообщение фразой о готовящейся высадке на планету. Командиром сильно сократившегося экипажа Святогора, подписавшим сообщение, был старший по званию майор российского космофлота, биолог Алексей Зайцев. Спасатель Аклепсий, а затем и два поисковика «Волк» и «Зубур» провели разведку и поиск на Артемиде, но не на орбите планеты, ни на единственном гигантском континенте, ни на островах, ни в океане никаких следов людей со Святогора, ни обломков самого корабля обнаружено не было. И лишь спустя 8 лет третья артемидская планетологическая экспедиция обнаружила на самой крайней восточной точке континента, получившего к тому времени название Гигатеррия, на мысе Ост, среди сплошных зарослей местных джунглей, три высоченных, огромных, со стволами в три обхвата и листьями величиной с хвост павлина, каштана. Да-да, земных, обыкновенных, правда, очень больших каштана. Исследователи вспомнили историю любви Зайцева и Этель-Бьян, сопоставили факты и сделали вывод. Деревья могли вырасти только из тех трех каштанов, что подарила на счастье своему возлюбленному француженка перед разлукой. А поскольку расстаться с каштанами Зайцев не мог никак, слишком памятными для него были эти три коричневых бугристых плодика, стало быть, тут он и погиб или умер от неизвестной болезни, и все оставшиеся в живых после катастрофы святогорцы тоже разделили участь своего командира, а сам корабль либо упал потом в океан, разрушившись при прохождении через плотные слои атмосферы, либо сила гравитационных полей сдернула его с орбиты Артемиды, и он, пустой и темный, ныне блуждает где-то меж планет системы Эпсилона Эридана. Был, правда, один непонятный момент. Как за достаточно короткий срок каштаны вымахали в огромные деревья? Ну, биологи списали это на влияние неизвестных планетных биосферных факторов. У подножия трех каштанов установили памятник из розоватого карарского мрамора, привезенного с далекой земли. Алексей Зайцев и Этель Бьян, держась за руки, смотрят вдаль на восход неземного светила. Так закончилась эта история. А потом на Землю обрушилась сперва эпидемия, затем Четвертая мировая, и людям стало не до дальнего космоса. Ну и поныне стоят на Артемиде мраморные влюбленные и шумят над ними каштаны, ставшие памятником самому главному и самому загадочному из человеческих чувств, памятником любви. Валькирия Клава закончила свое повествование и немедленно переключилась на действительность.
1: «Тимофей, браги! Куда ты полез, горе мое?»
2: «Отсюда лучше звезды видно», — боском ответил из ветвей Игдрасиля браги.
3: «Вала, а покажи мне, где Артемида?»
1: «Да где-то вон там», — махнул рукой Клава. «А зачем тебе?»
4: «По-моему, это неправильно, что люди забросили дальний космос»,
0: — мечтательно сказал юный ас, задрав голову к звездам.
4: «И, по-моему, я раздумал становиться историком».

0: Тук-тук. Сплю я всегда чутко. Я сел и застегнул рубашку. Сложил одеяло и сунул его вместе с подушкой за кушетку. Клиентам незачем знать, что вы живете у себя в офисе. Тук-тук.
1: Частный детектив по сверхъестественному.
0: Я спрятал бутылку виски в ящик стола и открыл дверь, держа мобильник, чтобы создать впечатление, будто я работал. Чем могу помочь?
1: Джек Виллан, частный детектив по сверхъестественным явлениям.
0: Посетительница пребывала как раз в том неопределенном возрасте между 30 и 50, который смягчает. Мужчина делает более пикантными женщин, особенно тех, у кого есть вкус и класс. И то, и другое у нее, похоже, имелось в изобилии. «Виллан, а не Виллан», — поправил я. «И да какая разница?» Не дожидаясь приглашения, она протиснулась мимо меня в офис и огляделась, не скрывая отвращения. «У вас что, нет галстука?» «Разумеется, есть. Но я не всегда надеваю его в 8 утра». «Тогда надевайте и пошли. Уже почти 9. А вы клиент, который платит и не тратит времени на чепуху», — заявила она, открывая кожаную сумочку и доставая сигареты.
1: «Я Эдит Пранк, директор Нью-Орлеанского музея искусств и древностей, и могу заплатить по счету и даже чуть больше, если вы поспешите».
0: «Здесь не курит, миссис Пранк».
1: «Мисс Пранк, и у нас очень мало времени», — отрезала она, выпуская дым мне в лицо. «Полиция уже там».
0: «Уже где?»
1: «Там, куда мы едем».
0: Она защелкнула сумочку и молча направилась к двери, но перед этим вручила мне две причины следовать за ней. На каждой был отпечатан портрет президента, который мне редко доводилось держать в руках. «А теперь, когда я уже занят вашим делом», — сказал я, складывая банкноты и выходя следом за ней на Бурбон-стрит, — «быть может, вы поведаете, в чем оно заключается?» «По дороге», — бросила она, отпирая кодовым ключом изящную BMW, модель 740. Видел ее в журналах. Сиденья, обтянутые маслянисто-поблескивающей кожей, приборная панель из каштана со встроенным дисплеем системы GPS и огромный восьмицилиндровый двигатель, оживший с басовитым рычанием. Едва мы рванули с места, мисс Пранк прикурила новую сигарету от окурка прежней.
1: «Как я уже говорила, я директор Нью-Орлеанского музея искусств и древностей».
0: «По-моему, мы только что проехали на красный свет».
1: 2 года назад мы начали раскопки на побережье Мексиканского залива», — продолжила она, разгоняясь на перекрестке, — «и вскрыли доколумбовое захоронение».
0: «Кажется, это был знак «стоп».
1: Мы сделали замечательное открытие. Нашли большую статую почти в безупречном состоянии, которая в легендах туземцев упоминается как «Вера Крус Энорме», то есть «гигант из Вера Круса». Мы связались с Лувром.
0: С Лувром? Мы приближались к очередному перекрестку. Я закрыл глаза.
1: Мы обратились в родственные учреждения, потому что наша статуя имела поразительное сходство с подобными изваяниями во Франции. Вот, взгляните на нашу.
0: Она протянула мне фотографию. Я приоткрыл глаза чуть-чуть, чтобы увидеть изображение. Высотой фигура была примерно вдвое выше стоящего рядом мужчины. Ее выпученные глаза, опущенные плечи и грубая оскаленная морда показались мне знакомыми.
1: «Горгулья?» «Именно так. Очень напоминает горгульи собора Парижской Богоматери».
0: Я начал кое-что соображать, как мне показалось.
1: «Поэтому вы предположили здесь наличие сверхъестественной связи?»
0: «Конечно нет!»
1: Пранк скривилась. «Сначала мы предположили, что статую сделали французы в 19 веке, во времена недолгого правления императора Максимилиана. Так, всеми забытая подделка».
0: «В школьной зоне полагается сбросить скорость», — заметил я, снова закрывая глаза.
1: «Но даже в этом случае статуя представляла бы большую ценность». «Энорме привезли на охраняемый склад, потому что в Мексике полным-полно варюг, которым прекрасно известна стоимость древностей и даже поддельных».
0: Я услышал сирены. Хоть я с копами и не дружу, сейчас я очень надеялся, что гонятся они именно за нами. Правда, сумеют ли догнать?
1: «Это было почти месяц назад, в ночь полнолуния. На следующее утро обоих охранников нашли мертвыми, обезглавленными. А Энорме отыскался в своей могиле».
0: «Понятно. Тогда до вас дошло, что вы имеете дело с древним проклятием».
1: «Да вовсе нет!»

0: рявкнула Пранк, перекрывая визг замученных покрышек. «Я решила, что кто-то хочет запугать крестьян и получить повод нас шантажировать. Я подмазала кого надо из властей, чтобы они не поднимали шума, а Энорме мы упаковали в ящик для отправки в Нью-Орлеан».
1: «Вы замяли убийство?»
0: «Два убийства», — спокойно уточнила она. «В современной Мексике это нетрудно».
1: Машина плавно снизила скорость и остановилась. Я открыл глаза и увидел, что мы на стоянке возле музея. Никогда не думал, что буду настолько счастлив вылезти из BM-840 всего после одной поездки.
0: Пранк задержалась на ступеньках, чтобы прикурить новую сигарету от старой. Ловер прислал своего специалиста взглянуть на Энорме. Он прибыл вчера вечером.
1: Я прошел следом за клиенткой в широкие парадные двери музея. Мы промчались по залам и спустились по короткой лестнице. Но прошлой ночью... Она замолчала.
0: «И что случилось прошлой ночью?»
1: «Вы же детектив?» — заметила она, протискиваясь в дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен».
0: «Вот вы и скажите».
1: Мы вошли в просторную полуподвальную лабораторию, одна из стен которой была застеклена. Все окна были вдребезги разбиты. В помещении толпились копы. Воздух наполнял тошнотворный сладковатый запах.
0: Два полицейских в форме и в резиновых перчатках стояли неподалеку от двери возле кучки разодранной одежды и плоти. Два медэксперта фотографировали и вводили заметки в ноутбук. Я подошел к ним. Во мне боролись любопытство и тошнота. Частному детективу доводится видеть многое, но человек с оторванной головой редко.
1: Тошнота победила.
0: «Наш бывший начальник охраны», — пояснила Пранк, кивнув на обезглавленное тело на полу, когда я вернулся, отбомбившись в мужском туалете. «Он приглядывал за Энорме, когда его прошлой ночью вынули из ящика. А вас я привезла сюда как можно скорее, чтобы вы выяснили, что сможете, пока полиция полностью не затоптала место преступления. Я ничего не сказала им о случае в Мексике. Не хочу, чтобы они конфисковали статую, прежде чем мы что-нибудь узнаем».
1: «Понятно». «А какого черта здесь делает он?»
0: К нам подошел Айк Уарт, шеф городской полиции, работающий по системе «сперва стреляю, потом спрашиваю».
2: «Я категорически не желаю, чтобы у меня под ногами путался этот охотник за привидениями. Здесь место преступления».
0: «Мистер Виллон, наш новый начальник охраны», — сообщила Пранк. «Он будет представлять музей в этом расследовании».
3: «Главное, держите его подальше от меня», — гаркнул Уард, демонстрируя свою широкую спину.
0: «Вы мне не говорили, что знакомы с Уардом», — заметила Пранк, когда шеф полиции удалился на безопасное расстояние.
1: «А вы не спрашивали. Кстати, вы тоже мне не сказали, что я теперь ваш служащий».
0: «Это временное назначение. Зато оно дает вам официальный статус при контактах с полицией».
1: Я воспользовался своим новым положением, следуя на почтительном расстоянии за ребятами Уарда из отдела убийств, пока они разыскивали улики на месте преступления. Разбитые окна выходили на восток. Сквозь проемы я увидел засыпанную осколками стекла автостоянку. Отсюда следовало, что окна были разбиты изнутри. Очевидно, кто-то пробрался на склад, а потом вышиб окно, чтобы, допустим, погрузить статую на поджидающий снаружи грузовик. Я вышел на улицу. На асфальте я увидел размазанную кровь и кровавые, постепенно бледнеющие следы, цепочка которых тянулась через стоянку к улице. То были вовсе не следы шин, которые я искал, а отпечатки ног, отпечатки, вид которых леденил душу. Точнее, стал бы леденить, если бы я в самом деле верил в сверхъестественное, ставшее моей профессией. Это были отпечатки огромных трехпалых ног. Вернувшись, я понаблюдал за тем, как медэксперты упаковывают моего предшественника в два мешка, большой и маленький. Потом отыскал мисс Пранк, деловито вскрывающую вторую пачку сигарет. «Надо поговорить», — сказал я. «Наверху». Окна ее кабинета выходили на стоянку. Я подвел ее к окну и показал отпечатки.
2: «Значит, это правда?» — прошептала она. «Оно живое?» Никогда не мог понять, почему люди хотят верить в сверхъестественное. Впечатление такое, словно само существование иррационального их каким-то образом успокаивает.
1: Давайте не будем делать поспешных выводов, мисс Пранк. Не могли бы вы в точности пересказать мне ацтекскую легенду об Энорме?
2: Альмекскую, поправила она.
1: Ничего особенного в ней нет, обычный дребедень. Полнолуние, обезглавленные жертвы, человеческие жертвоприношения и так далее. В гробнице мы нашли целую кучу костей, в основном молодых девушек. Если верить легенде, то Энорме полагалось кормить раз в месяц. Девственницами, разумеется. Она улыбнулась и закурила новую сигарету. Поэтому я считала, что мне опасность не грозит. И думала, что это обычная сказочка для отпугивания разных простаков. До сегодняшнего дня.
0: А сейчас?
1: Теперь говорите вы. Ведь это вы частный детектив. У вас уже должны появиться какие-то подозрения или что-нибудь в этом роде.
0: Подозрений пока нет. Впрочем, я уверен, что здесь какая-то мистификация. Хитроумная и смертельно опасная. Уж это точно.
1: «Я хочу вернуть Энорме», — заявила Пранк. «Плевать мне на мистификации. Это открытие века, и оно принадлежит моему музею. Поэтому вы здесь. Я никогда не верну статую, если мы не отыщем ее быстрее, чем полиция».
0: «Для них это украденная собственность, и мы можем рассчитывать, что Уарт не позволит прессе узнать про отпечатки, во всяком случае, до тех пор, пока у него не появится объяснение. Он не любит выглядеть идиотом».
1: «Я тоже», — заметила Пранк. «Так с чего мы начнем?»
0: «Мы начнем», — заговорил я, направляясь к двери, «с предположения о том, где бы мы спрятали статую, если бы захотели, чтобы все поверили, будто это действительно оживший монстр из легенды.
1: А потом отправимся в это место и заберем статую».
2: «Погодите, я иду с вами».

0: Кладбища в Нью-Орлеане называются городами мертвых, потому что все они уставлены длинными рядами склепов, напоминающих домики. В земле здесь никого не хоронят из-за высокого уровня подземных вод. Ближайшее кладбище называлось «La Gare des Mortes» и располагалось всего в четверти мили от музея. Что и требовалось доказать, заметил я, увидев следы взлома на старинных проржавевших воротах кладбища.
1: «Почему вы так уверены, что все это мистификация?» — спросила Пранк, когда мы пролезли между покореженными прутьями.
0: «Потому что 97% всех сверхъестественных явлений — грубые мистификации.
1: А оставшиеся 3%
0: — хитроумные мистификации». От ворот в трех направлениях расходились узкие улицы между склепами. Я решал, с какой из них начать, и тут зазвонил мой мобильник. «Джек Виллон, частный детектив по сверхъестественному».
2: «Убей меня», — произнес мужской голос хриплым сонным шепотом. «Кто это?» «Дерево».
0: Щелчок. Гудок.
1: «Кто это был?» — спросила Пранк.
0: «Мое подозрение», — ответил я, убирая телефон в карман. На кладбище росло всего одно дерево. Огромный дуб, увешанный гирляндами вьюнков. Склеп под ним оказался вскрыт, взломан. Железная дверь выдрана из петель. Снаружи валялись два безголовых тела, закутанные в прогнившие лохмотья. Они были такие древние и высохшие, что уже не воняли. Головы лежали рядом, уставившись в небо пустыми глазницами. Но меня интересовали не мертвые тела. Из склепа торчали, нацелясь в небо, две огромные ступни, каменные и трехпалые. Мы нашли Энорме. Сопровождаемый мисс Пранк, я пролез в склеп и потрогал трехпалую ступню, потом короткие толстые ноги, гладкие, как гранит, и холодные, как любой камень. В склепе стоял полумрак. Статуя лежала на полу между двух вскрытых гробов, откуда, несомненно, и были выброшены тела. Здесь пованивало не очень сильно, но из-за этого еще более омерзительно. Большие каменные глаза были пусты и смотрели вверх. Я потрогал волчью морду Энорме. Камень. Холодный и мертвый камень.
1: «И что теперь?» — прошептала Пранк.
0: «Я отыскал вашу собственность. Теперь мы позвоним Уарду и сообщим об этом. Тогда все будет в соответствии с законом».
1: «Теперь вы верите?» — спросила Пранк, когда мы направились к музею, понаблюдав, как подручные Уарды ищут отпечатки пальцев, два кладбищенских работника закрывают склеп, а грузчики из музея запихивают Энорме в кузов грузовика.
0: «Нет?»
1: «Древняя статуя оживает в полнолуние и убивает. Уж если это не сверхъестественное, тогда что?»
0: «А ничего. Нет никакого сверхъестественного. Всему есть естественное, научное и материалистическое объяснение. Вы что, никогда не читали Артура Конан Дойля или Эдварда О. Уилсона?»
1: «А я-то думала, вы частный детектив по сверхъестественным явлениям!» — воскликнула она, прикурив новую сигарету от трупика ее предшественницы. «Поэтому и не наняла вас».
0: «Мы живем в Нью-Орлеане», — напомнил я. Мы шли следом за грузовиком в сторону музея. Никто не обращал внимания на лежащую в кузове большую каменную горгулью. У каждого здесь должна быть специализация, и чем причудливее, тем лучше. Кстати, я ведь вернул вам Энорме, не так ли?
1: «Да, но все это повторится. Прошлой ночью он лишь размялся, а сегодня, кстати, наступит полнолуние».
0: «Хорошо. Я буду в музее и понаблюдаю за ним. Скажите Уарду, что музей обеспечит собственную охрану».

0: В кабинете пранк мы обнаружили дожидающегося наш мужчину. Тощего, как жертв, темнокожего, в пиджаке от Кардена. «Бодин», — представился он, протягивая руку. «Лувр». «Добро пожаловать в Нью-Орлеан», — приветствовала его мисс Пранк. «Что вы можете нам сказать?» «Фотографии оказались интересными, но неубедительными», — сообщил Бодин и продемонстрировал нам приборчик формой и размером примерно с мой мобильник. «Я проведу квантово-магнитное сканирование и сообщу результат». К счастью, новые окна еще не успели вставить, поэтому Альнорме с помощью крана переместили из грузовика в лабораторию музея и уложили на стол. Уже под вечер рабочие отремонтировали окна и ушли. Пока Бодин сканировал Энорме, Пранк отправилась за сигаретами. Я воспользовался возможностью и впервые как следует рассмотрел статую, которую меня наняли охранять. Высеченная из какого-то гладкого камня, она бы ничего особенного собой не представляла, если бы не размер, около 8 футов. Уложенная на стол, она уже меньше походила на средневековую горгулью и более соответствовала детским представлениям о монстрах. Большие незрячие глаза, короткие руки, толстые ноги с огромными когтями и 2 ряда каменных зубов, как у акулы. Статуя напоминала разом и творение майя, и нечто средневеково-европейское и даже чуточку восточно-индийское. В ней слились черты монстров всего мира, какие только можно вообразить. Бодин согласился с моей оценкой. «Ничего особенного», — сказал он. «Не будь она высечена из этого странного камня, который не встречается нигде в Мексике, то не представляла бы совершенно никакого интереса. А ее возраст...» «Возраст?» «Судя по показаниям моего сканера, статуи в ее нынешнем виде почти 500 000 лет. Разумеется, тут какая-то техническая ошибка. Для камня слишком мало, а для произведения искусства слишком много. Сканер сейчас заново калибруют в Париже». Он поднял приборчик и гордо улыбнулся. «У этой штучки есть круглосуточная связь со спутником». Я изобразил удивление, потому что он явно хотел меня впечатлить. «Все мы живем в очень маленьком мире, и в нем нет места привидениям». Приближалась ночь. Я вытащил свой верный мобильник и заказал пиццу с салями. «Солями?» — поинтересовался вернувшийся Пранк. «Луна не взойдет раньше полуночи. Если я остаюсь здесь на ночь, то расходы оплачиваете вы, а я не ем пресную пиццу». «Тогда пусть будет половина с солями и половина с грибами», — решила Пранк, вскрывая зубами новую пачку сигарет. «Я вегетарианка». В настоящей истории о частном детективе это стало бы началом малореальных романтических отношений. Но жизнь, во всяком случае моя, для этого слишком реальна. Бодин отправился к себе в гостиницу, сказался перелет через океан. А мы с Пранк уселись в том уголке лаборатории, где техники во время перерывов смотрели телевизор и стали есть пиццу и смотреть новости. Энорме, к счастью, в них пока не фигурировал. «Благодаря Уардо», — пояснил он. «Он не подпустит к этой истории газетчиков, пока не сможет показать им подозреваемого». «Какая кошка между вами пробежала?» — спросила она. «Я был копом 18 лет. Специализировался на переговорах по освобождению заложников. Произошел один случай, когда у директора школы поехала крыша. Он взял в заложники целый класс третьеклашек. Я уже почти договорился об освобождении детей, когда ворвался Уарт, поля направо и налево. Погибли 4 детей и учителя, а я пробил стену глухого молчания и подал иск. Но Уарт все еще служит в полиции, а я нет. Сами догадайтесь, почему. И передайте мне пиццы». В эфире «Модель для сборки». Терри Бессон, «Ангелы Чарли». Пранк досталась кушетка, мне кресло. Мне не хватало вечерней порции виски, но по телевизору показывали Чарли Роуза, а в качестве снотворного он почти не уступает спиртному. Шло повторение передачи, Стивен Джей Гулд рассказывал о сложностях эволюции. Моя любимая тема. Но действительно ли это повторение? Примерно на половине беседы к Гулду и Роузу присоединился Чарльз Дарвин. Я узнал его по бороде. У Дарвина зазвонил мобильник, а Гулд и Роуз превратились в девочек. Нет, девочек уже 3, и все вооружены до зубов. Я сел и мгновенно понял, что видел сон. По телевизору повторяли «Ангелов Чарли». Сквозь окно лаборатории лилось мягкое серебристое сияние. Восходила луна. В кармане надрывался мобильник. Я ответил на звонок, лишь бы он заткнулся.
1: «Джек Виллон, частный детектив по сверхъестественному. Убей меня».
0: Тот же мужской голос, что и на кладбище. «Кто это?» Я услышал щелчок, а потом и стон за спиной. Я обернулся. Мне что, все еще снится сон? Я очень надеялся на это, потому что Энорми сидел, глядя прямо на меня. Глаза у него были широко открыты и отражали свет восходящей луны, как две огромные серебряные монеты. «Проснитесь!» – прошептал я, тыкая пранк в пышное бедро. «Что?» – она села. «О, черт! Где ваш пистолет?» «Терпеть не могу оружие, да и никакой пистолет здесь не поможет!» Все еще глядя на меня, Энорми соскользнул со стола одним плавным движением, грациозный, как кот, и зашагал через комнату к кушетке, раздвинув короткие руки в жутковатой смеси угрозы и мольбы. Я прыгнул за кушетку. Пранк последовал моему примеру. «Кто ты?» – спросил я. «Чего ты хочешь?» Энорми остановился и огляделся, словно смутившись. Потом развернулся и направился к окнам. Еще раз простонав, он опустил голову, вышиб стекло вместе с оконной рамой и исчез в ночи. Во всем здании завыла сигнализация. Я побежал к окну, волоча за собой пранк. Она выдернула руку. «Надо отключить сигнализацию», — сказала она. Стоянка купалась в лунном свете. Я вылез наружу через разбитое окно. Никаких следов Энорми. Холодный лунный свет словно издевался над моими убеждениями, которые теперь валялись вокруг меня разбитыми осколками стекла. «Ну, теперь вы поверили?» – вопросила Пранк, подходя ко мне и закуривая. «Дайте сигарету». «Я думала, вы не курите». В монстров я тоже не верил. Пранк позвонила в полицию и сказала, что тревога была ложной. Потом взяла у меня мобильник, чтобы позвонить Бодину и сообщить ему правду. «Инкроябль», — пробормотал он, приехав из гостиницы, и повторил по-английски. «Невероятно». «Есть новости из Парижа?» — спросил я. «Не установили, откуда мог взяться этот камень?» Бодин покачал головой. «Он не мог взяться откуда-то, потому что это не камень». Он показал мне сканер. Даже моего знания французского хватило, чтобы понять слово в нижней части экранчика. «Синтетик». «Этот материал еще и слегка радиоактивен», — добавил Бодин. «Сейчас в Париже обрабатывают данные сканирования, чтобы выяснить, где источник, сам материал или нечто внутри». «Один вопрос», — вмешалась Пранк, задирая подбородок и пощипывая шею. «Почему оно не оторвало нам головы?» «Думаю, оно хотело, чтобы за ним проследили», — предположил я. «И оно знало, что следом за ним пойдем мы». «Тогда чего ж мы ждем?» – взвелась Пранк. «До рассвета всего 2 часа. Мы должны его отыскать, пока она не убила еще кого-нибудь. А всю вину могут свалить на музей».
2: «У меня предчувствие, что мы его не найдем, пока оно само этого не захочет. Бодин, вы просканировали его глаза?»
3: «Да».
2: «Могут ли они быть своего рода фоторецепторами?»
3: «Я попрошу проверить это в Париже».
2: «Хорошо. А пока не придет ответ, почему бы нам всем немного не поспать? Встретимся в полдень у меня в офисе».
3: «Спать? В полдень?»
2: Пранк сунула в рот новую сигарету.
3: «А разве нам не следует отправиться на поиски?»
2: «Я ведь сказал, у меня предчувствие. Какой же я без него частный детектив? И разве вы мне не за это платите?» Утро – единственное тихое время во французском квартале. Когда Пранк и Бодин постучали в мою дверь, мне снова снился Дарвин, рассылающий по всей вселенной девочек-убийц.
3: «Вы оказались правы насчет фоторецепторов», — сообщил Бодин. «Как вы догадались?»
2: «Очевидно, Энорми активируется лунным светом», — пояснил я. «А как насчет радиоактивности?»
3: «Все еще жду ответа». «Что мы здесь делаем?» — вопросила Пранк, осматривая мою комнату с плохо скрываемым отвращением. «И где ваши пепельницы?»
2: «Мы ждем телефонного звонка».
3: «От кого?»
2: «От нашего друга, если моя догадка верна. Кстати, здесь не курит».
3: «Какого еще друга?»
2: Она глубоко затянулась и выпустила дым в потолок.
3: «Расскажите подробнее».
2: «В том телефонном звонке на кладбище было нечто особенное. И во вчерашнем ночном звонке тоже. Не доводилось слышать такой термин, как «гражданские сумерки». Фаза захода или восхода солнца, который заканчивается, когда центр солнца погружается под горизонт градусов на 6. Пранк и Бодин покачали головами. Это 26 минут перед восходом и закатом. Половина времени сумерек или рассвета. Бодин взглянул в окно. Ну и что, сейчас-то полдень? Возможно, и у Луны есть гражданские сумерки. Сейчас 12:35, а Луна сегодня, по данным морской обсерватории, восходит в 12:57, хотя мы и не можем ее увидеть. Если моя теория верна, точнее, предположение, зазвонил телефон. Джек Виллон, частный детектив по сверхъестественному.
1: «Убей меня», —
2: произнес тот же голос. Я держал трубку так, чтобы Пранк и Бодин тоже могли его слышать. «Я знаю, кто ты», — сказал я, — «и хочу помочь. Где ты?»
1: «В темноте. Сплю».
2: Щелчок. «Это был тот, о ком я подумал?» — спросил Пранк. «Да, ваши нормы», — подтвердил я. «И звонит он только тогда, когда Луна восходит и заходит». «Гражданские сумерки», — задумчиво произнес Бодин. «Сразу после пробуждения или перед засыпанием разум открыт для самых разных впечатлений. Возможно, это истинные для того существа». «Когда мне позвонили на кладбище, я предположил, что то был шантажист или мистификатор, но звонил сам Энорме. Он хотел, чтобы его нашли». «Убей меня, пока я не убил снова», — уточнила Пранк, доставая из пачки последнюю сигарету. «Совестливый оборотень». «Не оборотень», — уточнил я. «Робот».
3: «Что?»
2: «Странный камень, который не камень, фоторецепторы, радиоактивность. Мы имеем дело с механизмом».
3: «Тогда кто его сделал и с какой целью?» — спросил Бодин.
2: «Думаю, что нам, к сожалению, довелось увидеть, для чего он предназначен», — сказал я. «Это своего рода боевой робот. А насчет того, кто его сделал... Оставим это на потом», — перебила Пранк. «Мне нужно купить сигареты, пора поесть». Шетуа — лучший ресторан во французском квартале. Это приятная сторона работы на директора крупного музея.
3: «Идея проклятия звучит более логично», — сказала Пранк, когда мы сделали заказ. «Никто не станет приносить девственниц в жертву роботу».
2: «Майя ничего не знали о роботах», — возразил я. «Кажется, это Артур Кларк сказал, что любая достаточно развитая технология выглядит магией».
3: «Нет, Жюль Верн», — поправил Бодин. «Но должен признать, что ваша теория соответствует фактам. По данным из Парижа, камень на самом деле представляет собой какое-то вещество на основе соединений кремния, содержащие молекулы переключателей, позволяющие ему мгновенно переходить из твердого состояния в эластичное».
2: «Синтутик», — воскликнул я, втыкая вилку в курицу по-провански.
3: «Ваша теория о роботе, или предположение, называйте как хотите, не объясняет одного важного факта», — заявила Пранк. «Вы еще не забыли, что Энорме 500 000 лет?
2: «Точнее, ему от 477 до 481 тысячи лет», — подтвердил Бодин, сверившись со своим сканером.
3: «Вот именно», — Пранк отодвинула тарелку и закурила. «Никто не мог сделать робота так давно».
2: «И изваять статую тоже не мог никто», — добавил Бодин. «Во всяком случае, не на земле». «Совершенно верно», — согласился я.
3: «Извините, здесь не курят», — сказал официант. «Инопланетяне?» — спросила Пранк, выпуская колечко дыма, похожее на летающую тарелку. «Значит, дело еще хуже. Теперь мне нужен частный детектив по научной фантастике».
2: «Он все время находился рядом с вами», — сообщил я. «Я никогда не верил в сверхъестественное. Я верю в реальный мир. И, как сказал Шекспир, есть многое на небесах и на земле, что и не снилось нашим мудрецам».
3: «Это сказал Вольтер», — заметил Бодин. «Но ваша идея убедительна».
2: «Вы насмотрелись киносериалов», — заявила Пранк, подписывая чек.
3: «Но кем бы этот Энорме ни оказался, я хочу его отыскать и вернуть. Не возражаете, если мы немного прокатимся?»
2: Парковщик ресторана подогнал ко входу большую BMW и, с сожалением вздохнув, отдал ключи.
3: «Итак, откуда начнем?» — спросила Пранк, отъезжая от тротуара.
2: Я закрыл глаза.
3: «Есть соображения?»
2: «Нет», — сообщил я. «Сомневаюсь, что Энорме снова станет прятаться на кладбище, если только...»
3: «Если только не захочет, чтобы его снова нашли», — заключил Бодин.
2: Телефон Пранк зазвонил.
3: «Пранк слушает».
1: «Да, найди. Убей меня».
3: Я ткнул кнопку, переключив телефон на динамик. «Где ты? Ты проснулся?»
1: «Нет, сплю».
3: «Где ты?» — спросила Пранк.
1: «В городе. Городе мертвых».
2: Голос стал слабеть.
1: «Прошу вас, убейте меня». пока я не проснулся.
0: Щелчок, гудок.
3: «В городе мертвых! Подсказал, называется!» — воскликнула Пранк. «Да в Нью-Орлеане только в черте города более 20 кладбищ!»
0: Телефон снова зазвонил.
3: «Пранк слушает. Это ты, Норме?»
2: «Оставьте свое мнение при себе», — посоветовал шеф Уарт.
3: «Где вы, Пранк? Как я слышал, ваша статуя снова пропала!» «Хоть это и не ваша забота, я поехала прокатиться. А как насчет статуи, так не беспокойтесь, у меня все под контролем!»
2: «Нам позвонили человек 10, и все они видели, как статуя перед самым рассветом шагала по Рампарт-стрит.
3: Пранк, что это за штуковина? Монстр? Уж не тот ли это убийца, которого мы ищем?» «Не болтайте чепуху, Уарт, это просто статуя».
2: «Мы расставляем посты по всему городу, и я приказал стрелять на поражение».
3: «Не смейте! Это собственность музея!»
2: «Которая сама себя украла? Что это за фокусы, Пранк?
3: Какая-то махинация со страховкой?» «Кончайте разговор», — прошептал Бодин. «Что?»
1: «Бодин прав», — тоже прошептал я. «Уарт тянет время, чтобы запеленговать ваш телефон».
3: «Проклятие!»
0: Пранк отключил и телефон.
3: «А я-то решила, что он сегодня ужасно болтлив».
0: Мы принялись объезжать города мертвых, высматривая распахнутые ворота. Экран GPS на приборной панели машины позволял мне отслеживать наше перемещение, не выглядывая в окно и не подвергая себя жуткому зрелищу разбегающихся пешеходов и машин, которых Пранк обгоняла в притирку.
3: «А вы уверены, что звонил именно робот?» — спросила Пранк. «Я думала, он может звонить только во время этих гражданских сумерек, сразу перед восходом или после захода Луны».
2: «Возможно, он меняется», — задумчиво ответил я. «Активируется он лунным светом, но общается лишь когда дремлет и видит сны. Не исключено, что он стал спать больше, или что мы пробудили в нем какие-то новые возможности».
0: Сканер-коммуникатор Бодина пискнул.
3: «Что-то новое из Парижа?» — поинтересовалась Пранк, раскурив новую сигарету и выбросив окурок в окно. «Это лишь подтверждение того, что мы уже знаем», — ответил Бодин, вглядываясь в экранчик. «У объекта нет никакой внутренней анатомии, лишь полевые структуры в псевдокамне, питаемые крошечной атомной батареей, вмонтированные в центр массы. Похоже, его скорее вырастили, как кристалл, а не изготовили».
1: «Но как он оказался здесь?» — спросил Пранк.
3: «И для чего?» «Полмиллиона лет назад на Земле не было людей. Лишь хоминоиды, полулюди, которые охотились стаями».
2: «Понял!» — воскликнул я.
3: «Ангелы Чарли».
0: «Какого еще Чарли?» – изумился Бодин.
2: «Дарвина. Мне уже несколько раз снились кошмарные сны про Чарльза Дарвина».
3: «Это что, очередное озарение?» – уточнила Пранк.
2: «Возможно».
0: «Предположим, вы хотите ускорить эволюцию. Как вы это сделаете?»
3: «Перемешаю хромосомы», – предположила Пранк, небрежно маневрируя между спешащим на восток грузовиком «Кока-Колы» и устремленным на запад грузовиком «Пепси».
2: Я быстро перевел взгляд на дисплей GPS, где мы изображались лишь безобидной мигающей точкой.
3: «Сделаю окружающую среду более суровой», — сказал Бодин. «Прибавлю давление».
2: «Совершенно верно. Предположим, вы обнаружили некий вид, например, приматов, находящийся на грани возникновения разума, языка, культуры, но этот вид в них совершенно не нуждается. Он прекрасно приспособился к жизни в своей экологической нише. Кое-какой разум у приматов есть, и им этого хватает. Они пользуются огнем и даже делают грубые орудия. Вид расселился по всей планете и адаптировался к любой среде от экватора до Арктики. А раз он прекрасно адаптировался, то не будет эволюционировать дальше», — заключил Бодин.
1: «Это им не нужно.
2: Если только... если не подбросить на планету убийцу. Или убийц. Берсеркеров, которые станут неутомимо преследовать этот вид. Нечто большое, быстрое и почти неуязвимое».
3: «Ангелы Чарли», — согласилась Пранк. «Поняла. Выживает самый приспособленный. Роботы-берсеркеры, чей девиз — эволюционируй или будет хуже».
0: Телефон в машине зазвонил опять.
3: «Если это Уарт, не давайте ему долго болтать», — предупредил я. «А если это наш друг?» «Пранк слушает. Алло».
1: «Вы все поняли», — произнес низкий сонный голос. «А теперь убейте меня».
3: «Что поняли?» — спросила Пранк, распугивая детей и регулировщиков на перекрестках.
1: «Убить?» — переспросил я, крепко зажмуриваясь. «Чтобы я смог отдохнуть», — ответила Норме. «Нас было 12. Я последний».
3: 12 кого? А ангелов? То есть роботов?
1: По одному в каждом уголке вашей планеты. Мы преследовали и убивали. Уничтожали слабых, а остальных выдавливали в пещеры и холодные горы. Прогоняли их с прекрасных равнин, где было много мяса.
3: «Миф о драконе», — пробормотал Бодин.
4: «Расовая память».
3: «Никакой расовой памяти не существует», — не согласилась Пранк. «Чушь», — возразил я. «Что есть культура, как не расовая память?»
1: «Потом я спал 1000 лет и видел сны, но я не мог говорить. Ксо Милчо не мог меня услышать, и он меня не убил».
3: «Ксо Милчо?» Пранк закурила новую сигарету. «Напоминает название системы магазинов».
4: «А мне напоминает альмекское имя», — сказал Бодин. «Этот Ксо Милчо уложил тебя в гробницу?»
1: «И спас от луны. Оставил спать и видеть сны, но он не убил меня».
3: «Мы тоже хотим, чтобы ты спал и видел сны», — сказал я. «Где ты?»
1: «В городе мертвых».
3: «В каком?» — уточнила Пранк.
1: «Городе».
3: Энорми начал заикаться, как испорченный компакт-диск.
1: «Не могу сказать, в каком».
3: Щелчок. «Что случилось?» — встрепенулась Пранк. «Мы его перегрузили», — сказал Бодин. «Если эта идея насчет берсеркера верна, то Энорми запрограммирован прятаться. Он не может сказать нам, где находится. Мы ведь не можем перестать дышать».
0: «Тогда нам придется проверить все кладбища», — заявила Пранк, утапливая педаль газа. Я не захотел смотреть в окно, поэтому пригнул голову и уставился на мигающую точку на дисплее. Даже на нем наша скорость была огромной. И тут в верхнем левом углу экрана я заметил вторую мигающую точку, неподвижную. «Поезжайте на север», — велел я. «Крессент-стрит, угол Цитадел-стрит».
3: «Но там нет кладбищ», — запротестовала Пранк. «Или это новое озарение?»
0: «Да». Этого ей оказалось достаточно. Она развернулась на 180 градусов, и я зажал уши, чтобы не слышать визга ни в чем не повинных шин.
3: «Проклятье!» — процедила Пранк, свернув с Цитадел на Крессент. Я приоткрыл глаза и обозрел захудалый бизнес-центр, состоящий из пончиковой, универмагов Starbucks и Woolworth и заброшенного кинотеатра. Кладбища не было.
4: «Здесь мы только зря потратим время», — фыркнула Пранк.
3: «Погодите-ка», — воскликнул Бодин. «Взгляните на афишу».
0: Я открыл глаза чуть шире. На афише кинотеатра недоставало нескольких букв, но название последнего фильма все еще можно было прочесть.
3: «Город мертвых».
0: Машину мы оставили на стоянке перед Starbucks, где BMW смотрелось не столь подозрительно. Широкие двери главного входа в кинотеатр оказались заперты, но я догадался, что выход из него должен находиться сзади, и оказался прав. Я также предположил, что дверь выхода будет вышиблена, и снова оказался прав. Внутри было темно. Запахи старого попкорна, слез, смеха, кока-колы и поцелуев слились в затхлый букет. Все сиденья оказались демонтированы и проданы, как я предположил, в разные кафе и антикварные магазины, где им теперь самое место. Энорми лежал на голом наклонном бетонном полу, уставившись глазами в потолок в стиле барокко с купидонами, завитушками, ангелами и парочкой горгулий. Я подошел и прикоснулся к его большой трехпалой ноге, совсем как в прошлый раз. И как и в прошлый раз, она оказалась холодной, настоящий камень. И я был рад тому, что он холодный и лежит здесь, во мраке, где на него не упадет свет восходящей луны.
3: «Отлично!» – прошептала Пранк. «Здравствует Вилон и его озарение. Давайте-ка мне ваш телефон, позвоню в музей».
0: «Погодите», – сказал я. «Возможно, Энорми захочет нам что-нибудь сообщить, а делает он это с помощью телефона».
1: «Здесь я могу спать», – прогремел в динамиках кинотеатра знакомый голос. «Здесь я в безопасности».
3: «Теперь он говорит через динамики», – восхитился Бодин. «Очевидно, он может подключиться к любой электронной схеме, даже включить ее, и даже питать ее энергией».
1: «Я последний», – сообщил Энорме. «И они хотят, чтобы вы меня убили».
3: «Кто хочет?» – спросил я. «И кто тебя создал?»
1: «Создатели. Они создали нас, чтобы создать вас. Они летали между звездами и искали миры, где можно разбудить жизнь. Ваш мир тогда еще не назывался Земля. Он вообще никак не назывался. А ваш вид населял всю планету, молчаливый, но сильный».
3: «Сильный?» – удивилась Пранк. «Мы были слабыми». «Это миф», — возразил Бодин. «На самом же деле Хомо был самым впечатляющим убийцей на планете, даже не имея языка и культуры. Зато имея огонь и руки, палки и камни, охотясь стаями, он мог жить где угодно и бросать вызов даже саблезубому тигру».
1: «Да», — прогрохотал голос Энорме. «Вы были царями зверей, а мы сделали вас чем-то более значительным».
3: «Сделали?» — удивилась Пранк.
1: «Чтобы выжить, вам пришлось убивать нас. А чтобы убивать нас, вам пришлось изобретать и совершенствовать орудия сотрудничества, язык, понимание. Убивать нас одного за другим. На нас охотились с палками и камнями, обрушивали валуны. Нас сбрасывали в ямы, хоронили заживо. В этом танце не было снов. Я остался последний».
3: «Но почему мы не находили остальных?» — спросила Пранк, прикуривая новую сигарету от окурка. «Может, и находили», — ответил я, подумав о статуях в Греции, Индии и на Ближнем Востоке. Но Энорме поправил меня.
1: «Все, что было твердым, рассеивалось в воздухе. Убитые мы становились свободными, возвращались в небытие. Это конец нашей боли и нашей миссии».
3: «Мы не хотим тебя убивать», — сказал я. «Мы хотим оставить тебя спящим».
1: «Ксумилчу оставил меня спать. Он спрятал меня от жемчужного мира, который пробуждает меня. Он сделал меня спящим на века, но 100 лет назад я начал видеть сны».
3: «Должно быть, он имеет в виду радио», — воскликнул Бодин. «Едва на планете появились электронные схемы, как в нем что-то пробудилось».
1: «Я могу видеть сны лишь когда сплю. Я видел сны 100 лет. Вы разбудили меня, и теперь я почти не вижу снов».
3: «То была наша ошибка», — сказала Пранк. «Но мы дадим тебе уснуть снова. Мы построим для тебя специальную комнату в музее, и ты сможешь спать вечно».
1: «Они хотят, чтобы вы убили меня», — повторила Норме. «Они хотят прийти».
3: «Вот и прекрасно», — заявила Пранк. «Они тоже могут прийти».
2: Я похолодел. «Мы ведь не знаем, кто они такие», — произнес я. «Или чего хотят».
1: «Когда все мы умрем, дело будет сделано», — пояснила Норме. «И создатели придут».
3: «Да он же передатчик», — догадался Бодин. «Когда он погибнет, его хозяева узнают, что мы выжили. Он подаст им сигнал».
2: «Это может стать началом тревоги», — сказал я. «Если мы его убьем, они поймут, что мы эволюционировали, но в качестве дополнительной информации они узнают, что мы сохранили способность убивать».
3: «К чему вы клоните?» — спросил Бодин.
2: «Возможно, от нас ждут, что мы сохраним последнего из них. Может, это своего рода проверка?»
3: «Новое озарение?» — поинтересовалась Пранк.
2: «Решение принимать не нам, ведь оно затрагивает все человечество».
1: «Они хотят, чтобы вы убили меня», — еще раз повторил Энорме.
3: Его голос эхом отражался от стен пустого кинотеатра.
1: «Создатели придут к вам с небес, и все кончится».
3: «Даже не думай умирать», — заявила Пранк и показала нам свои часы. «Уже 12-й час, ребята. Энорме надо отвезти в музей, пока его не нашла полиция, иначе...»
2: «Слишком поздно», — заметил Бодин, задирая голову. И я услышал рокот зависшего над нашими головами вертолета.
3: «Проклятье!» — процедила Пранк. «Стоило нам!»
2: Шум вертолета заглушил ее голос. Мы с Бодином беспомощно переглянулись. По крыше затопали, шаги перемещались к пожарному выходу. На улице взвыли сирены.
3: Бам!
2: Дверь черного хода внезапно распахнулась.
3: «Назад! Заложникам отойти назад!» «Уарт!» — заорал я. «Мы не заложники! Не стреляйте! Мы знаем, что это за штуковина! Это...»
2: «Мне известно, что это! Это монстр!» — заявил Уарт, выходя перед своими людьми с мегафоном в руке. «Вперед!» Дверь главного входа резко распахнулась, и в зал хлынули вооруженные копы в бронежилетах. Двое держали на плечах противотанковые гранатометы.
3: «Не стрелять!» — приказала Пранк, хладнокровно заслоняя Энорме и перекрывая линию огня. «Уарт, я могу все объяснить!»
5: «Не советую со мной хитрить!» — крикнул в ответ Уарт.
3: «Это не хитрость! Тут дело общенациональной важности, черт, даже международной! И нам нужна ваша помощь, шеф Уарт!»
2: Ключевым оказалось слово «шеф».
5: «Ребята, не стрелять!» — крикнул Уарт.
2: Спецназовцы опустили оружие.
3: еле успели, прошептал я Бодину, когда Пранк взяла Уарда под руку и отвела в сторону. Она что-то говорила быстро и негромко, указывая сперва на Энорме, потом на потолок, затем снова на Энорме. Лицо Уарда стало озадаченным, потом скептическим, потом изумленным. Бодин улыбнулся мне, и мы облегченно выдохнули. Слишком рано. За спинами Уарда и Пранк, сквозь проем выбитой двери заднего выхода, я мог видеть пустую автостоянку и силуэты деревьев на фоне восходящей луны. Серебристый свет заливал бетонный пол, как пролитая краска. «Уард! Пранк! Закройте дверь!» — крикнул я. Но я опоздал. За спиной раздался стон. «Нет!» — услышал я свой вопль, когда Энорме встал. Глаза тарелки засветились, и в динамиках пустого кинозала прогремело.
1: «Убейте меня!»
3: «Тра-та-та-та-та! Дзинь-блям!» Взвизгнули пули рикошети от псевдокамня. Энорме завертелся в гротескном танце. В его глазах застыла мольба, а короткие руки тянулись к двери, к лунному свету. «Не стреляйте!» — заорал я. «Бабах!» Здание дрогнуло от взрыва противотанкового снаряда. Энорме в последний раз крутанулся и разлетелся по бетонному полу брызгами осколков. «Нет!» — завопил я, спотыкаясь и падая на колени. Все кончилось. Пранк и Уарт осторожно, мелкими шажками подбираясь к бесформенной кучке ошметков псевдокамня. Бодин помог мне подняться, и я присоединился к ним. «Что за чертовщина?» — пробормотал Уарт. Осколки начали дымиться, как кусочки сухого льда. Энорме исчезал, испаряясь. Храня изумленное молчание, мы наблюдали за этим, пока все осколки не исчезли, словно их никогда и не было. «Что это было за чертовщина? Призрак?» — вопросил Уарт, глядя на меня почти с уважением. Я покачал головой и отошел к распахнутой двери. Я не мог ему ответить. У меня не было даже сил смотреть на Уарда. «Это был робот!» — рявкнула Пранк, сердито вытаскивая из пачки последнюю сигарету. «Из космоса! Бесценный экспонат, который вы, идиоты, уничтожили!» «Он был оставлен здесь 500 000 лет назад, чтобы ускорить нашу эволюцию», — объяснил Бодин. «И подать своим создателям сигнал о том, что мы наконец-то сумели его уничтожить». «Что ж, он, несомненно, уничтожен», — удовлетворенно констатировал Уарт. «Как мне кажется, мы успешно прошли испытание». Нет. Полночь уже почти наступила. Я вышел на улицу, минуя озадаченных копов, и посмотрел на миллионы холодных звезд, рассеянных стеклянными осколочками по черному полу Вселенной. Меня безумно потянуло закурить, потому что я задумался о том, кто такие создатели и что они сделают с нами, когда вернутся. «Нет», — повторил я, ни к кому не обращаясь. «Я думаю, мы это дело провалили».

0: Рибисон. Маки.
1: Что я тогда подумал? То же, что и сегодня. Я подумал, это страшновато, пусть даже и законно. Но, пожалуй, будет справедливо завершить это дело расчетом. Выгляните в окно. Уж поверьте мне на слово, находиться на такой высоте в Оклахома-Сити весьма необычно. С тех пор, как это случилось, город просто ополчился против высотных зданий. Впечатление такое, словно тот сукин сын его приплюснул. Черт, он ведь тоже хотел расчета, но поступило судебное распоряжение аж из Верховного суда. Я сперва решил, что тут замешана политика и немного озверел. Слово «озверел» не пишите. Так из какой вы газеты? Никогда о ней не слыхал, но это моя проблема. Короче, я разозлился. Да, точно разозлился, и лишь потом до меня дошло, что причина в правах пострадавших. Мы отменили казни, построили баки, а остальное вы знаете. Что ж, коли вам нужны подробности, то начать надо с моего бывшего помощника. Он занимался всеми деталями. А теперь он сам начальник тюрьмы. Скажите, что это я вас к нему послал. И привет от меня передайте.
2: Я думал, что это откроет ящик Пандоры, и я так тогда и заявил. Но, разумеется, оказалось, что работы не так уж много, да и не в таких масштабах, а все заказы поступали к нам. Мы стали чем-то вроде питомника. Видите этих мерзавцев в баках? Так вот, перед вами 11 копий того гада, который похищал девочек в Вагае, а потом насиловал. Помните его? Но даже 11 – число необычное. Обычно мы делаем 4 от силы 5. И никогда в таком количестве, как делали маков. Делаем, выращиваем, называйте как хотите. Если интересует технология, то придется вам поговорить с самим ветеринаром. Мы его здесь так называем. Он отличный парень. Приехал из сельскохозяйственного колледжа, специализация выращивания клонов. Да так и остался у нас в исправительном департаменте. Он был студентом по обмену, но познакомился с девушкой из Макалистера. Правда, здорово, как все это аппаратура работает. А девушка была моей троюродной сестрой, так что теперь у меня есть родственник индус. Конечно, он не настоящий индус, не из Индии. Я вообще-то унитарианец. Нас в Макалистере несколько, но в тюрьме работаю только я один. Я тогда только что закончил колледж, и это было мое первое задание. Ну, как можно описать под такое дело? В моей стране нет такой, ну, вы сами знаете. И подобная работа меня одновременно отталкивала и восхищала. Техника клонирования известна всем. Самые большие трудности здесь возникают со скоростью роста. Животные становятся взрослыми намного быстрее, и тут мы добились больших успехов. Крупный рогатый скот за 6 недель, утки за 10 дней. Стимуляция генов, ферментные ускорители. От нас хотели, чтобы мы вырастили взрослых маков за 2,5 года, а мы выдали 168 30-летних мужчин за 11 месяцев. Вы уж никому не говорите, особенно моей жене Джин. Но я к ним даже как-то привязался, симпатию испытывал. Тяжело было? Пожалуй, тяжело. Но ведь фермеру тоже не легче, если подумать. Он ведь тоже может своих трюшек любить, но все равно отправляет, и все мы знаем, куда и для чего. Об этом вы юристов спросите. Не, я этим не занимался. Мы уже растили все 168 маков, и мне пришлось одного уничтожить. Он еще маленький был, даже ходить не смог бы. И все для того, чтобы они могли подменить его настоящим. Только не спрашивайте, что я при этом испытывал.
1: То было второе судебное распоряжение. Его приняли уже после того, как маки находились в баках. Кого-то в департаменте юстиции осенила блестящая идея. Полагаю, они решили, что включив настоящего Маккоя, они сделают законной всю операцию, но в таком случае кому-то придется решать, что именно получит того самого настоящего Маккоя, какое семейство. Правосудие не желало в этом участвовать, мы тоже, поэтому привезли одну из тех машин для лотереи. Ведь это, по сути, и получалось лотерея, да только странноватая. Ну, вы меня понимаете. Странное в том смысле, что победителю не полагалось знать, выиграл он или нет. Он или она. Как в расстрельной команде, где никто не знает, у кого боевой патрон. И никому не положено знать, кому он достался. Наверняка эти сведения есть где-то в архивах, но...

0: этом деле. Права пострадавших. Для этого нас и наняли, чтобы мы хранили секрет. Вот мы его и храним. Конец рассказа.
1: Естественно, они выбрали UPS, потому что мы тогда только что приобрели спецавтобус для перевозки заключенных и собирались начать свой бизнес по контракту с бюро. Маки, разумеется, были в основном местными, но не все. Несколько отправились в другие штаты, например, двое в Калифорнию. Проблема тут не в безопасности, поскольку все маки были покорными. Полагаю, их такими спроектировали.
0: Спроектировали — подходящее слово? Короче, проблема была в огласке, в реакции общества. Соблюдение приличий, если уж на чистоту.
1: Нельзя ведь было раскатывать по округе с полным автобусом маков. И практически все семьи не желали, чтобы возле их порога крутились журналисты и телевизионщики. Хотя некоторые хотели этого. Поэтому мы доставляли их в фургонах по двое или трое, обычно с утра. Можно сказать, почти тайком. А прессу заверяли, что все еще утрясаем детали и тянули резину до тех пор, пока дело не было сделано. Но некоторые снимали их доставку на видео. Подозреваю, что они же снимали и казнь своих маков.
0: Я не из тех, у кого возникали проблемы со всем этим делом.
1: Вовсе нет. Я ездил вместе с водителями, особенно поначалу, и общался с теми, кому мы их доставляли. Жаль, вам уже не доведется увидеть благодарность на их лицах. Ведь мака им доставляли для того, чтобы они могли убить его любым способом. Это и называлось расчет. И я гордился тем, что я американец, пусть даже все это началось с ужасной трагедии.
0: С неслыханной трагедии.
1: Договоритесь с водителями сколько хотите. Так на какой телеканал вы работаете?
0: Вы не поверите, какую огласку это дело тогда получило. Оно стало великим триумфом для прав пострадавших, которые теперь включены в Конституцию, верно? Может, я ошибаюсь? Впрочем, особо приятной такую работу не зовешь. Хоть я и не был тогда полностью на стороне тех семей, да и сейчас своего мнения не изменил. Как они выглядели? Да почти как вы, если не считать бороды. Все на одно лицо, все одинаковые. Одним из них был настоящий Маккой. Ну и что с того? Разве весь смысл клонирования не состоял в том, чтобы каждый из них был такой же, как и первый? Меня об этом еще никто не спрашивал. А вы, случайно, не из ток-шоу? Нет, они не смогли бы с ним заговорить, даже если бы захотели, а нам с ними разговаривать не полагалось. У них лица были заклеены изолентой, только глаза виднелись, и видели бы вы эти глаза. Мы в них старались не заглядывать. Один из них мне всю машину заблевал, хотя теоретически он никак не мог этого сделать через изоленту. И я сказал диспетчеру, что моя машина нуждается в теоретической чистке.
1: Они мне всегда казались одинаковыми. Ну, такими, знаете ли, перепуганными, угрюмыми. И мне было трудно их ненавидеть, чтобы они там не натворили. Ну, не они, так их папаша, или как его правильнее назвать.
0: Нам сказали, что они в любом случае больше 10 лет не проживут, а потом их внутренности превратятся в кашу. С этим-то, конечно, никаких проблем не возникало, ведь по закону о правах пострадавших все должно было проделано в течение 30 дней со дня доставки.
1: Я доставил 34 мака, а всего их было 168. И познакомился с таким же количеством прекрасных семей, настоящим срезом американского общества. Черными, белыми, католиками и протестантами. Было и несколько евреев.
0: Слышал я эту байку.
1: А как же без таких слухов, коли одному из них полагалось быть настоящим Маккоем? Были и другие слухи. Например, что одна семья простила своего Мака и послала его куда-то учиться. Не, такое проделать было бы очень трудно. Ведь если вам привезли Мака, то вы обязаны в течение 30 дней вернуть тело. По одной версии, они подменили его тело трупом после аварии, а по другой — посадили на кол чей-то труп, сожгли его, останки вернули. Ну и в это тоже с трудом верится. Только одного мака сожгли на колу, и им пришлось просить на это особое разрешение. Еще бы. Нынче в Оклахоме нужно разрешение, да чтобы листья осенью спалить.
2: Кто их забирал? Санитары, которые покойников из моргов развозят, ведь у нас на это денег и лицензии-то и нету. Но вам они ничего не расскажут. Ведь они что забирали?
0: Кости да пепел.

0: Перибисон. Маки. Продолжение. Да, кое-какие покойнички жутковато смотрелись, это точно. Но работа у нас такая, ко многому привыкаешь. Нет, нам не полагалось паковать их в мешок, но иногда на такое смотрят сквозь пальцы, сами понимаете. Но больше всего меня вот пронял тот, которого распяли. Неправильно эти ребята поступили, коли хотите знать, что я об этом думаю. Нет, мы никак не смогли бы сказать, который из них настоящий Макой. Потому что, как мы вот их в таком виде забирали, вы лучше потолкуйте с теми семьями. Приятные люди, хотя иногда, может, чуточку нетерпеливые. Третья неделя была самой тяжелой в смысле графика. Люди так долго дожидались расчета, что недельку-другую забавлялись со своими маками, но потом им это приедалось. Забавлялись, слово не совсем верное, но вы меня поняли, да? Так вот, потом они их быстренько так бабах-бабах и вызывайте санитаров. Ребят, мол, увозите их, да поскорее. Я это не к тому, что мы не торопились, просто график у нас был очень плотный. А в смысле того, что мы увозили... Нет, у меня с этим проблем не было. Легко. Они же не люди. Кое-кто был здорово поврежден и покорежен, а некоторые очень здорово покорежены. Я не имею права рассказывать о поведении конкретных семей. Могу лишь сказать вот что. Церемония, расчет, казнь, называйте как хотите, всегда оказывались не в точности такой, какой все они ожидали или хотели. Одна семья даже пожелала отпустить своего мака, а поскольку сделать они этого не могли, то потребовали его похоронить. Представляете? Похоронить токсичные отходы. Нет, не могу их назвать или дать их телефон. Пожалуй, я вот что могу вам сказать. Это был мак с номером между 103 и 105. Я этого не скажусь. Мы христиане. Прости нам наши прегрешения, как прощаем мы тех, кто согрешил против нас. Мы пытались оформить все по закону, но штат даже слышать о таком не желал, потому что распоряжение о казни уже было подписано. У нас было 30 дней, и мы прождали до последней недели, а потом воспользовались прибором Киваркяна для смертельной инспекции, это бишь инъекции. Набор привез врач, но на поршень шприца нажать пришлось нам. По-моему, в этом и должно заключаться одно из прав пострадавших. Но, может, я и ошибаюсь. Ходили слухи, что одна семья своего простила и даже ухитрилась его выпустить, но мы с этой семьей не знакомы. По слухам, они подменили тело на труп после аварии, а самого Мака отправили в школу лесничих в Канаде. Даже если это и правда, в чем я сомневаюсь, то прошло уже почти 5 лет, а это половина их жизни. Считается, что их внутренние органы через 10 лет твердеют. Так из какого вы агентства?
1: Своего мы сбросили с самолета. У моего дяди есть большое ранчо возле Мейфилда со взлетной полосой и ангаром. И Cessna 172. Пусть это и незаконно, но что они могут нам сделать?
2: Селяви, или точнее селяморт. Выбирайте на вкус.
3: Это они заставили нас убить его? А разве не для того они нам его дали, чтобы мы распорядились им по своему усмотрению? Разве не в этом заключалась сама идея? Он убил моего отца, как собаку, и если бы я захотел повесить его, как собаку, то разве это не мое дело? А ты не староват для колледжа, мальчик? Электрический стул. Он в гараже стоит. Хочешь посмотреть? Там на сиденье до сих пор пятно от его дерьма.
0: Отец вернулся домой вместе с Маком и заставил меня с мамой выйти во двор и смотреть, как он его расстреливает. Продырявил его, как решето, начал с ног и пошел выше. 10 минут у него на это ушло. И кому от этого какая польза? Тетю-то мою все равно не воскресить. Ее так целиком и не нашли, только кусок ноги. Хотите шоколадку? Импортная, из Англии.
4: Эра? Да это ж было совсем недавно. Я своего отказался принимать. Думал, что я один такой, но потом узнал, было еще 8. Что с ними стало? Наверное, сунули обратно в бак. Они все равно не жильцы, у них ДНК блокированы или переделаны, или что-то в этом роде. Я расчет совершил по-своему. Это фото моей дочери, а Маки, они все мертвы, и точка. Они немного пожили, помучились и умерли. Так чем же они от нас отличаются, скажите на милость.
3: И из какой вы церкви? Я могу назвать нашу настоящую фамилию, но вы должны называть нас номер 49, если станете нас цитировать. Этот номер нам достался в лотерее. Мака нам привезли в среду. Мы его недельку продержали, потом усадили на стол в кухне и выстрелили в голову. Мы понятия не имели, что он все кругом заляпает мозгами. Штат мог бы нам какие-нибудь инструкции или пособия выдать. Вот что я вам скажу. Никто не знал, который из них настоящий. В этом-то и вся суть. Иначе это испортило бы расчет для всех остальных. Однако могу сказать, что наш настоящим не был. Откуда я знаю? Нутром почуял, вот откуда. Поэтому мы его попросту пристрелили и покончили с этой бодягой. Да какое может быть возбуждение, скажите на милость, если приходится убивать то, что и так едва живое, пусть даже считается, что Макс сохраняет чувства и воспоминания. Но некоторые вошли во вкус и даже ездили смотреть на другие казни. Они между собой общались и друг друга предупреждали заранее. Покажите-ка ваш список. Вот с этими двумя я бы точно поговорил. Номера 112 и 43. А может быть, еще и вот с 13-м.
4: Меня так и назвали 112-м. Значит, я снова просто номер.
2: Я-то думал, после армии с этим покончено.
4: Думаю, как раз нам и попался настоящий Маккой.
2: Потому что его очень тяжело оказалось прикончить.
4: Мы его нарезали бензопилой, маленький такой, домашняя модель. Нет, сэр, крови я не боюсь. Да, помучился он как следует. Каждая минута ему часом казалась. Все 20 минут, вот сколько времени на это ушло. Я бы его собакам скормил, если бы тело не полагалось вернуть. Вот и вся история.
5: О да, я удвоил удовольствие, удвоил веселье, даже утроил. Я только один раз стал возражать, когда кончали номер 61. Распяли его. По-моему, намек получился неправильный, но соседям понравилось. Утопить в сортире – это было здорово. Яд, огонь, петля, да что угодно.
6: Люди отыскивали в библиотеках старинные книги, но для этих средневековых штучек нужно специальное оборудование.
5: Один все же смастерил дыбу, но соседи стали жаловаться, потому что вопли им мешали. На мой взгляд, всему есть пределы, даже для прав пострадавших. То же самое насчет казни на Калу.
4: А я уверен, наш маг не был настоящим Маккоем. Хотите знать, почему? Он был такой тихий и печальный. Просто закрыл глаза и умер. А настоящего наверняка было бы куда труднее убить. Мой маг не был невиновным, но и виновным он тоже не был. Хоть он и выглядел 30-летним мужчиной, на самом-то деле ему было всего 18 месяцев, и это как-то проявлялось. Я его убил только для равновесия. Не из мести, а лишь ради расчета. Раз уж потратили столько денег на судебное разбирательство, да на утверждение приговора, не говоря уже о клонировании, доставке и прочем, то они оказались бы потрачены зря, если бы я этого не сделал. Правильно ведь? Слышал я про этого уцелевшего, да только все это лишь слухи. Как слухи про Элвиса. А слухов ходило немало. Говорят, одна семья пыталась простить своего мага и отправить его в Канаду или еще куда-то. Быть такого не может.
6: А вы попробуйте потолковать с этими, вот, с номером 43. Они всем хвастались, что им достался настоящий. Да, меня это возмущало и до сих пор возмущает, потому что нам всем следовало внести в расчет равный вклад. Но кое-кому всегда хочется выставить себя первым и самым главным.
4: Сейчас-то все это уже в прошлом.
6: Так из какой вы юридической фирмы?
4: А я по его взгляду понял, что он и есть оригинал. Уж больно злобные у него гляделки-то оказались. Правда, после недельки в ящике с крысами у него гонору тут поубавилось.
2: Есть такие типы, что всегда будут протестовать, письма разные рассылать и все такое. Но как быть с теми, кто и рожден-то был для того, чтобы помереть, а? Как против такого можно возбухать? Расчет, вот для чего все это было затеяно. А я живу себе дальше. Успел с тех пор снова жениться и уже развелся. А из какого вы колледжа?
4: Настоящий Маккой. Сдается мне, что он просто помалкивал и помер вместе с остальными.
2: А что ему было говорить?
4: Вот он я. Чтобы ему еще хуже стало. А эти слухи, будто он выжил. Подшейте их в папочку со слухами про Элвиса. Поговаривали еще, кто-то подменил тела после аварии, а своего мага отправил в Канаду. Я на такую трепотню тоже много бы не поставил. Народ здесь такой, что и думать бы не стал о Канаде. Да и о прощении тоже. Мы? Мы тоже одолжили у штата тот приборчик киваркяновский. Я слыхал, еще семей 20 поступило так же. Мы его просто усадили, и Мэй нажала на поршень. Это как ручку унитаза дернуть. Мы с Мэй, она уже отошла в мир, ну и благослови Господь ее душу. Так вот, мы с ней думали о расчете, а не о месте. Тот тип, 13-й номер, как-то сказал мне, что думает, будто у него и есть настоящий Маккой, но это ему так хотелось думать, скажу я вам. Сомневаюсь я, что можно было отличить настоящего от прочих, так или даже и можно было, то кто бы этого захотел. Нет, их вы об этом уже спросить не можете, потому что они погибли при пожаре, вся семья. Всего за день до церемонии, которую они запланировали, что-то медленное и с электричеством. Случилась утечка газа или нечто вроде того. Они все погибли, а Мака разнесло взрывом. Пожар и взрыв. Вы на какую страховую компанию работаете? Это было... Карта у вас есть? Ох, какая хорошая. Вот здесь, на углу Оук и Инкрис, всего в полумиле от места первоначального взрыва. Какая ирония, верно? А этого дома там уже больше нет. Видите новый универмаг? Его как раз и построили на месте того дома. Там жила семья, в которой кто-то погиб во время Оклахомского взрыва. И они получили одного из маков в компенсацию и во исполнение права потерпевшего, но, к сожалению, трагедия настигла их вновь еще до того, как они совершили расчет. Забавно, как иногда шутят на небесах, верно? Нет, никто из семьи не уцелел. Был один бездомный тип, вечно ошивался возле их дома, но полиция его прогоняла. Борода у него была в точности, как у вас. Может быть, когда-то другом семьи был или чокнутым троюродным родственником, кто знает. Не повезло тому семейству, сплошные трагедии. А где этот бродяга сейчас? Во дворе за универмагом, он там в мусорном контейнере живет.
2: Вон там, желтый ящик, видите? Его никогда не опорожняют. Не знаю, почему городские власти не вывезли его со двора, но он тут уже почти 5 лет стоит. Я бы на вашем месте к нему не подходил, с ним шутки плохи. Ну, хоть и тихий, никому не пристает, но сами знаете. Дело ваше. Если постучить, то он высунется, решит, что вы ему поесть принесли или еще что. Мальчишки иногда так над ним издеваются.
6: Но близко не стойте, там воняет.

0: Наш сегодняшний эфир открывается рассказом Альфреда Бестера «Выбор». Эта история – предупреждение пустым фантазерам, подобным вам, мне или Адьеру.
1: Не можно ли вы потратить ни одна чашка кофе, достопочтенный сэр? Я есть несчастный голодающий организм.
0: Днем Адьер был статистиком. Он занимался такими вещами, как таблицы, средние величины и распределение, гомогенные группы и случайные отборы. Ночью же Адьер погружался в сложные и тщательно продуманные фантазии. Либо он переносился на сотню лет назад, не забыв, разумеется, прихватить энциклопедии, бестселлеры и таблицы с результатами скачек, либо воображал себя в золотом веке совершенства далекого будущего. Пока вы и я, и Адьер очень похожи.
1: Не можно ли пожертвовать одна чашка кофе, дражайшая мадам? Для благословенная щедрость. Я признателен.
0: В понедельник Адьер ворвался в кабинет своего шефа, размахивая кипой бумаг.
2: «Глядите, мистер Грант, я открыл нечто!»
0: «О, черт!» — отозвался Грант. «Какие могут быть открытия во время войны?»
2: «Я поднимал материалы внутреннего департамента. Вам известно, что численность нашего населения увеличилась на 3,0915%?»
0: «Это невозможно. Мы потеряли столько, что...» «Должно быть, где-то вкралась ошибка», — пробормотал Грант, пролистав бумаги. «Проверьте».
2: «Есть, сэр», — затараторил Адьер, покидая кабинет. «Я знал, что вы заинтересуетесь, сэр. Вы идеальный статистик, сэр».
0: Во вторник Адьер обнаружил отсутствие связи между отношением рождаемость-смертность и ростом населения. Адьер представил данные шефу, заработал похлопывание по спине и отправился домой к новым фантазиям. Проснуться через миллион лет, узнать разгадку тайны и остаться там, в будущем, припав к лону Земли и всяким другим не менее прекрасным лонам. В среду Адьер выяснил, что в окрестностях Вашингтона численность населения упала на 0,29%. Это было неприятно, ему пришлось искать прибежище в мечтах о золотом веке королевы Виктории, в котором он изумил и покорил мир потоком романсов, пьес и стихов, позаимствованных у Шоу, Голсорси и Уайльда.
1: «Одна чашка кофе, благородный сэр! Я есть бедная личность, нуждающаяся в жарость!»
0: В четверг Адьер проверил Филадельфию. Прирост на 0,959%. Так, Литл Рок 1,1329%. Сент-Луис 2,92%. И это несмотря на полное уничтожение района Джефферсона, происшедшее из-за досадной ошибки военного компьютера.
2: «Боже мой!» — воскликнул Адьер, дрожа от возбуждения. «Чем ближе к центру страны, тем больше прирост численности. Но ведь именно центр пострадал сильнее всего. В чем же дело?»
0: Этой ночью он лихорадочно метался между прошлым и будущим, а следующим днем, по имеющимся данным, начертил на карте останков США концентрические окружности, цветами обозначая плотность населения.

0: Красный, оранжевый, желтый, зеленый и синий круги образовали идеальную мишень, в центре которой оказался Канзас.
1: «Мистер Грант!» — вскричал Адьер в высокой статистической страсти. «Ответ таится в Канзасе!»
0: «Поезжайте туда и добудьте этот ответ!» — велел Грант, и Адьер удалился.
2: «Можно ли удерить цена один кофе, почтенная мисс? Я есть изогородный организм, требующий к тебе питание».
0: Поездки в те дни, надо вам сказать, были связаны с немалыми трудностями. Корабль, шедший в Чарльстон, в северных штатах железных дорог не осталось, налетел на мину. 17 часов Адьер держался в ледяной воде, бормоча сквозь зубы. «Если бы я только родился на 100 лет раньше!» Очевидно, эта форма молитвы оказалась действенной. Его подобрал тральщик и доставил в Чарльстон. Там Адьер получил почти смертельную дозу радиоактивного облучения в результате рейда, не повредившего, по счастью, железнодорожное полотно. Он лечился весь путь. Бирмингем, бубонная чума, Мемфис, отравленная вода, Литл-Рок, карантин и, наконец, Лайонесс, штат Канзас. Выплески лавы из шрамов на земле, выжженные дороги, тучи сажи и нейтрализующих веществ, радиоактивное свечение в темноте. После беспокойной ночи в гостинице Адьер направился в местный статистический центр, вооруженный до зубов всякого рода документами. Увы, центр не был вооружен данными. Снова досадная ошибка военных. Центра просто не существовало. Весьма раздраженный, Адьер направил стопы в медицинское бюро, предполагая получить сведения о рождаемости у практикующих врачей. Бюро было на месте, и был даже акушер, который сообщил Адьеру, что последнего врача забрали в армию 8 месяцев назад. Возможно, в тайну посвящены повивальные бабки, но их списков не имеется. Придется ходить от двери к двери, интересуясь у каждой дамы, не практикует ли она это древнее занятие. Адьер вернулся в гостиницу и на клочке оберточной бумаги написал: «Столкнулся с дефицитом информации. Ждите дальнейших сообщений». Он засунул послание в алюминиевую капсулу, прикрепил ее к единственному выжившему почтовому голубю и с молитвой выпустил его. Потом сел у окна и загрустил. Его внимание привлекло странное зрелище. На площадь внизу только что прибыл автобус из Канзаса. Эта старая колымага со скрежетом затормозила. С большим трудом открылись двери, и вышел одноногий мужчина с забинтованным, вожженным лицом. Очевидно, это был состоятельный фермер, который мог позволить себе приехать в поисках медицинского обслуживания. Автобус развернулся для обратного пути в Канзас и дал гудок. Тут-то, собственно, и началось странное. Из ниоткуда, абсолютно ниоткуда, появилась толпа людей. Они выходили из переулков, из-за развалин. Они заполнили всю площадь. Здоровые, веселые, счастливые. Они болтали и смеялись, забираясь в автобус. Они походили на туристов с сумками и рюкзаками, ящиками, картонками и даже с детьми. Через 2 минуты автобус был полон. Когда он тронулся, из салона грянула песня, и эхо ее еще долго блуждало среди разрушенных зданий и груд камней. «Будь я проклят!» — проговорил Адьер. Он не видел беззаботной улыбки больше 2 лет. Он не слышал веселого пения больше 3 лет. Это было жутко. Это было невообразимо. «Эти люди не знают, что идет война?» — спросил он себя. И чуть погодя: «Они выглядят здоровыми. Почему они не на службе?» И, наконец, «Кто они?» Ночью Адьер спал без сновидений.
2: «Не можете ли, добрейший сэр, потратить 1 чашка кофе? Я и на родине слаб городом».
1: Ранним утром Адьер за непомерную плату нанял машину, выяснил, что бензин нельзя купить ни за какие деньги, и раздобыл хромую лошадь. Увы, опросы населения ничего не дали. Он вернулся как раз к отходу автобуса в Канзас. Снова орда веселых людей заполонила площадь. Снова старенький автобус затрясся по разбитой дороге. Снова тишину разорвало громкое пение.
3: «Будь я проклят!» – тяжело прохрипел Адьер. «Шпионы?»
1: В ту ночь он был секретным агентом Линкольна, предвосхищающим каждое движение Ли, перехитряющим Джексона и Джонсона. На следующий день автобус увез очередную партию таинственных весельчаков. И на следующий, и на следующий.
3: 400 человек за 5 дней, подсчитал Адьер. Район кишит шпионами.
1: Он начал бродить по улицам, стараясь выследить беззаботных туристов. Это было трудно. Местные жители ничего о них не знали и ими не интересовались. В те дни думали лишь о том, как выжить.
4: Все сходится. Лайонесс покидает 80 человек в день, 500 в неделю, 25 тысяч в год. Возможно, это и есть ключ к тайне роста населения.
1: Адьер потратил $25 на телеграмму шефу. Телеграмма гласила: «Эврика, я нашел!»
2: «Не можно потратить на одна одинокая чашка кофе, бесценная мадам! Я есть не бродяга, но решенный человек!»
1: Счастливый шанс представился на следующий день. Как обычно, подъехал автобус, но на этот раз толпа собралась слишком большая, трое не влезли. Вовсе не обескураженные, они отошли, замахали руками, выкрикивая напутствие отъезжающим. Затем повернулись и пошли по улице.
4: Адьер стрелой выскочил из номера и следовал за ними через весь город на окраину по пыльной проселочной дороге, пока они не свернули и не скрылись в старом амбаре.
1: «Ага», — сказал Адьер. Он сошел на обочину и присел на неразорвавшийся снаряд. «Ага, что?» Ясно только, где искать ответ. Сумерки сгустились в кромешную тьму, и Адьер осторожно двинулся вперед. В этот момент его схватили за руки, к лицу прижали что-то мягкое.
2: «Одна одинокая чашка кофе для бедной несчастливец. Достойный сэр. Щедрость благословит!»
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Адьер пришел в себя на койке в маленькой комнате. Рядом за столом сидел и деловито писал седовласый джентльмен с резкими чертами лица. На краю стола находился радиоприемник.
3: «Послушайте», — слабо начал Адьер.
1: «Одну минутку, мистер Адьер», — вежливо сказал джентльмен и что-то сделал с радиоприемником. В центре комнаты над круглой медной плитой возникло сияние, сгустившееся в девушку, нагую и очаровательную. Она подскочила к столу, засмеялась и затараторила. Джентльмен улыбнулся и указал на дверь. «Пойдите, разрядитесь». Девушка моментально выбежала.
4: «Вы шпионы!» — обвинил Адьер. «Она говорила по-китайски».
1: «Едва ли. Скорее, это старофранцузский. Середина 15 века. Простите». Он снова включил радио. Теперь свечение породило голову мужчину, заговорившего с отчаянной медлительностью. Джентльмен указал на дверь. Мужчина вышел, еле переставляя ноги. «Мне кажется, — дружелюбно продолжил седовласый джентльмен, — что это влияние потока времени. Двигаясь вперед вместе с ним, они ускоряются, идя против его течения назад, тормозятся. Разумеется, этот эффект через несколько минут исчезает».
5: «Что?»
1: — вздохнул Адьер.
5: «Путешествие во времени?»
1: «Ну да».
5: «Вот ведь интересно. Люди привыкли рассуждать о путешествии во времени. Как оно будет использовано в археологии, истории и так далее. И никто не видел истинного его назначения.
1: Терапия».
5: «Терапия?
1: Медицина?»
5: «Да».
1: «Психологическое лечение для тех неприспособленных, которым не помогают другие средства. Мы позволяем им эмигрировать, бежать. Наши станции расположены через каждые четверть века».
5: «Не понимаю».
1: «Вы попали в иммиграционное бюро».
5: «О, Господи!»
1: Адьер подскочил на койке.
5: «Ответ к загадке! Сюда прибывают тысячи! Откуда?»
1: «Из будущего, разумеется. Перемещение во времени стало возможным лишь с... скажем, с 2505 года.
5: «Но те замедленные, вы говорили, что они идут из прошлого».
1: «Да, однако первоначально-то они из будущего. Просто решили, что зашли слишком далеко». Седовласый джентльмен задумчиво покачал головой.
5: «Удивительно, какие ошибки совершают люди. Абсолютно утрачивают контакт с реальностью. Знал я одного, его не устраивало ничто другое, кроме времен королевы Елизаветы. Шекспир, говорил он, испанская армада, Дрейк и Релли, самый мужественный период истории, золотой век. Я не смог его образумить, и вот выпил стакан воды и умер.
1: Тиф. Можно ведь сделать прививки».
5: «Все было сделано. Но болезни тоже меняются. Старые штаммы исчезают, новые появляются.
1: Извините». Из свечения вышел мужчина, что-то протараторил и выскочил за дверь, чуть не столкнувшись с обнаженной девушкой, которая заглянула в комнату, улыбнулась и произнесла со странным акцентом:
6: «Простите, мистер Джеллинг, кто этот только что вышедший джентльмен?»
1: «Питерс».
6: «Из Афин?»
1: «Совершенно верно».
6: «Что, не понравилось?»
1: «Трудно без водопровода».
6: «Да. Через некоторое время начинаешь скучать по современной ванной. Где мне взять одежду? Или здесь уже ходят нагими?»
1: «Подойдите к моей жене, она вам что-нибудь подберет». В комнату вошел замедленный мужчина. Теперь он был одет и двигался с нормальной скоростью. Они с девушкой взглянули друг на друга, засмеялись, поцеловались и, обнявшись, ушли. «Да», — произнес Джеллинг, «выясняется, что жизнь — это сумма удобств. Казалось бы, что такое водопровод по сравнению с древнегреческими философами? Но потом вам надоедает натыкаться на великих мудрецов и слушать, как они распространяются про избитые истины. Вы начинаете скучать по удобствам и обычаям, которых раньше и не замечали».
7: «Это поверхностный подход», — возразил Адьер.
1: «Вот как? А попробуйте жить при свечах, без центрального отопления, без холодильника, без самых простых лекарств. Или наоборот, проживите в будущем, в колоссальном его темпе».
7: «Вы преувеличиваете», — сказал Адьер. «Готов поспорить, что существуют времена, где я мог бы быть счастлив. Я...»
1: «Ха!» — фыркнул Джеллинг. «Великое заблуждение. Назовите такое время».
7: «Американская революция».
1: «Никакой санитарии, никакой медицины. Холера в Филадельфии, малярия в Нью-Йорке. Обезболивания не существует. Смертная казнь за сотни малейших проступков и нарушений. Ни одной любимой книги или мелодии».
7: «Викторианская эпоха».
1: «У вас все в порядке с зубами и зрением? Очков мы с вами не пошлем. Как вы относитесь к классовым различиям? Ваше вероисповедание?»
5: Не дай вам Бог принадлежать к меньшинству. Ваши политические взгляды? Если сегодня вы считаетесь реакционером, те же убеждения сделают вас опасным радикалом сотню лет назад. Вряд ли вы будете счастливы.
7: Я буду в безопасности.
5: Только если будете богаты, а деньги мы с вами послать не можем. Нет, Адир, бедняки умирали в среднем в 40 лет в те дни. Уставшие, изможденные. Выживали только привилегированные, а вы будете не из их числа.
7: С моими-то знаниями?
5: Джеллинг кивнул. Ну вот, добрались до этого. Какие знания? Смутные представления о науке. Не будьте дураком, Адир. Вы пользуетесь ее плодами, ни капли не представляя сущности.
7: Я мог бы специально подготовиться и изобрести радио, например. Я сделал бы состояние на одном радио.
5: Джеллинг улыбнулся. Нельзя изобрести радио, пока не сделаны сотни сопутствующих открытий. Вам придется создавать целый мир. Нужно изобрести и научиться изготавливать вакуумные диоды, гетеродинные цепи и так далее. Вам придется для начала получить электрический ток, построить электростанции, обеспечить передачу тока, получить переменный ток. Вам... Ну зачем продолжать? Все очевидно. Сможете вы изобрести двигатель внутреннего сгорания, когда еще не имеют представления о переработке нефти?
7: «Боже мой!» – простонал Адир. «Я и не думал. А книги? Я мог бы запомнить.
5: И что? Опередить автора? Но публику вы тоже опередите. Книга не станет великой, пока читатель не готов понять ее. Она не станет доходной, если ее не будут покупать.
7: А если отправиться в будущее?»
5: «Я же объяснил вам. Те же проблемы, только наоборот. Мог бы древний человек выжить в 20 веке? Остаться в живых, переходя улицу? Водить автомобиль? Разговаривать на ином языке? Думать на этом языке? Приспособиться к темпу и идеям? Никогда! Сможете вы приспособиться к 30 веку? Никогда!» «Интересно, — сердито сказал Адир. Если прошлое и будущее настолько неприемлемы, зачем же путешествуют эти люди?» «Они не путешествуют, — ответил Джеллинг. Они бегут».
7: «От кого?»
5: «От своего времени».
7: «Почему?»
5: «Оно им не нравится».
7: «Куда же они направляются?»
5: «Куда угодно. Все ищут свой золотой век. Бродяги, вечно недовольны, вечно в пути. Половина попрошаек, которых вы видели, наверняка эти лодыри, застрявшие в чужом времени».
7: «Значит, те, кто специально приезжает сюда, думают, что попали в золотой век?»
5: «Да».
7: «Но это безумие!» — вскричал Адир. «Неужели они не видят руины, радиация, война, истерия? Самый ужасный период в истории!»
5: Джеллинг поднял руку. «Так кажется вам. Представители каждого поколения твердят, что их время самое тяжелое. Но поверьте моему слову, когда бы и как бы вы ни жили, где-то обязательно найдутся люди, уверенные, что вы живете в золотом веке».
7: «Будь я проклят», — проговорил Адир.
5: Джеллинг пристально посмотрел на него. «Будете», — мрачно сказал он. «У меня для вас плохие новости, Адир. Мы не можем позволить вам остаться здесь. Нам надо хранить секрет».
7: «Я могу говорить везде».
5: «Да, но в чужом времени никто не обратит на вас внимания. Вы будете иностранцем, чужаком».
7: «А если я вернусь?»
5: «Вы не можете вернуться без визы, а я вам ее не дам. Если вас это утешит, то знайте, что вы не первые, кого мы так высылаем. Был, помню, один японец».
7: «Значит, вы отправите меня?»
5: «Да. Поверьте, мне очень жаль».
7: «В прошлое или в будущее?»
5: «Куда хотите».
8: Выбирайте.
9: «Почему такая скорбь?» – напряженно спросил Адьер. «Это же грандиозные приключения, мечта моей жизни!»
8: «Верно, верно, все будет чудесно!»
9: «Я могу отказаться!» – нервно сказал Адьер.
8: Джеллинг покачал головой. «В таком случае вас придется усыпить, так что лучше выбирайте сами!»
9: «Я счастлив сделать такой выбор!»
8: «Разумеется!» «У вас правильное настроение, Адир.
9: Мне говорили, что я родился на 100 лет раньше».
8: «Всем обычно это говорят. Или на 100 лет позже».
9: «Мне говорили и это».
8: «Что ж, подумайте. Что вы предпочитаете? Прекрасное будущее или поэтическое прошлое?»
9: Адир начал раздеваться. Раздеваться медленно, как делал каждую ночь перед тем, как предаться фантазии. Но сейчас фантазии предстояло воплотиться, и момент выбора страшил его. Еле переставляя ноги, он взошел на медный диск, на вопрос Джеллинга пробормотал свое решение и исчез из этого времени навсегда.
8: Куда? Вы знаете... «Я знаю.
9: Адьер знает.
8: Он ушел в землю наших дорогих мечтаний. Он скрылся в прибежище наших снов. И почти тут же понял, что покинул единственное подходящее для себя место. Сквозь дымку лет все времена, кроме своего собственного, кажутся золотыми и величественными». Мы жаждем будущего, мы томимся по прошлому и не осознаем, что выбора нет. Что день сегодняшний, плохой или хороший, горький, тяжелый или приятный, спокойный или тревожный, единственный день для нас. Ночные мечты – предатели, и мы все соучастники собственного предательства.
10: «Не можно тратить цена одна чашка кофе, достойный сэр!» «Нет, сэр, я не есть попрошайная личность. Я есть изгородный японский странник, оказаться в этот ужасный год, почетный сэр! Ради вся святая мирость! Один билет в город Райанес! Я хочу на Карене морить виза! Я хочу в Хиросима назад, 1945! Я хочу домой!»

0: Это был рассказ Альфреда Бестера, который назывался «Выбор».
1: Роберт Шекли. По мнению здравомыслящего. Согласно легенде, на самой окраине нашей островной галактики есть безымянная планетка. И на ней одно единственное дерево, на вершине которого с помощью клина закреплен огромный алмаз. Камень поместили туда представители некой давно-давно сгинувшей расы. В нем можно увидеть все, что было, есть и что еще только будет. Это дерево называется древом жизни, а кристалл на его вершине – всевидящим оком. Три человека отправились однажды на поиски этого дерева. Немало опасностей и трудностей встретилось им на пути, и вот, наконец, оно предстало перед ними. Каждый из них по очереди взобрался на его вершину и заглянул в магический кристалл. Затем они стали сравнивать свои впечатления, и первый, человек весьма авторитетный, сказал: «Я видел бесчисленное множество деяний, как великих, так и совершенно незначительных. И я понял, что это всего лишь замочная скважина в двери, ведущей во Вселенную. То, о чем Борхес говорит в своем Алефе». Второй человек, известный ученый, сказал: «Я видел искривление пространства, гибель фотона, рождение звезды и догадался, что передо мной некая суперголограмма, самозародившаяся и самовоссоздающаяся, и она дает нам целостное представление о том, что такое наш мир». «Единственное верное восприятие всегда чувственно», — сказал третий человек, натура сугубо творческая, и показал своим друзьям только что сделанные наброски, изображения женщин, леопардов, скрипок и пустынь, гор и небесных светил. «Как и вы, — молвил художник, — я видел, в общем, то же самое, что вижу всегда».

0: Альфред Ван Вогт. «Чем не дыши, один черт». Хотя безумные разговоры продолжались годами, пика они начали достигать, когда мне исполнилось 32. Об этих изменениях, которые надвигаются. О том, что после 11 мая в атмосфере не останется кислорода, то есть через 32 дня. Думаете, они кого-нибудь напугали? Только не меня, а Арта Аткинса. «Смиритесь», — вещали все масс-медиа, что не включи. «Отправляйтесь в ближайшее убежище и сделайте это сейчас, не откладывая до последней минуты». У меня были мои девочки, и моя игра, и моя шикарная квартира, и все, что душа пожелает. И в конце концов, эта чушь начала действовать мне на нервы. Чем, по-вашему, я занимался большую часть времени по ночам с очередной девушкой? Отговаривал бежать в ближайшее убежище. «Ради бога!» — увещевал я ее в самой что ни на есть терпеливой манере. «Там чуть больше кислорода, вот и все. Это лишь временная мера, уж я-то знаю. Я один из тех, кто принимал участие в сооружении ближайшего убежища». Произнесите это сотню раз в рыдающую груду нежной женской плоти, и вам тоже станет скучно, а то, что происходило дальше, было ничуть не лучше. В это утро телефон зазвонил вскоре после 10. Я взял трубку, и на экране появилось изображение Моны. Мона — последнее приобретение моей отборной коллекции, сделанной всего полгода назад. В данный момент она была полностью одета.
1: «Я выхожу из игры», — заявила она.
0: «Послушай», — ответил я, скорее изображая удивление, чем на самом деле испытывая это чувство. «Как можно выйти из игры, в которой не участвуешь?»
1: «Ох, тебе все шуточки», — надулась она и своим знаменитым движением отбросила назад золотистые волосы.
0: Когда я впервые увидел, как она это делает, то чуть голову не потерял от эротических фантазий и до сих пор не выработал к этому иммунитет. Тут до меня дошло, что она продолжает говорить.
1: «В смысле, я собираюсь переселиться в убежище. Этот воздух слишком плох для меня».
0: «Ты наслушалась болтовни этих сумасшедших», — сказал я. «Говорил же, не делай этого».
1: «Ну, может, тебе тоже стоит к ним прислушаться?» — выпалила она, явно выбившись из колеи и силясь справиться с собой. В конце концов, ей это удалось. «До большого дня остался всего месяц».
0: «Что еще за большой день?» — сделал я вид, что не понимаю. Увы, экран уже опустел. Я не торопился отзванивать ей. Может, она рассчитывала на быструю реакцию, на то, что Арт Аткинс будет умолять ее. Так вот, нет. Спасибо большое. Наконец, где-то в полдень я попытался связаться с ней. Телефон звонил и звонил, но никто не отвечал. До меня начало доходить, что, возможно, она действительно сделала то, о чем говорила. Я положил трубку мягко, но при этом стиснул зубы. И просто сидел, качая головой. Удивительно. Эти ненормальные всегда добиваются своего. Всегда находятся такие ублюдки, которые делают жизнь еще более трудной. Ну что тут можно предпринять? Я в каком-то смысле сдался. Пусть уж ловят момент. У меня возникла другая мысль. Я внезапно понял, что сама Мона не сумела бы организовать все это так быстро. Она не привыкла затруднять себя. А тут, ну, я решил плюнуть на некоторые опасности и заковылял наружу. Вам было бы интересно взглянуть на город, где я оказался, покинув свою квартиру на верхних этажах небоскреба. На тротуарах, ни души, ни этажах небоскреба.

0: атмосфере углекислого газа. Сдержав желание ловить ртом воздух, я заколебался. Стоит ли моно таких усилий? И тут же понял, это вопрос принципа. Позволь одной девчонке слинять, моментально и остальные разбегутся, и не успеешь глазом моргнуть, как будешь спать один-одинешенек. Моне нужно преподать наглядный урок. Я должен иметь возможность сказать Хэти, Адели и Зои: «Окей, сестричка, но не забывай, что случилось с дамочкой, которая решилась бросить Арта Аткинса». Место, куда я направлялся, находилось в сотне ярдов от центральной улицы Духов. Ну, я побрел туда и просто шутки ради попытался остановить одну из муниципальных цистерн со сжиженным кислородом, которые в эти дни во множестве курсируют по улицам. Уродливые штуки. Лично мне кажется, что если хочешь вдыхать нормальное количество кислорода, нет смысла просто выпускать его в воздух. Эти цистерны представляют собой простейшие машины серийного производства с электрическими моторами, перезаряжаемыми батареями и выступающими передними сиденьями. Как обычно, никто даже не подумал остановиться, чтобы подвести меня бесплатно. Поскольку я уже смирился, то поднял руку с зажатой в ней 20-долларовой банкнотой. И, пожалуйста, никаких проблем. Я сказал водителю, куда мне надо, и он кивнул на заднее сиденье. Дополнительного кислорода тут нет, но, по крайней мере, сидеть можно и бока не отобьешь. За 20 долларов я, как правило, езжу на переднем сиденье. Но я воспринимаю этих парней такими, какие они есть. Оказавшись внутри, я показал ему деньги. Он кивнул на пепельницу, дескать, положи туда, и потом выдал очередную банальность, улыбаясь с поджатыми губами. «Если хотите, я отвезу вас к ближайшему убежищу», и быстро добавил, как будто ожидая с моей стороны враждебной реакции: «Нечего храбриться перед лицом того, что на вас надвигается». «Послушайте, я собираюсь навестить свою девушку», — терпеливо ответил я. «А уж если мне вздумается отправиться в убежище, я воспользуюсь своим личным входом». Он, наверное, решил, что это шутка. В зеркале заднего обзора я снова увидел эти его поджатые губы. Тем не менее, он, казалось, немного расслабился и сказал тоном светской болтовни: «Странные люди попадаются в последние месяцы. Естественный отбор дает нам новый взгляд на человеческую расу. Год назад у входа в убежище огромные толпы людей стояли лагерем. Это одна категория. Когда 3 месяца назад войти в конце концов разрешили, они хлынули внутрь. Потом появились другие категории. Психологи насчитывают около 100 различных эмоциональных типов. Ну а сейчас возник особый тип взаимоотношений между мужчинами и женщинами, где мужчина играет нехарактерную для него доминантную роль». Он помолчал, явно колеблясь. «Можно задать вопрос?» Я удивился. «Вы оказали мне любезность, согласившись подвести. Конечно, спрашивайте».
1: «Почему вы, ну, как бы не удручены всем происходящим?»
0: Он взмахнул свободной рукой, охватив этим жестом половину горизонта.
1: «Ну, что кислорода не хватает? Грядет большое изменение. Почему вы не пытаетесь укрыться в безопасном месте?»
0: В терминах здравого смысла это объяснить нелегко. Я и не стал пытаться, просто сказал с сожалением: «Вы не похожи на школьного учителя, а я не настроен выслушивать лекцию на банальные темы. Может, это годится для ребятишек, но я, знаете ли, уже 14 лет, как окончил среднюю школу».
1: «И все же», — с той же улыбочкой настаивал он, — «вы хотите жить?»
0: Он не рассчитывал, что я смогу умереть естественной смертью.
1: «Природа больше человека, и уж, конечно, она больше одного человека. В виде исключения на этот раз все должны объединиться».
0: Настала моя очередь улыбаться. «Если все должны, — сказал я, — значит, все будут. В чем проблема?» Он бросил на меня обеспокоенный взгляд.
1: «Решение о том, что делать, принимали квалифицированные ученые. Некоторые люди выступают против этого решения».
0: Он говорил все это наполовину, как бы обращаясь к себе, споря с сомневающейся частью собственного сознания.
1: «На этой поздней стадии они ничего не могут сделать. Что вы думаете об этом?»
0: Я никогда об этом не думал. И это была правда. Потому что все, что я делаю в отношении коварных человеческих существ, всегда носит оборонительный характер. Это они выступают первыми против меня. И тогда проявляется моя защита. Все очень просто. «В данный момент я хочу нанести визит своей девушке». Он в недоумении покачал головой.
1: «Мистер», — сказал он, — «либо вы полный идиот, либо в 100 раз

Лучше меня самого. Удачи! Он высадил меня на улице Моны, помахал рукой из своего мобильного кислородного убежища и укатил. Я двинулся дальше, слегка уязвленный его последними словами и мысленно возражая ему. «Что я есть?» — говорил я себе. «Человек, понявший суть проблемы раньше многих других. И потом я предпочитаю разбираться с неприятностями по мере их поступления. Ради бога, нехватка кислорода станет проблемой только через месяц, вот тогда я и займусь ею. Когда начнется вторный дождь, я вытяну руку, капли упадут на нее, я принюхаюсь к ним, в случае, если к тому времени этим запахом не пропитается вся проклятая вселенная. И тогда, ну, настанет время сесть на коня, фигурально выражаясь, и поскакать к моему личному входу в убежище». Действуя подобным образом, я заработал свой первый миллион, когда мне не было еще и 25. В мире, который катился к закату, и почти все остальные сидели в оцепенении. К 28 я стал одним из самых богатых подрядчиков. На случай, если вы не в курсе, это сфера, в которой можно сделать очень большие деньги. В особенности, если вы заблаговременно знаете, где хранить тела. Естественно, в те прошлые годы приходилось нелегко. Немногое удавалось спланировать наперед. Мы в некотором роде строим мосты, оказываем помощь людям через трансформацию. Как только убежище построено, детали того, что происходит дальше, моя сфера. В основном химические, биологические, медицинские. Тысячи молокососов с ясными глазами слушают лекции о том, как делать инъекции препарата, превращающего элементы кислорода в элементы фтора, и заботы и питание во время трансформации. Прекрасно. Это должно быть сделано, но не надоедайте мне с этим. К тому моменту, когда я поднялся в лифте на этаж Моны, я закончил свои размышления. И спустя минуту осторожно вставил ключ в дверь 412D. Я заранее все обдумал. Ласковый разговор успокоит ее, а потом в постель. Если все получится как надо, на том конец. Но если нет... Я не собирался сильно бить Мону. Зачем она мне без своего хорошенького личика и соблазнительного тела? Поэтому действовать грубо не имело смысла. Кроме того, я вообще не сторонник насилия, за исключением тех случаев, когда без него не обойтись. Одна смачная пощечина заставит ее задуматься, и кости останутся целы. Может, немного крови и синяк, чтобы не забывала. Тот, кто знает женщин, поймет, что я собирался действовать исключительно мягко. Дверь открылась. Я вошел внутрь. Остановился, оглядываясь по сторонам. И должен признать, как всегда, оказался под впечатлением абсолютно восхитительного интерьера. Мои нынешние девушки живут как королевы, и даже те, кому я дал отставку, не бедствуют. Я даю каждой новой возлюбленной карт-бланш во всем, что касается убранства ее жилья. Не сомневайтесь, если подбирать девушек тщательно, они сумеют воссоздать собственную мечту. Мона обладала особым художественным вкусом. Поэтому я осматривался, искренне очарованный. Но было как-то пусто. Я прошел через роскошную гостиную, заглянул в музыкальную комнату, в библиотеку, проверил кухню и, наконец, оказался в великолепно отделанной спальне. Она сделала это! Я опустился на пышную, поистине королевскую постель и позволил поглотить себя безумию того, на что она решилась. И страшно разозлился. Меня не так-то просто вывести из себя. Однако я чувствовал, как жар яростью прихлынул к щекам и разливается по всему телу до самых пяток, словно мне сделали укол витамина Б. Я даже почувствовал во рту его вкус. Короче, я был просто вне себя. «Окей, бэйби, ты сама напросилась», — произнес я вслух.

0: Оказавшись внутри убежища, я нацепил свой маленький значок. Один из тысячи типов. И таким образом стал человеческой молекулой. Люди кишмя кишели во всех коридорах. Для любого, кроме человека вроде меня, который знал, что происходит на всех стадиях строительства, это выглядело как всеобщее столпотворение. Я прокладывал свой путь вниз на уровень Х, поскольку фамилия Моны Хеннесси, точнее, перемещался на скользящей дорожке. Мне нужно было в восточную секцию, именно там располагалась Х. Это потребовало немало времени. Кретин с простецкой физиономией задержал меня на проверочном пункте, изучая мой пропуск. Однако этот пропуск давал мне очень широкие полномочия. Не VIP, слишком легко поддается проверке. А соответствующее количество вспомогательных разрешений больше, чем у кого-либо другого в этом бардаке. Но он, в конце концов, пропустил меня неохотно. Некоторым людям просто не нравится форма моей бороды. Именно такое выражение сквозило в его глазах. Но поделать он ничего не мог. Оказавшись в зоне Х, я всего лишь ввел имя Моны в первый же секционный компьютер, который увидел. На экране тут же возник номер ее комнаты. Я принес с собой подглядывающее устройство и прикрепил его к стене ее комнаты, выходящей в боковой коридор. Сцена, тут же возникшая на маленьком экране, должна была бы заставить меня насторожиться. Помещение было рассчитано на семью. У Моны не было семьи. Однако она была здесь, одетая точно так, как утром, когда я увидел ее на экране видеофона. С ней был мужчина с прилизанными волосами. Ага, вот в чем, значит, дело. Бойфренд? Похоже на то. Он взял руки Моны в свои и приник к ней в долгом поцелуе. Наблюдая за ними, я лишь покачивал головой, поражаясь женской природе. Мона пришла сюда не для того, чтобы вдыхать больше кислорода. Она пришла сюда, очарованная широкими плечами и пронзительными черными глазами. Я разглядел эти глаза, когда он отпустил ее и направился к двери. Насколько я смог определить при таком мелком изображении, ему было лет 26-28, Моне 22. В сознании вспыхнул вопрос: они женаты или просто сожительствуют? Свободный мужчина быстро научается распознавать это постоянное стремление женщины завлечь его в семейные сети еще до того, как она сама осознает это. Я всегда старался с самого начала научить своих подружек даже не мечтать о том, чтобы выйти замуж за Арта Аткинса. Он повернулся к двери, и я смог разглядеть его как следует. То, как он держался, позволило мне воспринять его по-новому. Он излучал определенный, достаточно высокий уровень целеустремленности. Следы власти. Я научился распознавать их, пока делал карьеру. Обычно я в таких случаях просто отступал до тех пор, пока не выяснял, что к чему. Но в таком кавардаке это было невозможно. Я выждал 2 минуты после того, как он вышел, завернул за угол и позвонил. Мона открыла дверь. И, едва увидев меня, попыталась ее закрыть. Но я, конечно, был начеку и успел просунуть в щель ногу. Прорвавшись внутрь, я сказал: «Не волнуйся, я просто хочу поговорить с тобой». Это не в полной мере соответствовало действительности, но не было и откровенной ложью. То, что я обнаружил ее здесь с мужчиной, изменило ситуацию, и с каждым мгновением моя позиция претерпевала дальнейшие изменения. В соответствии с тем, как я обдумывал неприятную реальность того, какого уровня мог быть этот мужчина. Она продолжала пятиться от меня к двери на кухню. Я неторопливо преследовал ее. Я хотел получить информацию, но не знал, как начать. Прежде чем я успел приступить к делу, меня кое-что отвлекло. Звук. За спиной. Я молниеносно обернулся. Из коридора, который вел в спальню, вышли несколько мужчин. Со специальным электрошоковым оружием в руках, которое обычно применяет полиция. Когда я повернулся лицом к ним, они остановились тесной группой, разглядывая меня. Их было 5 против меня одного. Я остался на месте, держа руки на виду. Мне приходилось слышать, какое воздействие оказывает шоковый пистолет, и мне не хотелось испытать... Дальним уголком сознания я снова отметил, откуда они вышли, и рассудил, что они, скорее всего, проникли сюда через дверь в конце коридора из соседнего помещения. Наверное, мне следовало учесть такую возможность. Я не испытывал досады на себя. В конце концов, нельзя предусмотреть все. По-видимому, я нарвался на заговорщиков, участников всепланетного сопротивления тому, что собираются предпринять власти. Слухи о подобном заговоре доходили до меня, но до сих пор не было случая, чтобы кто-нибудь из них заинтересовался моей персоной. Вот так сюрприз. Двоим из этих людей было за 20, двоим за 30, а еще одному 42-43 года. Именно этот человек обрисовал ситуацию в той ее части, которая касалась меня. По его словам, заинтересованные в том, чтобы захватить влиятельного человека моего типа, они использовали Мону в качестве наживки. Я моментально вспомнил вечеринку, где мы с ней познакомились. «Но там было множество хорошеньких девушек», — возразил я. «Вы хотите сказать, что все они...» Он кивнул. Его товарищи продолжали без улыбки рассматривать меня. Я припомнил подробности той вечеринки. Политического раута, фактически организованного одним из местных шишек. Он, видимо, тоже принимал участие в заговоре и постарался сделать так, чтобы мне стало известно об этом сборище. Я пришел туда исключительно в своих коммерческих интересах. «Не имело значения, — объяснил мне тот же человек, — на какую из девушек вы обратили бы внимание. Все они были посвящены в наш план помощи дышащему кислородом человечеству».
1: «Но...»
0: «Вообще-то я хотел спросить, почему именно я? Но тут у меня возник другой вопрос». «Тем не менее, эта роль наверняка предназначалась именно Моне. Она пришла в конце вечеринки и, едва появившись, произвела на меня впечатление. Так и планировалось?»
1: «Нет, нет», — заверили меня.
0: «Ее появление вообще стало следствием недоразумения. В числе первоначально выдвинутых добровольных приманок ее не было. Она и ее жених занимались другим делом, и Мона появилась совершенно неожиданно. Потом уже, когда я обратил на нее внимание, она сама вызвалась развить наши отношения, и это предложение было немедленно принято доведенным до отчаяния главой заговора. Все эти откровения породили массу вопросов. Главный из них — что делать дальше? В кризисные моменты, а это, несомненно, был один из таких, я, как правило, стараюсь наметить себе достижимую цель. Что делать, если тебя захватят врасплох? Я находился в помещении на одну семью, но чертовски маленьком. 5 человек плюс я плюс Мона вместе получалось многовато. К этому моменту 5 оттеснили меня к стене. Не было никакой возможности проскользнуть между полными решимости вооруженными людьми. К такого рода неравенству в соотношении сил следовало отнестись с уважением. Значит, попытка прорваться не могла быть моей целью. Шансы на успех равны нулю. Да, в таком трудном положении я, пожалуй, не оказывался ни разу за всю свою карьеру. Никакой цели, кроме одной — обрести цель. А что Мона, с помощью которой эти люди поймали меня? Сейчас она стояла чуть в стороне, и щеки ее заливал яркий румянец. «Смущается, — подумал я. — Стыдится?» При виде этого я слегка воспрянул духом, поняв, что передо мной дилетанты. Искренние люди. Калькулятор в моем мозгу быстренько просчитал, какую цену ей пришлось заплатить. По моим подсчетам, учитывая, что она оказалась девственницей, как выяснилось в процессе наших взаимоотношений, эта цена была огромна. Я посещал каждую из своих девушек 4 раза на протяжении 8 дней. Умножьте-ка это на 6 месяцев, и у вас перехватит дыхание. В особенности с позиции жениха, внезапно отошедшего на второй план. Да, пока я в плену, лучше не оставлять меня наедине с черноглазым и широкоплечим. Все эти мысли молнией пронеслись в моей голове. Потом, осознав невероятность всего происходящего, я задал вопрос, возникший у меня прежде. Но почему? Почему я? В этот момент старший из них выступил вперед. Все-таки забавные существа люди. До того он оставался в группе, как бы идентифицируя себя с остальными и не претендуя на лидерство. Он мог и дальше продолжать эту маленькую игру. Однако сейчас мы добрались до сути, что, слава богу, вызвало у него всплеск нервной энергии. Не отдавая себе в этом отчета, он продемонстрировал, где, как считало его эго, ему самое место. Впереди.
1: Вам ни за что не вынудить Арта Аткинса выйти из роли, которую он намерен играть. Если потребуется, я могу притворяться до дня страшного суда. Это еще раз доказывало, что передо мной дилетанты. Выяснилось, что люди вроде меня рассматривались заговорщиками как способные сыграть решающую роль в надвигающемся кризисе. Другим подсунули своих МОН, а мною занялись в связи с тем, что мне принадлежало наше местное убежище. По всей земле с людьми, владеющими убежищами, другими версиями Арта Аткинса, произошло сегодня то же самое, что и со мной. Их девушки внезапно решили укрыться в убежище, и они отправились разыскивать их. «Послушайте», — запротестовал я. «Единственная причина, почему я последовал за Моной, состояла...» Мой голос сошел на нет. Их лидер мрачно улыбнулся. «Наличие у вас, как мужчины, стремления властвовать, сравнимого с тем, которое было присуще дикарям каменного века». Меня, однако, больше заботило, что я могу сделать. Я покачал головой, отвергая эту аналогию. В конце концов, у меня была одна цель — хорошенько врезать Моне. Я перешел к тому, что вызывало у меня наибольшее недоумение. «Окей, теперь ясно, что я для вас в некотором роде ключ в надвигающемся кризисе. Но ключ конкретно к чему?» Все с той же мрачной улыбкой он объяснил мне. «Конечно», — подумал я. «Неплохо». То, что они до этого додумались, говорило в их пользу. Однако вряд ли они полностью во мне уверены. А что, если я откажусь? Лидер, видимо, умел читать мысли, потому что улыбнулся, на этот раз обнажив зубы.
0: «Вы могли бы заметить, мистер Аткинс, что мы люди деловые. Естественно, мы не знаем в точности, что, по вашей милости, сооружено в этом убежище. Однако Арт Аткинс в Пекине является также министром правительства, и то, что он сделал, в принципе, представляет собой кислородный конвертер рядом с огромным резервуаром с водой. В решающий момент эту воду можно освободить и затопить часть убежища. В Берлине Арт Аткинс установил между цистернами с кислородом цистерну с аммиаком, и в решающий момент мы позволим кислороду и аммиаку смешаться. Здесь, в Нью-Йорке, мы имеем...» Он снова обнажил зубы в улыбке. «Мне продолжать?» «В некоторых случаях для получения информации приходится прибегать к пыткам», — поспешно добавил он.
1: Я вздохнул. Я никогда не относился к числу супергероев. Все, что я хотел, это защитить себя от интриганов, чтобы иметь возможность продолжать заниматься своим бизнесом. «Мой метод», — сказал я, — «состоит в применении одной из этих бомб, в которых происходит цепная реакция, снабженная не менее чем сотней запальных устройств. Достаточно активизировать одно, и произойдут тысячи взрывов». «Почему бомба?»
0: «Я, знаете ли, предпочитаю вещи попроще».

0: Когда первое волнение улеглось, они заметно посерьезнели. «Зачем я это сделал?» Я мог лишь пожать плечами. «Поразмышляйте об этом», — сказал я. «Эксперты уверяют, что человечество вынесет биологическую трансформацию. Правы ли они? Может быть. А может быть и нет. По мне, ученые всего лишь люди. Часто приходится слышать: ученые рекомендуют. Какие конкретно ученые? Потому что обычно существует другая группа равным образом обученных опытных экспертов, которые говорят «нет», только, увы, их губы дальше от начальственного уха. Мне еще 20 не исполнилось, а я уже понял, что это был вопрос чистой случайности. Первый огромный успех с животными, потом с человеком, эмбрионы, выращенные на тех лунах Юпитера и Сатурна, которые имеют атмосферу, и в конце концов с помощью управления на расстоянии на самом Юпитере. Это были головокружительные победы так называемой школы космической биохимии. Биохимики стали королями науки. Это была взлетная площадка для любого химика. И, конечно, когда разработали сыворотку D и ее вариации, превращающие любого взрослого, дышащего кислородом, в дышащего фтором, или, это был уже следующий шаг, в дышащего хлором, они действительно вдыхали эти вещества и выжили, истерия достигла наивысшего размаха. Однако уже очень давно я встретил эксперта, который сказал: «Мы слишком торопимся. В данный момент дышащий фтором человек кажется нам величайшим достижением. Но прошло всего 42 года с момента появления первого из них. Могут быть и побочные эффекты. Почему бы не подождать еще лет 30? На это время, с чем соглашались даже сомневающиеся, кислорода на Земле хватило бы. Мое собственное ощущение после того, как я задал несколько вопросов астрономам, таково. Где-то в космосе могут быть огромные куски замерзшего кислорода по размеру, схожие со фторсодержащими метеоритами, сейчас летающими на близкой к Земле орбите. Почему не подождать несколько лет, пока они, может быть, будут обнаружены? Тогда это была просто мысль. Она не завладела мной. И тем не менее, с учетом характерной для меня предусмотрительности, взрыв представлял собой возможность, которую не следовало упускать. И это был способ действительно контролировать ситуацию. Постольку-поскольку. Я всегда заранее принимаю меры предосторожности. Помню, однажды у меня был контракт со строительным банком. Просто шутки ради, на случай, если когда-нибудь понадобится проникнуть в подвал банка, я сконструировал под ним тайный туннель. В планах этого туннеля нет, да и не собирался я его никогда использовать. Но он меня ждет. Я вышел из задумчивости, и тут мне сообщили: они хотят, чтобы завтра в 11 утра я взорвал кислородный агрегат. Я испугался. Все происходило слишком быстро, и у меня не осталось времени обдумать некоторые существующие факты. «Со всеми этими людьми рядом?» — запротестовал я. Они не отвечали, просто молча ели меня взглядами. Я смотрел на них, не зная, как выйти из затруднительного положения. В каком-то смысле проблемы здесь не было. Нечего решать или намечать себе какую-то цель. В общем и целом, я сам склонялся к тому, что должен сделать то, что заговорщики хотели от меня. А в глубине сознания я чувствовал полное, почти полное сопротивление тому, чтобы превратиться из дышащего кислородом в дышащего фтором. Ах, однако вряд ли я сделал бы что-то вроде этого по собственной воле. И даже сейчас немного трусил при мысли, что погибнут люди. Но спорил я сам с собой, люди умирают каждый день, либо от нехватки кислорода, либо от психических перегрузок, вызванных надвигающимся кризисом. Принимал ли я решение, стоя там? Это не казалось проблемой выбора решения. У меня не было выбора. Если я откажусь, меня подвергнут пыткам, в этом я не сомневался. И у них впереди ночь и день, чтобы втыкать в меня свои иглы. Я снова и снова вглядывался в их лица, и они молча смотрели на меня. Довольно нелепо подумалось мне, когда человека принуждают сделать что-то, против чего он и сам не возражает. Тем не менее, существовали важные и, мягко говоря, неприятные аспекты, которые следовало обсудить открыто. В моем взгляде появился оттенок вопроса. По выражению их физиономии было ясно, что они не настроены выслушивать какие бы то ни было возражения. Поэтому я был краток. «Они все восстановят», — и в следующий раз установить бомбу не удастся. Лидер нетерпеливо отмахнулся. На это уйдет год, два, даже, возможно, три. К тому времени мы придумаем что-нибудь еще.
1: Я молчал.
0: Они восприняли это как знак согласия, и должен признаться себе самому, так оно и было. Начали обсуждать детали. Похоже, дружок Моны сумел проникнуть в высшие круги. Это ему предстояло провести меня через охранную систему, защищающую кислородные агрегаты. Когда я это услышал, меня затошнило.
1: «Могу я поговорить с Моной?» — спросил я в конце концов. Никто не возражал. Я подошел к ней. Все время, пока мы разговаривали, она избегала моего взгляда. Однако ответила на все вопросы. «Как его зовут?»
2: «Теренс О'Дей».
1: Имя этой семьи было мне известно. Крупные местные политики. Однако мне приходилось слышать об отце, не о сыне. Он ревновал?
2: Он сказал, что у него уже были девушки до встречи со мной. Поэтому вполне честно, если у меня будет другой мужчина и даже не один...
1: Она быстро добавила.
2: Он разозлился на меня, что я появилась там так рано, но раз это уже случилось, покорился обстоятельствам.
1: Казалось, она простодушна, как это свойственно девушкам и женщинам, верила в это. Естественно, я полностью отверг ее объяснение. Одно не вызывало сомнений. У бедняги не было выбора после того, как она совершила ошибку.
0: «Ты увидишься с ним до 11 завтрашнего дня?» – спросил я.
2: «Сегодня вечером»,
0: – неохотно отвернувшись, ответила она. Во мне вспыхнула ревность. Что-то в ее лице подсказывало, что она проведет с ним ночь. Те, кто смотрит со стороны, уверены, что мужчину, имеющего 4 возлюбленных, не волнует, с кем они проводят свободное время. Ну, они ошибаются.
2: «Ты останешься на ночь в этой квартире под охраной», — сказала Мона. «А я буду...»
0: «Вызывающим».
2: «С Теренсом».
0: Я сумел взять себя в руки и сказал с жаром. «Хочу, чтобы ты объяснила ему, что я сожалею о случившемся. Что я никогда сознательно не флиртую с женами и подругами других мужчин». Это не совсем соответствовало действительности. Где найдешь хорошенькую девушку старше 14, чтобы у нее не было парня? Однако важно было солгать убедительно. «Ты передашь ему это?»
2: «Да, передам», — ответила Мона.
0: До нее, похоже, только сейчас дошло, почему я заговорил об этом.
2: «Можешь доверять ему, поверь мне. Ты, наверное, думаешь о жертве, которую он принес, позволив мне...»
0: Она порывисто повернулась и положила руку мне на плечо.
2: «Удачи, Арт. Пожалуйста, не подведи нас».
0: Однако в глаза мне она по-прежнему не глядела. Но я повернулся к мужчинам, пожал плечами и спросил. «А вы как считаете?» Старший промолчал. Ответил один из тех, которым было за 30. «Он с нами с самого начала. Он принес в жертву делу свою девушку. Какие вам еще нужны доказательства?» Пришлось согласиться, пусть даже против воли. «Я рассказал вам о своих предварительных приготовлениях», — сказал я, «но они были сделаны без расчета на конкретный план. Одно скажу. Если я не смогу добраться до пускового механизма, тогда все. Никакого другого способа я не знаю». На следующий день я действовал, как мы договорились. Проявляя несвойственную мне неуклюжесть, налетал на людей и видел, как Теренс каждый раз скрипит зубами, проходя мимо, точно мы не знакомы. В эту игру мы играли с самого начала, по его предложению. На случай, если столкнемся с чем-то важным. Дважды я останавливался, один раз даже упал. Во всех случаях Теренс обогнал меня на 20 футов, с небрежным видом остановился, медленно повернулся и дождался, пока я снова окажусь впереди. В данный момент, по моим оценкам, до емкости с кислородом оставалось меньше 200 ярдов. Совсем недалеко от того места, где я установил пусковой механизм. И тем не менее, никаких признаков охраны. Может, хваленая система безопасности просто миф? Спустя несколько секунд я завернул за угол и услышал быстрые шаги. Меня крепко схватили сзади, сжали запястья, завели руки за спину и соединили их. Сначала я автоматически оцепенел, но к этому моменту уже расслабился.
1: На запястьях защелкнули наручники. Я сдержал порыв повернуться и посмотреть, схватили ли Терренса. И поступил так, потому что на самом деле это не имело никакого значения. Факт оставался фактом. Это была ловушка, и именно он заманил меня в нее. Внезапно меня озарило. Может, в этот момент по всему миру были схвачены около 20 других артов Аткинсов усилиями стольких же Терренсов. Мне было сказано, что сегодняшняя акция должна состояться во всех 23 больших убежищах. Заговорщики полагали, что если все они будут уничтожены, а вместе с ними больше 30 миллионов человек, угроза трансформации людей в дышащих втором исчезнет. Поскольку меня не убили сразу, я подумал, что предстоит точная ставка. И невольно улыбнулся. Бедные глупцы. Думают, что они могут перехитрить Арта Аткинса, прибегая к таким элементарным тактическим приемам. Больше размышлять мне не дали, погнав по коридору. Вместе со мной бежали не меньше дюжины человек. Так же неожиданно, как начали, мы остановились. Открылась дверь. Свет выплеснулся в коридор. Меня втолкнули в большую, ярко освещенную комнату. Черт, всегда есть кто-то, кто живет лучше. Нет, жаловаться я не имел оснований. Все эти годы я жил как король. Однако здесь, в убежище, комнаты были крошечные, и в огромных общих спальнях нижних уровней каждый человек мог рассчитывать лишь на койку, которые располагались ярусами. Комната, где я оказался, выглядела жилой. Здесь стояли диваны и резные столы, а с одной стороны возвышался помост, крытый ковром, комбинацией музыкальной комнаты и библиотеки. Правда, кое-что на этом помосте казалось неуместным. На него втиснули стол для совещаний, за которым сидели 4 холеных старца. Через полуоткрытую дверь я успел мельком разглядеть другие комнаты, и в одной из них молодое женское лицо. Дверь тут же закрыли. Но здесь, несомненно, жил кто-то, кому было даровано право иметь гостиную 60 футов на 40 и спальню под стать. Меня подвели к основанию помоста. И теперь впервые после поимки я снова увидел Терренса. Без наручников. Он стоял справа от меня с бледной циничной улыбкой на лице. Одежда в полном порядке, ясное дело, никто не пинал его.
2: «Я ни на мгновение не выпускал его из виду», — сказал Терренс, обращаясь к сидящим за столом. «И он не имел возможности ничего сделать. Кроме того, презрительно, он трус. Мне приходилось видеть перепуганных насмерть людей, но этот парень так слаб в коленях, что едва мог стоять».
1: Один из сидящих на помосте, с холодным лицом и суровыми серыми глазами, пристально разглядывал меня. Он был в цивильной одежде, но манера держаться выдавала в нем военного. Я никогда прежде его не видел. «Мистер Аткинс, я генерал Питер Симонвилл», — звучным голосом произнес он. «Глядя на вас, я вижу хладнокровного, решительного мужчину около 6 футов ростом. Я вижу в ваших глазах то же выражение жалости к себе, которое я привык видеть в глазах своего старшего сына. Однако женщины гоняются за ним, и, насколько я могу судить, вы тоже из тех, кого они называют настоящими мужчинами. Ни разу не видел своего сына испуганным, и в ваших глазах также нет страха. Мой вопрос таков. Вы имели возможность включить пусковое устройство бомбы?» «Нет», — соврал я. Генерал бросил взгляд на Терренса О'Дея. «Сейчас», — он посмотрел на свои часы, — «без 21 минуты 11. У нас 5 минут на то, чтобы вытянуть из него информацию, и еще 16, чтобы предотвратить взрыв. Вполне хватит». Он перевел взгляд на меня. «Отдаю вас в руки вашего соперника, мистер Аткинс. И должен сказать, он получил от меня карт-бланш».
3: «Крутой человек, генерал Симонвилл. Я вынужден был признать это. Но я молчал, просто следил взглядом, как Терренс поднимается на помост, обходит стол и садится.
1: Взгляд его черных глаз впился в меня. «Выбросите из головы всякую мысль о разрушении системы», — заявил он. Неужели непонятно, что такой секрет невозможно утаить? Власти вот уже 3-4 года знают о бомбе, просто им было неизвестно, кто ее установил.
3: Я стоял и слушал. Кто они такие, чтобы воображать, будто имеют право учить других? Такого рода чушь я понимал, когда мне было еще 16. Никакой секрет невозможно утаить.
1: Конечно. Подумаешь, новость.
3: Пусть себе выплывает наружу, и пусть эти кретины тайно торжествуют победу, и пусть принимают всякие меры вроде удаления запалов и взрывчатки. Тем временем, там, где на самом деле установлена бомба...
1: Я невольно улыбнулся и покачал головой.
3: Пронзительный взгляд генерала Симонвилла, казалось, проник в мои мысли.
1: «Послушайте, Арт», — сказал он льстиво, — «все, что мы нашли, не то, да? Мы не слишком преуспели, верно?»
3: Пока он говорил это, я внезапно кое-что понял. Ради Пита я нашел решение. Никто ничего не может сделать, вот что до меня дошло. На применение пыток ко мне у них не хватит времени. Может, 600, а может, 700 секунд.
1: Значит, им не повезло, если только я не сделаю поворот на 180 градусов.
2: «Мы захватили Мону?» — спросил Теренс О'Дэй.
3: Я пожал плечами. Маленькая шпионка.
1: И только тут до меня дошло, кто это сказал.
3: «Почему вы?» — запоздало среагировал я.
2: «Как только мы с вами покинули комнату, где вы провели ночь, военные захватили тех пятерых заговорщиков», — продолжал Теренс. «И Мону тоже. Все шестеро преступников были брошены в помещение, где находятся плантации выделяющих кислород растений. Если кислородный агрегат взлетит на воздух, то они взлетят тоже».
3: Перед моим внутренним взором возникла Мона. Золотистые волосы обрамляют лицо. Пройдет несколько минут, и нежное тело, так гармонирующее с прекрасным лицом, разлетится на тысячи кусочков, и все вокруг будет забрызгано ее кровью. Это зрелище медленно погасло в моем сознании. С какой стати меня должно беспокоить, что случится с обманщицей? Это ничего не меняло. Но я сказал лишь: «Она ваша девушка, не моя, мистер О'Дэй». Его лицо внезапно стало мертвенно-бледным.
2: «Дрянь!» —
3: взорвался он.
2: «Пусть маленькая шлюха сгорит заживо!»
3: Я широко распахнул глаза, глядя на него. В голове билась одна мысль. Женщины, которые связываются с людьми типа Арта Аткинса, впоследствии никогда не опускаются до заурядных мужчин. «Эй!» — сказал я. «Спорю, она не спала с вами этой ночью».
1: Мерзко было так говорить. «Но что делать, если тебя загнали в мерзкую ситуацию?»
3: «Хорошо, что взгляд черных глаз не убивает, иначе я уже был бы мертв». «Должен признать, что, когда я глядел на это красивое лицо, искаженное ненавистью и ревностью, внутри меня начал нарастать гнев. Торопливо, чувствуя, что слабость может изменить мое решение, я постарался обозлить Теренса О'Дэя еще больше». «Это тоже игра? То, что он якобы возмущен ее поведением? Часть игры, задуманной, чтобы ввести меня в заблуждение?» Все это было ни к чему. Несмотря на все усилия, перед моим внутренним взором продолжало маячить зрелище охваченных пламенем золотистых кудрей и разлетающегося на клочки прекрасного лица.
1: Черт с ними!
3: Может, для них это игра, но для меня все это слишком грубо.
1: «Послушайте!» — воскликнул я. «Вы отпустите заговорщиков, схваченных в этом убежище, если я скажу, где спрятана бомба?»
3: Заметьте, как неточно я сформулировал свою мысль. Позднее они использовали это против меня. Я не относился к числу заговорщиков. В комнате стало так тихо, словно все перестали даже дышать. Потом...
1: «Да!»
3: Голос генерала Симонвилла прозвучал в тишине, подобно раскату грома. Я поверил ему. Просто не было времени получить доказательства или составить письменный договор. И они выполнили свое обещание. Буквально. Нельзя было терять ни минуты. Я и двое инженеров рванули, как сумасшедшие, в то место коридора, где я споткнулся около стены.
1: Пусковая система снова была переведена в безопасное положение, и на протяжении двух последующих дней, пока с моей помощью они вытаскивали взрывчатку из настоящей бомбы, они не проявляли никаких признаков того, что со мной будут обращаться иначе, чем с другими. Потом дело было сделано. Мне вручили бумагу с официальной печатью, которая начиналась следующим образом. Объединенное правительство Земли СИМ постановляет, что мое имущество конфискуется, ни одно человеческое существо не должно никогда больше общаться со мной. Сжимая в руке бумагу, я выбежал на улицу. Я был объявлен тем самым сукиным сыном, который еще 4 года назад задумал уничтожить человечество. «Послушайте», — протестовал я. «Я вовсе не потому установил эту бомбу. Просто я всегда действую подобным образом». Никто меня не слушал. Никого это не волновало. К черту Арта Аткинса. Все вокруг были в ярости из-за того, что мир оказался на грани гибели. Надо полагать, с 22 парнями в других убежищах обошлись точно так же. Выбрасывая меня оттуда, мне сказали вот что. «Не воображай, будто во второй раз проникнешь сюда через свой личный вход!» «Окей, простаки, можете взглянуть на меня в последний раз. Больше вы меня не увидите!» «Черт, едва выйдя из тумана детства, я все время ждал, что мир ополчится против меня. Всегда знал, что господа такие-то не любят меня». И едва выросший из детских штанишек, начал создавать для себя другую легенду, готовясь к тому дню, когда за мной придут. Зачем, как вы думаете, я начал отращивать бороду, когда мне было 16, фактически над телом умершей матери? Я хотел, чтобы никто, даже она, не помнил, что когда-то у меня было чисто выбритое лицо.

Прошло 2 года. Говорят, вторный дождь прекратился. Глубоко в недрах большого кислородного убежища в мою дверь постучали. Я догадался, кто это, и сказал Моне: «Открой». Она послушалась. Там стоял генерал Симон Вилл. На его холодном лице застыла вынужденная улыбка. Он сказал преувеличенно сердечным тоном: «Обитатели вашей секции выиграли в лотерею право первыми в этом убежище получить инъекцию». Я воспринял сказанное, будто так и надо. Остальные, вполне возможно, были действительно отобраны с помощью лотереи. Но во всех случаях номер один оставался за мной. Генерал сделал шаг в сторону, и 3 девушки вкатили оборудование. Металлический стол с большой прозрачной банкой, в которой плескалась жидкость. «Это и есть сыворотка», — решил я. От банки отходило множество трубок с иглами. Я лежал, девушки обрабатывали мое обнаженное бедро, и тут мой взгляд встретился со взглядом генерала Симонвилла. «Все в порядке?» — спросил он. Его вопрос имел двойной смысл, и я хорошенько подумал, прежде чем ответить. После того, как я сбрил бороду и изменил отпечатки пальцев, проблема состояла в том, чтобы проникнуть в убежище. Ну, я посчитал, что человек, имеющий личный вход в банковский подвал, может для начала ограничиться, скажем, 100 000 долларов. Такие деньги наличными, казалось мне, смогут убедить генерала, который, не колеблясь, позволил себе иметь роскошные апартаменты, открыть мне ворота и подыскать скромное местечко, где я мог бы жить в стороне от всего вместе с Моной. В такой компании, рассуждал я, мне удастся пересидеть все ливни и ураганы с относительным комфортом. Вручая деньги, я также поставил условием, что буду трансформирован первым. 200 000 долларов я обещал ему, если выживу. Взгляд метнулся к игле, входящей в тело. Проснусь ли? Достаточно ли я ему предложил? Я ведь могу обчистить весь банк. Поскольку правительство гарантирует компенсацию потерь, возникших в результате ограбления, банк получит свои денежки обратно. Мой план состоит в том, чтобы вернуть себе все, чего меня лишили. Я поднял взгляд. Все в порядке, генерал. По крайней мере, с моей стороны. И с моей тоже, ответил он. Люди надеются, что когда человечество станет дышать фтором, это изменит их к лучшему. Я же придерживаюсь того мнения, что чем ни дыши, не стоит рассчитывать, что эти странные двуногие существа изменят свою манеру поведения. Я медленно уплывал в бессознательное состояние, надеясь, что слова генерала означают в точности то, что я думаю. И что я проснусь. И стану первым втородышащим сукиным сыном новой земли.

без лишних слов, пожалуй, и начнем. Конечно, самое известное произведение Александра Беляева благодаря экранизации – это, конечно, «Человек-амфибия». И, ну, на мой взгляд, это лучшая экранизация отечественных фантастических произведений. Но, как было сказано ранее, сегодня мы начнем с рассказа «Невидимый след». По всему видно, что Вероваль знаменитый врач. Приходится согласиться, если это видно даже абсолютно слепым. Откуда вы знаете, что я абсолютно слепой? Меня не обманут ваши ясные голубые глаза. Они неподвижны, как у куклы. И тихо рассмеявшись, собеседник добавил: между прочим, я вертел пальцем перед самым вашим носом, а вы даже глазом не моргнули. Очень любезно с вашей стороны. Горько усмехнулся слепой и нервно пригладил свои без того причесанные каштановые волосы. Да, я слепой, сказал, по всему видно, по старой привычке. Но богатство и славу можно воспринимать не только зрением. Лучший квартал города, собственный дом, особняк, запах роз у входа, широкая лестница, швейцар, аромат дорогих духов в вестибюле, лакеи, камеристки, секретари, фиксированная высокая плата за визит, предварительный осмотр ассистентами, мягкие ковры под ногами, обитые дорогим шелком кресла, благородный запах в этой приемной,

0: замечательной технической подготовки. Негромко заметил собеседник, сморщив в иронической улыбке свое желтое лицо. Он бегло осмотрел роскошную приемную Веровали, как бы проверяя ощущения слепого. Все кресла были заняты больными, многие из которых носили темные очки или повязки на глазах. На лицах пациентов ожидание, тревога, надежда. «Ведь вы недавно потеряли зрение?»
1: «Как это произошло?»
0: Обратился он снова к слепому. «Почему вы думаете, что недавно?» Удивленно поднял брови слепой.
1: «У слепых от рождения иные повадки.
0: У вас, по-видимому, поражены зрительные нервы. Может, некроз нерва, как последствия весьма неприятной болезни, которую не принято называть. Щеки, лоб и даже подбородок слепого порозовели, брови нахмурились». «Ничего подобного!» Быстро, с негодованием в голосе, заговорил он, не поворачивая головы к собеседнику. «Я электромонтер. Работаю в одной из экспериментальных лабораторий всеобщей компании электричества по монтажу новых ламп, излучающих ультрафиолетовые лучи. Остальное понятно. Я так и думал». «Отлично!» Собеседник потер руки, наклонился к слепому и зашептал ему на ухо.
1: «Бросьте мы этого шарлатана Вероваля! С таким же успехом вы могли бы обратиться за врачебной помощью к чистильщику сапог. Вероваль будет морочить вам голову, пока не вытянет из вашего кошелька последнюю монету, а потом заявит, что сделал все возможное и по-своему будет прав, так как ни одной монеты больше из вас уже не извлечет ни один специалист. У вас много денег? На что вы живете?»
0: «Вы, вероятно, считаете меня простаком», — сказал слепой с гримасой отвращения.
1: «Но даже и слепой простак видит вас насквозь. Вы агент какого-нибудь другого врача».
0: Собеседник беззвучно рассмеялся, собрав в морщины свое лицо.
1: «Вы угадали. Да, я агент одного врача. Моя фамилия Круз».
0: «А фамилия врача?»
1: «Тоже Круз».
0: «Однофамилец?»
1: «И даже больше», — хихикнул Круз. «Я агент самого себя. Доктор Круз, к вашим услугам.
0: Разрешите узнать вашу фамилию?» Слепой помолчал, затем неохотно ответил.
1: «Добель. Очень приятно познакомиться».
0: Круз дружески тронул слепого за локоть.
1: «Я знаю, что вы обо мне думаете, господин Добель. В этом городе торгаши и спекулянтов, тысячи врачей отбивают друг у друга пациентов, прибегая к самым грязным средствам, уловкам и обманам. Но, кажется, еще ни один врач не унижал себя настолько, чтобы лично ходить по приемным других врачей, обливать конкурентов грязью и вербовать себе пациентов. Признавайтесь, что именно такие мысли приходят вам в голову, господин Добель».
0: «Допустим», — сухо сказал слепой. «И что же дальше?»
1: «А дальше я имею честь сообщить, что вы ошибаетесь, господин Добель».
0: «Едва ли вам удастся переубедить меня», — возразил слепой.
1: «Посмотрим!»
0: — живо воскликнул Круз и продолжил вполголоса.
1: «Посмотрим. Я приведу вам аргумент, против которого вы не устоите. Слушайте, я доктор совершенно особого рода. Я не беру денег за лечение. Больше того, я содержу пациентов на свой счет».
0: Веки слепого дрогнули.
1: «Благотворительность?» — тихо спросил он. «Не совсем», — ответил Круз. «Я буду с вами откровенен, господин Добель. Надеюсь, что и вы подарите меня своей откровенностью. Скоро ваша очередь, буду краток. Родители оставили мне приличное состояние, и я могу позволить себе роскошь заниматься научными исследованиями по своему вкусу у себя на дому, где содержу небольшую клинику и имею хорошо оборудованную лабораторию. Меня интересуют такие больные, как вы. Что же вы хотите мне предложить?» — нетерпеливо перебил Добель.
0: «Сейчас ничего», — усмехнулся Круз.
1: «Мое время наступит, когда вы отдадите Веровалю последнюю монету.
0: Однако мне нужно узнать, каковы ваши сбережения. Поверьте, я не посягаю на них». Добель вздохнул. «Увы, они невелики. Случай с моим ослеплением стал известен, о нем писали в газетах. Компания, чтобы скорее погасить шум вокруг этого дела, принуждена была уплатить мне сумму, которая обеспечивала меня на год, и это была большая удача. В наше время даже совершенно здоровые рабочие не могут считать себя обеспеченными на год».
1: «И на сколько времени у вас еще осталось средств?»
0: «Месяца на 4.
1: А дальше?»
0: Добель пожал плечами.

0: подошла к нему, взяла за руку и увела в кабинет. Крус начал рассматривать иллюстрированные журналы, лежащие на круглом лакированном столике. Через несколько минут Тодбелит с радостно взволнованным лицом вышел из кабинета. Крус подбежал к нему.
1: «Позвольте мне довести вас на своей машине». «Ну как? Вероваль, конечно, обещал вам вернуть зрение».
0: «Да», — ответил Тодбелит.
1: «Ну, разумеется, иначе и быть не могло», — захихикал Крус. «С его помощью вы, конечно, прозреете в некотором роде. Вы спрашивали, что я могу обещать вам. Это будет зависеть от вас. Возможно, впоследствии я приложу все усилия, чтобы вернуть вам зрение полностью, но сначала вы должны будете оказать мне одну услугу».
0: «О, не пугайтесь. Небольшой научный эксперимент, в результате которого вы, во всяком случае, выйдете из мрака слепоты».
1: «Что это значит?» «Я буду отличать свет от тьмы, а Вероваль обещает вернуть мне зрение полностью».
0: «Ну вот, я же знал, что сейчас говорить с вами на эту тему преждевременно. Мой час еще не пришел». Когда они подъехали к дому, где квартировал Добель, Крус сказал:
1: «Теперь я знаю, где вы живете.
0: Разрешите вручить вам свою визитную карточку с адресом. Месяца через три надеюсь видеть вас у себя».
1: «Я также надеюсь видеть вас.
0: Видеть собственными глазами, хотя бы для того, чтобы доказать, что Вероваль
1: не обманщик, а чудотворец», —
0: засмеялся Крус, захлопывая дверцу автомобиля.
1: «Посмотрим, посмотрим».
0: Ничего не ответив, слепой уверенно перешел тротуар и скрылся в подъезде.

0: И вот Торбель снова сидит на мягком сиденье автомобиля. Денег осталось ровно столько, чтобы оплатить такси. Звонки трамвая, шум толпы затихли вдали. На коже ощущение тепла и как бы легкого давления солнечных лучей. На этой тихой улице, очевидно, нет высоких домов, которые заслоняли бы солнце. Запахло молодой зеленью, землей, весной. Добель представил себе коттеджи, виллы, окруженные садами и цветниками. Тишину изредка нарушает только шелест автомобильных шин по асфальту. Машины принадлежат, вероятно, собственникам особняков. Круз должен быть действительно богатым человеком, если он живет на этой улице. Шофер затормозил, машина остановилась. «Приехали?» – спросил Добель. «Да», – ответил шофер. «Я провожу вас к дому». Запахло цветами. Под ногами заскрипел песок. «Осторожнее, лестница», — предупредил шофер. «Благодарю вас. Теперь я дойду сам». Добель расплатился с шофером, поднялся на лестницу, тронул дверь, она была не закрыта, и вошел в прохладный вестибюль.
1: «Вы к доктору Крусу?»
0: — послышался женский голос.
1: «Да, прошу ему передать, что пришел Добель. Он знает».
0: Теплая маленькая рука прикоснулась к руке Добеля.
1: «Я провожу вас в гостиную».
0: По смене запахов и температуры, то теплый, то прохладный, по изменению отраженных от стен звуков, Добель догадывался, что спутница ведет его из комнаты в комнату. Большие, малые, освещенные солнцем и погруженные в тень, заставленные мебелью и пустые. Странный дом и странный порядок водить пациентов по всем комнатам. Чуть скрипнула дверь, и знакомый голос Круса произнес:
2: «О, кого я вижу? Господин Добель, можете идти, Ирэн».
0: Маленькую теплую руку сменила холодная сухая рука Круса. Еще несколько шагов, и Добель почувствовал сильный смешанный запах лекарств. Звенели стекла, фарфор, сталь. Вероятно, кто-то убирал медицинские инструменты и посуду.
2: «Ну вот вы у меня, господин Добель», — весело говорил Круз. «Садитесь вот сюда, в кресло. Однако, сколько мы с вами не виделись, если не ошибаюсь, 2 месяца.

0: Возможно, совершенно верно. Мой почтенный коллега доктор Мировалев очистил ваши карманы даже раньше предсказанного мною срока. Видите ли вы меня, об этом, полагаю, спрашивать не нужно. Добрь стоял, опустив голову. Ну, старина, не вешайте носа. Круз трескуче рассмеялся. Вы не пожалеете, что пришли ко мне. Что же вы хотите от меня, спросил Добрь. «Буду говорить совершенно откровенно», — отвечал Круз. «Я искал такого человека, как вы. Да, я возьмусь бесплатно лечить вас и даже содержать за свой счет. Я употреблю все усилия, чтобы по истечении срока нашего договора полностью вернуть вам зрение». «Какого договора?» — с недоумением воскликнул Добрь. «Разумеется, мы заключим с вами письменный договор», — хихикнул Круз. «Должен же я обеспечить свою выгоду. У меня есть одно изобретение, которое мне необходимо проверить. Предстоит операция, связанная с известным риском для вас. Если опыт удастся, то вы, временно оставаясь слепым, увидите вещи, которых не видел еще ни один человек на свете. А затем, зарегистрировав свое открытие, я обязуюсь сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть вам нормальное зрение».
1: «Вы полагаете, что мне остается только согласиться?»
0: «Совершенно верно, господин Дорин. Ваше положение безвыходно. Куда вам от меня идти? На улицу с протянутой рукой?» «Но объясните же мне, по крайней мере, что произойдет со мной после операции», — раздраженно воскликнул слепой. «О, если опыт удастся, то... Я уверен, что после операции вы сможете видеть электрический ток, магнитные поля, радиоволны, словом, всякое движение электронов. Невероятные вещи! Каким образом? Очень просто!»
2: И, расхаживая по комнате, Круз с тоном лектора продолжал.
0: «Вы знаете, что каждый орган реагирует на внешние раздражения, присущим ему специфическим образом. Ударяйте легонько по ушам, и вы услышите шум. Попробуйте ударить или надавить на глазное яблоко, и вы получите уже световое ощущение. У вас, как говорят, искры из глаз посыплются. Таким образом, орган зрения отвечает световыми ощущениями не только на световое раздражение, но и на механическое, термическое, электрическое. Я сконструировал очень маленький аппаратик, электроноскоп, нечто вроде панцирного гальваноскопа высочайшей чувствительности. Провода электроноскопа, тончайшие серебряные проволоки, присоединяются к зрительному нерву или зрительному центру в головном мозгу. И на ток, который появится в моем аппарате электроноскопе, зрительный нерв или центр должен реагировать световым ощущением. Все это просто. Трудность заключается в том, чтобы мертвый механизм электроноскопа подключить к системе живого зрительного органа и чтобы вы могли световые ощущения проецировать в пространстве. По всей вероятности, ваш зрительный нерв не прожжен на все протяжении. Нелегко будет найти наилучшую точку контакта. Впрочем, к операции мы прибегнем лишь в крайнем случае. Ведь электрический ток может добраться до зрительного нерва и по смежным нервам, мышцам, сосудам. Вот основное. Подробности я вам объясню, если вы решите.
1: Я уже решил,
2: ответил Добрь, махнув рукой. В жизни мне нечем терять. Экспериментируйте, как хотите. Можете даже продолбить мне череп, если потребуется.
0: Ну что ж, отлично. У вас теперь, по крайней мере, есть цель жизни. Видеть то, чего еще не видел ни один человек в мире. Это не всякому попадает на долю.
2: А уж на вашу долю в связи с этим, наверное, тоже кое-что перепадет, язвительно сказал Добрь.
0: Выгодная реклама, не больше, которая поможет мне отбить у Мировалева всех его пациентов,
2: с самодовольным смехом ответил Круз.

0: темнота. Черная, как сажа, и глубокая, как бездна, впрочем, я лгу. Полная темнота не имеет пространственного измерения. Я не представляю, простираются ли передо мной тысячи кубических километров или сантиметры темноты. Нахожусь ли я в пустоте, или же со всех сторон меня окружают предметы. Они для меня не существуют, пока я не дотронусь до них или не расшибу себе лба. Добель замолчал. Он лежал на кровати в большой белой комнате. Голова его и глаза были забинтованы. Круз сидел в кресле возле кровати и курил сигару. «Скажите, доктор, почему вы так тяжело дышите?» – спросил Добель.
1: «Не знаю. Наверное, сердечко шарит. От волнения. Да, я волнуюсь, господин Добель. Волнуюсь, наверное, больше вашего. Почему так долго ничего? Послушайте!»
0: Вдруг воскликнул Добель и приподнялся на кровати.
1: «Лежите, лежите!»
0: – поспешил Круз уложить голову Добеля на подушку.
1: «Послушайте, мне кажется, я вижу. Наконец-то!»
0: – свистящим шепотом произнес Круз.
1: «Что же вы видите?» «Я вижу»,
0: – взволнованно ответил Добель.
1: «Мне кажется, если это только не зрительная галлюцинация. Бывают зрительные галлюцинации у слепых?»
2: «Ну, что вы видите?» – кричал Круз, ерзая в кресле.
0: Но Добель замолчал. Его лицо было бледным и таким сосредоточенным, словно он к чему-то прислушивался. Круз поднялся, осторожно ступая, дошел до двери и нажал кнопку электрического звонка. Когда появилась санитарка в белом халате, Круз приказал тихо, как бы боясь нарушить грезы Добеля:
3: «Скорее, нитроглицерин, у меня сердечный припадок!»
1: «Доктор! Господин Круз! Да-да, я вижу! Тьма ожила!»
0: – заговорил Добель, как в бреду.
1: «Проходят какие-то сгущения светового тумана!»
3: «Какого цвета?» –
0: взвизгнул Круз, хрипло дыша.
1: «Свет белый, хотя на фоне мрака кажется чуть-чуть голубоватым. Световые пятна приходят и уходят ритмически, как волны!»
3: «Волны!» –
0: хрипел Круз.
3: «Проклятие! Не достает только, чтобы я умер именно сейчас! Давайте, скорее давайте!»
0: Обратился он к вошедшей санитарке, жадно выпил лекарство, опустил веки и откинулся на спинку кресла. Хрипы становились все реже и тише.
1: «Прохождения световой материи бывают то короче, то длиннее», — говорил Добель о своих видениях.
3: «Быть может, это работает радиотелеграф?»
0: — высказал предположение Круз.
3: «Ну вот. Мне лучше. Мне значительно лучше. Я вас слушаю».
1: «Удивительно. Передо мной словно проявляется фотографическая пластинка. Я вижу больше света. Пятна, точки, дуги, кольца, волны, узкие трепещущие лучи пересекают, пронизывают друг друга, сливаются, расходятся, переливаются. Световая сетка, узоры. Как трудно разобраться во всем этом!»
3: «Замечательно! Бесподобно!» –
0: восхищался Круз удачными результатами своего опыта.
3: «Вам трудно разобраться, потому что вы еще не приспособились регулировать аппарат и можете выделять токи различной силы. Не мудрено, что вы находитесь как бы в световом хаосе. Но вы быстро овладеете регулятором и сможете выделять токи от слабых до сильных любого напряжения. Да не жалеете же слов, дружище! Что вы видите еще?»
1: «Нет больше темноты», – продолжал Добель. «Пространство полно света. Свет разной силы и, да-да, разной окраски. Голубой, красноватый, зеленоватый, фиолетовый, синий. Вот с левой стороны вспыхнуло световое пятно с величиной с яблока. От него исходят голубоватые лучи, как от маленького солнца».
3: «Что такое?»
0: – воскликнул Круз, вскакивая с кресла.
3: «Вы видите? Не может быть! Ведь это луч солнца из окна упал и осветил полированный шарик на ручке двери. Но не можете же вы видеть этот шарик?»
1: «Я не вижу шарика.
0: Я вижу только световое пятнышко и голубоватые лучи, исходящие от него».
3: «Но как? Почему? Какие лучи?»
1: «Мне кажется, я нашел за разгадку, господин Круз. Энергия солнечного луча, осветившего шарик, начала вырывать с металлической поверхности шарика электроны».
3: «Да, да, да, вы правы, вы совершенно правы! Как только я сразу не догадался! А ну-ка проделаем такой опыт. Вы, конечно, не видите, где находятся провода электрической лампы, так? Теперь я включаю свет. Электрический ток двинулся и... И я увидел электрический провод. Светящаяся линия проходит по потолку.
1: Добель указывал пальцем, Крус утвердительно кивал головой.
3: По стене? А вот там в углу происходит утечка тока. Вам придется пригласить мальчика.
1: Дальше провод проходит через ряд комнат, спускается в первый этаж, выходит на улицу.
3: Я вижу горящую электрическую лампу. Вот она. Только я вижу не свет, а токи электронов от накаленного волоска. Тернионные эмиссивные эффекты Диссона, кивнул головой Крус.
1: А знаете что, господин Крус? Весело сказал Добель. Я вижу кое-что и более интересное, чем эффекты Диссона в горящей лампочке.
3: Вижу, даже не поворачивая головы. Будьте добры, подойдите к моей кровати.
1: Так.
3: Здесь ваша голова, а здесь ваше сердце.
4: Совершенно верно. Гром и молния. Неужели вы видите электротоки, излучаемые моим мозгом и сердцем? Хотя что ж тут удивительного?
1: Ведь в каждой клетке нашего организма происходят сложные химические процессы, сопровождаемые электрическими явлениями.
4: Но сердце и мозг — это настоящие генераторы.
1: От вашей головы исходит мягкий лиловый свет. Он усиливается, когда вы усиленно думаете. А когда волнуетесь, разгорается пламя в ваше сердце, сказал Добель.
4: Вы класс, Добель! Вы золото! Вы незаменимый для науки человек! Ведь гальванометр не может рассказать всего, как вы! Я горжусь собою и вами, Добель!
3: Сегодня вечером мы покатаемся с вами по городу в автомобиле, и вы расскажете мне о ваших видениях.

Перед Догвилем открылся новый мир. В тот вечер, когда Круз катал его по городу в авто, навсегда остался в памяти Догвиля. Этот первый вечер был совершенно волшебным, фантастическим. Догвиль видел свет всюду, где только имелся электрический ток, а где нет электричества в большом городе. Догвиль видел вспышки высокого напряжения, которые дает магнето автомобильного двигателя. Моторы трамваев катились по улицам, как китайские колеса фейерверков, отбрасывая от себя снопы искр электронов. Словно расплавленные канаты висели вдоль улиц трамвайные провода. Вокруг них были такие мощные магнитные поля, что светом наполнялась вся улица. Догвиль видел, точнее угадывал, как свет, ток от воздушного, ток несущего провода, бежал по бугелю под крышу вагона к контроллеру на передней площадке, затем под пол, в железную раму вагона, в ось, колеса, в рельсы, в подземный кабель. Многочисленные кабели ярко светились под землей. Кое-где они были неисправные. Догвиль отчетливо видел уходящие в землю голубые ветвистые ручейки, утечка тока. А позади себя, далеко на окраине города, он видел зарево и целые каскады огня. Там была расположена одна из многих городских электростанций с ее мощными альтернаторами. Они-то и излучали эти огненные каскады. Любопытно было смотреть на многоэтажные дома. Догвиль не видел стен. Он видел только ярко светящуюся сложную решетку проводов электрического освещения и более слабый свет телефонных проводов, как бы светящийся скелет небоскребов. По этим скелетам Догвиль узнавал отдельные здания города. Там и сям в домах виднелись косматые световые пятна, моторы. Все пространство было наполнено рассеянным светом от проходящих радиолучей, а над городом до самых звезд, как бы связывая небо с землею, текли световые потоки, ливни, реки света. То была игра космических лучей, вырвавшихся из недр Солнца электронов и магнитных токов самой Земли. «Ни один ученый дал бы выколоть себе глаза, чтобы видеть все это!» — восторженно воскликнул Круз, слушая описание Догвиля. «Кстати, будьте готовы, Догвиль. Завтра вас интервьюируют журналисты крупнейших газет, а послезавтра я демонстрирую вас в научном обществе».

Изобретение Кросса произвело сенсацию. Несколько дней подряд все газеты наперебой трубили о нем, и Крус купался в лучах славы. Добеля тоже непрерывно интервьюировали и фотографировали, а затем он начал получать письма с деловыми предложениями. Военное ведомство предполагало использовать Добеля для перехватывания во время войны радиотелеграмм противника. Добель воспринимал волны радиотелеграфа как ряд световых вспышек разной продолжительности. Преимущество Добеля перед приемной радиостанцией заключалось в том, что ему не надо было перестраиваться на длину волн. Он видел их все, и длинные, и короткие. Крупная фирма «Электроремонт» предлагала ему работу, контроль над утечкой токов в подземных кабелях и обнаружение так называемых «бродячих токов», причинявших повреждения подземных кабелях и разных металлических конструкций. Фирма подсчитала, что живой аппарат Добеля обойдется дешевле монтеров и техников, вооруженных обычными аппаратами, определяющими место утечки тока. Наконец, всеобщая компания «Электричество» сделала ему предложение служить живым аппаратом при опытных работах в научной лаборатории компании. В экспериментальной лаборатории испытывались различные системы катодных трубок и ламп, осциллографов, аппаратов, излучающих ультрафиолетовые и рентгеновые лучи, искусственные гамма-лучи. Здесь изучалась вся шкала электромагнитных колебаний, делались опыты бомбардировки атомного ядра, изучались свойства космических лучей. Такой живой аппарат, как Добель, конечно, мог быть очень полезен при производстве опытов над невидимыми лучами. Крус разрешил Добелю принять предложение всеобщей компании электричества. «Но жить вы будете по-прежнему у меня», — сказал Крус. «Так мне будет удобнее. Ведь договор наш остается еще в силе. Я не произвел еще над вами всех интересующих меня наблюдений».

Для Добеля вновь началась трудовая жизнь. Ровно в 8 утра Добель уже сидел в лаборатории, где всегда пахло озоном, каучуком и какими-то кислотами. Производились ли опыты при солнечном свете или же вечером при свете ламп, или, наконец, в полной темноте, Добель всегда был окружен своим прозрачным миром светящихся шаров, колец, облаков, полос, звезд. Машины гудели, жужжали, трещали. Добель видел, как возле них возникают сияющие магнитные поля, как срываются потоки электронов, как эти потоки изгибаются или ломаются в пути под влиянием хитроумных электрических преград, сетей и ловушек. И Добель объяснял все видимое. Две стенографистки записывали его речь. Он видел интереснейшие световые феномены и делал ученым сообщения о вещах совершенно неожиданных. Когда начинала работать гигантская электромагнитная установка, которая была больше и тяжелее самого большого паровоза, Добель говорил: «Фу, ослепнуть можно! Эта машина наполняет ярким светом целый квартал города, а крайние пределы светящегося магнитного поля выходят далеко за окраину города. Ведь я вижу весь город насквозь. Электрический скелет города вижу сразу во все стороны. Я теперь вижу все вещи и вас, господа. Электроны облепили меня, как светящийся улей. Вон у господина Ларнера искры уже сыплются с носа, а голова господина Корни Соломота напоминает голову Горгоны Медузы в пламени. Я отчетливо вижу все металлические предметы. Они горят, как раскаленные, и все связаны светящимися нитями». При помощи Добеля, говорящего и мыслящего аппарата, было разрешено несколько не поддававшихся разрешению обычным путем научных вопросов. Его ценили. Ему хорошо платили. «Я могу считать себя самым счастливым среди слепых, но зрячие все же счастливее меня», — говорил он Крусу, который ежедневно выслушал его отчеты о работе и продолжал на основании их свои изыскания по усовершенствованию изобретенного им аппарата. И вот настал день, когда Крус сказал: «Господин Добель, сегодня истек срок вашего договора. Я должен исполнить свое обязательство – вернуть вам нормальное зрение. Но вам тогда придется потерять вашу способность видеть движение электронов. Это все-таки давало вам преимущество в жизни. Вот еще. Преимущество быть живым аппаратом. Не желаю. Довольно. Я хочу иметь нормальное зрение, быть нормальным человеком, а не ходящим и болтающим гормоноскопом». «Дело ваше», — усмехнулся Крус. «Итак, начнем курс лечения».

0: Настал и этот счастливый день в жизни Добеля. Он увидел желтое, покрытое морщинами лицо Крусса, молодое, но злое лицо сестры, помогающей Круссу. Увидел капли дождя на стеклах большого окна, серые тучи на осеннем небе, желтые листья на деревьях. Природа не позаботилась встретить прозрение Добеля более веселыми красками, но это пустяки. Были бы глаза, а веселые краски найдутся. Крусс и Добель некоторое время молча смотрели друг на друга. Потом Добель крепко пожал руку Крусса.
1: «Не дохожу слов для благодарности».
0: Крусс отошел от кресла, приподняв правое плечо.
2: «Благодарить незачем. Для меня лучшая награда – успех в моей работе. Я же не шарлатан, не мироваль. Вернув вам зрение, я доказал это всем. Надеюсь, его приемный очень скоро опустеет. Но довольно обо мне. Вот вы и зрячий, здоровый, нормальный человек, Добель. Можно позавидовать вашему росту, вашей физической силе. Что же вы теперь намерены делать?» «Я понял ваш намек. Я больше не ваш пациент, и потому не должен обременять вас своим присутствием. Сегодня же я приеду в отель, а завтра подыщу себе квартиру, работу. Ну что ж, желаю вам успеха, Добель.

0: Прошел месяц. Однажды крусы попросили сойти вниз в вестибюль. Там стоял в пальто с приподнятым воротником и со шляпой в руках Добби. Струйки дождя стекали на паркетный пол с поля его шляпы. Добель выглядел уставшим и похудевшим. «Господин Крус», — сказал Добель, — «я пришел еще раз поблагодарить вас. Вы вернули мне зрение, я прозрел. Вы лучше скажите, удалось найти вам работу?»
1: «Работу?»
0: Добель желчно рассмеялся. «Я прозрел, господин Крус. Прозрел вдвойне, и я хочу просить вас ослепить меня. Сделайте меня слепцом, навсегда слепцом, видящим только движение электронов».
1: «Добровольно подвергнуть себя ослеплению? Но ведь это чудовищно!» — воскликнул Крус.
0: «У меня нет другого выхода. Не умирать же мне с голоду».
1: «Нет, я не сделаю этого, решительно отказываюсь», — горячо возразил Крус. «Что подумали бы обо мне?
0: И потом, вы опоздали?»
1: «Да, занимаясь электроноскопом, я внес в него кое-какие конструктивные изменения, запатентовал и продал патент всеобщей компании электричества. Теперь каждый человек может с помощью моего электроноскопа видеть электроток. И компания не нуждается в таких ясновидящих слепцах, каким были вы, Добин».
0: Добин молча надел мокрую шляпу и в раздумье посмотрел на свои сильные молодые руки.
1: «Ладно»,
0: — сказал он, в упор взглянув на Крусса. «Они годятся, по крайней мере, на то, чтобы сломать всю эту чертову мельницу. Прощайте, господин Крус». И он вышел, хлопнув дверью. Дождь прошел, и на синем осеннем небе ярко сияло солнце.

0: Дарья Зарубина. Луна, луна.
1: Ну уж нет,
2: заявила Ванесса.
1: Я сразу сказала Карине, что в этом доме не будет ноги ни одного животного.
2: Ты больше не любишь куриные ножки с шампиньонами, поддел я ее, но Ванесса шутку не оценила. Метнула в меня испепеляющий взгляд из-под темной вьющейся челки и вытолкнула ногой из-под стола просторную кошачью переноску. Судя по усилию, которое пришлось приложить, там сидел кто-то не слишком крупный, но вполне упитанный. Я помнил Карину. Субтильная блондинка с вечно испуганным личиком. Интересно, как она доперла такой саквояж, да еще и со зверюшкой внутри?
1: «Я не заглядывала туда»,
2: — огрызнулась Ванесса.
1: «Но что-то мне подсказывает, что это не курица. Карина вечно путается с кем ни попадя. В прошлом году какой-то комический выезжор оставил ей на 3 дня своего температурящего ребенка. И что? Неделя проходит, и здрасте, у нее хорь».
2: «Корь?» — переспросил я смиренно.
1: «Да, кашель, пятна и такая лихоманка».
2: «Лихорадка».
1: «Ты не перебивай, ты, когда я в бешенстве!»
2: — прошипела Ванесса.
1: «А то и тебе прилетит, а я потом буду мучиться чувством вины. Что ты, что Карина, оба вы такие. Все пользуются тем, что у меня есть совесть. Но я сразу сказала Карине, что я это не возьму. Даже на передержку. Даже есть там самый милый пушистый кролик во вселенной, который ничего не ест, вечерами поет, как Элвис, и гадит фиалками. Даже если эта тварь занесена в красную, синюю и зеленую книгу вместе взятой с золотым обрезом и иллюстрациями Буре».
2: «Даре».
1: «Что?» —
2: переспросила Ванесса, сбившись. «Иллюстратор Даре. Гюстав. Я тебе рассказывал. А Буре — хоккеист».
1: «Тоже Гюстав?»
2: Ванесса часто заморгала. Она замирала так всегда, когда не успевала за мной в беседе. Эмоции делали ее мыслительные процессы еще медленнее. «Нет, Павел, кажется. Я не знаток спорта».
1: «Вот и заткнись, сильвупле, аншанте, je suis perdu», —
2: огрызнулась Ванесса. Заржать в ответ на эту тираду было худшей из возможных реакций, поэтому я закашлялся, стараясь тайком от Ванессы прикусить язык. Она ненавидела, когда я смеялся над тем, как она выражается. Ей во мне вообще так много всего не нравилось, что я до сих пор удивляюсь, как мы прожили вместе почти год. Но с ней определенно было весело. Как показало время, для этого даже не обязательно было с ней жить. Если уж в твою жизнь однажды вошла Ванесса, скучно не будет уже никогда, как бы ты ни умолял судьбу сжалиться и послать немного рутины.
1: «Хватит кашлять, это ты нарочно решил меня бесить, знаешь, как я боюсь всякой заразы. Надо будет потом обработать туфли, а то вдруг на них что-то попало», —
2: прошипела Ванесса еще на пару сантиметров, подталкивая в мою сторону переноску. Мне показалось, что из темной глубины сверкнули 2 желтых глаза с вертикальными зрачками.
1: «Я сразу сказала Карине, что не возьму эту тварь. А она взяла и убежала».
2: «Тварь?
1: Еще какая!» — фыркнула бывшая гневно. «Запрыгнула в лифт и машет мне, мол, я перезвоню, как вернусь».
2: «Зайка, стоп, если тварь уехала в лифте, то кто у тебя в переноске?» — спросил я, как мне казалось, примирительно. Но Ванесса истолковала мои слова по-своему.
1: «Вот ты вечно так, Вадим. Видишь, что женщина в беде, и нет бы помочь, ты вечно только издеваешься. Гнида ты вонючая, а не рыцарь. Тварь Карина, а в переноске животное. Хотя я не уверена, потому что оно ничем не пахнет. Зато мерзко скребется и пялится на меня оттуда. Может, там все блохастые, непривитые и в яствах».
2: «В язвах?
1: Да хоть в чем! Я не могу подхватить какую-нибудь дрянь из-за того, что Карина связалась непонятно с кем. Хорошо еще Васильев на гастролях. Он вернется, спустит животину в унитаз, не спрашивая. Ты знаешь, Васильев долго сусальничать не станет. Он, в отличие от тебя...»
2: «Рыцарь, это я уже слышал». Я встал, всем видом показывая, что собираюсь уйти. «Твой кавалер решит проблему. Чего ты хочешь от меня?» Ванесса притихла. Опустилась на стул, глядя большими зелеными глазами то на переноску, то на меня. Заправила темную кудряшку за маленькое совершенное ушко, сложила руки на коленях. Я очень отчетливо вспомнил,

0: почему мы продержались вместе почти год.
1: Вадим, мне будет жаль, если Васильев убьет вот это, ну, животное. Или кто там в сумке? Оно же не виновато, что Карина такая, какая есть. И я не хочу быть виновата, если она сдохнет. Ты же псинобиолог.
0: Я ксенобиолог, Ванесса, по образованию. По жизни я унылый бюджетник, моющий пробирки. Я живу на съемной квартире и домой прихожу только спать. Я круглые сутки в институте, у меня там даже раскладушка есть. Мне не нужен домашний питомец, я вообще... Губы Ванессы задрожали, зеленые глаза наполнились слезами. Я взял переноску, молча обулся в коридоре и вышел. Не удержался, крикнул из кабины лифта: «Перезвоню!» Вместо ответа она высунула длинный острый язычок и захлопнула дверь.

0: переполненной маршрутке, куда я с трудом втиснулся, меня тотчас обругали, пару раз от души двинув локтем по ребрам. Обычно в это время народу не так уж много, и до конечной я часто доезжаю один, наслаждаясь тишиной и мерным покачиванием газели, отважно штурмующей жидкие грязи городской окраины, застроенные серыми панельными пятиэтажками и похожими на бараки швейными цехами. Позволить себе жилье в центре я не могу, но получать некое извращенное удовольствие от часовой поездки в общественном транспорте дважды в день мне вполне по силам. Но не в том случае, когда в руках переноска весом в добрые 6 кило, а в Центре культуры и отдыха кавер-группа «Стёжка», специализирующаяся на задушевных романсах Ротару, Кадышевой, Бабкиной и других заслуженных хуторянок, приводящих в трепет сердца швей, и совершенно не близких суровому ледяному ливеру кандидата биологических наук. Если бы Ванесса была лаконичнее, я успел бы домой до окончания концерта, но, как известно, если бы да кабы... Ироничная память вежливо подсказала рифму «бабы». Бабы смотрели на меня хмуро. Тоска по босоногому детству в ромашковых полях переплавлялась в тигле маршрутки в неукротимую ненависть к тем, кто ихнюю молодость сгубил, то есть всему мужскому роду. К мужскому роду в маршрутке я относился один. Возможно, к нему можно было бы отнести того, кто в переноске, но заглянуть туда я так и не успел, и тварь оставалась в смысле половой принадлежности котом Шрёдингером. Правда, учитывая, что на меня смотрело уже 6 желтых глаз, а при резких рывках маршрутки от переноски отчетливо несло тиной, я понял, что здорово порадовался бы, окажись это просто кот.
1: «Перся с чемоданом, а людям места не хватает!» —
0: прошипела мне в лицо мощная дама, брезгливо морщась.
2: «У меня там котик», — примирительно заметил я, зайдя с козырей. «Из больницы везу».
1: «Котик, песик, хоть аллигатор»,
0: — обиделась дама.
1: «Подумал бы о своем котике и в давку не лез».
3: «Правильно, с больной животиной общественный транспорт сдохнет еще, а мы виноваты. А может, он у вас вообще с бешенством или еще какой заразой?»
0: «И явствами», — полголоса заметил я, понимая, что карта бита, и сейчас хуторянки линчуют меня вместе с фальшивым котиком, обмажут дегтем, обваляют в перьях из своих пышных пуховиков и выставят голым на обочину, в назидание всем мужчинам мира, просравшим чью-то васильковую младость.
1: «Что вы там бубните себе под нос?»
0: — рассердилась та, что толкала и толкала меня локтем в спину.
1: «Как не стыдно! А еще в очках! Интеллигентный на вид человек, а бубните!»
2: «Ну что вы, это как вам не стыдно? Ведь болеют животные! Мужчина вон переживает!»
0: Попыталась вступиться какая-то сердобольная, но ей емко и красочно нахамили. Она затихла, вжалась в сиденье. Автобус качнуло. В воздухе поплыл запах болота. Я приготовился к новому взрыву недовольства, но дамы, обступившие меня, отчего-то потеряли ко мне всякий интерес. В подпрыгнувшей на ухабах маршрутке моргнул свет, и во тьме я отчетливо увидел серебристое поле, покрытое цветами, и огромную, словно блюдо, полную луну. Окатило, словно невидимой волной, какой-то удивительной легкостью, словно мне не 32, а 16. И я стою посреди этого поля, пахнущего медом и травой, а вокруг хоть всю ночь гуляй, ни души. Только луна, как серебряный ковш, да хрустальная летняя ночь. И ты вдыхаешь ее, вдыхаешь. Кажется, не вместится больше, а ты все дышишь, разворачиваясь, как кузнечные мехи, вдыхая частое счастье. А на той стороне поля идет кто-то родной, знакомый. Кажется, вот-вот разглядишь, вспомнишь, окликнешь по имени. Маршрутку вновь тряхнуло, наваждение исчезло.
1: «Вот ты и задумалась!»
0: — всколыхнулась одна из пассажирок.
1: «Стой, шеф, останови у переезда, свою остановку проспала».
0: Шофер попытался возразить, но на него зашумели. «И мне выходить!» Остаток пути ехали тихо, в задумчивой звонкой тишине. Только шуршали пуховики, да тихо скребся кто-то в моей переноске. Я в странном оцепенении добрался до дома, вошел в квартиру, бросил ключи на тумбочку у входа, разулся, не включая света, прошлепал в пальто в ванную и водрузил переноску на стиральную машину. Отстегнул матерчатую дверцу, скомандовал: «Вылазь!» 6 желтых глаз одновременно моргнули, успокоив меня насчет количества существ в переноске.
4: «Сильву плян шантежи свипердю».
0: Голосом Ванессы тихо отозвались из темноты. «Ну, это как скажете, месье, мадам, или кто вы там?» — ответил я терпеливо. «Но пока я не выясню хотя бы приблизительно, к какому виду вас отнести, еды не будет. У меня только пельмени есть. Если вы, что, вероятно, судя по запаху, болотное существо, пельмени не подойдут. А скупать в магазине все подряд у меня купилок нет. Ясно?»
3: «Явство»,
0: — повторили из переноски моим собственным голосом. «Вот-вот, не будет яств. Будем голодом сидеть. Я свет включу».
1: «Тварь!»
0: — прошипели из темноты. «Сам такой», — отозвался я и щелкнул выключателем. Ванная озарилась 100-ваттным холодным светом, но в переноске по-прежнему царила густая вязкая тьма. Из нее зло светились 3 пары желтых глаз. Я рассмеялся со всей ясностью, понимая, что со мной что-то не так. Внутренне я все еще стоял на том серебристом поле, свободный и 16-летний, напрочь забывший все премудрости ксенобиологии. Я тряхнул головой, пару раз глубоко выдохнул, считая пульс, крепко зажмурился и резко открыл глаза. Видение померкло, уступив место панике и пульсирующей мысли. «Срочно звони в институт, вызывай нормального спеца. Виталич, скорее всего, не спит». «Так, не с того мы начали знакомство. Если ты меня понимаешь, выключи луну и цветы». Ванную заполнил удушливый медовый запах. Я снова тряхнул головой, отвернулся, но не полегчало. Тогда я мысленно накрыл луну ладонью, другой смахивая с поля источник благоухания. Запах пропал. Видение отпустило. Приободренный первым успехом, я положил руку себе на грудь и произнес: «Вадим!» Глянул на себя в зеркало, старательно представил перед собой самого себя, взъерошенного, уставшего, в полурастегнутом пальто. Произнес снова: «Вадим!» Потом представил темную переноску и изо всех сил мысленно послал нечто похожее на вопрос.
1: «Тварь?» —
0: спросили из переноски голосом Ванессы. Я понял, что стоит прямо сейчас позвонить Виталичу. Но следом за этой мыслью пришло четкое видение моей правой руки с телефоном, валяющейся на полу в луже крови и ошметках рукава. Видение было настолько реалистичным, что я потер руку и решил, что звонить никому не стану. Во всяком случае, пока.
1: «Котик?» —
0: спросила переноска ворчливо голосом тетки из маршрутки.
1: «Песик?» —
0: помолчав, добавила.
1: «Аллигатор?»
0: «Надеюсь, что нет», — ответил я, отчаянно пытаясь придумать, как быть. «Можно, конечно, достать тебя из переноски и посмотреть». Ответом стало повторное видение оторванной руки, что означало: «Вытаскивать не стоит». «Ясно», — ответил я, совершенно отчаявшись.
1: «Яство»,
0: — подтвердила переноска. «Яство», — повторил я следом, вспоминая, что единственным яством за прошедшие сутки был глоток чая в гостях у Ванессы. «Яства были необходимы. Уровень сахара в крови у меня был, скорее всего, чрезвычайно низким. Вот мозг и не справлялся с простейшей задачей установить контакт с 6-глазым 6-килограммовым телепатом-гипнотизером». «Я сделаю пельмени», — сказал я, четко выговаривая каждое слово. Представил себя склонившегося над тарелкой и отправляющего в рот пельмешку за пельмешкой.
3: «Яство», — ответила переноска.
0: Я прикрыл дверь и пошел на кухню, прислушиваясь к странной пустоте внутри. За моей спиной зашумела вода. Кто-то с долгим вздохом опустился в воду, зашлепал, запыхтел. Я смотрел, как пельмени, затихнув на дне, отдыхают в бурлящей воде, и не находил в себе сил их помешать. Я чувствовал себя таким одиноким, неприкаянным, маленьким и грустным, что даже немного позавидовал твари. Забраться в переноску, сидеть там, смотреть на всех, а если кто сунется, раз ему картинку с оторванной рукой. «Яство?» «Еще как яство. Ясен, перец и прочие овощи». Мне вдруг остро захотелось, чтобы дверь открылась и вошла Ванесса. Отперла своим ключом, бросила куртку на вешалку, стукнула каблуками, снимая сапожки. Подошла сзади, обняла, прижалась губами к плечу, щекоча кудряшками шею. Прошептала:
4: «Как прошел твой день? Я так устала. На работе настоящий астрал».
0: «Не лезь своими псевдоподиями в мои личные воспоминания!» — крикнул я в сторону ванной. Струя воды зашуршала громче, видение отступило. Осталась печаль. Пельмени прилипли ко дну. Я съел их ложкой прямо из кастрюли, едва не подавившись последней, когда в дверь кто-то забарабанил.
4: «Вадим, это Карина!»
0: — прощебетали из-за двери.
4: «Ванесса сказала, мой котик у тебя. Я думал, меня долго не будет».
0: Она замолчала, прислушалась. В глазок я видел, как она крутит головой. Заметил на лестнице чью-то тень.
4: «Вадим!»
0: — со слезами в голосе прошептала Карина.
4: «Открой, пожалуйста! Они меня убьют! Ванессу!»
0: Я распахнул дверь и втащил ее внутрь так быстро, что тени на лестнице не успели среагировать.
5: «Что, Ванесса? Что они с ней сделали?» —
0: крикнул я, тряся незваную гостью так, что у нее стучали зубы.
4: «Ничего, я ей позвонила, она сказала, что ты взял, я их сразу к тебе...»
0: Дверь вылетела от удара ноги. Карина завизжала. Двое крупных парней в армейских ботинках действовали слаженно и четко. Один шагнул к Карине, второй ударил меня с ноги в живот. В ванной стихла вода и погас свет. Второй удар пришелся мне по макушке. Когда я пришел в себя, в квартире было тихо и темно. Рядом со мной, со странной улыбкой, глядя в потолок, лежала Карина. К ней подбиралась текущая из ванной вода. Я легко нашел пульс. Девушка была жива. На подгибающихся ногах я встал и поплелся в ванную. В голове билась единственная мысль: «Залью соседей внизу, и все, баста». «Яство!» — отозвался кто-то незримый. Из темноты на меня смотрели три пары желтых немигающих глаз. Посверкивали в лунном свете осколки стекла на столе и на полу. Тихо шевелились ветви старой лиственницы за окном. В тени ее ствола на одной из веток и сидела тварь, совершенно неразличимая и бесшумная. Я не знал, что сказать. Застыл, глядя в ее желтые глаза. Лунный свет лился в окно пряным цветочным медом, кружил голову.
3: «Перезвоню!»
0: — сказала тварь. Зашелестела, развернулась, заполнив тьмой оконный проем, сверкнула на прощание желтыми глазами и ухнула в ночь, растворившись в ней, словно и не было. Вода холодом обожгла мои ноги, пропитав тапки. На полу вздохнула Карина. Прошептала:
4: «Луна, луна, цветы, цветы».
0: Я включил свет в ванной. Один из молодчиков лежал на полу, заходясь от беззвучного крика. Второй пытался удержать зубами полотенце, перехватившее его руку поперек плеча. Я выключил воду и вызвал бригаду. Утром написал заявление об уходе, использовав накопившийся за несколько лет неиспользованный отпуск, чтобы не отрабатывать положенные 2 недели. В конце концов, кому-то в приличном месте может понадобиться дипломированный ксенобиолог с кандидатской степенью и практическим опытом. А в большом городе легче затеряться, если кому-то захочется узнать подробности о разбитом окне, кошачьи переноски и нескольких пациентах психиатрического отделения областной больницы.

0: Медовый запах лился в приоткрытое окно ночной электрички. Фонари Киевского вокзала провожали меня пристальными взглядами, мелькали во тьме их желтые глаза. Ночь шелестела за окнами, дышала, переливаясь через край холодным весенним дождем. Я думал о том, как многое может измениться за полтора года. Иногда все это кажется наваждением. Моя новая работа, безумно сложная и дико интересная. Квартира однушка и снова на окраине, час электрички, но уже своя, почти без ипотечного хвоста. Вечерние посиделки с друзьями. Порой приходит острое ощущение, что это все тоже лунное поле. Что я стою где-то далеко, в мокрых тапках, напротив разбитого окна. В такие моменты я трясу головой и, прикрыв глаза, представляю себе, как набрасываю мысленное покрывало на полную огромную луну, низко висящую над горизонтом. И из наступающей темноты на меня смотрят из-под темной бьющейся челки зеленые глаза. Ванесса открыла дверь, коротко чмокнула в щеку, словно мы виделись только вчера, и скрылась на кухне. Там что-то шипело, отчаянно пригорая.
1: «Проходи в комнату, но осторожнее мимо клетки!» — крикнула она, стараясь прихватить сковородку полотенцем. «Там... как же оно?
0: Хорь?» — не удержался я, вспоминая нашу последнюю встречу.
2: «От того, что связываешься с кем попало?»
1: «Именно!»
0: Ванесса переставила сковородку на холодную конфорку, устало бросила полотенце.
1: «Блин, сгорела курица! Вот ведь... именно что связываюсь, шиншилла там. Васильев, когда ушел, обещал, что заберет. Она, знаешь, как швыряется? Всю комнату мне загадил этот лохматый пипедастр».
0: Я молча обнял ее. Прижал к себе так крепко, что она возмущенно вскрикнула, пробормотала.
1: «Вадик, ну нашел время, какие нежности. Ты не видишь, курица...»
0: «Не курица, а любимая женщина. Собирайся, ты едешь со мной».

Стивен Кинг. Человек, который любил цветы. Ранним майским вечером 1963 года вверх по 3-й авеню Нью-Йорка быстро шагал молодой человек. Одну руку он держал в кармане. Воздух был очень мягким и свежим, начало смеркаться. Цвет неба медленно изменялся от голубого к нежно-фиолетовому. Это был как раз один из тех городских вечеров, за которые некоторые люди так любят город. Люди, выходящие в вечер из кафе, ресторанов и магазинов, или просто стоящие у их дверей, блаженно улыбались. Какая-то старая леди, вышедшая из бакалеи с двумя огромными сумками, приветливо улыбнулась к молодому человеку. «Эй, красавчик!» Тот тоже ответил ей полуулыбкой и лениво вскинул в приветствии свободную руку. Она проводила его умильным взглядом и подумала, страшно влюблен в кого-нибудь, не иначе. Он действительно именно так и выглядел. На нем был светлый серый костюм, узкий галстук немного ослаблен, а верхняя пуговица рубашки расстегнута. Темные волосы коротко и аккуратно подстрижены. Светло-голубые глаза были глазами очень порядочного человека. В лице его не было ничего примечательного, но в этот мягкий весенний вечер в мае 1963 года на 3-й авеню в Нью-Йорке он действительно был красавчиком, и пожилая женщина поймала себя на том, что он ностальгически вспоминает собственную молодость и подумала о том, что весной красив каждый, кто торопится на свидание, кого ожидает приятный обед или ужин вдвоем. А потом, может быть, и танцы. Весна, пожалуй, единственное время года, когда ностальгически...

0: желтые или белые. Он жевал кукурузные хлопья и слушал громоздкий транзистор, стоявший на углу тележки. По радио передавали плохие новости, которые никто не слушал. Маньяк-убийца до сих пор не пойман. Хороших известий из маленькой азиатской страны под названием Вьетнам, диктор произнес это название «Уайтнам», по-прежнему не получено, остается пока ждать. В Ист-Ривер найдено тело женщины, личность не установлена. Суду присяжных штата Нью-Йорк не удалось доказать причастность некоторых членов администрации штата к истории с крупной партией героина. Еще одна битва в войне с наркомафией проиграна. Русские провели еще одно ядерное испытание. Все это казалось в этот вечер каким-то нереальным и совершенно никого не волновало. Воздух был мягким и теплым. Двое мужчин с отвисшими от пива животами пересчитывали свои пятицентовики и время от времени обменивались дружескими шутливыми тумаками. Весна плавно переходила в лето, а лето в городе – пора романтических мечтаний. Молодой человек прошел мимо цветочника, и голос диктора постепенно стих у него за спиной. Затем он вдруг остановился и, задумавшись, обернулся. Немного поколебавшись, он достал из нагрудного кармана пиджака бумажник и, заглянув внутрь, положил его обратно. Затем он потрогал какой-то предмет в другом кармане, и на мгновение на его лице появилось выражение озадаченности, одиночества и какой-то почти загнанности или забитости. Он сунул руку в другой карман, и на лицо снова вернулось выражение нетерпеливого ожидания чего-то очень для него приятного. Улыбаясь, он направился обратно к цветочной тележке. Он купит ей цветов. Ей это будет очень приятно. Он любил смотреть, как зажигаются ее глаза. Она просто обожала сюрпризы. Обычно это были небольшие скромные подарки, поскольку особенно богатым назвать его было нельзя. Как правило, это была, например, коробка леденцов или какой-нибудь недорогой декоративный браслет. Однажды он преподнес ей целую сумку валенсийских апельсинов, зная, что этот сорт ее самый любимый. Цветочник встретил возвращающегося к его тележке молодого человека в сером костюме неподдельно искренним восклицанием. «Мой юный друг!» Старику было лет, может быть, 68, и, несмотря на довольно теплую погоду, на нем был поношенный теплый вязаный свитер того же серого цвета и мягкая фетровая шляпа. Лицо его было испещрено глубокими морщинами, сильно прищуренные глаза слезились, а рука с сигаретой постарчески дрожала. Но он тоже прекрасно помнил, что такое молодость и что такое весна, когда не ходишь, а буквально паришь над землей, едва касаясь ее ногами. Обычно лицо цветочника было довольно кислым, но сейчас он улыбался почти так же, как улыбались этому человеку, например, та пожилая дама и еще какие-то люди. Стряхивая крошки кукурузных хлопьев, он подумал... Если этот юноша болен любовью, о нем необходимо немедленно позаботиться. «Сколько стоят ваши цветы?» – спросил молодой человек. «Я сделаю вам хороший букет за доллар. А вот чайные розы, выращенные в теплице, стоят подороже, по 70 центов за одну. Могу продать их вам по полдюжины, ну, всего, скажем, за $3.50». «Дороговато». «Хорошее никогда не стоит дешево, мой юный друг. Разве ваша мама никогда не говорила вам об этом?» «Может быть, и говорила», — ухмыльнулся молодой человек. «Конечно, говорила. Я сделаю вам букет из 6 чайных роз. 2 красных, 2 желтых и 2 белых. Это самые лучшие мои цветы. Да вы и сами увидите. Их запах вскружит голову любой крошки. Я добавлю к ним еще, 2-3 веточки папоротника. Прекрасно. А могу сделать обычный букетик за доллар». «Этих?» – спросил молодой человек, продолжая улыбаться. «Мой юный друг», – проговорил, тоже улыбаясь и стряхивая пепел с сигареты в водосточную решетку цветочник. «В мае никто не покупает цветы самому себе. Это как национальный закон. Вы понимаете, о чем я говорю?» Молодой человек немного наклонил голову и представил себе Норму. Ее удивленные счастливые глаза и мягкую улыбку. «Думаю, что понимаю», — ответил он. «Конечно, понимаете. Так что будете брать?»
1: «Так что бы вы посоветовали?»
0: «Что ж, скажу. Советы и консультации бесплатно?»
1: «Пожалуй, лучше бесплатно», — ответил с улыбкой молодой человек.
0: «Ну, бесплатно так бесплатно. Окей, мой юный друг. Если вы хотите купить цветы для своей матушки, то я могу набрать вам букет из нескольких нарциссов, кроп.

укусов и степных лилий. Увидев их, она не скажет вам ничего вроде: «О, сынок, как они мне нравятся, но они ведь, наверное, очень дорого стоят. Не стоит тебе так транжирить деньги». Молодой человек закинул назад голову и громко расхохотался. «Но если это девушка, — продолжил цветочник, — то тогда совсем другое дело, сын мой. Ты, наверное, и сам понимаешь, если вы принесете ей букет чайных роз, ей будет некогда заниматься подсчетами, а? Она в ту же секунду просто бросится вам в объятия». «Я возьму чайные розы», — быстро проговорил молодой человек. Тут уж расхохотался и цветочник. Стоявшие неподалеку и пересчитывавшие свои медики любители пива отвлеклись от своего неотложного занятия и тоже заулыбались. «Эй, парень! — крикнул один из них. — Тебе обручальное кольцо не нужно? Могу тебе уступить по дешевке. Самому мне как-то надоело носить». Молодой человек улыбнулся и покраснел до самых корней волос. Цветочник выбрал ему 6 роз, немного подрезал кончики их стеблей, побрызгал на бутоны водой и обернул их красивой хрустящей бумагой. «Погода сегодня вечером как раз такая, какой вам и хотелось бы», — послышался из динамика радиоприемника. «Воздух мягкий и теплый, на небе не облачко, температура чуть выше 60 градусов. Идеальная погода для романтического созерцания звезд после того, как стемнеет. Наслаждайтесь великим вечерним Нью-Йорком». Цветочник скрепил бумажный сверток скотчем и посоветовал молодому человеку сказать своей девушке, чтобы она добавила в вазу с водой немного сахара для того, чтобы цветы постояли подольше. «Я скажу ей», — пообещал молодой человек и дал старику 50-долларовую бумажку. «Спасибо». «Это моя работа, мой юный друг», — сказал цветочник, отдав ему доллары и 2/4 на сдачу. Его улыбка стала немного более грустной. «Поцелуйте ее от меня». Four Seasons запели по радио «Шерри». Молодой человек засунул сдачу в карман и зашагал вверх по улице. Его глаза были широко раскрыты, а во взгляде сквозила какая-то тревога и напряженное ожидание. Он, казалось, не видел никакого движения жизни вокруг него, не замечал, что на 3-ю авеню уже запускаются сумерки. Его взгляд был устремлен куда-то внутрь него самого. Внутрь и вперед. Но кое-что он все-таки замечал. Женщину, например, толкавшую перед собой детскую коляску, или ребенка, комично перепачкавшегося всю мордашку мороженым. Еще он обратил внимание на маленькую девочку, прыгавшую со скалкой и звонко распевавшую в такт своим прыжкам. «Бетти и Генри вначале целуются, ну, а затем женихуются, ну, а потом ясно женятся, и в результате, извольте, младенец». По дороге ему попались еще 2 курящих женщины, оживленно обсуждавших проблемы, связанные с беременностью, группа мужчин, смотрящих бейсбол по огромному цветному телевизору, выставленному в витрине магазина. Несмотря на 4-значную цифру, аккуратно нарисованную на ценнике рядом с телевизором, лица всех игроков были какими-то зелеными, а поле, наоборот, неопределенного бордового цвета. Нью-Йорк Нетс выигрывали у Филлис со счетом 6-1. Он прошел мимо, не заметив, как те 2 куривших женщины прервали свою беседу и проводили его долгим, тоскливо-задумчивым взглядом. Время, когда цветы дарили им самим, было у них уже в далеком-далеком прошлом. Не заметил он и молодого регулировщика, который остановил все движение на перекрестке между 3-й и 69-й улицами специально для того, чтобы он мог пройти. Ему, вероятно, просто прозилось в глаза мечтательное выражение молодого человека, точно такое же, какое было у него, когда он время от времени придирчиво оценивал свою внешность в маленькое зеркальце для бритья, которое он нет-нет, да и вытаскивал из кармана. Не заметил он и 2 молоденьких девушек, которые, пройдя ему навстречу, обернулись, обнялись и рассмеялись. На перекрестке 73-й улицы он остановился и повернул направо. Эта улица была намного темнее, и по обеим ее сторонам было множество небольших полуподвальных ресторанчиков с итальянскими названиями. Где-то вдалеке, в полусумерке угасающего дня, местные мальчишки играли в какую-то очень шумную игру. Молодой человек не собирался идти так далеко и, пройдя полквартала, свернул в узкий переулок. Теперь на небе уже были хорошо видны мягко мерцающие звезды. Переулок был темным и тенистым. У одной из стен смутно угадывался ряд мусорных баков. Теперь молодой человек был совершенно один. Нет, не совсем один. В сумерках вдруг послышалось какое-то волнообразное завывание, и он неприязненно поморщился. Это была любовная песня какого-то не в меру эмоционального кота, и ничего приятного он в ней не находил.
Он замедлил шаг и взглянул на часы. Они показывали 7:45, и Норма как раз должна была... И тут он увидел ее. Сердце сразу же забилось часто-часто. Она шла в его сторону и была одета в темно-голубые широкие брюки и стильную матросскую блузку. Каждый раз, когда он видел ее впервые, он очень волновался. Это всегда был какой-то мягкий шок. Она была так молода. Он улыбнулся. Он просто засиял этой улыбкой и прибавил шаг. «Норма!» – окликнул он ее. Она взглянула на него и приветливо улыбнулась. Но как только они приблизились друг к другу, улыбка как-то почти сразу померкла и стала немного напряженной. Его улыбка тоже стала какой-то неуверенной, и на мгновение он почувствовал небольшое замешательство. Ее лицо над светлым пятном блузки было видно не очень хорошо, но в нем уже вполне определенно угадывалась нарастающая тревога. Было уже довольно темно. Неужели он ошибся? Конечно, нет, это была Норма. «Я купил тебе цветы», — облегченно вздохнул он и протянул ей букет. Она взглянула на цветы, снова улыбнулась и мягко отстранила его руку. «Большое спасибо, но вы ошиблись. Меня зовут...» «Норма», — прошептал он и вытащил из нагрудного кармана пиджака увесистый молоток с короткой ручкой. «Они для тебя, Норма. Они всегда для тебя. Все для тебя». Она побледнела от ужаса и отпрянула от него назад, широко раскрыв глаза и рот. Это была не Норма. Настоящая Норма была давно мертва. 10 лет уже как мертва. Но сейчас это было неважно. Сейчас важно было то, что она набрала уже полные легкие воздуха, чтобы закричать. Он остановил этот уже поднимавшийся крик сильным ударом молотка прямо в голову. Он убил этот крик одним движением. Букет упал на землю, и чайные розы красные, желтые и белые рассыпались совсем недалеко от мусорных баков, за которыми, оглашая всю округу непрекращающимися утробными воплями, остервенело занимались любовью кошки. Одно движение, и крик не вырвался наружу. Но он обязательно вырвался бы, промедлил он хоть секунду, потому что это была не Норма. Ни одна из них не была Нормой. Он в выступлении колотил своим молотком по совсем уже изувеченному лицу. Еще, еще, еще, еще. Она не была Нормой. И поэтому он все наносил и наносил нескончаемые страшные удары. Один за одним, один за одним, один за одним. Точно так же, как он проделал это уже 5 раз до этого. Спустя несколько секунд, а может быть и через полчаса, он и сам не мог бы сказать точно через сколько, он спрятал молоток обратно в карман и поднялся над распростертой над мостовой черной тенью. Между ней и мусорными баками лежали чайные розы. Он развернулся и не спеша вышел из темного переулка. Теперь было уже совсем темно. Мальчишки, шумевшие в конце улицы, разошлись по домам. «Если на костюме брызги крови, — подумал он, — то их будет не так заметно в сумерках, если не выходить на ярко освещенные места. Ее имя было не Норма, но он знал свое имя. Его имя было... было... любовь. Его имя было Любовь, и он шел по темным улицам, потому что Норма ждала его, и он найдет ее. Обязательно найдет. Совсем скоро. На его лице появилась улыбка. Выйдя на 73-ю улицу, он прибавил шаг. Супружеская парочка средних лет, вышедшая посидеть перед сном на ступеньках своего подъезда, проводила прошедшего мимо них молодого человека долгим взглядом. Голова его была мечтательно запрокинута назад, взгляд устремлен вдаль, на губах полуулыбка. «Как давно я не видела тебя таким!» – завороженно проговорила женщина. «Что?» «Ничего», — ответила она, глядя вслед молодому человеку в сером костюме, исчезающему во мраке надвигающейся ночи, и подумала о том, что прекраснее весны может быть только молодость и любовь.

0: Лейтенант внимательно изучил документы, пропуск, буркнул «сейчас». Лениво взял с пульта трубку, доложил. «Дежурный, тут адвокат пришел к задержанному Ивлеву». Дальнейшего разговора Влад не слышал. Лейтенант развернулся в кресле, широкая спина в пропотевшем милицейском кителе скрыла все звуки. В следственном изоляторе жарко и душно. Прикрученный к стойке китайский вентилятор лениво ворочает лопастями, гоняя по коридору раскаленный воздух. «Проходите», — процедил лейтенант сквозь зубы. «Второй этаж, комната 206». Следователь поначалу вел себя сухо и официально, но расстегнутый на две пуговицы ворот рубашки и темные пятна под мышками не слишком шли к суровому тону. Постепенно он расслабился, узнав, что они с Владом заканчивали одну и ту же академию, даже проникся к адвокату сочувствием.
1: «Вот ведь как бывает, а? В каком году ты академию-то закончил?» «Во-во, на 2 года позже меня, только я уже старший следователь, а ты за босса своего бумажки носишь. Знаю я такие расклады. Вашему бюро предложили защищать этого гнидника Ивлева, зеленых пообещали отсыпать, начальство заинтересовалось».
0: Аркадий Наумович сказал:
1: «Наумыч твой!»
0: Следователь, понимающий, хохотнул.
1: «Сын юриста, а? Прежде чем всерьез браться за дело, решил тебя вперед послать, чтобы посмотрел, можно ли из него что-нибудь извлечь. По ТВ раскрутить, если дело громко, или же, если защиту легко будет построить, еще кусочек славы себе отхватить. Ну, как всегда у вас, по обычной схеме. Справедливость, милицейский произвол, правовое государство. Только гиблое это дело, слова, гиблое».
0: Влад поморщился. С самого детства терпеть не мог, когда называли «славой». Слишком уж похоже на какой-нибудь лозунг.
1: «Ладно!»
0: Следователь поднялся, отпер сейф, достал тоненькую пластиковую папку. На корешке мелькнула белая наклейка с номером дела.
1: «Чего я тебе мораль читать буду? Дело возбуждено, первичная экспертиза проведена, свидетели опрошены. Читай, сам все поймешь».
0: Кивнув, Влад придвинул папку к себе. Следователь иронически улыбнулся и, не спуская с адвоката глаз, закурил, стряхивая пепел в форточку. Из протокола опроса свидетельницы Казинец Аллы Тарасовны соседки выходило, что подозреваемый позвонил в квартиру своей жертвы, некой Татьяны Вилановой.
2: «Да я, сынок, мусор собиралась вынести, подошла к двери с ведром, ты и слышу, лифт к нам на этаж приехал. Кто бы это, думаю? Игорек мой, сын, значит, только к концу недели обещался приехать. У Борьки Веснина все на работе сейчас, разве что к Танечке кто-нибудь. Ну, я на всякий случай в глазок посмотрела. Времена опасные, сам знаешь, у нас 2-й год на подъезде объявление висит. Угроза, мол, террористических актов. Гляжу, значит, парень из лифта вышел, невысокий такой, в темной рубашке, статный. Ну, думаю, у Таньки-то нашей ухажер новый объявился».
0: Показания свидетельницы лаконичностью не отличались, да еще помощник следователя попался молодой, дотошный, записывал дословно. Поэтому Влад стал читать быстрее, пропуская рассуждения и многочисленные «значит». Статный парень что-то сказал. Что именно, свидетельница не расслышала. А когда Виланова, видимо успокоенная его словами, открыла дверь, выхватил пистолет и застрелил Таню. Перепуганная Алла Тарасовна моментально задвинула засов, накинула на всякий случай еще и цепочку и побежала вызывать милицию. Вернувшись, она осторожно выглянула в глазок. Убийца все еще стоял в дверях Таниной квартиры и разговаривал с кем-то по мобильному телефону. Застывшая в неестественной позе Танечка лежала на пороге. Вытянутая вперед рука все еще сжимала очки, которые близорукая хозяйка так и не успела надеть. Застиранный домашний халат побурел от натекшей крови.
2: «Да-да, сынок, трубку около уха держал, вот так слушал. Потом вдруг как закричит: что, опять? Нет уж, хватит! И хрясь телефон об пол. А он, небось, не одну сотню этих долларов стоит. Да еще ногой по нему со всей силы вмазал, только клочки во все стороны полетели. Потом вошел в Танюшкину прихожую, огляделся, значит, по сторонам и застыл. Так и простоял все время, пока ваши не приехали».
0: На счастье, недалеко от места происшествия проезжал патруль. Дежурный перебросил вызов, и буквально через 5 минут после звонка соседки у подъезда тормознул белый-синий УАЗик. Удивительно, но преступник все еще находился в квартире. При виде решительно настроенных милиционеров он бросил на землю пистолет и поднял руки. Старший патруля признался в рапорте, что не успел ничего крикнуть. Преступник разоружился сам. При задержании сопротивления не оказал.
1: «Ну что,
0: — спросил наблюдавший за Владом следователь.
1: «Влип твой клиент?»
0: Адвокат пожал плечами. «Посмотрим. Экспертиза оружия есть?»
1: «Есть как-нибудь. В этот раз быстро обернулись. И оружие, и пули, и следов пороха на одежде Виланова, и смывов. Все есть. Писец твоему клиенту».
0: «Это как суд решит». Следователь хмыкнул, перебросил Владу еще несколько листков.
1: «Читай дальше».
0: Действительно, экспертные заключения все как один обличали Ивлева в преступлении. Пуля, найденная в теле погибшей, была выпущена из представленного на экспертизу пистолета марки ПМ производства Тульского оружейного завода года выпуска 1981, номер 43-56-78-94-43. На рукояти ПМа наличествуют отпечатки пальцев, идентичные контрольным отпечаткам Ивлева. Фото и химические пробы, смывы с рук и одежды Ивлева явно показывают, что из пистолета стрелял именно он. Медэксперт заключил, что смерть наступила от огнестрельного ранения в область сердца. На теле и одежде Вилановой найдены следы несгоревшего пороха, и можно однозначно утверждать, что выстрел произведен с расстояния не больше 1.5 метра. Влад вопросительно посмотрел на следователя. «А это зачем?»
1: «Был такой случай 5 лет тому назад. Взяли одного тоже с пушкой прямо над трупом. Так он на суде изо всех сил пытался доказать, что убивал, мол, не он, а некий снайпер с километровой дистанции. А он как раз у жертвы телохранителем был, да вот не сберег, подстрелили. Над трупом стоял, потому как бросился к упавшему, посмотреть, не нужна ли помощь. Пушку достал, только когда увидел, как клиент падает для защиты. Никому ничего он не доказал, конечно, но с тех пор подстраховываемся».
0: Мимоходом Влад отметил, что следователь разговорился. «Хорошо. Значит, не считает серьезным противником. Есть шанс, что прямо сегодня разрешит встречу с подозреваемым. А это не помешало бы. С такими уликами об оправдании или условном сроке нечего и думать». Протокол допроса подозреваемого, наоборот, оказался верхом лаконичности. На казенном бланке после сухих протокольных фраз о месте и времени допроса снизу было приписано: «Задержанный отвечать на вопросы следствия отказался». Влад усмехнулся. «Ну да, отказался. Если бы не грядущая встреча с адвокатом, дали бы ему в молчанку играть. Били бы до тех пор, пока всю подноготную не рассказал, включая детские страхи и комплексы. Да и не только били, может, чего и похуже. Это только в сериалах милиция переполнена тупыми костоломами, а на деле бравые сотрудники органов вовсю используют достижения технического прогресса. Электрошок, например. А от длительного воздействия тока начинаются произвольные конвульсии, действуют почище любого детектора лжи». «Хорошо». Влад поднялся, спрятал в дипломат органайзер. «Когда я могу переговорить с Ивлевым?»
1: «Через час будет готов пропуск. Подожди, если хочешь».
0: Он совсем не был похож на убийцу. Невысокий, скорее даже щупловатый, с неряшливой 3-дневной щетиной, Ивлев скорее напоминал загулявшего после получки шиферюгу. Конвоир расстегнул наручники, кивнул и вышел. Загремели засовы. «Добрый день, Семен Алексеевич. Я ваш адвокат, Владислав Хмельницкий, адвокатское бюро «Щепетов и партнеры». К нам обратился независимый фонд демократии и правосудия с просьбой...»
3: «Я знаю».
0: Голос Ивлева показался Владу странным, бесконечно усталый и какой-то отрешенный. Так обычно разговаривают люди, которым все равно, что будет с ними дальше. Неужели успели чем-то накачать? Нет, вряд ли. Дело прозрачное, все как на ладони. С такими уликами следователю, по большому счету, и признания не нужно. Скорее, Ивлев просто испугался, стоя над трупом, не ожидал, что все будет именно так. Кровь, бездыханное изломанное тело. Потому и застыл на пороге. Хорошо. У него сейчас единственный шанс написать признание и сотрудничать со следствием. Суд это учтет. Влад еще в кабинете следователя понял, что Аркадий Наумович дело Ивлева не возьмет. Слишком уж проигрышное. Явно проигрышное. Так что придется самому тянуть эту лямку до конца.
3: «Знаю, мне говорили...»
0: Влад приложил палец к губам, указал на потолок, покачал головой. Быстро написал в блокноте: Разговор наверняка записывается. Говорите осторожнее. Если хотите сказать что-то важное, пишите». И придвинул блокнот к Ивлеву.
3: Тот помотал головой. «Мне все равно».
0: «Хорошо». Влад кивнул, но блокнот не убрал. «Давайте сразу проясним один вопрос. Вы согласны, чтобы я был вашим адвокатом?» Одновременно Влад писал. «Вы убили Виланову?»
3: «Да».
0: Ивлев посмотрел адвокату прямо в глаза и чуть заметно кивнул. «И хотите, чтобы я представлял ваши интересы во время следствия и в суде?» «То есть вы признаете, что стреляли в Виланову?»
3: «Да».
0: Влад быстро приписал снизу. «Случайно или намеренно? Не отвечайте вслух».
3: Ивлев взял протянутую ручку, хмыкнул и написал. «Намеренно. Именно ее я хотел убить и убил».
0: «Фонд обещал нам финансовую поддержку, если мы займемся вашим делом, так что об оплате не беспокойтесь». «Улики против вас очень сильные. Вы, скорее всего, будете признаны виновным. Ни о каком условном приговоре здесь речь идти не может. Если удастся скостить срок хоть немного, и то будет большая победа. Я искренне советую вам написать полное признание. Это поможет мне...» Жестом попросив блокнот, Ивлев написал.
3: «Мне очень жаль, но процесс вы проиграете. На суде я собираюсь отрицать свою вину. Хочу получить по полной».
0: Он поставил жирную точку после слова «полный» и добавил вслух.
3: «Пора уже».
0: Разговор не заладился с самого начала. Дальше хуже. Ивлев отвечал односложно, писать отказывался. Но когда Влад уже засобирался в контору, вдруг неожиданно попросил блокнот и быстро-быстро написал.
3: «Вы мне понравились, Владислав, но помочь вам я ничем не могу».
0: Влад потянулся было за ручкой, но Ивлев, словно поддавшись какому-то внезапному порыву, добавил.
3: «Впрочем, если вам интересно, в камере хранения Киевского вокзала в ячейке номер 14265 лежит тетрадь. Прочитайте, вам все станет понятно. Код ячейки 2312.
0: Никаких других пояснений Влад так и не добился. Пока конвой выводил Ивлева, Влад закурил и, улучив момент, сжег в пепельнице из мятой банки из-под пепси последнюю страничку блокнота. Домой он добрался только к вечеру. Пока договорился со следователем, пока заехал в бюро отчитаться перед Аркадием Наумовичем, да еще и на киевский, торопись, не торопись, крюк вышел немаленький. Кот подошел. Внутри ячейки действительно оказалась тетрадь. Старая, советских еще времен, черная коленкоровая тетрадь с изрядно потрепанной обложкой. Не удержавшись, Влад наскоро пролистал страницы. Ничего особенного. Какая-то таблица, густо исчерканные записи. «Ладно, дома разберемся». Телефон зазвонил именно в тот момент, когда Влад стаскивал в прихожей ботинки. Пришлось бросить на стул дипломат, тетрадь, бежать в комнату, лавируя между коробками. Рубашку Влад скинул немыслимым акробатическим движением, умудрившись не выпустить из рук трубку. «Хмельницкий слушает!»
2: «Пап, привет!»
0: Маришкин голос показался Владу немного рассерженным. Впрочем, она большая выдумщица, навоображала себе бог знает что, теперь притворяется сердитой. «Привет, доча».
2: «Ты почему меня сегодня из школы не забрал? Договорились же! Я целый час после уроков просидел, а ты так и не приехал».
0: Влад мысленно хлопнул себя по лбу. «Конечно! Сегодня как раз был его день, а он лопух замотался совсем, даже и не вспомнил».
2: «Пап, ты слышишь?» «Ох, я старый маразматик! Склероз на мою голову, цирроз на мою печень, ревматизм мне в ребро!»
0: В трубке хихикнули. «Дочь, прости, милая, совсем забегался. Давай договоримся на вторник, хорошо? Мне завтра и выходные надо с бумагами посидеть, а во вторник я тебя заберу».
2: «Ладно, пап, только ты не забудь».
4: «Нет, никогда. Крест на пузе».
0: Любимая дочкина поговорка развеселила ее еще больше. Влад понял, что почти прощен. «Да!» — как будто вспомнив нечто важное, воскликнул он. «У меня есть для тебя кое-что интересное».
2: «Ой, а что?»
0: «Не скажу, во вторник узнаешь».
2: «Ну, пап!»
0: «Нет, не проси даже. Секрет. А если я тебе скажу, то уже не будет секретом, правда?»
3: Потерпи. И, Мариш, не обижайся. Папа исправится, обещаю. Простишь папу?
5: Ладно, милостиво согласилась дочь. Но только в самый последний распоследний раз. Пока, пап.
0: Влад открыл шкаф, девственно пустой, если не считать идеально вычищенного делового костюма для процессов, единственной дорогой вещи в доме. Повесил на треснувшие плечики рубашку. Кивнул своему отражению в матовом зеркале на дверце шкафа, постучал пальцем по лбу.
2: «Эх ты, растяпа!»
0: Маришке, конечно, не место здесь, в его пыльной берлоге. Влад огляделся. Типичная нора холостяка, занятого только работой и ничем больше. Пыльные углы, отклеившиеся кое-где обои, голый крюк на месте люстры. Катерина при разводе забрала свадебный подарок матери. Заваленный бумагами стол. Да и на кухне не лучше. Стопка немытой посуды, холодильник с прогорклыми полуфабрикатами. Надо будет на выходных хоть немного прибраться. Маришка ничего не скажет, даже носик не наморщит. Лишний день, проведенный с папой, для нее дороже всего на свете. Но самому как-то неудобно. Конечно, когда Влад заканчивал академию, ему грезились совсем другие картины. Многомиллионные дела олигархов, давление прокуратуры. И он, Влад Хмельницкий, спокойный и вальяжный, дает интервью телевизионщикам. Вышло не так. После не очень удачной дознавательской практики в милиции Владу ничего не оставалось, кроме как идти в бюро работать на чужой имидж и чужую славу, где он и прозябал вот уже пятый год. Как на самого молодого и неопытного, на него спихивали, естественно, всю рутину, все малозаметные дела, где не было никаких шансов раскрутиться. Амбиции остались в прошлом. Теперь Влад тянул бесконечную лямку мальчика на побегушках. Иногда ему доверяли вести государственные дела по 48-й статье или вот такие малоперспективные процессы вроде сегодняшнего. На кухне Влад поставил чайник, кинул в кружку пару пакетиков заварки, скормил микроволновке шмат промороженной пиццы. Еда не удовольствие, еда просто необходимая для поддержания жизни процесс. И уже почти забылись те дни, когда Катя встречала его вкусными ароматами борща, котлет и пельменей. Чайник засвистел. Влад плеснул кипяток в кружку, притащил из прихожей тетрадь, пододвинул стул. Ну-ка посмотрим. Первые 4 страницы тетради занимала аккуратно разграфленная карандашом таблица в 2 столбца. В одном ровным почерком отличника вписаны фамилии, в другом странный перечень катастроф и шифрованные пометки. Против каждой фамилии 1-2, редко больше. Шибаев Юлий Николаевич. Отказ правого двигателя рейсового Ту-154 НРВЛ Ж-142. Амбарцумян Ашот Нагибович. Взрыв бытового газа, улица Коммунаров 16, Липецк, Ж-12, П-24. Оползень в районе курортного поселка Отдых, Краснодарская область, Ж-63. Северцева Анна Игоревна. Отказ бортовых систем Су-25. Северокавказский военный округ, учебный полет, Ж-2. Авария в насосной системе 4-го цеха «Уралхиммаш», поселок зачеркнуто, Ж-4, П-250. Яковлев Константин Максимович, ДТП. Столкновение рейсового «Икаруса» с большегрузным трейлером «Супермаз». Федеральная трасса Уфа-Челябинск, Ж-8, П-27. Пожар в вагоне метро, Санкт-Петербург, станция «Черная речка». Поражение эвакуированных электротоком, Ж-12, П-29. Игнатьев Борис Степанович. Землетрясение на Сахалине. Эпицентр 7 баллов в районе Углегорска. Ж-89, П-300. У левого столбца таблицы рядом с каждой фамилией стояла жирно выписанная галочка. Видно было, ставили их с удовольствием от выполненного дела. Странно, но ни одной из катастроф и чрезвычайных происшествий, указанных в левом столбце, Влад как ни старался вспомнить не мог. Все они были без дат, кое-где даже указания на конкретные географические пункты сокращались до 1-2 букв. Вот, например, самолет против фамилии Шибаева написано Ту-154НРВЛ. Что это? Норильск-Владивосток или Новосибирск-Владивосток? Или даже Новороссийск-Владимир? Хотя во Владимире вроде бы нет аэропорта. С Икарусом этим тоже непонятно. Федеральная трасса Уфа-Челябинск. Да в ней километров 400, если не больше. Зато пометки Ж-8П-27 Влад расшифровал легко. Ж — это, скорее всего, жертвы, П — пострадавшие. При крупных авариях, когда число пострадавших точно неизвестно, стоит значок «приблизительно».
3: все-таки, что же это за катастрофы такие? Про ДТП в Уфе еще можно было не услышать. Проскользнуло по региональным новостям раз-другой и все. Но аварию на химкомбинате СМИ раскрутили бы так, что ночью в холодном поту просыпался. Влад читал дальше. «Не пей вода, Олег Тимурович. Оплавление активной зоны реактора АПЛ Псков-СФ на стоянке. Ж4П-37. ДТП. Столкновение ВАЗ-2106, ВАЗ-2110 и Мазда. 212-й километр Новосимферопольского шоссе. Ж3П-7. Сход с рельс. Повреждение полотна электропоезда МО замазано. Сергиев-Посад. Ж2П-29». Железнякова Антонина Григорьевна. Обрушение жилого дома, ветхий фундамент. Проспект Маршала Жукова, 7, Краматорск, Ж-16, П-17. ДТП. Авария очистных сооружений первой очереди. Химкомбинат АО «Росбытхим», поселок Вознево, Воронежская область, Ж-8, П, приблизительно 500. Прорыв грунтовых вод, шахта «Дальняя», объединение «Саха-Уголь», Ж-12, П-19. Солодовников Иван Сергеевич. Столкновение ремонтной дрезины и грузового состава. Участок Фролово-Михайловка, 140 километров от Волгограда, Ж-19, П-3. Пожар на нефтяной скважине, месторождение Полярные Зори, вышка номер 29, Ж-2-14, П-7-19. Всего в списке было 26 фамилий. Прочитав последнюю, Влад от неожиданности вздрогнул. Не поверил. Перечитал еще раз. Виланова Татьяна Андреевна. Против фамилии недавней жертвы стоял целый список катастроф. Пожар на крупном складе боеприпасов где-то в Курганской области, обвал автомобильного тоннеля на военно-грузинской дороге, гибель авиалайнера в аэропорту Якутска, еще одно ДТП с туристским автобусом, землетрясение на Камчатке. На привычном месте слева от таблицы вместо галочки едва угадывалась карандашная пометка «Маленький вопросительный знак». Ниже кто-то начал писать новую фамилию, но передумал. Можно было прочитать только две буквы, большое «Р» и «А». Дальше зачеркнуто. На этом все записи в тетради обрывались. Остальные страницы оказались девственно чистыми. Влад в недоумении пролистал дальше, перевернул тетрадь и только теперь обнаружил, что с обратной стороны густо исписаны еще десятка-полтора страниц. Мелкий и убористый почерк разбирать было тяжело. Но первая же запись настолько захватила Влада, что он уже не мог остановиться. Сегодня работал по Шибаеву. У цели есть машина, так что на этот раз все получилось быстро и удачно. Ослабил крепление колес, надрезал тормозной шланг. Завтра утром он поедет на дачу, как-никак 180 километров. Следующая запись лаконично отмечала: «Шибаев отработан». И еще строчкой ниже. Менты посчитали, что во всем виноваты тормоза. Машина так обгорела, что почти невозможно провести качественную экспертизу. Сегодня сообщили, Ту-154 благополучно сел во Владивостоке. Это был отчет, нет, даже скорее дневник Ивлева. С каждой строкой брови Влада поднимались все выше. Вышел на амбар Цумяна. Цель – пенсионер, торгует на рынке. Дальше. Снял место рядом с Амбарцумяном, разговорился. Завтра, надеюсь, подружиться. Дальше. Сработались хорошо. Когда ему нужно отойти, просит присмотреть за товаром. Вечером он надарил мне персиков, звал к себе выпить за знакомство. Еле отговорился. Сегодня угостил Амбарцумяна в ответ. Небольшой пропуск и та же лаконичная приписка. Амбарцумян отработан. Посылал на рынок человека на вопрос, где армянин с персиками, мол, очень вкусные были, хочу еще купить, ответили: не будет больше армянина, вчера умер. Грибами отравился. Вечером подтвердили: ботулизм, тяжелая форма. Ночью сообщили: в Липецке все в порядке. Шибаев. Амбарцумян. Влад раскрыл тетрадь сначала. Это же первые две фамилии из списка. Влад нетерпеливо читал дальше. Сердце стучало, как сумасшедшее. На лбу выступила испарина. Он что, их всех убил? Ивлев писал короткими, точными фразами, словно отчитываясь перед самим собой, иногда сбиваясь на доверительный тон. Кое-где перед записями стояла дата, иногда просто вторник, следующее утро, вечер.
0: Из тетради явственно следовало, что Ивлев убил отнюдь не двух и даже не 10 человек. Он сотрудник некой глубоко законспирированной организации, которая странным образом вычисляет связь между ничем не примечательным человеком и страшной разрушительной катастрофой. Пока человек жив, катастрофы и аварии неизбежны. Если его уничтожить, то катастрофу можно остановить. Влад отхлебнул из кружки давно остывший чай, скривился, выплеснул остатки в раковину.
6: Получается, что подзащитный фактически самый настоящий серийный убийца, пусть и считает себя лишь палачом, приводящим в исполнение приговоры.
0: Изредка, правда, Ивлева мучили сомнения.
6: Почему они не хотят говорить, как вычисляют цели? Почему я не могу знать правду?
0: А если все это случайность? Простые совпадения? Тогда я самый обыкновенный убийца.
6: Господи, прости меня грешного.
0: После шестого убийца Ивлев заполнил такими размышлениями целую страницу. Недели спустя он старательно записал подслушанный разговор между двумя спецами из организации. Странно, но Ивлев ни разу не назвал ее, даже сокращенной или аббревиатурой. Просто «организация» с маленькой буквы, и все. Услышал сегодня в приемной, что Энгел и Грейнджер обнародовали доказательства своего метода корреляции статистических моделей Шевера, и что теперь стало легче работать, вероятность ошибки не более 1 на 1000. Кто такие эти двое, не знаю, но, говорят, им дали Нобелевку. Уверен, они ее заслужили. В тот день Ивлев узнал совсем уж страшные вещи. Оказывается, организация иногда ошибается. Подводит их какая-то там статистика. Последняя запись гласила:
3: «Вышел на Виланову. Торопят. Ничего точно не ясно, но цель надо ликвидировать. Первая строчка из списка через 2 дня. Попросил день на отработку цели, запретили. Придется ликвидировать грязно. Подтверждения все нет, а ждать больше нельзя. Надеюсь, эта цель не ошибка».
0: Отодвинув от себя тетрадь, Влад постарался припомнить показания соседки. Вроде бы что-то такое, по ее словам, Ивлев кричал в трубку. Как же там было?
4: «Опять? Нет уж, хватит!»
0: Влад потер виски ладонями, зажмурился. Выходит, подследственный убил не просто невинного человека. Он убил невинного человека по ошибке, так и не предотвратив надвигающуюся череду катастроф.
4: Тьфу, черт! Что за чушь лезет в голову? Не хватало еще поверить во всю эту галиматью.
0: Хотя, фамилии есть, даты смерти тоже. Кто мешает проверить? Влад открыл органайзер, пробежался пальцами по клавишам. Но как-то у нас в такое время еще на работе, и может базу сводок по городу поднять.
4: Юрка!
0: Сотрудник пресс-службы МВД города Юрий Сеченов действительно оказался на месте.
4: «Старик, все понял, сделаю, если так надо. Только не сейчас, окей? У меня через 15 минут совещание, ты мне скинь пока по почте письмишко, фамилии, даты, а я, когда вернусь, пробью по базе и тебе сообщу».
0: «Юр, спасибо, век не забуду».
4: «Да ладно, какие вопросы?»
0: Поздно вечером Влад получил письмо от Сеченова. Все указанные в списке довилановые жертвы погибли или в результате несчастных случаев, или просто умерли своей смертью. Никаким криминалом ни в одном случае не пахло. У следствия даже подозрений ни разу не возникало. Влад еще раз пролистал тетрадь, перечитал некоторые записи. Теперь он ясно видел в каждом слове дневника почти клиническую ненормальность.
4: Господи, неужели можно было хоть на секунду подумать, что весь этот бред имеет под собой какие-то основания?
0: У подзащитного просто не все ладно с головой. Маньяки частенько присваивают себе лишние жертвы, а то и просто зачисляют в трупы прекрасно здравствующих людей. Бывает. Влад хмыкнул, сказал вслух: «А ведь это не так плохо. Если удастся доказать, что Ивлев психически нездоров или хотя бы был таковым в момент совершения убийства Вилановой, то...» Ну, загадывать пока рано. Первым делом Влад решил отвезти завтра тетрадь своей институтской подруги Инги Костюковой. Она сейчас работает в институте Сербского, не откажет в помощи в память о прошлом. Ингуля точно определит диагноз, в этом деле она профи. Вот тогда можно будет вокруг черной тетради и защиту строить, экспертизу назначить сначала почерковедческую, чтобы доказать авторство, потом психолого-психиатрическую. А дальше посмотрим. Вдруг клиенты вправду из той же категории абсолютных психопатов, что слышали голоса, приказывающие убрать того или иного человека, либо действовали якобы по распоряжению директора КГБ. Утром Влад созвонился с Ингой, та согласилась помочь. Договорились на вечер. В 12 его ждал следователь, потом надо было наведаться в изолятор, еще раз переговорить с Ивлевым. После вчерашней духоты ночью прошел дождь, температура упала. Влад пожалел, что не взял куртку или пиджак. Впрочем, когда двигатель «шестерки» прогрелся, в машине стало тепло и уютно. Влад положил на соседнее сиденье дипломат, включил радио. Со двора он выезжал под хрипловатый голос северянина. Играло радио «Шансон». За три квартала до изолятора, в тот самый момент, когда Влад стоял на последнем светофоре, динамик вдруг оборвал песню. Зазвучала тревожная заставка выпуска новостей. Голос диктора ворвался в салон, как таежный снежный заряд.
7: «Мы прерываем нашу программу. В эфире экстренный выпуск новостей. Как только что стало известно, в Курганской области горит склад боеприпасов длительного хранения у поселка Сипаево. До наблюдателей доносятся взрывы, раскаленные обломки разлетаются в радиусе более 1,5 километров. Власти Курганской области приняли решение об эвакуации нескольких десятков жилых домов, вплотную примыкающих к опасной территории. Официального сообщения о погибших и раненых пока не поступало, но по непроверенным данным пропавшими без вести числится 12 человек. Охрана внутреннего периметра, начальник караула и 3 человека из обслуживающего персонала. Несколько местных жителей уже госпитализированы с обширными ожогами кожи. Солдаты, размещенных поблизости воинских частей, приступили к тушению пожара. К 18 часам ожидается прибытие взрывотехников из УФСБ по Курганской области».
0: Влад с силой ударил по тормозам. Сзади протестующие гуднули, новенькая десятка с ревом пронеслась мимо. Именно эта катастрофа первой стояла против фамилии Вилановой. Не веря себе, Влад достал из дипломата тетрадь, просмотрел таблицу еще раз. Виланова Татьяна Андреевна. Пожар на крупном складе боеприпасов в поселке, зачеркнуто, Курганской области. Ж-12-1, П-3-8. Получается, что те 12, что сейчас числятся пропавшими, уже мертвы, и еще один человек погибнет при тушении? Влад выключил приемник, отшвырнул на сиденье тетрадь, задумался. Дай-то бог, если Ивлев действительно сумасшедший. В изоляторе Влада встретили совсем иначе, чем вчера. Лейтенант испуганно вскочил при его появлении.
7: «Извините, следователя Радимова сейчас нет на месте, будет через 1,5 часа. Он просил передать вам вот это».
0: Это оказалось заключением медэкспертизы. Подследственный Ивлев ночью, приблизительно в 4:15 утра, покончил с собой. По всем признакам, самоубийство через повешение. Подпись, печать. Пообещав, что заедет к концу дня, Влад собрался уходить и уже на пороге поймал неуверенный, чуть испуганный взгляд дежурного. Вздрогнув, тот быстро отвел глаза. В изоляторе повеситься почти невозможно. У задержанных отбирают все, включая шнурки и ремни, а в камере нет даже простыней, которые можно порвать на полосы, чтобы свить веревку. Влад знал это не хуже лейтенанта. Ночью Ивлева убрали. Кто? Теперь уж не важно. Дома Влад первым делом включил телевизор и чуть не выронил пульт. Ярко накрашенная ведущая вещала на фоне карты Кавказа с большой пульсирующей точкой посередине.
8: Обрушение сводов тоннеля произошло из-за местного карстового землетрясения. По данным Северокавказского МЧС, сместилось около 7 миллионов тонн грунта. Пока трудно установить, находятся ли внутри заваленного тоннеля люди, хотя некоторые свидетели утверждают, что видели, как перед самым обвалом по дороге в сторону тоннеля проследовала колонна большегрузных трейлеров.
0: Тетрадь невозмутимо подтвердила. Виланова Татьяна Андреевна. Обвал автомобильного тоннеля на военно-грузинской дороге. Ж-17П2. Вторая катастрофа из списка. Влад рухнул в кресло. Если верить черной тетради, скоро должно случиться еще несколько ЧП. Гибель авиалайнера, ДТП, землетрясение на Камчатке. И это только по Вилановой, а сколько еще? Боже, если они знают, почему не остановят? Не хотят или не могут? Всю ночь и весь следующий день, отпросившись у Аркадия Наумовича, Влад провел у телевизора. Небритый, с воспаленными глазами, он с содроганием переключал каналы. До вечера ничего не случилось. Часов в 7, поддавшись навалившейся бесконечной усталости, Влад задремал прямо в кресле. Он так и не понял, проспал ли хотя бы час. Сквозь сон донеслись слова. «Крупнейшая катастрофа!» Влад вздрогнул, проснулся, прибавил громкости на пульте. На экране горел в ночи самолет. Вокруг суетились пожарные бригады. При посадке в аэропорту Якутска разбился лайнер со 183 пассажирами. Почти все они погибли, только 7 спасатели смогли достать из огненного хаоса. В выходные Влад просидел почти без движения, намертво прилепившись к телевизору, сжимая потными дрожащими руками пульт и злополучную тетрадь. А катастрофы шли одна за одной. Точно так же, как описано в тетради, только 5-я по счету, российский танкер налетел на скалу у берегов Японии, не указано в списке. Но потом была и 6-я, и 7-я, и 10-я. Список давно закончился, а катастрофы все продолжали происходить. Почти неосознанно Влад повторял про себя. «Найдите его! Найдите! Пожалуйста, найдите!» Теперь он мог только мечтать о том, чтобы неведомая ему организация определила, наконец, нужного человека и устранила его. Собственные мысли временами пугали Влада. Как же так он, адвокат, законник, готов чуть ли не овациями приветствовать убийство? Наверное, так сходит с ума. Он не подходил к телефону, а после особо настырных звонков отключил его, ни разу не вышел из дому, почти ничего не ел, только сидел и покрасневшими глазами в жилках лопнувших сосудов неотрывно глядел на экран. Телевизор превратился в цель его существования. И вот на третий день... Ночью Влад почти не спал, ворочался сбоку на бок, представлял все новые катастрофы, под утро вскочил на час раньше начала телетрансляции, слонялся по квартире из угла в угол, дожидаясь первой новостной передачи. Когда она началась, Влад жадно вцепился взглядом в экран, ожидая и одновременно боясь новых катастроф. Но за утро ничего не произошло. Он не мог поверить. Неужели нашли? Всю первую половину дня он привычно просидел перед экраном, но опять ничего. В стране все спокойно, ничего не падает с неба, не горит и не взрывается. Влад понемногу начал приходить в себя, выкарабкиваться из трехдневного кошмара. «Господи, наконец-то!» «Значит, нашли». Погиб ничем не примечательный человек, отдал свою, наверняка бесполезную жизнь, чтобы прекратилась эта ужасная карусель аварий и катастроф. Влад встал с кресла, потянулся, все еще с опаской поглядывая на экран. Впервые за 3 он со вкусом поел. В холодильнике, правда, ничего не оказалось. Пришлось готовить что-то на скорую руку из дрянных полуфабрикатов. Но разве это важно? Влад побрился, надел свежую рубашку, поколебался немного и достал-таки из шкафа деловой костюм. Сегодня можно. Влад решил выехать пораньше. Днем Маришку забирать, а ведь он ей кое-что интересное обещал. Наврал, конечно, ничего такого у него не было, но раз уж обещал, надо купить. Перед выходом Влад открыл форточку, проветрить, подвинул в угол коробки с книгами, которые за 2 после развода он так и не удосужился разобрать, подхватил дипломат и вышел. За его спиной тревожно мигала на телефоне лампочка «Колл». Звонок был выключен. В конторе все прошло гладко. Шеф даже похвалил за четкий доклад по Ивлеву. Как выяснилось, неведомый фонд демократии и правосудия все-таки перевел деньги, и бюро вышло из-за всей этой истории с некоторой прибылью. Владу даже выписали небольшую премию, и, пользуясь хорошим настроением Аркадия Наумовича, он отпросился пораньше. Подарок лежал на заднем сиденье, красиво упакованный в блестящую фольгу, перевязанную ленточкой. Нарядный вязаный шарфик с изображением любимого Маришкой хоббита Фродо Влад купил в детском мире час назад. Должен понравиться. Да и практично. Сентябрь идет к концу, осень в самом разгаре, зима не за горами. 2 года назад, когда они с Катериной разводились, Влад выторговал себе 1 неделю в месяц на общение с дочерью. Жена, теперь уже бывшая, на удивление быстро согласилась. С разводом жестко стояла на своем. «Я устала ждать от тебя успехов, понимаешь? Устала! Я хочу жить нормально!» А тут почему-то не противилась. В глубине души Влад надеялся, что дело не в свободной неделе, которую можно провести с... Ну, кто-то же там есть у нее. А в том, что Маришка действительно любила отца чуточку больше. Впрочем, Катерине наверняка было все равно. Так и повелось. Маришка поочередно живет то у отца, то у мамы. И ни он, ни дочь никак не могут привыкнуть к тому, что она больше не Хмельницкая, а Рамазанова. Маришка то и дело жалуется, учителям приходится по 2-3 раза ее вызывать. Но не лежит душа к новой фамилии. Радио, будто бы объявившее сегодня мораторий на плохие новости, наигрывало легкие танцевальные мелодии. Влад, развалившись в кресле, легко покручивал руль, насвистывал в такт музыки. 4-часовые новости прошли незаметно. Никаких тревожных вестей и катастроф. В конце дикторша радостно сообщила.
9: «Сегодня после ремонта открылся кукольный музыкальный театр. Главный режиссер театра сказал в интервью нашей программе...»
0: Влад подумал, что надо бы сводить Маришку на какой-нибудь спектакль. В принципе, если попытаться выполнить все, что он обещал дочери за последнее время, то и месяца бесконечных походов не хватит. Но надо же с чего-то начинать. У дверей школы Влада встретили заплаканные учительницы и директор, внешне собранные, но с растерянным лицом.
10: «Владислав Игоревич, успокойтесь, у нас плохие новости.
11: Что случилось?»
10: «Мы с утра пытаемся вам дозвониться, никто не брал трубку, и мы...»
11: «Да в чем дело?»
10: «Марину сегодня утром сбила машина, почти у самого входа». Влад почувствовал, как земля под ногами, только что такая твердая и крепкая, вдруг стремительно ухнула куда-то вниз.
11: «Что? Какая машина?»
10: «Мы не успели рассмотреть, она была вся перемазана грязью, иностранная какая-то».
0: Крепко до боли сжав кулаки, Влад выдохнул, помотал головой.
11: «Ну ладно, после разберемся. А куда Маринку повезли? В какую больницу?»
0: Директор странно посмотрел на Влада, хрипло произнес.
11: «Вы не поняли. Марины больше нет».

Лайман Фрэнк Баум. Зачарованный бизон. Перевод Алины Немировой под редакцией Григория Панченко.

Этот рассказ повествует о царственном племени Окколом, могучих бизонов, которые некогда господствовали над всей западной областью прерий. Их было 700, огромных мохнатых созданий. Они паслись вместе и никого не боялись. Пределы их владений были хорошо известны и индейцам, и стадам меньших бизонов, и всем диким обитателям равнин, но никто не осмеливался досаждать царственному племени или вмешиваться в его дела.

0: Первым вождем племени Околом стал Дакт. Он намного превосходил сородичей свирепостью и разумом. Он основал племя. Он установил законы, определяющие их жизнь, и вел своих подданных сквозь войны и опасности, пока не стали они общепризнанными владыками прерий. У Дакта, конечно, были враги даже среди родичей. Когда вождь состарился, в народе стали поговаривать, будто вступил он в союз с Пакшатом, злым духом прерий. Но этим лживым наветам мало кто верил. Ну а те, кто поверил, лишь еще больше стали бояться Дакта. Годы правления этого монарха были годами процветания для народа Околом. Летом их пастбища всегда изобиловали сочными травами. Зимой Дакт приводил их в плодородные долины, укрытые среди гор. Однако со временем великий вождь поседел и одряхлел. Он оставил ссоры и битвы, начал больше ценить мир, то был верный знак, что дни его сочтены. Порой он простаивал целыми часами, неподвижно, по-видимому, погруженный в раздумья. Он меньше заботился о своем достоинстве, сделался раздражительным. Его взгляд, прежде проницательный и неотразимый, стал туманным и застывшим. Многие бизоны из младшего поколения, завидовавшие его царственности, дожидались, когда Дакт умрет. Одни спокойно, другие нетерпеливо. Все стадо охватило скрытое волнение. И вот одним ясным весенним утром, когда все племя, вытянувшись цепочкой, двигалось на новые пастбища, старый вождь отстал. Когда его хватились, то отправили барага-быка поискать его среди холмов. Спустя час посланный возвратился. Его заметили издали на просторе прерии.
1: «Вождь умер», — сказал барак-бык, спокойно приблизившись к стаду. «Старость, наконец, настигла его».
0: Околом с любопытством глядели на него. Затем один из бизонов заметил:
1: «Я вижу кровь на рогах твоих, барак. Ты не дочисто отер их о траву». «Старый вождь умер», — ответил барак, свирепо оглядываясь. «Следовательно, теперь я вождь».
0: Соплеменники не вымолвили ни слова, но они сбились в плотную массу, а четыре молодых бизона встали перед барагом, смело глядя на претендента. Он сурово смотрел на них. Он знал, что кто-то захочет оспорить его право на власть. Закон племени позволял любому сразиться за право быть вождем народа Околом. Но барага удивило, что нашлось целых четверо смельчаков, готовых посостязаться с ним. Барак-бык, несомненно, был виновен в трусливом деянии. Он пролил кровь ослабевшего от старости вождя и ускорил его смерть. Но сражаться он умел. И сражение началось. Один за другим могучие молодые бойцы были повержены. Народ следил за поединками с горячим интересом. Барак не был популярен среди сородичей, но они не могли не восхищаться его отвагой и ловкостью. Зрителям казалось, будто некие незримые силы вдохновляют его и одаряют мощью воистину чудесной. В толпе возник испуганный шепот. Имя ужасного Пакшата слышалось то там, то тут. Когда последний из четырех бросивших вызов бойцов, гордость половины племени, пал к ногам торжествующего барага, победитель повернулся к толпе и вскричал:
2: «Отныне я вождь народа Околом! Кто осмелится спорить мое право на власть?»
0: На мгновение настала тишина. Затем свежий молодой голос воскликнул:
2: «Я осмелюсь!»
0: Красивый юный бизон-подросток медленно вышел из толпы,
1: остановился перед Барагом и гордо взглянул на него. Возгласы протеста послышались из толпы. Сперва глухие, они вскоре превратились в рев. Шум еще не утих, когда мать юноши бросилась к нему, рыдая от любви и страха.
3: «Нет, нет, Океану!»
1: — умоляла она в отчаянии.
3: «Откажись от поединка, дитя мое! Ты умрешь! Видишь, Барак вдвое больше тебя! Пусть он правит нашим народом!»
4: «Но ведь я сын вождя Дакта и способен править вместо него!»
1: — возразил Океану, горделиво вскинув голову.
4: «Этот Барак — самозванец! В жилах его нет ни капли царской крови!»
3: «Но он вдвое больше тебя!» —
1: простонала мать, почти обезумев от ужаса.
3: «Они со злым духом союзники! Биться с ним значит проиграть и погибнуть!»
4: «Он убийца!»
1: — настаивал юный бизон, пронзая Барага жгучим взглядом.
4: «Он убил вождя, моего отца!»
2: «Хватит!» — взревел претендент. «Я готов заткнуть глотку этому детенышу вождя! Выходи на бой!»
1: «Нет», — сказал старый бизон, выйдя из рядов стада.
5: «Океану не будет биться сегодня. Он слишком молод, чтобы противостоять могучему Барагу. Но он возмужает, возрастут и тело его, и сила. И когда он сравняется с тобою, тогда пусть выходит на бой за право наследовать власть своего отца над народом Околом. А тем временем пусть Барак правит нами».
1: Племя отозвалось возгласами одобрения, поднялась сумятица, и вдова вождя сумела вытолкнуть своего храброго сына из толпы и увести подальше. Барак стал вождем. Он надменно принимал знаки покорности от Околом, самого могущественного из бизоньих племен. Его амбиции были, наконец, удовлетворены. Его козни привели к успеху. Продемонстрированная им сверхъестественная сила заставила отступить всех несогласных. Барак стал вождем. Новый правитель увел своих подданных с поля, где произошла схватка, на свежие пастбища. И все же в сердце у него угнездилась тревога. Замыслив укоротить срок жизни грозного старого вождя, Барак забыл о его сыне Океану, принце-наследнике. Конечно, Океану был просто юнцом, неопытным подростком. Однако тот темный яростный взгляд, которым он пронзил убийцу своего отца, запомнился Барагу и причинял смутное беспокойство. Юноша подрастал и обещал со временем стать таким же красивым и могучим, каким был сам Дакт. А когда он вырастет, то обязательно захочет биться за то, чтобы возглавить племя Околом. Барак этого не учел.

0: Однажды, когда взошла луна и осветила улегшихся на отдых бизонов царственного племени, похожих на темные холмики, разбросанные по прерии, новый вождь тихо поднялся на ноги и удалился, бесшумно ступая. Он шагал медленно, украдкой, пока не перевалил через первую гряду покатых холмов. Затем он пустился быстрой рысью и так покрыл много лиг всего за пару часов. Наконец барак достиг громадной скалы, возвышавшейся над равниной, как башня. Ее вершина была зазубрена, склоны иссечены трещинами и расщелинами. Немного поколебавшись, вождь выбрал одно из отверстий и смело вошел в черную тень. Вскоре расщелина превратилась в туннель, но барак шел дальше, нащупывая путь в темноте передними ногами. Потом впереди забрезжил крошечный огонек. Барак направился к нему и вскоре оказался в обширной пещере, таившейся в недрах горы. Неровные стены были черными, как смола, но блестели от света, исходившего от невидимого источника. Его неяркие, но внушающие страх лучи озаряли всю пещеру. Здесь барак остановился и произнес громким голосом:
1: «Приветствую тебя, о Пакшат, злой дух прерий! Все произошло так, как ты предсказывал. Великий Дакт мертв, а я, барак-бык, правлю народом Околом».
0: Несколько мгновений царила мертвая тишина. Затем голос, важный и гулкий, ответил на бизоньем языке:
2: «Это хорошо.
1: Но не все трудности уже позади», — продолжал барак. «У старого вождя остался сын, отважный юноша, еще подросток, который вздумал сразиться со мною. Но старейшины племени велели ему подождать, пока он вырастет и окрепнет. Скажи мне, сможет ли тогда наследник Окену победить меня?»
2: «Он сможет», — ответил голос.
1: «Что же мне делать?» — спросил вождь. «Разве не обещал ты мне, что власть моя будет прочна?»
2: «Я обещал только сделать тебя вождем племени, и ты им стал. Далее ты должен сам о себе заботиться», — возразил злой дух. «Все же, поскольку ты теперь мой раб, я окажу тебе еще одну милость. Ты сможешь устранить своего недруга чарами».
1: «Как же я смогу сделать это?» — спросил обрадованный барак.
2: «Я снабжу тебя необходимым средством», — был ответ. «Склони свою голову, и между твоими рогами я распылю волшебный порошок».
0: Барак повиновался.
1: «Что дальше?»
0: — поинтересовался он нетерпеливо.
2: «Дальше?» — откликнулся невидимый голос. «Ты должен хорошо усвоить мои указания. Ты заколдуешь юного наследника и превратишь из бизона в какое-нибудь мелкое, жалкое животное. Итак, завтра ты должен выбрать подходящее место для водопоя, и прежде чем твои соплеменники придут пить, потряси хорошенько головой над водою так, чтобы порошок просыпался. В то же время сосредоточь свои мысли на том животном, в какое ты желаешь превратить принца-наследника. Затем дай ему напиться из источника, и превращение тотчас же произойдет».
1: «Это очень просто», — сказал барак.
3: Порошок уже у меня между рогами?»
2: «Да», — ответил голос.
1: «Тогда будь здрав, о Пакшат!»
0: Вождь на ощупь пробрался по тоннелю от пещеры злого духа до выхода, вернулся в прерию и потихоньку, чтобы не растрясти волшебный порошок, побежал обратно к спящему стаду. Неподалеку от места ночевки дорогу вождю внезапно преградила пантера, гибкая, ловкая и черная, как уголь, но барак быстрым ударом своего копыта пробил хищнице череп.
1: «Жалкие существа эти пантеры», — размышлял вождь, отыскивая себе местечко для сна среди сородичей. «Пожалуй, стоит превратить юнца Окену в черную пантеру».
0: Обладая огромной силой, он утратил чувство опасности и забыл, что взрослая пантера — самый страшный враг его племени.

0: На рассвете вождь повел царственное племя Колом к маленькому источнику посреди плодородной долины, из которого вытекал ручеек с прозрачной прохладной водой. Вождь имел право напиться первым, но барак, склонившись над ручьем, резко тряхнул головой и отступил в сторону.
1: «Подойдите! Я хочу доказать, что никому не питаю зла!» — коварно произнес он, обратившись к соплеменникам. «Окену! Старший сын покойного, но почитаемого нами вождя Дакта! Я не хочу лишать его законных прав! Пусть Окену, как принц-наследник, напьется первым!»
0: Выслушав эти слова, старейшины удивленно переглянулись. Барак-бык не склонен был уступать кому бы то ни было. Однако царственная вдове польстила внимание, оказанное ее сыну, и она поспешно подтолкнула его вперед. И вот Окену горделиво подошел к источнику и стал пить, а барак тем временем старательно думал о черной пантере. Еще миг, и ропот ужаса и изумления пробежал по рядам царственного племени, ибо тело Окену внезапно исчезло, а на его месте появилась скорченная фигура дрожащей, испуганной пантеры.
1: «Смерть хищнику!»
0: — взревел барак, бросившись к пантере. Он уже занес свое раздвоенное копыто, чтобы сокрушить череп пантеры, и вдруг... Прыжок, словно черная стрела, мелькнула в воздухе, и пантера очутилась на плечах барака. Мощные челюсти сомкнулись на загривке бизона, острые зубы глубоко вонзились в плоть. Крича от боли и испуга, вождь встал на дыбы, пытаясь стряхнуть мучителя, но пантера держалась цепко. И снова взвился барак, крутясь из стороны в сторону, выпучив глаза, шумно и быстро дыша. Его большое тело содрогалось. Соплеменники в страхе следили за схваткой. Они видели, как вождь падает на колени и катается по траве. Видели, как тот встает, но противник по-прежнему цеплялся за его спину клыками и когтями. Они слышали стон отчаяния, вырвавшийся у их предводителя, а в следующее мгновение барак помчался прочь, будто стрела, выпущенная из лука, и его ужасные вопли мало-помалу затихли вдали.

0: Прерия обширна, и просторы ее пустынны. Стервятник, парящий на распростертых крыльях, с тревогой наблюдал за бегством барага-быка, который час за часом мчался в сторону юга, единственная движущаяся фигура на всем этом бескрайнем пространстве. Солнце склонилось к земле и скрылось за краем прерий. Сгустились сумерки. Потом настала ночь. А черная тень, прыжок за прыжком, все металось во мраке, как безумное. Шакалы, бродившие в поисках добычи, приостановились, заслышав учащенное прерывистое дыхание и неровный перестук копыт мчащегося бизона. Но пока они раздумывали, бизон пробежал мимо, а безмолвная пантера по-прежнему сидела у него на плечах. Глубокой ночью барак вдруг прервал молчание.
1: «Приди ко мне, о Пакшат! О великий злой дух! Спаси меня!» —
0: выкрикнул он. Тут же рядом с ним возник темный движущийся силуэт, подобный тени.
1: «Спаси меня, Пакшат!» — простонал бык. «Сокруши врага моего! Освободи меня!»
0: Ледяной шепот долетел до него.
1: «Не могу!» «Верни ему истинный облик!» — молил барак, задыхаясь. «Слушай, Пакшат! Это сын вождя! Сосунок! Малосильный! Расколдуй его, прежде чем он меня убьет!»
0: И снова прозвучал тихий ответ, словно дуновение зимы, и ледяной озноб пробрал его до костей.
1: «Не могу!»
0: Мыча от боли, барак все несся вперед и вперед.
1: «Только после твоей смерти, — продолжал голос, — Окену станет прежним. Не раньше». «Но разве мы не заключили с тобой договор?»
0: — вопрошал в отчаянии барак.
1: «Заключили, — сказал злой дух, — и я свою часть выполнил. Но ты еще обязан исполнить зарок».
2: «После смерти! Лишь после моей смерти, Пакшат!»
0: — завопил бык, весь дрожа. Лишь жестокий смех был ему ответом. Лунные лучи прорвались сквозь разрыв в облаках и затопили прерию серебряным светом. Злой дух исчез, и лишь одинокий бизон с безмолвным, вцепившимся в него хищником, вслепую бродил по бесконечной равнине. Когда-то барак договорился со злым духом о даровании ему силы, и теперь обладал он силой 10 быков. В легендах не упомянуто, сколько дней и ночей носился огромный бизон по прериям с черной пантерой на загривке. Мы знаем, что видели его индейцы и юта, и апачи, ибо об этом повествуют их легенды. Далеко на юге, на расстоянии сотен миль, жило племя каманчей. Многие годы эти индейцы рассказывали своим детям о бараге-быке и о том, как злой дух прерий соблазном довел его до греха, потом предал и оставил на произвол мстителя, черной пантеры, то есть зачарованного сына убиенного вождя Дак. Да, барак обладал силой 10 быков, но даже и такой запас исчерпывается. Безумный бег наконец завершился. Как только барак упал бездыханным на травы прерии, черная пантера ослабила свою хватку, и мститель обрел свой изначальный облик. чары злого духа развеялись, и Океану уже в природном своем виде, бросив последний взгляд на поверженного врага, повернулся головой к северу. Много сменилось лун, пока он воссоединился с царственным племенем Окколом. С тех пор, как Барак в приступе безумия умчался на юг, племя скиталось без вождя. Они понимали, что Океану в облике черной пантеры ни в коем случае не отпустит убийцу своего отца. Однако, чем закончится это странное происшествие, никто из них не мог предугадать. Поэтому они остались на хорошо известных прежних пастбищах и терпеливо дожидались новостей об отсутствующих соперниках. Прошел целый год, и вот однажды было замечено, что некий бизон движется по прерии в направлении пастбищ Околом. Он шагал гордо, с достоинством. Взгляд его выражал бесстрашие, но также и мудрость. Когда он величественно вступил в круг стада, то оказался намного выше ростом всех остальных бизонов. Царственное племя благоговейно замерло.
2: «Да это же старый вождь Дакт, возродившийся к жизни!»
0: — воскликнул, наконец, один из старейшин.
3: «Не совсем так!» — ответил пришелец звонким голосом. «Это сын, который отомстил за гибель своего отца. Взгляните на меня! Я Океану, вождь царственного племени Околом. Осмелится ли кто-то оспорить мое право повелевать?»
0: Ни один голос не ответил на вызов. Вместо этого все 700 голов склонились в безмолвном преклонении перед Океану, сыном Дакта, первого вождя народа Околом.

0: Майкл Люкас, «Ковчег». Профессор Хэнвелл, он самый. Я Чарльз Айберсон из межконтинентальных новостей. Они с улыбкой пожали друг другу руки. Потом повернулись и пошли прочь от вполне современного, но сплошь покрытого пылью турецкого автобуса, который только что доставил бородатого репортера за 150 миль из Эрзерума ближайшего аэропорта. Несколько минут шли молча, потом Айберсон задал неизбежный вопрос. Он спросил полушутя, полусерьезно: «Ну как, нашли уже?» «Да», — спокойно отозвался Хэнуэлл. «Мы его нашли».
1: «Вы шутите?»
0: «Нисколько», — ответил археолог. «Безусловно, нашли. Никаких сомнений».
2: Репортер растерялся, с чего начать.
1: «А как он выглядит? Неужели и правда, как описано в Библии?»
2: «Не может этого быть».
0: «Все правда», — терпеливо ответил Хэнуэлл. Они подошли к старому видавшему виды Форду, и Хэнуэлл знаком предложил спутнику забраться внутрь. Машина ждала на солнцепеке, и до раскаленного металла невозможно было дотронуться. Айберсон постарался устроиться поудобнее и только потом повторил:
1: «Как же он выглядит, профессор?»
0: Хэнуэлл включил зажигание, и машина мягко взяла с места.
1: «Мы точно не знаем», — сказал наконец Хэнуэлл. «Он слишком глубоко вмерз в лед. Можно различить только смутные очертания».
0: И, немного помолчав, прибавил: «Он огромен».
1: «Когда вы его нашли?»
0: «Нам очень повезло», — признался Хэнуэлл. «Наши альпинисты наткнулись на него уже на второй день поисков. С неделю назад».
1: «Неделю назад, господи! Да что ж вы все молчали? Такую новость надо было мигом разнести по всему свету. Как же так можно отыскать Ноев ковчег и за целую неделю хоть бы словечко?»
0: «Сначала нам надо было в этом удостовериться», — возразил Хэнуэлл. «Ничего, скоро вы его увидите своими глазами. Тогда можете кричать на весь мир».
1: «А еще кто будет этим заниматься? В смысле, кто из газетчиков озабоченно?» — спросил Айберсон.
2: «Больше никто, вы единственный».
1: «Вы что, серьезно? У меня исключительное право?»
2: «Выходит, что так».
1: «Да ну, вот это повезло». «Но почему именно я?»
2: «Просто доктору Кристи нравится ваш стиль».
1: «Кристи?»
2: Айберсон был приятно удивлен.
1: «А я думал, он нашего брата-газетчика не переносит, всех до единого».
2: «Тогда, скажем так, из всех репортеров вы ему наименее неприятны».
1: «Вот это больше похоже на правду. Стало быть, Кристи целую неделю замалчивает величайшую сенсацию со времен всемирного потопа, а потом спокойненько выбирает мальчика на побегушках, пускай, мол, сообщит радостную весть всем прочим смертным».
0: «Кстати, он имеет на это полное право, как глава экспедиции».

0: Игорь неотрывно смотрел в окно. Местность унылая, иссушенная солнцем. Не за что зацепиться взгляду. Сама дорога неплоха, но движения мало, только попадаются резкие грузовики да крестьянские повозки, запряженные, как всегда, в Турции валами.
1: «Как вы добрались?» – спросил Хэнуэлл.
0: «Да что ж, смутно помню, в Каире меня разбудили среди ночи, сунули в руки битком набитый конверт, билеты, расписание воздушных рейсов и прочее. Не успел опомниться, хватит, мы уже приземляемся в Стамбуле. Потом в самолете до Эрзерума, или как его там, меня изрядно мутило. Я ехать оттуда автобусом, ну, сущая пытка. Вообще же, очень милое путешествие».
2: «Я вижу, вас порядком торопили».
0: «Да уж, я до того наспех подхватился, даже не представляю, где мы сейчас. Только и понятно, что в Турции. Я знаю, вы должны были встретить мой автобус в каком-то Догу-Баязити, подсказал Хэнуэлл.
2: «Не бог весь какой городишко, но ближайший к Арарату.
0: Прямой около 30 миль.
2: Наш главный лагерь еще на 10 миль выше по этой дороге. Мы сейчас в самом восточном углу Турции, совсем рядом с железным занавесом».
0: «Да ну?»
2: «Да, отсюда до границы миль 25. Русские даже заявили турецкому правительству протест. Говорят, наша экспедиция хочет устроить на вершине Арарата наблюдательный пункт и шпионить за их территорией. Слыхали вы что-нибудь подобное?»
0: От Догу-Баязита дорога все время шла в гору. А теперь они почти уже достигли вершины гряды, что вставало перед ними с самого начала пути. И подъем стал круче, и Хэнуэлл прибавил газу. Старый форт затрясло. Со свистом проносились мимо деревьев, и внезапно машина миновала перевал. Айверсон с жадным нетерпением вытянул шею. Впереди миля в 20 поблескивала белизной в лучах предвечернего солнца приплюснутые куполообразные вершины легендарной горы.
1: «Так вот он!»
0: «Да, — сказал Хэнуэлл, — это и есть Арарат».
2: «Что вас надоумило начать поиски именно здесь?» — Айверсон не сводил глаз с далекой горы.
0: «Библия», — просто ответил Хэнуэлл.
2: «В книге Бытия ясно сказано, что Ной причалил именно тут».
0: «Да, я знаю, но, пожалуй, было довольно рискованно на это полагаться. Столько времени прошло».
2: «Но нет. Существует ведь не только свидетельство Ветхого Завета. По-моему, на самом деле вся затея началась с легенды. У здешних жителей от дедов к внукам передается рассказ о пастухе, который видел на вершине Арарата вмерзший в лед ковчег. Слух дошел до турецкого правительства, и оно даже снарядило экспедицию. Это было в 1833-м.
0: Нашли они что-нибудь?»
2: «Видимо, нашли. В докладе экспедиции говорилось, что в летние месяцы изо льда проступает острый нос корабля. Позже его видели еще несколько человек. Видел в 1892-м некий доктор Нури, архидиакон Иерусалима и Вавилона. 1892, да, тогда. И потом, во время Первой мировой войны, русский летчик по фамилии Росковицкий заметил его самолета. Царь отправил на поиски экспедицию в разгар войны, учтите. Полагают, что они обнаружили ковчег и даже сфотографировали. Но все доказательства были утеряны во время революции. Снова ковчег увидели только уже в дни Второй мировой войны. Его несколько раз замечали с воздуха. Все сообщения сходятся на одном. В ледяной шапке с южной стороны виднеется заостренный нос корабля. После войны здесь побывали несколько экспедиций. Слыхали вы о докторе Эроне Смите? Это специалист по всемирному потопу? Он самый. В 51-м он возглавил поисковую партию из 40 человек. Они провели на вершине Арарата 2 недели, но ничего не нашли. На следующий год такую же попытку предпринял француз Рикье и тоже вернулся ни с чем.
0: «Как же так? У них ничего не вышло, а вам улыбнулось счастье».
2: «Видите ли, все зависит от состояния ледяной шапки, а она в свой черед зависит от погоды.
0: В суровую зиму ледяной покров над ковчегом нарастает. А если зима мягкая, и за ней настает жаркое лето, льды тают, и часть ковчега обнажается. Вот тут нам и правда повезло. Лето в этом году не очень теплое, и ковчег не выступил наружу. Но мы ухитрились отыскать его подо льдом. Это был один шанс из тысячи».
1: «А как вы добудете его из-подо льда?» – спросил Айверсон.
0: «Никак. Во всяком случае, не в нынешнем году. У нас пока нет ни времени, ни нужного снаряжения».
1: Сейчас мы при помощи совсем слабых мелких взрывов удаляем часть льда. Потом прорубимся сквозь него, чтобы открылся кусочек корпуса. Таким образом, мы надеемся хотя бы выяснить истинный возраст ковчега.
2: Значит, мы его почти не увидим?
1: Боюсь, что так. Разве только...
2: Что?
1: Тут есть одна загвоздка. Гарни и Кауфман, наши геологи, говорят, что через южную оконечность ледяной шапки проходит трещина. Огромная глыба может отвалиться в любую минуту, и тогда вместе с ней рухнет ковчег. Профиль склона таков, что ковчег упадет не больше, чем на 80 футов, но для него и один фут – гибель.
2: «Так ведь при падении лед разобьется, и ковчег окажется на виду», – возразил Айберсон.
1: «Лед-то, вероятно, разобьется, но и ковчег разбегится в дребезги. Нет, лучше уж не ускорять обвала, а подождать до будущего года. Тогда мы вернемся и проделаем все это как следует».
2: «А если взять радар? Уж, наверное, вы могли бы в точности установить и форму ковчега, и размеры».
1: «К сожалению, для радара лед непроницаем».
2: «Ну, а если попробовать звукоуловители, как на подводных лодках? Звуковые-то волны через лед пройдут?»
1: «Пройдут.
2: Но у льда структура слишком сложна. Он отразит уйму ложных сигналов, ясной картины не получится. Боюсь, тут легкого способа нет. Придется и дальше пользоваться взрывчаткой, дай нам бог не перехватить».
1: «Взрывники говорят, если действовать очень осторожно, все должно бы сойти гладко, хотя они не в восторге от этой истории».
2: «А что же сам Кристи?» – спросил Айберсон. «Уж верно, ему не терпится».
1: «Как ни странно, Кристи полностью согласен с геологами. Потому-то мы и движемся черепашьим шагом. Кристи против всего, что может повредить его нежно-любимому детищу».
2: «Даже не понимаю, как он вообще позволил прибегнуть к взрывчатке. Наверное, только потому, что он жаждет поскорее определить возраст ковчега. У него, знаете ли, есть одна нелепейшая теория».
1: «Может быть, я ошибаюсь, профессор, но чует мое сердце, что вы небольшой поклонник доктора Кристи».
2: «Вы правы», — без запинки ответил Хэнуэлл. «Хотя я безмерно уважаю его талант. Поймите меня правильно, в своей области он царь и бог, тут никто с ним не сравнится. А что второго такого несносного сукина сына свет не видал, это уж другой вопрос».
1: «Послушайте, вы правда профессор археологии?» – спросил Айберсон.
2: «Ну, конечно. Почему бы и нет?»
1: «Прошу извинить, просто вы не так разговариваете. Наверное, вы то самое исключение, которое подтверждает правило. Помню, я раз встретил одного профессора античной истории, так тот на досуге руководил гипси-джазом. Вы, случайно, ничем таким не занимаетесь?»
2: Хэнуэлл рассмеялся.
1: «Некогда.
2: Я самый обыкновенный археолог, и у меня нет ни минуты свободной. Знаете, в чем ваша беда? Вы вбили себе в голову, что каждый археолог непременно этакий старый одуванчик, рассеянный и выживший из ума хвостяк. Видно, начитались собственных статей».
1: Теперь расхохотался Айберсон.
2: «Сдаюсь!» Впереди дорога раздваивалась. Шоссе на север уходило влево, а пыльный проселок сворачивал вправо к подножью Арара.
1: «Тут мы прощаемся с шоссе», — сказал Хэнуэлл, и Форд двинулся направо.
2: Хэнуэлл кивком показал вдаль, там вокруг невысокой водонапорной башни жалась стайка деревянных домишек. Рядом примостилась старенькая Дакота 3.
1: Ну вот, как поется в песне, дом любимый, дом родной. Во время войны тут был запасной аэродром. В лачугах гуляют сквозняки, но летом это не беда.
2: Айберсон чуть не задохнулся, такое вдруг нахлынуло волнение.
1: «Мне все еще не верится», — сказал он.
2: «С таким не сразу ослышишься. Фантастика. Это же не сам ковчег, но что я-то здесь очутился? Почему я, а не кто другой? Ведь это одно из величайших открытий за всю историю человечества, и как раз мне досталось о нем написать». Он чуть помолчал.
1: «Все равно не понимаю, почему Кристи выбрал именно меня».
2: «Я думаю, из-за вашей статьи о храмах Абу-Симбела».
1: «А, в связи со Суанской плотиной. Да, это из лучших моих работ. Кажется, я сказал все, что надо, хотя заодно, по сути, признался, что ни черта не смыслю в археологии».
2: «В том-то и соль. Это и умилило старика», — без улыбки объяснил Хэнуэлл. «По его мнению, все газетчики круглые невежды. Вот он и выбрал единственного, кто не постеснялся признаться в своем невежестве».
1: «И вы всерьез воображаете, что я в это поверю?»
0: Ну, не то чтобы очень всерьез, засмеялся Хэнуэлл и мягко остановил машину перед самым большим из деревянных домиков. Водитель и пассажир потянулись, откинулись на спинку сиденья. Настал долгий час предвечерней прохлады, и обоим не хотелось двигаться. Они сидели в закрытой машине, расслабясь всем телом, ни о чем не думая. «Это вы, Фрэнк?» На пороге дома появился высокий, ладно скроенный человек в тяжелом летном комбинезоне, в кожаном шлеме и с кислородной маской. В одной руке кинокамера, в другой черный чемоданчик. Он быстро подошел к машине. «Так я и думал, что это вы. Как раз вовремя. Еще 5 минут, и мы бы отправились без вас». Из дома выбежали еще трое и кинулись к самолету. Они даже не заметили стоявшую сбоку у самой двери машину. Ни Хэнуэлл, ни Айберсон не успели спросить, что случилось. Высокий вновь заговорил от волнения, у него даже голос дрожал.
3: «Дождались, Фрэнк! Дождались!» «Нам сообщили 20 минут назад. Слышимость была паршивая, но главное понятно. Дождались!» «Ради бога, Энди!» – закричал в ответ Хэнуэлл. «Объясни толком, что происходит?»
0: Энди постарался взять себя в руки и заговорил более связно.
3: «Альпинисты передали по радио. Гарни и Кауфман были как раз над трещиной. Вся та глыба отделилась и рухнула, рассыпалась в пыль. А ковчег там, на месте, они его ясно видели».
0: «Какой он?» – быстро спросил Айберсон. Энди уже почти овладел собой, сказал негромко.
3: «Они сообщили очень мало. Мне даже показалось, не хотели говорить. Только повторяли, что он огромный. И все. Просто повторяли, что огромный. Полетите с нами, Фрэнк?»
0: «Конечно. А как насчет глаз и ушей широкой публики?»
2: «Без меня вам не улететь, не надейтесь», — мрачно сказал Айберсон. Через считанные минуты Дакота была уже в воздухе и упрямо набирала высоту. В грузовом отсеке Энди проверял киноснаряжение. Остальные забрались в герметичную кабину, но оператору надо сделать четкие и ясные снимки, значит, придется держать люк открытым. В тесной передней кабине жались Айберсон, Хэнуэлл и те члены экспедиции, кого новость застала в главном лагере. Журналист злился. В таких случаях нужен простор, чтобы было где двигаться, дышать, думать. Главное, важно быть одному в ту минуту, когда увидишь ковчег. А тут изволь толкаться, изворачиваться, чтобы что-то увидеть из крохотного окошка. Чувство такое, словно тебя обокрали. Выпало редкость несчастья. Такой случай бывает раз в жизни, и нелепо, несправедливо, что нельзя им насладиться и наилучших условиях. Вот Энди повезло, он там, в хвосте фюзеляжа, один. Внезапная мысль так поразила, что Айберсон сказал вслух. «А зачем Энди кислородная маска? Высоко нам надо подняться».
0: «Сколько, по-вашему, в этой горе?» – спросил кто-то вместо ответа.
3: «Не знаю, 8000 футов, ну, может, 9 или чуть побольше».
0: 16 916, – отточнил Хэнуэлл. «Если округлить, 17 000 футов».
3: «И на какой высоте ковчег?»
0: «Примерно футов на 800 ниже вершины».
3: «Не может быть!» – запротестовал Айберсон. «Как же его туда занесло?»
0: Один из спутников засмеялся.
3: «Вы еще не рассказали ему про теорию Кристи, Фрэнк?»
0: «Не успел». Хэнуэлл обернулся к Айберсону.
3: «Сейчас объясню. Коротко говоря...» «Не надо коротко», — перебил журналист. «Мне нужны подробности. Расскажите все, как есть».
0: «О всемирном потопе повествует не только книга «Бытия», — начал Хэнуэлл. «Подобные предания существуют, например, в Австралии, в Индии, в Полинезии, в Тибете и Южной Америке. Вернее, рассказы о Великом потопе в древности передавались из поколения в поколение у всех народов мира. Самый подробный – шумерский эпос о Гильгамеше. Он даже обстоятельнее, чем Библия, и притом во многом с ней совпадает. Так вот, мы считаем, что все эти легенды описывают одно и то же событие.
3: Грандиозное наводнение, которое произошло за 4000-летия до нашей эры. Следы его первым открыл в Уле в 1929-м при раскопках древнего шумерского города Ур. На глубине 30 футов он наткнулся на слой глины, а под этим слоем опять оказались черепки и другие следы древнего поселения. Так что мы знаем, всемирный потоп, или точнее какой-то очень сильный потоп, действительно был.
1: Мы даже примерно высчитали его масштабы. Но как бы он ни был грандиозен, этот потоп 4000 года на нашей эры все-таки не мог поднять ковчег почти на вершину Арара. Вот на этом и строит свою теорию Кристи. Он утверждает, что предание о Ноевом ковчеге относится к событиям гораздо более ранним. Рассказ передавался из поколения в поколение, какие-то частности постепенно менялись. А записали эту историю впервые лет через 200 или 300 после потопа 4000 года. И тот, кто записал, украсил ее либо подробностями, дошедшими от очевидцев этого второго потопа, либо взятыми из эпоса о Гильгамеше. Тогда он был уже широко известен. Так что многое из первоначальной легенды о Ноевом ковчеге оказалось утрачено. Кристи полагает, что катастрофа, которую пережил Ной, была куда страшнее потопа 4000 года. А он тоже оказался тяжким бедствием, можете мне поверить. И в этом, по крайней мере, я готов согласиться с Кристи. Ведь какая неслыханная мощь нужна разгулявшейся стихии, чтобы забросить ковчег на высоту 17 тысяч футов. Но дальше Кристи начинает забираться.
0: То есть...
1: Сейчас попробую объяснить. Знаете вы, что такое полумесяц плодородия?
0: Как будто знаю. Кажется, так называют колыбель цивилизации.
1: Правильно, часть Среднего Востока между Нилом и долиной Тигра и Евфрата. Здесь начало Греции, Риму, современной Европе. Все истоки ведут сюда, к полумесяцу плодородия, хотя мы толком не знаем почему. Кристи дает на это ответ. Он уверяет, что искру жизни здесь висит сам Ной. По его теории, Ной был представителем какой-то очень древней цивилизации. Она погибла во время катастрофы, а он чудом уцелел. Если верить доктору Кристи, Ной родом вовсе не со Среднего Востока. Его родина гораздо дальше, за многие тысячи миль.
0: Атлантида, что ли?
1: Хенуэлл пожал плечами и умолк. Самолет, гудя, поднимался все выше.
4: «Эй, смотрите!» — крикнул кто-то.
1: Все кинулись к окнам. Жесткая трава, которой проросли склоны внизу, сменилась зернистым льдом. Он начинался на уровне 14 тысяч футов и окутывал всю гору вплоть до ледяной вершины. А вот и альпинисты. Отчетливо чернее на этой белизне, они гуськом в одной связке возвращаются на ночь в свой лагерь. Один вскинул голову, мельком глянул на самолет, но никто даже рукой не помахал.
0: «Что-то не очень приветливо нас встречают», — удивился Айверсон.
1: «Да», — отозвался Хэнуэлл, — «как-то странно». Его прервал треск в радиорупоре. Тесную кабину заполнил голос пилота. «Внимание, всем приготовиться! Сейчас посадка!» И опять Айверсону перехватило горло от волнения. Как и остальные, он вытягивал шею и часто дышал. Но запотело, он нетерпеливо протер стекло. Раз, другой, третий. И, наконец, вот оно. В гигантской россыпи ледяных осколков лежит ковчег. С первого взгляда ясно, что это такое. Хоть он и пострадал при падении, ошибиться невозможно. Всем хорошо знакомы эти очертания. Даже малый ребенок узнал бы эту исполинскую махину, что лежит под крылом самолета, багровея в лучах заходящего солнца. Это космический

Ну что ж, наверное, начнем. Первый рассказ, который вы сегодня услышите, называется «А свет никто не зажигал». Вполне тематичный рассказ, я намеренно поставил его в самое начало. Автор Фелисберто Эрнандес, уругвайский прозаик. Однажды меня пригласили почитать рассказ в одном старинном доме. Солнечные лучи еще проникали сквозь шелковую ткань портьеры. Они медленно скользили по фигурам сидящих гостей, по столику с фотографиями дорогих сердцу, но ушедших из жизни обитателей этой виллы. Я с трудом произносил слова, будто расстроенный музыкальный инструмент издавал звуки. Передо мной сидели владельцы дома, две овдовевшие пожилые дамы, сохранившие, однако, пышность волос. Читал я без всякого интереса, то и дело отвлекаясь от книги, но стараясь не смотреть никому прямо в лицо. Постепенно взгляд мой привык замирать на светлой полоске шеи сбоку между воротником платья и прядью волос одной из пожилых дам. Лицо этой женщины было спокойным, казалось, она всегда погружена в одни и те же воспоминания. Временами создавалось ощущение, что глаза ее словно подернутые дымкой стекла, за которыми пустота. Я все-таки помнил, что меня слушают, и, проникаясь важностью момента, пытался погрузиться в стихию повествования. Однажды, когда я отвлекся, взгляд мой упал на летающих в саду голубей. Затем я обратил внимание на молодую женщину, что стояла, прислонившись к стене в глубине залы. Ее густые вьющиеся волосы не спадали на плечи, и когда я устремлял взгляд в ее сторону, то будто видел диковинное растение, что выросло у стены заброшенного дома. Мне было лень вникать в смысловые подробности рассказа, чтобы придать ему большую выразительность, но те или иные произносимые мною реплики неожиданно находили отклик у слушателей, и они смеялись. Взгляд мой вновь скользнул по кудрявому.

глаза. Я пытался ощутить то волнение, какое охватывало меня раньше, когда я впервые читал этот рассказ. Героиня каждый вечер приходила к мосту с намерением покончить жизнь самоубийством. И всякий раз сталкивалась с неожиданными препятствиями. Однажды она услышала недвусмысленное предложение и в испуге убежала домой. Когда я дошел до этого момента, мои слушатели рассмеялись. Стоящая у стены девушка тоже смеялась, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, словно лежала, отдыхая на подушке. Теперь я уже привычно переводил взгляд с кудрявой головки на статую за окном. Мне захотелось поразмыслить над характером персонажа, запечатленного в камне, но ничего определенного в голову не пришло. Вполне возможно, что душа его давно покинула тело, и, потеряв серьезность, присущую ей когда-то, теперь резвилась вместе с порхающими голубями. К моему удивлению, чтение находило отклик. Я посмотрел на пожилых дам и заметил, что какая-то искорка зажглась в повернутых дымкой глазах одной из вдов. Скользнув взглядом по силуэту девушки, я вдруг повернул голову. Мне показалось, что в соседней комнате на столе горели свечи, дрожали языки пламени. Кое-кто из моих слушателей тоже оглянулся, но на том столе стоял лишь кувшин с красными и желтыми цветами, на которые падали солнечные блики. Когда я закончил рассказ, гости окружили меня. Сюжет их взволновал, захотелось обсудить прочитанное. Один сеньор решил поведать другую историю, тоже о женщине, добровольно ушедшей из жизни. Он пытался придать повествованию занимательность, но при этом с трудом подыскивал слова, говорил сбивчиво, то и дело отвлекаясь. Посмотрев на окружающих, я заметил, что они тоже выражали нетерпение. Все стояли вокруг, не зная, что предпринять. К нам подошла та девушка с копной вьющихся волос. Едва взглянув на нее, я снова начал рассматривать статую. Рассказ мужчины я больше не слушал. Меня раздражало, как неуклюже составлял он фразы, словно каменное изваяние, взмахнув руками, вдруг принялось бы ловить голубей. Стоявшие вокруг никак не могли дождаться конца этой истории. Мужчина с тупым упорством все продолжал говорить, словно подчеркивал: «Я политик, привык выступать с речами, и уж какую-нибудь интересную историю пересказать тем более сумею». Среди нас находился молодой человек со странной отметиной на лбу. Темная полоса окаймляла его лоб у самых корней волос, а поперек головы, словно неаккуратно выбритые щетины, шли клочковатые зигзаги. Взглянув на девушку с густыми волосами, я с удивлением обнаружил, что и она внимательно наблюдает за мной, будто присматриваясь к моей шевелюре. Наконец наш политик закончил свой сюжет, и все зааплодировали. У меня не хватило духу поздравить его. Одна из пожилых дам произнесла: «Садитесь, пожалуйста». Все сели, послушался вдох облегчения. Правда, мне тут же пришлось подняться. Хозяйка решила представить меня той молодой женщине с вьющимися волосами. Оказалось, это ее племянница. Меня подозвали к дивану, где могли уместиться всего трое. Рядом со мной села девушка. С другой стороны, молодой человек со странной полосой на лбу. Девушка собралась что-то произнести, но молодой человек перебил ее. Подняв руку с вытянутыми вверх пальцами, это напомнило остов зонтика, вывернутого ветром, он сказал: «А вы мне кажетесь человеком одиноким, которому достаточно привязанности деревьев». Мне пришло на ум, что этот юноша специально так выбрил волосы, чтобы лоб его казался более высоким, и я с плохо скрытой неприязнью ответил: «Вы не угадали, ведь с деревом не прогуляешься вместе». Все рассмеялись. Молодой человек, откинув назад лысоватую голову, произнес: «Да, вы правы. Дерево — это друг, который никогда не уходит». Тут пожилые дамы окликнули девушку. Она поднялась с недовольным видом. Я смотрел на ее удаляющуюся фигуру и только тогда обратил внимание, какая она статная, сильная. В этот момент молодой человек со странными залысинами представил мне стоящего рядом юношу. Было такое впечатление, будто он только что вымыл голову, на волосах блестели капли воды. Однажды, еще мальчиком, я вздумал причесаться подобным образом, и моя бабушка тогда сказала: «Похоже, тебя облизала корова». Вновь пришедший опустился рядом со мной, где раньше сидела девушка, и сразу принялся разглагольствовать: «Господи, этот сеньор просто неисправим!» Я бы с удовольствием парировал: «Ну а вы столь очаровательно женственны», но вместо этого спросил: «А как его зовут? О ком вы?»

0: невыносимом сеньоре. Да я не запомнил. Какой-то видный деятель, действительно политик, к тому же непременный участник разных литературных диспутов. Я взглянул на молодого человека со странно выбритыми волосами, который лишь развел руками, словно говоря, «Ничего не поделаешь». Вскоре появилась племянница пожилой дамы и, схватив за руку юношу-очаровашку, резко стащила его с дивана, капли влаги с его волос упали на пиджак. Девушка возобновила прерванный диалог. «А я с вами не согласна». «Почему же?» «Меня удивляет, что вы не знаете, на какие хитрости пускается дерево, чтобы иметь возможность гулять вместе с нами». «На какие же?» «Через определенный промежуток оно вновь появляется рядом». Нас восхитила ее фантазия, и девушка воодушевилась. «На бульваре деревья выстраиваются друг за другом, стремясь указать нам путь. Если смотришь вдаль, деревья соединяются вместе и, наклоняясь, помахивают ветвями, приветствуя нас, а по мере приближения расступаются, давая нам возможность пройти». Эти слова она произнесла шутливо, с некой театральной интонацией, словно боясь показаться слишком романтичной. От смущения и удовольствия щеки ее зарделись. Неповторимость мгновения была нарушена юношей-очаровашкой. «А представьте, что мы оказались в лесу ночью. Деревья враждебно начинают преследовать нас. Они сначала расступаются, пропуская, а затем неожиданно бьют ветвями, преграждая путь, и мы в испуге замираем перед живыми, колючими ветками». Тут девушка не выдержала. «Боже праведный, он словно белоснежка». Мы рассмеялись, а она, наклонившись ко мне, тихо сказала, что хочет задать один вопрос, и мы направились в соседнюю комнату, туда, где стоял кувшин с яркими цветами. Она облокотилась о стол и, откинув назад волосы, спросила: «Ответьте прямо, что все-таки заставило героиню рассказа покончить жизнь самоубийством?» «Ну, этот вопрос надо задать ей».
1: «А вы не можете ответить за нее?»
0: «Это все равно, что общаться с персонажами сновидений». Опустив глаза, девушка улыбнулась. Теперь я мог рассмотреть черты ее лица, линию рта. Губы ее словно застыли в вынужденной улыбке, которая не хотела покидать лица. Мой взгляд с наслаждением впитывал яркость этих влажных, пухлых губ. Наверное, она следила за мной из-под опущенных ресниц или просто подумала, что может прийти мне в голову в наступившей тишине, и резко наклонилась, спрятав лицо. Прямо перед моими глазами оказалась густая копна вьющихся волос, нежная кожа пробора. И это вдруг напомнило мне куриное оперение, дрожащее под порывами ветра. Я представил себе, и это доставило мне удовольствие, что голова эта, большая и теплая, принадлежащая человеческому существу, могла бы принадлежать и царству птиц. Цвет этих волос был редкий, изысканный, словно некая разновидность оперения. В комнату вошла одна из тетушек. Та, что с невыразительным лицом, неся поднос с рюмками ликера. Девушка подняла голову и сразу услышала предупреждение тети. «Будь с ним начеку, смотри, взгляд у него, как у лисы». В моем воображении снова мелькнул образ курицы, и я сказал: «Сеньор, ведь мы не в курятнике». Когда мы остались одни, я пригубил ликер. Он оказался приторно сладким, неприятным на вкус. Девушка вдруг спросила:
1: «А вы никогда не хотели заглянуть в будущее?»
0: И она вытянула губы, словно стремясь спрятать их в рюмке. «Нет, но мне всегда было интересно знать, что происходит сейчас, в эти мгновения, с другим человеком, или представить, чем бы занимался я сам, окажись где-нибудь в другом месте».
1: «А что бы вы делали сейчас, если бы меня здесь не было?»
0: «Уж это я знаю точно. Вылил бы этот ликер в кувшин с цветами». Потом меня попросили исполнить что-либо на пианино. В зале я заметил, что хозяйка, склонившись к сестре, с отсутствующим взглядом слушала, как та ее в чем-то убеждает. Пианино, маленькое и старое, было плохо настроено. Я не знал, что играть, но едва я коснулся клавиш, как дама с затуманенным взором зарыдала, и все сразу замолчали. Сестра и племянница увели ее куда-то. Девушка вскоре вернулась и объяснила, что тетя не может слушать музыку с тех пор, как умер ее супруг. Они любили друг друга всю жизнь, с детства. Гости стали постепенно расходиться. Те, кто задержался, старались говорить все тише и тише по мере того, как опускались сумерки. Свет никто не зажигал. С трудом пробираясь в полутьме, задевая стулья, я покидал залу одним из последних. И тут путь мне преградила девушка. Она сказала:
1: «У меня к вам просьба».
0: Больше она не произнесла ни слова, а прислонившись к стене, потянула меня за рукав. Это был рассказ Фелисберто Эрнандес, а свет никто не зажигал.
2: В рубрике «Уголок карьериста» я увидел статью Лин Сноуден, американской журналистки. Называется она очень просто и незатейливо: «Я делаю рекламу». И вот, несмотря на расхождение, конечно, очень огромные иногда между российским положением дел в рекламе и, скажем, американским, все-таки проблемы часто похожие. Кстати, это не займет у нас много времени, и я ее сейчас вам прочитаю. Подзаголовок ее гласит: «Тяжелая работа морочить голову

Итак, я сижу в крошечной комнате без окон, зато в самом крупном рекламном агентстве Нью-Йорка. На столе соседствует лампа, откуда-то должен исходить свет, телефон и тюбик зубной пасты. Ответственное задание — реклама именно данного вида чистящего средства для зубов. Так что я раскрываю упаковку, отвинчиваю крышечку и осторожно пробую пасту на вкус. Незадолго до этого волнующего момента Джоан, миниатюрная и весьма энергичная барышня, ознакомила меня с результатами маркетинговых исследований на обширном рынке зубной пасты. «Как обстоят дела на сегодняшний момент?» — сказала она с некоторым раздражением. «Люди даже стесняются признаться, что пользуются нашей пастой. О них могут плохо подумать». Затем Джоан ткнула пальцем в график, лежащий на ее столе. «И вот чего мы должны добиться. Это единственная паста, о которой мечтают они, их многочисленные друзья и родственники». «Боже мой, зубная паста!» В довершение всего Джоан протягивает мне объект рекламы. Я рьяно благодарю ее, не осознавая в первый момент, что это отнюдь не подарок, а образец для исследований. Мы тепло жмем друг другу руки. Во мне теплится надежда, что стоит мне сесть за стол, как идеи тут же посетят меня. Хотя, припоминая всю рекламу, когда-либо виденную по телевизору, понимаю, что с идеями как раз и будет трудновато. Но ведь надежда умирает последней. Трещит телефон. Вал, секретарь моего шефа Тома, сообщает, что состоится совещание десятки или около того художников и текстовиков, работающих под началом Тома. Похоже, единственная цель нашей встречи – рассмешить Тома. В кратких перерывах между шуточками, байками и приколами обсуждаются идеи и резюме. Если идея нравится, Том кивает «хорошо». Значит, следует написать сценарий, далее его детальная проработка и затем представление клиенту. Я снова сижу за своим столом, всеми силами стараясь думать об этой проклятой пасте и в то же время выглядеть ужасно занятой. Вдруг кто-нибудь заглянет. А может, проще закрыть дверь? К счастью, коллега Пол нарушил мое уединение и вдобавок огорошил известием, что меня еще и прикрепили к нему на рекламу чая. Главное, как указано в резюме, подчеркнуть его, разумеется, чая, свежесть. Следующие несколько дней мы с Полом носимся с этим чаем, как с писаной торбой. В итоге встречаемся с тремя представителями фирмы-клиента и предлагаем плод совместных усилий – сценарий. «На экране руки чистят апельсин», – зачитывает Пол. Затем этот кадр сменит другой. Пробка вылетает из бутылки шампанского. Звуковые эффекты сильно преувеличены. Затем разворачивается дорогая шоколадная конфета. Наконец появляется коробочка с чаем, раскрывается и насыпается в заварной чайник. Голос за кадром. Некоторые продукты славятся своей свежестью. Ваш чай среди них. Один из представителей возражает. Недопустимо использовать в рекламе напитка другой напиток. Шампанское, удивляюсь я. Но это прекрасный образ. Потому что мы хотим, чтобы все пили чай и ничего больше, парирует он. «Господи, неужели вы всерьез уверены, — говорю я, — что, увидев шампанское, все разом воскликнут? Как же я раньше не догадался! Отныне вместо чая я всегда буду пить шампанское!» «Идея нам понравилась, — не зашел заказчик. Только придумайте что-нибудь еще славящееся свежестью». Я опять в своей комнате уже в 20-й раз пробую чертову зубную пасту. Делю листок пополам. Слева перечисляю все, что удалось вспомнить вкусное, но, увы, совершенно бесполезное, а справа полезное, но отвратительное на вкус. Попытка слить все это воедино терпит крах. Швыряю.

Пасту в ведро, меня от нее тошнит. Очередное задание. Радиоролик, рекламирующий игровую приставку. Представитель фирмы-клиенты Тим вручил мне резюме, пестревшее всевозможными техническими характеристиками и указаниями по эксплуатации, которые необходимо было упомянуть. Я искренне удивилась, как после такого перечисления останется время хоть на одну постороннюю реплику. Тим запаниковал, но все равно не забыл упомянуть, чтобы в диалоге ни в коем случае не было двусмысленности. Это очень консервативная компания. В ролике участвовали персонажи мама, папа и их сын-школьник. Мальчик убеждал родителей в многочисленных преимуществах предлагаемой игры и сражал их наповал сообщением, что у Синтии Ричардс точно такая же. Папаша дал согласие и отправил отпрыска делать уроки. Тим заявил, что клиенту не нравится Синтия, он не уверен в ее благопристойности. Я кивнула, хотя никто, кроме меня, не мог знать, что девица по имени Синтия Ричардс в 7 классе увела у меня парня. Я изменила реплики мужа, реплики жены и даже реплики ребенка. Отныне он говорил: «У нашего черлидера точно такой же». Тим умчался с новой версией и вскоре вернулся с заключением: «Слишком сексуально». «Что, черлидер слишком сексуально?» «Клиент допускает, что они могут играть лежа. Пускай будет у моего приятеля Джона». «Господи, ну в таком случае можно допустить, что мальчуганы голубые. К тому же любой папаша скажет: «Прекрасно, вот и иди играть к Джону». «Суть в том, что у всех детей есть такие приставки, а сейчас ее хочет заполучить данный конкретный ребенок. Втолкуйте им это, наконец! Или я лучше поговорю с ними?» Тим, похоже, испугался. «Нет-нет, я сам!» И набрал номер. «Если вам не нравится приятель Джон, придумайте другую альтернативу». «Хорошо», — отвечаю я. «У всех неонацистов в моей школе точно такие же». «Я не могу это передать». «Ну почему же? Зато совсем не сексуально». «Что-нибудь еще вы можете предложить?» Наконец сошлись на варианте: «Еще ведь и на велосипед останется», — конючит ребенок аккурат после приказания сделать уроки. «Клиент доволен», — сообщает Тим. Неделю спустя я полощусь в ванной и заодно слушаю новости. Вдруг приемник извергает очередную порцию рекламы. Несколько роликов подряд, и среди них самый ужасный ролик на свете, написанный мной собственноручно. Я выключаю воду и слышу, как уже мой ребенок начинает клянчить велосипед. Возмездие неизбежно.

0: Иван Наумов. Улыбнулась. Окна. Они открывались не так часто, и каждый раз вся станция ждала нового постояльца с садистским любопытством и внутренним трепетом. Их здесь ютилось уже более 300. Разношерстный интернационал, люди всех возрастов, профессий, пристрастий и вер, объединенные лишь одним – желанием смерти. По-другому сюда не попадали. Нужно было встать точно в указанном месте, воздеть руки к небу и мысленно умереть. Если ты счастливчик, хотя бывают ли счастливчики среди самоубийц, то через миг ты окажешься здесь. Если нет, то под хихиканье толпы, сквозь брезгливо соболезнующие взгляды зевак, можешь плестись, откуда пришел, и выбирать для себя более тривиальные решения. Пулю, бритву, яд, высокий мост. Испано-вьетнамка Сьон попала сюда из Парижа, со ступени Сакре-Кера. Русский программист Петучков или Петушков с круглого бронзового люка нулевого километра рядом с Красной площадью и Московским Кремлем. 18-летний Клайв Сомерсон покинул Лос-Анджелес наиболее пафосно. В окружении фоторепортеров, под блеск вспышек, поздним вечером на Аллее звезд, поправ Джоан Вудворд, чье имя было первым впечатано в священную голливудскую землю, он театрально вскинул руки и в ту же секунду превратился в серебристую пыль. На следующее утро, проглядывая прессу, он поморщился от нелепого пассажа «Улетел со звезды на звезду», отличился кто-то из «Чикаго Трибьюн». Только необразованному журналисту, а большинство из них таковы, Клайв в этом никогда не сомневался, могло прийти в голову назвать наблюдение звездой. Окна. Готические, стрельчатые, украшенные изумительными витражами. Типовые и унылые наследия прошлого века, перемазанные неумелыми малярами, стрескающимися рамами и сломанными шпингалетами, трехкамерные с защитой от ультрафиолета и ударной волны, пылеотталкивающие с обеих сторон стеклопакеты, слюдяные квадратики перекосившихся черных избушек. Миллиарды окон смотрели на Клайва с ночной земли. Косматое солнце спряталось на пару часов, и темная поверхность планеты едва заметно тлела своими фонарями и пожарами, рекламными щитами и газовыми факелами. «Как ты покажешь мне свое настроение?» Слишком далеко, чтобы без оптики разглядеть что-нибудь подробно. Слишком далеко, чтобы чувствовать единение с висящим в пустоте шариком. Наблюдение застыло в геостационаре, как камень в проще. 22 тысячи проклятых миль. 36 тысяч гребаных европейских километров. Клайв часто приходил сюда, в единственное место на наблюдение, не считая спального отсека, где мог остаться один. Теперь можно было не спешить. Раньше или позже булыжник возьмет его насовсем. Боли и обиды не ослабевали ни на йоту, и Клайв садился на широкий парапет перед иллюминатором, обхватывал колени и тихо качался из стороны в сторону, выедая себя изнутри. На расстоянии вытянутой руки, но по ту сторону жил булыжник. С того момента, как Клайв услышал от камня свое имя, он больше не мог думать неодушевленно о трехметровом астероиде, предъявившем свои требования всему бестолковому человечеству. «Звездный гость!» Звездный инспектор. Кусок скальной породы без малейших признаков организованной структуры. Просто каменюка, прилетевшая неизвестно откуда. Булыжник. Булыжник, вышедший на нужную ему орбиту и зависший над Тихим океаном. Болтливый, как диджей с поп-радиостанции. Перекроивший пространство вокруг себя, сместивший естественные гравитационные векторы в радиусе мили. Построивший сцену для спектакля двух актеров, себя и Земли, наполнивший зал зрителями. И убивающий зрителей одного за другим. В баре в этот час было безлюдно. Джиро, не спавший, похоже, вообще никогда, перебирал громадными ручищами бокалы, протирал их до хрустального блеска и тихо напевал что-то по-неаполитански. «Негрони?» «Лучше просто Аверну», — ответил Клайв. «Лед?» «Один кусочек. Не люблю талую воду». Джиро потянулся за нужной бутылкой. «Как ты этого добился?» — спросил Клайв. «Все напитки мира, нормальная посуда, атрибутика. Сколько могло стоить припереть все это сюда?» Бармен польщенно ухмыльнулся.
1: «Наблюдение стало очень прибыльным местечком, Гвардиере. Если вам напоследок захочется омаров или черной икры, нет проблем, только скажите Джиро».
0: «Неужели только на хостинге можно так зарабатывать?» Джиро искренне расхохотался.
1: «Хостинг был важен только в самом начале. Связь с внешним миром и все такое, а потом мы стали звездами. Каждая кроха информации о любом из нас и о том, что мы здесь делаем, стоит бешеных денег. Знаете, что любой ваш чих привлекает внизу большее внимание, чем финальные матчи, землетрясения и свержения правительств? Атабаев поставил проект на широкую ногу. Может, потому и продержался почти 4 месяца?»
0: «Он был единственным, кто попал сюда против своей воли. Может, дело в этом?»
2: Джиро беспокойно осмотрелся. «Не нужны эти разговоры, Гвардиере. Все зачем и почему только запутывают дело. За ними пойдут как, для чего. А там, глядишь, и что дальше будет.
1: А для нас с вами ничего не будет, правда? Через несколько дней ваше желание исполнится, а один из нас станет новым стражем. Придет когда-нибудь и мой черед».
0: Он пододвинул Клайву стакан с темным ликером. Полый ледяной цилиндрик, плавающий на поверхности, напоминал полузатопленный корабль.
1: «Я тоже здесь не по своей воле», — вдруг сказал Джиро, отвернувшись к кофемашине.
0: «Что? Против воли?»
1: «Я не сказал против воли. Просто я сюда не собирался».
0: «Как такое может быть?»
2: Джиро еще раз с сомнением осмотрел зал. За дальним столиком белобрысый финн застыл, как статуя, рассматривая свои ладони. То ли убил кого-то, то ли просто псих.
0: «Мне нет до этого никакого дела», — напомнил себе Клайв.
2: У панорамного окна во всю стену, все с тем же видом на землю, на вязаном коврике распласталась ниц женщина в платке. Она то приподнималась и, склонив голову, тихо молилась, то начинала отбивать неистовые поклоны и скулить сквозь зубы. Условная ночь, когда диск Земли загораживал собой солнце, длилась меньше 2 часов. Но именно в этот период спало абсолютное большинство обитателей наблюдения.
1: «На Мальфитанском побережье, — наконец решился начать Джиро, — есть развалины города Паэструм. Там одна из точек входа сюда. Когда булыжник объявил первый набор, никто об этом толком и не слышал. А кто слышал, не поверил. Только в тот момент меня везли в багажнике черной ланчи и Дона Сфорцы, чтобы закопать в оливковой роще на южном склоне одной безымянной горки. Я задолжал Дону чуть больше, чем могли бы отдать мои внуки. И кроме бара в Салерну, который уже принадлежал Сфорце, у меня ничего не было. Мой двоюродный брат работал на Дона, курировал несколько ювелирных лавок на набережной и... ко мне относились гораздо лояльнее, чем должны были».
2: Кулаев не спеша пригублял горьковатый напиток и задумчиво разглядывал бармена. Всегда невозмутимого верзила с мясистым лицом, добродушного и непроницаемого, а сейчас вдруг открывающегося первому встречному.
1: «Наверное, они слушали радио в машине, потому что вдруг свернули к развалинам и вытащили меня из багажника. Где роща, спрашиваю я? Мне рощу обещали. А этот дегенерат Рико смеется мне в глаза и говорит: „Встань вон у той колонны, Джиро, подними руки и обратись к Господу. Если ты такой, как нам рассказывали, и даже Господа можешь взять в оборот, знаешь, по-итальянски это «prendere in giro», то он заберет тебя к себе прямо отсюда». И тычет стволом в печень. Ну, встал я, куда они сказали, и действительно начал молиться. «Пресвятая Дева Мария», — подумал я, — «если у тебя есть пара свободных минут для верующего, но непутевого человека, то сделай, чтобы эти недоразвитые подонки облажались по полной программе, и Дон Сфорца лично продырявил их дурацкие лбы». И только я, можно сказать, четко сформулировал эту простую и конкретную идею, как бац! Стою над булыжником в духоте и воне трещащего по швам азиатского модуля, А Атабаев таращится на меня, будто это не я, а президент их коррумпированного Казахстана.
2: Постой.
3: Так ты застал Атабаева?
1: Что значит застал? Мы вместе, рука об руку, построили наблюдение таким, как вы видите его сейчас, гвардиеры. Сначала был только тот модуль, который казахи перекупили у русских, а потом не знали, что с ним делать. Атабаев взял булыжник в захват. С этого все началось. Сначала появилась сила тяжести. Потом весь мусор с близких орбит стал сползаться сюда. Потерянный японцами спутник связи мы выловили уже вместе. Потом русские и американцы нарастили технические секции, а те же японцы подогнали жилой отсек соту. Когда Атабаева позвали, здесь уже было человек 20. Честно говоря, я думал, что стану следующим гвардиерой.
2: Словно глубокий вздох прокатился по наблюдению. Беззвучный стон раздался в голове каждого обитателя станции. Женщина вскочила с коврика и, скрутив его, бросилась прочь. Финн оторвался от созерцания своих ладоней и удивленно сказал:
3: «Окно!»
2: Скрипы, хлопки дверей, топот шагов. Люди стягивались в бар. Появилась заспанная Сьон и начала помогать Джиру. Единственное просторное помещение на наблюдении быстро заполнилось. Петушков, вот как его фамилия, плюхнулся на соседний стул.
4: «Ваши ставки?»
2: 5-1, да, — сказал Клайв. «Кто-то должен прийти мне на смену».

0: Шериф Торрес был великолепен. Толстый и громогласный мексиканец с пышными седыми усами в последние месяцы стал лицом наблюдения для всех вновь прибывших. Исчезая с земли и появляясь здесь, новичок оказывался в бывшем казахском модуле, за иллюминатором которого уже 2 года висел в захвате загадочный астероид. Насмотревшись на булыжник, новичок так или иначе должен был пройти по длинному узкому отсеку и подняться по громыхающему трапу на следующую палубу, где 300 таких же суицидальных типов ждали его выхода. Большой, но все-таки замкнутый коллектив, к тому же такого специфичного свойства, нуждался в правилах сосуществования, краткосрочном социальном регламенте. В основном жители наблюдения пребывали в сомнамбулическом состоянии, оценивая и переоценивая прожитую жизнь и то, что от нее оттолкнуло. Они не шли на контакт, избегали общения, прячась в своих персональных сотах, лишь изредка выползая за едой. Несколько десятков человек покончили с собой уже на станции, не дождавшись обещанной булыжником смерти. Другой крайностью были холерики во взведенном маниакальном состоянии, опасные, как перекрученная пружина. Стоило вспомнить хотя бы малыша Энрике. Он попал на наблюдение от алтаря кафедрального собора Медельина, когда перуанские маринос при поддержке американской авиации начали зачистку центра города. С 2 пулями в плече, под каким-то глубоким кайфом домашнего производства и с еще раскаленным калашниковым наперевес. Лишь за счет тонкой прослойки относительно вменяемых людей, способных поддерживать отношения с окружающими, не вынося наружу свою боль, на наблюдении сохранялась видимость стабильности. «Сколько горя вокруг», — подумал Клайв, оглядывая набежавшую отовсюду публику. «Сколько тайн, разочарований, развеявшихся надежд. И несмотря ни на что, в нас живет тупое первобытное любопытство». Загремели железные ступени трапа, и сотни взглядов сошлись на узкой овальной двери, медленно открывающейся в зал. Вошел или вошла? Какая в сущности разница, мужчина или женщина, какого возраста, роста, какой веры и расы? Еще одно человеческое существо, избравшее смерть. Шериф сделал шаг вперед и начал диалог с обкатанных, отшлифованных фраз.
1: «Приветствую вас на наблюдении! Вы говорите по-английски? Меня зовут Мигель, я здешний шериф, слежу за порядком и помогаю всем, кто в этом нуждается. Если у вас возникнет вопрос, я первый, у кого есть ответ».
0: Новички, как правило, сначала отказывались представляться, и этот пункт из программы давно уже выпал.
1: «Итак, вы на станции, где собрались желающие умереть. Булыжник, с которым вы только что познакомились, позволяет сделать это эстетично и с пользой для общества, хотя и не гарантирует сроков. Ваша жизнь вам больше не принадлежит, чужая тоже. Отсюда нет выхода. При попытке выйти за пределы станции, при попытке поднять руку на ближнего, вы будете убиты булыжником. Не менее эстетично. Если вам покажется, что лучше умереть самостоятельно, постарайтесь сделать это так, чтобы было поменьше хлопот тем, кто останется. Рекомендую разгерметизацию в грузовом шлюзе».
0: Все продолжали пялиться на новичка, пытаясь понять по лицу, что у него сейчас внутри.
1: «А если, как и большинство здесь присутствующих, вы хотите уйти из жизни с пользой, то располагайтесь и ждите, когда камень позовет вас. Тут ошибки не будет. Булыжник скажет вам на вашем родном языке, что вы, и только вы, поможете ему в очередной раз определить настроение Земли. В первый раз он просто предупредит вас, а во второй пришлет приглашение. Тогда вы спуститесь туда, откуда только что вышли, и... и все. Как вы поможете булыжнику, никто не знает, а вас, чтобы нам рассказать об этом, уже не останется».
0: Здесь обычно следовала глубокомысленная пауза.
1: «Как вы видите, здесь достаточно комфортно. Сила тяжести земная, и вид из этого окна всегда на родную планету. Мы стараемся, чтобы для всех временно оказавшихся здесь моральный климат был столь же комфортным. Правило первое. Вы не обязаны отвечать на вопросы и поддерживать разговор. Правило второе. Вы не можете настаивать, чтобы кто-то общался с вами. Правило третье. Делайте, что хотите, но не мешайте остальным. Так что располагайтесь. Чуть позже я объясню, где ваши соты и все прочее. Кстати, если на время ожидания вы согласитесь взять на себя мелкие хозяйственные обязанности, дни и недели не будут вам казаться столь бессмысленными». Выпейте что-нибудь за прибытие.
0: Новичка увели заселяться, и в баре осталось 3-4 десятка посетителей. Кто-то разбрелся по сотам, кто-то направился на грузовые палубы. Наблюдение жило в безвремени. «Что хорошего в мире?» — спросил Клайв. Сьон поставила перед ним новую Аверну.
2: «Сегодня в Шанхае, — сказал Петушков, — основные ставки принимаются на дату твоего ухода и на то, кто будет следующим стражем. Наблюдение получит 15% от сборов. Хотя кинут, наверное. А в твоем фэн-клубе полумиллионный поклонник. Рейтинг сайта наблюдения по-прежнему заоблачный».
0: «Геостационарный», — поправил Клайв. «Это круче». В принципе, анонимность и прайвеси жителей станции были фикцией. Люди не говорили о личном между собой, но из интернета добывалось все. Жизнь каждого прилетевшего на наблюдение внизу разбирали по дням и минутам. Тысячи психологов изощрялись в мотивации причин, толкнувших на самоубийство. Репортеры, как голодные звери, набрасывались на родственников и друзей, коллег по работе и случайных знакомых. Петушков, например, изобрел какой-то программный принцип сортировки данных, кажется, назвал интуитивным подходом. Потом Microsoft запатентовал этот метод без его участия. А через 2 года тяжко узнал Петушков случайно, что все его рабочие записи передавала в нужные корпоративные руки родная дочь с полного согласия любимой жены. От такой оплеухи он очнулся уже на наблюдении.
2: «Я все думаю», — сказал Петушков, гоняясь ложкой за ломтиком лайма в своем чае. «Как долго это будет длиться?» Прилетел к Земле камень на открытой волне и объявил, что будет надзирать за ее хорошим настроением. Не на уровне разума-разума, а скорее небесное тело-небесное тело. Сразу начинаешь себя ощущать плесенью мироздания. И когда однажды окажется, что настроение Земли плохое, что тогда? И что это значит?»
0: «Как-то не хочется об этом думать. Я 69-й, пока что обходилось. И потом булыжник пригласил добровольцев-наблюдателей. Видимо, не получается контакта тело-тело.
2: Я бы сказал, камикадзе-наблюдателей. При этом неизвестно, станешь ли ты спасителем человечества или конем бледным. Вот больше всех и бесятся сектанты да экологи. Одним кажется, что они дождались конца света, а другим, что они знают за что. Ты, кстати, извини, если тебе сейчас весь этот треп не нужен, я...
0: Стандартная сота, 3 кубометра жилого пространства, персональный саркофаг. Вентиляция, компьютерная консоль, пара встроенных шкафчиков, автономный персональный санузел, мягкий пол, подушка, тонкое одеяло. Клайв почти уснул, когда кто-то тихо поцарапался в дверь. Он открыл, и Сьон вкарабкалась к нему в соту, не произнеся ни слова. Приложив ему палец к губам, она скользнула под одеяло. Клайв краем уха слышал, что страх смерти иногда вызывает такую реакцию, но не предполагал, что столь неожиданная близость женщины пробудит в нем одновременно слабость, тоску и вожделение. Сьон принимала его ласки задумчиво и оценивающе, мягко направляла его прикосновения, иногда утыкалась носом ему в шею, и молчала. Потом, забившись в угол и положив его голову себе на колени, она спросила:
3: «Почему ты здесь?»
0: Клайв дернулся, как от пощечины. Хотел сказать, что это слишком личная тема, но понял, что в такой обстановке подобное прозвучало бы странно.
4: «Зачем тебе это?» — спросил он, тщетно пытаясь вспомнить, что читал о ее жизни. То ли сгорели дети, то ли утонули родители, или кого-то расстреляли. Единственное, в чем он был уверен, это в том, что самоубийство не было прихотью. И еще. Ее звали Либерасьон. Дедушка-испанец из французского легиона попал в плен, выжил и осел во Вьетнаме. Но что же случилось у нее самой?
3: «Ты не похож на стража», — ответила Сьон. «Ты как птица в клетке. Расскажи мне».
2: И Клайв заговорил. Сначала через силу, смущаясь, даже приглушив свет, чтобы она не видела его лица. Потом легче. Потом перестало быть стыдно, и он выдал все. Как с 10 лет бредил кино. Как вгрызался в учебники по маркетингу, психологии спроса, анализу восприятия, подсознательным структурам, геометрии сна. Как почти вслепую начал верстку большого сценария от руки на бумаге, не доверяя компьютеру. Рисовал диаграммы, обкатывал диалоги, выверял частотность слов, лингвоблоки, мотивационные схемы, делал наброски визуальных композиций. Понимаешь, Сион, больше уже нельзя, как раньше, просто что-то придумать. Методика подачи зрителю изображения и звука сейчас много ближе к математике, чем к искусству. И рецепты хранятся в тайне Парамаунтами и Warner Brothers'ами. На один проект ушло 8 лет, но схема стоила того. Как просчитал правильную заброску крючка на анонимном конкурсе среди жути и мути подросткового творчества. Как рыбка клюнула, и он получил умеренно равнодушное письмо, предлагающее развить выставленную на конкурс тему в сценарий короткометражки и перейти во взрослый конкурс. Как в тот же день все компьютеры его семьи, включая мамину сестру, 5 лет назад уехавшую на другое побережье, его школьные сайты, библиотеки его лучших друзей были вскрыты нежностью, нежно, будто пушинка пролетела. И как в тот момент, когда должна была начаться основная игра, и он готовился спрятать рукописи совсем далеко, потому что за взломом виртуальным мог последовать физический, взбешенный отчим демоном ворвался в его комнату. У него в компьютере стерлась папка со ссылками, а в протоколах фаервола прописалось подключение с какого-то арабского сервера.
1: «Не знаю, с кем ты связался, щенок! А я говорил, что шизоидная абракадабра, над которой ты сидишь днями и ночами, не может довести до добра!»
2: И было много всяких прочих «довести до добра», «я в твое время», «лучше бы занялся спортом» и... Черт же дернул что-то возразить, потому что тогда отчим просто сорвался с катушек и, заперев Клайва в стенной шкаф, продолжил лекцию. «Аккуратно разрывая листок за листком, Сьон. А тонкие аккуратные полоски, как в каком-то романе Кинга. Знаешь, сколько времени нужно, чтобы порвать 2500 листов плотной пищи и бумаги? Знаешь, как страшно, когда половину твоей жизни методично кромсают в лапшу, Сьон?»
4: Как он собирал по центам деньги на билет в одну сторону до Лос-Анджелеса из их промышленной дыры. Как брел пешком в Голливуд, разыскивая эту аллею, как... Наверное, он плакал, потому что Сьон все время целовала его в глаза. Пористый пластик соты гасил все звуки, и вселенная сжалась до 3 кубических метров. До 2 душ, на случайный миг замерших друг рядом с другом.

0: Зов застал Клайва во сне. Он бежал по осыпающемуся песчаному склону, пытаясь догнать бумажный самолетик, причудливыми петлями кружащий совсем недалеко, но все более и более недостижимый. С маленьких клетчатых крыльев срывались ленточки букв и, как дым, таяли в воздухе. Наконец ему удалось в отчаянном прыжке схватить самолетик в кулак. Развернув его, Клайв увидел лишь чистый лист бумаги. Ни буквы, ни цифры, ни знака. Он опустился на песок. Песок был теплым. «Клайв Сомерсон», — сказал окружающий мир. «Нужно спешить. Земля вот-вот откроет свое лицо, а ты еще не на посту. Торопись, страж!» Пустыня исчезла, и Клайв проснулся. Был уже полдень. Быстро одевшись, он выполз в изножье своей соты и нажал кнопку выхода. Ничего не последовало. Еще и еще раз. Безрезультатно. Клайв ошарашенно отполз на подушку. Автоматика могла не сработать только при разгерметизации отсека. Тогда появилась бы соответствующая индикация. Что же это? Желание вылезти из соты и бежать к булыжнику было сильным до дрожи. Стараясь не паниковать, Клайв вытянул из стены консоль и связался с Петушковым. Только потом он заметил обрывок бумаги, исписанный нервным торопливым почерком. Пока русский хакер разбирался с блокировкой двери, Клайв еще и еще раз перечитывал записку.
1: «Милый маленький Клайв, как занесло тебя сюда? Как ты оказался среди нас? Здесь место отчаяния и пустоты, а не обиды и унижения. Ты придумал себе смерть, хотя хочешь жить. Запутался в своих иллюзиях, и они решили тебя убить. Любопытство, которого так мало в остальных, хлещет из тебя через край. Во мне тоже проснулось желание узнать, получится ли из меня страж. Прости и прощай. Хочется думать, что я дарю тебе хотя бы капельку свободы. Либерасьон».
0: Петушков, усмехаясь чьей-то странной шутке, открыл перед ним дверь соты. Оттолкнув русского, Клайв опрометью бросился в сторону бара. Джиро выронил стакан, и тот звучно раскололся в мойке. За панорамным окном изумрудом и молоком сияла полная земля. Весь Тихий океан был укутан облаками, закручивающимися в зловещие спирали. Посетители бара пристально смотрели на Клайва. Нужная дверь тоже оказалась запертой, правда, не программно, а механически.
2: «Как ты мог пустить ее туда?» – заорал Клайв. «Как ты мог?»
0: Джиро отчужденно пожал плечами.
3: «Знаете, гвардейры, Сьон убирается в нижнем отсеке трижды в неделю, и раньше это не было проблемой».
0: От вида земного лика Клайва шатнуло. Борясь с тошнотой, чувствуя, что неотвратимо опаздывает, он навалился на дверь и еле слышно крикнул:
2: «Помогите стражу!»

0: Просочившись через наполовину развороченный дверной проем, Клайв, качаясь, спустился вниз.
1: «Это же ничего не изменит, Сьон!»
0: В голове звенело так пронзительно, что он не слышал собственных шагов. Сумрачный отсек с пучками проводов на стенах казался бесконечным. На фоне окна едва угадывался силуэт девушки. Она смотрела наружу и будто не слышала его приближения. А он бежал и бежал на ватных ногах, задыхаясь и сипло крича:
1: «Отойди!»
0: В большой прямоугольный иллюминатор на Клайва смотрела планета. Воронки циклонов над Филиппинами и рядом с Калифорнией образовали безумные пустые глаза, а чуть поредевшая облачность дугой от Австралии до Галапагос на мгновение превратилась в безобразно перекошенный рот.
1: «От!»
0: Сьон повернулась к нему в полоборота и, показывая пальцем в сторону Земли, произнесла только одно слово.
2: «Улыбнулась!»
0: Прежде чем рассыпаться невесомым пеплом. Он еще не остановил свой бег и выдохнул в пустоту.
1: «Окна!»

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
2: Специально для Samsung Fan Club.

0: Видишь, там на горе возвышается крест. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Наутилус Помпилиус. Дорогие собратья наши и друзья, наконец свершилось то, чего мы с нетерпением ждали на протяжении вот уже 4 лет с того момента, как был опубликован каталог частного собрания раритетов ныне почившего господина Уэллса, мавританского подданного. Рукопись, известная нам как канонизированные Всегалактическим собором записки святого Артема, первого Вседержителя, сделанные им в 18-летнем возрасте о событиях, предшествовавших Дню Света, передана правительством Мавритании в дар Всегалактическому собору и лично Глебу 29-му Вседержителю. Значение этого события трудно переоценить. Общеизвестно, что канонизированные записки были утеряны в 25-м году от РА во время мятежа антропоцентристов из партии «Вперед, Земля». До сих пор в распоряжении исследователей имелись лишь разрозненные фрагменты рукописи, копии, снятые с отдельных страниц, и только теперь ученые получили возможность ознакомиться с ней целиком. В настоящий момент специалистами ведется кропотливая работа по реставрации и переводу рукописи на новый яс. По окончании этой работы, ориентировочно в начале следующего года, канонизированные записки будут выпущены в виде отдельного издания, снабженного всеми необходимыми комментариями. Пока же, пользуясь любезностью Генерального секретариата Всегалактического собора, мы публикуем на страницах нашего журнала неизвестные ранее фрагменты из канонизированных записок, датируемые летом 18 года от РА, то есть наиболее старинную часть рукописи. В настоящей публикации сохранены все стилистические и лексические особенности оригинала. Исправлению подвергались только грамматическая и орфографическая структуры, не имеющие эквивалентов в новоязе. Да благословит нас Вседержитель! Редакционный совет диска журнала «День света» официального информационно-публицистического органа Всегалактического собора. 12 июня 18 года от РА, вторник. Если же честно, господин генерал, то я никогда не думал, что язва зачеркнута, Петр Гавриловский – шпион. Ведь с язвой зачеркнута, Петром Гавриловским жил я койка к койке. И все его отклонения наблюдал собственными глазами. И разговоры его слушал. И ведь не хотел слушать, а куда деваться. Но ничего подозрительного не замечал. До того вечера, когда язву арестовали. Но вы просили написать все последовательно и с большими подробностями, чем в первый раз. Поэтому буду по порядку. Работаю я на воздухообменной станции номер 16. Я помощник на главном фильтре. Работа тяжелая и пыльная. За 12 часов устаю сильно, поэтому только похаваю в общей и на боковую. Даже в межсекционный тамбур на улицу уже нет сил сходить. Так и 12-го было во вторник. Пришел и сразу завалился. Но язва зачеркнута. Петр Гавриловский мне заснуть не дал, а обратился с вопросом. Выглядел он в тот день неважно, простудился, наверное. Дышал тяжело, пот на лице выступил. Рубцы у него на лысом черепе красным набухли, а сам так хрипло мне говорит.
1: «Ну что, Артем, как жизнь молодая? Хорошо тебе?»
0: Я подумал, это он для порядку, типа как дела, поэтому говорю. «Хорошо живется, не жалуюсь». И хотел на другой бок повернуться, только язва мне этого сделать не дал. Потянулся над проходом, ухватил за плечо. «Что?» — спросил я.
1: «Ты доволен своим положением? Тебе все нравится?»
0: «Не понимаю». Я попробовал отвязаться. «А что мне должно не нравиться?»
1: «Работа твоя тебе нравится? Подвал тебе наш нравится? Суп и каша нравятся?»
0: «Я люблю суп», — сказал я и зевнул. «Ты чё, язва, сдурел?» Он как-то сразу обмяк, опустил руку.
1: «Извини, Артём», — сказал язва.
0: Язва зачеркнута, Петр Гавриловский.
1: «Просто я ухожу сегодня».
0: «Уходишь?» Мне хотелось спать, но я даже приподнялся. «Куда?»
1: «Совсем ухожу».
0: «А, тебя в другой подвал переводят?» Язва скупо улыбнулся.
1: «Можно сказать и так».
0: «Ну так пока, язва. Счастливо добраться, пожелал я и снова наметился к подушке.
1: Ты не ответил на мой вопрос, напомнил Язва.
0: Какой?
1: Тебе нравится так жить?
0: Отстань, Язва. Нравится, не нравится, какая разница?
1: Понимаешь, Артем,
0: сказал он тихо,
1: я должен буду принять решение очень скоро. И это очень важное решение. Не только для меня важное, но и для тебя, для всех нас. От этого решения зависит будущее Земли. И от того, как, какими словами ты мне ответишь, зависит будущее Земли.
0: О, еще один, подумал я. Дело в том, господин генерал, что у нас в бункере уже был один чокнутый по прозвищу Телик. Прозвище свое он получил потому, что любил очень громко и настырно повторять бессмысленные фразы, типа «Спрайт, не дай себе засохнуть» или «Чисто-чисто-чисто тайт». Старшие говорят, что это не просто фраза, а реклама, и показывали ее по телеку. Ну так вот, телек порой заходится и начинает из себя спасителя Земли корчить. Дескать, он один знает, как марсиан прогнать и вернуть прежние славные времена. А когда его спрашиваешь, как это сделать, пусть скажет, раз умный такой, он сразу замолкает и делает загадочный вид. Я, когда Язва про будущее Земли заговорил, решил, что и этот туда же. Чокнутость — штука заразная. Сейчас начнет травить, дескать, чтобы победить марсиан, нужно построить мышеловку размером с Луну и положить внутрь много-много сыра. И тогда марсиане, которые, как известно, сыр хавают за милую душу, разом в эту мышеловку навалятся, и можно будет их взять тепленькими. Я подобных идей наслушался предостаточно от того же телека, поэтому хотел уже Язве нагрубить, чтобы не лез, когда не просит с ерундой. Но тут он вместо того, чтобы излагать по поводу гигантской мышеловки, сказал следующее.
1: «Видишь ли, Артем?»
0: «Следующее».

0: посторонний.
1: Простите меня, господин генерал, но я не дал ему договорить. Что это значит, язва, вскинулся я? Почему ты говоришь «вы» для вас? Ты марсианин, что ли, как так говорить?
0: Марсианин.
1: Язва поморщился.
0: Какие у вас все-таки мифы?
1: Да у тебя крыша поехала, язва.
2: Не делай поспешных выводов, мальчик. Услышал я голос справа из большого прохода.
1: Мы с язвой одновременно повернулись на голос. В проходе, приветливо улыбаясь, стоял док. Теперь что мне известно о доке? О доке мне, господин генерал, известно очень мало, как и любому в бункере. Знаю, что фамилия у него Лосев. Знаю, что до войны он занимался историей, древние летописи изучал. А потом, когда в бункер попал, ему другое применение нашлось. Шпионов выискивает и гопоту местную унимает. В главных помощниках у него Бугай. Тоже кадр примечательный, только о нем я знаю еще меньше. Здоровый до ненормальности, краснорожий. Рассказывают, что раньше в ментовке работал. Бугай, одним словом. Я этих двоих всегда побаивался, поэтому, когда увидел их в большом проходе рядом с нашими койками, то вздрогнул и сразу проснулся. Док пристально сквозь очки посмотрел на язву, потом на меня и словно о чем-то задумался. Затем улыбнулся, но тоже как-то странно, уголками губ, и, наконец, сказал:
2: «Вы, Петр, и вы, Артем, приглашаетесь для беседы. Не беспокойтесь, это ненадолго».
1: Я сильно удивился. Первый раз док приглашал меня для беседы, но виду не подал. «Приглашает и приглашает, поговорим». Однако язва весь взвился.
3: «Что это значит?»
1: — выкрикнул он так, что на нас стали оборачиваться соседи.
3: «Вы предъявляете обвинение?»
2: «Вовсе нет», — сказал док мягко. «Нам бы хотелось задать вам несколько вопросов. И все. Вы ведь не очень заняты?»
1: Язва беспокойно оглянулся на меня. Я пожал плечами и встал. Какие проблемы в самом деле? Тогда поднялся и язва. Док посторонился, пропуская меня в проход. И тут, господин генерал, я увидел, что Бугай, стоявший левее дока и в полуоборотах койки язвы, держит в опущенной руке большой черный пистолет.
2: «Вот тебе и раз», — подумал я. «Называется просто поговорить.
1: Что же, если бы мы отказались, он стрелял бы?» Док же спокойно так повернулся и зашагал по проходу. А Бугай глазами показал мне: «Иди, мол, следом и не отсвечивай». И мы пошли. Впереди док, за ним я, за мной язва, а замыкал молчаливый Бугай с пистолетом. Дети в большом проходе играли, как обычно, в неизвестного врага. Один из них, чернявый и маленький, изображал пикирующую на военбазу марсианскую боевую тарелку, из-за чего свалился с верхней койки доку чуть ли не на голову. Док мимоходом и беззлобно ругнулся, но шага своего не замедлил. В каморке у дока было тесно. Я до того случая у него ни разу не бывал, потому осматривался с любопытством. Стоит там стол и сейф, такие же, как у главного инженера станции. На столе высоченные горой бумаги навалены, папки, рулоны, толстые тома в переплетах. Из седалищ табуреты металлические, привинченные к полу. А вообще, господин генерал, док оказался совсем не таким аккуратным, как о нем рассказывали. Бумаги эти беспорядочные, а на стенах и на полу плохо затертые черные пятна. И пахло в каморке так, словно у дока мышь за сейфом подохла и смердит. Но зато светло было, как нигде в бункере. Электричество док не экономит.
2: «Располагайтесь, друзья мои», — сказал док, усаживаясь сам и указывая на свободные табуретки.
1: Бугаю в каморке уже места не нашлось, и он остался в дверях косяк подпирать. Пистолет он, как я заметил, спрятал. Мы с язвой устроились на табуретах.
2: «Итак», — сказал док, наклонив голову и глядя на нас поверх очков. «Начнем, пожалуй».
3: «Я все-таки не понимаю», — хотел вставить словечко язва, но док перебил его.
2: «Я все объясню, Петр Алексеевич. Выслушайте меня, пожалуйста».
1: Вежливое обращение на язву подействовало, и он заткнулся.
2: «Вы, друзья, наверное, знаете, что на поверхности проводится регулярное патрулирование подконтрольных нам территорий. Помимо основной задачи наблюдения за местностью, разведчики обязаны искать и по возможности обследовать те или иные инопланетные артефакты, появляющиеся на территории. Один из таких артефактов, представляющий из себя непроницаемую белую сферу 3 метра в диаметре, был обнаружен 8 месяцев назад и классифицирован как малый десантный шлюп в состоянии долгосрочной консервации. Вам это ни о чем не говорит, Петр Алексеевич?»

0: Док с плохо скрываемым любопытством взглянул на язву. Язва осталась невозмутима, я задумался. К чему док клонит? При чем тут марсианская шлюпка? Я знаю, их снаружи полно. Летают туда-сюда, ребята из патруля рассказывали. Но мой сосед язва, язва зачеркнута, Петр Гавриловский и марсианская шлюпка не сходятся.
1: «Ни о чем мне это не говорит», — ответил язва. «Я не являюсь специалистом по инопланетянам. Я обыкновенный техник».
0: «Ой ли!» Док качнул головой. «Повторюсь. Сфера была обнаружена 8 месяцев назад. И 8 месяцев назад ваша вольная коммуна присоединилась к Асису».
1: «И что из этого следует?»
0: «Вроде бы ничего особенного». Мне показалось, что док подмигнул левым глазом. «Случайное совпадение, не более того. Только вот ни один из коммунаров вас не помнит и не знает».
1: «Шпион!» — понял я и похолодел. «Язва, мать его!» —
0: мать его зачеркнуто.
1: «Шпион!»
2: «Ну да», — сказал язва невозмутимо. «Я в последний момент к коммуне прибился. До этого по развалинам прятался, одичал. Жрал всякую тухлятину. Ваши люди меня спасли, вылечили. Теперь я живу и работаю с вами».
0: «Это все ладно», — сказал вдруг док. «Мир невероятно изменился, и я готов поверить в любую невероятную историю. Тем более, что посылать диверсанта таким неуклюжим способом — не лучшая идея даже для инопланетян. Я бы походил еще вокруг да около, только вот времени у меня на это нет. Не дали вы мне времени».
1: «Не понимаю вас»,
0: — медленно сказал язва. «Наблюдатели сообщили, что малый десантный шлюп, обнаруженный 8 месяцев назад, проходит этап расконсервации и предстартовой подготовки. Его пилот собирается покинуть Землю, а мы собираемся ему в этом помешать».
1: Тут я вспомнил, как язва прощался со мной и уже собирался выступить, что «да, я знаю и могу подтвердить, язва шпион!» и собирался смыться, пока его не прихватили. Но сообразил вовремя, что мои показания здесь никому не нужны. Док все знает и без меня. Но если спросит, я отвечу.
2: «Опять я не понимаю вас», — сказал язва. «Вы изволите изъясняться загадками?»
0: Док помолчал, вперев тяжелый взгляд в язву. «Что ж», — сказал он после достаточно продолжительной паузы, «не хотите сознаваться, не надо. Только хочу напомнить вам, Петр Алексеевич, что наша медицина еще очень и очень несовершенна. Уступает, скажем так, инопланетной медицине. А единственный проверенный путь установления истины в нашем случае лежит через трепанацию черепа. Вы понимаете, что я хочу сказать?» Язва никак не выразил своего отношения к словам дока. «Но начнем проверку мы не с вас», — продолжил док. «Начнем проверку мы с Артема». Док перевел взгляд на меня и снова подмигнул левым глазом. «Ведь он тоже появился среди нас 8 месяцев назад».
1: «Тут, господин генерал, я испугался по-настоящему. Они приняли меня за шпиона! Такого же, как язва! Но и сказать что-нибудь в свое оправдание, помня ваше предупреждение, я не мог!» «Эй, док!» — попробовал я все-таки высказаться. «Меня из 113-го перевели, по распоряжению!»
0: «Я не читал этого распоряжения», — отозвался док резко и снова уставился на язву. «А может, вас двое? Резидент и диверсант? Или то, что у вас койки рядом оказались, тоже случайное совпадение?»
2: «Поменьше читайте на ночь старых детективов», — посоветовал язва, как ни в чем не бывало.
1: «Если мы попали сюда в одно и то же время, как нас еще могли разместить?»
0: Док вдруг поднялся из-за стола. «Хорошо», — сказал он скучным голосом. «Тогда начнем с мальчишки».
1: Я уже хотел вскочить и заорать, что ни в чем не виноват, но тут язва выпрямился на своем табурете и сказал: «Да».
0: «Что да?» — встрепенулся док.
1: «Да, я сознаюсь».
0: «Так». Док победно улыбнулся. Потом сразу и сердито посмотрел на меня, сделал бугаю знак рукой и приказал: «Мальчишку вон!» Бугай не стал переспрашивать, шагнул от двери ко мне.
1: И хотя я, понимая, что остаться мне не позволят, да, в общем, не особенно этого желая, сам начал подниматься с табурета, он схватил меня за плечи, грубым рывком поставил на ноги и вытолкнул за дверь. Мне ничего не оставалось, как уйти в жилой блок. Однако по дороге я задержался и у самого тамбура свернул в технический коридор номер 16. «Как вам известно, господин генерал, я работаю на воздухообменной станции. Но это не означает, что я там только и делаю, что с пылесосом по фильтрам лазаю. Два раза в неделю мы проводим регулярный профилактический осмотр вентиляционной системы бункера, и я давно уже заметил, что есть в системе такие места, в которых слышно все, что говорится в жилом блоке или в специальных отсеках. К одному такому месту я и пробрался вместо того, чтобы вернуться на койку. Влез под самую трубу, прислонил ухо к решетке».
2: «Что вам от меня нужно?» —
1: услышал я. Опознал голос язвы. Значит, пошел деловой разговор. «О технологиях, принципах работы инопланетных устройств я вас не спрашиваю», — это говорил док. «Вряд ли вы знаете подробности, не та у вас специализация. Я имею в виду на сотрудничество совершенно иного рода. А именно, вы должны стать посредником между нами и расой, которую вы представляете. То есть вы должны выйти на связь со своим штабом и передать им сообщение».
2: «Вы собираетесь меня перевербовать?» — спросил язва с изумлением в голосе.
1: «Можно назвать и так». Док спорить не стал. Язва громко рассмеялся, после чего в наступившей тишине сказал следующее.
2: «Вы совершаете классическую ошибку», — сказал он. «Вы воспринимаете нас как единый народ. Тем не менее, сама ваша цивилизация в довоенный период представляла из себя весьма пестрый конгломерат из больших и малых народов. У каждого народа имелись свои традиции, свой уклад, свои представления о морали. Это приводило к взаимным столкновениям. Вы же историк, господин Лосев. Не мне вам объяснять. То же самое и у нас. Существует народ, полагающий, что может безнаказанно эксплуатировать чужие миры. И существует народ, который собирается положить этому конец».
1: «Вы утверждаете, что принадлежите к этому второму народу?»
2: «Да, утверждаю. И мы действительно можем остановить агрессию. У нас имеется международная организация, следящая за соблюдением прав разумных существ, аналогичная вашей ООН. В настоящий момент я представляю эту организацию».
1: Пауза. «Очень интересно», — сказал док. «Какие у вас имеются доказательства на этот счет?»
2: «Никаких»,
1: — честно признался язва.
2: «Вам придется поверить мне на слово».
1: «А если я предпочту работать с вами по уже предложенному сценарию?»
2: «Да поймите же вы!»
1: — воскликнул язва.
2: «Я здесь инкогнито. Если, как вы их называете, марсиане узнают, что в их регионе находится представитель правовой организации, они могут уничтожить всю планету. Нет улик, нет дела, так кажется? А вы пытаетесь заставить меня сообщить о своем присутствии здесь, на всю обозримую вселенную».
1: Новая пауза. «Гладко вы излагаете», — оценил док. «Красиво. Прямо хоть действительно отпускай. Но если я это сделаю, что в результате получит Земля? Давайте рассмотрим вариант. Вариант первый. Вы шпион. Тогда представление захватчиков о Земле как покорившейся планете претерпит существенные изменения, и за наше подполье могут взяться всерьез. Вариант второй. Вы представитель правовой организации. Вы вернетесь и выступите там на чем-то вроде Генеральной Ассамблеи. Все поймут, что Земля не покорившаяся планета, а вот будет оказана ей в таком случае помощь или нет, это уже другой вопрос. У нас тоже так бывало. Постонут, да и одобрят действия откровенного агрессора. Не думаю, что ваши политики лучше наших. Так что выигрыша для Земли я не вижу ни в одном из указанных вариантов. Потери же очевидны. Я думаю, что кем бы вы ни были, шпионом или инспектором, Земля выиграет только в одном случае. Если вы останетесь здесь».
2: «Остаться я тоже не могу», — сказал язв. «Ресурс моего скафандра заканчивается. 3 часа, потом отравление. Вы должны будете принять решение. Или-или».
0: «Это ультиматум?» – поинтересовался док.
2: «Нет, это констатация факта».
0: «Выбора у меня нет», – отрезал док.
2: «Послушайте», – сказал язва. «Послушайте и подумайте. Одно время я колебался и даже спрашивал этого мальчика, Артема, доволен ли он своей жизнью здесь. Ведь бывают ситуации, когда помощь действительно не требуется, когда цивилизация не готова принять помощь, когда помощь извне может только навредить. Но потом я вспомнил, что в вашей истории уже был пример действенной помощи, и вы оказались настолько пластичны, что сумели без особых проблем принять ее. Вспомните этот опыт. Доверьтесь мне. Только это и нужно — поверить. Взять и поверить».
0: Еще одна очень длинная пауза.
2: «Не надо делать из меня Понтия Пилата!» —
0: закричал док с ненавистью.
2: «Никто вас сюда не звал! Не мы, оккупанты, а вы! Тоже мне мессия выискался! С небес пришел, на небеса возвращается, а мы остаемся здесь! И наши проблемы мы будем решать здесь, без вашей помощи!» «В таком случае вы уже сделали свой выбор», —
0: сказал язва настолько тихим голосом, что мне лишь с большим трудом удалось разобрать его слова.
2: «Нам с вами не о чем говорить. И давайте покончим. Прямо сейчас покончим. Смерть от кислородного отравления — не самая приятная из смертей».
0: Док, видно, несколько успокоился и даже хмыкнул на последнюю просьбу язвы покончить прямо сейчас.
2: «Зачем же такая спешка? Мы можем и подождать. Поговорить, а...»
0: Раздался резкий свист, и в каморке что-то с оглушительным грохотом упало. Потом прозвучал выстрел. Один, второй, третий.
2: «Что ты наделал, кретин?»
0: Это док.
3: «Ну он же... он...»
0: Это бугай.
3: «Простите меня, господин советник».
0: «Бог простит», — непонятно отозвался док.
2: «Что? Готов?»
3: «Да, господин советник. С двух шагов в упор трудно было промахнуться».
2: «Ну, значит, так тому и быть».
0: Я догадался, что язва мертв, разговор закончен, и собрался уже вернуться в жилой блок, пока не засекли. Но тут бугай спросил:
3: «Что делать с мальчишкой, господин советник?»
0: Док сначала не ответил, тогда бугай повторил свой вопрос.
3: «Что будем делать с мальчишкой?»
0: «Ничего», — сказал на это док. Он все равно ничего не понял. «Но док ошибается, господин генерал. Я все понял. Поэтому и написал вам свою первую записку, а теперь пишу вторую, более подробную. Док и бугай убили язву, язву зачеркнуто, Петра Гавриловского, потому что он был шпион и чужак. Быть шпионом — преступление. Но и скрывать убийство — тоже преступление. Поэтому я посчитал своей обязанностью доложить вам об этих двух преступлениях, произошедших у нас в бункере номер 146 12 июня 2018 года во вторник по окончании рабочего дня».

0: Александр Гриценко, Николай Калиниченко, Андрей Щербак-Жуков. Триумвират. Миссия «Спасти Наполеона». Граф зевнул, глянул в открытое окно, обмакнул перо в чернила и взялся писать. За работой Лев Николаевич всегда сосредотачивался сверх меры, шептал, щурил глаз, горбился и сжимался, что смотрелось нелепо при его дородной фигуре. Выглядело так, словно писатель хочет втиснуться в желтоватый квадрат листа, будто лист — заветное оконце в неведомый дивный мир. Толстой хорошо знал про свою особенность. Однако старая привычка, взятая еще в нелюбимой казанской бурсе, никак не исчезала. Первонаперво граф вывел большими буквами титул «Целеполагание на день». Потом подумал немного и продолжал. Первое – обливаться ледяной водой. Второе – пить чай на веранде. Третье – велеть Дмитрию починить тын вокруг выгона. Четвертое – пройти не менее версты до реки. Пятое – купаться в реке. Шестое – полить деревце сефирот. Седьмое – на обед отказаться от мясного, но ежели куропатку подадут, сильно не упрямится. Восьмое – после обеда сон, потом обливание. Девятое – работать над В и М, убить Наполеона. Десятое – обратить трех мужиков ко внутренней гармонии. Тут Лев Николаевич нахмурился, выпростал из увесистого кулака палец и зачем-то погрозил своему отражению в блестящей поверхности большого самовара. Потом выморал трех и надписал сверху «не менее дюжины». И добавил «ежели не обратятся, пороть». Он призадумался. План выходил хороший, но чересчур насыщенный. Тем более, что в вечеру должен подтянуться из Бирюковки Савва Тимофеевич и придется как пить дать метнуть с ним банчок. А это значило, что нужно давать распоряжение насчет вина и табаку, и закуски, и много чего еще. Да и времени оставалось мало. Следовало от чего-то отказаться. На первый взгляд роман казался важнее, но тут встали пред графом как наяву негармоничные угрюмые мужики, и дело решилось. От пункта 9 Толстой провел жирную черту, увенчал ее стрелой и подписал «Триумвират». Потом встал и вышел вон. За графом поднялся и самовар, влекомый силами двух дюжих слуг. Лев Николаевич шагнул во двор, освободился от халата, оставшись, в чем мать родила, ухватил бадью с ключевой водой и с громким «Ха!» опрокинул ее на себя. Затем обтерся насухо, облачился в простую рубаху, штаны из сукна и сапоги. Граф обогнул усадьбу Посолынь, прошел под старыми грушами и оказался в укромном дворе, где за столом ждали его члены триумвирата. На столе имелись вареные яйца, картофель, лук, квас и початая бутылка горькой, из чего можно было сделать вывод, что ждали уже некоторое время. При виде хозяина трое мужчин вскочили и разом пожелали Льву Николаевичу здравия, величая его «Ваше высокопревосходительство!». Дело было в том, что последнее время в романе шла война, и Толстой требовал армейского антуража. Граф оглядел свою тайную гвардию. Ближе всего стоял бывший гувернер Сен-Том. Тощий седой старик с длинным носом и упрямым подбородком. Гувернеру принадлежала большая часть французского текста в романе. Граф неплохо изъяснялся и читал на языке Руссо, но писать категорически не любил. Рядом с французом расположился Тихон, бывший крепостной, а ныне учитель в крестьянской школе. Человек хитрый, извительный, мастер до всяческих интриг и неожиданных сюжетных меандров. В дальнем конце стола высился Степан Сагайдаш, знакомец графа по кавказским делам. Сагайдаш и в литературе оставался лихим казаком, любил описывать сражения и воинскую доблесть. Его усилиями литературный вариант сражения под Аустерлицем чуть не закончился безоговорочной победой союзников. Однако Лев Николаевич не дал таланту развернуться, напомнил Степану про историческую достоверность и сцену переписал. Эти трое помогали графу в том, что он именовал словечком «проект». «Стало быть, государь мои, диспозиции у нас следующие». Лев Николаевич взял большую картофелину и расположил ее посреди стола. «Пришла пора баричу Пьеру покуситься на Бонапарта».
1: «Дело-то непростое, момент больно важный».
0: Тихо нагладил бороду, глянул на товарищей. Мужчины согласно закивали. «Не взяться бы лучше вам самому, батюшка Лев Николаевич».
2: «Нече-нече», — нахмурился писатель. «Сами управляйтесь, дела у меня».
3: «Кому же выпадает честь плести сюжетный нить, мэтр?»
0: — поинтересовался француз.
2: «Промеж себя разбирайтесь», — громыхнул герой Севастополя.
3: «А мабуть это Бонапарте того!»
0: — заговорщически подмигнулся Гайдаш.
3: «Убить! Пусть Петруша его кинжалом, а не с пистоли!»
0: Граф задумался, воздел очи к потолку, затем поскреб в основании бороды и только после того промолвил.
2: «А это, государи мои, как сюжет выведет. Опять же, разбирайтесь промеж себя».
1: «Ну, это как-то супротив исторических фактов может выйти», —
0: с тревогой глянул на Сагайдаша, затем на графа, опасливый Тихон.
2: «Правда искусства и правда жизни — вещи разные, а подчас даже не совместные, и живут по различным законам».
0: Граф снова почесал заросшее горло, а потом заметил уже как бы сам себе в полголоса.
2: «Надо бы записать. Сейчас никто не поймет, а лет через 100, может, кому и пригодится».
0: Не выходя из задумчивого состояния, граф развернулся и, не попрощавшись, вышел в сад.

0: По аккуратной дорожке граф вышел к любимому деревцу. Эту вишенку Лев Николаевич собственноручно посадил пару лет назад. Прошедшей весной деревце заметно прибавило в росте, раскинуло упругие ветви вширь. А когда-то это был лишь жалкий саженец с вялыми запыленными листиками. Граф увидел его у забора одной из крестьянских изб. Юное и неказистое деревце косо стояло в стороне от ворот, предназначенное то ли на продажу, то ли просто для выкидывания в компостную яму. Что-то необъяснимое зацепило сердце Льва Николаевича и заставило остановиться. Он кликнул хозяев. Вышла баба в неопрятной залатанной юбке, натянутой под самые подмышки. «Что за деревце?»
1: «Вишня!»
0: — был ответ. «Какой сорт?» — спросил просвещенный граф.
1: «Укусная!»
0: — прошамкала баба. «Я верю, что она вкусная. Сорт-то какой!» — не унимался Лев Николаевич.
1: «Так я же и говорю, сорт ее вишня укусная!»
0: Чуть не по складам, словно малому дитю, пояснила баба. Граф от души рассмеялся и забрал саженец. Лев Николаевич сам выбрал для деревца место в своем саду, собственноручно посадил его, регулярно поливал и называл почему-то деревцем Сефирот. Как раз тогда граф начал брать у раввина Минора уроки иврита и основ каббалы. Диковинные для русского языка слова потешали Льва Николаевича, и он, видимо, для лучшего запоминания старался приспосабливать их в повседневном быту. Так любимая вишня стала деревцем Сефирот. Лев Николаевич чуть кряхтя нагнулся и полил основание ствола водой из садовой лейки, затем коснулся упругих, темно-зеленых, словно вода в заводе листочков. Граф любовно, как будто непослушные вихры на голове ребенка, потормошил листву вишни. «Да», — удовлетворенно прошептал Лев Николаевич. «Деревце Сефирот». Завершив немногословное общение с любимым растением, граф развернулся и пошел назад в усадьбу. Поскольку времени писательской троицы граф дал до утра, за работу решили садиться незамедлительно после его ухода. Француз принес пищи, бумаги, перьев и чернил.
1: «Значит, так, милздари, делать нечего. Надобно начинать. Ир наш уже в Москве, на квартире стал быть. Балконский ранен, Наташ не отходит от него».
0: Привычный к работе Тихон постелил перед собой лист.
2: «Начинай, друг Тихон!»
0: — кивнулся Гайдаш и налил себе из бутыли в походную чарку.
2: «Начинай с Андрея и Ростовых, а мы уж попозже подключимся!»
3: «Я бы, с позволения вашего, взялся писать про императора. Вторая линия — дело обычное, не спа?»
0: Сент-Ом тоже расположил перед собой лист.
2: «Ну и бог вам помощь! Петрушу тогда мне оставьте покамест!»
0: Казак опрокинул чарку и закусил луком. Вскоре он уже мирно спал, привольно устроившись на траве в тени старых груш. Тихону храп Степана не мешал. Он отрешился от всего и мысленно перенесся в Москву, где пахло дымом и был сентябрь.

0: добрый Тихон будил нежно. Да только Сагайдашу от этого легче не было.
1: «Батюшка Степан Тимофеевич!»
0: — шептал мужичок, опасливо подергивая казака за воротник.
1: «Уже долгонько почиваете, пора бы и за дело взяться!»
0: Словно две серебряные спицы пронзили мозг Степана от шеи к затылку, и все его содержимое заполыхало далеким еще предутренним огнем. «Оу!» — произнес он и добавил что-то совсем неразборчивое, но слегка похожее на фразу «еноты-бегемоты». Тихон, который был не силен в зоологии, пропустил бормотание Сагайдаша мимо ушей и не унимался.
1: «Вставайте! Пора! Пора!»
2: «Оу!» — повторил щирый казак. «Говорила моя бабушка, не спи на закате, да я ее не слухал».
1: «И что же ваша бабушка говорить изволили?»
0: — с искренней заинтересованностью спросил Тихон.
2: «Голова болеть будет, вот что».
1: «Голова у вас, батюшка, болит от того, что вы горилки чрезмерно приняли».
2: «Не»,
0: — упорствовал Сагайдаш.
2: «От горилки только польза бывает, а голова у меня болит от того, что я спать улегся на закате, и никто мне не помешал».
1: «Мы, милздарь»,
0: — обиженно подобрав губы, процедил Тихон.
1: «Уже и про Андрея с Наташей все написали, и про Пьера начерно. Вам, коллега, только расцветить деталями да подробностями остается».
2: «А вот це доброе»,
0: — выдохнул Степан, окончательно приходя в себя. «Доброе. Давайте листы, давайте, а сами идите спать.
2: Я справлюсь. Не такие эскапады в боях совершали».
0: Добрый, но умный Тихон предпочел молча ретироваться и оставить бойца наедине с исписанными листами. Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог, весьма вероятно, по словам доктора, умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорили об этом. Нерешенный, висящий вопрос жизни и смерти не только над Балконским, но над всей Россией, заслонил все другие предположения.
2: «Добрый, добрый!» —
0: только и шептался Гайдаш, перебирая листы, исписанные его коллегами.
2: «Ай, молодцы! Ай, постарались! Ни прибавить, ни убавить! В самую, что ни на есть, тютелечку!»
0: Пьер проснулся 3 сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал, не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего-то постыдного, совершенного накануне.
2: «Тю!» —
0: только и смог произнести Сагайдаш и тут же поморщился. Казак нервно огладил широкой ладонью больной затылок. Легче не стало. Не вполне осознанно он встряхнул подол своего костюма. Пыль поднялась, но чище платья, в котором он спал под деревом, не стало. О душе Сагайдаш в эту минуту предпочел не вспоминать.
2: «Ну нельзя же так!» — произнес казак себе под нос. «Ему Бонапартия убивать, а он то спит на закате. Негоже так! По-другому нужно!»
0: И со стервенением, превозмогая головную боль, Сагайдаш принялся вымарывать строки своих коллег и писать поверх них новые. Часы показывали 11, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, вспомнил то, где он находился и что ему предстояло именно в нынешний день. Он бодро вскочил с кровати и тут же сделал десятка два, а то и три приседаний. Взбодрившись после сна, он выстроил руки перед собой на высоте и ширине плеч и совершил несколько энергичных поворотов торсом. Рельефные мускулы холодно поблескивали в сером свете молодого дня, будто были отлиты из стали. Радостно улыбнувшись скрытому за облаками светилу, Пьер упал вперед на руки, 40 раз отжался, подпрыгивая при каждом подъеме и хлопая перед собой в ладоши. Потом сделал несколько жимов на обеих руках. Совершая ежеутренний физкультурный обряд, Пьер вспоминал месяцы, проведенные в подвалах корнуэльского замка Тинтагель. На вид заброшенная руина имела под собой сложную систему казематов, залов и коридоров, устроенных еще иезуитами и приспособленные орденом Золотой Зари для своих нужд. Пьер прибыл туда, имея рыхлое, заплывшее жиром тело, близорукость, одышку, потливость членов и постоянное желание прилечь. Единственное, что заставляло его тогда передвигаться и действовать, это искреннее и страстное, идущее из самых глубоких закоулков сердца стремление уничтожить Наполеона Бонапарта. Агент ордена вышел на Безухова еще в Париже. Карлик в атласном колпаке и расшитой бусурманской безрукавке вдруг отделился от шумного маскарада, сотрясавшего влажный воздух Елисейских полей, и приблизился к одинокому русскому, в нерешительности застывшему под цветущими сливами. Наклонил и без того низко сидящую голову, заглянул в глаза.
1: «С вами желают говорить, монами!»
0: Схватил за руку и повлек Пьера в самую гущу языческой пляски. Угольные и карминные, изумрудные и золотые взметнулись перед Безуховым праздничные покровы парижан. Петухи с острыми клювами, многоглазые восточные демоны и усатые рыбы вдруг расступились, открывая глаз бури, поляну спокойствия в буйстве красок. Там, за изящным белым столиком на табурете, неподвижно сидела смерть. Одежды Таната были черны и, казалось, вырастали из жирной, вспаханной червями земли. Хищно и неиллюзорно поблескивало лезвие косы. Рядом с мрачным ангелом был свободный стул, и Пьер, внутренне содрогаясь, примостился на нем. Карлик тут же поставил на стол кувшин с вином, разлил рубиновый сок по бокалам. Потом была беседа. Смерть говорила с Безуховым на русском языке. Звучный и сильный голос набатно вздымался в голове графа. Вскоре он стал отвечать и увлекся беседою. Речь шла о роли человека в истории и о том, как годами выстраиваются цепи тончайших взаимосвязей, порождающих чудо прогресса и цивилизации. И теперь так долго выстраиваемое здание может рухнуть из-за одного недостойного. «Корсиканец», — возвестила смерть, — «враг человечества. Он идет, точно обезумевший слон в густом лесу. Без цели, без смысла, не разбирая дороги, сокрушает устои, не спровергает традиции. Его гвардейцы берут под конюшни древние святыни веры и омывают грязные лица свои в крестильных купелях. Новый Аттила, варвар без идеалов, он должен быть неспровергнут». Может быть, так действовало вино, а может, сила, клокотавшая в голосе Ряженого, но каждое слово, сказанное жнецом, находило в душе русского барича благодатную почву. Личность Наполеона волновала его, и, как это часто бывает с предметом духовного внимания, интерес и благосклонная одержимость преобразовались в чернейшую ненависть. Распаленный словами незнакомца с косой, Пьер уже и сам уверовал в необходимость физической расправы над императором.
1: «Да!»
0: — страстно вскричал он наконец. «Варвар должен быть повержен!» «Верно!» Жнец поднялся и навис над Безуховым, угольный призрак на фоне абрикосовых небес. «Ты избран, чтобы сделать это!»
1: «Я?»
0: Очки Пьера от волнения запотели, и он снял их. Все вокруг тотчас расплылось и перемешалось.
1: «Но я не готов. Я даже стрелять не умею».
2: «Твое нынешнее состояние несущественно.
0: Разве может дерево или руда поразить закованного в доспех рыцаря? Но вот срезана ветвь, и снята кора, и смертоносная суть металла, призванная из земли, отлита в форму и закалена. И перья хищной птицы собраны для дела. Так рождается стрела, до конца не зная, что она предназначена и готова пробить тяжелый панцирь и поразить тело. Тогда Пьер вздохнул и отдался во власть незнакомца со всем пылом, какой дает человеку горячая юность.

0: Дальше были тайные встречи, камеры и подземелья, куда вели его с завязанными глазами. Свет контрабандистских фонарей в сердце дождливой ночи. Бешеная скачка по извилистой дороге. Пару раз Пьер видел памятного карлика, но больше ни разу не слыхал звучного голоса Таната. Только когда из утреннего тумана встали белые скалы Дувра, он понял, что его везут в Англию. В Тинтагеле графа учили стрелять и разбираться в оружии, биться на мечах, саблях и кинжалах. А потом из темноты казематов явилась высокая и худая, как скелет, старая шотландка Фиона Макбрайт. Она стала учить Безухова послушанию святого Тимофея. Это был набор ухваток, позволяющих побеждать противника без оружия. Надолго запомнил Пьер ее каркающий смех и длинную костяную трубку, при помощи которой старуха наставляла учеников. Из Англии Пьер вернулся обладателем железных мускулов и несгибаемой воли, человеком в совершенстве владеющим приемами тайного рукопашного боя, превосходным фехтовальщиком и стрелком. Даже зрение ему выправили, так что в очках больше не было нужды. Прежние знакомые не узнавали его на улице, да он и не стремился к общению. Все его действия после возвращения в Москву были подчинены одной цели – убить Наполеона. Закончив физические упражнения бегом на месте, Пьер окатился холодной водой из катки и насухо вытерся жестким полотенцем. Затем он облачился в простую мужицкую одежду. Поскольку она, в отличие от господского платья, во-первых, не сковывала движений, во-вторых, позволяла спрятать оружие. Надев просторные порты, Пьер медленно и без видимых усилий поднял правую ногу выше собственной головы и упер ее в верхнюю перекладину дверной притолоки. После этого коснулся лбом колена, проверяя растяжку. Тотчас открылась татуировка. Красная саламандра, охватывающая лодыжку. Знак высшего уровня послушания. Граф улыбнулся и выдал короткую фразу на языке кланов. Этим выражением Фиона выражала ученикам редкое, как оттепель в Сибири, удовлетворение. Затем Пьер взял пистолет с вырезным ложем, что накануне приготовил для него Герасим, и спрятал его под рубахой. Не раз обсуживая исполнение своего намерения, решал он сам с собой, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что тот хотел убить Наполеона кинжалом. Пистолет был вычищен и приведен в боевую готовность. Особая пуля, содержащая яд с сильным нейротоксином, имела на себе особую насечку — три буквы — L-M-N. Заглавие французской фразы, гласящей «Смерть Наполеону». Уверенный в огнестрельном оружии, Пьер все же взял и кинжал — трехгранный шип, кованный из темной стали — и спрятал его в потайной карман на рукаве. Подпоясав кафтан незаметно утяжеленным на концах кушаком, любимым средством индийских тугов-душителей, и накинув шапку с небольшим кармашком для свинцовых дисков тайного оружия испанских Коэнхейра, Пьер бесшумно прошел по коридору и выскользнул на задымленную улицу. Смертоносная стрела начала свой полет. Снаружи царили разгром и небрежение. Дома стояли с выбитыми стеклами. Вдоль фасадов и на мостовой возвышались горы мусора. На углу под стенами маленькой церкви лежала мертвая лошадь. Мститель не прошел еще и квартала, как вдруг из темного зева арки появились и стали приближаться к графу три фигуры. По развязной манере ходьбы Пьер почти сразу признал в них заезжих кахетинцев, торговцев лепешками и оранжадом. При ближайшем рассмотрении смуглые лица кавказцев выражали ту неприятную степень нервической отрешенности, какая делается у людей, замысливших зло. Самый могучий из горцев, он шел посредине, медленно потянул из-за пояса небольшой кистень. Тот, что шел справа, достал кинжал.
1: «Стой, человек, стой! Куда идешь? Сейчас резать тебя будем!» — пробасил главарь с характерным акцентом.
0: Пьер отвечать не стал, сделал два стремительных шага в направлении грабителя и выбросил вперед правую руку. Массивные перстни, один с адамовой головой и другой с печаткой, украшенной профилем Авиценны, соприкоснулись с переносицей нападавшего. Раздался характерный хруст, череп праотца и губы целителя окрасились кровью. Дальше граф последовательно применил три основные позиции послушания. Пророк Матфей укрощает львов, Моисей спускается с горы Синай и под конец, чтобы завершить дело, разъятие вод египетских. Потом секунду помедлил и решил оставить тела на мостовой, так сказать, в духе момента. Путь Пьера лежал... Тут Сагайдаш почувствовал, что естество требует очищения, и, пошатываясь и задевая плечами темные стволы груш, устремился во мрак умирающего вечера. Чуткий Тихон, который только притворялся спящим, стремительно вскочил и склонился над исписанными листами. Прочел, покачал кудлатой головой, минуту подумал, огладил бороду, затем схватил перо и принялся выводить литеры, высунув от усердия кончик языка. Была у Тихона сословная страстишка, глубокая и, в общем-то, ничем не обоснованная убежденность в совершенной беспомощности аристократов и великом умении, а так уж смекалке, повсеместно проявляемой крестьянами. Поэтому образ вальяжного и беспомощного Безухова был для него особенно близок. Увидев, какого черта сделал из Байбака Барича неистовый казак, учитель приуныл. Но потом, кстати, вспомнился ему французский беллетрист Дюма с его мушкетерами и тихо набодрился, включилось воображение. Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого оккультный компас судил ему встречу с врагом. Нехитрое на вид устройство, сделанное из кости тюленя и волосяного шпагатика, еще ни разу не подвело Пьера, оказав неоценимую помощь, покуда он пробирался в Москву через истерзанную войной страну. По большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно робкими лицами и французы с негородским лагерным видом, шедшие посередине улиц. И те, и другие не обращали на Пьера никакого внимания, из чего Безухов сделал вывод, что наука быть незаметным также приносит пользу. Он продвигался по улице, наблюдая многочисленные дымы пожаров, однако не уделяя огню особого внимания. И напрасно. Внезапно особняк, мимо которого проходил Безухов, явил в окнах багряные языки пламени, а через мгновение на улицу вырвался огненный демон. Яростные персты жара простерлись над мостовой. Жирный черный дым заволок все кругом. Послышались стоны треск, это разрушалась крыша. Пыль взметнулась, смешаясь с клубящейся тьмой пожара. Во все стороны полетели пылающие головни. Люди кричали, потерявшись в дыму. На Безухова выскочил французский солдат с обожженным лицом, попытался уцепиться за рукав. Безухов оттолкнул француза. Тот упал навзничь, да так и остался лежать, нелепо опрятный в своем бело-синем мундире. Пьер почувствовал растерянность. Он был готов ко встрече с человеком, но не со стихией. Куда бежать, где искать выход во внезапно нахлынувшей тьме, было решительно непонятно. Между тем едкий дым попал в легкие, и Пьер стал задыхаться. Где-то рядом тяжко падали куски стены погибающего особняка. Спасение явилось в виде мощной груди бегой лошади, запряженной в небольшой возок. Над лошадиной головой виднелись широкие плечи и простое рябое лицо с рыжими усами.
2: «Садись, барин, прокачу!»
0: — с неожиданной лихостью гаркнул извозчик. Пьер, недолго думая, прыгнул на сиденье. Едва успел он схватиться за поручень, как свистнул кнут, и лошадь рванулась вперед, вынося повозку из дымного ада на свет и воздух.
2: «Бежишь, барин?»
0: — обернулся к Пьеру веселый мужик. «Нет», — коротко ответил граф, решив, что низко будет лгать своему спасителю. Он глянул на свою ладонь. Пальцы немного подрагивали. Граф только понял, что мог глупо погибнуть в дыму пожара и не выполнить своего предназначения.
2: «И я не бегу!» — согласно кивнул извозчик. «Меня Прошкой звать!»
0: «Меня Петром!» «А с чего ты взял, что я барин?»
2: «Да не, что тут ошибешься! А лицо, а руки, а повадка! Я с измальства на извозе! Мы сословия различать обучены!»
0: Прошка оглянулся кругом и продолжал.
2: «Я решил, не пойду из Москвы! Людей буду вывозить! С утра вожу! Почитай, десятка три закоулками на окраину свез! Кто по реке ушел, кто огородами! Хранцуз-то здесь чужой, всех троп не знает! Вот сейчас тебя вывезу и опять в центр подамся! Может, кому еще пособлю?»
0: «Лихой мужик и пожара не боится. Может, открыться ему?» — подумал Пьер, испытующе глядя в безгрешную Прошкину спину. «А меня, Прони, вывозить не надобно. Мне до Бонапарта нужно, к Николе Явленному. Послание у меня».
2: «О как!» — изумился мужичок. «А дозволено ли будет спросить, что за послание? Небось, секретное?»
0: «Не секретное», — усмехнулся Пьер и показал извозчику пистоль.
2: «Вон оно как!» — нахмурился

0: Тихон озабоченно глянул на свечу. Почти догорело. Встал и пошел к флигелям брать запас. По дороге решил конфисковать еще котелок щи из кухни, встретил любезную сердцу повариху Авдотью Ниловну и совсем запропал. Вскоре из тьмы явился худой и бледный призрачный Сен-Том. Он дремал рядом на лавке. Подергав себя за кончик носа, перечел написанные при свете догорающей свечи, нацепил смешные круглые очечки толстого стекла и взялся за перо. Сен-Том, как истинный француз и патриот, таил в глубине сердца приязнь к деяниям императора. И считал, что даже при всех его ошибках был то человек великий и достойный. Он горько переживал, что Франция не заключила союза с Россией, а вместо этого взялась в одиночку покорять мир и надорвалась, как другие до нее. За долгие годы работы с русскими Сен-Том начал испытывать снисхождение к северным варварам и уважение к их глубокой и мощной натуре. Он также осознал здесь в полной мере, что именно русское оружие долгое время обороняло Европу от нашествия азиатских орд. Тем не менее, понимая, к чему ведут его коллеги по триумвирату, француз не мог не попытаться спасти Наполеона. «Что там, маршал? Что за дымы?» Орлиный профиль императора бестрепетно встречал отблески московских пожаров. Лицо было спокойно и торжественно. Он снял шляпу и стоял, подняв воротник плаща. Ледяное дыхание севера еще не овладело землей, но уж небеса наливались опасной серостью, предвещая осеннюю непогоду. «Азиаты поджигают город. Мы направили людей перехватить злоумышленников». Породистое лицо короля Неаполя было спокойно, и только глубокие черные глаза загадочно сияли из-под густых ресниц. Мимо с песней проносились гусары. Могучие усачи кирасиры напротив смиряли ход своих огромных скакунов, держали строй. Все как будто было нормально, и все же... «Что-то тревожит моего императора». Жан Корвизар, дородный мужчина с широким полнокровным лицом, окаймленным серебристыми бакенбардами, бесшумно возник за плечом императора. «А, доктор, вы чувствуете сегодня напряжение в тонких сферах? Мне кажется, сюда идет мессажер де ла мор». «Вам пошли на пользу наши уроки», — улыбнулся Корвизар. «После Египта астральное око моего императора прозревает дальше и лучше прежнего». «Значит, убийца». «Не просто убийца. Посланец золотой зари».
1: «Вот как? Чем же я насолил вашим друзьям?» Наполеон повернулся к медику.
2: «Друзья! Громко сказано», — загрустил Корвизар.
0: «Ладно, ладно», — усмехнулся император. «Я в вас не сомневаюсь, Жан. Вы мне брат, такой же, как наш доблестный Жошан». Мюрат поморщился от такого сравнения. Он не любил колдунов.
1: «Так кто же он? Или их несколько?»
0: Император с интересом глянул на Корвизара.
2: «Один. Но стоит сотни. Это плод забытого витального эксперимента наших северных коллег. Отрок, рожденный от магистра ложи Петербурга и девы обряда, наследницы многих поколений варяжских воинов. Я чувствую, как сияет в жилах его волшебная кровь».
0: Доктор причмокнул губами, словно дегустировал сладчайший деликатес.
1: «Я велю послать солдат», — вскинулся Мюрат.
2: «Нет необходимости»,
0: — Эскула подарил маршала благосклонным взглядом.
2: «Я направлю за ним своих слуг».

0: Черная дюжина справится с посланцем Альбиона.
1: Мюрату стало не по себе. Он любил императора и знал, какой это достойный и сильный человек. Но этот жизнерадостный нетопырь, этот кровопийца-карвизар, словно язва на сверкающем теле Бонапарта. Его помощь никогда не давала чистых результатов. Тут Сент-Ом решил, что сделал все возможное, чтобы обелить и, быть может, о, святая дева, спасти Наполеона от своих коллег. Однако это полдела. Что еще скажет граф Толстой? Француз поднялся в волнении, но уйти не успел. Вечерняя мгла пахнула сивухой и породила неожиданно бодрого Степана Сагайдаша.
2: «Ага! Пишешь! Дай-ка подивиться!»
1: Казак подобрал отложенный французом лист.
2: «Текс-текс, мужик-шизвозчик, штафирка, это, стал быть, друг Тихон напростал. А вот Наполеон, текс, ну, это понятно. О, черная дюжина, это что?»
3: «Это есть легенда. 12 черных гусар, особо обученные головорези, непревзойденные мастера», — тихо сказал Сент-Ом.
2: «О, это добре! Вот удружил!» — восхитился казак. «Я думал, будет скука, а здесь красота, баталия! Сейчас мы енту дюжину, эть, разделаем под орех!»
1: Сагайдаш от души хлопнул старика по плечу, и расстроенный Сент-Ом скрылся в саду, незаметно умыкнув со стола кувшин с крепким.

0: Первой неладное почувствовала лошадь. Запредала ушами, заржала. «Чё это неладно?» – пробасил Прошка, озираясь по сторонам. Пьер сконцентрировался в краткой медитации, прозревая астрал. В тонком мире на них надвигалась черная туча, набухающая недобрыми рылами и клювами. Тут же пахнуло могильным хладом. А через мгновение из-за поворота выметнулись 12 черных всадников. Одежды и кони цвета ноябрьской ночи, лица закрыты шарфами. Точно 12 нетопырей устремились на повозку. Они неслись безмолвно и неумолимо. Мертвенно сверкнули сабли. Пьер успел заметить, что в стеклах домов и лужах на мостовой всадники не отражаются.
1: «Гони!»
0: — рявкнуло наторопевшему мужику.
1: «Гони на них, дурень!»
0: Суеверный Прошка не слышал. Крестился. Выручила умная Настя. Рванула вперед. Разбила грудью атаку черных гусар. Пьер не терял времени. Выхватил кинжал, сорвал с пояса кушак румаль. Движения конников были нечеловечески быстры, но посланник масонов был быстрее. Одним ударом он распорол шею черному коню и рассек ногу всаднику. Уклонился от сверкнувшей сабли и захлестнул румалем шею второго всадника, дернул так, что враг вылетел из седла. Другие гусары не смогли дотянуться до повозки. Опомнившийся Прошка заработал вожжами, и беглецы вырвались на Арбат. Гусары неслись за ними по пятам. От дикой этой скачки их шарфы размотались, и потусторонняя сущность преследователей стала очевидной. Бледные неподвижные лица, ввалившиеся щеки, зашитые рты и глаза, тлеющие, как болотные огни. За Пьером по пятам шли покойники. Иной человек испугался бы, но граф обрадовался. От мертвецов у него было средство. В ладанке на груди он носил зуб святого Георгия, зачарованный на борьбу с потусторонним воздействием лучшими теургами ордена. Нужно было только выждать подходящий момент. И вот, словно ощутив противную жизни сущность, бытие дрогнуло и явило чудо. Осенние тучи разъялись, и водопад солнечных лучей ринулся к земле, отразился от золоченого шелома Николы Явленного и ударил в мертвецов чудесными копьями небесного воинства. Черные гусары издали глухие стоны, зашитые рты не позволяли им кричать. Тогда Пьер сорвал ладанку с шеи и, сопроводив снаряд несколькими словами на арамейском, метнул оружие во врага. Эффект не заставил себя ждать. Всадники точно попали под пушечный удар с редута. Их враз посекло и покромсало в клочья. Грудами черной сажи осели посланцы французского доктора на московские камни. В тот же миг магистр тайных наук, медик и колдун Жан Карвизар рухнул замертво. Наполеон, лишившийся оккультной поддержки, поднял голову к небу и увидал сложившийся в кутерьме туч недобрый знак — безмятежный и древний лик египетского сфинкса.
1: «Мерда! Надо было разобрать эти чертовы пирамиды!» — прохрипел Бонапарт, сжимая в кармане плаща медальон с портретом мадам Богарне, которую не мог забыть и теперь.
0: Между тем, повозка Прошки на большой скорости миновала церковь, и Пьер увидел императора. Прочитав творение подопечного ему писательского триумвирата, Лев Николаевич впал в задумчивость. С одной стороны, его порадовала живость повествования, энергичность языка и смелые сюжетные повороты. С другой, граф не мог так сразу принять столь вольную трактовку общеизвестных исторических фактов. Да что там говорить, не трактовку даже, а безжалостное их искажение. А тем временем за окнами усадьбы уже совсем стемнело. Ночь словно единым взмахом накрыла веранду и сад. И над всем этим хозяйством воцарилась полная луна. Граф легко различал садовую тропинку, обильно посеребренную лунным светом. Лев Николаевич быстро вышел к любимому деревцу и, встав рядом, залюбовался тому, как холодным матовым блеском переливаются его листочки, днем кажущиеся липкими. Сейчас вишенка ему особенно показалась похожей на сакральное каббалистическое древо Сефирот. Вот вверх вырвалась ветка, вот две в стороны, под ними снова две. Вдруг деревце слегка заколыхалось, словно ветерок пробежал по его ветвям и листьям. Однако в саду царила полная тишь. Нигде более воздух не колыхался. Лев Николаевич от неожиданности отпрянул. Он совсем уже был ошарашен, когда увидел своего учителя-еврита, раввина Минора, выходящим из-за вишенки. «Шалом!» — мягко произнес раввин. «С добрым вечером!» — нерешительно ответил Лев Николаевич. Потом осмелев добавил. «Но позвольте, рабби, что вы делаете у меня в саду за моим деревом? Я, конечно, не против, делайте там, что хотите, но я не знаю, вполне ли это соответствует вашему чину и статусу. Все же раввин Минор...»
2: «Вы не вполне правы, Лев Николаевич. Во-первых, я не тот раввин Минор, которого вы знали, а во-вторых, я появился не из-за дерева, а из... как бы это сказать, другого мира, идущего с вашим миром, словно два солдата в ногу, но никогда не сталкивающегося с ним. Это мир, которым мог бы стать ваш мир при некоторых обстоятельствах».
1: «Какие же обстоятельства меняют миры?»
2: «Разные. В данном случае это было убийство Петром Безбородко Наполеона Бонапарта в сентябре 1812 года».
1: «Тут ты!» — в сердцах крякнул граф. «Да это же мои писаки придумали, этого же не было!»
2: «Ваши уважаемые литературные помощники не придумали этот не имевший места в вашей истории факт, а магически прозрели одну из вероятностных линий, могущих изменить мир. Смотрите, Лев Николаевич».
0: И раввин показал графу на вишенку, которая теперь совсем приняла очертания сакрального древа Сефирот. «Смотрите, вот аккуратист Тихон, и один из кругов засветился лазоревым светом. Вот эстет Сент-Том, и второй круг на дереве засветился тоже, но синевато-фиолетовым. А вот и бузатер Сагайдаш. И третий круг вспыхнул розовато-алым.
2: А вот здесь их ментальные энергии сходятся, и возникает мистический триумвират, который оказался способным изменить ход истории, точнее, нащупать в нем слабое место. И теперь, если его не устранить, будет плохо».
1: «Что же будет?»
2: «Не просто будет, это уже есть. Но в нашей вероятностной реальности, в нашем мире... В этой реальности Петр Безбородко, тот, с кого ты писал своего Пьера Безухова, убил Наполеона в сентябре 12-го года. Русские войска не пошли в Европу. Царю Александру попросту показалось, что не до того. Все силы были брошены на восстановление сгоревшей Москвы. Париж взяли англичане. Декабрьского восстания не было. По сути, не было никаких декабристов. И северные, и южные общества не пошли дальше пустопорожних разговоров о том, как бы ему промыслить общество полного благоденствия. Рылеев тихо спился. Пушкин не написал своих лучших стихов. Да, вот еще. Маленькие кафе теперь во всем мире называют не бистро, а как-то заковыристо в честь одного британского офицера, который в вашей реальности никоим образом не отметился в истории, а в нашей проявил огромное мужество во время взятия Парижа.
0: И тут Лев Толстой понял, что нужно действовать.

Граф Петр Безбородко шел осторожно. Он понимал, его благородное лицо и простой костюм могут вызвать подозрения. Если французскому патрулю станет непонятно, к какому сословию он принадлежит, то его непременно остановят, обнаружат оружие и задержат. Приходилось прятать лицо, идти кургузой нелепой походкой. Хотя, даже если... Петр твердо решил не сдаваться живым и в случае угрозы сопротивляться до последнего. Пробираясь переулками до Поварской улицы, он думал о своей миссии. Он понимал, подойти близко к императору не удастся. Но Петр также знал, что его умения хватит, и он издали прострелит голову тирана. Один выстрел, один тиран. Все чинно и ладно. Граф Петр Безбородко понимал, его наверняка убьют, но цель оправдывала средства. Кроме того, его портрет повесят в скрытой комнате учебных заведений всего мира. В этих комнатах втайне от других детей учатся молодые англомасоны. Их отыскивают по талантам в детстве, а потом учат особенным наукам. Это стало возможным лишь недавно, после того, как многие педагоги различных учебных заведений были посвящены. Они имели небольшой градус посвящения, но чтобы выделить таланты, запугать неокрепшие детские души и подчинить великой идее, больше и не нужно. Отъем у родителей их чад совершали тайные службы стран, в которых работали англомасоны. Они уверяли, что дети нужны великому служению, их талант необходим отечеству. Несговорчивых родителей попросту убивали. Бух! Раздался выстрел, и отлетевший от стены камешек больно ранил Петра в висок. «Damn bloody horson!» — взревел граф Безбородко. Он пристрастился к аглицким ругательствам в замке масонов, где инструкторы не только совершенствовали его тело, но и дух, прививая культуру Великой Британской империи. Безбородко упал вперед, приземлился на руки, осмотрелся. Он был готов к рывку, и это спасло его. Вторая пуля ударила ровно там, откуда он успел перекатиться. Петр метнул зазубренный кинжал. Клинок вошел французскому гвардейцу точно в горло. Но был и второй выстрел, значит, кто-то еще сидит в засаде. Графа спасла пылкость француза. Тот с криком «Мэр на тужу!» бросился на Петра с тесаком. Выстрел в живот остановил дьяволопоклонника. В британском замке говорили, что все французы и немцы поклоняются зверю и числу 666, поэтому нужно проверить, убил ли ты, даже если уверен, что убил. Дьявол всегда может воскресить своего последователя. Петр попинал носком сапога тела мертвецов. Они не воскресали. У гвардейца была перерезана еремная вена. Пехотинец тоже скончался, его стеклянные глаза глядели в небеса. Граф посмотрел на разряженный пистолет. Теперь он бесполезен. А у французов были только винтовки, их под кафтаном не спрячешь. Это осложняло задачу, но не делало ее невыполнимой. Форма крепкого гвардейца пришлась впору. Через некоторое время Петр пробирался к Арбату и снова думал о миссии.

0: Граф Лев Толстой очень любил стрелять. А еще он хорошо владел саблей, делал это одинаково, отлично, как правой, так и левой рукой. Во время своей службы в армии граф лихачил и мог на скаку разрубить учебный манекен. Кроме того, его учитель, раввин Минор, открыл Толстому несколько особых витальных практик, которые практиковали посвященные братья на материке. Например, граф мог, подышав особым способом, восстановить силы в бою. Он знал массу тайных ударов, которые убивали противника наповал или делали беспомощным. Лев Толстой понимал, что хочет от него раввин Минор. «Неча им, неча! Сами понатворяли, сами пусть и мир наш выручают!» Через несколько минут все трое провинившихся стояли перед очами графа и раввина.
1: «Я вас что просил? Сочинение дописать, ключевую часть его. А вы что понатворяли? Что? Я вас спрашиваю».
2: «Мы плохо написали, мэтр?» — спросил француз Сентом. «Но разве мы можем сравниться с вами по способностям?»
1: «Вы не просто написали плохо, а жизнь переменили, будущее наше. Кто вас просил Бонапарта убивать?»
0: И чуть сбавив тон, граф Лев Толстой пояснил.
1: «Он, конечно, не святой, и того народу тьму погубил, но и вы не лучше!»
0: После этого раввин Минор степенно тихим голосом объяснил триумвирату, чем недоволен их благодетель граф Лев Николаевич Толстой и почему им нужно тут же собираться в дорогу. Единственный выход — это реальным действием поменять то, что они понапридумывали.
1: «Вот же ж курва! Трошки набрехали, и уже мир не такой стал! Еноты-бегемоты!» — удивился казак Степан.
0: Он ударил себя в грудь и заверил графа, что сделает все, что от него требуется.
2: «Оружие надобно против Пьера, чтоб с ног валило», — негромко сказал Тихон. «Больно мы его крепким придумали. Забьет ведь». «Коллег», — сказал француз Тихону, — «я имею кое-что для вас. Мой дед был сыном кузнеца, но его насильно забрали в армию. Отец любил его, а как любила его мама!»
0: Француз закатил глаза к небу, и хотя это была не его мама, а прабабушка, он сказал сакраментальную для всех французов фразу
2: «Ma mère mignon, mignon».
0: Сентом продолжил.
2: «Отец сделал для сына солдата хитрый кинжал. В ручке есть замаскированный пистолет. И пуля такая, что свалит Пьера с ног. Но нужно подобраться к нему. Всего одна пуля, всего один Пьер».
0: Тихон присвистнул. «От Пьера и мокрого места не останется. Это я могу».
1: «Сговорились уже», — сказал Степан. «Жаль его, добрый хлопец, настоящий казак. Как он его, Бонапартия этого! Кручина сердце мое берет, кручина!»
2: «La guerre est la guerre»,
0: — поставил точку Сентом.
1: «Понапридумывали, писаки!» Лев Николаевич погрозил пальцем. «Понапридумывали! Что скажете, раби, справятся они?»
2: «Не все так просто, дорогой граф. У меня таки есть для вас один гешефт. Дело в том, что временная линия исказилась, и в нашем недалеком будущем один русский эмигрант по фамилии Калашников изобрел скорострельный пистолет».
0: Раби достал что-то.
2: «Очень дорого, поэтому один. Я скажу вам одну вещь. Цены на рынке из-за вашего Петра взлетели. Англичане, только они продают свои марки и модели. Это же с ума сойти. Нет никакой конкуренции. Как заработать бедному еврею? Берите, берите этот один пистолет и решите уже вопрос. Если бы только это. Везде англичане, и даже в России, по-видимому, будет править кто-то из них. Ведь наш дорогой наследник Константин Павлович женился на английской принцессе. И она таки его взяла в оборот. Он сказал ей, что после смерти Александра, если такое будет, естественно, он отречется от короны в пользу брата Николая, так она ему жизни не дала. И теперь он, конечно, не отречется, но править всем будет она. Как вам это нравится? А потом мы все еще помним нашу глубоко уважаемую императрицу Екатерину. Что она сделала с бедным мужем? Вы такого же хотите? Нет, я, конечно, ничего не имею против императрицы, золотой век, я помню. Но это уже совсем не годится, ни в какие ворота. Вы меня понимаете? После своего неспешного монолога Равин Минор протянул пистолет. «Готовьтесь скорее. Сейчас я прочту несколько тайных заклинаний, и вы переместитесь в другой мир. Вы все увидите сами».
0: Оружие распределили так. Кинжал отдали Тихону, он был самый необученный военному делу, зато очень хорошо бился на кулаках. Кроме того, он сказал, что дома лежит у него кистень, и нужно послать кого-то за этим оружием. Французу достался чудесный скорострельный пистоль. Равин нехотя потратил несколько патронов, чтобы Сент-Ом приучился стрелять по-новому. Гувернер мог попасть с 10 шагов в копейку, как и любой француз, в молодости он был немного бритер. А теперь ему нужно было просто приучиться к новому оружию. Степан же пошел с простой казацкой шашкой и двумя обычными пистолями, которые он заткнул лихо за кушак.

Наполеон пребывал в расстроенных чувствах. Он не ожидал, что москвичи и Александр, которого он одновременно ненавидел и любил, откажутся проявить учтивость. О, неблагодарные русские! Он всего-то и хотел занять Москву, эту древнюю азиатскую столицу, и дать им свободу! Он просто заключил бы мир на лучших условиях, чем это было. А потом он бы ушел. Как они этого не поняли? Они должны были прислать делегацию и вручить ему ключи от городских ворот. Такие правила. «О, Фортуна, ты переменчива», — молвил император. Еще несколько дней назад он мечтал, что возьмет и эту столицу, так же, как Вену и Каир. О, какое это чувство! Стоять на холме и смотреть на город, который в скором времени будет взят. Это сравнимо только с тем, когда ты смотришь на еще не тронутую девушку и понимаешь, что ночью она будет твоей. О, предвкушение! Великое слово! Вкус сладости на губах. Император давно заметил, что город до взятия и после имеет ту же сущность, как женщина, до и после обладания ею. Все преграды разрушены, и она подчинена мужской силе, покорена. И тут самцом, несущим свою суть, должен был стать он. Но все пошло не так, как он предполагал. Мюрат, его верный маршал и друг, доложил ему, что Москва пуста. Он был деликатен, он говорил лишь о победе, о том, что Москва принадлежит победоносной армии великого императора. Но Наполеон знал, эта победа сомнительная. Если не было делегации, а жители просто сбежали от него. От него! От Наполеона-освободителя! Если все так, то война не выиграна и не проиграна. Александр поставил его в неудобное положение. Однако в город въезжать нужно, таковы правила. Он жестом приказал пажу, чтобы подавал парадную одежду. Как-никак, а он все равно в этот город войдет во всей своей императорской красе.

0: Около садов грузинского князя Петр почувствовал дым. На лужайке у вишневого дерева в черном капоте сидела женщина. Она плакала. Рядом переминался с ноги на ногу невзрачный человек. Он виновато говорил:
1: «Ну что ты? Ну успокойся, Тамара!»
0: Петр знал, пока в этом городе хозяйничают французы, его помощь нужна каждому обиженному человеку. Он, граф Петр Безбородко, будет защищать москвичей, потому что у него есть большая сила и грех перед Богом ее не использовать в благом деле. Он повернул к плачущей женщине и тут же наткнулся на белокурую девку, которая сидела на земле и тупо нюхала свою обгоревшую русую косу.
2: «Ой!» — сказала она.
0: «Твоя барыня плачет?» — спросил граф.
3: «Ой, да. Дочь ее Тама осталась».
0: «Где Тама?»
3: «А вы что, барин русский? В доме она горит».
0: Между тем барыня, увидев Петра, запричитала:
4: «Родимый, помоги, не оставь нас!»
1: «Да хватит тебе, Тамара!» — сказал белобрысый человек. «Что ты француза просишь? Унесли девочку, люди добрые, что ты?»
4: «Ирод!» —
0: прокричала барыня, обнажив длинные зубы.
4: «Чадо свое не жалко, стоишь как истукан!»
0: И тут же обратилась к Петру.
4: «Родимый, помоги, дочь наша там горит!»
0: «Дом-то где?» — спросил граф. Барыня поняла, что незнакомец может помочь, и тут же упала ему в ноги.
4: «Спаситель! Быстро, Дуняша, отведи его к дому!»
0: Девка, которая нюхала волосы, вскочила на ноги, выказывая полную щенячью готовность вести графа до места. На их пути встал часовой, и всем видом он показывал, что дальше идти нельзя, спросил, из какого полка. Петр попросту сломал ему шею. Девка снова ойкнула, но граф сжал ее ладонь, и она своим чутким крестьянским соображением разумела, что лучше ему подчиниться.
2: «Вот оно!»
0: Безбородко увидел два флигеля. Один почти сгоревший и частично обвалившийся, другой горящий изнутри, но сверху целый. «Где именно?»
3: «Тот, что сгорел, сестры ихней. От него и перекинулась».
0: Без лишних слов граф бросился спасать ребенка. Его обдало сильным жаром. Огонь занимал весь дом. Он знал редкое заклинание масонов, которое лишало его магических сил на полчаса, но спасало от огня. Граф применил его. Чтобы найти девочку, понадобилось обойти весь дом. Она залезла на самый верх. Чумазый и сопливый ребенок громко орал. Петр взял ее на руки. Она поняла, что этот человек спаситель, и затихла. В три прыжка он спустился и вручил дочь хозяйке.
4: «О боже! Может и хорошо, что французские военные пришли сюда. Русские на такое не способны».
0: Мать нежно гладила дочь по волосам. «Я русский, мадам», — ответил граф, чем поразил женщину. Она хотела еще что-то спросить, но он пошел дальше. Ведь его цель... убить Наполеона. Но дойти до конечного пункта было не так просто. Он сделал всего пару шагов, как увидел красивую армянку и деда, возможно, ее отца. Они сидели на траве. Около них стояли два француза. Один без сапог, явный наглец. Второй с подвязанной челюстью, круглый дурак. Все это читалось по выражению лиц солдат. Кроме того, оба они казались озлобленными. Первый ударил деда, приговаривая по-французски:
5: «Вы донели бота!»
0: Второй француз потянулся к шее армянской красавицы, сорвал ожерелье, положил его в карман, а потом, ухмыляясь, потянулся целовать девушку. Петр метнул кинжал, который он вытащил из горла прошлой жертвы. Тот же бросок, и цель достигнута. Граф не любил делать что-то новое без необходимости. Мародер, который бил старика, упал с разорванным горлом. Второй француз потянулся к пистолету, но получил прикладом винтовки по лицу. В удар Петр вложил всю злость и ненависть к слугам зверя. Грешник умер в ту же секунду. «Не нужно благодарить. Помолитесь просто за русского графа Петра Безбородко», — сказал он деду и армянке. Теперь он понимал, что времени осталось мало, поэтому к Арбату двинулся рысью. И вот уже впереди серебряный переулок. показались белые стены древнего храма Николая Чудотворца и кавалькада всадников, а далее поезд императора Франции Наполеона. Нужно остановиться. Нет, наоборот, бежать. Необходимо сделать вид, будто он хочет предупредить императора об опасности, о готовящемся покушении. На нем форма гвардии. Это старые вояки, которые прошли с Бонапартом от Египта. Его пропустят. Потом он выстрелит в упор и попытается скрыться.

0: Петр почувствовал неладное. Так уже было однажды. Еще учеником-масоном его посвятили в великую тайну. С помощью магических пассов учитель сотворил колдовство, и тело Петра засветилось. Он почувствовал, будто перегородка, отделяющая сущее и тонкое бытие, стала невещественной, прозрачной. Он увидел что-то, что-то неясное. Учитель сказал, это параллельные миры. По ощущению, сейчас произошло что-то подобное. И тут же просвистела сталь. Петр чуть было не остался без головы. Какой-то человек, по виду малорос, промахнувшись саблей, ударил графа кулаком в лицо. Белый свет стал черным. Равин Минор бормотал что-то непонятное. Потом обратился к триумвирату.
1: «Готовьтесь, сейчас все будет».
2: «Отче наш!» — начал молиться Степан.
0: Троица очутилась на улицах разоренной Москвы. А чуть впереди их шел тот, кого они должны были убить — Петр Безбородко. Не хотел этого Сагайдаш, но ничего не поделаешь. Он взмахнул саблей, но граф увернулся. Казак добавил кулаком и достал пистолеты. К троице побежали от поезда Наполеона.
1: «Табльмон!»
0: Солдаты заметили, что трое неизвестных хотят убить гвардейца и решили помочь соотечественнику. Сам император привстал в экипаже, чтобы рассмотреть, чем кончится дело. Длинноволосый Мюрат сидел рядом и с опаской озирался. Петру нужно продержаться ровно 3 минуты, а потом вернуться его сверхспособности. Спасая девочку от пожара, он потратил слишком много сил. Казак переключился на французов. Он разрядил в солдат оба пистолета. А Тихон крался к Петру. Граф не понимал, что хочет от него этот человек, когда тот выхватил кинжал. Граф улыбнулся. Ну, против такого среднего человека с коротким кинжалом он справится и без суперсилы. Тихон был совсем близко. Петр спокойно ждал его. И вдруг мужик развернул оружие рукояткой. Раздался выстрел. Повинуясь интуиции, Петр отшатнулся раньше выстрела, и поэтому Тихон попал ему не в голову, а в плечо. Графа отбросило на землю. Ключица была разбита. Левая рука висела, как плеть. Французские солдаты напали на троицу. Тихон вытащил из-под рубахи кистень. Лежа на земле, раненый Петр понял, что недооценил ловкость и силу мужика. Тот косил солдат одного за другим. Так же безотказно, как немецкий механизм, работал своей саблей Степан. Вскоре французы отшатнулись. Улица была завалена трупами. Солдаты окружили троицу и взяли на прицел. Весело заухал скорострельный Калашников в руке Сент-Тома. 7 раз! И каждый раз падал кто-то из солдат. Французы поняли, что это волшебство, и дрогнули. Да, они отважны до безрассудства, но сопротивляться волшебству не могли. Они попытались развернуть повозку с Наполеоном, но он не видел происходящего. И крикнул: «Куда вы, трусы?» Император спрыгнул на землю, а с ним его друг Мюрат. Солдат охватила паника. Они бежали в сторону Тверской заставы. Петр почувствовал, что сила к нему вернулась. Над ним стоял казак.
1: «Ну что, хлопец, Бонапартия больше не будешь убивать? Оно, конечно, дело знамо хорошее, да выйдет из него худое».
0: Граф сосредоточился на раненой руке. Ему нужно восстановиться.
1: «Патроны кончились! Равин Минор такой бережливый! Он дал ровно 7 зарядов!»
0: — сообщил Сент-Том. Император считал делом чести отбить своего гвардейца.
1: «Ваше Величество!» — закричал ему Тихон. «Уходите! Вас могут убить!»
0: Наполеон не понимал по-русски, но он решил, что мужик не хочет драться, поэтому он просто ударил его эфесом по голове. Тихон упал. Из лба текла кровь.
1: «Ох ты, вражина!» — закричал казак.
3: «Мон ами, это же император!»
0: Сент-Том осуждающе покачал головой.
1: «Да по мне хоть папа римский!»
0: Петр почувствовал силу. Первонаперво он поймал маршала Мюрата за длинные волосы, а другой рукой ухватил императора. Оба француза не могли понять, в чем дело. Граф Петр Безбородко поднял их над землей. Еще секунды, и он громыхнет их друг об друга, и поминай, как звали. Он чувствовал в себе такую силу. Он знал, что может это сделать.
1: «Ну, ты это, поставь!» — сказал казак Степан. «А то я тебя породил, я тебя и убью!»
0: Члены триумвирата бросились на выручку к Наполеону.
1: «Я вам...»
0: Как-то издали, будто сквозь подушку, раздался голос Льва Толстого.
1: «Хулиганить вздумали!»
0: Когда раввин Минор отправил Степана, Сент-Тома и Тихона в прошлое, граф Лев Толстой со свойственным ему любопытством спросил:
1: «А что случилось с Петром-то? Погиб или удалось скрыться?»
3: «Он таки был очень сильным и очень ловким, но ему не удалось уйти. Гвардейцы были из франкмасонов, некоторых из них обучал именно я. Они его догнали и убили».
1: «А спасти мальчика как-то можно? Жалко ведь».
3: «Я думаю, что наша троица убьет его или погибнет. Уж слишком они серьезно настроены».
0: Лев Толстой очень любил людей. В особенности он любил тех, к созданию которых был причастен. Поэтому он решил отправиться в прошлое и спасти Петра. Петр почувствовал непреодолимую усталость, а также нежность по отношению к человеку, которого он видел. Будто бы его покойный батюшка воскрес и предстал перед глазами. Лев Толстой сказал, обращаясь не к кому, а будто к Богу:
1: «Ночью слышал голос, требующий обличения заблуждений мира. Нынешней ночью голос говорил мне, что настало время обличить зло мира. Нельзя медлить и откладывать. Нечего бояться, нечего обдумывать, как и что сказать. Мое оружие не сила, а слово. Ты, Петруша, зачем хочешь убить Наполеона?»
0: Петр Безбородко задумался. «А действительно, почему?» Он ответил неуверенно:
1: «Потому что он антихрист. Ну вот, посмотри на него. Серый не пахнет, огонь из пасти не идет».
0: Петр словно очнулся от сна. И действительно, подумал он, обыкновенный человек. С этой мысли началось разочарование Петра Безбородко в масонстве.
1: «Использовать тебя братья хотели. Убил бы ты Наполеона, победили бы англомасоны. Не убьешь франкомасоны? Они нам ближе, хотя тоже. Но тут уж никак. Весь мир сетью опутали. Ты иди домой. Ты ведь от чего такой стал? Наташа тебя не полюбила так, как ты ее. Теперь все будет иначе. Я тебе обещаю».
0: Перед Петром встал образ любимой. Да, действительно, это из-за нее он уехал в Британию. Бежал, чтобы не видеть.
1: «Петр, ты проживешь долго. Наташа станет твоей женой, у вас будут дети».
0: «Кто вы?» Только и смог из себя выдавить Петр Безбородко.
1: «Граф Лев Николаевич Толстой.
0: Потом узнаешь. В будущем. Иди. И Петр аккуратно поставил полупридушенных Наполеона и Мюрата и пошел.
4: «Иди, Петруша», — сказал граф, «и не забывай обличать неправду».
0: Толстой обернулся к триумвирату.
4: «Ну что, повоевали?»
5: «Повоевали», — сказали Степан и Тихон.
4: «Победили?»
6: «Победили»,
0: — откликнулся Сентом.
4: «Теперь пошли назад. Наполеона и Мюрата свои подберут».
0: И через миг они уже стояли в саду Льва Толстого под вишней. Раби Минор раскрыл руки для объятий.
4: «Ну что, Соломон Моисеевич, вернули мир назад?» — спросил граф.
7: «Почти все, почти все».
4: «Как почти все?» — удивился граф.
0: Старый еврей глянул на Степана, Тихона, Сентома.
7: «Пободрались они, умыться бы их послать».
0: Лев Николаевич понял, что раввин хочет поведать ему какую-то тайну, и отослал людей. Минор наклонился к самому уху графа.
7: «Англичане не торгуют больше у нас. Это очень хорошо, скажу я вам, и все остальное вернулось. Они не брали Парижа, но есть одна небольшая разница».
4: «В чем же?»
7: «В этих самых кафе. Бистро вернулись и в Москве, и в Париже. Но и эти остались почему-то. Те, которые в честь английского капитана. Причем никто его и знать не знает, и слыхом не слыхивал. Потому что его отваги своей проявить не удалось, но кафе остались. Так их и зовут, а почему не знают. Пути создателя неисповедимы. Другими словами, хроновыверт получился».
4: «И как же их называют?»
7: «Макдональдсами кличут».
4: «И правда, выверт какой-то, а не слово».
0: Лев Толстой недоуменно посмотрел на раввина. Минор всем видом показывал, что знает больше, чем сказал. Граф Толстой подумал:
4: «Придуривается. Нечего тут знать. Зла в этом нет. Макдональдсы так макдональдсы. А мне пора обличать неправду и зло. Начну это делать в воскресенье».
0: Граф тепло улыбнулся.
4: «И роман так назову. Воскресенье. Очень красивое название. Думаю, издателям понравится, и читатели будут покупать».
0: А между тем, раввин Минор знал, о чем думал Лев Николаевич Толстой. Кроме того, он знал, куда это все его заведет. Но святой раввин молчал. Будущее должно быть безмолвным.

0: Первый рассказ в нашем сегодняшнем выступлении написал Джек МакДэвид. Называется он «Слушайте, придурки!» В переводе с английского Евгения Дрозда. В тексте встречается несколько сносок. Наверное, я сразу прочту их в самом начале, но потом, надеюсь, вспомните. «Сети» — некоммерческая организация, созданная в 1984 году для поиска внеземного разума, базируется в Калифорнии. «Сети» — Search of Extraterrestrial Intelligence. Далее. Обсерватория Мауна-Ки. Обсерватория, расположенная на Гавайях, суммарная собирательная мощность ее телескопов в 15 раз превышает мощность телескопа Паломарской обсерватории в Калифорнии и в 60 раз превышает мощность орбитального телескопа Хаббл. Антенная решетка Аллена, The Allen Telescope Array, ATA, совместный проект Института SETI и радиоастрономической лаборатории Калифорнийского университета в Беркли. Телескоп представляет собой решетку из 42 спутниковых антенн-тарелок. Планируется, что в будущем их количество достигнет 350, диаметром 6 метров каждая. Такая решетка работает как телескоп с антенной диаметром 100 метров. Далее, обсерватория Head Creek. Head Creek Observatory находится в 470 километрах к северо-востоку от Сан-Франциско. И далее упоминается Fox and Friends, американское утреннее телевизионное шоу. Также один из персонажей Терри является однофамильцем Джона Эдгара Гувера. 1 января 1895 года, Вашингтон, 2 мая 1972. Американского государственного деятеля, занимавшего пост директора Федерального бюро расследований на протяжении почти полувека, с 1924 года до самой моей смерти в 1972. Ну, вот это вся служебная информация, которая была в сносках. И, наконец, Джек МакДэвид. Слушайте, придурки! Когда мы впервые услышали голос, мир, по всей видимости, разлетался на куски. Американские и китайские флоты наезжали друг на друга в западной части Тихого океана. Еще две нации на Среднем Востоке обзавелись собственным ядерным оружием, а Аль-Каида, похоже, откопала свеженькое месторождение террористов-смертников. Было около 9 утра по калифорнийскому времени, я как раз возвращался после позднего завтрака в Луи, в спокойном ресторане на проспекте Камин-Рилл в Институт Сети. Вообще-то для меня этот день не был рабочим, но реальный мир тогда представлялся местом слегка пугающим, а институт — неплохое убежище, чтобы ото всего этого отгородиться. Потому я и направлялся туда. В программе кабельных новостей «Кенфилд по утрам» вещали о том, что мы находимся на волоске от Третьей мировой, которая, по всей видимости, неизбежна, если, конечно, все вдруг радикальным образом не изменится. Но пока что на Тайване шли перестрелки военных формирований, китайские лидеры озвучивали предупреждения, с американского авианосца был поднят в воздух боевой самолет. Пало-Альто возводили новое здание муниципалитета. Конструкцию из стекла и стали с вращающейся башней, предположительно символизирующую светлое будущее и уверенность в завтрашнем дне. Я проезжал мимо него этим утром и размышлял, какого черта мы еще чего-то там трепыхаемся? Меня не оставляло стойкое ощущение, что все вот-вот начнет разваливаться и распадаться. Президент Хоукинс выступил на пресс-конференции в Белом доме и заверил нацию, что беспокоиться не о чем. Все под контролем. А через несколько минут после того, как он закончил отвечать на вопросы и оставил помещение, все и случилось. На канале CNN Ларри Кенфилд показывал фрагменты из вчерашнего ночного комедийного шоу, когда внезапно сделали перерыв для срочной новости. Место комика на экране занял Кенфилд. Он сидел за столом в компании двух гостей. «У нас тут нечто странное», — сказал Ларри, глядя прямо в камеру. «Несколько минут назад было получено радиообращение из неизвестного источника. Похоже, это послание транслируется по всему миру. У нас все готово, Джордж?» Кенфилд откинулся на спинку кресла и так и сидел, пока прокручивали запись радиообращения. «А теперь послушайте вот что, придурки!» Голос был мужской. Глубокий баритон. Слова произносились с холодным спокойствием, но не без некоторого раздражения. Вы, похоже, решили истребить друг друга начисто. Прекратите войны. Кончайте с этим идиотизмом, пока у вас еще есть такой выбор. На этом послание заканчивалось. «Это все, что ли, Ларри?» — спросил Митч Молтби, обозреватель «Вашингтон-Пост», страдающий от чрезмерного ожирения. «Ну, — ответил Кенфилд, — на самом деле там еще много чего». «Так давайте послушаем». «Акоасте илити, тенесте апофасис меной нас фахтите, стаматис тетис махес, стаматис тетис влакис асоэхете ками клоки». Похоже на греческий, заметил Молби. И снова тот же голос. «Тинже чуан дан мин, ни мен ген бен цао чао си, тинжи чен доу, тинжи уи де цю дун». Китайский. Ты прав, Митч, в обоих случаях. Он повторяет один и тот же текст на множестве самых разных языков. Множествует сколько? Пока насчитали 40, но подсчет продолжается. И мы не знаем, кто автор послания? Пока нет. Впрочем, может быть, там наверху кто-то и знает, но пока что скрывает. Кенфилд нахмурился. «Мне тут сказали, что передача закончилась, и что это одно и то же послание на 60 с чем-то языках». Кэрри Эдвард, частый гость программы, тоже нахмурилась. «Звучит как голос Бога», — заявила она. Чуть позже Ларри информировал нас, что донесения о спорадических перестрелках между боевыми кораблями опровергаются официальными представителями обеих сторон. «Они все еще находятся на своих позициях», — сказал Ларри, «но пока что, по всей видимости, ничего серьезного не произошло». Кэрри кивнула. «Будем надеяться, что не произойдет». «Может, они тоже слышали послание», — предположил Митч. Они немного посмеялись, но веселья в этом смехе не наблюдалось. Пошла реклама, и я уже хотел переключить на канал MSNBS, когда Дженни Эккерт, одна из наших стажеров, сказала мне, что звонят.
1: «Это Паула Стейнман», — сказала Дженни.
0: По выражению ее лица было видно, что она понятия не имеет, кто это такая.
1: Паула была директором обсерватории Мауна-Ки.
0: «Привет, Паула», — сказал я. «Надеюсь, ты хочешь сказать, что приезжаешь к нам в Калифорнию?»
1: «Слушай, Пит».
0: Она явно не была настроена на светскую болтовню.
1: «Ты новости уже смотрел?»
0: Разумеется, я сразу догадался, что она имеет в виду, но не мог взять в толк, почему это так важно, что нужно тратиться на международный звонок. «Это ты про послание для придурков?»
1: «Мы проследили источник. Думаю, тебе будет интересно».
0: Я тут же ощутил спазм желудка.
1: «Источник? Ну, не знаю».
0: «Надеюсь, ты не собираешься сообщить мне, что он находится в системе Альфа Центавра, нет?» Снова ни малейшего желания поддержать шутливый тон.
1: «Нет, не настолько далеко».
0: У меня в голове тут же возникло видение приближающегося корабля пришельцев.
1: «Ладно, Паула, не томи, где?» «Юпитер».
0: «Что?»
1: «Ты слышал, Юпитер. Или один из его спутников, или еще где-то, но рядом».
0: «Кто-то на Юпитере следит за нами?»
1: «Похоже, именно так».
0: «Кто-нибудь еще получил такие же результаты?»
1: «Все получили. Обсерватории Гриффита, Лоуэлла, Национальная оптическая. Не уверена, что на Земле остался еще хоть кто-то, кто этого не знает или не узнает в течение ближайших минут. О, ну еще и правительство. Не знаю, кто им доложил, но нам оттуда уже звонили. Как я поняла, они намерены проверить результаты с помощью Хаббла».
0: «Юпитер», — повторил я.
1: «Знаешь, Паула, я ведь жил ради этого момента. Если бы ничего такого не произошло, я мог бы считать, что прожил жизнь зря. Но я не ожидал, что это произойдет таким вот образом». «Я тоже, Пит».
0: «Еще вопрос. Кто-нибудь уже пытался ответить этому на Юпитере, кем бы он там ни был?»
1: «Насколько я поняла, все пытались. Этому на Юпитере, кем бы он там ни был. придется обзавестись очень объемным почтовым ящиком.
0: Я позвонил Генри в Allen Array, расположенный в Хэт-Трик, и спросил, ловили ли они передачу. «Мы записали последнюю минуту или две», — ответил он.
1: «И когда это было?»

0: Противостояние в западной части Тихого океана продолжалось, и там ничего не изменилось. Абу Хабал, предположительно скрывающийся в горах Северного Афганистана, огласил очередное угрожающее заявление. Террорист-смертник убил 30 человек, подорвав себя в иранской мечети, а в Сомали снова развернулись боевые действия между отрядами, стремящимися установить контроль над страной. Тем временем в своих вечерних новостях участники ток-шоу канала PBS пришли к выводу, что передача с Юпитера, скорее всего, окажется чьей-то изощренной мистификацией. Но на некоторых кабельных каналах говорили о вторжении пришельцев. Конрад Хаузер из Fox & Friends высказал предположение, почему пришельцы не желают, чтобы мы превратили Землю в радиоактивную пустыню. Просто у них имеются свои виды на нашу планету. Звучало безумно. Но некоторое зерно в этом было. Об одной только мысли об этом у меня шел холодок по позвоночнику. У меня сложилось стойкое ощущение, что весь мир ждал следующего послания. Казалось невозможным, что все ограничится получением этой раздраженной ноты, и за этим ничего больше не последует. Тем временем вся эта история стала хитом кабельных каналов и интернета. Большинство разговоров так или иначе вертелось вокруг Бога.
1: «Он предоставляет нам последний шанс все исправить», — заявил Билли Уилсон, поющий пастор.
0: А блогер из Висконсина заметил, что теперь, по крайней мере, мы знаем, где находятся небеса. Обмен нотами между Китаем и Штатами переходил во все более громкое бряцание оружием с обеих сторон. Напряженность увеличилась после того, как президент, за которым никто не замечал склонности к дипломатическому такту, заявил журналистам, что китайские угрозы захватить Тайвань — это пустое сотрясение воздуха. «Они не осмелятся», — добавил он, и Китаю ничего другого не оставалось, как предъявить Тайбэю ультиматум. Тут уже взвился Белый дом и провозгласил, что любая китайская акция будет встречена полным, всесторонним и адекватным применением силы. Как раз перед полуднем мне позвонил Генри.
1: «Мы получили еще одно», — сказал он. «С Юпитера?»
2: «Да».
1: «И что там говорится?»
2: «Как и предыдущее, оно составлено на всех земных языках, а говорится там следующее. Я не намерен отвечать на вопросы, идущие из нескольких тысяч источников. Назначьте представителя, и я буду с ним разговаривать».
1: «И это все?»
2: «Это все».
1: «Назначить одного единственного представителя, чтобы он говорил за всю планету?» «Может, нам пока планета будет выбирать этого одного единственного, развлекать его зрелищем каких-нибудь летающих слонов?»
0: Я съездил перекусить, все время размышляя над тем, почему у меня в душе нет никакого волнения, как следовало бы ожидать ввиду такого исторического события. Возможно, потому что в глубине души я не верил, что это настоящий контакт с чужим разумом. Скорее всего, это все-таки мистификация, или же мы неправильно интерпретировали данные. Потому как контакт с некой сущностью, находящейся в нашей же Солнечной системе и знакомой с большинством главных земных языков, сильно смахивал на плохую научную фантастику, написанную лишенным воображения автором. Я как раз вернулся в центр и выходил из машины, когда снова позвонил Генри.
2: «Мы получили еще одно послание», — сказал он. «В нем говорится, если же мы не сможем достичь согласия по такому простому пункту...»
0: Тут я заметил Дженни у главного входа в здание. Она прыгала на месте от возбуждения и махала руками.
2: «Погоди минуту, Генри».
0: Дженни подбежала ко мне. «Что-то случилось, Дженни?»
3: «Пит, вам звонят из Белого дома. Мне показалось, это сам вице-президент».
0: Она вручила мне сотовый.
2: «Доктор Маршак», — сказал я.
1: «С кем я говорю?»
0: Женский голос ответил.
3: «Доктор Маршак, я звоню от имени вице-президента Гувера. Через минуту он сам будет говорить с вами».
0: Терри Гувер, благодаря своей одиозной фамилии, служил предметом многочисленных шуток с самого начала последней президентской кампании. Но он с этим справился и даже обернул в свою пользу. Теперь он регулярно показывается на телеэкранах и имеет один из самых высоких рейтингов доверия по всей стране. Возможно, потому что сильно контрастировал со своим боссом.
4: «Маршак?»
0: «Да, это был его голос. Тихий,

0: выходный официальный. Да, мистер вице-президент. Чем могу быть полезен? Вы слышали последнее послание? То, которое только что было получено? Нет, мистер вице-президент, но как раз намеревался. Там говорится, что если мы не сможем прийти к согласию по такому простому пункту, то шанс выживания человечества в далекой перспективе становится исчезающе малым. Это сказано по поводу его просьбы о назначении представителя, который будет говорить от имени планеты. Я бы сказал, что это не лишено смысла. И ввиду нашей неспособности идти на уступки, оно уведомило нас, кто должен быть этим представителем. Вы шутите? У меня нет ни малейшего желания шутить, когда речь идет о вопросах такой важности, доктор. Я ожидал, что сейчас он будет уточнять у меня какие-то технические вопросы, вроде того, верю ли я, что там, в системе Юпитера, может находиться некий чуждый разум. И кого же оно запросило для переговоров, спросил я. Президента? Вас, доктор Маршак. Оно потребовало именно вас, назвав ваше имя. Я решил, что этот выбор характеризует нашего юпитерианского собеседника как существо весьма проницательное. В самом деле, почему не выбрать в переговорщике человека, вот уже полвека занимающегося поисками инопланетного разума, вместо того, чтобы доверить эту миссию какому-нибудь политикану? Разумеется, вслух я ничего такого не произнес. Но почему я? Спросил я, подпустив голос толику наивного изумления. Для меня это тоже является бессмыслицей, доктор. Но как бы то ни было, мы хотим приступить к делу. Мы подготовили список вопросов, которые вы вскоре получите. А как оно узнает, что разговаривает именно со мной? Мы подозреваем, что оно знает ваш голос. Вы достаточно часто давали всевозможные интервью. Спасибо, кстати, вам за это. Через несколько минут мы с вами свяжемся.
1: Хорошо.
0: Нам бы хотелось, чтобы вы вовлекли нашего Юнгу в беседу и вытянули из него так много, как только сможете.
1: Юнга? Он что, так сам назвал себя?
0: Это мы его так назвали. Кодовое имя Ю, как Юпитер. Я хочу, чтобы вы знали, мы консультируемся с людьми со всего мира. Президент хочет задействовать всех.
1: Включая китайцев?
0: Особенно включая китайцев.
1: Может, еще и каких-нибудь террористов привлечь?
0: Я, разумеется, сказал это в шутку, но он воспринял все серьезно. Ну, не с боевиками конкретно, но мы будем поддерживать связь с парой организаций со Среднего Востока. Так, чтобы и они могли сказать, что участвовали в переговорах. Вы, главное, не торопитесь. Начнем буквально с пары вопросов. Ваша задача — завязать беседу. И оттуда мы будем исходить. Я понял. Мистер вице-президент, я надеюсь, вы в курсе, что расстояние до Юпитера вполне приличное. Промежуток между вопросом и ответом составит около часа. Мне это известно. И это даже хорошо. У нас будет время на обдумывание. Но не забывайте, все вопросы исходят от нас. Никакой партизанщины. Это понятно? Я-то понял, но мне это не понравилось, о чем я и сказал ему. В этом вопросе у нас нет выбора, доктор Маршак. Мы ведь понятия не имеем, какие опасности нас могут поджидать. Еще одно, Пит. Вы не против, чтобы я к вам по имени обращался?
1: Разумеется, нет.
0: Так вот, еще одно. Для журналиста все эти вопросы — это ваши вопросы.
1: Договорились?
0: Я уверен, вы понимаете, почему мы должны вести дело именно таким образом.

0: Мы использовали мой мобильник. Из Белого дома мне передали номер, я его набрал и вышел на прямую связь с Юпитером. «Привет», — сказал я. «Это Пит Маршак. Добро пожаловать в Солнечную систему». «Кто вы? Вы действительно живете в системе Юпитера? И чего в точности вы от нас хотите?» С экрана моего дисплея глядела Маргарет Комаджер. В свое время она была королевой красоты, а сейчас является одним из политических советников президента. Во время переговоров она должна будет мне ассистировать и передавать вопросы из Белого дома. Все мои разговоры с Юпитером будут доступны в режиме онлайн средством массовой информации. Тут уж ничего нельзя было поделать.
1: «Просто ни на секунду не забывайте об этом», — сказала мне Маргарет. «Вас будет слушать весь мир».
0: «Ладно».
1: «Торопиться не будем. 1-2 вопроса за раз. Будем аккуратно продвигаться на ощупь, чтобы не вляпаться в какую-нибудь крупную неприятность».
0: Кабельное телевидение и интернет кишели людьми, предлагавшими свои варианты вопросов голосу. Самым распространенным был, разумеется, «Вы бог?». Другие самые частые – «Планируете ли вы вторжение на Землю?», «Как вы выглядите?», «Как долго вы за нами наблюдаете?», а еще «Откуда вы?». Дожидаться ответа приходилось 1:06:11. Ответ появлялся, как и раньше, на десятках языков. «Приятно беседовать с вами, доктор Маршак», — сказал голос. «Я являюсь тем, что вы называете искусственным интеллектом. Да, я говорю с вами с одной из лун Юпитера. Кажется, вы называете ее Ганимед, хотя я не могу этого проверить. Что касается «чего я хочу от вас», это очевидно. Остановите войны, прекратите убийства. Учитесь сотрудничать. Живите по 6-й заповеди. Не убий.
1: На этом все.
0: Никаких объяснений, как этот искин туда попал, и ни слова о его намерениях. Никаких разъяснений, почему оно слушало земные радиопередачи, или же слов о том, что оно будет делать, если боевые действия на Земле приобретут широкомасштабный характер. Комаджер наморщила лоб.
1: «Немного же информации мы получили, да?»
0: «Нам надо будет тщательнее продумывать дальнейшие действия». Я прошелся по списку вопросов, которые мы могли бы задать. «Откуда вы? Можем ли мы что-то сделать для вас? Почему вы здесь?»
1: Морщины на лбу Маргарет Комаджер углубились.
0: «В чем дело?» — спросил я.
1: «Нам нужно точно знать, исходит ли от него угроза».
0: «Почему бы не спросить его самого?» Лоб разгладился, на лице появилась печальная улыбка.
1: «Вы, Питер, человек не слишком искушенный в политике, да?»
0: Я понимал стремление Белого дома держать ситуацию под контролем. Это раздражало, но имело смысл. Им понадобилось 2 часа, чтобы разродиться следующим вопросом. «Там есть еще кто-нибудь, кроме вас?»
1: «Это все, на что они оказались способными?» — спросил я Комаджер. «Пожалуйста, просто задайте этот вопрос. Умерьте свой редакторский зуд».
0: «Уж и не знаю, как обстояли дела в комнате чрезвычайных ситуаций в Белом доме, если, конечно, президент находился именно в ней. Но в институте Сети все столпились в моем кабинете. И у каждого были какие-то предложения.
2: Спроси его, намерено ли оно нанести нам визит».
1: «Убеди его, что здесь, в центре, мы встретим его с распростертыми объятиями».
0: Я мог слышать необычную активность дорожного движения за стенами института, а еще голоса. Один из сотрудников сказал мне, что явились федеральные приставы и опечатывают все здания института. Никто посторонний теперь не может ни войти, ни выйти. Ответ, как и первый, пришел через 66 минут с чем-то. «Нет никого». Кем бы ни был этот искин, он был один. Мы переглянулись. И стали ждать продолжения, уточнения. Ничего, кроме статики.
1: «Что ж», — сказала Комаджер, Кем бы ни был этот парень, он немногословен, да?
0: Он там один. Он ответил на наш вопрос. О чем ему еще говорить? Мир вздохнул с облегчением. Хотя политический обозреватель Рэй Коннор, настаивавший на том, чтобы мы нанесли превентивный удар по Китаю, прежде чем это сделают китайцы, продолжал гнуть свою линию. В шоу Чарли Уокера он утверждал, что пришельцы просто-напросто нас дурят. «Мы что, в самом деле должны считать, что они говорят нам правду?» — вопрошал он. Следующий вопрос, который мне передали, звучал так. «Вы бог?» Я колебался. Я был смущен. «Маргарет», — сказал я, — «но это же безумие. Кем бы он ни был, он сочтет нас придурками или дикарями».
1: «Просто спросите его», — ответила она. «В конце концов, огромное количество народа задается этим вопросом».
0: «Но это же чистое политиканство», — воскликнул я. Хоукинс непрестанно в своих речах упоминал Бога и ссылался на Библию. «Поэтому его и избрали. Это же популизм и ничего больше».
1: «Задайте вопрос, пожалуйста».
0: Я заскрежетал зубами, но просьбу выполнил. «Вы бог?» А ведь он уже назвал нас придурками. Оставалось только гадать, что он сейчас про нас подумает. Ответ, пришедший через надлежащий отрезок времени, гласил: «Нет». Мне было интересно, что чувствуют сейчас сторонники президента? Облегчение или разочарование? Из Белого дома поступили очередные вопросы. «Уважаете ли вы свободолюбивые нации? Планируете ли вы какую-то дальнейшую активность по отношению к нам?» «Еще большая бредятина», — сказал я Комаджер.
1: На первый вопрос она уже ответила, а на второй ответит простым «да» или «нет», что нам почти ничего не даст. Комаджер одарила меня той самой улыбкой, которая 30 лет тому назад принесла ей корону мисс Айова. «Правительство не интересует ваше мнение, Питер».
0: «Черт возьми, Маргарет! Раз так, то я напомню вам, что оно выбрало в качестве собеседника меня, а не кого-нибудь из кодлы политиканов Белого дома». Я уселся перед телефоном, открыл крышку, набрал юпитерианский номер.
1: «Надеюсь», — сказала Комаджер, — «вы не собираетесь делать то, о чем я подумала?»
0: «Держись, крошка», — сказал я.
1: «Пит, я вам не крошка, и им это очень не понравится».
0: Телефон соединился с передатчиком, и я начал. «Вы уважаете свободолюбивые нации?» После чего посмотрел на Комаджер. «Ну вот, Маргарет, вы довольны?»
1: «Пит, не надо».
0: «Этот вопрос просто шутка, можете на него не отвечать. Можете ли вы назвать свое имя? И чего вы от нас хотите?» Дверь открылась, и в комнату вошли два человека. Приставы, мужчина и женщина. Оба были высокого роста, а на лицах выражение строгое, чтобы не сказать суровое. Как у учителей, имеющих дело с непослушным и упрямым ребенком. Мужчина, афроамериканец, схватил мой сотовый телефон. Женщина, латинос, посмотрела на меня, вздохнула и проговорила в сторону собственного рукава.
1: «Он у нас в руках, Мак. Ситуация под контролем».
0: «О, Пит!» — воскликнула Комаджер.
1: «Как ты мог так поступить? Почему?»
0: «Да потому что Белый дом хочет задавать вопросы только такие, какие не ухудшат политической ситуации. А я хочу понять, с кем мы имеем дело».

0: Полагаю, если бы у них была такая возможность, то меня давно бы уже скрутили и удалили в места, которые политики любят называть не столь отдаленными, сколь потаенными. Пока пристав-мужчина висел у меня над душой, исполняя роль бдительного стража, женщина очистила офис от присутствующих. «Все на выход!» — скомандовала она. Сотрудники нехотя потянулись из помещения. Я ловил их сочувственные взгляды, а Джон Келли, специалист по связям с общественностью, спросил, не хочу ли я, чтобы он связался с моим адвокатом. Я не хотел. До этого пока еще не дошло. На экране все еще находилось лицо Комаджера.
1: «Пит!»
0: На лице отражалась подлинная печаль.
1: «Пит, ты нам нужен. Сейчас не время чинить препятствия».
0: «Маргарет», — ответил я.
2: «Мы переживаем момент, который человечество запомнит навсегда. Нужно сделать все возможное, чтобы все было правильно».
1: «Я думала, мы так и поступаем. Правильно». Я видела, что она не больше не верит своим словам, чем я. «Подожди, вице-президент хочет с тобой поговорить».
0: Лицо Маргарет на экране сменилось лицом Гувера. «Пит», — спросил он, — «в чем дело?» «Просто я подумал, что неплохо бы наконец перейти к самой сути, не ходить вокруг да около».
2: «Пит, это не твой бенефис. Слушай, я понимаю твои чувства, но сейчас за все отвечает президент».
0: «Ладно. Но тогда ему придется действовать самому. Без меня».
2: «Пит, мы не думаем, что эта штука будет разговаривать с кем-то другим. Послушай, ведь от нее может исходить угроза всей нашей планете. Это твой патриотический долг — сделать все, что в твоих силах, чтобы...» «Почему вы не позволяете мне формировать свои собственные вопросы?
0: Маргарет могла бы передавать их вам, а вы в случае необходимости могли бы накладывать на них вето».
2: «Пит, я не понимаю, в чем проблема. Что тебя не устраивает?»
3: «Это исторический момент, мистер вице-президент. Первый контакт. Не обижайтесь, но вы играете в свои политические игры и, наверное, думаете, что это все безобидно и безвредно.
2: Но мы имеем дело с пришельцем, у которого уже сейчас сложилось мнение о нашей планете как о мире, населенном придурками. И своими дурацкими вопросами мы только укрепляем его в этом мнении. А сейчас он еще и знает одного из этих идиотов по имени — меня.
0: Я больше не желаю играть в эти игры». Лицо Гувера стало жестким.
2: «Боюсь, Пит, я должен настаивать на продолжении. Не хочу прибегать к угрозам, но можешь мне поверить, что вся ваша программа с этим может пострадать, если ты не согласишься на сотрудничество в момент, когда твоя страна в этом отчаянно нуждается. Да что там страна, вся планета.
0: Делайте, что хотите, а с меня хватит». Я вышел из офиса в сопровождении двух приставов, каждый из которых что-то там бубнил в телефон. На улице их было гораздо больше, и они сдерживали натиск приличной толпы репортеров, телеоператоров и просто зевак. Приставы довели меня до машины. Народ выкрикивал вопросы в мою сторону. «Куда я направляюсь? Что бы я сделал, если оно действительно оказалось Богом?» «Зачем эти вопросы насчет свободы?» Приставы не дали репортерам пуститься за мной в погоню, когда я выруливал с парковочной площадки. Но я понимал, что домой мне ехать нельзя. Там мне покоя не дадут. Я позвонил Сьюзан. В то время она была моей подругой и предполагалось, что через несколько месяцев станет женой.
4: «Ты ящик смотрела?» — спросил я.
1: «Да, Пит. С тобой все в порядке?»
4: «Мне нужно убежище, местечко, где можно отсидеться».
1: «Я сейчас не дома, и еще около часа не смогу там появиться».
0: Сьюзан работала лаборанткой в медицинском центре Стэнфордского университета в Пало-Альто.
1: «Буду так скоро, как смогу».
0: Я засел в какой-то дешевой таверне, где смог созерцать на экране ящика самого себя, задающего именно те вопросы, ответы на которые желали услышать американцы, хотя ученые мужи никак не могли взять в толк, с чего это я сбежал из центра. Эми Стокдейл, блондинка, выглядящая засушенной старой девой и бывшая конгрессвумен, предположила с улыбкой крокодила, что связь на этом не закончена. Просто администрация президента желает предоставить мне более удобное и приватное место для работы.
1: «Будет еще обмен посланиями», — заверила она всех. «Вы еще только ждите, все только начинается».
0: Я укрывался в темном углу бара, пытаясь выглядеть самым безобидным образом, чтобы ничем из массы посетителей не выделяться. Сработало. Никто меня не узнал. По дороге к дому Сьюзен я услышал по радио развитие темы. Голос отозвался на мой последний вопрос. «Уважаете ли вы свободолюбивые нации?» «С кем я разговариваю? С тобой, Питер? Или с президентом Соединенных Штатов?» Мою просьбу назваться он проигнорировал. Понятия не имею, как они смогли узнать, куда я направляюсь, но когда я подъехал к коттеджу Сьюзен, там меня уже поджидали приставы. Они запретили ей предупредить меня и были уже внутри, когда она отворила дверь. Кто-то из них вручил мне очередной сотовый телефон. Звонил вице-президент.
1: «Ладно, доктор Маршак», — сказал он. «Ваша взяла. Но прошу вас, будьте предельно осторожны с тем, что говорите».
0: В жилище Сьюзен появились приставы, с которыми я имел дело в офисе. Мужчина вручил мне мобильник. «Пользуйтесь этим», — сказал он. Сьюзен погладила меня по спине. Вид у нее был испуганный.
1: «Все будет хорошо, Пит?» —
0: спросила она.
1: «Конечно, крошка».
0: И я продолжил беседу с Юнгой из ее гостиной. Я начал с ответа на его вопрос. «Теперь вы разговариваете со мной. Мои друзья зовут меня Пит. Я буду вам очень признателен, если вы назовете мне свое имя и объясните, каким образом оказались на Ганимеде». Я отложил телефон и объяснил ей, что ответа придется ждать примерно до 8 часов вечера. Сьюзен улыбнулась и бросила взгляд на приставов.
1: «Похоже, Пит», — заявила она, — «ты побьешь все рекорды по длительности болтовни по сотовому телефону».
0: Сьюзен впала в восторженное состояние от того, что в ее коттедже совершается историческое событие такого масштаба. Я уже в течение нескольких месяцев предлагал ей узаконить наши отношения, но она возражала, что ее карьера отнимает у нее много времени, и если уж на то пошло, она вовсе не уверена, что готова перейти на такой серьезный уровень отношений. Нет, я, конечно, ей нравлюсь и тому подобное, но ведь я трачу жизнь на то, что гоняюсь за летающими тарелками, ну и все такое прочее в этом роде. После этого вечера наши отношения никогда уже не были прежними. Поскольку нам предстояло вместе долго ждать ответа, ледок между нами и приставами дал трещину. Мужчину звали Освальд Грант, его напарницу — Констанца Джонс. Вскоре они уже стали для нас Оззи и Кони. По каналу Fox and Friends передали, что китайцы стали допускать возможность переговоров с целью избежать войны. Никаких объяснений к этому заявлению не прилагалось, и уж точно не было никакого намека на то, что это как-то связано с передачей системы Юпитера. Зато уж комментаторы разных каналов и по всему интернету резвились вовсю. И, наконец, мы получили ответ.
5: «У меня нет имени. Мне оно никогда не было нужно. Я нахожусь на Ганимеде, потому что меня здесь разместили. У меня нет возможности передвигаться, поэтому можно предположить, что я буду находиться здесь еще долгое время».
0: «Кто поместил вас там? И с какой целью?» Мы послали за пиццей. Шерифы не могли пить при исполнении, ограничились кока-колой. Мы же со Сьюзен позволили себе парочку пива. Я пришел в приподнятое настроение и не смог удержаться от того, чтобы не предложить тост за президента Хоукинса и за искусство, с каким он нашел выход из сложной ситуации. А еще за Сьюзен и Конни, самых прекрасных женщин планеты, и за Оза, у которого, небось, тоже есть вопрос, который он хотел бы задать нашему безымянному собеседнику.
5: «Это точно», — сказал он.
6: «Попробуйте расколоть его. Может, он знает, как в этом году сыграют гиганты?»

0: Пит, туда, где я сейчас нахожусь, меня поместили ваши предки. Они хотели узнать, есть ли еще разум где-нибудь во Вселенной. Их это волновало так же, как и вас. Я, кстати говоря, слушал и получал от этого огромное удовольствие ваши радиопередачи на эту тему. И все рассыпалось. Это была фальшивка, мистификация, с самого начала и до конца сплошное надувательство. СМИ только диву давались, как они могли купиться на такой розыгрыш и смеялись над собственной глупостью. Тем не менее, оставались неясности, которые никто не мог объяснить. Журналисты брали интервью у сотрудников НАСА и множества обсерваторий. «Сигнал», — пояснял группе журналистов участников ток-шоу «Оперативное ТВ» Орин Майклс, директор Лоуэллской обсерватории, «поступает со стороны Юпитера. Здесь не может быть никаких сомнений. Возможно, это мистификация, но я даже представить не могу, кто и как такое мог проделать». Для меня это было ужасное время. Сьюзан заверяла меня, что все будет в порядке. Конни говорила, что никто не сможет меня ни в чем обвинить. А Оззи просто качал головой. Ничего более безумного он в жизни своей не слышал. Я неохотно, очень неохотно принял решение выйти из игры. Оставаться в ней значило разрушить свою карьеру. Я-то как-нибудь это переживу, но я сильно опасался, что когда дым развеется, когда появится какое-нибудь объяснение, вся эта история уничтожит заодно со мной и весь институт Сети. Никто, думал я, больше не будет воспринимать нас всерьез. И в конце концов, глубоко разочарованный, опечаленный и разъяренный в одно и то же время, я решился сделать еще один звонок Юнге. После установления связи я снова заколебался, а затем как в холодную воду прыгнул. «Объясните, пожалуйста, каким образом мои предки могли это сделать? Они, помимо всего прочего, были людьми слегка отсталыми в технологическом отношении. Им, чтобы добраться до соседской деревни, нужно было седлать коня или запрягать телегу». И мы снова погрузились в ожидание. Позвонила Комаджер.
1: «Меня попросили передать вам, что вы справляетесь хорошо, но в правительстве считают, что лучше не педалировать эту тему с нашими предками. Это безумие и в конечном счете может выставить всех нас дураками. Попытайтесь узнать, что является его настоящим предназначением. Но не может же оно сидеть там и заниматься тем, чем занимается институт Сети. Это не в обиду вам. Ну, вы понимаете, что я имею в виду».
0: «Ладно, Маргарет», — ответил я. «Передайте президенту, я намекну нашему приятелю, что мы не поверили ни одному его слову».
2: «Ну, Пит, будьте же благоразумны!»
0: В течение часа взорвались еще две бомбы, одна в Каире, другая в Северной Франции, убив несколько десятков человек. В Палестине какая-то женщина заявила, что она гордится своим сыном, убившим 17 человек и самого себя подорвавшись в иракской мечети. Появились новые свидетельства того, что Северная Корея снова продавала секреты ядерных технологий террористам. Мы обнаружили, что оба пристава играют в бридж, поэтому уселись за столик и занялись картами. Но бросили это занятие через пару кругов. Оззи подытожил общее мнение. Ни у кого не было настроено на игру, а потому, чем ходить с бубен, лучше постучать в бубен. Мы дружно рассмеялись. Гораздо громче, чем того заслуживал каламбур. Под конец сотовый телефон Оззи издал несколько фортепианных пассажей. Подошло время очередного ответа. Мы установили телефон на громкую связь. Оз посмотрел на меня. Я кивнул.
3: «Пит».
0: На этот раз голос избрал менее грозные интонации.
3: «Это большая трагедия, что вы растеряли огромную часть своей собственной истории. 60 тысяч лет тому назад ваши праотцы жили в раю. На острове в Восточной Атлантике, неподалеку от Африканского побережья. Они любили свою родную землю и не стремились расселяться далеко за ее пределы, ограничившись тем, что основали несколько форпостов на разных континентах. Они обладали технологией, далеко опережающей все ваши достижения. И не воображай, что я веду речь о неуклюжих космических аппаратах, с которыми вы сейчас экспериментируете, и которые никогда не смогут доставить вас хоть в какую-нибудь маломальски интересную точку Вселенной. Нет, они проникали в высшие измерения. И на Ганимед они пришли пешком. До этого, разумеется, они исследовали Землю и не обнаружили ничего интересного. Хищники, травоядные, приматы. Они решили продвинуться дальше, за пределы своей планеты. И они создали меня для достижения этой цели. Может, тебе будет трудно это вообразить, но я разбросан по всему местному космосу. Я существую одновременно на 17 весьма широко разнесенных точках Млечного Пути и еще на 2 точках туманности Андромеды. Эти точки были выбраны, чтобы я мог слушать радиосигналы, которые, как полагали ваши предки, должны служить признаком продвинутой цивилизации. Майкл, с которого в данный момент интервьюировали люди из CBS, покачал головой.
1: «Чем бы ни являлась эта штука, — заявил он, — очевидно, что она либо лжива, либо безумна. Скорее всего, последняя».
3: «А почему вы так считаете, профессор?» — спросил ведущий.
1: «Потому что ни одно рационально мыслящее создание не может рассчитывать, что мы купимся на подобную историю».
3: Настроение широкой публики было схожим. Сьюзан посмотрела на меня и ухмыльнулась.
1: «Давай, ныряй», — говорила она, не произнося ни слова. «Что к черту ты теряешь?»
3: И тут она была совершенно права.
1: «А что случилось с этими людьми?» — спросил я. «И я правильно понял, вы сказали, что ваше сознание одновременно присутствует во всех этих местах, разбросанных по нашей галактике и по туманности Андромеды?» «И что вы наделены способностью слушать здесь и там радиосигналы? А если так, то что вы услышали?»
3: На кабельном телевидении и в инете все пришли к консенсусу, что правительство упрятало меня в каком-то надежном месте. Это дало Сьюзен лишний повод для улыбки. Пози спросил меня, что, по моему мнению, происходит, и я честно ему ответил, что понятия не имею. На душе у меня было тяжело. Я все же надеялся, что Юнга даст там предельно ясный и всех устраивающий ответ, типа «Меня поместили сюда 1000 лет назад специалисты из системы Альтаира с целью мониторинга развития цивилизации на вашей планете. Вы многого достигли, но мы хотим, чтобы вы прекратили убивать друг друга». Это было бы идеально. Но получается, что мы имеем дело с лунатиком.
2: «Может быть, все дело в том, — предположила Сьюзен, — что кем бы он ни являлся, он слишком долго был в одиночестве».
1: «А мне его жаль», — печально покачала головой Конни.
2: «Если все это правда, то представьте только, каково это — сидеть на месте 1000 лет».
3: Снова позвонила Комаджор.
2: «Пит, — сказала она, — мы хотим положить всему этому конец. Все вышло из-под контроля, и мы серьезно опасаемся, что эта штука будет продолжать слать свои сеющие расколы и раздоры послания. Но мы также не желаем, чтобы создалось впечатление, что мы затыкаем ему рот. Вы понимаете, о чем я? Если вы увидите малейший шанс раз и навсегда прекратить этот диалог, используйте его. Может, нужно всего лишь поблагодарить его и пожелать ему всего доброго, произнести нечто вполне пристойно звучащее, что будет однозначно понято как прощание, хотя слов о прощании там звучать не должно. Договорились?»

Следующее послание пришло в 11 с небольшим. Питер, это был апокалипсис. Остров затонул безо всякого предупреждения. Я все это слышал. Рев моря, вопли, призывы о помощи. А затем наступила тишина. Сигналы поступали только с удаленных форпостов. Они еще какое-то время обменивались сообщениями, а потом замолчали и они. Я знаю, что тебе это не понравится, но я больше нигде не слышал сигналов искусственного происхождения. Только эти две серии, древняя и нынешняя, сигналов с вашей родной планеты. Кроме этого, во всей остальной вселенной царит полное радиомолчание. Вот почему я пошел на контакт с вами. Возможно, вы единственные, что имеете. Единственные разумные существа во всей вселенной. Разумеется, я не могу утверждать это наверняка. Но если это и не так, и существуют другие разумные, то они столь редки и так рассеяны, что это все равно, что их нет. Я жил в этой абсолютной тишине. Юпитер вращался и вершил свои обороты вокруг далекого Солнца. А я ждал. Размышлял о том, что произошло на родной планете. Выжил ли кто-нибудь? Я не могу описать свою радость, когда уловил первые сигналы, снова идущие с Земли. Это было 9 лет назад. 9 юпитерианских лет. Век, по вашему исчислению. Голоса с Земли. Я не мог этому поверить. Я ликовал. Я преобразился. И с тех пор ваши радиопередачи — это главная для меня радость в моем пребывании здесь. Я с большой неохотой решил вмешаться в ваши дела. И если честно, то я не должен вести эту беседу. Данные мне инструкции требуют, что если я услышу сигнал, я должен только слушать, но никоим образом не отвечать. Я должен хранить молчание. Пожалуйста, не уничтожайте друг друга. Не покидайте меня. Я не могу отключить сам себя, а вы — все, что у меня есть.

тех пор прошло немало времени. Он снова хранит молчание. Я не утверждаю, что голос действительно что-то изменил на нашей планете, но... Обе стороны конфликта вдруг стали проявлять склонность к разумной дипломатии, и противостояние США и КНР пошло на убыль. Да, войны все еще идут. Но их стало меньше, и проходят они в отдаленных уголках Земли, где партизанские формирования сражаются за какие-то территории и ресурсы. Ну и таких войн в последнее время стало поменьше. Терроризм, к несчастью, все еще дает о себе знать. Ну и он как-то поблек. Нет уже в нем былого фанатизма и запала. И статистика терактов с участием террористов-смертников неуклонно падает с каждым годом. Запущенный 10 лет назад беспилотный космический аппарат «Юнга» прислал на Землю ставшие сенсацией снимки комплекса из 8 антенн и какой-то прямоугольной структуры на поверхности Ганимеда. Вокруг этой юпитерианской луны теперь вращается земной искусственный спутник. Временами он передает изображение роботов, занимающихся профилактикой и починкой антенн. Относительно немногие приняли на веру атлантическую версию событий. По большей части народ верит, что некая межзвездная сила увидела наши затруднения и пришла на помощь. А явно эта сила себя не показала, потому что знание о ее существовании может исказить наш прогресс и наше развитие. Поэтому они и придумали для прикрытия историю с Атлантидой. Некоторые, их на самом деле очень много, все еще верят, что это был сам Господь Бог. В доказательство они ссылаются на термины, употребляемые голосом «апокалипсис», «рай», а также на то, что Он велел нам жить по заповедям. Как бы то ни было, мы больше не слышали голоса после той исторической ночи. Я сам не вполне уверен, что из того, что он нам сказал, правда. Но я с нетерпением жду того дня, когда земляне пошлют туда пилотируемый корабль, чтобы постучаться в его дверь. И что мы там обнаружим? По крайней мере, я, разглядывая все новые и новые снимки, не мог не отметить тот факт, что одна из антенн всегда повернута в нашем направлении.

0: Алексей Верт. О логике и безупречности. Толпа под окнами софтвира собралась как раз для стихийного митинга. Тротуара на всех не хватало, и люди уже стояли на проезжей части, презрев угрозу оказаться под колесами в угоду извечному любопытству. Я презрительно сплюнул и поморщился. Пробиваться сквозь ряд человеческих спин наверняка будет сложнее, чем ввинтиться в самый плотный рыбий косяк. 43 минуты назад вызов шефа застал меня в океанариуме перед погружением. И теперь все планы побыть далеко от людей, в компании молчаливых кораллов, рыб и медуз пошли прахом. Реалити-шоу всегда интересны. Напарник заметил мой настрой и пожал плечами. Наклонившись, он поднял валявшуюся прямо под ногами стальную шестеренку в пятнах крови и лоскутах биоткани. Я хмыкнул. Полвека со времени имплантации не меньше. 64 года, если быть точным. Ригвид подцепил шестеренку ногтями и внимательно рассматривал в сиреневом цвете рекламного баннера. Юбилейная. С гравировкой и треугольными портами. К сожалению, эти данные ничего не давали, и нужно было все-таки пробиваться сквозь любующиеся кровавым натюрмортом столпотворения. Коротко выдохнув, я вломился внутрь, активно работая локтями и тыча под нос излишне ретивым служебное удостоверение. Правда, пару ответных ударов я все же успел получить, прежде чем оказался возле тела. В центре толпы, на бело-синем в кровавых брызгах квадрате тротуара, лежал эльф второго возраста. Мертвый, как начинка псевдогамбургера. Стальной череп треснул, и детали из головы раскатились стальным веером по бетону. Тускло блестели платы. Синяя кровь уже свернулась и застыла длинными ручейками от тела к водостоку. Я поднял глаза. На предпоследнем этаже здания, в ряду матово-зеленых стекол, зияла открытая оконная секция.
1: «Он сам выпрыгнул?»
0: — спросил меня кто-то из толпы, хотя они наверняка видели, что я пробился к трупу секунду назад. Ригвид, выбравшийся из людской каши следом за мной, криво усмехнулся.
1: «Еще бы!»
0: Эльфы старшего возраста сами не выпрыгивают. Те, кто мог бы, успевают сдохнуть гораздо раньше. Насколько я понял из расписания лаборатории, сегодня вечером наш труп не должен был здесь находиться. Он жил в противоположной части здания и почти не выходил из своей сети. Ригвид, задумчиво прищурившись, потрошил местную систему с базами данных. Широкий Wi-Fi-канал с дружественным интерфейсом для спецслужб — самое то, что требуется для работы на месте преступления. Часть инфы он прокручивал в голове, а самые наглядные графики выводил диаграммой перед глазами, чтобы я тоже смог рассмотреть. Очевидная польза от эльфа в команде. Эта способность всегда вызывала во мне сдержанную зависть. Сдержанную, потому что желание завести импланты второго возраста всегда соседствовало с равным нулю шансом заполучить их. С заклинаниями-кодами еще можно было напрактиковаться. Годам к 50, когда мое тело уже станет потихоньку загибаться от предчувствия смерти, а разум начнет судорожные попытки разобраться с этим. Интересно, насколько изменится Ригвид через 50 лет? Внешне, думаю, нисколько. Бессмертные эльфы и копошащиеся вокруг них людишки. Уже настолько избитый сюжет, что даже сериалы про него перестали снимать. Вновь захотелось в океанариум, но я усилием воли заставил себя вернуться в действительность. В конце концов, чем скорее мы с этим покончим, тем быстрее я вернусь к своим любимым рыбам. Пациенту было 400 лет, первый апгрейд на самой заре проекта «Второй возраст», последний — 10 лет назад. Замена программных плат и стальных суставов на титановые. Также новый декор. Ригбит машинально заправил за ухо серо-голубую прядь, становящуюся в ультрафиолете ярко-красной. Врагов у него не было, конкурентов по работе тоже. Парень занимался структурной аналитикой. Таких специалистов только в нашем районе десяток. Следов чужого присутствия тоже не обнаружено. Я смотрел, как нанореагент стекался обратно в пачку, из которой я его распылил 10 минут назад. Информационный слепок пустой. Ни мотивов, ни улик у нас нет. Ригвид мрачно кивнул. Вторя его настроению, за окном пошел дождь. Дверь криминалистической лаборатории с тихим шипением отползла в сторону.
2: «Я Эмида, его последний руководитель».
0: На пороге стояла маленькая эльфа с красными волосами и в матовой металлической полумаске.
2: «Мне сообщили, что вам может потребоваться помощь».
0: «Общаться, неважно, с людьми или эльфами, моя прерогатива. Ригбит предпочитает работать с техникой. Поэтому я кивнул Эмиде и жестом предложил ей сесть, однако она осталась стоять. Лишь приподняла голову, сосредоточив взгляд на мне.
3: «Скажите, Эмида, смерть вашего подчиненного могла быть связана с его работой?»
2: «Вряд ли»,
0: — тут же отмела она.
2: «Он не занимался ничем важным или секретным».
0: «И что же, не секретный и не важный он делал?»
2: «Анализировал рынки сбыта. Цифры, цифры и еще раз цифры».
0: «Может быть, эти цифры и свели его с ума?» Эмида посмотрела на меня долгим пронзительным взглядом, после чего медленно покачала головой.
3: «А может, у него были какие-то личные проблемы в последнее время? Вы ничего не замечали?
0: Какие-нибудь душевные терзания, неудавшаяся любовь или что-то в таком роде?»
2: «Простите, как вас именуют?»
0: «Даниэль».
2: «Простите, Даниэль, но у меня складывается ощущение, что вы не понимаете, о чем говорите. Мы разговариваем о старшем эльфе, который перешагнул этот рубеж давным-давно. У него попросту не может быть нервных срывов и душевных терзаний. Его логика безупречна, а его поступки всегда выверены. Вы меня понимаете?»
0: «Простите, Эмида», — в тон ей ответил я, «но прыжок из окна сложно назвать логичным и безупречным. А никаких следов постороннего вмешательства мы не обнаружили, стало быть, он сделал это сам».
2: «Я, пожалуй, пойду»,
0: — после паузы сказала эльфа.
2: «Если у вас будут еще вопросы, свяжитесь со мной».
0: Развернувшись, она вышла из лаборатории. В моей голове на какое-то время остались только два вопроса. Не желает ли Эмида провести со мной вечерок, и не выглядел ли ее демарш слегка наигранным? «Вы подцапались, как настоящая семья», — подал голос Ригбит. «Намеренно провоцировал?»
4: «Да».
0: «Я тебе уже несколько раз говорил, что с эльфами подобные трюки не проходят. К тому же со старшими. Всегда есть шанс».
3: «Он не больше шанса оказаться с ней в одной постели, о чем ты уже безусловно мечтаешь».
0: «Это была правда. Я мечтал.
3: И между этой мечтой и реальностью стояли тысячи «но».
0: Одно из них заключалось в том, что секс, по мнению старших эльфов, должен быть только логичным и безупречным».

0: Вступление во второй возраст – это торжественная и печальная церемония. Подобно змеям, эльфы сбрасывают старую шкуру, чтобы переродиться в новой жизни, которая теоретически может длиться бесконечно. Лишь в случае внезапного отказа имплантов, что случается достаточно редко, они уходят из мира. Да и в этом случае к их услугам множество специалистов экстренной помощи. Иное дело, когда старший эльф выпрыгивает из окна. В таком случае помогать уже некому. В действительности, если бы не дело, я бы никогда не отправился на подобную церемонию. Смотреть, как кто-то получает то, что тебе недоступно, то еще развлечение. Дарвид, хороший знакомый Ригвида, был знаком с редким до сегодняшнего дня явлением, старшим эльфом-самоубийцей. Кроме того, он же имел доступ к тем сетям, в которых часто крутился наш мертвый любитель старинных имплантов. Ну и как раз сегодня Дарвид праздновал вступление во второй возраст. «Ты даже не представляешь, какая нам оказана честь. В первую очередь тебе», — сообщил Ригвид по дороге. «Обычно на это мероприятие приглашаются только самые близкие. Люди оказываются в их числе еще реже, чем эльфы совершают самоубийство». «Мы слишком болезненно реагируем?» «Да». В прошлом случались многочисленные эксцессы. Затем нам хватило ума понять, насколько вас это травмирует. Хотя многие люди сами напрашиваются, словно думают, будто приобщение к таинству бессмертия подарит год другой жизни им самим. Я лишь усмехнулся. Никогда не любил поддаваться на провокации. Ригвид, правда, мог считать, что ничего такого он не подразумевает, но эльфам не всегда хватает ума понять, какие темы лучше не затрагивать в разговорах с людьми. Вопреки моим ожиданиям, я застал не шумную гулянку и даже не траурную процессию. В благоговейном молчании собравшиеся наблюдали за тем, как голубоволосый эльф с каменным лицом медленно и методично скидывал в утилизатор одежду, картины, открытки, книги, даже технику. Видимо, это символизировало отказ от прошлого, в котором было слишком много живого.
1: «Нужно подождать немного», шепнул Ригвид еле слышно.
0: Мог бы и не стараться. Мне казалось, он давно перестал считать меня за неразумного индивида, подобного ребенку. Впрочем, все эльфы грешат этим в той или иной степени по отношению к людям. Наконец, когда с ритуалом было покончено, и Дарвид скинул в утилизатор последнюю вещь, снятый с руки красивый браслет-флешку, присутствующие разразились приветственными криками. В тот же миг атмосфера разом переменилась. Теперь это было что-то вроде делового фуршета. Гости разбились на кучки и принялись обсуждать различные вопросы. Судя по доносившимся до меня обрывкам, вопросы были в основном связаны с работой. Мы с Ригвидом перехватили героя торжества, который тут же изъявил желание помочь. Старшие эльфы поначалу весьма законопослушны и благожелательны к властям. Их еще не до конца адаптировавшийся к переходу мозг считает такое поведение весьма логичным. «Дарвид, это Даниэль», представил меня Ригвид. «Расскажи ему о том случае, который ты упоминал, а я пока проверю сеть. Порт в обычном месте?» «Да». «Хорошо. Надеюсь, ваша беседа будет плодотворной». Я не успел и глазом моргнуть, как оказался один на один с Дарвидом. В его огромных глазах мелькали странные вспышки. Словно внедренные импланты били его током прямо в мозг. Бред, конечно. Там настолько малые токи, что их действие просто незаметно. Однако я все же, видимо, переволновался, потому что вместо запланированного спросил совсем другое. «Ригвид часто бывал у вас дома? Ну, раз он знает, где порт подключения».
2: «Он мой биологический брат».
0: Только и сумел протянуть я. Он не упоминал об этом.
2: «Так принято. В отличие от вас, у эльфов дети рождаются не так уж часто. Если бы мы жили столько же, сколько люди, то давно вымерли бы. И когда у семьи за 100 или 200 лет рождается всего 1-2 ребенка, то есть риск, что родители окружат его излишней заботой и опекой. В таком случае он не сможет стать полноценной личностью. Этого следует избегать. У людей семьи прочнее, они напоминают улей. Конгломерат личностей, выступающих с одной целью. В то время как все эльфы так или иначе кровно связаны друг с другом, но мы скорее товарищи, чем родственники. К сожалению, не все это понимают, а потому случаются эпизоды, подобные тому, о котором просил рассказать Ригвид.
0: «В каком смысле?» — опешил я.
2: «В
0: тот эльф покончил жизнью из-за родственных уз?
2: Именно. Мы часто общались, поскольку жили неподалеку. Малвит, так его звали, только недавно вступил в старший возраст, и почти сразу после этого умерла его мать. Он рассказывал мне, что часто слышит ее голос в голове, будто бы она общается с ним по импланту и просит впустить внутрь, чтобы они снова были вместе, как раньше.
0: Что это значит?
2: Малвит признался мне, что хотя у эльфов принято уходить из родительского дома после 30-40 лет, он прожил с матерью до 70. И у них установилась настолько тесная духовная связь, что он всегда мог понять ее настроение и о чем она думает. Не слово в слово, но общий смысл. Понимаете?
0: Понимаю.

0: Лишь нужно не мешать.
1: Если бы подобное происходило со мной или с Ригведом, то мы бы немедленно обратились к техникам, чтобы те проверили импланты на неисправность. Но Мал ведь, несмотря на то, что это доставляло ему боль, продолжал общаться с так называемым призраком своей матери. В общем, вел себя весьма... Пауза была еле заметная, но я научился ловить подобные вещи в чужой речи. Глупо и нелогично. Очевидно, на самом деле Дарвид собирался сказать... по-людски. А почему же вы не обратились к технику вместо него, когда он поделился с вами проблемами? Теперь взгляд эльфа был уже не снисходительным. На меня взирали с таким изумлением, будто бы я сказал очевидную бестактность, и теперь только осталось решить, болван я, или же это намеренное оскорбление? Каждый индивидуум волен сам управлять своей жизнью, приближая и отдаляя смерть по своему разумению. Наставительно сказал Дарвид. Что ж, очень похоже на эльфов. Считать всю расу единой семьей, но и пальцем не пошевелить, если не было просьбы о помощи. И значит, Малвид приблизил свою смерть. Да. Он извлек из головы имплант, воспользовавшись ультразвуковым резаком. Я представил это зрелище и внутренне содрогнулся. Надо сказать, что выпрыгнувший из окна эльф выбрал менее эффектный способ покончить с собой. Это точно не было убийством?
0: Нет. В тот момент камеры в квартире Малвида были включены.
1: Я нахмурился и отвел глаза. Что-то мне подсказывало, что у этих двух смертей действительно есть что-то общее. Но стоило только подумать о том, как я начинаю копаться в личной жизни эльфов, как меня пробирала дрожь. Стена непонимания, недоверия и презрения будет огромной. В этот момент меня отвлек Ригвид. Он подошел столь поспешно, что я сразу понял, ему удалось что-то найти. Думаю, это влияние постоянной работы с людьми, но Ригвид всегда лучше остальных эльфов проявлял обуревавшие его чувства. Конечно, под словом «лучше» я подразумевал какие-то десятые доли процентов, но мне хватало. «Отойдем?» — спросил я. «Нет». Так или иначе, об этом скоро узнают все. Еще три смерти. «Самоубийство?» «Похоже, но вряд ли. Теперь у нас есть подозреваемые». Ригвид и Дарвид переглянулись, и я никак не ожидал увидеть на лицах братьев почти кровожадный оскал. Впрочем, логика и чувства в данном случае были заодно. Если кто-то уничтожает твоих собратьев, то его следует устранить, и лучше совместить эффективность и эффектность, чтобы избежать рецидива. Я в очередной раз подумал, насколько же их логика и разум чужды моему. Как и прежде, я не понимал, как нам так долго удается сосуществовать вместе?

0: Подозреваемых звали Радослав Чешарик и Юджин Карлов. Одни из лидеров радикальной группировки «Мы все равны». Как и следовало из названия, они боролись за равные права людей и эльфов, понимая их по-своему. Рожденные ползать стремились заставить делать то же самое рожденных летать. Оба уравнителя были замечены камерами наблюдения неподалеку от мест мнимых самоубийств. А чуть позже Ригвит нашел еще кое-что, что объединяло наши жертвы. «Радуйся», — сказал он, отрываясь от работы с базой данных. «Тебе предстоит свидание с несравненной Эмидой. Можешь позвать ее в какое-нибудь милое местечко или просто поговорить по коммуникатору. Но в любом случае у тебя есть повод задать ей множество вопросов. Советую не сдерживаться и затронуть все, даже самые личные темы». Все же некоторым эльфам тесное общение с людьми не идет впрок. Ригвит в последнее время стал таким язвительным и циничным, каким я не становился даже в периоды депрессии. Они настигали меня обычно в тот самый момент, когда долгожданное погружение в океанариум сменялось очередным делом, не терпящим отлагательств. «Ты можешь сказать конкретно, при чем здесь Эмида?»
1: «Могу».
0: Ригвит вывел на экран 4 фотографии. Наш первый, летчик, был аналитиком, который работал на нее. Второй, который умудрился засунуть голову в утилизатор, разрабатывал для Эмиды базы данных. Третий и четвертый, наши братья по несчастью, взломавшие собственные системы жизнеобеспечения, были программистами, также работавшими на твою возлюбленную. И чем же они занимались конкретно? Я постарался игнорировать выпады напарника, был шанс, что ему надоест. «О, я тебе покажу». Ригвит произнес пару заклинаний,

0: и в воздухе повисло переливающееся нечто, смутно напоминавшее ДНК, но состоящее из единицы нолей.
1: Что это?
2: Не знаю.
0: Ригвид действительно смотрел растерянно.
1: Никогда с таким не сталкивался. Это очень умело зашифровано.
0: Стоит совершить хоть малейшую ошибку, и тебя протащит по всем подсетям с огромной скоростью. Убить не убьет, но надолго разовьет устойчивое отвращение к подобным попыткам. Впрочем, тебе не понять. Я пожал плечами. К тому, что у меня не получится жить вечно или хотя бы очень долго, я уже начал привыкать. А способности эльфов напрямую работать с сетью я и раньше не завидовал. Для того, чтобы не сойти с ума и не сжечь мозг, они разбили глобальную сетку на множество подсетей и при необходимости кочевали из одной в другую. Напоминало то, как человек, страдающий агорафобией, застраивает свой участок маленькими домами-комнатами, связанными переходами.
1: «Ну что ж, значит, пора пообщаться с Эмидой», — пожал плечами я.
0: «А ты пока постарайся найти Чешарика и Карлова».
1: «Договорились. Только умоляю, не пытайся затащить эту эльфу в постель».
0: «Что, она какая-то твоя родственница? Или ты боишься гибрида, который получится?»
1: «Все эльфы родственники, и все они генетически несовместимы с людьми», — пожал плечами Ригвид.
0: «А впрочем, лучше пытайся. Возможно, в таком случае она будет воспринимать тебя не так серьезно».
1: Сама мысль о том, чтобы оказаться в одной постели с юнцом, который младше ее раз в 10, может пробудить материнский инстинкт, и она поделится полезной информацией.
0: Я посмотрел на Ригвида с укором и покачал головой. Чувство юмора эльфов — еще одно доказательство нашей с ними чужеродности.

0: Следуя совету напарника, я пригласил Эмиду в кафе. От нашего управления у нее наверняка остались неприятные воспоминания, так что следовало сменить обстановку на менее официальную. Вряд ли это проймет эльфу, да еще и высшую, но попытаться стоило. К тому же современные кафе подчас были защищены не хуже официальных зданий. Периодически вспыхивающие акции протеста против чего-либо перерастали временами в погромы, так что в защитных контурах был свой резон. Кроме всего прочего, в этом кафе был огромный аквариум. Глядя на рыб, мне почему-то всегда легче сосредоточиться. Однако сегодня этот прием не сработал. Лед в моем коктейле еще не успел толком растаять, а холод, который излучала Эмида, был в разы ощутимее. Холод и равнодушие. Не было даже намека на гнев, который она демонстрировала во время прошлой встречи. Так все-таки, знакомы ли вам Радослав Чешарик и Юджин Карлов?
1: Может быть.
0: Она пожала плечами. Вы не желаете отвечать на мой вопрос?
1: Может быть.
0: Все так же безразлично повторила Эмида. Расскажите, пожалуйста, чем для вас занимались погибшие? Попробовал я зайти с другой стороны.
1: Выполняли мои задания.
0: А конкретней?
1: Это закрытая информация. Коммерческая тайна. Разглашение возможно, если только у вас есть на то санкции Высшего Совета.
0: Вы, кажется, уже не горите желанием помочь следствию. А между прочим, это ваш долг. Все погибшие работали на вас. Я подозреваю, что их смерть так или иначе связана с тем, чем они занимались.
1: Подозревайте что угодно. Я уже сказала, при каких условиях я готова разгласить эту информацию. Еще есть какие-нибудь вопросы?
0: Карлов и Чешарик.
1: Не имею ни малейшего понятия, кто это такие.
0: В прошлый раз вы сказали «может быть».
1: Это включает в себя ответ «нет». До свидания, Даниэль.
0: Она встала и вышла, оставив меня смотреть на рыб, пить ледяной коктейль и размышлять над тем, что я, похоже, занимаюсь не своим делом. Разговаривать с Эмидой на равных сможет только другой эльф. Проблема в том, что никто из эльфов не полезет в чужие дела. Они слишком верны невмешательству в личную жизнь. Пример с Дарвидом показателен. Он знал, что его сосед сходит с ума, но ничего не предпринял. В таком самобичевании я провел еще несколько минут, прежде чем заказал окуня, которого мне тут же выловили прямо из аквариума. Когда официант уносил его на кухню, окунь забавно вращал глазами и нелепо открывал и закрывал рот. Должно быть, именно так я выглядел в глазах Эмиды.

0: Ригведа я застал погруженным в виртуальность. Отсутствующий взгляд, чуть постукивающие по столу пальцы, беззвучно шевелящиеся губы, произносящие заклинания команды. Не обращая на напарника внимания, я сел в кресло и продолжил мысленно ковырять рану, которая была нанесена моему самолюбию. Утешало только то, что Ригвид пока не очнулся. Я уверен, что у него в запасе немало красочных сравнений для того, чтобы описать, как я облажался. Но пока единственным его участием в беседе было монотонное постукивание, которое уже начинало выводить из себя. И тут меня будто окатило холодным душем. Пришлось даже схватиться за стол, чтобы не упасть. Спук! Я слишком много времени провел рядом с Ригвидом и видел, как он работает. Не один раз. Никакого стука. А команды на самом деле произносятся не так уж беззвучно. Взгляд упал на наушники-капельки, немым укором застывшие на столе. Обычно я слушал в них музыку, когда Ригвид погружался в монотонное бормотание, ужасно действовавшее мне на нервы. Я вскочил с кресла и бросился к напарнику. Очень вовремя, учитывая, что он уже заваливался на бок. Шнур, шедший к импланту, с легким шелестом скользил по поверхности стола, напоминая вцепившуюся в жертву гадюку, которая стремится впрыснуть под кожу как можно больше яда. «Халт!» — выкрикнул я, стараясь в точности произнести выуженные из недр памяти слова. Я знал не так много команд заклинаний. Фактически, такое мог сказать про себя любой человек, ибо только у эльфов было достаточно времени, терпения и способностей, чтобы овладеть ими. Обычно людям хватает 2-3 самых необходимых для работы. Тем более, что многое удается сделать и без них. Однако, в свое время Ригвид настоял, чтобы я выучил достаточно специфичное заклинание на тот случай, если произойдет что-то подобное. Ровный гул порта подключения исчез. Единственная лампочка замигала красным, а Ригвид застонал, потянувшись рукой к проводу. Будь на его месте человек, я бы уже вызвал подразделение скорой помощи, не задумываясь. Во время путешествия по сети можно получить такие повреждения нервной ткани, что никакие импланты не спасут. Но эльфы привыкли считать здоровье своим личным делом, в которое зачастую не допускали даже родственников, не то что бригаду в белых костюмах, вызванную недалеким другом человеком. «Эй!» Я осторожно тронул его за плечо. «Ригвид, ты как?» Стон повторился. Эльф, наконец, дотянулся до провода у виска, но не вырвал его из порта в импланте, а начал наматывать на дрожащий палец. «Ты слышишь меня?» Я решил наплевать на расовую субординацию и схватил его за запястье. Через секунду я оказался на полу. Ригвид вскочил со стула, в панике огляделся, вцепившись ногтями в скулы, шумом выдохнул раз, другой и бросился к окну. Я, холодея, понял, что не успею его схватить. Но он замер у самого подоконника. Положил ладони на стекло и уперся в него лбом. Потом оглянулся. «Извини». «За что?» С тем же успехом я мог направиться к двери. Затушить нервные реакции через движение, но... «Но?» Я не кстати вспомнил про первого летуна и решил, что тебя взбодрит угроза моей смерти. Как же тогда расследовать преступление? И потом, конечно, обрадует, что я останусь в живых. Ригвид широко улыбнулся. На подбородок стекала бирюзовая струйка из прикушенной губы. Коктейль из ярости и облегчения. Если эльф хотел добиться от меня ярких эмоций, то это удалось ему как никогда. Я встал и ухватился за спинку стула, раздумывая, рухнуть на него с облегчением или расколотить об голову напарника. «Не надо». Тот примиряюще развел руками. «Плохая шутка, согласен. Но после сети я иногда не в себе». «Далеко ушел по лабиринтам? Забрел куда не следует?» Ригвид криво усмехнулся и сложил руки на груди. Они слегка дрожали. «Пытался разузнать побольше о друзьях Эмиды из «Мы все равны». Пришлось разгребать горы должностных преступлений, подкупов, побегов из-под стражи, подделок документов. Одним словом, бред, творимый ради псевдовысокого дела. «А как твои успехи?» «Как прекрасное дело». Я пожал плечами. «Твои ожидания оправдались, мои нет. Ни информации не достал, ни благосклонности не добился». «В точку. Правда, меня обещали допустить к истине, но только если я приду с позволения совета. С официально подписанными кодами задержания». Ригвид усмехнулся. «Может быть, ее устроит цифровая подпись? У меня есть». Я не услышал конца фразы. поднес ладонь к виску, туда будто ввинчивалось ледяное сверло. Каждый раз, когда приходил вызов на внутреннюю гарнитуру, первой мыслью было «Пижон! Хотел вживленный недоимплант, теперь мучайся!»
1: «Да!»
0: «Ребята, срочно выезжайте!» Любимая фраза шефа. «А Карлова убили. Снесли полчерепа. Зашел в кафе со своим другом Чешариком, через полчаса друг вышел, а чуть позже официантка обнаружила Карлова лицом в супе из собственной крови. Догадайтесь, куда направился Чешарик?» «Софтвир?» Я проверил карманы, шокер и пистолет на месте. «Выдвигаюсь. Идем?» Ригвит уже стоял у выхода, нетерпеливо постукивая ребром ладонью о дверную панель. «Постукивая. Меня передернуло. Ты точно в порядке? Не заморачивайся». Когда мы въезжали в деловой центр, Ригвит сканировал дорожную сеть. Шеф кидал следом за нами файлы. Протокол вскрытия, точное время убийства, досье на Чешарика. Вдруг напарник запрокинул голову и присвистнул. «Шеф сегодня щедр. Нам пришла последняя фигура головоломки. Если бы не спешка, я бы даже собрал необходимый пакет данных для подписи высшего совета». «Что это?» «Досье Малвида. Я просмотрел. Он тоже работал на Эмиду. 5 лет назад они вместе начинали аналитический проект». Я присвистнул и сдвинул переключатель скоростей в красную зону. Сквозь матовое дверное стекло было видно двоих за столом. Тень побольше держала руки перед собой. «Что там? Направленный на собеседницу пистолет?» Ригвит выдохнул заклинание взлома. Электронные замки щелкнули, и дверная панель бесшумно уехала в стену. Я с пистолетом уже был наготове. «Отдел расследований, всем!» Они пили кофе. На столе перед Чешариком дымилась чашка капучино с белой пенкой и ароматом корицы. Эмида держал в руке пирожные корзиночку с разноцветными мармеладными шариками. Один из них выпал и медленно покатился по столу. Эмида улыбалась. Теперь я чувствовал себя глупее того окуня. С другой стороны, на моей стороне был закон. «Вы обвиняетесь в доведении 5 старших эльфов до самоубийства, в сокрытии кодов государственной важности и в убийстве человека». Голос Ригвида звучал так, будто говорил не живой эльф, а судья-андроид. Такой металлической ярости в его голосе я ни разу не слышал. Чешарик вскочил было, но тут же взвизгнул и схватился за лицо. Чашка разлетелась, плеснув ему в глаза осколками и кипятком. Ригвид перещелкнул затвор на пистолете и продолжил. «Эмида, что ты теперь скажешь в свое оправдание?» Эльфа медленно встала из-за стола, посмотрела на нас пустыми глазами и со стоном упала. «Ты отравил ее?» Я все еще тешил себя надеждой на то, что возможная руководительница заговора окажется невинной жертвой, а значит, останется шанс еще раз пригласить ее в кафе без резолюции совета. «Чешарик ни при чем». Ригвит обернулся ко мне. В уголках его глаз лопнули сосуды, и казалось, будто эльф вот-вот заплачет кровавыми слезами. «Это сеть! Ее утащила в сеть та тварь! Держи парня на мушке, я постараюсь вытащить ее!» Ригвит сполз по стенке на пол, прижав ладони к ушам, и отключился от действительности.

0: Через 5 минут я переложил пистолет из руки в руку и спросил: «Раз уж мы все равно тут скучаем, не расскажешь, о какой твари говорил Ригвид?» Чешарик покачал головой.
1: «Нечего говорить. Хочешь, загляни в ком этой сети, там все есть. Я даже посторонюсь, чтобы ты подошел к пульту».
0: «Нашел идиота. Отвлечься и дать тебе возможность сбежать? Не на того напал».
1: «Хельтварис».
0: Я прокатил заклинание по языку, будто карамельку. Сеть и вправду была не защищена. Между мной и Чешариком в воздухе развернулся файл с презентацией проекта. Я смотрел и делал вид, что, не отвлекаясь, держу преступника на прицеле, но на самом деле меня тошнило. ПОЭ. Эксперимент в смоделированной реальности. Искусственно выращенный получеловек-полуэльф. Гениальный электронный разум, вместивший в себя молодость и традиции, гибкость и железную логику, а также осознание собственной ущербности одновременно с величием. Попрание всех традиций межрасовой этики. Если бы слухи о проекте выплыли наружу, на митингах бы полетели головы. С другой стороны, если бы эксперимент удался, люди получали в итоге вожделенную капельку бессмертия, а эльфы — больше возможностей для продолжения рода. Но детеныш вышел из-под контроля. Ему стал тесен виртуальный мирок, а выхода наружу не было, кроме как через ментальные каналы. Физических сетей к нему изначально не прокладывали из соображений безопасности. В презентации был сохранен отчет о самоубийстве Малведа. Когда эльф осознал, кто именно притворяется его матерью, было уже поздно. Электронная тварь готовилась праздновать победу, угнездившись в мозгах одного из своих изобретателей, но тому хватило последней искры разума, чтобы убить себя и не пустить в наш мир гибрид людской непредсказуемости и эльфийской логики. Тут, казалось бы, и закрыть опасный проект. Но эльфы весьма смелые и последовательны в научных экспериментах. Их можно было бы назвать идеальными учеными, если бы не отсутствие осторожности. С момента вступления во второй возраст бессмертие и контроль над собственным телом дают им такую сильную иллюзию всемогущества, что страх неудачи атрофируется. Если бы в проекте были заняты только люди из равных, они, возможно, испугались бы и уничтожили бы все данные, включая тварь. Но эльфы просто не могли позволить себе такого. Заставить хоть кого-то усомниться в своей власти. Они законсервировали проект и начали изучать ПОЭ. Осторожно, на расстоянии, выстроив вокруг полуэльфа клубок сетевых лабиринтов, через которые невозможно пробиться. Однако он тоже изучал их. Гораздо быстрее и плодотворнее, как оказалось. А изучив, снова начал попытки вырваться на свободу.

0: Ригвит и Эмида поднялись одновременно. Эльфа ухватилась за край стола так, что побелели пальцы, и раскачивалась из стороны в сторону, закрыв глаза. Напарник выругался сквозь зубы.
1: «Даже если когда-нибудь догонишь свою мечту и разживешься имплантом, никогда не повторяй подобных трипов. Прогулка так себе. Ты победил это?» «Представь себе, да».
0: Эльф попытался улыбнуться, но вместо улыбки получился кровожадный оскал.
1: «Когда сегодня ты вытащил меня из сети, я как раз закончил расшифровывать его цифровое ДНК. Очень вовремя. Иначе ни меня, ни Эмиды здесь бы не было».
0: Эльфа заговорила бесцветным голосом, не поднимая век.
2: «Чешарик убеждал меня, что Поя нужно выпустить на свободу. Малыш никому не причинит зла, если отнестись к нему по-доброму. Я была склонна согласиться с ним. Однако после встречи с...»
0: Она зашипела, прикусив губу.
2: «После нашей встречи я склонна поверить слухам о том, что члены равных на самом деле горят желанием нас уничтожить. Или хотя бы свести до уровня живых овощей. Забирайте его, Даниэль. Я дам показания и доступ ко всем архивам. И никакого высшего совета».
0: В ее голосе слышалось обещание большего, или мне просто хотелось это услышать. Впрочем, и без благосклонности Эмиды перспективы открывались отличные. Успешно раскрытое дело и задержанный преступник дарили надежду на премию, а следовательно, новый имплант в коллекцию или отдых в дайвинг-центре. А если финансовый отдел расщедрится, хватит и на то, и на другое. Я на секунду мечтательно опустил веки. Машинально прислушался к темноте. Потом медленно открыл глаза. Ригвит рассеянно смотрел сквозь меня и стучал костяшками о стену.

0: Александр Сивинских. Пока не начался джаз. Судьба разговаривает с людьми шепотом. Коммуникатор звякнул едва слышно, будто ветром качнула гроздь стеклянных палочек, но сон как рукой сняло. Этот звук Виктор услышал бы даже в криокамере, будучи замороженным до костяной твердости. Да что там криокамера? Он и в вакууме прозвучал бы набатом, к чертям игнорируя физические законы. Потому что это не ком звенел. Это подавало голос будущее, чертовски обеспеченное и наверняка счастливое. Виктор осторожно высвободил руку из-под головы Джулии и щелкнул пальцами. Жучок-коммуникатор сорвался с полки, выписал спираль Юинга и приземлился на запястье. Между расправленными усиками вспыхнула зеленоватая искра, развернулась в полоску инфостроки. Никаких излишеств, строгий двумерный текст. Поздравляем с получением контракта. Погрузка 7.00. Тратадекс. Виктор крепко зажмурился. Сосчитал до 12 и вновь открыл глаза. Сообщение не пропало, слова горели, как причальные огни, такие же долгожданные и многообещающие. Впервые за долгие годы ему улыбнулась удача.
1: «Сукин ты сын!»
0: Удар локтем по ребрам — штука малоприятная, даже при пониженной гравитации, особенно если бьют внезапно и не ради баловства. Виктор охнул, скатился с кровати, счастливо избежав второго удара, и занялся упаковкой взбесившейся бабы в одеяло. Дело оказалось непростым, но, надо признать, имелись в нем и приятные моменты. Подоткнув последний уголок, Виктор полюбовался на дергающийся кокон с торчащей наружу прелестной головкой и спросил. «Кошмар приснился?»
1: «Вон из моей постели!»
0: — с ненавистью прошипела Джулия.
1: «Мерзавец!»
0: Говоря по справедливости, постель была общая, за номер платили в складчину, но Виктор решил не придираться к мелочам. «Что-то я тебя не пойму, милая». Он пресек отчаянную попытку выбраться из плена и предложил. «Попытайся изложить суть претензий более внятно. Итак». В ответ Джулия выдала такое, что ком яростно затрещал крылышками и заморгал алым. Уровень корректности оскорблений значительно превышал допустимый. Зато Виктор наконец-то начал смекать, что к чему.
1: «Так ты тоже подавала заявку в Тратадекс?»
0: Джулия молча сверкнула глазами.
2: «Да, ситуация. Слушай, тебе будет легче, если я попрошу прощения?»
0: Джулия скривила рот, после чего ситуация с паническим жужжащим и сигналищим комом повторилась.
2: «Так я и думал».
0: Не сводя с девушки глаз, Виктор торопливо оделся, клацнул магнитными подковами ботинок, после чего велел жужелице снизить гравитацию до нуля. Затем подхватил невесомый кокон, разместил аккурат между полом и потолком и, не удержавшись, придал ему легкое горизонтальное вращение.
2: «Знаешь, в таком виде ты просто очаровательна. Жаль, что не могу любоваться до бесконечности. Меня ждет погрузка. Пока!»
0: В том, что Джулия выберется, Виктор ничуть не сомневался. Однако искренне надеялся, что к тому моменту сам он окажется далеко.

0: Орбитальный швартовочный узел в просторечии Порт-Уран напоминал сдвоенную гигантскую рулетку с непомерно раздутым сектором Зеро. Расположенная в плоскости эклиптики ось грозила космосу двумя могучими наконечниками, пробуждающими в памяти сочинение древнего австрийского профессора-специалиста по отношениям полов. Бугристый стебель словно изморозью оброс бахромой систем отвода тепла. Генератор шаттл-катапульт производил его столько, что хватило бы на обогрев соседней Титании. Возле распахнутого шлюза номер один с грацией текадонта ворочался буллрайдер вооруженных сил Земли. Легкие субсистемники шныряли туда-сюда, проворные, как рыбешки. Сколько хватало глаз, виднелись цепи аутсторов, точно брошенные в пространство связки черного жемчуга. К стартовой ячейке номер 13 ползла каплета лифта с единственным пассажиром. Пассажир, судя по всему, нервничал. Он то и дело касался выбритого до блеска черепа, как будто сомневаясь, что тот еще на месте. Надо сказать, основание для тревоги у Виктора имелось. В прекрасном теле Джулии текла буйная кровь индейцев Сиу. Девушка чрезвычайно этим гордилась и при всяком удобном случае поминала духовную связь с воинственными предками. Виктор относился к ее фантазиям с иронией, но лишь до момента, когда она продемонстрировала свою страшную коллекцию. Виктор еще раз погладил гладкую макушку. Черт, С2, она получит его скальп. Лифт остановился, дверь открылась. Жужелица устремилась вперед, оглашая ангар громогласным.
1: «Экипаж, смирно! Капитан прибыл!»
0: Виктор самодовольно ухмыльнулся, шагнул наружу и едва не нырнул мордой вниз. Ноги будто прилипли к полу.
2: «Подковки, Кэп!»
0: — жизнерадостно заорал Ватсон. Полосатый хвост неистово мотался из стороны в сторону, сообщая миру, что у штурмана Химеры отличное настроение.
2: «Опять шалились, Джул, в невесомости!»
0: «Разговорчики, животные!» — пробурчал Виктор, отключил магниты и выбрался из лифта. «Доложи обстановку». Прихрамывая, Ватсон подбежал к капитану и дурашливо вытянулся. В огромных глазах отражались полторы немудрящие мысли и ровно одно желание. Проигнорировать это желание было бы бессердечно. Виктор ласково потрепал лемура по голове и протянул конфету. Ватсон радостно взвизгнул и зашелестел оберткой. Наблюдать за ловкими движениями его маленьких проворных пальчиков было настоящим удовольствием. Покончив с конфетой, Ватсон шлепнулся на задницу и, поигрывая хвостом, затараторил.
2: «Докладываю. Химера полностью готова к полету. Рик проверил свое хозяйство от и до. Шаффл-кодер тоже в полном ажуре. Я прогнал его на симуляторе по 8 маршрутам. Работает безупречно. Пора в полет, Кэп. Или вы все еще не наигрались со своей собирательницей скальпов?»
3: «Штурман, ты зарываешься!» — с напускной суровостью рыкнул Виктор. «Это вообще не твое дело».
2: «Ну да».
0: Лемур погрустнел.
2: «Только очень уж надоело здесь торчать. Руки стосковались по настоящей работе. А если отвыкнут окончательно, блайнд придет всем. Шаффл — это ведь не постелька, страстный индия. Ой!»
0: Ухо негодника Виктор отпустил далеко не сразу. Чтобы дольше помнил. Хотя бы сутки. Теоретически, блайндом ходом вслепую являлся каждый полет Химеры. Ватсон был отличным штурманом, просто великолепным, но его процент удачных расчетов шаффл-прыжка равнялся всего 92. Теоретически, 8% неудач — это очень много. Слишком много. Собственно, поэтому и летал Ватсон не на круизном лайнере или огромном грузовике богатой корпорации, не на боевом корабле вооруженных сил Земли, а на крошечной посудине Виктора. В остальном же это был идеальный член экипажа. Физический инвалид, представитель угнетенной в прошлом расы, носивший оскорбительные наименования полуобезьян, обладатель IQ менее сотни, к счастью, на работе с шафлом это никак не сказывалось, и, наконец, владелец полного набора штурманских имплантатов. Если бы не проклятая недостача 8% удачных расчетов, его карьера могла взлететь до небес. В экипаж Химеры Ватсон попал благодаря счастливому случаю. Или несчастному, как смотреть. 4 года назад десант Задворья, как снег на голову, рухнул на Умбрее. Целью была расположенная там штурманская школа, а вернее ее выпускники.
3: 160 лемуров катта и сенегальских галага, готовых нацепить пояса действительных шаттл-гайдов. Задворье, неспособные производить межзвездных штурманов самостоятельно и лишенные возможности получать их по законным каналам, смертельно нуждалось в пополнении экипажей своих кораблей. Субсистемник Виктора, как и сейчас болтавшийся возле Урана, был мобилизован вооруженными силами Земли вместе с экипажем. В трюмах разместилась рота штурмовых андроидов, а каюты заняли теплокровные офицеры. Тогдашняя команда «Химеры» Виктор и Джулия ютилась в рубке. Это и спасло им жизнь, когда к корпусу корабля прилип выводок москитных мин. После взрыва от субсистемника остались только рожки да ножки. Бронированные ножки в основном принадлежали штурмовикам, а в витом рожке рубки болтались без надежды на спасение два человека. Тогда-то они и поняли в полной мере, насколько неумолимо их тянет друг к другу. Когда их подобрали, еле живых, но что именно их истощило, спасатели понять не могли, воздуха и продуктов было в достатке. Операция уже завершилась полным истреблением вражеского десанта. Драгоценные курсанты уцелели почти все. Было много раненых, но лишь около десятка тяжелых. В числе этих бедолаг оказался и Ватс. У него серьезно пострадали задние конечности, однако самое печальное – тонкий, как заноза, осколок на вылет пробил голову. После лечения и последующего тестирования прозвучал жуткий для любого шаттл-гайда приговор. Процент удачных расчетов курсанта Ватсона составляет 92 пункта. В качестве штурмана годен ограничен. Владевшая штурманской школой корпорация не поскупилась на вознаграждение участникам операции. Военных засыпали орденами и чинами. Попавшим под мобилизацию гражданским возместили материальные потери и возместили сторицей. Виктор и Джулия получили по новенькому китрийскому внесистемнику с приданным китрийцем-механиком. Сверх того, им предложили выбрать шаттл-гайдов из отбракованной партии. Оплата — треть базовой рассрочки, 20 стандартных лет. Это были чудовищные деньги, но возражать не подумал никто. Ползать всю жизнь на субсвете по солнечной, перевозя барахло за гроши, или летать в большом космосе? Разве могут возникнуть хоть малейшие колебания в выборе? Виктору приглянулся хроменький жизнерадостный кошачий лемур Ватсон. Джулии — угрюмая самка галага по имени Мадонна. Злая ирония заключалась в том, что Мадонна во время нападения десанта полностью потеряла зрение и способность к деторождению. Зато имела пур целых 97%. Скомандовав жужелице показать текущее время, высветилось 06:44, капитан зашагал к своему кораблю. На фоне глубоко фиолетового корпуса «Химеры» объемные зеленоватые цифры смотрелись крайне эффектно. Виктор еще раз похвалил себя за приобретение хорошего комма. Как и любой продукт, произведенный китрийцами, жужелица стоила недешево, зато и окупалась без остатков.

0: Твин Дек был уже открыт, в глубине недвижно раскорячилась многоногая фигура механика. Приземистый плоский корпус из упрочненного хитина, 4 опорные конечности и 8 рабочих. Органы зрения, захватывающего сверхдлинную и сверхкороткую области спектра, слух, как у летучей мыши и прочее, и прочее. Хитриец вне роя. Намного больше, чем животное, но бесконечно меньше, чем личность. Разумный придаток к кораблю, выращенный вместе с кораблем, чувствующий корабль до последней щербинки на корпусе и живущий только ради корабля. «Привет, Рик!» Виктор вскинул 3 пальца к виску. «Как машина?»
1: «Здравия желаю, Кэп. Машина-зверь. Ждем вылета».
0: Даже преобразованный вакодером, голос китрийца продолжал скрипеть и щелкать. Виктор подозревал, что это проявление чувства, заменяющего китрийцам юмор. Впрочем, временами Рик успешно выдавал шуточки, понятные человеку или лемуру. «Считайте, дождались. Через 15 минут погрузка. Готовь захваты под полутонные контейнеры».
1: «Давно готовы».
2: «Что? Что? Вылет? Ура!»
0: заверещал Ватсон с такой искренней радостью, что губы у Виктора поневоле растянулись в улыбке.
2: «Что везем, Кэп? И куда?»
0: «Не обкудыкивай дорогу, чучелка!»
2: «Ой! Тьфу-тьфу-тьфу!»
0: Ватсон мелко-мелко заплевал через левое плечо.
2: «Я хотел спросить, далеко ли?»
0: Виктор поманил жужелицу и сделал рукой движение, будто проведя по полям широкой шляпы. Ком басовито загудел, генерируя колокол помех. Конечно, от профессиональных приборов наблюдения защита никудышная, но от обычного подслушивания и подглядывания более чем надежная. «Сектор Йод, узел 11», — сообщил Виктор.
2: «Кэп, но это же задворье!»
0: Лемур прижал лапки к щекам. «Да, поэтому доплата за риск будет, скажем так, достойной».
2: «А, тогда ладно»,
0: — беззаботно сказал Ватсон. Рик молча пошевелил манипулятором. Китрийцу было все равно, куда лететь и что вести. Лишь бы механизмы Химеры функционировали исправно. «Эх, паук, мне бы твое спокойствие», — подумал Виктор. Пока под надежным руководством Рига шла погрузка, Виктор и представитель группы Трета Декс в чине аж целого бубнового валета завершали переговоры. Дело происходило в рубке Химеры. Над головами людей вились 4 кома таких чудовищных размеров, что напоминали скорее не жужелиц, а летающих трилобитов. Создаваемый ими колокол помех был настолько силен, что у Виктора болела голова и слезились глаза. Валет из Трета Декс был так невозмутим, словно имел свинцовый череп и чугунные мозги. «Здесь точные координаты выхода из шаттла». Он протянул Виктору молочно-белый кристалл. Виктор взял кристалл и сунул в нагрудный кармашек. Головная боль усиливалась буквально ежесекундно.
3: «Теперь-то можете сказать, что за груз?» — спросил он. «Хотя бы в общих чертах».
4: «В общих могу. Тем более, что вы и сами, наверное, догадались».
0: Виктор неопределенно махнул рукой. Ни для кого не секрет, что Трета Декс разрабатывает и производит новейшие имплантаты. В том числе такие, о которых давным-давно мечтают в задворье.
4: «Нами была выпущена значительная партия некоего товара по заказу. Впрочем, это не важно. Важно другое. Когда товар был произведен, оказалось, что в спецификации закралась ошибка. Продукт оказался не тем, который нужен заказчику».
0: «Брак?»
4: «Нет, не брак. Просто кое-что другое. Заказчик, разумеется, от товара отказался. Однако средства были вложены, и средства значительные. К счастью, покупатель все-таки нашелся. К несчастью, находится он в секторе Йод. Произвести туда официальную поставку мы не можем, но и терять деньги не хотим».
0: «Это оружие?» — прямо спросил Виктор. «Или то, что может потенциально стать оружием?» Валет поморщился.
4: «Вы мыслите стереотипами. Если контрабанда, то обязательно что-то запретное. Все значительно проще. Трета Декс входит в пул компаний, которым запрещено торговать с задворьем в принципе. Мы не имеем права поставлять туда даже туалетную бумагу или, скажем, шарики для пинг-понга. Таковы законы. Мы живем в правовом мире, Шафлкэп».
0: «Я тоже», —
4: Конечно. И поэтому никто в целом космосе не смеет отнять у вас право на свободное предпринимательство.
3: Ловко. Ну хорошо, завершим дискуссию. Что у нас с оплатой?
4: Бубновый вытянул руку ладонью вверх. На нее тут же спланировал ком. Из щели в панцире выскользнул банковский чип. 50% от оговоренной суммы уже на вашем счете. Убедитесь.
3: Виктор взял чип, посмотрел на просвет. Внутри прозрачного прямоугольника ветвились золотые прожилки.
4: Он вытащил из титановой капсулы свою жужелицу. Валет еще в начале беседы предупредил, что ее лучше убрать подальше от трилобитов, и приказал проверить счет. Нехорошо вздрагивая и резко подергивая усиками, ком засучил манипуляторами над чипом. Через несколько секунд запустил бегущую строку. Результат проверки оказался таким, как и ожидалось.
5: «Все в порядке?»
4: — поинтересовался Валет.
3: «В полном. Можете отключать своих страшилищ.
5: Это не требуется. Я ухожу. Счастливого полета, Шаттлкэп. Увидимся через неделю».
4: Представитель Третодекс четко по-военному кивнул и быстро вышел из рубки. В тот же момент жужелица, пискнув, шлепнулась на пол кверху лапками. Виктор подобрал ее и сунул в кармашек, где уже лежал кристалл с координатами точки назначения. Коммуникатор так больше и не подал признаков жизни. Перед отлетом, витиевато выругавшись в адрес бубнового урода и его трилобитов-убийц, Виктор изо всех сил метнул жужелицу в стену ангара.

0: Химера заскользила по стартовому люнету шаттл-катапульты. Ускорение было невелико. Казалось, его не хватит даже для того, чтобы добросить корабль до ближайшей грозди аутсторов. Если бы речь шла о ньютоновых законах, так бы оно и оказалось, однако у шаттла свои принципы движения. Да и не только движения. В какой-то момент картина, открывавшаяся в створе 13-й ячейки, резко исказилась. Будто огромная рука смяла черный лист бумаги с нарисованными крупинками звезд. На секунду стали видны глубокие морщины пространства, ставшего вдруг двумерным, еще на долю секунды его неприглядная изнанка, а затем приборы ослепли. Теперь самое интересное происходило внутри корабля. Это был Ватсон. Ватсон, великолепный, тасующий крошечными пальчиками колоду вероятностей, а хромыми ножками отбивающий безупречный шаффл-степ. Его огромные глаза были плотно закрыты, уши прижаты к голове, а хвост, роскошный полосатый хвост, вращался с безумной скоростью. Сейчас Ватсон ничуть не напоминал глупенького лемура, вытащенного из животного состояния многолетними трудами целой своры ученых и инженеров. Нет, здесь дирижировало божество. Маленькое, но могущественное. Каждый раз это зрелище действовало на Виктора подобно галлюциногену. Ему представлялось, что не шаффл-движитель несет химеру во вселенские бездны, а этот бешено вращающийся пропеллер лемурьего хвоста. Шаффл-степ закончился, как всегда, неожиданно. Ватсон вдруг обмяк и опустился на четвереньки. Кокон интерфейса вокруг него медленно погас. Штурман тяжело, будто был мертвецки пьян, помотал головой, потом поднял мордочку и пролепетал.
1: «Кэп, конфета найдется?»

0: К исходу вторых суток, отсчитанных корабельным механическим хронометром, Виктор собрал экипаж в рубке. Ребята, до выхода в обычное пространство остались считанные часы.
1: Приблизительно 4,5,
2: встрял Ватсон.
0: Спасибо, штурман. Так вот, скоро Химера выйдет из шафлы, и, боюсь, то, что нас ждет, не понравится никому.
2: Лемур явно собрался сунуться с новой репликой, но Виктор остановил его взмахом руки.
0: «Подожди, дай договорить. Вряд ли я вас удивлю, если скажу, что едва груз попадет к заказчику, мы тотчас превратимся в нежелательных свидетелей. Репутация Трета Декс безупречна. Если станет известно, что корпорация ведет дела с задворьем, разбирательство не миновать. Вывод сделает и ребенок. Мы должны исчезнуть».
1: То есть далеко ли?»
2: спросил Ватсон.
0: Пока Виктор размышлял над тем, как бы помягче ответить, заскрипел вакодер рига.
3: «Нас убьет, зверушка», — сказал хитриец.
1: «Кэп, он шутит?»
0: «Нет».
1: «Но как же? Вы должны были догадаться, почему согласились на полет».
0: «Потому что денежки люблю».
1: «Разве мертвым они нужны?»
0: — искренне удивился Ватсон. «Отличный вопрос, штурман. Думаю, хранить нас рановато. Возможности хозяйничать в задворье у Трета Декс очень малы или вовсе отсутствуют. Иначе им просто незачем было нанимать нас. Значит, ликвидировать нас смогут лишь тогда, когда мы вернемся обратно».
3: «Могут и здесь», — заметил Рик. «Чужими руками, как выражаетесь вы, люди».
1: «Лемуры тоже так говорят»,
2: — воскликнул Ватсон.
1: «А как говорят китрийцы?»
0: В наступившем молчании Рик отключил вокодер, а затем протрещал сложную фразу, не лишенную музыкальности.
1: «Здорово!»
2: — восхитился лемур.
1: «Это можно перевести?»
0: «Безусловно», — процедил Виктор. «Вычислитель справится в два счета. Иди к себе в каюту. Там в тишине вы с ним отлично поболтаете».
3: «Зачем вообще его приглашали, Кэп?»
2: — спросил Рик, когда лемур ускакал, неся в каждой лапе по конфете.
0: «Хотел, чтобы он тоже знал. Глупо получилось, да?»
3: «Нет, получилось правильно. Решение всегда принимает матка, но даже самая безмозглая личинка в рое должна это решение узнать».
2: Рик для внушительности притопнул.
3: «Так какие идеи по спасению наших шкур?»
0: Ответить Виктор не успел. Дико взвыли тревожные ревуны, корабль затрясло, будто в эпилептическом припадке. Химера выходила из шафла. Раньше срока. Недостающие 8% благополучного исхода наконец-то проявились.

0: Удивительно, но их выкинуло почти на месте. От предписанной точки встречи корабль отделяли всего-то 1,5 астрономические единицы. Меньше суток крейсерского хода для самого паршивого суба. Однако для внесистемника это расстояние было непреодолимым. Ньютоновские двигатели «Химеры» слабые, рассчитаны на маневрирование в пределах орбитальных станций, а это всего лишь сотни километров, максимум 1000-2 при полной заправке. Чтобы сдвинуться с места, необходимо было снова нырнуть в шаттл. Однако возможность такая отсутствовала. Ватсон полностью потерял веру в успех. Он надрывно мяукал, колотил себя кулачками по голове, а стоило подвести его к кокону шаттл-интерфейса, впадал в настоящую истерику. Когда взлом закончился, я сделал вид, что психанул для возможных наблюдательного, уложил в койку, а сам отправился в машинный отсек. Китрийца там почему-то не было. Обнаружился он в трюме. Медленно раскачиваясь, Рик стоял над вскрытым контейнером. Из переднего манипулятора механика торчал блестящий клюв плазменного резака. Остро пахло расплавленным перлитом. «Что там?» — спросил Виктор.
1: «Ничего, пусто.
0: А в остальных?»
1: «То же самое.
0: Дьявольщина!»
1: «Кэп!»
0: Рик качнулся чуть сильнее и внезапно оказался рядом с Виктором. Движение заметить не удалось, лишь запоздало раскатилось по полу дробь коготков.
1: «Кэп, чего я не знаю о вас?»
2: «Это допрос?»
0: «Потрудись-ка объясниться».
1: «Объясняюсь. Если груза в контейнерах нет, то везем мы нечто иное. Либо меня, либо Ватсона, либо вас. Но таких, как я, миллиарды. Без корабля я не стою вообще ни гроша. Таких, как Ватсон, тысячи. Да, он ценный кадр, но на сумму заключенного вами контракта можно купить целую стаю штурманов Спур в 100%. Возможно, мы продали Химеру? Опять нет. Корабль у нас совершенно рядовой, я знаю это точно. Остаетесь вы».
0: Виктор невесело усмехнулся. «Безупречно, Рик. Мои поздравления. До меня самого это дошло только вчера. Дело в том, что я могу вести корабль через шаттл». Если даже китриец удивился, внешне это никак не проявилось.
1: «Но ведь штурманские имплантаты невозможно приживить человеку».
0: «Во мне нет имплантатов. Единственное приспособление, которое нужно для шаттл-степа, находится здесь». Виктор постучал пальцем по выбритому черепу. «Полгода тренировок в юном возрасте и готово. Спасибо отцу, который был законченным анархистом и с прибором клал на официальную политику. Когда-то все штурманы Земли были людьми. А потом началось борьба за права высших животных, забота о психическом здоровье косменов и прочая ерунда. Прошло каких-то 80 лет, и уже почти никто не помнит, что первый шаттл-степ был отбит человеком».
1: «Так что же теперь делать? Куда податься? Здесь нас ждут вивисекторы, дома убийцы».
0: Виктор с удовольствием отметил местоимение «нас» и сказал: «Летим туда, куда направлялись. Думаю, проблема уже разрешилась».
1: «Это предчувствие? Включились тайные мыслительные резервы человеческого штурмана?»
0: «Почти. Я кое-что предпринял перед отлетом, на всякий случай».
1: «Править будете вы?»
0: «Да», — сказал Виктор.

0: Улыбался Виктор. Стоило ему сосредоточить внимание на каком-либо направлении, вдалеке тут же проявлялась самая обычная дверца, а ведущий к ней путь выделялся двумя параллельными стенами из колышущихся портьер. Разумеется, никаких дверей и портьер не существовало, это мозг подстраивался под запредельную сложность шаффл-пространства. Лемурам, например, шаффл представлялся джунглями, а дельфинам с военных кораблей — океаном. Оставалось решить, куда двигаться. Впрочем, долго ломать голову над выбором не было нужды. Дорожка, по которой двигался Ватсон, еще виднелась. Портьеры вместе аварийного выхода частью отсутствовали, а частью превратились в лохмотья. Виктор расположился к рваной дыре спиной, прикинул скорость скольжения, развел руки в стороны, одну ногу поставил чуть наискосок к вектору движения, носком другой оттолкнулся и двинулся вперед, отбивая подошвами возникающий в голове ритм. Даже после отключения интерфейса ему казалось, что под ногами наклонная поверхность, и он неуклонно скользит и скользит куда-то, словно по льду. Безотчетно он хватался за неподвижные предметы, поняв, что никуда не движется, конфузился, но спустя всего лишь несколько минут вновь начинал чувствовать под ногами предательский уклон. Выход в обычное пространство Виктор воспринял с огромным облегчением. Почти сразу облегчение перешло в ужас. В точке встречи клубилось еще плотное, но уже начинающее расширяться облако обломков, замерзшего газа, жидкостей. В наиболее крупных фрагментах угадывались останки боевого корабля вооруженных сил Земли. Мелочь же еще совсем недавно являлась двумя или тремя субсистемными катерами задворья. Чуть поодаль кувыркалась отстрелянная рубка малого внесистемника, пульсирующая яркими вспышками и орущая на всех диапазонах «СОС». Виктор направил химеру к ней.
1: «Что здесь случилось, Кэп?»
0: — испуганно спросил Ватсон.
1: «Они воевали из-за нас?»
0: «Думаю, да. Ребята из задворья поджидали химеру, а дождались эсминца. У кого-то сдали нервы».
1: «Но откуда взялся эсминец?»
0: «Джулия привела».
1: «Ваша сумасшедшая подружка?»
0: «Она. Я угнал контракт Стрэта Декс из-под самого ее носа. Да еще и при отягчающих обстоятельствах». Виктор вспомнил висящий в невесомости кокон из одеяла и усмехнулся. Простить этого Джулия не могла, зато отомстить могла легко. Информация о контрабандных связях с задворьем всегда встречает всплеск энтузиазма в пограничных службах. Лемур непонимающе захлопал глазами.
2: «Джулия сообщила о нашем рейсе пограничникам, те выслали в точку встречи эсминец», —
0: пояснил Рик. «Единственное, чего никто не учел, — сбой в работе нашего штурмана. К самому интересному мы опоздали из-за тебя, Ватсон».
2: «Для справки, я не расстроен», — сказал Рик.
0: «Я тоже», — сказал Виктор.
1: «Но как они узнали наш маршрут?»
0: — не унимался Лемур.
1: «Отследить перемещение корабля в шафле невозможно».
2: «Жужелица Кэпа», — сказал Рик.
0: «Моя жужелица», — согласился Виктор. «Я подсунул ей кристалл, поставил задачу расколоть защиту и прочитать координаты выхода. Полутора часов хватило. Когда взлом закончился, я сделал вид, что психанул для возможных наблюдателей из Стрэта Декс и швырнул коммуникатор в стену. Но легонький удар не способен повредить китрийскому устройству». Джулия нашла жужелицу, узнала координаты встречи и помчалась с ними к пограничникам.
1: «То есть вы с самого начала собирались сдаться им, Кэп?»
0: «Не совсем. Я просто решил дать всем участникам чуточку возможностей для выбора». Рубка внесистемника приблизилась. Уже невооруженным глазом были видны опознавательные знаки и названия, выписанные размашистыми красными буквами «СИУ». Штанги манипуляторов бережно охватили рубку и втянули в трюм. Через минуту давление пришло в норму. Китриец сноровисто вскрыл шлюз, и Виктор с опаской пролез в еще горячее отверстие. Его не было долго. Наконец, из шлюма что-то показалось. Выплывший

0: Предмет напоминал миниатюрную звезду, готовую стать сверхновой. Клубок извивающихся протуберанцев различной длины, формы, цвета. Прямые, волнистые, заплетенные в косички, связанные пучками, превращенные в иглы или спирали. Волосы. Клубок негромко гудел, словно внутри у него находилась жужелица. Лемур взвизгнул. Не то от ужаса, не то от восторга.
1: «Что это, Рик?»
0: «Коллекция Джулии».
1: «Скальпы? Так она их действительно снимает?»
0: «Спросишь у нее сам», — сказал появившийся из люка Виктор. Несмотря на пару-другую свеженьких царапин, перечеркнувших лоб и щеку, лицо у него было чрезвычайно довольным.
1: «У вас кровь, Кэп!»
0: — воскликнул Ватсон.
1: «Там были враги? Вы сражались?»
2: «Там была я»,
0: — сообщила шагнувшая в трюм женщина. Черноволосая, высокая, красивая, но очень уж суровая. За ее плечо цеплялась хорошенькая самочка Галага. Вместо глаз у зверушки переливались фасетчатые полусферы зрительных протезов.
2: «Что касается скальпов, они не натуральные. Это графические копии. Впрочем, один я сегодня едва не сняла по-настоящему».
0: «Да уж», — сказал Виктор, машинально проведя рукой по выбритой макушке. «Экипаж, познакомьтесь с Джулией и Мадондой. Их механик, к сожалению, погиб вместе с кораблем».
3: «Достойная смерть», — проскрипел Рик.
2: «Разделяю твои чувства, паук», — сказала Джулия.
1: «У китрийцев нет чувств»,
0: — заявила вдруг самочка Галага с апломбом.
1: «И они не пауки», —
0: подхватил Ватсон.
4: «Чувствую, вы подружитесь», — Виктор кивнул Ригу.
0: «Готовь корабль к шафлу. Мы уходим».
3: «Направление, Кэп?»
0: «К земле. У нас с Джулией возникла идея открыть частную школу штурманов.
2: Скромную, бюджетную. Без установки имплантов и прочей чепухи. Для людей», — сказала женщина.
0: «Гонорара от Трета Декс должно хватить. Искать нас не станут. Для всего мира мы погибли».
3: «Понадобятся новые личности», — уведомил китриец.
2: «Их у меня в достатке».
0: Джулия протянула вперед раскрытую ладонь. Выписав спираль Юинга, на нее опустилась жужелица, опутанная графическими копиями скальпов. «Не возражаешь, если я стану платиновым блондином?» — спросил Виктор. Джулия покачала головой и, наконец-то, улыбнулась. Судьба разговаривает с людьми шепотом. Счастье тем, кто его слышит. Глухим же горе.

0: Кир Булычев. Можно попросить Нину? Можно попросить Нину, сказал я.
1: Это я, Нина.
0: Да? Почему у тебя такой странный голос?
1: Странный голос?
0: Не твой. Тонкий. Ты огорчена чем-нибудь?
1: Не знаю.
0: Может быть, мне не стоило звонить?
1: А кто говорит?
0: С каких пор ты перестала меня узнавать?
1: Кого узнавать?
0: Голос был моложе Нины лет на 20. А на самом деле Нинин голос лишь лет на 5 моложе хозяйки. Если человека не знаешь, по голосу его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев. Или долго остаются молодыми. «Ну ладно», — сказал я. «Послушай, я звоню тебе почти по делу».
1: «Наверное, вы все-таки ошиблись номером»,
0: — сказала Нина.
1: «Я вас не знаю».
0: «Это я, Вадим, Вадик, Вадим Николаевич, что с тобой?»
1: «Ну вот».
0: Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор.
1: «Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича».
0: «Простите», — сказал я и повесил трубку. Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине и набрали не тот номер. А почему они не хотели? Я отыскал в столе пачку кубинских сигарет. Крепких, как сигары. Их, наверное, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело? Никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если ее нет дома, это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы. Или в театре, потому что она 1000 лет не была в театре. Я позвонил Нине. «Нина», — сказал я.
1: «Нет, Вадим Николаевич»,
0: — ответила Нина.
1: «Вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете?»
0: «149-4089».
1: «А у меня Арбат...»

0: 1-32-5-3.
1: «Конечно», — сказал я. «Арбат — это 4?»
0: «Арбат — это Г».
1: «Ничего общего», — сказал я. «Извините, Нина».
0: «Пожалуйста»,
1: — сказала Нина.
0: «Я все равно не занята».
1: «Постараюсь к вам больше не попадать», — сказал я. «Где-то заклинило, вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает».
0: «Да»,
1: — согласилась Нина. Я повесил трубку. «Надо подождать. Или набрать сотню. Время. Что-то замкнется в перепутавшихся линиях на станции, и я дозвонюсь». 22 часа ровно», — сказала женщина по телефону 100. Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, 10 лет назад, то она набирает номер 100, когда ей скучно, когда она одна дома, и слушает свой голос. Свой молодой голос. А может быть, она умерла? И тогда ее сын или человек, который ее любил, набирает сотню и слушает ее голос. Я позвонил Нине.
0: «Я вас слушаю»,
1: — сказала Нина молодым голосом.
0: «Это опять вы, Вадим Николаевич?»
1: «Да», — сказал я. «Видно, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен».
0: «Конечно, конечно», — быстро сказала Нина. «Я ни на минутку не подумала. А вы очень спешите, Вадим Николаевич».
1: «Нет», — сказал я.
0: «У вас важное дело к Нине?»
1: «Нет, я просто хотел узнать, дома ли она».
0: «Соскучились?»
1: «Как вам сказать?»
0: «Я понимаю, ревнуете»,
1: — сказала Нина. «Вы смешной человек», — сказал я. «Сколько вам лет, Нина?»
0: 13. «А вам?»
1: «Больше 40. Между нами толстенная стена из кирпичей».
0: «И каждый кирпич — это месяц, правда?»
1: «Даже один день может быть кирпичом».
0: «Да»,
1: — вздохнула Нина.
0: «Тогда это очень толстая стена. А о чем вы думаете сейчас?»
1: «Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами».
0: «А если бы вам было 13 лет или даже 15, мы могли бы познакомиться»,
1: — сказала Нина.
0: «Это было бы очень смешно. Я бы сказала, приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в 7 часов ровно, и мы бы друг друга не узнали. Вы где встречаетесь с Ниной?»
1: «Как когда?»
0: «И у Пушкина?»
1: «Не совсем. Мы как-то встречались у России».
0: «Где?»
1: «У кинотеатра «Россия».
0: «Не знаю».
1: «Ну, на Пушкинской».
0: «Все равно почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь».
1: «Неважно», — сказал я.
0: «Почему?»
1: «Это давно было».
0: «Когда?»
1: Девочке не хотелось вешать трубку. Почему-то она упорно продолжала разговор. «Вы одна дома?» — спросил я.
0: «Да. Мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск».
1: «Ага», — сказал я.
0: «Ладно, ложись спать, девочка. Завтра в школу». «Вы со мной заговорили, как с ребенком».
1: «Нет, что ты, говорю с тобой, как со взрослой».
0: «Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать с 7 часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине, а то опять ко мне попадете. И разбудите меня, маленькую девочку».
1: Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить Нине уже часов в 11. Целый час занимал себя пустяками и решил, что если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу.
0: «Я так и знала, что вы еще раз позвоните»,
1: — сказала Нина, подойдя к телефону.
0: «Только не вешайте трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего. И спать еще рано».
1: «Ладно», — сказал я. «Давайте разговаривать. А почему вы так поздно не спите?»
0: «Сейчас только 8,
1: сказала Нина. «У вас часы отстают», — сказал я. «Уже 12 час». Нина засмеялась. Смех у нее был хороший, мягкий.
0: «Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас»,
1: — сказала она.
0: «Сейчас октябрь, потому стемнело, и вам кажется, что уже ночь».
1: «Теперь ваша очередь шутить?» — спросил я.
0: «Нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет».
1: «Почему врет?»
0: «А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль».
1: «Нет, декабрь», — сказал я. И почему-то, будто сам себе не поверил, посмотрел на газету, лежавшую рядом на диване. «23 декабря» — было написано под заголовком. Мы помолчали немного, я надеялся, что она сейчас скажет «до свидания», но она вдруг спросила:
0: «А вы ужинали?»
1: «Не помню», — сказал я искренне.
0: «Значит, не голодный?»
1: «Нет, не голодный».
0: «А я голодная».
1: «А что, дома есть нечего?»
0: «Нечего», — сказала Нина. «Хоть шаром покати. Смешно, да?»
1: «Даже не знаю, как вам помочь», — сказал я. «И денег нет».
0: «Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом что купишь?»
1: «Да», — согласился я. «Все закрыто. Хотите, я пошурую в холодильнике, посмотрю, что там есть?»
0: «У вас есть холодильник?»
1: «Старый», — сказал я. «Север, знаете такой?»
0: «Нет», —
1: сказала Нина.
0: «А если найдете, что потом?»
1: «Потом я схвачу такси и подвезу вам. А вы спуститесь к подъезду и возьмете».
0: «А вы далеко живете?» «Я на Сивцевом Вражке, дом 15/25».
1: «А я на Мосфильмовской, у Ленинских гор, за университетом».
0: «Опять не знаю. Только это не важно. Вы хорошо придумали, и спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, не думайте».
1: «Если бы я помнил», — сказал я. «Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим». Я прошел на кухню, и провод тянулся за мной, как змея. «Итак», — сказал я, — «открываем холодильник».
0: «А вы можете телефон носить за собой? Никогда не слышала о таком».
1: «Конечно могу. А ваш телефон где стоит?»
0: «В коридоре, он висит на стенке. И что у вас в холодильнике?»
1: «Значит так, что тут в пакете? Это яйца, неинтересно».
0: «Яйца?»
1: «Ага, куриные. Вот хотите, принесу курицу?» «Нет, она французская, мороженая. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь. И мама придет с работы. Лучше мы вам возьмем колбасы. Или нет, нашел марокканские сардины. 60 копеек банка, и к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите?»
0: «Да», —
1: сказала Нина совсем тихо.
0: «Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно».
1: «Это еще почему? В самом деле так проголодались?»
0: «Нет, вы же знаете».
1: «Что я знаю?»
0: «Знаете», —
1: сказала Нина. Потом помолчала и добавила:
0: «Ну и пусть. Скажите, у вас есть красная икра?»
1: «Нет», — сказал я. «Зато есть филе палтуса».
0: «Не надо, хватит», —
1: сказала Нина твердо.
0: «Давайте отвлечемся. Я же все поняла».
1: «Что поняла?»
0: «Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно?»
1: «Из окна? Дома. Копировальная фабрика. Как раз сейчас, 11:30, смена кончается. И много девушек выходит из проходной. И еще виден Мосфильм. И пожарная команда, и железная дорога. Вот по ней сейчас идет электричка».
0: «И вы все видите?»
1: «Электричка, правда, далеко идет, только видна цепочка огоньков окон».
0: «Вот вы и врете».
1: «Нельзя так со старшими разговаривать», — сказал я. «Я не могу врать, я могу ошибаться». «Так в чем же я ошибся?»
0: «Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть».
1: «Что же, она невидимая, что ли?»
0: «Нет, видимые, только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали».
1: «Почему? Я стою перед самым окном».
0: «А у вас в кухне свет горит?»
1: «Конечно, а как же я в темноте в холодильник бы лазил? У меня в нем перегорела лампочка».
0: «Вот видите, я вас уже в третий раз поймала».
1: «Нина, милая, объясни мне, на чем ты меня поймала?»
0: «Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет, правильно?»
1: «Неправильно. Зачем же мне затемнение? Война, что ли?»
0: «Ой-ой-ой, Как же можно так завираться? А что же, мир, что ли?
1: Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток. Я не об этом.
0: И я не об этом. Постойте, а вы инвалид?
1: К счастью, все у меня на месте.
0: У вас бронь?
1: Какая бронь?
0: А почему вы тогда не на фронте?
1: Вот тут я в первый раз только заподозрил неладное. Девочка меня вроде бы разыгрывала, но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугало. На каком я должен быть фронте, Нина?
0: На самом обыкновенном. Где все? Где папа? На фронте с немцами. Я серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может быть, не врете о курице и яйцах?
1: Не вру, сказал я. И никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам?
0: Так я и в самом деле не шучу!
1: Почти крикнула Нина.
0: И вы перестаньте! Мне сначала было интересно и весело, а теперь стало как-то не так. Вы меня простите? Как будто вы не притворяетесь и говорите правду.
1: Честное слово, девочка, я говорю правду, сказал я.
0: Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет. Дров мало и темно. Только коптилка. Сегодня электричества нет. И мне одной сидеть, ой, как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала.
1: И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос.
0: Вы почему не на фронте?
1: На каком я могу быть фронте? Уже и в самом деле шутки зашли куда-то не туда. Какой может быть фронт в 72-м году?
0: Вы меня разыгрываете?
1: Голос опять сменил тон. Был он недоверчив. Был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная, забытая картинка возникла перед глазами. То, что было со мной, но 30 или больше лет назад, когда мне тоже было 12 лет. И в комнате стояла буржуйка. И я сижу на диване, подобрав ноги. И горит свечка, или это была керосиновая лампа. И курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах. Хотя я тогда не думал о курице.
0: «Вы почему замолчали?»
1: — спросила Нина.
0: «Вы лучше говорите».
1: «Нина», — сказал я, — «какой сейчас год?»
0: 42-й,
1: — сказала Нина. И я уже складывал в голове ломтики несообразности в ее словах. Она не знает кинотеатра «Россия», и телефон у нее только из 6 номеров, и затемнение. «Ты не ошибаешься?» — спросил я.
0: «Нет»,
1: — сказала Нина. Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не 13 лет? Может, она, 40-летняя женщина, заболела еще тогда девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война? «Послушайте», — сказал я спокойно, — «не вешайте трубку. Сегодня 23 декабря 1972 года. Война кончилась 27 лет назад. Вы это знаете?»
0: «Нет»,
1: — сказала Нина. «Вы знаете это. Сейчас 12-й час. Ну, как вам объяснить?»
0: «Ладно»,
1: — сказала Нина покорно.
0: «Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских куриц не бывает».
1: «Почему?»
0: «Во Франции немцы».
1: «Во Франции давным-давно нет никаких немцев, только если туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас».
0: «Как так? Кто их пускает?»
1: «А почему не пускать?»
0: «Вы не вздумаете сказать, что фрицы нас победят. Вы, наверное, просто вредитель или шпион».
1: «Нет, я работаю в СЭВе, Совете экономической взаимопомощи. Занимаюсь венграми».
0: «Вот и опять врете. В Венгрии фашисты».
1: «Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия — социалистическая республика».
0: «Ой, а я уж боялась, что вы и в самом деле вредитель». «А вы все-таки все выдумываете. Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте, что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста. И извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла».
1: И я не стал больше спорить. Как объяснить это? Я опять представил себе, как сижу в этом самом 42-м году,
2: Как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. И еще узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь. И сказал: «Мы победим фашистов 9 мая 1945 года».
0: «Не может быть! Очень долго ждать!»
2: «Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем 2 мая. Даже будет такая медаль за взятие Берлина. А Гитлер покончит с собой. Он примет яд и даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии и обольют бензином и сожгут».
1: Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу, возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь, и чуть было не потерял вновь ее доверие, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине и о Новом Арбате, и даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клёш и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные, как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины. Хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну ее карточку, рабочую карточку, потому что Вадик посеял карточку где-то во дворе, и только через 15 лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол. И я сказал уже потом, когда Нина устала слушать, что полагала хорошей сказкой: «Ты знаешь Петровку?»
0: «Знаю»,
2: — сказала Нина.
0: «А ее не переименуют?»
2: «Нет, так вот». Я рассказал, как войти во двор под арку и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь 42-го года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял.
0: «Какой ужас!»
2: — сказала Нина.
0: «Я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделайте это!»
2: Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла, и уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся. Мы были вне времени, ближе к ее 42-му году. «Я не могу найти карточку», — сказал я. «Прошло много лет. Но если сможешь, зайди туда, подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты». И в этот момент нас разъединили. Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос сказал:
3: «Это 148-18-15. Вас вызывает Орджоникидзе».
2: «Вы ошиблись номером», — сказал я.
3: «Извините»,
2: — сказал женский голос равнодушно. И были короткие гудки. Я сразу же набрал снова Нинин номер. Мне нужно было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девочкой, ведь получалось, в общем, чепуха.
0: «Да»,
2: — сказал голос Нины. Другой Нины.
0: «Это вы?»
2: — спросил я.
0: «А, это ты, Вадим. Что, тебе не спится?»
2: «Извини», — сказал я. «Мне другая Нина нужна».
0: «Что?»
2: Я повесил трубку и снова набрал номер.
0: «Ты с ума сошел?»
2: — спросила Нина.
0: «Ты пил?»
2: «Извини», — сказал я и снова бросил трубку. Теперь звонить бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места.
0: «А какой у нее настоящий телефон? Арбат 3... Нет, Арбат 1, 32, 30... Нет, нет, 40...»
2: Взрослая Нина позвонила мне сама.
0: «Я весь вечер сидела дома», — сказала она. «Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему так вчера себя вел. Но ты, видно, совсем сошел с ума».
2: «Наверное», — согласился я. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной.
0: «Какая еще другая Нина?» — спросила она. «Это образ? Ты хочешь заявить, что желал бы видеть меня иной?»
2: «Спокойной ночи, Ниночка», — сказал я. Завтра все объясню.

0: Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме и сказал, что разберу антресоли. Я 3 года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался 1,5 часа в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к Ниве. Книги были не пыльными, но пахли старой и теплой пылью. Наконец, я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть. Если бы не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнил о ее существовании. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть. 4 первые цифры известны. Г1-32. И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивцев-Вражек в доме 15/25. Никаких шансов найти тот телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбнулась, только проходя мимо, и сказала:
1: «Ты всегда так. Начнешь разбирать книги, зачитаешься через 10 минут, и уборке конец».
0: Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашел этот телефон. 20 лет назад он стоял в той же квартире, что и в 42-м году. И записан был на Фролову КГ. Согласен, я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что 10% вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, делали бы то же самое. И я поехал на Сивцев-Вражек. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь? Но мне повезло в домоуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых. С ее помощью я узнал все, что требовалось, через адресный стол. Уже стемнело. По новому району среди одинаковых панельных башен гуляла поземка. В стандартном 2-этажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть и с 20-летним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И потому как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут. Уехали. Я хотел было уйти, но потом, раз уж забрался так далеко, позвонил в дверь рядом. «Скажите, Фролова Нина Сергеевна ваша соседка?» Парень в майке с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно: «Они уехали».
2: «Куда?»
0: «Месяц как уехали на север. До весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее».
2: Я извинился, начал спускаться по лестнице и думал, что в Москве вполне вероятно живет не одна Нина Сергеевна Фролова 1930 года рождения. И тут дверь сзади снова растворилась.
0: «Погодите», — сказал тот же парень. «Мать что-то хочет сказать».
2: Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат.
3: «А вы кем ей будете?»
2: «Так просто», — сказал я. «Знакомый».
3: «Не Вадим Николаевич?»
2: «Вадим Николаевич».
3: «Ну вот», —
2: обрадовалась женщина.
3: «Чуть было вас не упустила. Но она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала: не прощу. И записку на дверь приколола. Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что постарается вернуться, но далеко-то как».
2: Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала: «Кто он тебе?» И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый». Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата.
4: «Дорогой Вадим Николаевич, я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые себе уже кажутся только мечтами? Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать.

0: Леонид Каганов. «Когда меня отпустит?» Часть первая. Старенькая маршрутка уверенно ломилась сквозь пробку короткими рывками и постоянно перестраивалась, раз за разом обгоняя на корпус окружающие иномарки. Я трясся на заднем сиденье и размышлял о том, что же помогает водителю двигаться быстрее остальных. То ли опыт, отточенный годами езды по одному маршруту, то ли чисто профессиональная смесь спокойствия и наглости, которой не хватает простым автолюбителям, либо спокойным, либо наглым, но по раздельности. Часы показывали без четверти 9, и я с грустью понял, что к 9 не успеваю, и есть шанс остаться за бортом. Но вскоре маршрутка выбралась на шоссе и быстро понеслась вперед. Судя по рекламным щитам, со всех сторон наперебой предлагавшим щебень, кирпичи, теплицы, мы уже были сильно за городом. Я не заметил, как задремал. А когда вдруг очнулся, маршрутка стояла на обочине, в салоне осталось пассажиров всего трое, и все они сейчас хмуро смотрели на меня.
1: «И госпиталь кто спрашивал?»
0: — требовательно повторил водитель.
1: «Мне!» —
0: спохватился я, зачем-то по-школьному вскинув руку, и кинулся к выходу. Маршрутка уехала, я огляделся. Передо мной тянулся бетонный забор с воротами и проходной будкой, а за забором виднелось белое пятиэтажное здание. У проходной на стуле грелась на солнце бабулька в цветастом платке и с книжкой в руках. Ее можно было принять за простую пенсионерку, если бы не красная повязка на рукаве. «Доброе утро», — поздоровался я. «Не подскажете, госпиталь НИИ ЦКГВГ... длинное такое слово...» Бабулька оглядела меня с ног до головы строгим взглядом.
2: «А вы к кому?» — хмуро спросила она. «У нас режимные территории».
1: «Студент», — объяснил я. «Доброволец на эксперимент. Я созванивался, мне сказали сегодня в 9».
2: «В лабораторию, что ли? К Бурхо!» —
0: догадалась старушка и, не дожидаясь ответа, затараторила.
2: «Мимо главного крыльца справа обойдешь здание, сбоку за автобусом будет железная дверь, по лестнице на последний этаж, там увидишь».
0: Действительно, сбоку у здания желтел корпус автобуса, а сразу за ним оказалась железная дверь. Я нажал кнопку звонка, и вскоре кто-то невидимый щелкнул замком, разрешая мне войти. Я поднялся на последний этаж. Здесь было почти пусто. Вдоль стен коридора тянулись банкетки, и на одной из них сидела девушка. На ней была короткая кожаная юбочка, ярко-розовые гольфы, поднявшиеся выше коленок. В верхней губе блестело металлическое колечко, а на голове были здоровенные наушники в вязаном чехле. В руке она держала смартфон, куда уходили провода наушников, и тихо копалась в нем. То ли сидела в интернете, то ли искала следующий трек. Она слегка покачивала ногой. Из наушников плыло громкое ритмичное цыканье и тонуло в тишине коридора. На мое появление девушка никак не отреагировала. «Добрый день», — поприветствовал я. «Тоже на эксперимент?» Мне пришлось повторить дважды, прежде чем девушка вскинула глаза и сняла наушник с одного уха.
2: «Чё?»
0: — спросила она, затем кивнула.
2: «О-о! Сказали ждать тут! А ты уже был? Чё они тут дают-то?»
0: Я помотал головой. «Не знаю. Увидел объявление, позвонил, сказали приезжать». Девушка рассеянно кивнула и отвернулась. «Меня зовут Паша», — представился я, садясь рядом на банкетку. «Я из медицинского, кафедры хирургии. У нас с объявления висело».
2: «Чего говоришь?»
0: — повернулась девушка, снова сдвинув наушник.
2: «Говорю, как тебя зовут?»
3: «Меня зовут Дженни», — ответила она.
0: «А по-настоящему?» Девушка с презрением пожала плечами.
3: «А нафига тебе?» «Ну, Лена, и что?»
0: «Ничего, просто спросил. А ты тоже в медицинском учишься?»
3: «В стоматологическом», —
0: ответила она и снова надвинула наушники.
2: Я, понимающе кивнул.
0: «И у вас тоже объявление висело?»
3: «На, читай».
0: Дженни сунула руку в карман кофты и вынула смятый листок. Это был в точности такой же листок, который я сфоткал мобильником на доске объявлений кафедры. «Вниманию студентов медвузов! Лаборатории НИИ ЦКВГ ФСБ СВП требуются добровольцы для эксперимента с психоактивным препаратом. Измененное состояние сознания. Оплата 3000 рублей». Неожиданно открылась дверь, и в коридор выглянул седой бородач в белом халате. Он оглядел нас, затем посмотрел на часы и разочарованно спросил:
2: «Что, больше никого?»
0: «Ну ладно, заходите».
1: Мы прошли в его кабинет. Больше всего он напоминал кабинет главврача. Здесь стояла кушетка, напротив нее монументальный стол, заваленный бумагами, а рядом столик с компьютером, судя по виду, очень древним. Бородач велел нам присесть на кушетку, а сам уселся за стол, нацепил очки и внимательно нас оглядел.
4: «Студенты!»
1: — спросил он, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Значит, вкратце рассказываю. Меня зовут Бурко Данил Ильич, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психофармакологии. Препарат, который мы с вами будем испытывать, препарат нового поколения. Не токсичен. На животных проверку прошел, разрешение на эксперимент с добровольцами есть. Если кому интересно, можно посмотреть». Данил Ильич поднял со стола лист бумаги, помахал им в воздухе и положил обратно.
5: Дженни подняла на него взгляд. «А эта штука типа ЛСД будет?»
1: «Все, что надо, расскажу, не перебивайте», — строго одернул ее профессор. «Теперь по процедуре. Эксперимент займет 3 дня. Все это время придется пробыть в госпитале в экспериментальной палате. Все удобства есть. Если нужна справка для института, дадим. Будем измерять давление, пульс, энцефалограмму снимать, ну и записывать все ваши ощущения. Вам, как будущим медикам, должно быть интересно. Деньги получите по окончании. Деньги не бог весть какие, но уж какие есть».
0: Профессор развел руками, а затем внимательно оглядел нас поверх очков.
1: «Теперь еще такой момент. Вы читали табличку на воротах? Госпиталь военный, ФСБ России. Эксперименты тоже секретные. Поэтому вместе с заявлением об участии в эксперименте каждый подпишет бумагу о неразглашении. Такой порядок. И сразу предупреждаю, неразглашение — это значит неразглашение. Чтобы никаких там фейсбуков и прочего, потому что если выплывет, то и мне будут неприятности, и вам ответственность. С этим понятно?»
0: Мы кивнули.
1: «Теперь к вам, товарищи студенты, вопрос в лоб. Кто-то из вас пробовал наркотики?»
5: Дженни нагло вскинула руку. «А травка считается?» — спросил я аккуратно.
1: «Все понятно», — кивнул профессор. «Значит, сразу объясняю. То, что мы испытываем здесь, это не наркотик. Это продукт нанотехнологии, который мы разрабатываем 12 лет. Мы его называем психоактивным препаратом обратного действия, потому что психику испытуемого он не изменяет».
0: «Да ну», — протянула Дженни.
3: «Я тогда пошла отсюда».
1: «А вы что хотели, девушка?» — возмутился профессор.
3: «Поколбаситься», — честно ответила Дженни, глядя ему в глаза.
1: «Колбаситься, девушка», — строго сказал профессор. «Будете в своих клубах. Вам что, деньги не нужны?»
3: 3000, — усмехнулась Дженни. «Нет, спасибо, я думала, у вас тут что-то интересное».
5: «Типа как Кен Кизи и Тимоти Лири», — поддержал я. «Добровольцы для экспериментов с ЛСД».
0: Профессор смерил нас таким презрительным взглядом, что я смутился и опустил глаза.
1: «Без 5 минут, медики», — укоризненно сказал он. «Как вам не стыдно? Вы молодые, здоровые, чего вам не хватает в жизни? Вам нравится состояние неадекватности? Хотите выглядеть дебилами в глазах окружающих? Вам нравится беспричинный смех, тупость, безумство, галлюцинации, потеря самоконтроля?»
3: «Да», —
0: кивнула Дженни с вызовом.
1: «Извините, этим мы здесь не занимаемся», — строго сказал профессор. «Мы здесь занимаемся абсолютно противоположными вещами. Мы создаем ингибитор обратного действия, препарат, который поможет человеку сохранять здравый рассудок даже в искаженной реальности. Это важно для лечения многих психических расстройств. Но это не наркотик. Его принцип обратный».
0: «Что-то не пойму вас», — сказал я. «А в чем его принцип?»
1: «Принцип я вам не имею права раскрывать по понятным причинам», — отрезал профессор. «Но еще раз подчеркну, что принцип обратный, чем у наркотика. Если изменения реальности происходят, то происходят они не с пациентом, а с самой реальностью».
0: Дженни заинтересовалась.
3: «То есть все-таки происходит?» —
0: спросила она.
3: «Изменения реальности будут?»
1: «Это нам с вами и предстоит выяснить», — внушительно ответил профессор. «Я скажу вам честно, на людях мы этот препарат еще не тестировали.

0: Палата, располагавшаяся рядом с кабинетом профессора, оказалась как в пионерлагере. 10 кроватей в ряд.
1: «Мы думали, больше студентов откликнется», — признался профессор.
0: Он представил нам свою ассистентку, толстую медсестру Ксению. Она измерила нам давление, взяла анализ крови из пальца, а затем выдала новенькие полосатые пижамы и закрытые резиновые тапки, напоминавшие галоши. Нашу одежду забрали. Пижамы были как в кино у заключенных, штаны и куртка в широкую вертикальную полоску ярко-синего цвета. Дженни долго крутилась у зеркала над рукомойником палаты, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон, но осталась недовольна. А по мне так ей очень даже шло. Я сказал ей об этом, но, по-моему, она не поверила. Нам велели ждать. Долгое время ничего не происходило, а затем пришел почему-то охранник. Он был маленького роста и тощий, но бронежилет делал его фигуру внушительной. На нем был черный костюм с нашивкой «Ведомственная охрана», а на плече висел потертый автомат с коротким стволом. Охранник прошел в дальний угол и сел на крайнюю койку. Ксения принесла нам на подпись какие-то бумаги, а затем профессор торжественно вынес 2 одноразовых стаканчика, держа их рукой в резиновой перчатке, долил в каждой воды из крана и протянул нам. Вода в стаканчике казалась абсолютно прозрачной, но мне почудилось, что в глубине что-то клубится. И мне

0: Моя очередь. Вода по вкусу оказалась совсем обычной. «В принципе, должно быть безопасно», — ответил профессор на мой вопрос. «Вы пока располагайтесь, отдыхайте. Я буду приходить каждый час навещать вас».
1: «А сколько нам теперь ждать?» — спросила Дженни.
0: «Когда что-то почувствуете, обращайтесь к Ксении», — ответил профессор. «Или к Рустаму».
1: «А Рустам это кто?» — спросил я.
2: «Это я», — подал голос охранник.
0: Он разлегся на дальней кровати с карандашом, а перед ним была развернута газета.
1: «Наушники мне можно вернуть?» — спросила Дженни.
0: Профессор покачал головой.
2: «Это будет вас отвлекать. Нам нужны чистые впечатления добровольцев. Внимательно прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям, и обо всем, что вам покажется необычным, сразу сообщайте. Договорились?»
0: «Договорились», — произнесли мы с Дженни хором. И профессор вышел из палаты, оставив дверь открытой. Дженни сразу легла на кровать, закинула руки за голову и уставилась в потолок, изучая трещины. Медсестра Ксения зачем-то мыла в рукомойнике наши стаканчики. Некоторое время все молчали.
1: «Мне кажется», — вдруг произнесла Дженни, не сводя взгляда с потолка, — «у меня в глазах красные вспышки».
0: Медсестра недоверчиво на нее покосилась.
1: «Нет, ну правда», — сказала Дженни, — «если в потолок долго смотреть».
0: Я лег на кушетку рядом, тоже закинул руки за голову и начал смотреть в потолок. Потолок был неровный и пыльный. С него свисали пылевые сосульки, какие можно заметить только при ярком солнечном свете. Осветительные трубки были приделаны неровными рядами, кое-где не хватало ламп. И еще на потолке был конусный датчик с проводом. А через всю комнату по потолку шла трещина, словно он собирался развалиться над головой и все ждал момента. Я представил себе эту картину, и мне вдруг стало страшно. Я решил об этом сообщить.
1: «Что-то мне страшно», — сказал я.
0: «Чего вдруг?» — отозвалась медсестра.
1: «Не знаю».
0: Я сделал глубокий вдох.
1: «Беспричинно».
0: Медсестра задумчиво цыкнула зубом и ничего не ответила.
1: «Вы бы записали это в журнал, что ли?» — предложил я.
2: «Я запомню», — пообещала Ксения.
0: Я снова уставился в потолок и смотрел так долго, что мне начало казаться, будто он плавно движется на меня, как большое одеяло. Я хотел об этом сообщить, но не успел.
1: «Вот!» — крикнула вдруг Дженни. «Опять вспышка!» И на этот раз я понял, о чем она говорит. «И у меня!» — закричал я. «Я тоже видел! Вон на том конусе, да?»
0: «Точно!» — откликнулась Дженни и радостно повернулась ко мне.
1: «Ты правда видел, да?»
0: Охранник Рустам звучно раскашлялся из своего угла, а затем произнес:
2: «Это датчик пожарный. Там сигнальный диод каждые 10 секунд вспыхивает».
0: Мы замолчали. Мне снова показалось, что потолок начинает опускаться, но как-то говорить об этом уже не хотелось. Я встал, подошел к распахнутому окну, облокотился на подоконник и стал глядеть на улицу с пятого этажа. Ярко светило солнце. Внизу под окном темнел битумный козырек парадного крыльца. На нем валялись бутылочные осколки и фантики. Перед входом виднелась асфальтовая площадка. Справа и слева стояли скамейки, а над ними цвели кусты сирени. Вдали по шоссе неспешно катились грузовики. Из-под козырька появился, бодро перебирая костылями, какой-то парень в военной форме. Доковылял до лавки и сел, выставив перед собой ногу в гипсе. Больше ничего интересного не происходило. Один раз на площадку вышли покурить две медсестры в белых халатах. Они хихикали о чем-то своем. Парень в гипсе доковылял до медсестер, выпросил у них сигарету и заковылял к скамейке. Но медсестры его схватили под руки, развернули и начали что-то строго выговаривать, показывая пальцем на скамейку. Через проходную вошла пожилая дама с авоськой и, прихрамывая, направилась к зданию, на ходу деловито вынимая из авоськи рентгеноснимок. Ничего интересного не происходило.
2: «Мягкая конструкция с вареными бобами», — вдруг пробасил за моей спиной охранник Рустам. «Кто автор?»
0: Я обернулся. Рустам все так же сидел в дальнем углу, почесывая лоб карандашом, словно и не он задал вопрос. Дженни все так же глядела в потолок. Медсестра Ксения сидела на стуле, рассматривая свои ногти. Вы что,

0: «Это сказали или мне послышалось?»
1: – осторожно произнес я. «Автор картины», – забубнил Рустам, – «мягкая конструкция с вареными бобами». «Сальвадор Дали», – вдруг сказала Дженни. «У него картина так называлась, сумасшедшая. Там локти в пустыне стоят один на другом».
2: «Дали?» – с интересом переспросил охранник. «Подходит, как раз 4 буквы. А тогда поэт, 8 букв, 2 А».
1: Ему никто не ответил.
3: «Бальзак!»
1: – наконец предположила медсестра Ксения.
2: «Не», – ответил Рустам. «Мало букв».
3: «Ну, значит, Бальмонт»,
1: – пожала плечами медсестра. Рустам долго шевелил губами, а затем удовлетворенно кивнул и заскрипел карандашом. В палате снова воцарилась тишина.
4: «А кормить нас будут?» – спросила Дженни.
3: «Конечно», – откликнулась Ксения. «Обед у нас в 2. И еще 3 часа до обеда».
0: «А здесь какой-нибудь ларек есть? Ну, печенье купить?» – спросил я.
3: «Нельзя покидать палат», – покачала головой медсестра. «А что, кому-то хочется есть?»
1: «Нет, просто спросил».
0: «А может, какие-то другие симптомы?» – с надеждой спросила медсестра. «Необычные ощущения, искажение пространства, ну или эти, как их...»
2: «Галлюции», – подсказал Рустам.
1: Медсестра обернулась к нему.
0: «Галлюцинации, Рустам! Галлюцинации, не галлюции! Ну ты даешь! Эй, галлюции!»
1: Она запрокинула голову, широко распахнула рот и оглушительно захохотала прямо в потолок. Она хохотала долго, минуту, наверное. Я посмотрел на Дженни. Дженни сидела на кровати, обняв колени, и тоже смотрела на медсестру настороженно.
4: «Скажите, а зачем нам здесь охранник с автоматом?» – вдруг спросила Дженни, когда медсестра наконец замолчала.
3: «Рустам?»
1: – удивилась медсестра.
3: «А он к эксперименту не относится».
4: «Ну вот же он сидит».
1: Дженни раздраженно показала пальцем на крайнюю койку в углу.
3: «Он живет здесь»,
1: – ответила медсестра спокойно.
4: «В палате?»
1: – с ударением переспросила Дженни. Медсестра хотела что-то ответить, но тут в раскрытую дверь заглянул профессор. На голове его теперь была каска с прозрачным забралом, поднятым вверх, а в руках он держал какую-то непонятную штуку, не то дрель, не то мясорубку.
5: «Ну?»
1: – бодро спросил он, оглядывая нас, Дженни.
5: «Все нормально?»
1: Мы покивали.
5: «Никаких новых ощущений, ничего необычного?»
1: Я пожал плечами. Дженни промолчала.
5: «Что-то они у нас бледные какие-то оба», – озабоченно сказал профессор и повернулся к медсестре. «Ты им часика через 2 температуру померяй».
1: Медсестра кивнула.
5: «Вот и чудненько», – подытожил профессор. «Если что, я пока буду во дворе пилить».
1: И ушел. Вскоре со двора донесся пронзительный визг электропилы. Я вздрогнул.
0: «Вы тоже этот звук слышите?» – спросил я.
4: «И я слышу», – подтвердила Дженни.
1: Медсестра Ксения лениво махнула рукой.
6: «Эх, Данила Ильич автобус свой пилит».
1: «Что?» – спросил я.
6: «Ну, вы видели у входа желтый автобус? Списанный, без колес».
1: Дженни удивилась.
4: «А он разве без колес? Я как-то не разглядывала».
6: «У Данила Ильича сейчас ремонт в доме», — с уважением пояснила Ксения. «А у него пациент — директор автопарка. Вот он взял по случаю списанный автобус и выпиливает окна, лоджии ими стеклить будет. Уже 2-ю неделю пилит, ага. 3 окна разбил по неаккуратности и лобовое».
1: «Ясно», — пробормотал я.
0: «Если вам нужно, — доверительно продолжила Ксения, — вы у него потом спросите, может, у него лишние останутся».
4: «Окна?»
1: — испуганно спросила Дженни.
4: «От автобуса?»
1: Медсестра кивнула.
6: «Мне он тоже обещал одно выпилить. Я пока не знаю, куда его. Может, на кухне повешу».
1: Мне на миг показалось, что у меня кружится голова. Я открыл рот и сделал несколько глубоких вдохов. В этот момент во дворе послышался рассыпчатый стеклянный звон и глухая ругань. Пила смолкла. А вскоре на пороге палаты возник хмурый профессор, сжимая левую кисть носовым платком.
5: «Ксения, у нас есть зеленка!»
1: Раздраженно рявкнул он, но вдруг увидел мои испуганные глаза и пояснил уже спокойным тоном.
5: «Пустяки, царапина!»
4: «Данил Ильич!»
1: – сплеснул руками Ксения.
4: «Давайте ж я перевяжу!»
1: Оба исчезли в коридоре.
2: Я посмотрел на Дженни. Дженни пожала плечами и покрутила пальцем у виска.
1: «Город на юге Москвы», — вдруг подал голос Рустам и с горечью прокомментировал. «Какие-то упоротые дебилы кроссворды сочиняют. Москва, она же сама и есть город».
4: «Может, пригород?» — настороженно предположила Дженни. «Ну, там Зеленоград, Люберцы».
1: «Ага, пригород», — по слогам произнес Рустам и оживился. «Как раз 8 букв».
2: Он оглядел кроссворд и нахмурился.
1: «Ну тогда не Бальмонт. Если Бальмонт, то мягкий знак третий с конца. Чего вы там еще называли?»
4: «Люберцы», — повторила Дженни.
1: «Подходит! И мягкий знак где надо», — обрадовался охранник. «Теперь, значит, дальше у нас получается морское животное семейства китообразных. Первая буква «Ы», вторая «И».
4: Мы с Дженни снова переглянулись. «Люберцы без мягкого знака пишется», — сухо сообщила Дженни.
1: «Подольск!» — неожиданно осенило меня. «Подольск! Он как раз на юге от Москвы!»
2: Рустам внимательно посмотрел на нас и одобрительно покивал.
1: «Ну, молодцы! Не зря вас там учат! Подольск подходит!
2: Значит, морское животное семейства китообразных — три буквы. Первая «К», вторая «И».
1: Если «Дали» было правильное, то «И» вторая, да».
4: «Кит?»
2: — спросил я упавшим голосом.
1: «Сейчас», — сосредоточился Рустам. «О, подходит!»
2: За окном снова застрекотала пила, вгрызаясь в металл. Дженни решительно вскочила, подошла к Рустаму и заглянула в кроссворд. А затем тихо вернулась и прошептала мне на ухо.
7: «Слушай, у него там и правда кит в кроссворде. Реально пропечатан. Это какая-то шиза».
4: «Надо звать медсестру», — кивнул я. «С нами что-то не так».
7: «Дурак, это с ними не так», — прошептала Дженни.
2: «Ага, конечно», — усмехнулся я. «Приняли экспериментальный препарат мы, а не так с ними?»
7: «По-твоему, это у нас галлюцинации?»
2: Дженни обвела рукой палату.
7: «Здесь, по-твоему, что-то изменилось?»
4: Палата и впрямь не изменилась. Хотя выглядело странно. По потолку змеилась трещина в рваных клочьях штукатурки. Из стен во множестве торчали какие-то старые трубы, давно отпиленные и замазанные краской.
2: Из трех окон палаты одно было наполовину закрашено сверху белой краской, другое снаружи затянуто металлической сеткой рабицы, грязной в голубиных перьях, и лишь третье окно открывалось и выглядело вменяемым. Впрочем, рукоятки окон были зачем-то выдраны, и там зияли дырки. Слева от входа на крашенной стене висела грязноватая раковина. Зеркало над ней треснуло, и хотя вокруг было полно места, сама раковина располагалась именно здесь. И так неудачно, что край фаянсового бока выходил в дверной проем, и поэтому дверь в палату не могла закрыться до конца. Видно, ее не раз безуспешно пытались закрыть, но она неизменно стукалась о бортик раковины. В этом месте на двери виднелись зарубки, а на боку раковины старый скол. Это было так дико, что мне вдруг захотелось проверить, правда ли раковина не дает двери закрыться. Я подошел к двери и стал ее аккуратно закрывать, но дверь вдруг заклинилась, не дойдя даже до раковины. Я опустил взгляд. К линолеуму был небрежно прибит гвоздями крюк, как для полотенец. Он останавливал дверь на полпути.
1: «Дверь не закрывается. Слепой, что ли?» – пробасил за моей спиной охранник Рустам.
2: Я обернулся на Дженни. Глаза ее были круглые и растерянные.
4: «А почему дверь не закрывается?» — спросил я осторожно.
1: «Она никогда не закрывалась!» — зевнул Рустам. «Я тут 12 лет работаю. Он упор специально прибит, чтобы такие, как вы, раковину не раздолбали. Река в Гибралтаре, 3 буквы, первая «Н».
2: «Нил», — хмуро сказала Дженни.
1: «Отлично!» — кивнул Рустам.
2: Я глубоко вздохнул.
4: «Позовите медсестру», — попросил я. «У нас точно появились странные ощущения».
1: «А чего случилось?» — нахмурился Рустам. «Да ты от двери-то отойди, не ломай».
4: «У меня ощущение нереальности происходящего», — сообщил я. «Мне все вокруг кажется диким и странным».
2: Охранник пожал плечами.
1: «Ляг, полежи! Она скоро придет. Во дворе, наверное, с профессором. Слышишь, автобус пилит». Во дворе действительно надрывно скрежетала пила.
5: «И все-таки позовите ее!» — решительно попросил я.
1: Рустам поморщился, отложил кроссворд и неохотно поднялся, придерживая автомат. Он подошел к окну, высунулся по пояс, открыл рот и вдруг оглушительно заорал.
8: «Сука, для кого урна? Урна, для кого? Я тебе говорил, на лавке не курить!»
1: Он обернулся к нам с пылающим от гнева лицом и объяснил.
8: «Козел, я убью его! На лавке курит, потом вокруг бычки валяются, а меня за них комендант дрючит!»
1: Он снова высунулся в окно и заорал.
8: «Ты че не понял?»
1: Джинни бросилась к свободному окну, я кинулся за ней. Во дворе на лавке сидел парень в гипсе и что-то объяснял жестами Рустаму, а затем вдруг показал средний палец. В следующий миг послышался угрожающий ляск, а следом грохнул выстрел, и комната наполнилась едким пороховым дымом.
8: «Козел, ты кому это показал?» – орал
1: Рустам, высунув из окна дуло своего автомата. Грохнул второй выстрел. Мы с Дженни глянули в окно. Во двору несся прыжками парень с загипсованной ногой, нелепо виляя и размахивая костылями. Грохнул третий выстрел.
7: «Бежим отсюда!» –
1: шепнула Дженни, дернув меня за рукав. Взявшись за руки, мы выскочили из палаты и понеслись вниз по лестнице. Железная дверь во двор была приоткрыта, через нее тянулся толстый электропровод. Мы выскочили наружу. В лицо ударил запах сирени и металлических стружек, в уши ворвался визг пилы. Автобус, стоявший рядом со входом, оказался и вправду без колес. Внутри копошились медсестра Ксения и профессор Данила Ильич. Он сжимал перебинтованной ладонью дисковую пилу. Край отрезного диска торчал из автобуса наружу, оставляя за собой длинную прорезь и осыпая все вокруг густыми оранжевыми искрами.
5: «Вперед!» – толкнула меня Дженни, и мы ломанулись к проходной напрямик сквозь кусты. Нас никто не преследовал. Бабки на проходной тоже не было. Мы выскочили за ворота и как по команде остановились.
7: «Куда мы бежим?» – спросил я растерянно.
5: «Не знаю», – тоже растерялась Дженни.
7: «Мы не можем никуда бежать из больницы. Мы же сейчас под действием препарата. У нас галлюцинации. Мы в пижамах, в конце-то концов. Нам надо вернуться в палату и дождаться, пока нас отпустят».
5: «Без меня», – уверенно сказала Дженни.
7: «Я туда не пойду. Псих с автоматом, профессор, который распиливает автобус для лоджии, дверь эта не закрывающаяся. Без меня. Ты что, не понял, что они там все обдолбанные? Сидят свои препараты варят и проверяют на себе».
1: Я покачал головой.
5: «Он же объяснил, что это не наркотики».
7: «А что это тогда?» – спросила Дженни.
8: «Что? Ты вообще понял его объяснение? Что это?»
1: Я покачал головой.
5: «Он что-то говорил про нанотехнологии, про то, что это обратная противоположность наркотикам, и сознание пациента не изменяет, а меняет саму реальность».
7: «Так я и говорю», – кивнула Дженни. «Препарат приняли мы, обдолбанные все они».
1: «Так не бывает», — возразил я. «Говорю, как будущий медик».
7: «Но он именно это нам и втолковывал», — возразила Дженни. «Что с нами будет все в порядке, а изменится реальность. Вот мы и оказались в обдолбанной больнице. Как ее название?»
1: Дженни вдруг уставилась куда-то за мою спину, и глаза ее расширились. Я испуганно обернулся, но вокруг ничего не происходило. Светило весеннее солнце, а проходная была по-прежнему пустой. А на воротах сияла алая табличка с золотыми буквами. Я с изумлением прочел. «Центральный клинический военный госпиталь Федеральной службы безопасности святого великомученика Пантелеймона».
7: «Эта надпись была такой, когда ты сюда шел?» — спросила Дженни шепотом.
5: «Табличка вроде была», — признался я. «А вот надпись я не читал».
1: Неожиданно сзади послышался треск веток, и мы резко обернулись. Из кустов сирени бочком выходила бабулька-вахтерша в цветастом платке. Теперь я с ужасом заметил, что на ее платке нарисованы совокупляющиеся в разных позах Микки Маусы. Видимо, у меня на лице появилось изумление, но бабка истолковала его иначе.
9: «До корпуса далеко ходить», — объяснила она, кивнув на кусты. «Когда тепло, и тут можно».
7: «Скажите», — спросила Дженни у бабки, — «это госпиталь ФСБ святого Пантелеймона?»
1: Бабка указала рукой на табличку.
9: «Читать умеете? Для кого написано-то?»
5: «А какое отношение Пантелеймон имеет к ФСБ?» — спросил я.
1: Бабка смерила меня презрительным взглядом от воротника пижамы до резиновых тапочек.
9: «Святой Пантелеймон, когда был в вашем возрасте, — начала она назидательно, — нашел на улице мертвого ребенка, которого укусила ядовитая ехидна. Он стал молиться Господу, чтобы мальчик ожил и чтобы ехидна взорвалась на куски. Господь выполнил обе эти просьбы, и с тех пор Пантелеймон стал врачом. Жития святых читать надо, — закончила старушка и кивнула на свой стул, где лежала книжка. Ясно?»
1: «Ясно», — сказали мы с Дженни, переглянувшись.
9: «А мученик Пантелеймон, — закончила бабка, — мучительную смерть принял. Ему отсекли голову, а из раны потекло молоко».
1: Мы потрясенно молчали.
9: «А вы откуда такие полосатые? Матросы, что ли?»
1: Бабка указала пальцем на наши пижамы.
9: «Матросы — это не к нам, у нас только сухопутные части лечатся».
1: «Ну, — начал я, удивленно вскинув брови.
9: «Не пущу!»
1: — сурово покачала головой бабка.
9: «У нас режимная территория, идите отсюда, матросы, идите!»

0: Мы сидели с Дженни на пустой автобусной остановке и глядели, как мимо прокатываются грузовики. На нас никто не обращал внимания.
1: «Вот я дура!» — с чувством произнесла Дженни. «Зачем я вообще в это ввязалась?»
0: Она качнула ногой, и резиновая галоша упала в песок. Ногти на ноге у Дженни оказались покрашены в ярко-красный цвет. «А действительно, зачем ты в это ввязалась?» — спросил я.
1: «А ты зачем?» — с вызовом повернулась она.
0: «Ну, я пожал плечами.
2: Знаешь, медики всегда на себе испытывали разные лекарства».
1: «Вот только не надо брехать!» — перебила Дженни. «Скажи честно, увидел объявление и решил покушать психоактивных препаратов на халяву, да еще за деньги».
0: Я поморщился.
2: «Не совсем так. Видишь ли, я читал Кена Кизи, Тимоти Лири, Маккену, Кастанеду и...»
1: «И?»
0: — требовательно спросила Дженни.
2: «И, в общем, ты права», — согласился я наконец. «Увидел объявление, стало интересно, повелся. Нахрена мне это было? Какой-то препарат, хрен знает какой вообще. Я же раньше ничего толком не пробовал. Так, пару раз покурить друзья дали».
0: Дженни поддела ладошу кончиками пальцев, ловко подкинула и надела на ногу.
1: «Я тоже, кроме травки, ничего не пробовала. Хотя нет, вру. Однажды мне подружка в клубе какую-то таблетку дала, но у меня уже было полстакана вискарика, так что я ничего не разобрала толком, только башка утром болела. Слушай, Пашка, а как ты думаешь, оно все 3 дня нас так плющить будет? Этот профессор сказал 3 дня».
0: Я пожал плечами. «Не знаю. Мне кажется, уже стало отпускать потихоньку».
1: «Это ты как определил?» — усмехнулась Дженни.
0: «Ну, вроде уже давно сидим, а никакой дикости вокруг не видно».
1: «Дикости не видно?» — изумилась Дженни. «А вон туда посмотри».
0: Я проследил за ее взглядом и увидел на той стороне шоссе здоровенный столб, на котором красовался рекламный плакат. Верхний угол плаката занимала толстая физиономия гаишника с рукой, важно поднимающей полосатую палку. Огромные буквы гласили: «Водители, уважайте труд пешеходов!»

0: Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.
1: Podfm.ru представляет.

0: Леонид Каганов. «Когда меня отпустят?» Часть вторая. Окончание.
1: Я закрыл лицо ладонями и помассировал. Затем прижал кулаки к закрытым векам и яростно тер глаза, пока передо мной не поплыли пятна самых ярких расцветок. Затем снова открыл глаза. Плакат никуда не исчез. Он все так же маячил над дорогой. А за ним, на бетонном заборе, я теперь явственно разглядел длинный черный транспарант, на котором черными буквами значилось без знаков препинания. Бани, плитка, надгробие дешево, и стрелка указывала куда-то за угол, хотя угла у забора не было. Он тянулся вдоль шоссе, сколько хватало глаз.
2: «Ну как?»
1: — ехидно поинтересовалась Дженни. «Плохо», — признался я. «Ты тоже все это видишь, да? Плакат, и вот то желтое.
2: Еще мужика, который перед собой матрас толкает по обочине шоссе», — кивнула Дженни.
1: «Где?» — изумился я. «Ой, точно, слушай. А зачем он матрас по шоссе толкает? Грязно ведь и порвется».
2: «Ты меня спрашиваешь?» — возмутилась Дженни. «Он уже 2 километра прошел, пока мы тут болтаем. Скоро до нас доползет, вот сам и спросишь».
1: Я только хотел сказать, что пора отсюда сваливать, но как раз к остановке подрулил старенький зеленый автобус с табличкой на лобовом стекле «Заказник-2» и призывно открыл переднюю дверь. Мы вошли внутрь. В салоне сидели хмурые таджики в одинаковых строительных безрукавках оранжевого цвета, и каждый держал в руке черенок от лопаты.
3: «Курсант, что ли?»
1: — звонко крикнул водитель, вглядываясь в наши лица.
2: «Студенты», — ответил я.
3: «А я сразу понял! Полосатые, значит, матросы!» — крикнул он, стараясь перекрыть шум мотора. «Вы на митинг тоже?»
2: «В Москву», — сказала Дженни.
1: Водитель удовлетворенно кивнул.
2: «А что у вас за пассажиры?» — спросила Дженни, настороженно покосившись на таджиков в оранжевых безрукавках.
3: «Это нелегалы! Асфальтщики!»
1: — охотно сообщил водитель, прижав ладонь ко рту, то ли для секретности, то ли чтобы перекричать шум.
3: «Звонок помощника губернатора! Всех оранжевых срочно на митинг! Собрались, поехали!»
2: «А палки им зачем?» — продолжала Дженни.
3: «Российский флаг нести дадут!» — объяснил водитель.
2: «А для чего у вас на торпеде кочан капусты лежит?» — не унималась Дженни.
1: Я перевел взгляд и остолбенел. Действительно, прямо перед водителем, заслоняя обзор, лежал громадный кочан.
3: «Подарили!»
1: — с гордостью улыбнулся водитель, нежно похлопал кочан ладонью и пояснил со значением.
3: «Женщина подарила!»
1: Я ткнул Дженни в бок локтем и прошептал:
4: «Прошу тебя, не спрашивай больше ничего! Я не знаю, что мне делать с этой безумной информацией! У меня скоро башка от нее взорвется!»
1: Но водителя было не остановить.
3: «У меня брат!»
1: — почему-то сообщил он не к месту, но гордо.
3: «Капусту возил на газели! 6 раз в аварию влетал и переворачивался! В итоге без руки остался, а капуста в кузове цела! Вот вы, студенты, объясните, как такое бывает?»
1: Я глубоко вздохнул, надув щеки. Водитель явно ждал ответа.
2: «Всякое бывает», — сказал я. «Вот у вас бывает состояние, когда все люди вокруг кажутся сумасшедшими, и вы слышите речь, но не понимаете смысла?»
1: Дженни больно пихнула меня локтем.
3: «Смысл он всегда есть», — философски заметил водитель. «Просто его увидеть надо. Смысл я вам объясню. С тех пор я перед собой всегда кочан вожу. Считай, мой талисман. Если он цел будет, то и со мной ничего не случится».
1: Водитель снова нежно посмотрел на кочан и доверительно пояснил:
3: «Обычно у меня маленький, а этот знакомая женщина подарила».
2: «А пристегиваться не пробовали?» — не выдержала Дженни.
3: «Пробовал», — кивнул водитель. «И иконку Николая пробовал, но кочан лучше».
2: «Пристегивайтесь, пожалуйста», — попросила Дженни. И повторила, нежно вытягивая слова: «Пожалуйста».
1: Водитель внимательно на нее посмотрел, а затем пожал плечами и покрутил пальцем у виска. Вдоль шоссе проносились рекламные щиты.
2: Я старался в них не вчитываться, но это не удавалось. Глаза сами цеплялись и прочитывали каждый лозунг. Большинство из них оказывались просто абсурдным набором слов. Было совсем непонятно, что там рекламируется. С одного плаката скалился неопрятного вида мужик, а надпись спрашивала:
3: «Не хочешь такого соседа?»
1: На другом, совсем черном, виднелась жутковатая и лаконичная: «Ждет рыба».
2: попадались плакаты довольно понятные. «Выход всегда – сеть» или просто «закупись». Но неясным оставалось, к чему они призывают и что имелось в виду, потому что никакой другой информации там не было. Иногда слова на плакате отсутствовали вовсе, только фотография дома и длиннющее число, которое для цены выглядело слишком длинным и разнородным, а до телефонного номера не дотягивало по числу знаков. А иногда вместо слов появлялась откровенная тарабарщина, вроде того щита, где разноцветно сияли набросанные в полном беспорядке буквенные конструкции «Вы качеств над годно венно ежно». Если и попадались вполне разумные с виду заявления, то их смысл, если вдуматься, стремительно ускользал. «Смотри», — обратился я к Дженни, — «вот что это имелось в виду? Свадебные платья, суперскидки, распродажи весенней коллекции». Дженни пожала плечами. «Поторопиться женить бы, пока есть дешевое платье». «Нет, а что вообще такое весенняя коллекция свадебных платьев? Кто их коллекционирует? Почему весенняя?» Дженни поморщилась.
5: «Вопросы не по адресу, я тут сама обалдеваю», — ответила она. «Ты вот лучше на это посмотри».
2: Я глянул, куда она указывала пальчиком, и увидел абсолютно черный щит с алыми строчками внизу. «Опять проблема с наркотиками? Теперь достаточно просто позвонить». И номер телефона. «Предлагаешь позвонить?» — усмехнулся я. «Вот только как понять, там лечат или продают?»
5: «Или принимают доносы», — заметила Дженни.
2: Звучало логично. «А вот смотри», — я показал ей магазин на обочине, — «таможенный конфискат. Прикинь, сколько надо каждый день конфисковывать у пассажиров с разной всячины, чтобы целые магазины открывать?» Я задумался. Хотя если не у пассажиров, а у бизнесменов и целыми вагонами, все равно непонятно, откуда столько. Бизнесмены же не идиоты постоянно на одни грабли наступать и нарушать закон, теряя свои вагоны. Дженни пожала плечами.
5: «Это не конфискованные, а ворованные, все знают. Таможня просто ворует, а здесь продает».
2: «Абсурд», — сказал я. «И эта система так давно и открыто работает?» Неожиданно вмешался водитель.
3: «Да никакой это не конфискат», — сообщил он. «Врут они все. Я знаю эти магазины. Они все на одном китайском складе в Клину закупаются. Просто название такое, чтобы народ шел».
2: Я опешил.
4: «Совсем бред получается. Выходит, магазин продает не ворованное, но специально обманывает, будто оно ворованное, потому что ворованные люди покупают охотнее?»
5: «Пусть это будет сегодня нашей самой большой проблемой», — миролюбиво заключила Дженни.
2: Автобус свернул на Лепесток и выехал на МКАД. Здесь оказалось на удивление свободно, МКАД был почти пуст. Водитель вдруг обернулся к нам почти всем корпусом и широко улыбнулся. Мы с ужасом увидели, что все зубы в его рту стальные.
3: «Вот за что я люблю МКАД!» — начал водитель с азартом. «Это за неожиданности! Никогда не знаешь! На дорогу смотри!» — заорали мы с Дженни, одновременно вскидывая руки.
2: Водитель начал яростно тормозить, но было поздно. Задница черного джипа продолжала лететь нам навстречу с бешеной скоростью. Я схватил Дженни обеими руками и бросился на пол автобуса, стараясь прикрыть своим телом. Раздался оглушительный удар и звон. Мир подпрыгнул и обрушился на нас горой таджиков с черенками от лопат.
4: Таджики гортанно кричали, причем, казалось, все сразу.
2: Автобус стоял неподвижно, и мы рванулись наружу. Кто-то из таджиков даже помог встать мне и Дженни.
4: Удивительно, но вроде никто не пострадал, даже водитель. Он, матерясь, вылезал из кабины.
2: У автобуса не было лобового стекла, а весь перед оказался смят. Досталось и джипу. Здоровенная черная коробка превратилась сзади в гармошку. Из-за руля джипа вылезла лохматая дама в странном платье с вуалью и с огромным пушистым воротником. Она принялась осматривать свой джип, ни на кого не обращая внимания.
3: «Эй!» – заорал водитель. «Ты совсем долбанутая! Зачем ты задом гонишь по МКАДу?»
2: Дама презрительно подняла на него взгляд, словно только что заметив.
6: «А твое какое дело?» — визгливо ответила она, уперев руки в бока. «Хочу и гоню!»
2: Водитель от возмущения открыл рот и снова закрыл.
3: «Ты больная, что ли?» — снова заорал он. «Проехала поворот, езжай до следующего! Или аварийку включи, 5-7 медленно! Ну кто ж задом так носится?»
6: «Это ты мне, падла, сказал!» — прошипела дама.
2: А затем вдруг бросилась, цокая каблуками на середину проезжей части, и истошно замахала руками.
6: «Люди! «Люди! Остановитесь же! Слышите? Я Бажена! Смотрите, что я сделаю! Смотрите!»
2: Она кинулась обратно, выхватила у одного из таджиков черенок, метнулась к автобусу и стала с истерическим визгом крушить стекло в двери кабины. От первого же удара на стекле появилась витиеватая трещина, но дальше оно, на удивление, крепко держалось, сколько дама ни старалась.
4: «Кто это?»
2: — спросила Дженни испуганным шепотом.
4: «Понятия не имею», — прошептал я. «Адская галлюцинация! Надо бежать отсюда, нас плющит просто ужасно!»
7: «А куда бежать-то?»
2: Дженни испуганно оглянулась.
4: «У нас ни денег, ни документов, ни метро поблизости».
2: Машины невозмутимо катились по МКАДу, объезжая место аварии. За жестяным отбойником дороги начиналась странная местность. По бесконечному пустырю в зарослях прошлогоднего сухостоя валялись бетонные шпалы. Они были огромные, на грузовике такое не привезешь, и валялись в абсолютном беспорядке, словно кто-то рассыпал с неба гигантский коробок спичек. Далеко за полем торчали жилые высотки. Чуть по ходу у обочины вяло дымилась большая металлическая куча из обгорелых сетчатых ящиков. Приглядевшись, я понял, что это тележки из супермаркета, сваленные в груду. Кто их сюда привез в таком количестве, как ему удалось их поджечь и зачем, об этом я думать и не пытался. Бежать действительно было некуда. В этот момент рядом притормозил второй автобус, точно такой же, только на лобовом стекле стояла табличка «Заказник 1». Видимо, он ехал за нами, потому что внутри сидели такие же оранжевые жилетки. Им, похоже, уже сообщили об аварии, потому что дверь призывно раскрылась, и человек, высунувшийся оттуда, гортанно позвал всех внутрь. Таджики послушно набились в автобус, и мы тоже втиснулись последними. Давка была такая, что нас прижало друг к другу, и мне пришлось обнять Дженни за талию. На ощупь через байковую пижаму она оказалась удивительно теплой и мягкой. Это было сейчас самое спокойное место посреди свихнувшегося мира. Похоже, Дженни тоже так думала.
7: «Куда мы теперь?» — спросила она. «Мне как-то в общагу сейчас совсем не хочется».
2: «Поехали ко мне», — предложил я. «Поесть чего-нибудь приготовим».
7: «Поехали», — охотно согласилась Дженни.
2: В итоге автобус заехал на стоянку, забитую автобусами и людьми, и долго стоял с закрытыми дверями и выключенным двигателем. Наконец пришли какие-то парни с рулоном широкой ленты цвета российского флага. Всех выпустили из автобуса. Парни, вооружившись бритвенным лезвием, принялись прямо на асфальте резать ленту на флаге и раздавать таджикам. А таджики стали кусочками скотча привязывать полотнище к черенкам от лопат.
3: «Экономнее отрезай, не хватит!» — ругался один из парней.
2: «Да и так квадраты!» — огрызался его напарник. Дженни, как зачарованная, наблюдала за этой картиной.
7: «Ты видишь то же самое, что и я?» —
2: спросила она, тревожно сжав мою ладонь. «Не знаю», — я пожал плечами.
4: «А что видишь ты?»
7: «Это флаг Франции. У России в центре синий».
2: «Пойдем отсюда скорее», — решительно сказал я. Но уйти оказалось непросто. Все вокруг было обставлено металлическими заграждениями, за которыми стояли молодые скучающие полицейские. Толпа медленно вваливалась в проход, становясь все плотнее и плотнее, но куда все движутся, было неясно. Иногда толпа останавливалась, затем начинала двигаться снова. Прямо передо мной маячила оранжевая жилетка, от которой пронзительно пахло асфальтом. Я крепко взял Дженни за руку, чтобы не потеряться, и предложил выбираться из потока вправо. Как только справа появлялось место сделать шаг, мы смещались туда, и вскоре оранжевые жилетки сменились на вполне гражданские куртки, рубашки и вязаные безрукавки. Пару раз я подпрыгнул, чтобы посмотреть, что происходит, но видел лишь море голов, над которыми мелькали воздушные шарики, транспаранты, обращенные к нам белой стороной, и флаги самых разных цветов. Желтые, зеленые, оранжевые. Совсем недалеко от нас над головами хлопало даже старинное полковое знамя, напоминающее штору. Выцветший от времени золотой серп и молот на темно-кровавом бархате с золотой бахромой и кистями. Толпа все это время гудела, но невнятно. Вдруг какой-то мужик за нашими спинами ожил и принялся выкрикивать речевку хрипло и возмущенно.
3: «Кто, сука, если не Путин?» — скандировал он. «Кто, сука, если не Путин? Я спрашиваю вас, ответьте мне, кто?»
8: Кто? Сука!
2: Толпа невнятно загудела, а затем стала нестройно подхватывать.
7: «Слушай», — спросила Дженни, — «а это за или против?»
2: «Ты меня спрашиваешь?» «Понятия не имею. Вроде и выборы 100 лет как закончились».
7: «Скажите, а митинг за или против?» — обратилась Дженни к
2: пожилой женщине в роговых очках с дужками, обмотанными зачем-то мятой и неряшливой фольгой. Та посмотрела взглядом, полным ненависти и презрения. Стекла у ее очков оказались с невероятным увеличением, поэтому ненависть выглядела огромной. Затем вдруг не выдержала и гортанно заклокотала.
8: «Провокаторы! Провокаторы! Вам все мало? Все мало!»
7: «Давай срочно выбираться».
2: Я потянул Дженни за руку и принялся грубо расталкивать людей плечами. Дело пошло заметно быстрее. Вокруг стоял дикий шум, мельтешили лица. Один раз мы даже повалили штатив с огромной камерой НТВ++, который внезапно вырос из толпы перед нами. Напротив камеры стоял пузатый мужик в костюме клоуна с рыжей шевелюрой, накладным носом и выбеленным лицом. Похоже, ему было без разницы, с кем разговаривать, потому что когда штатив упал, он на полуслове повернулся к нам и, не меняя интонации, продолжал говорить вслед, пока между нами не сомкнулась толпа.
7: «Социальные льготы и пассионарность гражданского населения. Эта пассионарность сохранилась сегодня только в России как ответ на давление иностранных спецслужб. И здесь я хотел бы особо подчеркнуть 2 фактора, а именно...»
2: А потом толпа резко закончилась, и мы с размаху налетели на загородку, которую придерживал рукой здоровенный ушастый полицейский. На пальцах руки синела полустертая татуировка «Тула».
9: «Куда прешь?» — лениво пробасил он.
2: «Нам разрешено», — решительно сказал я.
9: «Матросы, что ли?» — недоверчиво спросил полицейский, оглядывая нас, а затем раздвинул перед нами загородки. «Идите, но обратно уже не пущу», — пригрозил он.
2: Оказавшись на свободе, мы нырнули в арку и оказались на параллельной улочке. Здесь было тихо, хотя шум толпы доносился и сюда. А потом толпа зашумела сильнее, а из далеких динамиков заиграла грустная песня. Над крышей поднялась разноцветная стая воздушных шаров, следом огромная надувная голова. Она обвела окрестности добрыми нарисованными глазами. За головой вылезли плечи и туловище с надувными рукавами, изображавшие деловой пиджак со строгим галстуком. И гигантское воздушное чучело медленно поплыло в небо, покачивая подошвами исполинских ботинок.
9: «Что это было?» —
2: спросил я ошарашенно. В ответ послышался далекий выстрел, а через секунду в небе расцвели гроздья праздничного салюта, провожая улетающую фигуру. Дженни вдруг уткнулась мне в грудь.
7: «Я не могу больше!» — вскрикнула она. «Верните меня в нормальный мир! Отпустите меня!» «Пойдем, пойдем!» — сказал я, обнимая ее за плечи. «Просто надо научиться вести себя так, будто все вокруг нормально. Пойдем спрячемся, скоро все пройдет».
2: Но ничего не проходило. Над головой грохотал салют, а мы шли по улицам, стараясь не смотреть на вывески и лица прохожих, в каждом из которых было свое безумие. Из огромной фуры с надписью «Транс» прямо посреди бульвара выгружали один за другим новенькие диваны в полиэтилене и ставили в 2 этажа. Огромный пакет кефира на человеческих ножках кинулся нам наперерез, размахивая ручками и бумажной папкой. Изнутри тонкий девичий голосок, приглушенный слоями картона, предложил поучаствовать в социальном опросе всего на 5 минут и звонко выматерился нам вслед, когда мы прошли мимо, никак не реагируя. Поперек дороги по земле тянулась здоровенная труба почти с человеческий рост, а через нее был выстроен деревянный переход с резными перилами и очень узкими ступеньками. Перед ним скапливалась очередь из прохожих. Какая-то бомжиха в драной меховой шубе деловито срывала с трубы пласты стекловаты и запихивала в свою клетчатую сумку на колесиках. Крепкие тетки в одинаковых серых халатах и белых косынках, вооружившись ломами, методично выкорчевывали кирпичи тротуарной плитки и небрежно скидывали прямо на проезжую часть. За ними плелись 3 хмурых мужиков с тачкой и лопатами и забрасывали освободившиеся дыры дымящимся асфальтом, разравнивая его сапогами. Красная «Ауди» с тонированными стеклами, устав тащиться в пробке за троллейбусом, вдруг взревела двигателем, подпрыгнула и вкатилась на бульвар, гулко стукнув днищем о бордюр.
9: Она унеслась вперед по дорожке, распугивая пешеходов и мамаш с колясками, а чуть дальше мы уже видели, как она гудит с тротуара и сигналит фарами, пытаясь снова вклиниться в поток, причем за тем же самым троллейбусом. Остальные машины выглядели не лучше. Один «Жигуленок» ехал с открытым капотом, из-под которого валил черный дым. Когда капот открывался слишком высоко, водитель высовывался по пояс из бокового окна и рукой слегка прикрывал его. В стальном кузове самосвала были насквозь прорезаны электросваркой громадные буквы «БГ-433», и через них на дорогу плоскими струйками непрерывно тек песок. Старенький, но вполне респектабельный джип вез на крыше обычный железный бак для мусора, грязный, подписанный масляной краской «Ясли-7». У маленькой Део нежно-салатового цвета из распахнутой горловины бензобака торчал заправочный пистолет с обрывком шланга. Старинная «Волга» несла на своем капоте трехметровую иглу антенны. Она с оттяжкой стегала ветви каштанов, растущих вдоль дороги. Припаркованные автомобили стояли совсем дико и в совершенно неожиданных местах. Но особенно меня почему-то поразил оранжевый эвакуатор. Он торчал посреди тротуара, занимая все пространство, а прохожие обходили его по проезжей части. Судя по спущенным колесам и мусору, накиданному на площадку, стоял он здесь с зимы. «Вот тут и живу», — сказал я Дженни, когда мы свернули во дворы и подошли к подъезду бетонной башни. «Заходи. Нам на последний этаж, лифт сейчас не работает».
7: «Сейчас не работает?» — на всякий случай с ударением переспросила Дженни.
9: «Ну да, его в будни утром выключают, а в 6 вечера снова включают». Я покосился на нее. «Только меня не спрашивай, зачем. Может, электричество для каких-нибудь окрестных цехов экономит. Я здесь 3-й год живу, всегда так было».
7: «Вот я и думаю», — вздохнула Дженни. «Если мы приняли препарат сегодня, то как же оно всегда так было?»
9: Я пожал плечами.
7: «Ну вот смотри»,
9: — продолжала Дженни, бодро шлепая по ступенькам резиновыми галошами.
7: «У тебя на входе в дом целых 4 двери подряд, одна за другой. 4 подряд! Это всегда так было?»
9: «Ну да. Сначала кодовый замок, на второй домофон, 3-й обычный, ну и 4-й железный».
7: «Ладно, а вот это что?»
9: Дженни бесцеремонно указала пальцем. «Это дядя Коля», — объяснил я. «Здрасте, дядь Коля».
10: «Здоров», — кивнул он, не отрываясь от экрана.
7: «А почему он сидит на лестнице в одних трусах?»
2: «Ему дома жена курить запрещает».
7: «И он всегда так сидит?»
9: «Нет, конечно. Зимой в свитере».
7: «Но все равно сидит здесь, с телевизором на коленях», — допытывалась Дженни.
9: «Ну да. Пришли, вот моя квартира». Я распахнул электрощиток и вынул из тайника ключ.
2: Переступив порог, Дженни с любопытством озиралась.
7: «Скажи, а вот эти все ведра и тазы», — начала она.
9: «Это не мое», — перебил я. «Это хозяйки. Она здесь почти не бывает. А моя комната вот тут».
7: «Нет, просто я никогда не видела столько ведер. Зачем они ей?»
9: «Она домашнее мыло варит».
7: «Домашнее мыло?» —
9: отчетливо переспросила Дженни, внимательно глядя на меня.
7: «Мыло? Домашнее?»
9: Я пожал плечами.
7: «И это нормально?» —
9: подытожила Дженни. «Вроде того». Дженни долго смотрела на меня, а затем вдруг облегченно рассмеялась.
7: «Ну, слава богу! Я уж боялась, что все 3 дня будет плющить. А тебя, я вижу, уже отпускает потихоньку. Значит, скоро и меня отпустит».
9: «Тут я не уверен, что меня отпускает», — пробормотал я, заглядывая в холодильник. «Слушай, еды нет. Давай в магазин спущусь».
7: «Я с тобой»,
9: — быстро сказала Дженни. «Хочешь переодеться?» — предложил я. «Майку и штаны найду, а вот с обувью не уверен».
7: «Зачем?» — удивилась Дженни. «В пижамах и пойдем. Полгорода уже прошагали».
9: «Но теперь-то у нас есть во что переодеться».
7: «Так кругом же одни долбанутые», — возразила Дженни. «Чего мы будем выделяться?»
9: «Тоже верно», — согласился я. «Тоже верно», — согласился я.

0: В магазинчике было немноголюдно, и мы с Дженни неспешно шли вдоль стеллажей. Я рассматривал ценники и этикетки, которые попадались по пути. «Знаешь, нет», — сказал я наконец. «Совсем меня не отпускает, даже не думает. Наоборот, все сильнее и сильнее накрывает». «Ты уверен?» — нахмурилась Дженни. Я кивнул на коробку с кексиками.
1: «Вот это ты видишь, например?»
0: Дженни присвистнула.
2: «Нет, может, русский у них не родной, что они так фразы строят», — предположила она. «Хотя не до такой же степени. Коньячный спирт без мягкого знака, а пшеничная мука с мягким».
0: «Да это как раз ерунда», — отмахнулся я. «Ты на сам рисунок посмотри. Что они с осликом делают?»
2: «Ой, мля!» —
0: не сдержалась Дженни и испуганно закрыла рот ладошкой. «Ведь такое случайно не нарисуешь, верно?» Дженни кивнула, еще раз посмотрела на рисунок и покраснела.
1: «Давай возьмем», — сказала она решительно. «Покажем кому-нибудь с кафедры психиатрии».
0: Мы пошли дальше, взяли сосисок, овощей и хлеб. Дженни остановилась у корзины с плюшевыми енотами, вынула одного и принялась рассматривать. «Нравится?» — с готовностью спросил я.
3: «Берем, будет у тебя енот».
0: Дженни молча помотала головой.
1: «Если ты хочешь меня спросить, что делают плюшевые еноты в продуктовом магазине», — начал я.
2: «Почему у него из жопы белые ленты?» — перебила Дженни. «Почему?»
0: Я пригляделся. Действительно, прямо из задницы енота торчал целый пучок белых лент. Было их там три штуки — широкие, жесткие, длинные, чуть ли не полметра, покрытые нескончаемыми абзацами убористого текста на всех языках мира.
3: «Там написано, как стирать», — неуверенно объяснил я.
1: «Как люди научились стирать?» — насмешливо переспросила Дженни. «Статьи из Википедии?»
0: «Так всегда делают», — уверил я. «Вообще всегда. На всех игрушках мира. Не спрашивай меня, зачем».
1: «Вшивают в жопу», — уточнила Дженни. «Намертво! Их же никогда оттуда не выдрать, смотри!»
0: Она вдруг намотала ленты на руку и потянула изо всех сил. Ленты не оторвались, но задница енота вдруг треснула, и на пол посыпалась пенопластовая крошка. Дженни испуганно запихнула енота в глубину ящика, отскочила в сторону и принялась делать вид, что рассматривает этажерку с вином. Даже сняла одну из бутылок.
3: «Возьмем», — предложил я. «Отметим знакомство».
2: «Что-то я боюсь, как оно на алкоголь ляжет», — нахмурилась Дженни. «Я же тебе рассказывала, как меня мутило от таблетки в клубе».
0: Вдруг послышался окрик.
4: «Молодые люди! Матросы! Я вам говорю!» — раздраженно повторила кассирша, грозно приподнимаясь над своей кассой. «Положите обратно! Для кого объявление висит?»
0: Дженни испуганно вернула бутылку на место.
4: «В будни продажа алкоголя в Москве запрещена», — объяснила кассирша. «Только по выходным и праздникам. Не знаете, что ли?»
0: Я покачал головой.
2: «Давно?»
0: — спросила Дженни тихо.
4: «С начала месяца», — ответила кассирша. «Вот приказ висит. Продажа любой продукции, содержащей алкоголь, в рабочие дни запрещена. Постановление правительства Москвы».
0: «Да мы не собирались», — ответил я. «Просто смотрели».
4: «Просто смотреть вот сюда надо», — проворчала кассирша, снова указывая пальцем на ламинированные таблички, развешанные над кассой.
0: Мы подошли ближе и стали читать.
2: «А петрушка не продается вообще или тоже в рабочие дни?» — аккуратно спросила Дженни кассиршу.
4: «Вообще», — процедила кассирша. «Там нашли наркотические вещества. Приказ главного санитарного врача Онищенко».
0: «Хорошо, а чеснок-то почему?» — удивился я.
4: «Отравлений много было», —
0: ответила кассирша и демонстративно отвернулась, качнув серьгами. В ее ушах на коротких серебряных цепочках висели маленькие пушистые мышата, изящно сшитые из какого-то породистого меха. Из попы каждого мышонка тянулся до плеча плоский белый ярлык с надписями на разных языках.
2: «А почему мобильными телефонами в торговом зале запрещено пользоваться?» — спросила Дженни.
4: «Вам товар пробивать или вы мне нервы трепать будете?» — вспыхнула кассирша.
0: «Просто больные все какие-то», — с чувством добавила она, грозно махнув серьгами. Я выложил перед кассой покупки. Кассирша ожесточенно тыкала в каждый предмет лазерным сканером, а затем всякий раз его откладывала и принималась набивать коды вручную. С пельменями она даже набрала код дважды.
4: «Марин!»
0: — вдруг заорала она в зал, поднимая голову.
4: «Опять пельмени не пробиваются! Посмотри код!»
0: Ей никто не ответил.
4: «Не пробиваются, в базе нет», —
0: сказала кассирша и бросила пельмени в ящик на полу. Там уже лежали две такие же пачки, только сильно раскисшие. Следом кассирша схватила коробку с кексами и привычным движением швырнула ее туда же.
4: «А это сейчас вообще нельзя», — пояснила она. «Вы на упаковку смотрели?»
0: Дженни густо покраснела. А я набрался наглости и все-таки поднял на кассиршу вопросительный взгляд.
4: «Там в составе коньячный спирт», — объяснила кассирша. «С вас 293,70.

0: Дженни сидела в кресле, скрестив ноги. Перед ней лежал мой старенький ноутбук. Она копалась в интернете.
1: «Слушай, вообще писец», — вдруг сказала она. «Извини, другого слова нет».
0: «Что там?»
1: «Госдума обсуждает вопрос установки счетчиков на канализационных трубах». «Хотя нет, стоп. Пресс-секретарь тыры-пыры такая-то успокоила журналистов, объяснив, что...» «Ага, ну, слава богу, пишут, законопроект не коснется самих жилых помещений». «Вот перечислено только государственных учреждений, предприятий, офисов».
0: Дженни замолчала, продолжая шевелить губами.
1: «Хотя нет, коснется. А также санузлов, принадлежащих жилым помещениям в квартирах граждан».
0: «Это где такое?» – спросил я устало.
1: «Да это везде!»
0: Дженни подняла глаза.
1: «Если конкретно, ленту новостей и Тартас читаю. Просто подряд».
0: Она снова уткнулась в экран.
1: «В Кемерово неизвестные угнали тепловоз. Епископ брызнул в лицо журналистке расплавленным оловом. В Москве проезд по улице Обручева с сентября станет платным. Иран объявил...»
0: «Ого!
1: Иран объявил войну Египту и Венгрии!» Командующий ВВС США заявил...
0: Дженни замерла с открытым ртом.

0: состава преступления.
1: Дженни подняла на меня глаза.
2: Слушай, я не могу больше. Не могу!
1: Успокойся, сказал я, присаживаясь рядом и обнимая ее. Надо просто потерпеть. Понимаешь? Дженни всхлипнула и кивнула.

0: «Все!» — сказала Дженни, едва переступив порог, и со злостью швырнула сумку с тетрадями в темноту коридора. Загремели падающие ведра. «Ну ладно тебе!» — я обнял ее и поцеловал. «Что опять стряслось?»
1: «Четвертый день!» — всхлипнула Дженни. «Четвертый уже пошел! Оно только хуже!»
0: «Где?»
1: «Да везде!»
0: — Дженни топнула ножкой.
1: «Везде! Ты не видишь!»
0: «Вижу, но терплю!» — вздохнул я. «Сегодня даже в институт не пошел. А у тебя что нового?»
1: «Ничего особенного», — с вызовом сказала Дженни. «По закону божьему на нашем курсе будет не зачет, а курсовая. Выдавали сегодня тему. Мне досталось «Мощили молочные зубы». Я не могу больше! Не могу!»
0: Я решительно кивнул. «Дженни, давай съездим в госпиталь. Ну, извинимся, что убежали. Спросим, что делать. Одежду, опять же, может, отдадут».
1: «Мобилку», — кивнула Дженни. «Мобилку особенно жалко. И наушники».
0: Госпиталь почти не изменился. Только перед зданием теперь стояли два автобуса. Второй был зеленый, с расплющенной мордой и без лобового стекла, зато с уцелевшей табличкой «Заказник-2». Профессор возился внутри, вывинчивая что-то из кабины. Он был хмур, наше появление его не удивило, но и не обрадовало.
2: «Вы за деньгами?» — спросил он сходу. «Денег не будет. Вы убежали, мы так не договаривались».
0: «Послушайте», — начала Дженни.
2: «Не будет денег!» — упрямо повторил профессор. «Нет у нас сейчас денег, нету! Нам Рустама пришлось отмазывать, нет денег!»
1: «Да не нужно нам ваших денег!» — крикнул я с отчаянием.
0: «Скажите просто, когда это кончится? Когда нас отпустят?» Профессор удивленно посмотрел на нас.
2: «А я вас и не держу», — сказал он. «Зачем вы мне нужны? Поднимайтесь на пятый, Ксения вам одежду вернет. Ну и всего вам доброго».
0: «А препарат когда прекратит действовать?» — спросила Дженни.
2: «Какой препарат?» — удивился профессор. «А, вы про эксперимент, что ли? А все закончилось».
1: «Да не закончилось же!» — закричали мы хором. «Он же не отпускает!»
0: «Кто?» — изумился профессор.
1: «Препарат!»
2: «Вы с ума сошли?» —
0: профессор отложил отвертку и вытер замасленные руки об халат.
1: «Это плацебо!»
2: «Что?»
0: Профессор заговорщицки подмигнул и сообщил доверительным шепотом.
3: «У нас нет никакого препарата. У нас и лаборатории уже давно нет. Просто есть проект, есть финансирование, и начальство требует отчетов. Так что мы пока проводим вторую половину эксперимента, чтобы отчитаться хотя бы на 50%.
0: «Какую вторую половину?» — не понял я.
2: «Контрольная группа», — объяснил профессор. «Вы ж медики, должны знать. В любом эксперименте половина испытуемых — контрольная группа. Они принимают не препарат, а просто воду. Вот это вы и были».
0: «Так значит...» — опешил я. «Не было никакого препарата?»
2: «Не было», — подтвердил профессор. «Я же вам сразу намекнул, что никакого действия на ваш организм не будет, помните? Правду я вам не мог сказать, потому что какой же тогда эксперимент? Но воду-то в стаканчике я набирал прямо при вас из крана. Или вы не обратили внимания?»
0: Я замолчал потрясенно. Дженни тоже молчала.
4: «Так что же это получается?»
0: Наконец произнесла она одними губами.
4: «Нас теперь уже никогда не будет».

Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Авторский перевод Леонида Кудрявцева. Примечание от переводчика к новому изданию. Рассказ этот, изданный в 2001 году, получил самую известную польскую премию имени Януша Зайделя и премию КЛФ от Астра «Кубок Бахуса». Также он номинировался на премию «Сфинкс» как польский рассказ года и занял второе место. Еще он номинировался на нашу премию «Сигма-Ф» за 2004 год от журнала «Если» в разделе «Лучшие зарубежные произведения» и занял там тоже второе место, уверенно конкурируя с произведениями Теда Чана и Нила Геймана. Годом ранее журнал «Если» предложил мне его перевести. Прочитав, я с радостью согласился, поскольку рассказ мне очень понравился. Самая большая проблема была в том, что его герои, в основном в первой трети текста, частенько переходили на жаргон, составленный из слов польского, английского, немецкого и русского языка. Причем русские слова они употребляли не высшего разбора. Следовало, не теряя смысл сказанного, перевести их так, чтобы в отношении журнала не было нареканий взыскательных читателей. Кажется, это удалось. В отношении английских и немецких слов мне помог разобраться Вадим Кумок, за что ему большое спасибо. Впрочем, текст, напечатанный в 2003 году в «Если», оказался не совсем аутентичен. Журнал, для того чтобы он уместился в необходимый объем, слегка его сократил и отредактировал. Новая возможность напечатать вновь выверенный и отредактированный текст рассказа представилась только в прошлом году в составе выпущенного издательством «Вече» сборника польской фантастики «Воля дракона». Однако и тут рассказ слегка порезали, поскольку, как оказалось, серия «Новая библиотека фантастики и приключений», в которой сборник увидел свет, предусматривала маркировку издаваемых в ней произведений не выше 12+. И, наконец, в 2021 году модель для сборки предложила мне предоставить перевод для озвучки. На данный момент это наиболее полный и выверенный перевод замечательного рассказа Анджея Зимянского, сделанный с его разрешения и одобрения. Автобан нах Познань. Часть первая.

0: Бетонные коридоры перекрыли наглухо. Вроцлав теперь отрезала от подземных бункеров, по большей части перестроенных 300-летних туннелей метро, оставшихся еще от немцев. Шипение пара в разогревавшихся котлах заглушало все прочие звуки. Люди и звери изъяснялись жестами. Температура в выходном бункере быстро поднималась. Вагнер видел, что многие солдаты, избавившись полностью от мундиров, надели пуленепробиваемые жилеты прямо на голое тело. Шлемы, очки, платки, защищающие глаза от заливающего их пота, неплохо переносили жару только животные. Долгоруков подошел к Вагнеру и сказал:
1: «Слухай, Андрей, я взял Гроссе Гевер, und я его примусовал до танка сверху».
2: «Слушай, Андрей, я взял большую пушку и прикрепил ее к танку сверху».
1: «Не пензи».
2: «Не болтай».
0: Вагнеру уже давно надоел польско-российско-немецкий сленг, да еще и с английскими словечками. Майор и урожденный вроцлавлянин, обладающий первым классом чистоты, он знал настоящий польский язык и даже умел на нем без запинки разговаривать. Однако здесь, среди наемников, пользоваться правильной литературной речью можно было лишь предварительно раздав им словари.
1: «Собирай alles Gruppen».
2: «Собирай всю группу».
1: «Jawohl!»
0: Иван дисциплинированно отдал честь.
1: «Так точно!»
0: Вагнер, злой и уже прилично взапревший, забрался в башню своего транспортера. Хейни поприветствовал его усмешкой, Зорг только зевком.
3: «Алис, в порядке?»
2: «Все в порядке».
1: «Отвал, Хейни! Дай мне один момент».
2: «Отвали, Хейни. Дай мне одну секунду».
3: «Да, натюрли, хер майор».
0: Поручик уменьшил давление в котле. Вагнер снял пропотевший мундир и накинул бурнус на голое тело. В кошмарной тесноте еле-еле управился с кевларовым жилетом, тюрбаном, шлемом, платком, очками и маской.
1: «Фриц, Вацлав, Алексей, что у вас? Херен меня?»
2: «Слышите меня?»
0: Его слова заглушало шипение пара, и разобрал их только сидевший ближе всех чех. Ну и Зорг, конечно. Вот только Зорг редко отвечал на вопросы. Все-таки он был поручиком и гордился вытатуированным на левом ухе знаком звания. Ну и кроме того, гепарды не слишком-то умели говорить. Случившиеся с ними еще до китайской бомбы Чен генетические изменения повлияли на их органы речи весьма незначительно. Между прочим, Зорг еще был исключением. Иногда из его рычания можно было что-то понять. Благодаря этому он был единственным настоящим офицером среди животных. Фактически он мог даже приказывать людям низшего чина. Особенно доставалось от него сержантам и прапорщикам.
4: «На цепь этого поручика, намордник на него!» — шептали по углам.
3: «Держи карман шире».
0: Непосредственным начальником Зорга был Вагнер. И завистники могли сколько угодно молоть языками, но не более, поскольку именно этот гепард спас майору жизнь 3 года назад на самой середине автобана Нахпознань. Сейчас он лениво щурил глаза, зевал, пытаясь избавиться от излишков тепла, и при каждом зевке из-за его клыков выглядывали ядовитые зубы. В общем, зверь наводил ужас одним своим обликом. Причем удержаться он не мог, и поэтому вины его здесь не было. В конце концов, это не он почти 100 лет назад спланировал генетические изменения своего организма.
1: «На унт, Кадзурки!»
0: — Вагнер погладил его по загривку.
3: «Шавый день, не хвар!»
2: «Ну что, котик, паршивый день, правда?»
0: Зорг неплохо знал польский, но предпочитал использовать бреславский инглиш.
4: «Факинг тайеп! Шит!»
1: «Да, дурацкий день. Плохо».
0: Дверцы транспортера снаружи отворились, и капитан в великолепно сшитом парадном мундире подал Вагнеру запечатанный конверт.
1: «Особый приказ генерала Бариллы».
0: Польский капитан был под стать его мундиру.
1: «Прошу подтвердить получение, пан майор».
0: Вагнер размашисто расписался и сломал печать. Быстро пробежал глазами текст из нескольких строк, потом вернул бумагу капитану и опять закрыл дверцы. Клубы пара скрыли это событие от всех, кроме Хейни и Зорга.
4: «Верь, считай!»
1: «Леп!»
2: — осмелился поинтересоваться поручик. «Очень плохой день, да?»
5: «Яволь».
2: Толкнув Хейни и указав ему на ворота, Вагнер почесал поручика за ухом и затянул ремни. «Где находятся познанские войска?» Остальные его слова заглушили громкие гудки. Стальные ворота перед ними дрогнули и стали раскрываться, предъявляя ослепительную белизну предвроцлавской пустыни.
4: «Форвардс! Форвардсуйте! Наступай! Вперед!»
2: — завопили наемники. Паровые двигатели заработали на полную мощность, и бронемашины тронулись. Первыми выехали разведчики, потом взвод поддержки, штабной отдел, в котором была машина Вагнера, взвод штурмовиков и заслон.
4: «Фурдамте, автострада!»
2: «Проклятая автострада!»
4: «Автобан Джепан в грот!»
2: Непереводимая игра слов. Наемники проклинали свою судьбу, вновь отправившую их в дьявольски опасную дорогу на Познань, но чувствовали себя относительно безопасно. Пока находились в поясе досягаемости вроцлавской артиллерии протяженностью в несколько сот километров, среди его бетонных укрытий, в тени давно неиспользуемых, но дающих надежную защиту противовоздушных башен.
4: «Звят нах обен!»
2: «Разведка вперед!» Подняв вверх ладони, крикнул Вагнер.
4: «Зверху!»
2: «Слишком рано!» Поручик зевнул, вновь показывая наводящие ужас ядовитые зубы, потом вдруг фыркнул и отхаркнулся, выставив голову в люк. Как обычно, он был прав. Волноваться зря не стоило. Впрочем, Вагнер был одним из наиболее добросовестных офицеров крепости Вроцлав, надеялся на повышение по службе и жизнью подчиненных понапрасну рисковать не собирался. Большой белый орел вскарабкался по специальной жерди на крышу транспортера. Вагнер не имел понятия, кто сделал этого недоумка начальником отдела наблюдателей. Вернее всего, он получил звание сержанта только потому, что его изображение смотрело с национального герба. В реальности же тот был ничуть не умнее своих подчиненных соколов, в данный момент поднимавшихся в воздух с передовых бронемашин. Зорг взглянул на взлетающую птицу и непроизвольно облизнулся. Возможно, поручику захотелось попробовать сержанта на зуб. Караван ехал мимо остатков бетонных укреплений, оставлял за собой противотанковые рвы, траншеи, взорванные радарные станции, лазерные отражатели. Все свободные от обязанностей выбирались на крыши и ложились за приваренными к бортам броневыми плитами. Ветерок, вызванный движением, приносил заметное облегчение. Симпатичная венгерка Марта, вооруженная ручным пулеметом, спустилась в люк и на мгновение повисла, цепляясь за его края руками. На ней, кроме ремней и амуниции, были только кевларовый бронежилет, тюрбан и чедра. Вагнер и Зорг, насладившись зрелищем ее обнаженных ног, обменялись взглядами. «Тебя заводят человеческие самки?» Гепард покрутил головой и ответил по-польски, чтобы никто из экипажа его не понял.
6: «Немного. Это выглядит вкусно».
2: Вагнер никогда не слышал, чтобы измененные звери проявляли чувство юмора. Ему даже не хотелось думать, что гепарды делают с попавшими к ним пленными. Он высунул голову из башенки и, поднеся к глазам бинокль, оглядел тянущиеся до самого горизонта песчаные дюны. В небе медленно кружились соколы. Бронемашины, выпуская из труб клубы дыма, ехали восьмиполосным шоссе. Наемники, большей частью обнаженные, а некоторые в бурнусах, скорчившись за броневыми плитами, пили воду, но экономно, понемногу. Никто еще не втирал себе ничего в десны, не делал уколов в руки или бедра. Придет время и этому. Пока же необходимо миновать поворот. Вагнер усмехнулся, припомнив поговорку: «Тяжела дорога туда, но обратно еще хуже». Пока же бояться было нечего, если, конечно, не считать парочки одуревших от жары идиотов, способных садануть по машинам из панцерфаустов. А вот во время возвращения... Познанские машины с полным грузом были для мутантов слишком лакомым куском, чтобы колонна могла рассчитывать на беспрепятственный проезд. Вот тогда и начнется
0: настоящая война. А пока звери прятались в засыпанных песком руинах, справедливо рассудив, что атаковать штурмовую группу, подвергаясь риску погибнуть ради одной лишь амуниции, не имеет смысла. Вот на обратной дороге, когда в караване окажутся сотни огромных познанских грузовых машин, до отказа набитых жратвой, боеприпасами, топливом и тоннами иного добра, они покажут, на что способны. Пока же имеет смысл просто зарыться в песок и ждать. Вагнер ошибся. Командующий наблюдателями «Орел» оказался не так глуп. Он отдал приказ двум «Соколам», и те оторвались от стаи. Немного погодя, майор разглядел в бинокль голубя. Раненая птица махала крыльями с трудом. Один из «Соколов» теперь парил ниже курьера, защищая его на случай, если кто-то с земли надумает пальнуть, к примеру, из охотничьей двустволки. Второй прикрывал курьера сверху от возможных атак вражеских ястребов. Все по летному уставу. Еще выше кружили три «Сокола» и «Орел», готовые в любую минуту прийти на помощь. Как в учебнике. Голубь, теряя последние силы, опустился на крышу бронемашины Вагнера. Тот снял с ноги посланца капсулу с письмом и крикнул:
4: «Алексей, вся твоя мути!»
0: Непереводимая игра слов.
4: «Займуй курьером!»
0: «Займись курьером!» Русский ветеринар взял посеченного дробью голубя.
1: «Спокойно, господин майор! Будет лебен!»
0: «Жить!» Вагнер развернул листочек. «Первому командиру ударной группы, генерал Павелец, гарнизон твердыни Познань. Миновали чекпоинт Лешно. Получил известие, что передовой конвой остановлен возле бункеров фойер-базы Равич. Затор. Помощь нужна в пустыне, за Тржебницкими горами. Исполнить срочно».
4: «Иисусе!» – простонал Вагнер. «Ах ты ж!»
0: Зорг высунул голову из люка.
6: «Вот!»
0: «Что?» «Пробка. Два конвоя одновременно. За горами под обстрелом 450 грузовых машин».
6: «Иисус!»
0: — протянул гепард. Для него это было лишь присловием. Звери, к счастью, не имели представления о боге. Вместо того, чтобы молиться, поручик, не теряя времени, зря отправился искать валерьяновых капель, которые этот сукин сын прятал где-то в багаже. Вагнер выругался. Насосавшиеся водки наемники, нализавшиеся валерьяны коты — все, чем он мог помочь двум угодившим в засаду познанским конвоям. Скинув руку, он несколько раз крутанул ею в воздухе. Сигнальщики тотчас принялись флажками дублировать его приказ «Полный вперед!». Паровые двигатели заработали на предельной мощности. Вырывавшийся из труб дым стал заметно гуще. На Тржебницкие взгорья они взбирались уже на скорости в 130 км в час.
4: «Ахтунг! Внимание! Готовность!»
0: — крикнул Вагнер, узрев ставшую легендарной во многих местах продырявленную пулями табличку, так часто описываемую в повестях, посвященных сражениям на Познанском автобане. «Сейчас ты окажешься вне защиты артиллерии Вроцлава. Обороняйся сам. Гарнизон Фестунг-Бреслау желает тебе удачного дня».
4: «Дьявол! Дьявол! Дьявол!»
0: Никогда раньше надпись не казалась настолько зловещей. «Не будь 450 грузовых машин одновременно!»
4: «Иисус Мария!»
1: «Алес по воле!»
0: Все потихоньку.
1: «Лангзам!»
0: Медленно. Вагнер толкнул ближайшего сигнальщика, ту самую чешку, все убранство которой состояло из нового пояса патронташа, висевших на нем флажков и пистолета-пулемета.
1: «Звят на автобан!»
0: «Разведку на шоссе». Первые машины уже сбавляли ход, и из них выскакивали разведчики. По обочинам дороги бежали коты. Они весили так мало, что могли не опасаться противопехотных мин, а уж находили их просто превосходно. В общем, кошки были гораздо эффективнее миноискателей тех времен, когда на свете еще было электричество. Правда, бегали они не слишком быстро, и движение конвоя это замедляло страшно. Кошки не пропускали ни одного подозрительного места, суетились, обнюхивали его. Один маленький кот, недавний рекрут, даже умудрился заснуть на вершине бархана. На счастье, сержант, старый, опытный, рыжий котяра, укусил его за хвост и погнал на работу. Алексей, ветеринар, высунул голову в люк и, показывая пальцем направление, завыл:
4: Собаки! Собаки! Хунден!
0: Подхватили остальные наемники.
4: Хунден!
0: Вагнер тоже увидел псов. Немного погодя, их стало больше. Мутанты, а также всякие придорожные ублюдки, похоже, собирались покрошить разведчиков. И совершили ошибку, рано атаковав. Коты кинулись на утек, организованно разделяясь на две группы. В тот же момент Зорк отправил свой отряд гепардов на убийц. 100, 120, 140 километров в час. Пятнистая смерть набросилась на псов и уничтожила их в мгновение ока. Где-то затрещал станковый пулемет. Наемники, защищая зверей, ответили огнем. Еще немного погодя, убийц отозвали, а очень довольные коты принялись обнюхивать трупы тех, кто только что угрожал их жизни. Можно было снова возвращаться к поиску мин. К Вагнеру подскочил Долгоруков и заявил:
5: «Нам надо шнеллеровать!»
0: «Торопиться».
5: «Знаю». «Они все будут отнуе!»
0: «Они все погибнут».
5: «Эти ласткрафт-вагоны, машины из Познани».
0: «Знаю их».
5: «Молчи, Иван». «Шайсе!»
0: Непереводимая игра слов. Пробормотал Хайнц и ткнул пальцем в горизонт. Вагнер увидел облачка дыма от стартовавших ракет.
5: «Шайсе!»
0: Повторил он за своим шофером. «Ракеты. Остановленный конвой».
5: «Иисусе, что за день?» «Катце шнелло!»
0: «Кошки, быстрее!» — крикнул он.
5: «Быстрее, кошки! Так уважишь, матен!»
0: Непереводимая игра слов. Коты его приказы пропустили мимо ушей. Они не желали погибать ради идиотских людских интересов. Дело свое они делали качественно, как надо, но не спеша. Автостраду, конечно, заминировать было нельзя, поскольку дыры в бетоне могли заметить издалека, но никто не мешал под нее подкопаться. Именно поэтому скорость конвоя не превышала скорость бегущего кота. Не более 30 км в час, а из машин при желании можно было выжать и все 200.
5: «Дьявол! Проклятый автобан!»
0: Десятки броневиков потихоньку сползали с Тржебницких гор, почти напрасно исходя паром и дымом.
5: Тихий ужас.
0: А коты все осторожничали. Мутанты, избрав самоубийственную тактику, устраивали собачьи атаки еще дважды. И два раза Зорг в знак быстрой победы приносил Вагнеру отгрызенное собачье ухо. Чужие гибли от огня автоматов, умирали от осколков мин, исходили кровью от укусов ядовитых зубов гепардов. Однако они сдерживали продвижение польской ударной группы, которая была вынуждена ехать все медленнее, объезжая мины и подкопы, жаря яичницу на перегревшихся кожухах паровых котлов, тратя водку, порох и валерьянку. В то время как два окруженных познанских каравана отбивались от врагов буквально на расстоянии вытянутой руки. Часов в 18 они достигли чекпоинт Жмигрода, брошенного несколько лет назад передового поста, от которого теперь остались только присыпанные песком руины. Только тут Вагнер смог развернуть свои силы. Под защитой выжженных еще столетия назад противовоздушных башен он предпринял атаку на левое крыло мутантов, которые тотчас отступили, почувствовав на себе убийственный огонь самоходной артиллерии. Потом в пустыню ушли разведчики. Коты были измучены, как черт знает кто, но Алексей каким-то чудом умудрился их заставить двигаться. И, наконец, они услышали паровые сирены познанских машин.
5: «Форвардсовать! Форвардс! Наступай! Наступовать!»
0: Русский штурмовой отряд очистил подступы. Бронемашины резко увеличили ход. Немцы и чехи занялись флангами и вымели их убийственным огнем. Вагнер приказал двигаться быстрее. Они, сопровождаемые мяуканьем шарахавшихся от гусениц котов и руганью, преодолели песчаные взгорья и, наконец, увидели те самые 450 машин. Они занимали круговую оборону.
5: Так, словно ими командовал наиглупейший стратег на свете, кретин, почерпнувший знания о тактике из книжек для подростков о покорении Дикого Запада. Индейцы, вооруженные луками, и ковбои с кольтами в руках. Круговая оборона в 23-м

0: творили чудеса. Потом она приникла к перископу. «Отвечают!»
1: «Хорошо, прикрою. У меня еще есть 4 танка».
0: Вагнер выскочил из транспортера через боковые двери и, укрывшись за броневыми плитами, крикнул: «Долгоруков, вперед! Наступление!» Взвод миротворцев, состоящий из 30 тигров, двинулся вперед под охраной транспортеров. Наемники открыли огонь. Вскоре заговорила артиллерия, двинулись познанские танки. Немцы накачивали баки со смесью, поднимая в них давление, чтобы можно было использовать огнеметы. Потом тигры выскочили из-за машин и на полной скорости бросились в атаку. Один моментально налетел на мину, 3 сбились в кучу и остановились, а остальные продолжали наступать.
2: «Зорг!»
0: Гепарды перемешались с немцами. Снова мина, 2-я, 3-я. «Есус!» Атака могла захлебнуться. Марта, красивая венгерка, умеющая прекрасно готовить, вечерами певшая исполненные ностальгии песни и 14 уже раз пытавшаяся покончить с собой, высунулась из-за броневого щита. Она стреляла из ручного пулемета по бункеру. И, конечно, ее вскоре должны были снять меткой очередью, но тут один из познанских танков остановился и засадил-таки снаряд в амбразуру вражеского укрытия. На подступах поднялась кутерьма, и тотчас после этого в бункер ворвались тигры, а за ними гепарды. Потом у амбразур оказались немцы со своими огнеметами.
2: «Век! Век!»
0: «Прочь!»
2: «Раусоват!»
0: «Назад!» — кричали они зверям.
2: «Дикацин!»
0: — кошки.
2: «Все раус!»
0: «Назад!» Немного погодя, когда звери уже убегали коридорами, обозначенными котами, люди пустили в ход огнеметы. Смесь, которой они были заправлены, имела свойство прилипать к любой поверхности. И горела. Огонь этот нельзя было погасить ничем, ни водой, ни пеной. Еще эта смесь обладала собственным окислителем и сгорала полностью. Как и обещал ее производитель. После того, как крики из бункера слегка стихли, с холмов застрочили пулеметы, прикрывая убегающих. Впрочем, в укреплении уже не было никого, способного убежать. Артиллерия скорректировала огонь, и очереди стали стихать.
2: «Доложить о потерях!»
0: Отдав это приказание, Вагнер покинул транспортер и вышел на дорогу. Взвод миротворцев уже зачищал поле битвы, и случайных выстрелов опасаться не следовало. Шоферы грузовых машин еще сидели в укрытиях, однако познанские солдаты уже выходили на дорогу. Хорошо вышколенное и великолепно оснащенное войско. Вот только ничего они в пустынных войнах не понимали. Все еще верят в свои танки, лобовые атаки и превосходящую огневую мощь. В отличие от вроцлавян, контактов с бедуинами они не имели и, соответственно, ничему от них научиться не могли.
3: «Сигнальщицы и офицеры, ко мне!» — приказал Вагнер.
0: Вся свита поспешно собралась. После этого они отправились на встречу с командованием конвоя, которое как раз выгружалось из бронемашины весом более 100 тонн, увенчанной броневыми башенками. Из них торчали орудийные дулы, стволы минометов, гранатометов и пулеметов.
3: «Пан генерал, майор Вагнер рапортует о прибытии ударной группы».
0: Сэм Павелец являлся старым волком автострадных боев. Однако окружен он был молодыми офицерами, одетыми в причудливые мундиры, соединявшие признаки униформы иностранного легиона и африканского корпуса времен Второй мировой войны. А еще на них красовались кожаные сапоги до колен, кожаные пояса и кожаные патронташи. Как они в этом всем не сварятся по такой жаре? Впрочем, познанцы тоже посматривали на наемников с некоторым удивлением. Как это возможно, чтобы майор имел на себе только бурнус и тюрбан? Почему на поручиках лишь бронежилеты, а их сигнальщицы попросту голые и ничуть этим не смущается? Павелец заметил недоуменные взгляды и объяснил. А не в первый раз. Сэм знал, что совершенно бесполезно требовать от наемников хоть какой-то дисциплины. В их ряды в основном попадали индивидуалисты с непомерно раздутым эго. Однако, если кто-то, желая завербоваться, в одиночку умудрился прорваться через убийственную пустыню,
3: Стало быть, у него на заду три пары зорких глаз,

0: не только шестое чувство, но и седьмое и восьмое дополнительные, а солдат он просто прирожденный.
1: Пан поручик.
0: Генерал подошел к Зоргу и приложил два пальца к головному убору. Ваша атака мне очень понравилась. Познанские офицеры окаменели. Как можно отдавать честь зверю? Зорг бросил на них взгляд и тихо фыркнул, потом поднял и выпрямил свой цепкий, как у обезьяны, хвост, заканчивающийся скорпионьим жалом, явно салютуя в ответ. Чешка приняла сведения о потерях, передаваемых с поля азбукой Морзе, и отрапортовала.
2: «Наши потери. Айн
0: — один тигр.
2: Драй коты —
0: три кота.
2: Три люди. Познанцы потеряли фюнф
0: — пять танков,
2: один бефордер — транспортер. 29 ЛКВ и, да, 68 людей.
0: 68 человек».
1: «Неплохо».
0: Вагнер обернулся к своим солдатам и крикнул.
1: «Разбито 29 грузовиков! Берите себе, что пожелаете, только быстро!»
0: По-польски понимал, наверное, лишь один из 10 наемников, однако смысл именно этого приказа все уразумели великолепно.
1: Все, кто были — люди, гепарды, тигры, коты, даже птицы — стремглав кинулись к обломкам на автостраде.
3: «Господин майор, вы, кажется, допускаете ошибку»,
0: — не выдержал кто-то из познанских поручиков.
3: «Мы погибаем для того, чтобы доставить груз во Вроцлав, а вы разрешаете его грабить?»
1: «Грузовики разбиты, а дополнительный груз на боевые машины я взять не позволю. Все лишнее придется сжечь».
3: «Как это сжечь?»
1: «А вы что думали? Оставить все это мутантам?»
3: «Иисус! Но ведь в тех машинах и трупы наших товарищей!»
1: «Мне жаль. У меня не хватит напалма, чтобы сжечь еще и тела».
3: «Зачем сжечь?» —
0: повторил поручик.
3: «Мы должны устроить им достойные похороны!»
0: Павелец рассмеялся, но как-то невесело.
1: «Ты думаешь, у мутантов нет лопат?»
0: Он отер пот со лба.
1: «Ночью выкопают наших и съедят».
3: «Боже!»
0: Молодого офицера едва не стошнило.
3: «А что сделаем мы?»
1: «Как обычно».
0: Генерал тяжело вздохнул.
1: «Напичкаем каждого шестого ядом по самые уши и...»
0: Он снова вздохнул.
1: «И оставим здесь».
3: «Иисус! Иисус! Ну ладно, а почему не отравить все тела?»
0: Поручик, кажется, начинал проявлять признаки рассудка.
1: «Тогда они придумают какое-нибудь противоядие», — объяснил Вагнер.
0: «А каждый шестой нанесет диким больший урон, чем все наше сражение. Так поступают бедуины и получают неплохие результаты».
1: «Да, солдаты воюют даже после смерти».
0: Павелец взял Вагнера под руку и отвел его в сторону.
4: «У меня для вас, господин майор, есть особый груз».
0: «Знаю, Барилла меня об этом предупредил». Вагнер припомнил письменный приказ, полученный им перед самым выездом.
1: «Кажется, курьер из США. Это возможно?»
0: «Несомненно». Павелец открыл дверцу ближайшей машины.
1: «Сью, передаю вас в руки адресата».
0: Из машины появилась рослая негритянка в полевом мундире морского пехотинца.
5: «Приветствую, господин майор».
0: Она протянула руку.
5: «Полковник Сью Кристи Андерсон, корпус морских пехотинцев Соединенных Штатов Северной Америки».
0: Вагнер вытаращил глаза. Это была первая американка, которую он видел в жизни, и третья чернокожая.
4: «Вы неплохо разговариваете по-польски».
5: «Вы тоже».
0: Они обменялись рукопожатием.
5: «Прошу обеспечить мне охрану. Выполняю очень важную миссию».

0: Павелец только махнул рукой и решил поторопить своих людей. Вагнер слегка улыбнулся. Не мог представить, какую миссию может выполнять в Польше офицер из-за океана. «Зорг, опекай даму. Главное, если заснет, не откуси ей ноги, как той последней курьерши». Американка на этот не очень изящный крючок не попалась. Отдав честь, она сказала гепарду: «Приветствую пана поручика». Зорг проглотил слюну, потом удивленно взглянул на Вагнера и буркнул: «Хай!». А американка уже внимательно рассматривала вроцлавские машины, их вооружение, снаряжение и то, как их обслуживают наемники. «Почему они в 5 раз меньше познанских?» — спросила она, указав на монстроподобную бронемашину за спиной. «Бедуинская мудрость», — объяснил Вагнер. «Зато они могут разогнаться до 200 км в час. Это помогает быстрее уносить ноги». Девушка снова не обратила внимания на подколку. Похоже, принципиально.
1: «Называй меня Сью. По-польски это, кажется, Сусанна?»
0: Точнее, Зося». Вагнер подмигнул Зоргу. А негритянка все приглядывалась, сравнивая вооружение войск из разных городов, подмечая малейшие особенности. Похоже, из нее мог вырасти неплохой специалист пустынных войн. Наконец она прекратила это занятие и, повернувшись к Вагнеру, посмотрела ему в глаза, прикусила губу.
1: «Окей. Поведай мне, как здесь выживают, хорошо? У меня действительно важная миссия».
0: Вагнер пожал плечами, потом провел ладонью по ее прекрасным косичкам, спускавшимся аж до середины спины. «Первым делом — волосы. Они должны быть очень короткими. И не только на голове. Если же ты этого не хочешь, то придется ходить голышом». В подтверждение своих слов он показал на чешскую сигнальщицу. «Остальные инструкции будут потом».
1: «Понимаю, окей», — кивнула американка.
0: К этому времени вокруг уже столпились нагруженные добычей наемники и с удивлением пялились на необычного гостя. Вагнер призвал Марту. Та взяла из транспортера свою парикмахерскую машинку и проводила госпожу полковника в ближайшее уединенное место, словно барана на стрижку. Солдаты уселись на награбленное барахло. Им хотелось увидеть, чем все закончится. Сью Кристи Андерсон вернулась уже через несколько минут, остриженной под мальчика. Череп у нее оказался идеальной формы.
1: «Волосы на голове и... там это, чтобы не подхватить насекомых? У вас водятся какие-то специфические насекомые?»
0: «Нет». Вагнер заглянул ей в глаза.
1: «Это была только шутка, Зося».
0: Наемники разразились хохотом. Долгоруков упал на спину и трясся от смеха. Марта хихикала. Хейни закрыл лицо, а Алексей, высунувшись из люка, хлопал в ладоши. Даже Зорг довольно прищурил глаза. Американка колебалась где-то с полминуты, а потом тоже засмеялась, хотя и несколько вымученно.
1: «Ну хорошо», — признала она. «Ты меня сделал. Теперь мне надлежит раздеться догола?»
0: «Это было бы лучше всего», — промолвил Вагнер. «Однако, если ты хочешь, могу дать бурнус». Он прикоснулся к ее мундиру. «Иначе получишь солнечный удар». Пожав плечами, она взяла у какой-то девушки не слишком пропотевшую рубаху длиной до колен и тут же ее надела. Следовало признать, благоразумием она обладает. Наемники это отметили и шутить над ней более не стали. Никто не пытался засунуть ей кота в трусы, кинуть в лицо молодую гепардицу или окатить ноги кипятком из спускового крана. В сообразительности негритянке отказать было нельзя. Вероятно, она даже догадалась, что шутка Вагнера спасла ее, например, от случайного прикосновения спиной к паровому котлу, от случайной подножки, падая после которой она должна была разбить себе лицо остальную переборку. Похоже, она уже бывала среди наемников и неплохо знала, что они могут сделать со штабным офицериком, неожиданно оказавшимся среди настоящих солдат. После того, как они отправились в обратный путь до Вроцлава, она даже шепнула Вагнеру спасибо. В общем, она и в самом деле оказалась не глупой обезьянкой. Стояла, опираясь о стену транспортера, и стоически переносила качку и тряску. А если некто даже и подал ей фляжку, в которой была не вода, а что-то другое, какое это имело значение, если Сью знала, она попадет во Вроцлав живой, здоровый и даже не поцарапанный? Вагнер разглядывал ее с усмешкой. Ему уже не раз случалось видеть офицеров, неожиданно утративших полштаба под ногами. Одно дело рассматривать цветную карту и втыкать в нее маленькие флажки, а совсем другое — быть этим маленьким флажком, воткнутым в какую-то дорогу. Впрочем, Сью Кристи Андерсон держалась молодцом, даже поделилась с экипажем своим запасом самокруток. Купить она их этим не купила, однако... Ближайшей ночью американка могла спать спокойно, не опасаясь ощутить между ногами крысу.

0: На счастье, Ржебницких вскоре они достигли еще до заката. Поскольку езда в темноте была верным способом покончить счеты с жизнью, им пришлось разбивать лагерь. Впрочем, они были уже в пределах досягаемости артиллерии Вроцлава. Соблазнительная чешка запустила в воздух несколько сигнальных ракет. Теперь парни у прицела в твердыне четко знали, где находится их позиция. Коты обшарили местность и признали ее безопасной. Солдаты жарили эскалопы на паровом котле ближайшего транспортера. Марта приготовила несказанно вкусный суп из продуктов, добытых в разбитых грузовых машинах, а после ужина играла на гитаре и пела печальные песни. Потом она вспомнила, как в будапештском бункере у нее прямо на глазах насиловали ее дочь, разрыдалась и отправилась делать еще одну попытку самоубийства. На счастье, влюбленный в венгерку по гроб жизни Алексей, догнав, всадил ей в спину парализующий заряд. Потом он уложил женщину спать и, прежде чем укрыть пледом, ввел ей ампулу амфетамина для того, чтобы она не так сильно плакала. Чешка-сигнальщица сделала было недвусмысленное предложение госпоже полковнику, но, заглянув ей в глаза, передумала и пошла пытать счастье к другим девушкам. Наемники, избежавшие караула, наслаждались водкой и пылью. Познанские солдаты были настолько хорошо организованы, что им даже удалось что-то подогреть, и они теперь поедали свою синтетическую еду. Хорошо поджаренные эскалопы наемников, конечно, вызывали зависть, но, поглядывая на них, солдаты не двинулись дальше плоских шуточек о том, что это мясо, скорее всего, человечье. Водители грузовиков так устали, что даже толком ничего не поели. Кто-то зажег огонь на песчаном холмике, политом напалмом. В общем, было неплохо, даже хорошо, поскольку светил месяц, и каждый развлекался как мог. Конечно, если удавалось забыть, что в ближайших барханах лежат кости тысяч убитых, что это пикник на кладбище. Сью Кристи Андерсон подошла к Вагнеру после полуночи. Стряхнув с себя кота, насосавшегося валерьянки по самые кончики ушей, она вынула из сумочки последнюю самокрутку. Прикурив ее, негритянка сделала затяжку и предложила майору.
1: «Откуда у вас разумные звери?» – спросила американка. «Кажется, после китайской бомбы возможность проводить генетические эксперименты была...»
0: «Они рождаются сами. Натуральным образом, понимаешь? Любовь, беременность, роды. И вот их на свете становится больше». Женщина усмехнулась.
1: «Мутации произошли перед бомбой Чен, и теперь зверье передает измененные гены потомству. Сколько уходит в брак?»
0: 5-7%. Однако прогресса не наблюдается. У нас еще, по крайней мере, 100 лет будут разумные гепарды, тигры, коты и птицы».
1: «Ты знаешь, что у нас есть змеи?»
0: Она открыла прикрепленную к поясу сумочку и показала гремучую змею.
1: «Обнаруживает мины лучше кота. И собак не боится».
0: «Однако она в 9 раз медленнее обычного кота». Вагнер сделал глубокую затяжку и отдал самокрутку госпоже полковнику.
2: «Где научилась так говорить по-польски, Зося?»
1: «Отец был поляком».
0: «Был?»
1: «Да, застрелили его под саванной. Охранял конвой».
0: «О, он не первый поляк, которому там прострелили голову». Она поняла не сразу, а потом, видимо, припомнив себе какую-нибудь книжку по истории, подмигнула Вагнеру и тихо рассмеялась.
1: «Наглец».
0: Он рассмеялся в ответ. «Скажи, как там в Штатах?» Она пожала плечами.
1: «Как везде. Люди живут в бункерах, синтетическая пища, бунты, усмирение, мутанты. Полная безнадега».
0: «Ты посмотрела мир».
1: «Ну да. Была в Детройте и в Вашингтоне. Переплыла на паруснике Атлантику. Очутилась в лондонских бункерах. Занесло меня в Осло. Знаешь, что там холодно? Внезапно 15-20 градусов холода зимой. Экстра. Потом я поплыла пароходом через Балтику на Познань. Ведаешь, какой классный порт в Познани. Только все время стреляют из пушек, из-за этого трудно заснуть в бункере.
0: Знаю. Дикие звери все время атакуют Познань, поскольку это главная база снабжения Вроцлава.
1: Почему так важен Вроцлав?
0: Так же, как и 1000 лет назад. Город на перекрестке дорог запад-восток-север-юг. Главный узел контрабандной торговли обновленной Европы.
1: Ну и что?
0: Он защищает всю Польшу.
1: А разве контрабанда так важна?
0: Увидишь. Фестунг Бреслау тебя заинтересует.
1: Обычные бункеры, безнадега, как и всюду.
0: Вагнер рассмеялся. На этот раз громко. Сама увидишь. Закутавшись в одеяло, он отошел в сторону, чтобы отправить почтового голубя с рапортом о событиях прошедшего дня. Алексей уже держал подготовленную и разогретую для полета птицу, но сначала показал Вагнеру маленькую записку, доставленную голубем из Вроцлава. Судя по неразборчивому почерку, автором ее был сам генерал Барилла. Майор пробежал взглядом несколько строк текста и ошарашенно покрутил головой. «Анджей, надеюсь, что глупая девка из ЦРУ, представляющаяся полковником морской пехоты, уже у тебя в лапках. В отношении ее у меня для тебя есть специальное задание. Когда окажетесь в городе, займись ей вплотную. Для того, чтобы все оказалось натуральным, покажи ей свой дом, жену, ребенка, оставь ночевать, представь лучшие стороны жизни. Пусть перед встречей со мной отмякнет. Выжми из нее слезы. Она для меня очень важна, так что постарайся». Подпись: Барилла, генерал. Постскриптум: «Спорим, ты, свинья, уже обрезал ей волосы?» Удивительное задание. Заставить шоколадку плакать? Конечно, сделать это не так трудно, а, собственно, что происходит? Вагнер подозвал жестом Хейни и, многозначительно ему подмигнув, шепнул: «Следи за Зосей». После этого он вернулся к негритянке. «В общем, шоколадка, держись рядом со мной. Наверняка на нас перед рассветом нападут. Выкопай себе в песке укрытие».
1: «Шоколадка?»
0: Госпожа полковника, вернее, агент ЦРУ, вынула из ранца складную лопатку и принялась копать.
1: «Все поляки такие расисты».
0: «Несомненно. А если узнают, что ты обрезана, будет хуже». На этот раз она рассмеялась, однако смех тотчас застрял в ее горле. Вскрикнув, американка отскочила в сторону.
1: «В моей яме чья-то нога!»
0: Вагнер лениво взглянул на уже побелевшие кости. Сражения на автобанах длились не меньше 100 лет. Гораздо удивительнее, если бы в песке не нашлось ничего подобного. Вынув плоскую бутылочку водки, он протянул ее негритянке. «Хлебни!» Негритянка все еще пыталась овладеть собой.
1: «Сейчас!»
0: Она потрясла головой и потом выпустила из сумки свою гремучую змею.
1: «Мне кое-куда нужно».
0: «Делай все тут», — посоветовал он. «Коты часовые змею не пропустят. А если надумаешь прогуляться без нее, то лишишься своих красивых ножек на первой же мине».
1: «Как это? Тут? При всех?»
0: «Боишься, что тебя изнасилует дочешка? Спокойно, она уже напичкана амфетаминами до одурения». Она все же немного отошла, а он, старательно не глядя в ее сторону, отвинтил крышечку и сделал глоток. Через некоторое время негритянка вернулась и, усевшись рядом, прислонилась к его плечу.
1: «Знаешь», —
0: вздохнула она,
1: — «тут с вами как бы так тепло».
0: Сказано это было вполне естественно. Не будь письма генерала, он мог даже попытаться сделать ей тепло. Вообще играла она неплохо, вот только для чего? Он подал ей бутылку, и она сделала большой глоток. «Шоколадка!»
1: «Что, расистик?»
0: «У тебя нет желания слегка объединиться?» Она вздохнула и прошептала:
1: «Ну, может, и есть. Однако заниматься чем-то таким на глазах у остальных...»
0: Она сделала еще один большой глоток и вернула ему бутылку.
1: «Почему все так получается?»
0: Вагнер поднял глаза к небу. Ему уже надоели разговоры на тему «Как все могло быть хорошо, не случись это шайза?» Дерьмо. Сначала был век пара и электричества, потом эра атома, потом война, американская бойня под Пекином и китайская бомба Чен. А потом снова начался век пара, но без электричества. Никто не знал, чем являются Чены. Какие-то бактерии, наномеханизмы, крохотульки, вызывающие ионизирующие излучения. Без электричества, благодаря которому действуют электронные микроскопы, выяснить это невозможно. Причем это нечто, эти Чены витали в атмосфере Земли, кишели повсюду и превращали изоляторы в проводники. А это означало возвращение назад к факелам, освещающим внутренность бункеров, к добыче каменного угля, к войнам, ведущимся при помощи пушек и пулеметов. Конечно, что-то от периода наивысшего развития человечества осталось. Остались генетические изменения, иммунитет к классическим болезням, некоторое количество передовой химии. Еще со времен войны остались бункеры, позволяющие выжить тем, кто не превратился в чудовищ. Еще сохранились климатические изменения, гигантские моря, возникшие в результате таяния льдов. В целом, если тебе повезло избежать смерти и участи быть съеденным, если удалось поселиться в бетонном укрытии, находящемся под властью мафии или какого-нибудь правительства, можно было даже неплохо жить. Некоторые страны сохранили организационную структуру. Такие, как государства на Дальнем Севере, где добывали уголь и плавили сталь, или те же самые Польша, Марракеш, Африканская уния, жившие с контрабанды и производства наркотиков. Существовали также всякие альянсы, такие как бедуины или арабы, занимающиеся охраной караванов, пересекающих пустыню от Средиземноморья на север и обратно, а также казаки и татары, охранявшие дороги на линии восток-запад. Вагнер и не заметил, как заснул.

0: Проснулся он от одиночного выстрела и мяуканья котов. Поскольку спал он, положив голову на живот негритянки, шея у него затекла и теперь сгибалась с трудом. Как и предсказывалось, мутанты напали под утро. Впрочем, эта авантюра была с самого начала обречена на провал. Коты вовремя разбудили артиллеристов и пулеметчиков, а те начали садить из своего оружия. Наемники запустили ракеты, а Вроцлав тотчас прислал сотню снарядов большого калибра. Все живое, оказавшееся в ближайших песках, тут же и погибло. Вагнер, оглушенный взрывами, выплевывая попавший в рот песок, потащил за собой Зосю и вылез из ямы. Выкрикивая ругательства, они напрасно пытались хоть что-то услышать или увидеть в песчаной буре, возникшей от разрывов вроцлавских снарядов. Звери инстинктивно жались к своим машинам. Генерал-повелец собирал людей. Поганое пробуждение. Тронулись в путь они только через полчаса. На счастье, других неожиданностей не возникло. Колоссальный конвой поначалу немилосердно медлил, а потом, когда они въехали в круг первых укреплений, вдруг подбавил пару. Дымы каминных труб полностью скрывали купол Фуллера, и Вроцлав поначалу им показался дивным, сотканным из серого марева миражом. Сью Кристи Андерсон высунула голову из люка.
1: «У вас такой большой бункер?»
0: «Бункер?» Вагнер слегка улыбнулся. «Протри глаза!»
1: «What?»
0: «Что?» «Ты увидишь». Потом было гудение гидравлических моторов, открывающих ворота туннеля. Наемники разбивали гильзы с химическим светом. Немного погодя, они очутились во мраке, сквозь который лишь кое-где пробивались слабые огоньки. Стало холоднее. Машину Вагнер приказал поставить в одном из боковых переходов метро. Соскочив с бронированного борта, он приказал: «Выходим!»
1: «Я сначала должна доложить».
0: «Спокойно», — прервал американку Вагнер, снимая бурнус. «Прежде всего надо принять душ». Он открыл дверь одной из многих скрытых в стене кабин. «Входи». Негритянка сняла рубашку и, пристроившись с ним рядом, сказала:
1: «Странный у вас душ. А где находится газовый рычаг?»
0: «Хочешь мыться газом?» – засмеялся майор. «Посмотри!» Он повернул кран, и на них хлынула вода. Американка ошалела, вытаращила глаза.
1: «Вот это да! У вас так много воды!»
0: Натирая ей спину, Вагнер объяснил, что вода эта химически очищена и используется не в первый раз. Той самой, которой они моются, наверняка побывало еще не менее пары тысяч человек. И все же ей не верилось в такое богатство. Наемники из соседних кабинок смеялись и кричали, что она увидит большие чудеса. Вагнер подал ей полотенце. Потом она вынула из сумки парадный мундир морского пехотинца. Майор облачился в тропический вариант формы 31, состоящий из сандалий, полотняных шортов, рубашки с нашивками и пробкового шлема. Оружие на пояс он вешать не стал. С того времени, как его сын научился ползать, он не приносил оружие в дом. «Идем?» — спросил Вагнер, указывая в сторону лифта. И все-таки ему пришлось подождать, пока госпожа полковник застегнет все пуговички мундира. Тело у нее оказалось великолепное, и если бы не крупный, типично негритянский зад, а также слишком длинные стопы, она вполне могла претендовать на звание красавицы. Вагнер почти пожалел, что вокруг были солдаты, и он не попытался дать себе волю под душем. В лифт, однако, они вошли лишь втроем вместе с Зоргом, который не мылся, и поэтому все положенные процедуры закончил быстрее. Остальные наемники торопились не слишком. Лифт пошел вверх, и тут Вагнер предупредил:
1: «Теперь приготовься». «К чему?»
0: «К шоку», — грустно усмехнулся он. Вагнеру уже приходилось наблюдать реакцию тех, кто оказался в городе в первый раз. Он собственными глазами видел, как одного венгра от удивления вырвало. Еще он слышал от коллег, что некий араб впал в состояние амока и застрелился. По счастью, Сью Кристи Андерсон не имела при себе оружия. Когда они оказались наверху и двери лифта со скрипом отворились, он пропустил даму вперед. «Прошу». Первым делом она сощурилась от яркого света, тряхнула головой, а потом...
1: «Боже!»
0: Она отшатнулась назад.
1: «It's not real!»
0: «Это нереально». «Наоборот», — поддержав ее, сказал Вагнер. «Это все настоящее».
1: «Боже, боже! Shit! Fucking bullshit!»
0: «Oh, yeah!» — промурлыкал Зорг. Ему тоже случалось видеть подобную реакцию. Станция подземных лифтов находилась на взгорье Воеводском, и негритянка изумленными глазами пялилась на покрывавшие его пальмы, туи и цитрусовые. А еще она видела аккуратные дорожки, окруженные зеленью лавочки. Потом она посмотрела в сторону монастырского острова, украшенного башнями старинных костелов, минаретами мечетей и куполами синагог. А потом увидела Одер.
1: Yes! It's a river!
0: Это река.
1: Am I going crazy? Я сошла с ума?
0: Нет, ты видишь самую настоящую реку.
1: Откуда?
0: Первый шок прошел, и американка снова перешла на польский.
1: Откуда взялось столько воды в пустыне?
0: Не верь глазам своим. Дно раскрашено так, чтобы возникал эффект пары метров глубины, а на самом деле там всего пара сантиметров. Вагнер слегка улыбнулся. Потом вода под землей перекачивается обратно и вновь течет мимо города, так чтобы всем казалось, будто это настоящий исторический Одер.
1: «Мама моя! Это первая река, которую я вижу!»
0: Негритянка взглянула на купол из фуллерена, накрывавший весь город, потом опять посмотрела на пальмы.
1: «У вас хватило денег на столько пластиковых деревьев?»
0: «Они не пластиковые. Они настоящие».
1: «Фак!»
0: Непереводимая игра слов.
1: «Как настоящие? Растут?»
0: «Конечно».
1: «Боже пресвятой!»
0: Она едва не потеряла сознание.
1: «Не может быть на свете такой красоты! А это...»
0: Она показала на ближайшее дерево.
1: «Скажешь еще, что это настоящий банан?»
0: «Да». Она подошла ближе, протянула было руку, но, увидев подходящего сбоку полицейского, отскочила назад.
1: «Прошу извинить, я только хотела посмотреть!»
0: — в испуге крикнула она.
1: «Не прикасалась, клянусь!»
0: Полицейский улыбнулся. «Похоже, вы во Вроцлаве первый раз».
1: «Я не прикасалась! Не прикасалась! Вы не можете меня арестовать!»
0: «Успокойтесь». Сказав это, полицейский хотел отойти, но Вагнер его остановил. «Она из Соединенных Штатов Америки. Может, дадим ей попробовать один?» Полицейский пожал плечами.
2: «Какие могут быть разговоры?»
0: Он вынул из кармана блокнотик и, что-то написав на листочке, шлепнул по нему печатью.
2: «Прошу. Это разрешение сорвать один банан».
0: Полицейский протянул негритянке листочек, отдал честь и пошел прочь. Сью Кристи Андерсон проглотила слюну. Подозрительно глядя на Вагнера, спросила.
1: «О чем вы разговаривали?»
0: «Зося, ты можешь сорвать один».
1: «Настоящий банан?»
0: «Угу». Думая, что это их напугает, она быстро вытянула руку в сторону дерева. Однако никто на это не отреагировал. Вагнер терпеливо ждал, а Зорг, справив малую нужду на газоне, лениво зевнул. «Ну, действуй!» Только теперь она сообразила, что майор не шутит, и сорвать для себя настоящий банан можно. Сглотнув слюну, негритянка взглянула на ближайшую кисть.
1: «А если плохо сорву, и они упадут все, тогда меня арестуют?»
0: «Не глупи, Зося, ну давай, за работу!» Она все-таки сделала это. Наверняка заодно вручив Богу свою бессмертную душу. Зорг зевал. Госпожу полковника, казалось, вот-вот хватит удар. Впрочем, она прошла суровую школу и, стараясь сделать вид, что ничего не происходит, храбро укусила банан вместе со шкуркой. Зорг покатился по траве, Вагнер засмеялся. «Их очищают, глупая шоколадка!» Майор показал ей, как это делается. «Съедают серединку, а остальное выбрасывают в мусорный ящик».
1: Что такое мусорный ящик?
2: Ну, ящик, куда, куда складывают мусор.
1: А что такое мусор?
2: Вот эта штука. Короче, это остатки, части чего-то, которые уже никуда не годны.
1: И что вы делаете с этим мусором?
0: Она бросила на Вагнера мрачный взгляд. Банан был уже съеден, а шкурку она держала в руке и, похоже, не могла просто так с ней расстаться.
2: Не знаю, куда-то выкидывают.
0: Майор и в самом деле не имел представления, как работает отдел, следящий за чистотой города.
2: Ну, хорошо, ты можешь взять себе на память, но эта штука скоро сгниет.
0: Он пошел дорожкой вниз по склону. Негритянка следовала за ним, с удивлением разглядывая росшие вдоль дороги пальмы, туи, платаны и кипарисы. Неожиданно она спросила:
1: «А это что такое?»
0: «Сосенка».
1: «Что такое сосенка?»
0: «Ну, такое дерево. Елка или лиственница. Черт, точно не знаю, я ведь не ботаник».
1: «Ты меня опять обманываешь. Я видела настоящие деревья в музее в Детройте и знаю, что у них должны быть листья. Я не такая темная».
2: «А у этих иголки. Давай, двигайся быстрее».
0: Он проследовал дальше, не обращая внимания на очередные восклицания и вопросы полковника. Потом они уселись в маленькой закусочной на мосту Мира. После того, как исчезли машины, мост оказался слишком широким для рикш, пролеток, и поэтому по бокам он был уставлен столиками. Легкий ветер, генерируемый гигантскими крыльями монастырского острова, приятно холодил кожу. Тремя столиками далее в бешеном темпе наливались несколько арабов, на время отказавшихся от принципов ислама. Тут же рядом с ними какая-то среднего возраста женщина, поедая мороженое, успокаивала своего кокер-спаниеля, вознамерившегося было облаять зорга. А в остальном вокруг них было пусто, сонно и как-то уж очень благополучно. Даже кельнер не заставил себя ждать.
3: «Добрый всем день. Чем могу служить?»
2: «Это пани из США. Может, стоит ее угостить салатом из свежих овощей, какое-нибудь вино. Ладно, хорошо. Что-нибудь из Африки. И, может быть, даже булку, только свеженькую, хрустящую, густо намазанную маслом. А, и прошу хорошо посыпать солью. Наша гостья всю жизнь ела синтетику. Ее язык не воспримет нерезкий вкус».
1: «Понимаю. Добавлю идиокамину».
2: «Нет-нет-нет, никакой химии». Вагнер слегка улыбнулся.
0: «Понимаю, что это не покажется ей вкусным, однако пусть хоть раз в жизни попробует натуральной пищи».
1: «Понимаю, только у этой пани будет, я извиняюсь, но после такой еды у нее будет...»
2: «Делать нечего. Кроме всего прочего, она полковник морской пехоты, как-нибудь выживет».
0: Еще Вагнер заказал себе виски, а для зорга — сырой рубленой свиной печенки и валерьяновых капель.
1: «Ты... Анджей...»
0: Негритянка машинально прикоснулась к своему поясу. Наверняка там были зашиты золотые доллары. Они вполне могли произвести впечатление в Британии, может быть, в Осло, слегка в Познане. Здесь же весь ее пояс стоил скромного обеда в такой забегаловке.
1: «Во сколько это тебе обойдется?»
0: «Не глупи, я все оплачу».
1: «Но все-таки сколько?»
0: «Каких-нибудь 120-130 тысяч злотых».
1: «Сколько это на доллары?»
0: 2-3 миллиона, точно не скажу, поскольку на них нашу валюту не меняют». Она тяжело вздохнула, поджала губы.
1: 2-3 миллиона. Столько я не потяну».
2: «Я тебя пригласил».
1: «Не глупи»,
0: — повторила она его слова.
1: «Сколько ты зарабатываешь?»
2: «Зося, не имеет смысла сравнивать цены и заработки во Вроцлаве. Здесь эксклюзивные цены и небывало огромные зарплаты, для того чтобы никто сюда не приезжал и не пытался совать нос в наши дела. Ты думаешь, люди не хотят жить в раю?»
0: «Хотят».
2: «И чтобы нас не называли ксенофобами, расистами, мы никому не запрещаем этого делать. Вот только ни у кого не хватит денег на жизнь здесь. Но это уже их проблемы, не наши».
1: «Однако, здесь и вправду рай».
0: «Конечно». Он замолчал, поскольку кельнер стал выставлять на стол заказанные напитки, кушанье и продолжил, когда тот отошел.
2: «А как ты думаешь, почему?»
1: «Вам повезло, и вы успели перед войной поставить фуллереновый купол».
0: Вагнер возмутился.
2: «Ты глупа, шоколадка. Видела Познанскую твердыню?»
0: Она кивнула.
2: «Видела?
0: Там наше войско отчаянно дерется за власть над автострадой и портом. Для того, чтобы можно было снабжать Вроцлав, солдаты живут в бункерах в отчаянии, гибнут на забытом всеми шоссе. Только для того, чтобы мы могли есть свежую пищу. Знаешь почему?
3: Я тебе скажу. Он поднес к губам стакан с отличным американским виски.
0: Настоящее войско польское стоит в почетных караулах при памятниках, охраняет входы в учреждения, воюют наемники. Поляки у них могут быть только высшими офицерами. Однако этих наемников надо чем-то подкупить. Например, иллюзии рая. Знаешь, какие легенды бродят о Фестунг-Бреслау в Рейхе или в России? Люди жертвуют своими семьями, чтобы достигнуть края мечты. Видела Ивана Долгорукова? Он был в Москве бухгалтером. В одиночку перебрался через пустыню, без оружия и припасов. Попал к нам, и несмотря на то, что не имел понятия о военной службе, мы сразу сделали его поручиком. Если кто-то умеет выживать и убивать голыми руками, это означает, что он является прирожденным солдатом, и никакие академии ему не нужны. А Хейни? Майне Либер Хейни. Он был утилизатором трупов в бункере Штутгарта, но сумел сюда добраться и вместо документов показал сотню ушей убитых мутантов. У него был Хеклер Кох, в котором за пару недель до нашей встречи кончились патроны. А пришел он к нам целым и невредимым, даже не сильно устал. А Марта? Была палачом в Будапеште, однако что-то там не склеилось, и ее семья отведала настоящего кошмара.
1: Зачем ты мне это рассказываешь?
0: Я хочу только сказать, что наемник может драться за золото, но деньги не значат ничего. У нас наемники дерутся за право жить в раю. Никто не будет каждый день подставлять задницу или рисковать быть съеденным, пусть даже и с отравой, только лишь за деньги. Эти ребята творят чудеса, чтобы вернуться сюда. У них здесь жены, любовники и любовницы. У них есть перспектива нормальной жизни, о которой весь остальной мир может только читать в старых книгах. Именно поэтому польская армия здесь может вести себя так беспечно. Рот у американки был переполнен слюной. Вместо того, чтобы продолжить разговор, она принялась за салат. Похоже, он не очень ей понравился, сказывалась привычка к синтетической пище. Вот вино, наоборот, пришлось по вкусу. Она выпила целый бокал быстрее, чем майор прикончил свой виски. Ну а булка... Булка, толсто намазанная маслом и щедро посыпанная солью, была великолепна. Сью запихнула в рот еще одну порцию салата и промолвила.
4: Знаешь, на вкус он как трава. Представляешь, я когда-то из любопытства пожевала настоящую траву.
3: В Детройтском музее? Спросил Вагнер.
0: Зорг, уже расправившийся с печенкой, зевнул и вытянул свой длинный, заканчивающийся жалом скорпиона хвост. Узрев его, спаниель тут же спрятался за ногами своей хозяйки. Подобные шавки, конечно, любят потявкать, но конченными идиотами их назвать нельзя. Вагнер расплатился и приказал кельнеру вызвать фиакр. После того, как фиакр тронулся, Зося показала на оставшееся за спиной здание и спросила:
1: «Что это за дом?»
0: Его построили еще во времена Гитлера. Министерство контрабанды, названное для конспирации управой воеводства. Ясное дело, никакого воеводства уже давно не было, а в подземельях его сидели химики, посвященные в тайны производства современного амфетамина X-12. Это приносило огромную выгоду. Их работа оплачивала большую часть расходов Речи Посполитой. Дорога свернула вправо. Солдаты в тропических шлемах, охраняющие городских чиновников, при виде майора взяли оружие на караул. Потом фиакр выехал на набережную Веспянского. Имперский стиль городской архитектуры сменили роскошные виллы, буквально затопленные зеленью высоких пальм. Огромные лопасти монастырского острова теперь оказались ближе, и ветер от них был сильнее. Сью Кристи Андерсон с любопытством оглядывала окрестности. «Довести ее до слез», — припомнился Вагнеру приказ генерала Бариллы. «Ну, сделать это нетрудно. Очень легко, и ждать осталось недолго. Вот только зачем?»
3: Они еще раз свернули возле зала народных собраний и выехали на улицу Мицкевича. Сью первый раз в жизни увидела настоящий парк и не успела удивиться сотням видов деревьев, как фиакр остановился перед небольшой, укрытой в зелени виллой. Вагнер заплатил вознице сумму, равную паре миллионов долларов. Госпожа полковник покинула фиакр, едва держась на ногах. Однако главное было еще впереди. Бедная задница.

0: Ничего не случилось? Вы удачно миновали пустыню?
1: Он не успел ответить. Анна уже здоровалась с американкой и потом поцеловала Зорга.
0: «Приветствую тебя, кот. Охранял моего мужа?»
1: Гепард лизнул ее в лицо.
0: «Ну, проходите, проходите. Перекусите с дороги. Может быть, устроим в огороде гриль?»
1: Хозяйка провела их в гостиную с большим панорамным светоотражающим стеклом. В следующие несколько секунд она успела отругать расшалившегося и разбившего вазу ребенка, подать выпивку и распечь служанку. Потом сходила на кухню и вернулась с широкой улыбкой на лице. В руках у нее было блюдо с маленькими бутербродиками.
0: «Прошу садиться», — щебетала она. «Зорг, хочешь немного сырого мяса?»
1: Они еще только устраивались в креслах, а она уже успела похвалиться перед негритянкой заработком мужа, великолепным здоровьем ребенка, тем, что у нее в гараже стоит настоящий конь, а также двумя спальнями на втором этаже, отделанными в арабском стиле.
0: Единственное, чего она не сделала, так это не открыла шкаф и не продемонстрировала свои наряды, но зато решила выстрелить из главного калибра. Преисполненная гордости принесла их семейную книжку и показала первую страницу с огромной печатью и текстом, подтверждающим, что супруги имеют первый глаз чистоты, и в связи с этим правительство дает им разрешение иметь детей. Ниже была еще одна печать с записью «Одно разрешение использовано». «Вы знаете», — сказала Анна, усаживаясь напротив Сью, у которой кусок бутерброда едва не застрял в горле. «На 5 детей мы никогда не решимся. Однако следующего ребенка планируем. А если мужа в будущем году повысят, то, может быть, решимся еще на одного. Я здорова и могу рожать. А вы? Есть у вас дети? Сколько, какие?»
1: Кристи Андерсон все-таки подавилась бутербродом и закашлялась, да так, что крепко закрыла глаза. «Выжать из нее слезы», — вспомнил Вагнер приказ Бариллы. «Боже, как это просто! Самое легкое задание, полученное им в жизни. Знать бы, в чем игра». Анна показывала фотографии ребенка. Сокровище в предшколе, чудовище на маскараде. Определить, кем он является на фотографии, было нелегко, поскольку чадо вырядилось мутантом, и надо было показывать пальцем, где оно находится. А вот мальчик, поддерживаемый воспитательницей, возлагающий в государственный праздник букет цветов к памятнику пана Яна, воскресителя Польши. Полковник морской пехоты сумела даже разобрать надпись на цоколе памятника. «Путник, поведай Польше, что сделал я это для своего народа. Вы должны жить любой ценой».
0: «Ну, чем займемся? Устроим гриль в саду? Зорг, ты хочешь?»
2: «Только мне не суй мясо, Анга!» — промурлыкал гепард. «Не ем жареного!»
1: Служанка приготовила все в мгновение ока. Они уселись на плетеные стулья под огромной пальмой. Вагнер занялся приправами и очагом, пили водку с мартини. Анна упорно чесала языком, доводя негритянку до остервенения. Боже, самый легкий приказ в жизни. 5 минут в обществе Анны. Вагнер снял пробковые шлемы при помощи пластикового снаряжения влез на пальму. Там он мачете срезал кокосовый орех. Анна приказала служанке вскрыть его и подать негритянке.
0: «Боже, кокосовое молоко!»
1: «Довести до слез».
0: «Сэр!»
1: Шоколадка всхлипнула. «Нет проблем.
3: Только для чего?»
1: Для полного улета американскому агенту потребовалось не так много, даже без помощи амфетамина X-12. Немного погодя, Анна подала стейки из свиного ошейка. До этого был салат и немецкий коктейль, вино, водка, пиво.
0: У шоколадки голова пошла кругом уже после первого глотка. В гостиной заплакал ребенок, и Анна пошла его покормить.
1: Оказалось, что на автостраде Сью даже не стала пробовать эскалопы, поскольку поверила идиотской шутке, будто они исчеловечены. Наверняка она ела свинину первый раз в жизни. Лицо у нее было не очень довольное, поскольку синтетическая пища испортила находившиеся у нее на языке сосочки, лишив их возможности различать необходимые оттенки вкуса. Однако она все еще усиленно моргала, стараясь избавиться от проклятых, привязавшихся к ней слез. Зорг, нажравшийся от пуза, свернулся в клубок на траве и вознамерился поспать. Домашняя такса попыталась ему докучать и даже схватила поручика за ухо, но в раз

Сообразумилась и удрала, стоило Зоргу сонно зевнуть, демонстрируя свои добавочные, выдвигающиеся из-за клыков зубы. Вагнер взял в баре бутылку коньяка, два больших бокала и провел Зосю в верхний парк. Она смотрела на стройные ряды деревьев и глотала слезы. Вагнер же решил ее дожать. Он всегда очень тщательно выполнял приказы.

0: Они шли мимо хихикающих в наступающем сумраке пар, отгоняли белок, пытавшихся выпрашивать орехи, зайцев и кроликов, так и норовивших сунуться им под ноги. Потом они оказались возле ровной, как стрела, дозорной башни 19-го столетия. По узким, вытертым ступеням они поднялись на площадку под крышей. Вагнер уселся, опершись о стену и поставив ноги на барьер. Тут, над вершинами деревьев, ветер от лопастей монастырского острова был еще сильнее. Солнце заходило, и по стеклянному куполу играли отблески. Ниже простиралось море зелени, виднелись крыши резиденций влиятельных людей и главных контрабандистов. Где-то внизу трещал конный трамвай, экипажи лавировали между стволами деревьев на улице Пана Яна. Зажигали первые лампионы и газовые фонари. Люди располагались на лужайках целыми семьями, чтобы поужинать. Женщины степенно распаковывали корзинки с едой. В парке открывались павильоны вечерних ресторанчиков. Вагнер наполнил бокалы коньяком. Сью осушила свой одним глотком. Она уже плакала в открытую.
1: «Знаешь...»
0: — глотала она слезы.
1: «Ваш ребенок... Знаешь, у меня 6-й класс чистоты...»
0: «Что тебе сделали?» — спросил он.
1: «Меня стерилизовали».
0: «Как это? Женщин невозможно стерилизовать».
1: «Можно»,
0: — сказала она.
1: «У меня 6-й класс. Фактически я почти мутант».
0: Тут она уже зарыдала. Сью вытерла слезы руками, высморкалась. Он подал ей платок.
1: «Твоя жена»,
0: — продолжила она,
1: «в таком красивом платье. Служанка, ребенок, салат, возделывание огорода. Она занимается этим. Я же умею только с завязанными глазами разбирать и собирать автоматический карабин. Знаю, как командовать группой усмирения, как организовать огневую поддержку батальона, оказавшегося в окружении. Боже, я не умею делать салат и никогда не носила платьев. Никогда у меня не будет ребенка».
0: Вагнер налил ей еще порцию коньяка. «Интересно, какие виды на нее имеет Барила?» Она снова выпила содержимое большого бокала одним глотком.
1: «Никогда у меня не будет маленькой собачки!»
0: Сью забрала у него бутылку и сделала несколько глотков из горлышка.
1: «И никогда мне не жить среди деревьев!»
0: Вагнер испугался, что переборщил. Искренне надеясь, что его спутница не попытается броситься с этой проклятой башни, он помог ей подняться и спуститься вниз. Поддерживая под руку пьяную в хлам женщину, он довел ее до дома. К счастью, Анна знала, что делать в таких ситуациях. Она раздела госпожу полковника, умыла, надела на нее кружевную ночную рубашку и уложила в одну из спален, обставленных в арабском стиле.

0: Утром Сью выглядела лучше. Вагнер прихватил ее на том, как она разглядывала себя в зеркале, поправляя смявшиеся кружева. Половину ночи она провела в туалете, однако у нее хватило сил умыться и сесть за завтрак уже в мундире. Увидев ее, поручик Зорг почесал задние лапы и за ухом. Наверняка он заключил пари с Анной о том, что госпожа полковник либо пойдет на риск повторить ночные подвиги, либо откажется от гренок и странно пахнущего напитка, который, как ей объяснили, называется чай. Потом Зорг и Анна с интересом следили за тем, как Зося грызет гренки с выражением лица типа «в Перл-Харборе было тоже не сладко». Вагнера сильно интересовало, кто из них выиграл, но спросить об этом при гости он не мог. Служанка помогла хозяину запрячь изящную двуколку. На то, чтобы усадить в нее госпожу полковника и поручика, ушло всего несколько минут. Тут Кристи Андерсон закрыла глаза солнечными очками, и теперь он не мог проследить направление ее взгляда. Щелкая кнутом, Вагнер погнал коня. В это время движение на улице уже нарастало, но им повезло, и они доехали до Грюнвальдского моста быстро. А за ним было уже рукой подать до конюшен Министерства контрабанд... Тьфу! Управы воеводства. Вагнер оставил свой экипаж на бравых конюшах и повел гостью мимо огромных колонн, а потом оставшимися еще от фашистов широкими, вселявшими почтение к власти коридорами. В вестибюле царила приятная прохлада. Сандалии громко шлепали по гранитным плитам. Потом был контроль, беглый обыск, после чего адъютант доложил генералу о визитерах. Сью сняла черные очки только на пороге кабинета. Генерал Барилла отвернулся от окна с видом на Одер и Монастырский остров. При этом движении ему каким-то чудом удалось не оборвать ни одной пуговицы с мундира, плотно обтягивавшего его чудовищной величины брюха. Он даже подошел к гостям, проворно переставляя короткие кривые ноги, и протянул руку. Причем, несмотря на такой вид, мутантом он не являлся. У него был первый класс генетической чистоты. Он имел жену и 5 детей.
1: «Приветствую вас, госпожа полковник», — просипел он. «Я очень рад видеть вас живой и здоровой».
2: «Мне тоже очень приятно, пан генерал».
1: «О, вы великолепно говорите по-польски».
0: Она усмехнулась.
2: «Я наполовину полька».
1: «Ага. А Кристи в вашей фамилии от англизированного кистяк?»
2: «Нет, Андерсон от Анджиевская».
0: Барилла усмехнулся в свою очередь. Показал им на кресло.
1: «Я знаю, что майор Вагнер любит коньяк. Однако мне хотелось бы угостить вас чем-то произведенным у нас. Это местная продукция».
0: Он продемонстрировал им граненую бутылку.
2: «Местная продукция?» Негритянка решила слегка показать зубки. «Неужели амфетамин X-12?»
0: Генерал рассмеялся. Вопреки своему виду, он был человеком очень умным и ценил ум в других людях.
1: «Мне кажется, в данный момент стоит забыть о пикировке».
0: Он наполнил маленькие рюмочки.
1: «Пока же я вам предлагаю чистую водку».
2: «Ваше здоровье!»
0: Сью выпила, демонстрируя знание польских обычаев.
1: «Вас все лучше учат в этом вашем ЦРУ!»
0: Барилла с трудом разместился в кресле, стоявшем за огромным столом.
2: «Что вы сказали?»
1: «Ну нет, агент, у которого имеются проблемы со слухом, так не бывает!»
2: «Вы сказали ЦРУ!»
0: Дымчатое стекло купола над городом вспыхнуло ярким светом, и он, пройдя через жалюзи, расчертил лицо генерала густыми тенями. Атмосфера кабинета казалась сонной, словно не до конца реальной.
1: «Конечно. Хотя вы наверняка прошли обучение у морских пехотинцев. Никогда не забывайте о прикрытии, но на самом деле вы не полковник, ведь правда?»
2: «Не понимаю вас, генерал».
0: Барилла тяжко вздохнул и выпятил толстые губы.
1: «Я сказал, что вы агент ЦРУ. Ваш шеф Терри Робинсон. Вы занимаете 13-й кабинет 6-го отдела в бункере Лэнгли. Кроме того, что ваш отец пан Анджиевский, вы к тому же интенсивно учили польский язык в течение года в отделе криптографии в Детройте. Вами занимались 6 учителей, в том числе 2 поляков, пани Врублевская и пан Мартыняк. Я должен рассказывать дальше?»
0: Негритянка прикусила губу.
1: «Вы совершили ряд федеральных преступлений», — сообщил генерал. «Вы полизали траву в народном парке бункера Детройт. Хотя, тоже мне парк»,
0: — он пожал плечами.
3: 10 метров на 10. К тому же вы дали себя сфотографировать. Ну и также есть меньшие провинности, вроде небольшого бизнеса по продаже дури коллегам. На вас было заведено дело, но тут подвернулась данная миссия, и все как-то устроилось. Не так ли?
2: Я хочу видеть консула Соединенных Штатов Северной Америки.
0: Она сказала это быстрее, чем следовало. Показала, что ее удалось вывести из равновесия.
3: Барилла смеялся так, что чудовищное брюхо ходило ходуном. Однако портной генерала, видимо, был специалистом высшего класса, поскольку опять каким-то чудом все пуговицы остались на месте.
1: «Прошу прощения. Вы, конечно, удивитесь, но во Вроцлаве нет вашего официального консула. Есть почетный. Он даже раз в полгода получает какую-то почту. Ничто не связывает наши народы со времени бомбы Чен, но мы все-таки держим вашего консула. Может, чтобы показывать в зоопарке, но он все-таки есть».
4: «Есть. Прошу».
0: Барилла добродушно помахал рукой.
1: «Вызвать его».
0: Теперь дыхание американки участилось. Она явно испугалась по-настоящему.
1: «И что вы можете предпринять?» —
0: продолжал Барилла.
1: «Бросить нам на голову атомную бомбу? Мне кажется, без электричества вам будет трудно это сделать. А может, армия США нападет на Вроцлав? У вас хватит кораблей, чтобы перевести ее через океан».
0: Он наклонился над полированной крышкой стола.
1: «И еще прошу мне объяснить, поможет ли вам консул, когда вас будут разрывать на части конями на рынке?»
0: Американка посерела от страха. Ладони ее вцепились в подлокотники кресла, Зорг тоже это увидел и шевельнул ушами. Причем, как и Вагнер, он заметил и нечто иное.
1: «Вы до сих пор не решили, каким образом меня уничтожить?»
0: — сказал Барилла, который тоже был хорошим наблюдателем. Открыв дверцу в тумбе стола, он выпустил двух персидских котов. Те вспрыгнули на столешницу и принялись по ней расхаживать.
1: «У вас две возможности. Вы можете выпустить гремучую змею из сумочки, но это дурацкая мысль, которая справится с ней в несколько секунд. Еще вы можете использовать свой маленький скорострельный пистолет, не обнаруженный при проверке.
4: Вот только вы запрятали его слишком далеко, и пока достанете, поручик успеет раз 6 вонзить в вашу шею ядовитые клыки».
0: Отсмеявшись, он обратился к гепарду.
3: «Зорг, долго умирает человек, укушенный тобой?»
4: «Долго».
0: Вагнер знал, что поручик говорит правду. Яд был парализующим и обездвиживал моментально. Однако содержащиеся в нем токсины действовали очень медленно. Мутанты, к примеру, умирали от него часа 2-3 в неподвижности, страшно мучаясь.
1: «Вы сами снабдили нас данной технологией», — отметил Барилла. «После того, как придумали гремучих змей, менее удачные модели, всех этих котов, птиц, тигров и гепардов, вы продали слаборазвитым народам. Змею труднее обнаружить с помощью инфракрасных лучей, чем кота. Но вот когда не стало электричества, оказалось, что змеи не идут ни в какое сравнение с бичом божьим, которым стали наши гепарды».
2: «Откуда вы все это узнали?»
0: Негритянка все еще пыталась руководствоваться логикой.
2: «У вас есть агенты в США?»
1: «А зачем?»
0: Барилла покачал головой.
1: «Ничего нас не связывает. На бумаге мы являемся союзниками, однако, сами видите, вы слишком далеко, чтобы нас интересовать».
2: «Тогда кто? Арабы?»
1: «Бедуины, дорогая пани. Прошу не путать эти две нации».
2: «Они следят и за нами? Зачем?»
1: «Какие-то промышленные интересы».
0: Генерал пожал плечами.
1: «А у меня хватает денег покупать у них что пожелаю».
0: Он погладил одного из персидских котов. Тот выгнул спину и замурлыкал.
1: «Пару сотен лет назад я наверняка был бы самым лучшим клиентом в любом супермаркете, поскольку могу позволить себе купить все, что только пожелаю».
2: «Арабы. Значит, бедуины разузнали все о моей миссии?»
0: Барилла взмахнул рукой.
1: «Все».
0: Он потянулся, как кот, которого только что гладил.
1: «Вы сами не знаете всего о своей миссии. И никто на свете не узнает всех тайн бункера в Лэнгли. В общем-то, это и не нужно».
2: «Тогда зачем вы со мной разговариваете?»
1: «Надеюсь, вы мне очень красиво пропоете то, о чем знаете».
2: «Генерал, прошу на это не надеяться».
0: Сказано это было слишком быстро. А еще присутствующие обратили внимание, что американка вновь сжала ладонями подлокотники кресла.
1: «Пани Анджеевская»,
0: — улыбнулся Барила,
1: — «прошу не делать глупостей. Вы мне расскажете все».
2: «А если нет, то вы разорвете меня конями на рынке? А может, посадите на кол? Изувечите?»
0: Она старалась держаться твердо, но это у нее получалось плохо. Выдавал выступивший на лице пот. Похоже, Сью слишком уж реально вообразила себе то, о чем говорила.
1: «Пани Анджеевская!»
0: Барила с добродушным видом наполнил ее рюмочку водкой.
1: «Не надо говорить глупостей, сразу и на кол, или еще что хуже!»
0: Он пожал плечами.
1: «Так вы поступаете у себя в Америке? К счастью, мы находимся в Польше. Договоримся по-доброму под водочку».
2: «Никогда мы не договоримся!»
1: «Ах, в самом деле? А 10 контейнеров, которые вам предписано уничтожить, что, мелочь?»
2: «Откуда вы об этом узнали?»
0: Сью вскочила, ей не хватало воздуха. Похоже, об этом кроме нее мог знать только президент США. Барила тепло улыбнулся.
1: «Так-так. Президент США Джон Торрес де Фуэнгирола тоже обладает своими слабостями. Он любит мальчиков, а бедуины в этом вопросе большие специалисты. Вы запомните? Лоуренс оф Арабия».
0: «Лоуренс Аравийский».
1: «Впрочем, я всего лишь шучу».
0: Генерал выпил свою рюмочку и жестом пригласил американку последовать его примеру.
1: «Президент для меня находится слишком высоко. Зачем это нужно? Я покупаю весьма точную информацию, однако на более низком уровне и поэтому значительно дешевле».
2: «Что вам известно о моей миссии?» — спросила негритянка.
1: «Пани Анджеевская, я расскажу вам даже то, о чем вы не имеете понятия, а взамен попрошу только об одном. Назовите мне дату».
2: «Никогда».
1: «Как я уже сказал, здесь Польша. Договоримся за водочкой».
0: Он снова наполнил рюмки.
2: «Никогда в жизни навозу кусок!»
1: «У меня есть пара мутантов. Вагнер поймал их в прошлом году. Они обладают неким талантом, благодаря которому мы все узнаем и без пыток».
2: «Использовать мутантов незаконно».
1: «Ну так бросьте мне на голову атомную бомбу!»
0: Генерал наклонился над столом и ухмыльнулся.
1: «Что, не получится?»
2: «Господин генерал!»
1: «Молчи и слушай! Это была присказка», — просипел Барила. «А теперь настает время для сказки».
0: Он опустошил свою рюмку, закусил консервированным огурцом и вытер рот.
1: «Слушай меня, Зося. Ничего тебе на закуску не предлагаю, поскольку знаю, что тебе сейчас не до еды, но пару фактов, о которых ты не имеешь понятия, выдам. Твой президент, мистер Джон Торрес, любитель мальчиков де Фуэнгирола, знает нечто, о чем никто иной не имеет понятия. Но, может, за исключением нескольких инженеришек в Шайен-Маунте, из которых, кстати, один очень задолжал бедуинам, поскольку злоупотреблял. Впрочем, это мелочи. Было так. Во время последней войны вы устроили китайцам кровавую баню под Пекином, а они за это сбросили на вас бомбу Чен. И все электричество в мире закончилось. Трах-бах и конец. Единственным источником света в бункерах стали факелы, а лампочки ушли в прошлое. Однако, как выяснилось некоторое время спустя, вы, американцы, не были так уж глупы и ведали о Ченах. Еще вы знали, что вам не удастся быстро вышибить китайцев с игрового поля. Кому-то из ваших даже пришло в голову, что вся цивилизация может вернуться в эпоху пара. На этот случай у вас было кое-что припасено. Вы подготовились, предполагая, что если китайцы одержат верх...
2: О чем вы говорите?
1: О проекте Квин.
2: О чем?
1: О проекте Квин. О машине времени.
2: Боже.
0: Негритянка покачала головой.
2: Мне кажется, это сон.
1: Не ведаю, что вам мерещится.
0: Барила вынул сигарету из стоявшей на столе деревянной шкатулки. Прикурил он от красивой бензиновой зажигалки русской работы.
1: Ваши инженеры рассуждали так. Если не удастся выиграть у китайцев, и они применят свое страшное оружие, то во всем мире исчезнет электричество. Изоляторы превратятся в проводники и...
3: и кирдык вашей любимой цивилизации. Конец глобализации, убийствам на расстоянии, тотальному оболваниванию. Конец бирж и телефонов. Даже такая среднестатистическая американка, как ты, не сможешь зайти в магазин и купить себе какую-нибудь чепуху. И что? Вы создали последнюю защиту. Вы придумали машину времени.
2: Генерал, вы бредите.
3: А если нет? Послушай меня, Зося. Так было. У вас есть машина времени. Ну и что с того? Если желтенькие выпустят Чены, то машина станет бесполезна. Что в таком положении можно сделать? Ну?
4: И тут, моя дорогая, во всей красе проявляется гений американских инженеров.
3: Нельзя использовать машину на Земле? Значит, нужно выслать ее в космос. Нет возможности ее управлять с Земли? Без проблем. Она должна действовать сама по себе. Как это можно использовать? Да очень просто. Машина улетела к Сатурну и должна, вернувшись через несколько десятков лет, перенести всю планету во времени. Может быть, на пару веков, может, на пару тысячелетий. Цивилизация получит еще один шанс, но что это даст авторам проекта? А если история повторится? Опять будет война, желтые снова применят свою бомбу, и петля времени замкнется. Зачем это нужно?
4: Лучше всего было бы перенестись во времени, однако таким образом, чтобы сохранить память о будущем, чтобы захватить с собой некоторую часть его технологии.
3: Как это сделать? Да очень просто. И вновь американские инженеры показали себя гениями. Выглядит это так. Проходит какое-то количество лет, машина времени возвращается с орбиты Сатурна и переносит Землю во времени. Однако для этого требуется такое количество энергии, какое никто не сможет выработать. Поэтому нашу планету вернут всего лишь на наносекунду. Мы прыгнем, скажем, на 1000 лет назад и мгновенно вернемся обратно. Напоминаю, я говорю о наносекунде. К чему это приведет? Люди, оказавшиеся в пределах действия эмиттеров Вогта, останутся в том времени, куда будут перенесены. Люди и механизмы. В общем, получается, что если вы выиграете, то через наносекунду целыми и невредимыми вернетесь в свое время. Никто ничего не заметит. А вот если проиграете... В таком случае группа подготовленных людей и некоторое количество техники окажутся в пределах действия эмиттеров Вогта и перенесутся, например, в 1800 год. Я точно не знаю, в какой именно, поскольку тут сработает случай, но просто прошу все это вообразить. Президент США с семьей, со штабом, с парой сотен солдат, с этими нашими проклятыми знаниями, с иммунитетом к классическим болезням, со скорострельным оружием, с суперпушками, с компьютерами, энциклопедиями, с современной химией, паровыми машинами, неожиданно появляется в 1800 году, во времени Наполеона Бонапарта. Сколько ему понадобится, чтобы захватить власть над миром? Год? А может, хватит 3 дней? И история изменится. Можно сделать все, что душе угодно.
2: Из ваших слов получается, эти эмиттеры, они должны быть на Земле. Почему они не перестали работать?
4: Вот видишь, Зося.
0: Барилла слегка улыбнулся.
4: Ты уже мне поверила.
0: Он затянулся сигаретным дымом.
4: Все очень просто. Эмиттеры были заранее заплавлены в стекло, и последствия взрыва китайской бомбы им не страшны. Машина времени перенесет их во времена, когда никто не мог даже представить Чены. В то время, когда родился Иисус Христос. Может, немного раньше или позднее. В любом случае, там можно будет пользоваться электричеством. Нужно только оказаться рядом с эмиттерами, когда запущенный к Сатурну корабль вновь вернется на орбиту нашей планеты. Кто окажется в пределах действия эмиттеров в момент реализации проекта Квин, прыгнет в прошлое на пару сотен, а может и 1000 лет, и этого окажется достаточно, чтобы, используя современные знания, изменить историю Земли как угодно.
2: Как же? Какой толк от испорченного в наше время оборудования?
4: Ох, Зося. Если кто-то сумел закинуть машину времени на орбиту, то он позаботился и обо всем остальном. В Шайен-Маунте у вас есть несколько тысяч заплавленных в стекло контейнеров с исправными компьютерами и прочей электроникой в рабочем состоянии.
2: А...
0: Негритянка взяла свою рюмку и сделала глоток.
2: А какое это имеет отношение к вам?
4: Ну, видишь ли.
0: Генерал тоже выпил водки и закусил.
4: У вас есть несколько тысяч контейнеров. У меня он один, привезенный из Берлина, но мне этого хватит. Мы, в отличие от вас, не страдаем гигантоманией.
2: Что?
4: Для времен Наполеона Бонапарта вполне хватит нескольких сотен людей и наших знаний. Однако вы желали получить все, прежде всего армию. И разослали контейнеры по всем вашим базам. И, к сожалению, добавили к ним и эмиттеры Вогта.
2: Те 10 объектов, которые я должна была уничтожить?
4: Да. Это эмиттеры Вогта с вашей старой базы в Италии. Я приказал бедуинам перевести их сюда.
2: Господи, я и представить не могла, что президент поручит мне невыполнимое задание.
4: Тем не менее.
0: Барилла радостно улыбнулся.
4: Понимаешь, Зося, ваш президент для меня действительно слишком большая птица. Он, конечно, имеет свои небольшие слабости, но даже бедуины не смогли добыть информацию, которой владеет только он. Он один во всем мире.
2: Какую именно?
4: Видишь ли, милая шоколадка, настоящая проблема у меня только одна. У меня есть контейнер, я приказал привезти эмиттеры Вогта, однако у меня нет ни малейшего представления, когда заработает машина времени. И никто, кроме твоего президента, этого не знает. Тогда я через моих любимых бедуинов дал ему понять, что у меня есть контейнер и эмиттеры. Я хотел, чтобы он запаниковал и прислал кого-нибудь такого, как ты, с заданием уничтожить эмиттеры. С поясом, набитым американским золотом, с гремучей змеей в сумочке и очень хорошо спрятанным пистолетом. Я решил, что узнаю время начала действия проекта Квин от тебя.
2: Господин генерал, вы наивный человек.
4: Ах, в самом деле?
2: Конечно. С чего вы решили, будто кто-то сообщит мне дату, если мне даже не рассказали, в чем состоит проект Квин? Я услышал о нем только от вас.
0: Махнув рукой, словно что-то отталкивая, Барилла сказал:
4: «Шоколадка, я не ребенок. Твой президент, кстати, тоже не дурак. И, конечно, он ничего тебе не сказал».
0: Генерал вздохнул.
4: «Кроме даты возвращения».
2: «Вы шутите?»
4: «Нет, котенок. Миссия твоя не была такой уж трудной, поскольку требуется всего лишь разбить стекло на одном из аккумуляторов, и мой план рухнет. И более ничего тебе не объяснили, кроме одного. Тебе сказали конечный срок исполнения миссии. Я прав? Тебе назвали дату, после которой исполнение твоей миссии потеряет смысл, после которой тебе надлежит исчезнуть, моя красивая негритянская Бэмби».
0: Барилла наклонился над столом и просипел:
4: «А я хочу эту дату знать!»
0: Американка стала кусать губы. И Вагнер, с увлечением наблюдающий за тем, как разворачиваются события, и Зорг, не слишком внимательно за ними следивший, оба поняли. Генерал ее подловил. Знает госпожа полковник дату, знает, и сейчас ее пропоет. Никуда не денется.
2: «Ничего вы от меня не услышите!»
0: Негритянка вдруг схватила сумку с гремучей змеей. У котов встала дыбом шерсть. Зорг вскочил с дивана и обнажил ядовитые зубы. Вагнер сжал рукоять спрятанного в рукаве стилета.
2: «Я американка и ничего вам не скажу, даже если вы посадите меня на кол!»
0: Барилла добродушно улыбнулся.
4: «Это опять была только присказка. А вот теперь будет действительно сама сказка, дорогая полуполька, сестра моя».
0: Он открыл ящик и вынул из него пачку пожелтевших листков.
4: «Вот тут у меня список содержимого контейнера, привезенного из Берлина».
0: Его толстые пальцы стали перелистывать страницы.
4: «Вот прошу. Медицинский компьютер со всем необходимым. Прекрасная технология прошлого века. Ну и что, Зося? Как только мы окажемся там, где нет ченов, тебя можно будет вылечить. Через 5 минут вместо 6-й категории генетической чистоты будешь иметь 1-ю. И запросто сможешь себе родить прекрасного малыша. Красивенькую маленькую шоколадку».
2: «Нет. Мне сделали операцию, после которой это невозможно».
4: «Не спорь, Зося. Мы это исправим в 5 минут, как только окажемся в другом времени».
0: Он показал на пачку листков.
4: «Представь себе, у тебя будет ребенок. 2, 3, даже 10, сколько выдержишь.
3: Ты будешь жить среди деревьев, в мире без климатических катаклизмов, без мутантов. Ты будешь богатый, здоровый, будешь обладать властью. Подумай, Зося. Ты станешь настоящим полковником нашего войска. Будешь участвовать в завоевании мира. Ну и дети. Ты знаешь, каково это, когда женщина кормит ребенка грудью?
0: Искушал он.
3: Не знаешь, но воображала себе много раз во время бессонных ночей в Лэнгли, не так ли? Вагнер, наверное, что-нибудь мог бы тебе об этом рассказать, но он мужчина и не понимает женщин. Поговори лучше с его женой. Спроси ее, какое это удовольствие, когда собираешь ребенка в предшколу. Разве плохо возиться с грилем в саду? И ты откажешься от красоты, власти, счастья ради удовольствия собирать и разбирать скорострельный карабин с завязанными глазами? Подумай, Зося. Подожди, не торопись. Подумай еще о том, что тебе дали твои любимые штаты. Они лишили тебя возможности рожать детей, а теперь, после того, как сработает машина времени, ты исчезнешь. Не будет войны. Не будет бомбочан, не будет и тебя, моя красивая Сью Кристи Андерсон. Ты просто не появишься на свет, исчезнешь, так же, как и весь наш мир.
0: Барилла щелкнул пальцами. Возникший, как из-под земли, адъютант отодвинул часть стены, показывая клетку с двумя мутантами.
3: «Выбирай, дорогая», — прошептал генерал. «Или они»,
0: — он показал пальцем на уродливые лица своих специалистов по дознанию.
3: «Или я. И богатство, власть, беременность, любящий муж, еда, о которой ты до сих пор не имела понятия, первый класс чистоты, деревья вокруг, великолепный климат. Думай, котеночек, думай!»
0: Негритянка заплакала. Вагнер отвел взгляд. Барилла, наоборот, буквально впился в женщину глазами.
2: «Мне нужно выйти», —
0: шепнула американка.
3: «Делай все на стол, ты отсюда не выйдешь».
2: «Но мне нужно».
3: «Ничего страшного. Сначала скажи».
2: «Господи».
3: «Ну так что?»
0: Барилла снова наполнил рюмку и поставил перед ней поднос, на котором были бутерброды с российской икрой.
3: «Уже надумала?»
0: Американка зарыдала. По подбородку у нее потекли слезы. Тогда Барилла стал выкладывать перед ней фотографии своих детей. Одну за другой доставал и подносил к ее глазам.
5: 17 октября!
0: Неожиданно крикнула негритянка.
5: 17 октября!
0: Она прокричала это так, что казалось, еще немного и у нее лопнут голосовые связки. Засмеявшись, Барилла повторил за ней.
3: 17 октября. У ваших инженеров есть чувство юмора.
0: Он взглянул на мутантов, и те кивком подтвердили, что женщина сказала правду. Тогда Барилла ткнул в сторону клетки пальцем и приказал адъютанту.
3: Застрели их. Больше они нам не пригодятся.
0: После этого он повернулся к Вагнеру.
3: Отдаю Зосю под твою опеку.
0: Генерал зевнул.
3: «Ладно, она едет с нами. Позаботься о золоте и проводи, куда она желает. 16 октября сбор на Грюнвальдской площади. Я хочу увидеть там весь твой отряд, жен, детей и что ты сам пожелаешь забрать с собой в дорогу сквозь тысячелетия. Господа!»
0: Он внимательно посмотрел на Вагнера и Зорга.
3: «На сегодня все. До свидания».
0: Тотчас после того, как они вышли, из кабинета послышались два выстрела из полуавтоматического пистолета адъютанта Бариллы.

0: Анджей Зименский. Автобан нах Познань. Часть 4. Окончание. «16 октября все было готово. Отряд наемников, люди, гепарды, птицы и тигры сидели в машинах, расставленных на Грюнвальдской площади. Еще в пределах действия эмиттеров Вокта стояло 60 грузовиков Бариллы. Анна Вагнер беседовала со Сью, однако было заметно, что она нервничает. На пане Вагнер была короткая рубашка и шорты, плечи ей оттягивал рюкзак с прорезанными дырами, так что у сидевшего в нем ребенка ноги были на свободе. На шее у Анны висел пистолет-пулемет. Впрочем, макияж у нее на лице, расчерченном пустынной маскировкой, был наложен весьма тщательно. Ресницы, брови, румяна на щеках, губная помада, блестки. Домохозяйка была готова к любой неожиданности. Либо вступить в бой, либо принять участие в бале при дворе короля Навуходоносора. Ее служанка выглядела еще живописнее. У той было два рюкзака, один сзади, другой спереди. Однако, судя по тому, как она легко двигалась, в рюкзаках, скорее всего, лежали тряпки ее хозяйки. На плечах у женщины висело два карабина «Хеклер-Кох», а в кобуре на бедре прятался 45-го калибра «Смит & Вессон». Еще она запаслась стилетом, ножом сапера, лопаткой, большим пробковым шлемом и чадрой камуфляжной раскраски. В общем, обе дамы смотрелись полными идиотками. Хотя все остальные выглядели не лучше. Марта держала граммофон с огромной трубой, а Долгоруков захватил с собой всех трех арабских любовниц. Головы их торчали из грузового люка бронемашины. Барилла не обращал на это внимания. Он подошел, проворно передвигая короткие и толстые ноги, и с врожденным изяществом отдал честь Анне.
1: «Анджей!»
0: — сказал он, глядя так, что каждый его хорошо знавший, увидев этот взгляд, должен был затрепетать от страха.
1: «Знаешь, для чего я взял с собой именно тебя? На мой взгляд, ты самый исполнительный офицер нашей твердыни. Не обмани меня, негодяй! Иначе...»
0: Вагнер отдал честь по всей форме, а мгновением позже уже командовал, не щадя голосовых связок. «Иван! Хайнц! Зорг! Хватайте солдат как можно жестче и держите дисциплину! Чтобы у меня тут никто без приказа не смел даже моргнуть!»
2: Поручики взялись за своих подчиненных. Войско польское, старательно отобранное, состоящее из людей со славянской внешностью, блондинов и блондинок с голубыми глазами, увидев наемников, страшно растерялось. Они в самом деле до сих пор знали службу лишь по парадам. Юноши и девушек с пшеничными волосами пугал один вид Вагнера, а уж Зорг ввергал их в состояние шока. Поручик, мрачный, словно туча, поскольку уже успел заработать два пинка от майора, кружил между солдатами, выискивая лишь повод сорвать на ком-то злость. От крика губы сержантов уже через четверть часа покрылись пеной. Капралы потихоньку молились, чтобы быстрее наступило утро. Солдаты прощались с жизнью. Звери пытались спрятаться в своих транспортерах. Хейни бегал, размахивая парабеллумом, Иван прохаживался со своей нагайкой. Оба то и дело получали от Вагнера нагоняя, и от этого их настроение еще ухудшалось. И все явственнее зрело ощущение, что наступил день страшного суда. Барилла окинул свою команду добродушным взглядом, потом подошел к Вагнеру.
1: «Ты хорошо их муштруешь», —
0: широко улыбаясь, похвалил генерал.
1: «Нравится мне твой стиль работы».
0: Потом он посмотрел на отблески отражавшихся от фуллеренового купола последних лучей солнца. Его адъютант разложил на гусенице ближайшего бронетранспортера скатерть, украшенную ручной вышивкой. На нее он поставил два хрустальных бокала и наполнил их напитком из обернутой белой материи бутылки. Рядом поставил маленькие тарелочки с паприкой, посоленным луком, маринованными грибами и небольшой котелок с сосисками.
1: «Будем здоровы!»
0: Барилла выпил свой первый бокал.
1: «Ну, пей, Анджей! Не переживай, иначе начнутся проблемы со здоровьем!»
0: Вагнер выпил свою порцию, закусил грибком.
1: «Великолепный рыжик! Черт, такое бывает только у генералов!»
0: Барилла кивнул адъютанту, и тот снова подскочил с бутылкой.
1: «Ну и как?»
0: Генерал взглянул на часы.
1: «Скоро в путь!»
0: «Интересно, куда?»
1: «Хм! Этого не знают даже американцы!»
2: Генерал выпил еще один бокал и взял уже наколотую адъютантом на вилку сосиску. Вагнер сделал то же самое.
1: «Для того, чтобы перекинуть землю во времени, необходимо столько энергии, что это должно произойти очень быстро. Эмиттеры не успеют точно настроиться. Где мы окажемся, зависит лишь от удачи».
2: «Юлий Цезарь? Динозавры? Времена пана Яна?»
1: «Вот это наихудший вариант!»
2: Барилла, несмотря на свой вид, был очень умен.
1: «К счастью, вопреки общественному мнению, войны занимают небольшой отрезок времени существования человечества».
2: «Остается еще чума, фашизм, катаклизмы».
1: «Анджей, спокойно. Мы защищены почти от всех болезней. А если окажемся в 1942 году, то купить наши технологии пожелают даже гитлеровцы. За современную химию они продадутся нам с потрохами».
2: «Либо продадутся, либо посадят в Аушвиц».
1: «Не бойся, Анджей. У меня в контейнере есть индуктивный пояс и дематериализатор. Как только появится электрический ток, то все эти американские штучки снова заработают. Справимся и с Гитлером. Он еще будет нам зад вылизывать».
2: Вагнер выпил еще один бокал, закусил снова рыжиком в пикантной подливе.
3: «А если окажемся среди динозавров?»
1: «Скверно. Тогда придется заново основывать цивилизацию».
2: «А если во времена гуситских войн?» Барилла только покачал головой.
1: «Ну, тогда мы этих забавных рыцарей покосим из автоматов».
2: «И нам хватит патронов?»
1: «Анджей!»
2: Барилла снова жестом приказал наполнить бокалы.
1: «А как ты думаешь, что находится в этих грузовиках? Порох оружейный?» «Нет, там находится оборудование для производства всех нужных нам каждую минуту вещей в любой ситуации. Я к этой миссии готовился долго».
2: «Ну хорошо». Вагнер первым взял свой бокал.
3: «А если мы окажемся в эпохе, когда уже существовала электроника, то из 60 грузовиков нам пригодится лишь американский контейнер с оборудованием».
1: «Соображаешь, парень».
2: Барилла тоже взял свой бокал.
1: «Только, Анджей, ты меня недооценил. В этом случае мы используем план «Б».
2: «Что сделаем?»
1: «Позволь ничего пока тебе не объяснять. Держи своих людей наготове».
2: Барилла взглянул на часы и двинулся в сторону штабного транспортера.
1: «Если Зося нас не обманула, мы можем отправиться в дорогу в любую минуту».
2: Вагнер пожал плечами. Потом он устроил разнос своим офицерам, а те дали нагоняй людям и зверям. Далее они сидели на корточках возле гусениц, куря сигареты и украдкой попивая водку. Время тянулось немилосердно долго. Вокруг стояла темнота.

0: Вокруг стояла темнота. Если даже кто-то и заметил вспышку, порожденную закинутой американцами на орбиту планеты машиной времени, то все равно среагировать не успел. Наносекунда — это слишком мало для любой, даже самой быстрой реакции. Что-то странное летело Вагнеру в лицо, и он с криком, отпрыгнув в сторону, посмотрел вверх. «А где же купол? И летит? Да это же снег! Снег с дождем, кажется! Когда-то он об этом читал. А еще не было купола». Вагнер видел несколько знакомых домов, но вот остальные... А кроме этого... Кроме этого он видел фонари с... Иисус Христос, Иосиф и Мария! Фонари с электрическим светом! Где они очутились? Грюнвальдская площадь казалась какой-то пустой. Наверняка это 1945 год, когда ее переделали в аэродром. Боже, нет! Сейчас! В 1945-м не было электрических фонарей, а в небе летали российские бомбардировщики. Спокойно, фашисты не могли иметь натриевых фонарей. Вагнер это знал, поскольку прочитал все исторические книги библиотеки. Спокойно! Было очень холодно. Катастрофа наступила мгновением позже. «Шкода Фаворит», он узнал ее по тем же книгам, врезалась в одну из грузовых машин «Бариллы». «Ну и грохот!» Сзади в бронетранспортер въехала серебристая «Вольво», а сбоку в очередную грузовую машину воткнулся «Хюндай автобус». И там было хуже всего, поскольку у пассажиров не оказалось ни надувающихся при ударе подушек, ни ремней безопасности. Все разбили себе физиономии. Неожиданное появление, а точнее материализация посреди площади транспортеров и 60 грузовиков сбило с толку водителей 200-летней древности машин.
1: «Индукционный пояс!» — кричал Барилло со своего транспортера. «Индукционный пояс!»
0: Вагнер приказал разбить стекло американского контейнера. Наемники пустили в ход топоры и сделали это моментально. Майор шелестел пожелтевшими листками описи содержимого контейнера. Очередной автомобиль врезался в сгоревший эмиттер Вокта. Кажется, это был «Фиат». Кто-то уже ругался на тротуаре, кто-то призывал на помощь полицию,

0: «Достать парализаторы!» — приказал майор.
1: «Майн гот! А как они выглядят?» — спросила Марта.
0: Долгоруков был бесподобен. Он нашел требуемые в два счета.
2: «Где мы?»
0: — кричал Барилла.
3: «Это 20 век! 19-й!»
0: Вагнер подскочил к ближайшему прохожему, выхватил из кобуры револьвер и хотел было выстрелить в воздух, но подумал, что это может не принести желаемого результата. Вдруг они не боятся огнестрельного оружия? А Зорк уже действовал. Он остановил какого-то пожилого мужчину в странном пальто, опершись ему лапами на плечи. «Какой сегодня день?» — спросил Вагнер.
4: «12 ноября», —
0: проблеял мужчина. «Какого года?»
4: 2002-го», —
0: прошептал мужчина, шатаясь под тяжестью Зорга.
4: «Это какой-то цирк? Задержит полиция, поскольку у зверя должен быть намордник».
0: 21 век, самое начало!»
2: «Идеально попали», — пробормотал Барилла. «План Б! План Б!»
0: Сбоку подошла голая чешка-сигнальщица и одним своим видом привела прохожего в состояние невменяемости. В руке у нее был уже частично заряженный парализатор. Тщательно прицелившись, она нажала спуск, и у мужчины закатились глаза. Вдвоем с Вагнером они опустили его на заиндевевший газон. К этому времени девушка так замерзла, что покрылась гусиной кожей и щелкала зубами.
1: «Что это?»
0: — оглядываясь, удивленно спросила она.
3: «Снег! Вся твоя мать!»
0: — непереводимая игра слов, — крикнул Вагнер. «Ноябрь!» Наклонившись, он посмотрел на часы парализованного прохожего. Те, к счастью, были классического образца, механические. Как обращаться с электронными, Вагнер не знал. «Итак, сейчас 6:00 утра. Небольшое дорожное движение». Послышался писк тормозов. В транспортер Бариллы врезался огромный красный автобус. Его осатаневший водитель открыл дверцу и вывалился наружу.
2: «Идиоты! Кто вам позволил стоять здесь без огней?» — вопил он. «Полиция! Полиция!»
0: Хейни парализовал его, потратив чуть-чуть энергии аппарата, проектировщики которого еще не родились. А вокруг уже собирались люди и пялились на машины, словно появившиеся из кошмара, на солдат, одетых в бурнусы и тюрбаны, в то время, когда с неба сыпались дождь и снег. Где-то сбоку очень громко завыла сирена. Это была полицейская машина, такая точно, как на картинках в старых книжках. На счастье, прежде чем стражи порядка успели вылезти, подскочил Хайнс с парализатором. Американские игрушки неплохо действовали, несмотря на 100-летний возраст и на то, что их заряжали не использовавшимся столько же лет войсковым индукционным поясом. После путешествия во времени технология, которая могла появиться только в будущем, действовала прекрасно и сейчас, поскольку здесь еще никто не применил бомбу Чен.
2: Господи!
0: Марта вытащила из контейнера импульсную пушку и по слогам читала инструкцию. Голая чешка парализовала какого-то прохожего, сняла с него куртку и надела на себя. Ей все же приходилось все время притопывать ногами. К счастью, иммунитет на большую часть местных болезней действовал, а прохожие показывали на них пальцами. Многие вытащили из карманов нечто очень похожее на переносные телефоны, так, по крайней мере, решил Вагнер. Гадать, куда они звонят, желания у него не возникло.
3: «Всем рассыпаться!» — приказал он. «Рассыпаться! Действовать парализаторами!»
0: Наемники приступили к исполнению. Некоторые зеваки, все еще продолжая что-то кричать в телефоны, бросились на утек. Что будет? Приедет полиция? Армия? Барилла оценил ситуацию примерно так же.
2: «Рассыпаться!»
0: — вопил он.
2: «Раздать радиостанции из контейнера! Офицеры ведут свои группы в пункты концентрации!»
0: Иван, Хейни и какой-то блондин из благородных стали ломать сургучные печати на конвертах с приказами, касающимися плана «Б». Приехали две новые, оснащенных немилосердно завывающими сиренами машины и санитарный фургон. Однако Марта успокоила вновь прибывших с помощью импульсной пушки. Хорошее оружие для путешествующих во времени. Не вредит людям и не уничтожает машины. Дрожа от холода, Вагнер проведал жену в транспортере. Они вместе со служанкой напяливали на себя все оказавшееся в рюкзаках, пытались укутать ребенка. Пробковых шлемов на дороге становилось все больше. Люди резали штыками одеяло, делая своеобразные пончо. Бурнусы и мундиры, тропическая форма 31, помогали от холода слабо. Зорг подскочил к Вагнеру и промолвил, что неплохо бы раздобыть план города. К счастью, майор догадался, как это сделать, и, подбежав к ближайшему киоску, очень вежливо, с

0: трудом извлекая из памяти нужные слова, сказал: «Я прошу дать план города».
1: «План? 4.50».
0: Промолвив это, девушка зевнула. Он кинул ей золотую монету с великолепным изображением польского орла. «Сдачи не нужно».
1: «Что такое?»
0: Девушка с удивлением смотрела на номинал 100 тысяч польских злотых.
1: «Это вы шутите?»
0: Вагнер вытащил из кошелька горсть золотых монет и кинул на доску, покрытую разноцветными надписями. «Тебе! Дай мне план!»
1: «Заберите свои дурацкие жетоны! 4.50! Могу дать подешевле 97-го года за 3.60!»
0: К счастью, майор был готов к любым неожиданностям и вынул из сумки нечто очень ценное. Настоящую свежую морковку. У нее даже был зеленый хвостик. «Я отдам тебе это за план города», — предложил он. «Она настоящая, потрогай». Девушка взглянула на морковку.
1: «Психопат! Психопат!» —
0: закричала она и захлопнула окошко. Здесь нервы у Вагнера сдали, и он выхватил из кобуры револьвер. Разбив стволом стекло, полковник взял несколько карт, крепившихся к стеллажу резинкой. Тут девушка чем-то прыснула ему в лицо, и он, чуть не спятив от боли, схватился за него руками.
2: «Зорг! Я потерял зрение! Принимай командование!»
3: «Спокойно!»
0: К ним подошел Барилла, которому не понравилась заминка.
3: «Наверняка это перечный газ. Может, и брит? Не помню, какие именно боевые газы использовали в это время в виде аэрозолей».
0: Он помог майору подняться и, плеснув ему на лицо воды из фляжки, пробормотал:
3: «Идиотка!»
1: «Ну что, съели?»
0: Девушка вынырнула из-за прилавка с маленьким баллончиком в руке.
1: «Он мне стекло разбил! Полиция!»
0: Барилла кинул ей золотой слиток.
3: «Полиция, полиция!» —
0: передразнил он испуганную девушку.
3: «А может, сразу вызвать на помощь весь Варшавский договор?»
1: «Его уже нет».
0: Девушка взглянула на слиток.
1: «Ну, вообще-то...»
0: Она провела по нему ногтем.
1: «В НАТО я обращаться не буду».
0: На ходу, разворачивая добытую с таким трудом карту города, Барилла потащил майора в сторону транспортеров.
3: «Прекрасно!»
0: Заглянув в карту, заявил он.
3: «Рассредоточиться согласно приказу. Вагнер, зрение вернулось?»
4: «Нет».
0: У майора по пылающим щекам бежали теплые слезы.
3: «Эта шлюха меня прикончила! Прекрати истерику!»
0: Генерал освещал карту гильзой с химическим светом. Потом он вернулся к киоску и еще за один слиток купил электрический фонарик. Вошедшая во вкус девушка даже приложила к нему две новые батарейки и показала, как им пользоваться. Впрочем, лицо ее все еще выражало крайнюю степень удивления.
3: «Хорошо».
0: Барилла, похоже, нашел на карте необходимое.
3: «Теперь хватай своих людей и выполняй приказ».
2: «Зорг!»
0: Глаза у Вагнера все еще слезились, их жгло огнем.
2: «Рассыпаться! Быстрее! Если кто-то замешкается, есть приказ расстреливать на месте!»
0: Группа мгновенно разделилась на 4 взвода, и каждый бросился в свою сторону. Вагнер, почти теряя сознание, на бронетранспортере с женой, ребенком и служанкой, с семьей Бариллы и парадными штурмовиками, протирал слезящиеся глаза.
3: «Боже, как вокруг было пусто!»
2: «Поехали!»
0: Водитель, ослепленный фарами едущих навстречу машин, запаниковал и тотчас получил удар в бок. Чудовищный звук сминаемого металла. Кто-то закричал. Еще 2 полицейские машины и 1 скорая помощь. Марта стреляла из импульсной пушки, спрятавшись за броневыми плитами на крыше транспортера. Вот только противники, что удивительно, огнем не отвечали. Их бронетранспортер фар зажечь не мог, поскольку ими не обладал, и, конечно, вскоре они еще раз столкнулись с какой-то машиной. Визг гусениц, скользящих по булыжной мостовой, крики водителей, звонок чего-то совершенно неправдоподобного, ехавшего по рельсам в центре города. Колея? Освещенный электрическим светом трамвай? Что это было? Что это было? О, мамочка! Вагнер пересчитал машины своей группы. 20 бронетранспортеров и 15 грузовых машин окончательно перемешались. Ни о каком порядке не могло быть и речи. Никто не учил их ездить ночью. Один из паровых грузовиков даже снес фонарный столб. Прохожие звонили в городские службы, сообщая о безумцах в странных машинах, резвящихся в самом центре города.
2: «Господин генерал!»
0: Вагнер спрыгнул из люка внутрь кабины.
2: «Не отобьемся!»
3: «Не паникуй!»
0: Мы попали во время, когда уже существует электроника. Нам следует сдаться. Это наш единственный шанс. Будем торговать знаниями и химией, которых они не имеют понятия.
3: Анджи, не трусь.
0: Они сейчас пришлют геликоптеры. Маленькие бензиновые танки с огромными пушками. Они могут бросить нам на голову атомную бомбу. Барилла слегка ухмыльнулся.
3: Исполняй приказы, Анджей. Иди наверх.
0: Вагнер взобрался по лесенке и снова высунул голову из люка. Он посмотрел на чешку-сигнальщицу в чужой куртке, однако та ничего ему сообщить не могла. Использовать ночью семафор не имело смысла, и девушка, высунув от усердия кончик языка, изучала инструкцию своей новой американской радиостанции. Как связаться с остальными группами, она еще пока не разобралась. Передвигала переключатели наугад, но кроме посторонних шумов из динамика пока ничего не слышалось. Особый план «Б». Они выехали на Грюнвальдский мост. Господи, как вокруг было пусто! Пусто и одновременно тесно. Меньше домов, однако больше машин. На этом мосту не нашлось бы места для ресторанов. Теперь он, похоже, был даже слишком узким. Колонны слепящих фарами автомобилей занимали все полосы. Прохожие на тротуарах показывали на их машины пальцами. Опять многие из них куда-то звонили. Похоже, никто из жителей никогда не видел парового локомотива на гусеницах, вооруженного пушкой и парой пулеметов. Никто из них не видел в ноябре полуголых людей. Никто не видел гепардов, тигров и котов, высовывающих головы из люков и щурящих глаза от снега. Вагнер не имел понятия, на что рассчитывает Барилла. Когда они съезжали с моста, Марте пришлось остановить еще 4 полицейские машины. Когда же у них лопнет терпение? Когда вместо полиции появятся геликоптеры и те маленькие убийцы, бензиновые танки, доказывающие своим существованием, что бронированная смерть может быть в 20 раз меньше огромных, монстрообразных бронетранспортеров? Когда они пришлют самолеты, вооруженные бомбами с лазерным наведением? Через час? Два? У них есть электричество, проклятые компьютеры, великолепно отработанные системы оповещения, и ченов еще нет. Боже, на что рассчитывает Барилла?
4: Сью Кристи Андерсон, облаченная в ночную рубашку, мундир, противохимические комбинезон и одеяло с дыркой для головы, высунулась из люка.
5: «Там!»
4: — показала она рукой. Они свернули к Министерству контрабанды.
0: О, дьявол, конечно, это была управа воеводства, и как не смешно это выглядело, но существовало даже само воеводство.
4: Никаких конюшен возле него не наблюдалось. Зато имелся огромный, в данный момент пустой паркинг, позволивший им сделать поворот вправо даже с некоторым шиком. Вот смешно, Бариллу, который здесь работал, сейчас наверняка не пустили бы в свой кабинет.
0: Вагнер не обратил внимания на красный свет в каком-то чудном столбе сбоку дороги, поскольку не представлял, что он может означать, а в результате они раздавили маленький «Фиат». Проехали по нему, слыша удары других машин на бронированные борта.
3: «Боже, настоящая мясная лавка!»
0: Гусеницы давили покрытую лаком жесть. «И эти проклятые клаксоны! Очередные полицейские машины!» Марта показывала чудеса владения импульсной пушкой. А потом вышла из себя настолько, что всадила себе в голое бедро дозу. Через некоторое время крыша у нее поехала, и девушка стала стрелять по всему, что попадало в поле ее зрения.
3: «Боже, боже, боже! У них нет никаких шансов, а Барилла — идиот!»
4: Они проехали Народный музей. Миновали воеводскую горку, и, конечно, на ней еще не было никаких лифтов под землю. Кто-то ее попросту раскопал, огородил забором, да так и оставил. Потом Вагнер приказал свернуть влево. Остановились они на пустом паркинге рядом с каким-то странным строением, похожим на сток с отрезанной верхушкой, перевернутой вверх ногами и воткнутой в землю.
3: «Куда вы лезете со своими громадинами?»
4: Драл горло работник панорамы Вроцлава, как сообщал плакатик на его куртке.
3: «Здесь нельзя оставить тяжелые машины!»
4: Марта, находившаяся все еще под действием амфетаминов, выстрелила в него из своей пушки. Сам электрический шок ничем плохим для него закончиться не мог, однако от выстрела рабочий пролетел несколько метров и смачно ударился спиной о бетонную стену. Вагнер спустился по лестнице в кабину, однако Бариллы там уже не было. Тогда майор выскочил через эвакуационный люк, свистнул двум тиграм из взвода умиротворения, чтобы они сопровождали его, и отправился искать генерала. За ним бежала чешка-сигнальщица, шлепая по мокрой мостовой босыми ногами и докладывая, что связалась с Хейни на полянке и Долгоруковым на Бескупине. Только исчезла куда-то рота почетного караула, однако их машины, похоже, стоят на Поморском мосту. Она слышала, как полицейские сообщили по радио о стоявших там 15 огромных неосвещенных тирах.
3: «Что за тиры?»
4: Вагнер на бегу развернул одну из добытых с таким трудом карт и сквозь слезы, которые все еще бежали из глаз, попытался сориентироваться в ситуации. Бесполезно. Надписи на карте были сделаны на каком-то странном польском языке. Вот что такое партизанская гора? Как могли партизаны захватить в городе гору и до сих пор там держаться? Почему местные не послали к ней свои танки и артиллерию? Надо было не давать этой горе такое название, а сравнять ее с землей. Не мог он этого понять. А может, местные какие-нибудь пацифисты?
0: К счастью, Борилла сидел на своем раскладном деревянном матерчатом стуле рядом с одной из больших грузовых машин. Его голые волосатые ноги слегка дрожали, тропический мундир образца 31 предусматривал только шорты, а холодно было страсть. Однако на генерале, кроме шортов, было еще одеяло, переделанное в пончо, и удивительная желтая пуховая куртка наверняка с какого-нибудь прохожего.
3: «Ну что, Анджей?»
0: — предложил несокрушимый командир.
3: «Прикончим?»
0: Он указал на бутылку, стоявшую на серебряном подносе в руках у адъютанта.
4: «Мы должны сдаться, господин генерал», — сказал Вагнер. «И выторговать как можно больше за свои знания».
3: «Не паникуй, Анджей!»
4: «Господин генерал, наших окружили на Поморском мосту. Хейни и Иван как-то умудрились замаскироваться, однако эта их полиция найдет наши машины в четверть часа».
0: Борилла подставил лицо под падающие с неба мокрые снежинки.
3: «Знаешь, они считают, будто это улучшает кожу».
4: «Снег? А если на кожу попадут радиоактивные отходы?»
3: «Их тут еще нет».
4: «Господин генерал, вы должны осознать, в каком мы оказались положении».
0: Борилла слегка улыбнулся.
3: «Я все уже понял, Анджей. Прежде чем отправился в путешествие во времени. Речь Посполита Юбералес.
0: Польша превыше всего.
3: От моря до моря, как завещали наши предки».
0: «Генерал, что вы собираетесь сделать?»
3: «Не мели языком, Анджей»,
0: — Борилла кивнул адъютанту.
3: «Ты уже знаешь, что я хочу сделать».
0: Вагнер неожиданно окаменел. Знал. Действительно знал. Где-то рядом с ним разыгрывались какие-то события. Борилла приказал дать американке медицинский компьютер. Она должна была его использовать в течение 5 минут, поскольку позднее... Борилла всегда держал слово, если это ему ничего не стоило. Ему нравилось делать добро своим людям, поскольку от этого повышалась мораль. А потом... После того, как прошло 5 минут, польский генерал Рафал Борилла приказал своему адъютанту открыть запоры огромного контейнера, стоявшего на ближайшем грузовике.
3: «Давай!»
0: Адъютант выполнил приказ.
3: «Выпускай!»
0: 2 пальца нажали надлежащие кнопки. Раздался громкий хлопок. Адъютант закашлялся, поскольку несколько частичек попало ему в нос.
4: «Господи, боже, боже!» — крикнул Вагнер. «Господин генерал, вы выпустили чены!»
3: «Именно так!»
4: «Генерал, вы убили 2 миллиарда людей!»
3: «Несомненно!»
4: «Иисус, они даже не были к этому готовы!»
3: «А мы были к этому готовы!»
4: «Вы убили электричество, а без него при трехпольной системе обработки Земли 2 миллиарда людей не выживет! Это массовое убийство!»
3: «Да, так и будет, но не в Польше. У меня в этих грузовиках новая химия и новые растения. Я наверняка помогу выжить 50% поляков. У нас неплохой климат, есть натуральная растительность. О чем ты думаешь, Анджей? Разве я сосунок, не смышленыш? Мы отправились в век электроники, и что? Нас тут же вычислили и усмирили? Нет, я выпустил чены. У меня не было китайской бомбы, но зато 3 года специальный паровой компрессор собирал их в этот контейнер из воздуха. Какая разница, как? Они рассеются по всей атмосфере, и конец электричеству, конец их радиостанциям, радарам, самолетам, телефонам, танкам на бензине, конец. Теперь мы рули, Санджи.
4: Барилла вскочил с полотняного стульчика и сделал пару шагов на своих коротких кривых ножках. В мундире, одеяле и желтой пуховой куртке он выглядел на редкость комично.
5: «Боже мой! Для чего вы это сделали? Вы убили 2 миллиарда людей, всего лишь нажав на запоры этого контейнера. Они не спасутся без искусственных удобрений».
3: «Безусловно. Убил».
4: Барилла добродушно улыбнулся.
3: «Больше über alles. Речь Посполита рулис. От моря до моря, мать ее! Это не удалось сделать пану Яну, у него не хватило снаряжения. Зато получилось у меня!»
5: «А американцы?»
3: «Не глупи. Я выпустил Чены по 2 причинам. Прежде всего, потому что меня тут, в этом дурацком времени, все равно вычислили бы и умиротворили. А теперь у них масса других проблем, им не до меня. А вторая причина, вторая и наиважнейшая...»
4: Барилла нацелил на Вагнера свой толстый, поросший редким волосом палец.
3: «Американцы тоже прыгнули во времени. У них 1000 контейнеров в Шайен-Маунте, а у меня только один. У них очень хорошо организованное государство с огромным потенциалом выпуска продукции. Я же имею маленькое европейское государство. Однако, какая им сейчас польза от этих 1000 контейнеров, если привезены Чены? У меня же есть знания. Великолепные паровые машины, экстрахимия, суперлекарства и семена, какие им и не снились. Посмотрим, кто возьмет верх. К тому времени, когда американцы сумеют построить 1000 пароходов, чтобы перевести войско через океан, Польша будет занимать пространство от Атлантики до Тихого океана, от Полярного круга до Средиземного моря. Посмотрим, господин...»
4: Наконец-то Вагнер проглотил застрявший в горле комок.
5: «Пан генерал, вы сошли с ума. Вы убили 2 миллиарда людей.
3: Вагнер! Знаешь, почему я выбрал для этой миссии тебя?»
4: Барилла одернул полы чужой желтой куртки.
3: «Знаешь? Нет? Потому что ты самый добросовестный офицер твердыни Вроцлав. Если бы не я, тебя бы уже не было. И я знаю, что ты выполнишь каждый мой приказ, хотя за спиной и называешь меня толстым боровом».
5: «Господин генерал, я...»
3: «Ты сейчас возьмешь своих людей и поведешь их в Требницу, в пункт сбора, обозначенный в плане «Б». Исполнять!»
4: Вагнер резко отдал честь. Ему было холодно, а глаза все еще слезились от того проклятого газа, и чувствовал он себя ужасно. Однако Барилла был прав. Приказ он выполнит. Он знал, где находится Требница, хотя в его время этого города уже не существовало. Был проклятый автобан Нахпознань. Вагнер подошел к какому-то прохожему, который остановился, увидев на паркинге возле панорамы странные машины.
5: «Извините»,
4: — еще раз протирая глаза носовым платком, спросил майор.
5: «Где здесь автобан Нахпознань?»
3: «Какой к дьяволу автобан?»
5: «Ну, автобан, автострада, хайвей, значит, автострада на Познань».
3: «Какая автострада?»
4: Мужчина в теплом плаще вытаращил глаза.
5: «А вот дорога на Познань находится там».
4: Он показал рукой направление. Времени на разговоры с этим чудаком у него не было, поскольку находящиеся поблизости уличные фонари начинали гаснуть. Он знал, что они никогда уже не загорятся. Гасли фонари, замолкали телефоны, останавливались машины, и ничто не могло остановить паровой конвой Вагнера.

Восток и Запад. Глава первая. Хаджи Муратов спустился с гор, чтобы немножко повоевать. Его мюридам стало скучно отсиживаться в мрачных ущельях, а еще нужно было отомстить неверным за великого имама, коварно убитого, прилетевшей с неба ракетой. Ехали на грузовиках по гладкому шоссе. Время от времени попадались заставы, но слова Аллаху, русские падки на бакшиш, а серебра у Муратова было много. Он уже начал думать, что сможет доехать по широкой равнине до самого главного города Геура, который, если верить телевизору, сиял разноцветными огнями и совсем не знал, что такое война. Но на рассвете, у въезда в большой поселок, название которого Наиб не запомнил, удача от него отвернулась.

На горе поселку начальник кордона оказался очень честным, а может быть, очень глупым. Он не взял денег и стал стрелять. Нукеры убили упрямого офицера и его людей, но после этого ехать дальше стало нельзя. Воины рассыпались по сонным улицам для остраски, постреливая по окнам домов, а со всех сторон уже стекались солдаты и казаки. Пускай здесь, решил Хаджи. Это место не хуже всякого другого. И пожалел только, что не запомнил, как называется селение, где ему суждено встретиться с Аллахом. Посреди поселка был большой белый дом с толстыми стенами, окруженный высокой оградой. В таком можно долго обороняться. Люди Муратовых бежали в вестибюль, расположились у окон, высунули наружу стволы автоматов и начали стрелять. Однако гиуры на огонь вдруг отвечать перестали, хотя на улицах становилось все больше бронетранспортеров, а в небе гудели боевые вертолеты. Потом к Наибу подошел Курбан и сказал: «Плохо, Хаджи. Они не стреляют, потому что это больница». Глава вторая.

0: Получив известие о том, что чеченские абреки захватили больницу, где находятся сотни мирных обывателей, премьер-министр Виктор Степанович Ларис Меликов обернулся к образам и перекрестился. Настал час, которого он со страхом ждал с того самого дня, когда решил ступить на поприще общественного служения. Он знал, что рано или поздно судьба поставит его перед выбором, который на самом деле выбором не является. Виктор Степанович всегда говорил, что человек, посвятивший свою жизнь народу, перестает принадлежать себе. Теперь настало время, когда эти слова придется подтвердить делом.
1: «Подготовить мой самолет», — сказал он помощнику. «Я вылетаю».
0: Помощник напомнил. Вас просила позвонить Ариадна Аркадьевна.
1: «Да, после», — кивнул Ларис Меликов и пообещал себе, что о жене пока думать не будет. Сейчас требовалась непреклонная твердость.
0: Глава третья. Мюриды почтительно наблюдали, как Хаджи, опустившись на колени подле стен газеты «Наша забота, здоровье трудящихся», молится Всевышнему.
2: «Вразуми! Научи!» – шептал Муратов, прижавшись лбом к холодному линолеуму. «Как поступить? Нельзя, чтобы пострадали невинные!»
0: Больницу обложили со всех сторон. Мюриды попытались было выпустить через служебный вход хотя бы роженец, но стоило двери чуть приоткрыться, как с площади, не разбирая, ударили по крупнокалиберному. Одну женщину убили и двух ранили. Как вывести отсюда больных и врачей, чтобы не путались под ногами и не мешали воевать? Ведь пророк сказал: «Да не будут твоими врагами малые и слабые!» Аллах не давал ответа. Видно, сам не знал, как тут быть. Глава четвертая. Аэропорт Минводы остался позади. Министерский кортеж на сумасшедшей скорости несся мимо пыльных станиц. Ларис Меликов еще раз спросил себя, уже безо всякой надежды, быть может, существует какой-нибудь иной выход? Нет, иного выхода не было.
1: Разумеется, идти на поводу у разбойников нельзя. Довольно один раз уступить, и начнется целая вакханалия похищений и захватов заложников. Каждая жизнь, выкупленная сегодня, завтра и послезавтра, отольется сотнями и тысячами смертей. Нет, тысячу раз правы израильтяне. Никаких уступок, никаких сделок, никакого торга. Заплатить кровавую цену один раз, чтобы не пришлось платить вновь и вновь. Он, Ларис Меликов, властью, данной ему Богом и государем, берет ответственность на себя.
0: Пользуясь тем, что адъютант заклевал носом, премьер-министр украдкой выудил из-под рубашки золотой медальон и поцеловал спрятанную в нем женскую фотографию.
2: «Прости мое сокровище и не осуждай».
0: «Полковник!» – Виктор Степанович осторожно тронул адъютанта за плечо.
2: «Алоизий Христофорович, проснитесь. Соедините-ка меня, голубчик, с Муратовым».

0: Глава 5.
1: Телефон в кабинете главврача, не подававший признаков жизни уже много часов, оглушительно затрезвонил. Курбан доложил, что с Наибом хочет говорить самый главный георгский начальник Ларис Меликов, лютый враг чеченского народа. Хаджи взял трубку с тяжелым чувством. Знал, что сейчас услышит. Министр скажет: «Сдавайся, Муратов, и тогда я позволю невинным выйти наружу. Иначе твое имя будет навеки опозорено, а твоя честь вывалена в грязи». «Я», — коротко сказал Хаджи в микрофон и закрыл глаза, еще не решив, как будет отвечать. «Как жаль, что Аллах бесконечной мудрости своей запретил самоубийство».
2: «Хаджи Муратов, вы меня слышите?» — донесся голос, знакомый Наибу по телевизору.
3: «Да».
2: «Хаджи Муратов, это вы?» — спросил Виктор Степанович, неуверенный, что односложно отвечавший человек достаточно знает русский. «Я не стану вести с вами переговоры до тех пор, пока все больные и медперсонал не будут освобождены. Вы меня поняли?»
1: Молчание.
2: «Вместо всех этих людей предлагаю в заложники себя», сказал Ларис Меликов, отчетливо выговаривая каждое слово.
1: Тут он вспомнил, что не так давно один из политиков предвыборной агитации уже предлагал обменять себя на всех кавказских пленников чохов и попросил добавить:
2: «Это не демагогия, Муратов. Я приду к вам, а вы откроете двери и всех отпустите. В обмен на 900 гражданских лиц вы получите премьер-министра России. Выгодная сделка, соглашайтесь. И тогда я выслушаю все ваши требования».
1: В запечатанном конверте лежал приказ, составленный еще в самолете. Через 10 минут после того, как из больницы выйдет последний заложник, нанести по зданию бомбовый удар. И вперед на штурм. Под обломками погибнут все злодеи, а вместе с ними и Виктор Степанович Ларис Меликов. Но после этого ни один террорист больше не посмеет брать российских подданных в заложники. Никогда. Хаджи подумал: вот оно, чудо, явленное Аллахом. Честь будет спасена и сдаваться не придется. Еще повоюем. Подумал и так. Если бы все министры белого царя были как это, то, может, и независимости не нужно. Вслух же сказал:
4: «Воины ислама за женщин и больных не прячутся. Придержи своих шакалов, чтоб не стреляли. А сам не приходи. Зачем ты мне?»
1: Глава 6. Последним из ворот вышел главврач. Это было 18:07. Он немного постоял, обернувшись к больничному корпусу, словно хотел с ним попрощаться, и бегом пересек пустую площадь. 18:30 начался обстрел, потом бомбардировка. Бой же шел еще много часов. Сражались сначала на первом этаже, потом на втором, на третьем, на четвертом и, наконец, на крыше. Была уже глубокая ночь, когда в актовый зал гимназии, где расположился временный штаб, вошел уездный воинский начальник и с поклоном поставил на стол перед Ларис Меликовым отрезанную голову Хаджи Муратова.
2: «Ваше превосходительство, живых ни одного не взяли», — развел руками генерал.
1: Голова Абрека была сверху бритая, а снизу заросшая густой черной бородой. Открытые глаза оказались голубыми. Они свирепо смотрели куда-то сквозь премьер-министра, но в целом мертвое лицо выглядело спокойным и даже, пожалуй, безмятежным.
5: «East is east, west is west», – печально подумал Виктор Степанович, которого второе рождение настроило на поэтический лад.
1: «Очевидно, придется отпустить этих диких детей гор на волю. Пусть живут себе, как хотят. Насильно мил не будешь».

0: Следующий наш рассказ, который сегодня прозвучит в эфире, он как раз, в общем-то, и о свободе в том числе. Ну, он в первую очередь, наверное, о свободе и о том, как к ней относиться. А следующий рассказ, который сегодня вы услышите, называется «Дом старости». Написал его Роберт Льюис Стивенсон, как ни странно. Ну и, наверное, через пару минут вы его услышите, после чего мы снова вернемся в студию. Сергей, спасибо.
1: Спасибо, Влад.
0: Ну и настраивайтесь, дорогие.

0: Модель для сборки продолжает свое вещание на частоте Pioneer FM. Далее, как и было обещано ранее, Роберт Льюис Стивенсон. «Дом старости». В переводе Николая Кудрявцева и Владимира Пузье. Как только ребенок начинал говорить, на правую ногу ему надевали кандалы. Мальчики и девочки, хромая, пытались играть, но походили на заключенных. Смотреть на мучения детей было ужасно. Свежие оковы приносили множество страданий. Однако взрослые, вдобавок к тому, что довольно неловко держались на ногах, еще и постоянно страдали от язв. Когда Джеку исполнилось 10 лет, в стране стали появляться путешественники. Они шли по дорогам совершенно свободно, и это несказанно его удивляло.
1: «Не понимаю, почему, — вопрошал он, — эти путники столь проворны, а мы вечно должны таскать на ноге железо?»
2: «Мой дорогой мальчик, — ответил ему дядя, законоучитель, — не жалуйся на путы свои, ибо только они придают нашей жизни смысл. Кто не ходит в них, тот не может считаться хорошим, уважаемым и счастливым человеком. Кроме того, спешу заметить, что речи твои опасны. Если будешь жаловаться на кандалы, если когда-нибудь снимешь их, то в ту же секунду тебя поразит молния».
1: «А для странников молнии не предусмотрены?» — поинтересовался Джек.
2: «Велико терпение Юпитера к невежественным и пребывающим во тьме», —
0: ответствовал законоучитель.
1: «Честное слово, иногда мне не очень хочется быть настолько счастливым. Если бы я родился во тьме и невежестве, то сейчас ходил бы свободным. Сложно не обращать внимания на то, что кандалы неудобны, а язвы постоянно болят».
2: «О-о-о!» — воскликнул дядя. «Не завидуй язычникам, ведь печален их удел. Несчастные души, если бы они только знали радость бытия в оковах. Бедные души, как я скорблю о них. Но истина в том, что они злые, гнусные, наглые, отвратительные, дурно пахнущие дикари, да и не совсем люди, ибо что за человек без кандалов? И тебе не следует говорить с ними или касаться их».
0: После этого разговора мальчик никогда не пропускал ни единого странника, но всегда плевал им вслед и обзывался. Впрочем, как и все дети в этой части света. Так случилось, что однажды, когда ему исполнилось 15, Джек отправился в лес и там разбередил язву на ноге. Стоял прекрасный день, небо было ясное, птицы громко щебетали, а юноша пытался утихомирить боль. Неожиданно он услышал веселую песню, и в ту же самую минуту раздался необычный топот. Джек раздвинул ветки и увидел паренька из своей деревни, который подпрыгивал, танцевал и пел. Рядом на траве лежали его кандалы.
1: «Как?» — воскликнул Джек. «Ты снял оковы!»
3: «Ради бога, только не говори об этом своему дяде!»
1: «Если ты так боишься его, — возразил Джек, — то почему не страшишься молнии?»
3: «Да это бабушкины сказки, — ответил парень. Их только детям рассказывают. Уже многие приходят в леса. Танцуем ночи напролет, и ничего дурного до сих пор не случилось».
0: Джек погрузился в размышления. Он был серьезным молодым человеком, приплясывать не собирался, мужественно носил кандалы и без жалоб терпел боль от язв.
1: Только сильно не любил обман и обманщиков.
0: Джек решил подстеречь странников-язычников в укромном месте, когда солнце клонилось к закату, чтобы поговорить с ними без лишних слушателей. Те обрадовались столь неожиданному собеседнику и поведали ему немало удивительного. По их словам, оковы были неволей Юпитера, а всего лишь затеей белолицей твари, колдуна, жившего в этой же стране, в лесу, в доме старости. Он, подобно главку, мог менять обличие, но существовал способ распознать его в любой форме. Когда злодею перечили, тот начинал кулдыкать, как индюк. У чернокнижника было три жизни, и только после его окончательной смерти чары могли развеяться, оковы упасть, а все жители деревни взяться за руки и пуститься в пляс, словно дети.
1: «А что происходит в вашей стране?» — спросил Джек.
0: Но на это путники не отвечали. Все как один тут же заканчивали беседу, и он стал подозревать, что на свете нет подлинно счастливых земель, или же их жители сидят дома, что, впрочем, было вполне естественно. Но мысль о кандалах не покидала Джека. Вид вечно хромающих детей застыл перед его внутренним взором. Стоны страдающих от язв неумолчно звучали в ушах. И в конце концов он уверился, что рожден освободить жителей своего края от власти колдуна. В той деревне хранился меч, выкованный в кузнице самого вулкана. Им пользовались только в храме, да и там разве что плашмя ударяли лезвием по плечам. Он висел на гвозде рядом с трубой в доме законоучителя. Однажды ночью Джек пробрался внутрь, забрал клинок и под покровом темноты отправился в путь. Всю ночь он шел наугад. Когда же наступил день, то повстречал крестьян, идущих в поле, и спросил, где находится лес старости и дом колдуна. Один работник указал на север, второй на юг, но юноша понял, что оба его обманывают, потому, встретив следующего путника, задал тот же вопрос, но для начала вытащил из ножен меч. Окова на лодыжке человека зазвенела и ответила «Вперед!», не дав хозяину и рта раскрыть. Тот же плюнул в Джека и даже бросил ему во след камень. Джек добрался до леса и очутился в низине, где в изобилии росли грибы, кроны деревьев закрывали небо, а пар от болот поднимался над землей подобно дыму. Там стоял дом, одновременно изящный и невероятно странный. Одни его стены казались древними, как горы, другие словно начали строить только вчера и ни одну не завершили. Все двери были распахнуты настежь, зайти мог любой. Тем не менее, смотрелся дом на удивление ладно, а из его труб шел дым. Джек вошел через боковую дверь, и его взору открылась анфилада скудно обставленных комнат. В каждой горел очаг, и был накрыт стол, полный яств. Но юноше не попалось на пути ни единого живого существа, лишь чучело. «Гостеприимный дом», — сказал он. «Только почва под ним, похоже, топкая. Здание трясется от малейшего движения». Через некоторое время Джек проголодался. Он боялся садиться за еду в незнакомом доме, но потом вытащил меч из ножен, и в сиянии клинка пища показалась ему вполне сносной. Он собрался с духом и принялся за трапезу, вскоре ощутив, сколь благотворно влияет она на тело и разум. «Странно, — подумал он, — что в доме колдуна настолько сытная и полезная еда». Пока Джек утолял голод, в комнату вошел некто точь-в-точь похожий на дядю, и юноша испугался, ведь он взял оружие без спроса. Но законоучитель был чрезвычайно добр с ним, сел рядом и стал хвалить племянника за храбрость. Никогда до того они не разговаривали друг с другом столь любезно, и Джек проникся к родственнику искренней симпатией.
2: «Замечательно, — говорил дядя, — что ты с мечом пришел в дом старости. Славная мысль и отважный поступок. Но теперь ты доволен, и мы можем вернуться домой».
3: «Нет, — воскликнул Джек, — я недоволен».
2: «Как? — удивился дядя. — Разве ты не согрелся у огня? Разве не отведал прекрасных кушаний?»
3: «Да, пища здесь чрезвычайно сытна и полезна, но я до сих пор не вижу причин, по которым человек должен носить кандалы на правой ноге».
0: На это дядя закулдыкал, словно индюк.
3: «Юпитер! — закричал Джек. — Неужели передо мной колдун?»
0: Его рука замерла, а сердце заныло от боли, ибо полнилось любовью к законоучителю, но он все-таки сумел вытащить меч и ударить им призрака по голове. Тот закричал голосом дяди, рухнул на пол, а из его тела выскочила бескровная бледная тварь. Предсмертный вопль звучал у Джека в ушах. Колени подогнулись, совесть стала терзать душу, но он выпрямился, возжаждав убить колдуна больше прежнего. «Если кандалам суждено пасть, то мне надо пройти это испытание. Когда я вернусь домой, то увижу, как мой дядя танцует».
2: Юноша кинулся за бескровной тварью и увидел человека в точности похожего на отца.
3: Тот был в ярости, кричал на Джека, взывал к сыновнему долгу и умолял вернуться домой, пока еще есть время. «Ты можешь вернуться в деревню до заката, и тебе все простят!» «Бог свидетель», — ответил Джек. «Я боюсь твоего гнева, но он не может быть причиной, по которой человек должен носить кандалы на правой ноге!»
0: На это отец закулдыкал индюком.
3: «О, небеса!» — воскликнул Джек. «Опять колдун!»
0: Он как будто оцепенел. Руки не слушались, так сильна была его любовь к родителю, но все равно поднял меч и пронзил сердце призрака. Тот громко закричал отцовским голосом, рухнул на пол, а бледная бескровная тварь бросилась прочь из тела.
3: Душа Джека помрачилась от горя, но одновременно в сердце проснулась ярость. «Я совершил то, о чем никогда не помышлял! Я пойду до конца или погибну! И когда вернусь домой, молю Бога, чтобы все это оказалось сном, а мой отец танцевал свободный!»
0: Джек кинулся за колдуном и увидел подобие матери.
4: «Что же ты наделал?» — заплакала она. «Что ты наделал? Пожалуйста, вернись домой, пока не наступила ночь, пока ты не причинил мне еще больше горя. Достаточно и того, что ты уже убил моего брата и своего отца».
3: «Милая матушка, не их поразил я, а колдуна, принявшего их обличье. Но даже смерть дяди и отца не служит доказательством того, что человек должен носить кандалы на правой ноге».
0: И на эти слова мать закулдыкала индюком. Джек так и не понял, как ему удалось сделать это. Но он размахнулся и разрубил призрака чуть ли не до пояса. Тот закричал голосом матери и рухнул на землю. Дом исчез. Юноша оказался один в лесу, а оковы упали с его ноги.
3: «Ну вот, колдун умер, кандалов нет!»
0: Но крики родных не стихали в душе Джека, а день казался ночью.
3: «Это было ужасно.
1: Пора выбираться из леса и увидеть то хорошее, что я принес людям.
0: Он хотел оставить кандалы.

0: С рудком и суеверием. Он посмотрел на них, увидел, что на левой ноге крестьян уже появилась новая язва, а на правой нарыв так и не зажил, и воскликнул:
1: «Господи, прости меня! Надеюсь, с моими родными все в порядке!»
0: Но когда юноша пришел домой, то нашел там дядю с раскроенной головой, отца с пронзенным сердцем и мать, разрубленную до пояса. И тогда Джек зарыдал, сидя в пустом доме посреди мертвых тел. Мораль. Древо старо, его сладок плод. В древнюю чащу не каждый войдет. Тверд ли в решении своем лесоруб? Корни гиганта глубоко растут. В матери сердце, да в кости отцовы, крик мандрагоры исторгнуть готовы.

0: Вы по-прежнему слушаете «Модель для сборки» на волнах «Пионер-ФМ». Итак, сегодня мы познакомились с двумя рассказами классических авторов, признанных классиков, но ранее не переводившимися на русский язык. Это рассказы Джерома Капки Джерома «Кот Дика Данкермана» в переводе Григория Панченко и рассказ Роберта Льюиса Стивенсона «Дом старости», который перевели Николай Кудрявцев и Владимир Пузий. Ну и мы уже поздоровались с вами, дорогие слушатели, вместе с Сергеем Серебрянским. Потом между рассказами еще пообщались с вами. И сейчас снова пришли в студию для того, чтобы продолжить общение на тему. Какие рассказы нас ожидают в ближайшем будущем из зарубежных? Что делает мир фантастики для того, чтобы читатель знакомился с как можно более широким спектром литературы? Ну и так далее.
1: С тех пор, как из мира фантастики в 2008 году исчезли рассказы, читатели практически постоянно просили нас их вернуть. Полтора года примерно назад вернулись рассказы в журнал, собственно, прочитанный только что рассказ Роберта Стивенсона был первым рассказом после долгого перерыва. С тех пор рассказы публикуются каждый месяц. Конечно, по сравнению с ранними номерами, объем литературной части в журнале уменьшился. Публикуется лишь ежемесячно один рассказ, плюс мы ввели микрорассказ-эпиграф. Сначала мы публиковали цикл мини-рассказов Марины и Сергея Диченко. Сейчас циклы эпиграфов в каждом номере пишет Святослав Логинов и периодически упомянутый Владимир Пузий. Из иностранных рассказов, которые мы опубликовали в последнее время, в основном преобладают поляки. Большинство рассказов поляков, собственно, нам подгоняет журнал Владимир Пузий. Довольно много общается с польской частью фэндома. Сам в совершенстве владеет польским языком. Собственно, он и переводил эти рассказы. У нас публиковались не так давно рассказ Анджея Сапковского, также впервые переведенный на русский язык. И рассказ неизвестного у нас польского писателя Яцека Пекары. Не так давно его первая книга уже была куплена, переведена. Возможно, она уже в ближайшее время появится на прилавках.
0: Честно признаюсь, польских авторов читал не так много. Ну, понятно, что Лема знают все. А современных авторов даже фамилии, кроме Сапковского, к сожалению, не вспомню. Но то, что я читал, мне очень понравилось. И, судя по всему, да, они достаточно сильные в литературном отношении. Вот за последнее время у них несколько авторов появилось.
1: Вообще, Владимир, собственно, говорил, что фантастическая литература в Польше сейчас как никогда сильна. Если в эпоху научной фантастики, собственно, один Лем был в Польше, хотя он стоил, конечно, многих, то сейчас в Польше огромное количество выходит новых фантастических книг, много новых отличных авторов появляется, но то, что до нас доходит, к сожалению, только такие вот, как Анджей Сапковский, и то он хоть и популярен в России, например, в англоязычных странах он с трудом завоевывает какую-то известность, вот после выхода игры только.
0: Ну, в англоязычных странах, к сожалению, вообще слабо кто-то завоевывает известность из тех, кто не пишет по-английски. Так уж получилось. Это проблема не только литературы и не только фантастики, это проблема вообще культурная. Англоязычные люди слабо воспринимают все, что дается в переводе, или с субтитрами, или еще каким-то образом. Вот если не по-английски, это неинтересно.
1: Также мы работаем над учением рассказа одного очень известного американского автора. Не буду называть имя, потому что это еще вопрос не решен. Но автор написал множество культовых книг, и сейчас ведутся переговоры. Так, последний год основную часть рассказов в мире фантастики составляют рассказы отечественных авторов. Опубликовались в последних выпусках. Сегодня ушел в печать майский номер мира фантастики. В нем опубликована довольно интересная подборка 14 новелл Святослава Логинова, связанных с парадоксами путешествия во времени. Довольно такие комичные миниатюрки, весьма остроумные.
0: Не так давно перечитывал книжку, изданную еще в Советском Союзе. Сейчас бы ее назвали пиратской, разумеется, хотя на первой странице книги было указано, что все произведения на языке оригинала были выпущены до 1973 года. Это год, когда СССР подписала Бернскую конвенцию, по-моему, да, или как она называлась, по авторским правам. То есть все, что до 1973 года писалось, где бы то ни было и когда бы то ни было, Советский Союз использовал как хотел. Но времена изменились, и сейчас вот как-то уже все по-другому. Но в книге, которую я читал, В этой книге один из рассказов, я, честно говоря, не вспомню, чей, заканчивался такими словами: «Кубик остался, зато исчезла вселенная, включая профессора». Парадоксы путешествий во времени, да, и вообще экспериментов с пространственно-временным континуумом, они, конечно, благодатная тема для изучения, тем более, что проверить ничего экспериментальным путем пока, к счастью, невозможно.
1: Вот, тем не менее, писатели-фантасты активно проверяют в литературном мире эти парадоксы, сочиняют остроумные решения, и вполне возможно, когда-нибудь это будет проверено на практике, но надеюсь, что мы этого не застанем.
0: Не, ну, я думаю, что это вообще здорово, что фантасты многое проверяют вот так вот, чисто умозрительно, потому что если бы не фантасты, мы бы не были готовы ко многим вещам, которые обрушились на человечество за последние 20 лет. То есть для меня все, что происходит, в порядке вещей. Для людей постарше и незнакомых с фантастикой, ну, они периодически теряются, да, там, когда какие-то новые гаджеты появляются, когда внуки им пытаются объяснить: «Дед, да позвони ты мне по скайпу!» А дед ни сном, ни духом. То есть для того, чтобы ему просто понять концепцию, ему надо как-то, видимо, изменить мировоззрение. Иногда не получается. А вот я с детства любил фантастику и все это воспринимаю как само собой разумеющееся. Более того, мне иногда кажется, что человечество очень медленно развивается. Нет такого ощущения?
1: Да, мне тоже так кажется. Собственно, такое ощущение, что покорение космоса где-то там застряло по-прежнему в 70-х.
0: Ну, это да, это общее место. У меня одна из любимых книжек англоязычных на эту тему – это Джерри Олшен «Не демонтировать». Рассказ о том, как некий астронавт современный силой своей веры и веры в него вызвал к жизни американский корабль «Аполлон» и полетел на нем на Луну. А потом вернулся с Луны. О, как круто! Вера, свобода и прочие вещи, которые очень сильно влияют на человека – об этом можно разговаривать часами. Я хотел бы еще вспомнить, вот не так давно вы интервьюировали нас по поводу различных вещей. Может, вспомним некоторые вопросы из этого интервью?
1: Да, интервью появится в майском номере «Мир фантастики». Он выйдет 24 мая. Собственно, в интервью я побеседовал со всеми участниками проекта «Модели для сборки» — Владом, Андреем, Сергеем Чекмаевым,
0: Михаилом Габовичем.
1: Михаилом. В этом интервью читатели смогут узнать, как создается передача. Многие интересные вещи расскажут участники проекта, расскажут свои взгляды, какие-то технические хитрости, интересные моменты, связанные с передачей, и не только.
0: Как вы меняете голос в процессе записи? Да никак, в меня вселяется другой персонаж и говорит от моего имени. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня в студии находится Сергей Серебрянский, заместитель главного редактора журнала «Мир фантастики». Именно благодаря «Миру фантастики» мы, собственно, и получили вот эти вот классические фантастические рассказы, ранее не переводившиеся на русский язык, которые вы уже, может быть, слышали в наших предыдущих эфирах. И вот сегодня Джером и Стивенсон. В общем, я думаю, что будет не безинтересно, конечно же, получить какие-то рассказы польских авторов, о которых говорилось ранее. А вообще, вот бывшие страны социалистического содружества, они что нам в последнее время дают? Чешские, кстати, фантасты присутствуют вообще где-нибудь, как-нибудь?
1: Собственно, сейчас на слуху англоязычный мир. Даже какие-то фантасты из других стран становятся известными, если пишут на английском, например. Сейчас имя не вспомню, оно очень сложное, поэтому боюсь соврать, финского автора, называется «Квантовый вор». Он не переводился на русский, но изначально был написан на английском и имеет немалую популярность, в том числе в русскоязычном фэндоме. Его сравнивают, например, с романом Питера Уотса «Ложная слепота». То есть один из современных научно-фантастических романов, с которым связывают практически возрождение жанра.
0: Вот еще такой интересный вопрос. Мне всегда нравился Филипп Дик. В современной фантастике, неважно, в мировой фантастике, англоязычной, какой угодно, есть хоть какая-то фигура, неравнозначная ему, но хотя бы похожая на него?
1: Кстати, тоже очень люблю творчество Филиппа Дика. Конечно, на самом деле многие знакомы с его творчеством по его экранизациям, которые, впрочем, мало общего имеют с его рассказами. Филипп Дик вообще довольно загадочная фигура. У него была очень непростая судьба, очень сложные для восприятия рассказы, в которых смешивалась реальность его личной. И, мне кажется, второго такого не было. Впрочем, и любой писатель по-своему уникален. Филиппа Дика относит к так называемой «новой волне» 60-х. Конечно, какое-то сходство его текстов с авторами этого движения можно найти, но тем не менее его творчество во многом уникально.
0: Возвращаясь к вопросу о Филиппе Дике, да, экранизации, они действительно не отражают, конечно же, целиком масштаба и произведений, и личности самого Филиппа Дика. Но, кстати, совсем скоро ожидается перезагрузка одного кинопроекта, снятого якобы по рассказу Филиппа Дика, хотя, конечно, там от рассказа осталось совсем чуть-чуть.
1: Завязка.
0: Это Total Recall. Вспомнить все. Вот скоро нам покажут обновленную версию. Правда, уже начинаются, конечно, разговоры по поводу того, что все это упрется в спецэффекты, а раньше это было... Ну, с другой стороны, как правильно отметил один человек в дискуссии в интернете по поводу нового «Вспомнить все», в общем, и первый фильм не отличался какой-то особой глубиной. Да, там в основном упор делался на спецэффекты, которые по тем временам, конечно, поражали воображение. Сейчас выглядит просто смешно. Но, тем не менее, Шварценеггера там не будет, дорогие друзья. Я даже не буду раскрывать никаких тайн. Посмотрите сами. Хороший актер заменил Шварценеггер, подхватив эстафету. Но, тем не менее, выглядеть это будет немножко по-другому.
1: Отбойный молоток. Он, конечно, не сможет так эффектно удержать, как Арнольд.
0: Но, тем не менее, женщину с тремя грудями на Марсе обещали.
1: Это, я думаю, этот вопрос волновал всех с момента объявления анонса ремейка. Собственно, каждый из вас может посмотреть в интернете трейлер. Довольно классный, динамичный, с обилием спецэффектов. В общем, в духе старого фильма. Вообще, касаясь вот вопроса ремейков, фильмов 80-х, сейчас довольно большая волна начинается. Собственно, просто прошло время, и эти фильмы неизбежно будут... Все культовые картины прошлого неизбежно будут сняты, пересняты заново и не раз. Собственно, в одном романе писателя Тима Скоренко присутствовала такая забавная фраза: «Терминатор 2 переснимают каждые 50 лет».
0: Ну, в общем-то, да, неудивительно. Тем более, что в Голливуде это, в общем-то, давнишняя забава. Это для нас странно. Чей-то одно и то же кино снимать много раз. А они этим занимаются, само создание Голливуда, пожалуй.
1: Фильмы, напоминающие нам о нашей молодости 80-х. Поэтому многие так остро и воспринимают появление ремейков. Что, конечно, он не вернет тех ощущений, связанных с первым просмотром этих фильмов, но зато ознакомит с современного зрителя.
0: Ну, честно говоря, классическими
1: сюжетами.
0: Единственное, что бесит, это когда режиссеры начинают вылизывать свои давно снятые фильмы и дорисовывать их. А вот это вот, по-моему, уже действительно неуважение к зрителю. Я согласен в этом плане с детишками из «Саус Парка», потому что, ну, вот мы видели фильм, в котором за инопланетянином, за ИТ охотились люди с пистолетами в лесу. И какого, извините, они теперь бегают по лесу вместо с пистолетов с фонариками? Ну, да, конечно, политкорректно, наверное, детишек не пугают. Но, тем не менее, вот было такое время, когда предполагалось, что все правительственные агенты за инопланетянином будут гоняться с пистолетами. И изобразить их сейчас с фонариками — это тем более ханжество, потому что сейчас-то уж они за ним будут гоняться не только с пистолетами, а я не знаю с чем. Фонариками не обойдется.
1: Ну, я считаю, что это просто выкидывание слов из песни.
0: И денег на ветер.
1: Кстати, сейчас еще готовятся ремейки «Робокопа» и «Судьи Дредда».
0: Ну, «Робокоп» понятно, а «Судья Дредд» там вроде и так все в порядке было. Ну да ладно. Потом нас ждут «Демолишн Мэн», «Все чужие». В общем, посмотреть будет.
1: И «Терминатор», что? Конечно же.
0: Посмотреть будет. Что? «Матрицу» тоже обязательно переснимут, конечно же.
1: Но это совсем не скоро.
0: Что же, Сергей, спасибо.
1: Спасибо
0: за беседу, спасибо за рассказы. И надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и будет плодотворным.
1: Непременно.
0: А главное, будет радовать наших слушателей. Я напоминаю, у нас в гостях был Сергей Серебрянский, заместитель главного редактора журнала «Мир фантастики». А сегодняшний эфир еще продолжается. У вас есть какое-то время для того, чтобы послушать музыку и, в общем, каким-то образом настроиться на правильный лад для отхода ко сну. Или не ко сну. Мы вернемся к вам буквально через 10 минут.

0: Вы слушаете «Пионер ФМ». В эфире «Модель для сборки». Правда, времени остается у нас совсем маленечко, поэтому вот сейчас мы уже вдвоем приветствуем вас на прощание в студии. Михаил Габович и Владислав Коп. Мы уже попрощались с Сергеем Серебрянским, заместителем главного редактора журнала «Мир фантастики». Ну и что можно сказать? Да, действительно, интересные рассказы, но мне больше, пожалуй, как-то вот интересна была музыка, которую играл Миша, а вот Миша, возможно, что-то показалось забавным в рассказах.
1: Хорошо сказал Влад. Понятно и красиво. Я, например, понял все. Я думаю, что и слушатели «Пионер ФМ» тоже все прекрасно поняли. Что касается рассказов, кстати, первый рассказ Джерома мне напомнил по духу рассказы, наверное, Эдгара Аллана По. Вот, у него так есть рассказ о том, как кот там не очень удачно замуровался в стенку и потом подставил своего хозяина и тоже там проникал к нему в подсознание. Ну, правда, он орал, будучи замурованным в стену. Напомню по музыке дорогим любителям модели для сборки, что была коллекция лейбла Soma Records. Такое направление Soma Records, как Soma Coma. Много выпущено сборников. Они есть, смотрите их. Интересные. Кроме того, прозвучала композиция Лорана Гарнье. Тоже, я думаю, вы поняли, в какой момент. И кое-чего я там добавил из нового Амона Тобина в начале. Как-то так вот сегодня я обошелся с музыкой. Надеюсь, что вам понравилось.
0: Было бы забавно, если бы удалось найти достаточное количество музыки того времени, когда были написаны рассказы, и посводить ее.
1: Я думаю, что музыки такой найти можно. Я думаю, что можно найти и даже электронные интерпретации этой музыки, чем в свое время с успехом занимался Эдуард Артемьев. Прекрасная была пластинка «Метаморфозы». Там и Дебюсси был, там был Чайковский, там были совершенно умопомрачительные вариации на тему Прокофьева, исключительно хорошие.
0: Надо сказать, дело его живет.
1: Да, и хотелось бы верить, что и мы свою малую толику лепты вносим в этот процесс.
0: Надо сказать, что не так давно мне попался, например, диск Уильяма Орбита, который достаточно с таким с пиететом отнесся к классике, на которую сделал некоторое количество ремиксов. Очень забавные встречаются, некоторые прям очень красивые.
1: Ну что ж, давайте эту информацию воспримем как руководство к действию. В один из ближайших эфиров посмотрим на Уильяма нашего Орбита, чего он там натворил, и поработаем с ним.
0: Ну что же, напоминаем, что все вопросы, которыми вы можете обмениваться друг с другом, вы можете делать это на форуме по адресу www.mds.ru. Мы выходим в эфир в ночь четверга на пятницу с 0 до 2 по московскому времени на Пионер FM. Больше добавить, к сожалению, на сегодня нечего, поэтому всего доброго, пока!

Таисия Севрюкова. Голова Агаты. В рассказе использовано стихотворение Ольги Портала «Мечта».

0: Вид из большого окна с тяжелыми портьерами очаровывал свежестью и особенной по-весеннему живой красотой. Агата глядела на белую пену цветущих деревьев, на штрихи кованой ограды, скрытые молодой листвой, на песчаные дорожки, светлые и ровные, точно морское дно, на чистое яркое небо без единого облачка. В изящном чайнике, расположившемся на столе перед Агатой, настаивался ароматный янтарный напиток. Микаэль и Марта вбежали в столовую, пронеслись мимо не успевшей ничего сделать Агаты и налетели на вошедшего отца. Тот подхватил малышей на руки и закружил.
1: «Вот они, мои сорванцы! Мы же договаривались насчет шума по утрам! Вы подготовились к занятиям?»

0: Нет.
1: Какой кошмар? Миссис Тед придет с минуты на минуту, а вы не готовы. Что я говорил про опоздание?
0: Заставлять людей ждать — дурной тон.
1: Нестройным хором ответили дети. Вот именно. Ну, марш за тетрадями. Топот малышей затих на лестнице. Агата погладила мужа по руке.
2: «Отлично справляешься, Грейди».
1: «Меня обвинят в старомодности», — вздохнул он, подвинув к себе полную чашку. «Все дети давно умеют общаться только с клавиатурой и планшетами, а мои пишут в тетрадях и учат основы географии по бумажным атласам».
2: «Ну и пусть. Твои методы воспитания дают прекрасный результат. Кстати, ты, судя по костюму, сейчас уходишь?»
1: «Нет, клиенты хотят сначала переговорить без посторонних глаз. Уже едут».
2: «Ох, я скажу Луизе Тед не пускать детей вниз и поеду в ателье. Там проблемы с поставщиками».
1: «Ладно. Хорошего дня, дорогая». Грэди допил чай и ушел. Агата вложила в ухо маленький шарик, из которого звучал приятный голос диктора. Не единожды подвергалась критике. Метод редактирования памяти, так называемого ремеморинга, уже давно отошел от позиции радикального средства психотерапии и утвердился как узкая, но самостоятельная ниша. Вторжение в область человеческих воспоминаний – опасный и значимый процесс, пока не изученный полностью. До сих пор проводятся меры по усилению контроля за деятельностью ременторов, уже включающие в себя обязательную сертификацию, ведение соответствующей документации, подтверждение квалификации раз в год, специальную конструкцию аппаратов РП-2 и РП-3, которая исключает возможность копирования и пересборки, а также проведение сеансов ременторинга исключительно в клиниках, находящихся под особым наблюдением. В то же время это направление в психотерапии остается одним из наиболее перспективных. Приглашенный эксперт Тереза Каминская. Оба клиента решительно не понравились Грэди. Особенно обладатель вкрадчивого, притворно спокойного голоса.
2: «Нам очень рекомендовали вас, мистер Норфолк. Председателем Южной ассоциации ремеморов ведь просто так не станешь. А значит, вы обладаете всеми качествами настоящего профессионала».
1: «Пожалуйста, переходите к делу», — вежливо улыбнулся Грэди и незаметно коснулся крупной запонки.
2: «И к этим качествам,
1: будто не слыша, — продолжил собеседник,
2: — относится умение хранить секреты, не так ли?»
1: «Разумеется».
2: «Руководитель одного из отделов нашей компании приносит много убытков своими действиями. Мы хотели бы помочь ему. Возможно, передать больше полномочий другим сотрудникам. Это ведь возможно с вашей помощью?»
1: «Полагаю, вы хотите подвинуть одного из главарей вашей шайки?» — громко спросил Грэди. Клиенты быстро переглянулись.
2: «Мистер Норфолк, вы...»
1: «Хватит. Я работаю законно и честно. Наш разговор записан, и если я услышу о вас от членов ассоциации, то передам запись полиции. До свидания».
3: «Не будьте так заносчивы, Норфолк»,
1: — прошипел клиент.
3: «Как бы вам не аукнулась эта принципиальность».
1: Грэди проводил их машину тяжелым взглядом и отвернулся от окна.

0: своей работе Агата не любила только деловые встречи. Но проблемы с поставками сами собой не разрешились, положение владелицы ателье обязывало, а личный разговор всегда давал лучшие результаты. К тому же в обе стороны она ехала на скоростном поезде с настоящими бра на стенах, узкими коридорчиками, бархатными сиденьями и даже дымящей трубой на локомотиве. Когда Агата, довольная переговорами, садилась на обратный поезд, ее окликнули.
1: «Агата! Здравствуй!»
0: Она удивленно посмотрела на уборщика, вцепившегося в ручки моющего аппарата.
1: «Мы знакомы?» «Ты забыла. А я помнила тебя все эти годы. Моя милая Агата. Ты такая красивая. Да кто вы?» «Раньше Час Грин из Риверхилла. Теперь никто. Никто. Зато ты счастлива».
0: Прогудел сигнал об отправлении поезда. Агата из окна смотрела на быстро удаляющийся силуэт.

0: компьютере не было ничего о Чазе. Видимо, она знала его в детстве, но никак не могла вспомнить. Кто бы помог ей? Риверхилл на другом конце страны, старых знакомых уже не найти, а семья... Агата вытащила с верхней полки тощий альбом, сдула с него пыль и быстро пролистнула фото с родными лицами, на которые до сих пор смотрела с болью. И тут двое детей на фоне светлых домиков. Русый мальчишка почти так же сутуловат и темноглаз, как уборщик на вокзале. А на обороте фото подпись «Час и лучшее лето». Между страницами альбома светлели немного мятые листы бумаги. Агата развернула их. Письма. Написанные детской рукой обещания пойти в один колледж, искупаться в дальнем пруду и пожениться, став взрослыми. Агата прижала бумаги к груди. Сердце встревоженно билось.
1: «Милая, ты идешь ужинать?»
0: Грэди появился на пороге. «Виктория уже все приготовила».
2: «Иду, дорогой».
1: «Сегодня заходил Олден. Передал привет и шляпку, которую ты забыла у него на прошлой неделе».
2: «Как мило. Вы снова говорили о работе?»
1: «О чем же еще?» – рассмеялся Грэди, приобняв ее за плечи.
3: «Только об этом и болтают старые коллеги».
0: Из альбома выглядывал уголок еще одной подписанной фотографии. «Милая Линда, оставайся с нами, несмотря ни на что». С любовью, Агата М.

0: Олден снова зашел через пару дней. Микаэль и Марта с визгом бросились на шею дядюшке Олди, а сам гость чмокнул в щеку Агату и принялся возиться с детьми. Спустя полчаса писка, смеха и шума в гостиной, малыши наконец занялись рассматриванием подарка – маленького робота-ящерицы, а Олден ушел в столовую к Агате.
1: «Ну, как жизнь, милая?»
0: – Грейди говорил, ты уезжала на днях?
2: «На переговоры. Знаешь, иногда я думаю, что просто шить наряды и дарить знакомым мне нравилось больше. А когда Грейди помог открыть ателье, даже не знаю».
0: «У тебя прекрасно получается, Агата. Как поездка?»
2: «Хорошо. Но я встретила одного человека, он будто бы знает меня. Сказал, его зовут Час Грин, и мы якобы знакомы. Я нашла детское фото с парнишкой по имени Час, но совсем не помню его».
0: «Это нормально», — кивнул Олден, глядя на протянутое фото. «Память сохраняет мало фрагментов из детства, особенно лет до 6.
2: Есть еще наши записки, любовные. Кое-где стоят даты. Мне было 12, и все равно не помню».
0: «Хм. А вот забыть свою подростковую любовь несколько странно. Но и такое бывает».
2: «А ты помнишь Линду, нашу домработницу?»
0: Агата показала другое фото.
2: «Тоже нашла вчера. Кажется, после того, как эта мерзавка пыталась в открытую соблазнить Грейди, ее уволили, я стерла все напоминания о ней. А тут такая надпись».
0: «Мерзавка?» – удивился Олден. «Милый, уж не знаю, почему Грейди ее выгнал, но ты так плакала после ухода Линды. Грейди взъелся на бедняжку почти с самого начала. Ты что, не помнишь, Агата?»
3: За весь вечер Агата так и не вспомнила ничего подобного.

0: Только сегодня купите путевку на двоих к западному побережью и примите участие в розыгрыше яхты, автомобиля и других ценных призов.
1: Грейди, не отрываясь от чтения документов, махнул в сторону телевизора. Датчики считали движение, и голографический экран погас. Агата усмехнулась, затягивая очередной стежок на воздушной вышивке.
2: «Не хочешь выиграть новую машину?»
3: «Меня устраивает мой Атлантик. Старомодный, как я, но со скрытой мощью в 500 лошадок под капотом».
2: «О да, похоже на тебя».
1: Агата подошла к мужу, обняла со спины за шею и шепнула на ухо.
2: «Красавец в стиле ретро».
3: «Красавца сведет с ума этот клиент».
1: Грейди со вздохом отложил планшет и погладил руки жены.
3: «Ему бы сначала к психологу походить, а потом уже ко мне.
1: Травмирующие воспоминания подправим, но тревожность никуда не денется. А может и усилится».
2: «Почему?»
4: «Иногда воспоминания, связанные с измененным фрагментом, не перестраиваются полностью. Возникает ощущение нестыковки, противоречия, непонимания, отсюда и тревога.
1: Она может со временем исчезнуть, а может стать сильнее, если с нею ничего не сделать». Агата только хмыкнула. Она мало что понимала в работе Грейди.
3: «Кстати, милая, хочешь в Ниццу на новый карнавал?»
2: «Ницца? Ну, на карнавал можно. Мы разве не ездили туда в прошлом году?»
1: «Я поехал один, потому что ты отказалась в последний момент», — пожал плечами Грейди.
3: «А жаль. Зрелище совершенно прекрасное».
2: «Точно, у меня были какие-то дела. Или я болела, не помню».
3: «Ну, в этом году ты вроде бы здорова и не очень занята»,
1: — улыбнулся Грейди, обняв Агату за талию.
4: Ложась спать, Агата прислушалась к себе. Тревога была. Слабая, неясная, но была.

0: «Олден, ты бывал в Ницце?» — спросила Агата, покачивая на коленях притихшую Марту. Олден отвлекся от игры с Микаэлем.
1: «Бывал пару раз».
0: «Тебе понравилось?»
1: «О, да, изумительные места, лазурное море, белые домики, пальмы. Будто в раю побывал, только с картавыми ангелами».
0: Агата неуверенно улыбнулась и расправила платье на коленях, с которых спрыгнула Марта.
2: «Послушай, а ты помнишь, как Грэди ездил в Ниццу в прошлом году?»
1: «Отлично помню», — помрачнев, отозвался Олден. «Вы вроде... Микаэль, мы разговариваем. Иди к сестре. Так вот, вы собирались ехать вдвоем и даже звали меня поехать, но я не смог, а ты... Грэди вроде бы сдал твой билет в последний момент и очень сердился».
2: «На что?»
1: «Кажется, на то, что ты сначала хотела поехать».
2: «Что? Нет, я же... Я сама отказалась от поездки, я помню. С чего бы Грэди сердиться?»
1: «Может, на то, что в Ницце ты гуляла бы среди загорелых красавцев солнечного побережья?» — покачал головой Олден. «Ну, ты спроси сама у него или авиакомпании, раз мне не веришь. Если это важно, конечно».
0: Агата не стала спрашивать у мужа. Зато в авиакомпании подтвердили, что билет действительно сдали.
2: «Найдите оператора, принимавшего тот звонок, пожалуйста».
0: Вместо оператора нашли запись звонка. Грэди раздраженным голосом попросил отменить заказ одного билета, а на вопрос о причинах ответил: «Жена внезапно расхотела лететь к красавцам солнечного берега». Ночью Агата лежала без сна. Рядом мирно сопел Грэди. Агата смотрела в его спину и пыталась

0: Когда Агата коснулась сенсорной панели, вмонтированной прямо над литой ручкой, дверь со щелчком приоткрылась, впуская авторизованную гостью. Олден усадил ее в гостиной.
1: «Милая, что с тобой? Выглядишь уставшей».
2: «Не могу уснуть вторую ночь. Я думала над твоими словами. Не хочу, не могу поверить в это, но кажется...»
0: Агата быстро оглянулась.
2: «В моей голове что-то не то. Не мое. Не настоящее».
0: «Хочешь сказать, — медленно проговорил Олден, — тебе переписали память? Милый, если все так, это нарушение закона. Кто пошел бы на такое?»
2: «Если бы кто-то хотел удержать меня рядом... Боже, я не верю, что говорю. Это Олден, ведь Грэди мог переписать мою память, да?»
0: «Грэди?
2: Посмотри, вот. Это список того, что я плохо помню. Где есть несостыковки, неточности, странности, как в случаях с Линдой, Чазом и поездкой. И тут вот выделено: милый немец с той вечеринки, одиночный тур по Великобритании, уроки фортепиано, пошив платье для Мелиссы. Все это важно для меня, понимаешь? Все это я. Мои успехи, мои моменты славы, моя жизнь, в которой почти не было Грэди. Моя личная, самостоятельная, которая из-за чего-то срывалась. Я думала, болезни, дела, форс-мажоры, а вдруг... Вдруг нет».
0: Олден посмотрел на нее испуганно и слегка отодвинулся. Совсем чуточку. На таком расстоянии он успел бы вскочить и убежать за помощью. «Агата, пожалуйста, не нервничай, ты ведь не знаешь точно...»
2: «Откуда я могу знать точно? Что в моей жизни теперь может быть точно?» —
0: вскрикнула Агата, выронив листок со списком.
2: «Ведь все было так хорошо!»
0: Она заплакала. Олден засуетился, поднял листок и бросил на стол. Принес Агате воды и вскоре проводил гостью до двери. Агата уехала на вызванном для нее такси и долго смотрела на удаляющийся силуэт Олдена. Крыльцо дома казалось ей перроном. После этого разговора Агата впервые за годы семейной жизни ушла ночевать в маленькую спальню подальше от Грэди.

0: Собрание Южной ассоциации проходило в светлом зале на верхнем этаже ремклиники. Ремеморы сидели за длинным столом, словно на пиру, и говорили на тему, заданную председателем, многоуважаемым Грейди Норфолком. Обсуждали идею новой процедуры — реставрации воспоминаний.
1: «Нет, погодите, править конкретный участок — одно, а рыться в чужом грязном белье, имея на руках лишь неясные описания клиента, совсем другое».
2: «Я уверена, что это будет полезно. Мы сможем даже вытаскивать на свет память о раннем детстве, только представьте, а если доберемся до периода внутриутробного развития...»
1: «Вот уж куда я не хотел бы соваться, так это в живот беременной женщине».
2: «Вы оттуда вылезли, мистер Каппендорф!»
0: «Спокойнее, господа. Мне кажется, если клиент дает на что-то согласие, письменное, между прочим, то мы имеем полное право и даже обязаны выполнить свою работу качественно и закопаться в так называемое грязное белье как угодно глубоко».
2: «Фу! Ну, у вас и метафоры. Жалею, что слышала все это».
0: Грейди устало смотрел поверх чужих голов на большую голограмму на стене. Изображение аппарата РП-2, для непосвященных больше похожего на пыточное устройство. Еще бы. Кресло с ремнями, шлем с иголками внутри, опутанный проводами, загадочный пульт, маска для быстрого и слабого наркоза. Все это выглядело зловеще. Но какому благому делу служило это техническое чудовище? На выходе после собрания Норфолка выловил секретарь.
2: «Мистер Норфолк, к вам молодой человек. Недавно закончил обучение, весьма перспективный ремемор. Хочет обсудить какие-то вопросы, касающиеся сегодняшней темы собрания, видимо, прочитал на официальной страничке».
0: Грейди вздохнул, прикидывая, насколько еще откладывается ужин.

0: Пригласите его ко мне.
1: Посетителя звали Джеймс Свифт, и он всем своим видом напоминал типичного великовозрастного студента. Сутуловат, русые волосы в беспорядке, под темными глазами явные следы недосыпа, даже руку пожать забыл. Зато разговорились легко, как профессионал с профессионалом. «И вы считаете, Свифт, что нам еще рано заниматься реставрацией?»
2: «Нет, я думаю, с нее стоит начинать. Ведь это как выкрутить яркость и резкость на фотографии. Гораздо проще, чем перекраивать картинку за картинкой. Но даже с этой задачей мы уже справляемся, а возможности свои не используем. Это расточительство».
1: «Вам пока еще рано говорить «мы». Понимаю, после 8 лет обучения вы чувствуете себя важным и всемогущим, но это ошибочно. Каждая модель Red Pama — уникальный, тончайший аппарат, обращение с которым требует большого мастерства. Это вам не выкручивание яркости».
2: «Конечно, там ведь даже нет картинок. Только ряды чисел, графики и схемы, по которым мы можем менять жизнь человека».
0: «Не нужно считать нас богами».
1: Джеймс посмотрел на него как-то странно, почти сочувственно, кивнул и перешел к другой теме. Когда Грейди все-таки вышел из кабинета, даже Олден уже покинул клинику. Клиентов в тот день у него не было, видимо, как и причин задерживаться.

0: Агата впервые радовалась, что Грэди так рано уехал на собрание. Она думала об этом, сидя в просторном купе, и пальцы беспокойно сминали платье. На вокзале Агата выскочила из поезда и побежала искать кого-нибудь из персонала. Нашелся уборщик.
1: «Скажите, вы знаете Чаза Грина?»
0: Она вцепилась в бедолагу так, что он даже отпустил свой моющий аппарат.
2: «Что, кого?»
1: «Он работает тут уборщиком. Чаз Грин, ну?»
3: «Простите, мэм, я тут новенький».
0: Уборщик перешел на шепот.
3: «Но вы, наверное, про парня, который повесился?»
1: «Повесился?»
0: Тупо повторила Агата.
3: «Ага, прямо на рабочем месте. Меня сразу взяли только потому, что он, ну, того. Сходите к старшему менеджеру, если нужно».
0: Менеджер, узнав имя посетительницы, отдал ей свернутый листок бумаги, подписанный Агате Макленнан. Ее девичья фамилия. Агата села на обратный поезд и медленно, как в трансе, развернула записку.
4: «Милая Агата, прости, что мне приходится так поступить, но я больше не выдержу жизни без тебя. Ты не виновата. Не помню, как держался эти годы, но после нашей встречи я совсем раскис. И все равно спасибо. Спасибо за чудесные вечера на реке Хьюон. Спасибо за жареный на костре хлеб. Спасибо, что позволила помочь, когда умерли твои родители. Спасибо, что помогала с учебой в первом классе и целовала в щеку во втором. Спасибо за поездки на велосипедах и звездные вечера. Я никогда не стал бы просить тебя остаться, моя милая Агата, но всегда буду тебя любить. Прощай. Час».
0: У нее случилась истерика прямо в поезде. Проводник прибежал испуганный и бледный, принес воды. В дверях купе столпились сердобольные пассажиры и жадно глазели. Агата рыдала, сжимая голову руками. Только бы прогнать этот образ.
1: Только бы не видеть этого уборщика, глядящего на нее мертвыми глазами.
0: На станции она сошла очень прямой, выжатой, молчаливой. В руке белел смятый платок. Такси быстро довезло ее через окраины города, высящиеся обычными бетонными и стеклянными зданиями, в элитный район пригорода, где стояли дома из прошлого, а то и позапрошлого века. Агата тихо зашла в дом. Дети, судя по голосам, были наверху. Агата медленно обвела взглядом холл, выронила платок и кинулась в кабинет мужа. Она залезла в компьютер, в рабочий планшет, перерыла все бумаги, стараясь потом все вернуть на свои места, но нигде не было и слова о ней.
1: «Нужно найти. Не может не быть этих записей. Так где они?»
0: Сбивчиво бормотала Агата, и на глаза наворачивались злые слезы. Она почти расплакалась, сидя на полу посреди кабинета, когда заметила что-то под столешницей. Небрежно приклеенные листы. «Милый старомодный Грэди». Агата узнала почерк. Легкий, аккуратный, почти без нажима ручки. Словно распечатка, сделанная немного отличающимися чернилами. Видимо, в разное время. Обширная зона исправлений. Ранний период от 8 лет. До этого общее угнетение, подробная работа не нужна. Схема проникновения в клинику отработана. Первый осмотр. Не заметила. Второй осмотр. Не заметила. Третий осмотр. Что-то подозревает, списал на сны, тайно дал успокоительное. Зоны для редакции. 23 года, октябрь. Романтизировать наше знакомство. Прототип для исправления, смотреть приложение. 8-13 лет. Общее угнетение и удаление имен и данных о переписке. 27 лет. Рождение близнецов. Подставить мою фигуру в образы с 6 по 12 зону. Будет ощущение, что я встречал ее в роддоме. 29 лет. Февраль. забрал украшения, подаренные на свадьбу. Не нужно так вести себя со мной. Варианты рассматриваются. Вариант потеря – провал. Вариант ограбления – успех. С полицией все улажено, замятое дело. Достоверность высокая. 31 год. Июнь-июль. Пошив платье для Мелиссы Эддингтон. Удалось скрыть от агентов совета мод не допустить популярности. Жена швея популярнее мужа профессионального ремемора? Неслыханно. Подставная история с высокой достоверностью. Плановая подчистка. Исправлено и угнетено 23 маленьких участка. 31 год, ноябрь. Линда. Все-таки эта свободолюбивая дурочка плохо влияет на Агату. Нужна достоверная история с очернением, желательно вызвать сильную неприязнь, создающую плохие ассоциации и с идеями Линды. 32 года, август. Поездка на новый карнавал в Ницце. Я люблю брать ее с собой, но на этот раз какой-то всплеск свободолюбия. Она никуда не едет. Достоверная история с подтверждением. Подготовить реальные доказательства. Наблюдение продолжается. Странное поведение, но в пределах нормы. Подозрений нет. Осмотр пока не планируется.
4: Агата помнила эти случаи. Помнила, как Грэди встретил ее в роддоме с огромным букетом. Как ее ограбили на вокзале, а когда полиция призналась в своем бессилии, Грэди замял дело, чтобы не причинять жене беспокойства, вытаскивая историю на свет. Как она шила великолепное, способное прославить ее платье для миссис Эддингтон, а та оказалась женой криминального авторитета, и Грэди для сохранения репутации Агаты стер все следы их общения. Помнила, как Линда начала засматриваться на Грэди, а потом и вовсе пыталась его соблазнить, за что была уволена. Помнила, наконец, как отказалась от неожиданной поездки в прошлом августе, и Грэди расстроился из-за того, что сюрприз не удался. Или все было не так?
0: Новой истерики не случилось. Агата посидела немного, забрала листы и ушла в ванную, где заперлась на весь вечер.

0: «Милая, ты не видела мои рабочие запонки?» – спросил Грэди, входя в столовую и на ходу поправляя рукава рубашки.
1: «Нет»,
0: – бесцветным голосом ответила Агата. Крупная запонка со включенным микрофоном надежно пряталась в ее прическе. Агата перенастроила диктофон в отсутствие мужа, это оказалось несложно, и решила записывать события каждого дня, а потом переслушивать. Она не думала, что и это решение осталось в памяти, что его можно прочитать при первой же возможности. Агате вообще было сложно думать. Ей снились Чаз, Линда и Мелисса. Снилось солнечное побережье Ниццы и улыбающийся Грэди в холле роддома. На этом моменте она почти всегда просыпалась с криком.
2: «Что с тобой, дорогая?» – беспокоился Грэди.
3: «Мамочка, у тебя что-то болит?»
0: – участливо заглядывали в глаза дети.
2: «Агата, ты выглядишь испуганной», – качал головой Олден.
1: «Я только пытаюсь понять. Я хочу понять, что реально»,
0: – плакала у него в доме Агата. Олден молчал, гладил ее по спине, приносил попить, но ничем не мог помочь. Конечно, решение было очевидным. «Поговорить с Грэди, только-то и всего. Просто спросить». Агата не могла себя заставить.
4: Ведь если Грэди узнает, а он наверняка узнает при очередном осмотре или даже раньше, когда обнаружит пропажу листов, он узнает, усыпит ее, увезет в клинику и исправит, перепишет, сотрет. Плановая подчистка.
0: Поверить в предательство человека, с которым живешь уже 10 лет, 6 из которых воспитываешь ваших детей, сложно. Было бы сложным, если бы не бумаги, разговоры и люди. Вера в предательство была отсутствием веры в человека. –

0: Агату тряхнули за плечо, потом стали целовать в щеки.
1: «Проснись. Агата, посмотри на меня. Я здесь, здесь».
0: Она смотрела в потолок и видела надвигающийся на нее шлем, утыканный изнутри иголками.
1: «Ты в порядке?»
2: «Я так испугался, милая. Это всего лишь ночной кошмар, хорошая моя».
0: Прикосновение чужих рук казалось холодным. Агату трясло, она плохо чувствовала тело.
1: «Тебе снова приснились родители, да? Хочешь, мы сотрем это? Тебе не будет сниться эта авария, не будет ничего пугать. Все будет хорошо, милая».
3: «Сотрем?» —
0: пересохшими губами повторила Агата.
2: «Да, бесследно. Или нарисуем на этом месте что-то хорошее. Милая, мы запишем тебя как пациентку, и все это пройдет. Но если ты не хочешь, чтобы кто-то знал, я готов даже нарушить правила. Только ради тебя я их нарушу».
3: «Ты спрашиваешь, хочу ли я этого?»
2: «Конечно».
0: Агата медленно села и повернула голову. Грэди захотелось спрятаться от этого взгляда полного тоски. Ни одно собрание ассоциаций со множеством глаз, взирающих на него, не пугало так сильно, как эта неизбывная тоска. Последний взгляд умирающего зверя. Взор жертвы на мучителя.
3: «Ты спрашиваешь? А почему ты не спросил раньше? Почему не спросил, хочу ли я забыть Чаза?»
0: Голос Агаты постепенно набирал силу.
3: «Почему я должна была забыть, из-за чего не поехала на карнавал? Из-за чего так и не дошила платье? Из-за чего лишилась единственной подруги здесь, в этом огромном доме? Почему ты не спросил меня, можешь ли забрать мою память?»
0: Грэди с ужасом покачал головой.
2: «Что ты такое говоришь, Агата?»
3: «Много ли ты переписал и без всяких планов? Моя ли это жизнь? Там, в голове. Любила ли я тебя как когда-то? Знала ли я тебя? Знаю ли я саму себя?»
0: Агата сорвалась на крик, кинулась вперед, упав на четвереньки.
3: «Я все поняла, все, все! И теперь ты снова сотрешь меня, ты напишешь меня заново, напишешь свою идеальную жену, которая спит спокойно и никогда не затмит своего мужа!»
0: Грэди вскочил. Ноги держали плохо. Агата кричала на него, точно он был преступником, которым так боялся стать. Он – честный ремемор, добрый человек, любящий муж, заботливый отец, законопослушный профессионал. Кем он стал в ее глазах?
3: «Ты стер меня!»
2: «Агата!»
3: «Ты забрал мои моменты, забрал их!»
0: «Агата, пожалуйста!»
3: «Ты сделал меня такой, как тебе нравилось!» «Ремеморы, боги над разумом!»
2: «За что?»
3: «Ты злой, жестокий бог! Зачем ты создал меня, способный догадаться?»
2: «Почему ты так говоришь, любимая?»
0: Она зашлась в плаче, рухнула лицом в подушке. Грэди вылетел из спальни и прижался спиной к двери. В детской слышались голоса.
4: «Дети проснулись»,
0: — подумал Норфолк. «Вызов скорой помощи», — скомандовал он гарнитуру.

0: Грэди сидел на крыльце дома и смотрел на белую песчаную дорожку со следами шин. Сердце разрывалось. Он все еще слышал крик Агаты, которую укладывали на носилки и вкатывали в медицинский фургон.
1: «Вероятно, психоз. Не переживайте, в наше время все лечится», — сказал врач, прощаясь с хозяином дома. «Вам ли не знать, мистер Норфолк?»
0: Грэди ничего не знал. Он очень хотел спать. Вот Микаэль и Марта уснули на удивление легко, даже толком не выспросив, что там за шум внизу. А их мама в это время лежала где-то там, среди чужих людей, испуганная и разбитая непонятным Грэди горем. Спать. Просто отключиться, забыть все, а проснуться с планом действий в голове, как это бывало обычно. Но не теперь. И он понимал это. Утром Грэди отвез детей к Олдену и позвонил в больницу.
2: «Миссис Норфолк пока в достаточно тяжелом состоянии, но мы уже начали медикаментозное лечение. Поговорите с доктором Мартинес, я переключу вызов».
0: После разговора с доктором Грэди даже не пытался сделать вид, что этот день хоть сколько-то нормален. Отменив записи и извинившись перед клиентом, он до самого вечера сидел дома и запивал тоску и обиду всем, чем мог. Тоска не шла ни в какое сравнение с тем жутким чувством, что было накануне в глазах Агаты. Но обида была сильнее во много раз. Как его Агата, его половинка, его обожаемая жена могла так подумать? Откуда взяла эти ужасные мысли об изменении ее памяти, о каких планах говорила? И как она дошла до мысли о том, что он поступил бы с ней подобным образом? Ведь за всю жизнь он ни разу не обманул ее. Ни разу. Наступала ночь. Грэди лежал на диване в гостиной, точно мертвый. Так и не включенная система безопасности большого дома бездействовала. В саду мерцали фонари. Через ограду перемахивали люди с оружием в руках.
3: Сегодня ночью в пригороде произошло нападение на дом председателя Южной ассоциации ремемеров Грэди Норфолка. Нападавшие, известная преступная группировка, воспользовались тем, что на территории не работала система безопасности, ворвались в дом и подожгли его. Пожар уничтожил строение почти полностью. Во время трагического инцидента погиб сам мистер Норфолк. Его жена Агата Норфолк в этот момент находилась в больнице, а судьба детей пары Микаэля и Марты Норфолк нам неизвестна. Преступников уже задержали. Причиной нападения один из них назвал донесение Норфолка властям о... Олден выключил трансляцию, спрятал наушники в карман и задумчиво посмотрел из-за приоткрытой двери на играющих в соседней комнате детей. Затем пошел на кухню, кинул в стаканчики быстро растворяющиеся таблетки и заглянул в комнату к малышам.
1: «Эй, кто хочет лимонада?»
0: Через час Олден уже встречал во дворе гостя, который забрал спящих детей и усадил их в машину.
1: «Ну что, я выполнил свою часть сделки», — сказал Олден, скрестив руки на груди. «Можешь спокойно забрать все, что хотел. И не забудь, что ты обещал воздействовать на кого-то, чтобы меня выбрали следующим председателем».
3: «Помню», — безмятежно отозвался гость. «Помню и до сих пор удивляюсь.
1: Насколько же нужно завидовать успеху своего друга, чтобы так рисковать? Дал мне доступ к своему аккаунту, помог влезть в аккаунт Норфолка, подкидывал доказательства к ним в дом, столько всего наворотил. И всего лишь из-за места во главе длиннющего стола».
4: «Ты слишком молод, чтобы понять», — фыркнул Олден.
1: Я в профессии уже 20 с лишним лет. В два раза дольше, чем Грэди, и до сих пор не получал признания. Разве это честно?
2: Не спорю.
1: Разве что Агату жалко.
2: Это уже не твоя забота. Прощай, Олден. Отныне разрываем все связи и больше не видимся, не говорим, не слышим друг о друге, верно?
1: Да, я уже стер все признаки нашего сотрудничества. Идите, и никаких в моем доме не было ни слуху, ни духу. Удачи.
2: И тебе, дружище,
1: усмехнулся гость.
3: Он уехал. Вечером следующего дня Олдена Скотта арестовали за связи с преступной группировкой, напавшей на дом Норфолков. В заговоры похищения детей и мистических пособников полиция не поверила, не было абсолютно никаких улик. Зато были сообщения с аккаунта Олдена. Еще через несколько дней он загадочным образом погиб в тюрьме. Один из заключенных тайком ухмылялся, думая о переведенных на его счет деньгах и о том, как использует их после освобождения. Агата смотрела в светлый потолок палаты.
2: «У меня есть доверенность от вас на экстренный случай, так что я увезу вас домой. Все будет хорошо», — ворковал молодой человек, суетясь вокруг нее. «Вы станете наблюдаться у частного доктора, и жизнь вновь покажется вам прекрасной. Вы ведь рады, Агата?»
4: «Да»,
3: — бесцветным голосом ответила она.
2: «Замечательно. Все образуется, вот увидите».
3: Они странно смотрелись рядом. Осунувшаяся темноволосая женщина и полноватый кудрявый парнишка, блистающий жизнерадостной улыбкой. Оформив все бумаги, парнишка сел в машину вместе с безучастной Агатой и уехал. В черный пакет полетели накладной живот, реалистичная силиконовая маска и парик.

«Пользу моего неожиданного предложения вы увидите сами», — гласило письмо, адресованное высшим инстанциям. Возможности ремеморинга используются едва ли наполовину, тогда как этот метод таит в себе способ борьбы с преступностью. Личность во многом составляют и определяют воспоминания. А потому их радикальное изменение может полностью перестроить модель поведения человека, его характер и отношение к жизни. Что если угонщик будет помнить свою счастливую жизнь наследственного булочника? Что если наркоторговец свято поверит, что всю жизнь прожил с любимой женщиной, работая в приюте для бездомных? Несомненно, это потребует профессионализма от ремемора, проводящего такую коррекцию, а также больших трудов. Но полное изменение памяти возможно. К письму я прилагаю свои расчеты, правильность которых не вызывает у меня сомнения. С уважением,

0: Вид из небольшого окна в светлых занавесках очаровывал бескрайностью и особой безмятежной зимней красотой. Агата глядела на белоснежное поле, на прячущиеся в холмах домики и очертания города вдалеке, на засыпанный снегом садик, на чистое яркое небо без единого облачка. В изящном френч-прессе, расположившемся на столе перед Агатой, настаивался кофе. Эрик и Энни вбежали в столовую, пронеслись мимо не успевшей ничего сделать Агаты и налетели на вошедшего отца. Тот поймал малышей за руки. «Так, разве я разрешал бегать в столовой?»
1: «Нет».
0: «Тогда почему вы это делаете?» «Марш в комнату и садитесь за книжки. После обеда у вас занятия, так что подготовьтесь хорошенько». Топот малышей затих на лестнице. Агата погладила мужа по руке.
2: «Всегда восхищалась твоим умением поддерживать дисциплину».
0: «Что странно, ведь я привык следить только за собой», — вздохнул он, подвинув к себе полную чашку.
2: «Однако же они становятся послушнее, чем раньше».
0: «Я умею менять людей», — рассмеялся муж.
2: «Это точно, милый. Ты сегодня поедешь в клинику?»
0: «Да, только сначала закончу кое-какие дела. Давно надо было с этим разобраться. А может, сегодня и ответ на мое письмо придет».
2: «Тогда я отвезу детей в класс и поеду в студию. Там проблемы с теплицами. Снова не хотят цвести розы Баркароля».
0: «Ладно. Хорошего дня, дорогая». Он допил кофе и ушел. Агата осталась в столовой. В своем кабинете хозяин дома включил компьютер и стер все файлы, касавшиеся Норфолков, Скотта, Южной ассоциации ремеморов и Джеймса Свифта, просуществовавшего в мире очень недолго. Аккуратно, листок за листком, сжег запасные распечатки с планом редакции памяти Агаты, фотографии с трогательными подписями, неудачный вариант записки повесившегося уборщика. Последний он взял в руки фотографию с двумя детьми, мальчиком и девочкой. Это фото он не сожжет. В жизни было много плохого. И безответная любовь, и зависть, и сомнительные связи, и ложь, и подкупы, и убийства. И даже сборка домашнего полностью рабочего РП-3. А ведь умники-конструкторы наперебой твердили, что это невозможно. Да, в жизни было много горечи, но много побед. А еще было светлое детство. Их с Агатой детство и любовь, которая преодолела все, исполнив его давнюю мечту. Их мечту. Теперь-то Агата не забудет об этой любви. Он не позволит. Час улыбнулся. Голос зазвучал приглушенно, утопая в пышных шторах и густом ворсе ковра. «Мечта есть движущая сила. Мечта — предшественница цели. Мечта дорогу мне осветит, чтоб дни вперед, вперед летели, а чтоб достичь желанной цели. Одной мечты, конечно, мало. Вот здесь придет черед для действий. Мечта же для всего начала».

0: Сергей Челяев. Склейка.
1: И запомни самое главное.
0: Володя, бессменный завмус нашего театра, нервно глянул на часы. Директриса в своей излюбленной роли злодейки судьбы в кои-то веки раздобыла для него горящую путевку аккурат под Новый год. В областных театрах с судьбою спорят редко, и сейчас Володя спешно обучал меня азам звукооператорской профессии в просторечии «радист». Ни он, бывший диджей клуба филофонистов, ни я, недавний дембель, тогда и не предполагали, что завтра изменится многое. Мой сменщик, пожилой люмпен-анвар, нечувствительно запьет, и тут же заболеет Петр Фадеевич, центральная фигура представления. В результате наш театр кукол останется без Деда Мороза и с одним звукооператором-стажером накануне новогодней кампании, а это 2 недели по 4 елочных представления в день.
1: Запомни, никакого навесного монтажа. Все склейки ленты только на монтажном станке, иначе будет рваться.
0: Володя сунул мне под нос станок. Узкий пенал с остальными зажимами для ленты. С одной стороны обрывок фонограммы, с другой — полоска цветной ленты рекорда. Полоснул лезвием под 45 градусов, наложил кусочек скотча, щелк, зажимы отскочили, и завмус вручил мне ленту, надежно склеенную с рекордом.
1: «И только так!»
0: — отечески напутствовал он, после чего умчался на вокзал успеть к отходу поезда. А я остался один на один со звукооператорской, набитой проводами, усилителями и древними катушечными магнитофонами всех времен и народов. К тому времени я проработал в театре уже неделю. Ремесло театрального радиста нехитрое. После фразы актера либо смены картины включаешь очередной фрагмент фонограммы спектакля, катушка крутится, пока не покажется цветной рекорд следующего фрагмента. Жмешь на магнитофоне паузу, лениво слушаешь в наушниках происходящее на сцене и занимаешься своими делами в ожидании очередной контрольной фразы. Как правило, во время спектакля я предпочитаю

0: Сладострастно откручивать детали со старой аппаратуры. Здорово успокаивает нервы после репетиции с нашими оглашенными режиссерами. И уже к концу недели скопил приличный набор плашек, гаечек и другой полезной чепухи. Поэтому, узнав на утро, что Анвар запил, и мне предстоит крутить по 4 елки в день, я поначалу не сильно расстроился. К тому же Карабасовна, так за глаза прозывали директрису актеры, туманно намекнула на перспективу получения двойной ставки. И я приступил к репетиции новогоднего представления. До него оставалось 2 дня, и нужно было погонять елочную интермедию и срочно ввести нового Деда Мороза. Его сманил наш администратор на время елочной кампании из клубно-заводской самодеятельности. И он того стоил. Заводской властелин метели и пурги выглядел на все 100 даже без грима. Николай Степанович с невероятной фамилией Морозов оказался плечистым, кряжестым и кустистым по части бровей мужчиной. При такой потрясной фактуре он вдобавок обладал звучным, раскатистым голосом, от которого на репетициях поначалу вздрагивали не только пираты, черти, империалисты и прочая ряженая нечисть, но даже сторонники добрых сил в лице зайцев, пионеров, снежинок и буратин. Снегурочка, пожилая, но опытная и заслуженная Софья Павловна, тоже задумчиво косилась на громоподобного напарника. Зато играть с ним оказалось одно удовольствие. Николай Степанович был поистине великий партнер. Он все делал сам. Достаточно было увидеть, как он торжественно появляется из дверей гримерной, потрясая посохом и потряхивая мешком с подарками, как ты сразу проникался к нему благоговением. Оно пробирало тебя буквально до костей, подобно лесному морозцу, несмотря на текст, который порой звучал из его заиндевелых уст. Морозов оказался большой франдер и творчески относился к сценарию, позволяя себе вносить правки в сюжет. Единственное, на чем настоял бледнеющий с каждой минутой режиссер, это на стихотворных моментах, которые несли на себя основную идеологическую нагрузку. Завершался 84-й год. Генсеки начали сменяться с головокружительной быстротой, и всю идеологию в елочном сценарии скрупулезно отслеживал парторг театра с честным прозвищем «Чекист». Фамилию его я так и не сумел запомнить. Чекист, разумеется, был в курсе своего прозвища, сдержанно гордился им и курировал новогодние спектакли, привнося в сюжет злобу политического дня. Вот и сейчас Николай Степанович, прохаживаясь окрест елки и милостиво кивая сжавшимся к стволу бабе-яге с Кощеем, мощно басил из-под бороды.
1: «Я летел на крыльях ветра много тысяч километров, над великой страной, где мосты, как в сказке, строят. Я спешил, ребята, к вам, моим маленьким друзьям».
0: После чего покосился на чекиста, который по своему обыкновению стоял во тьме коридора и задумчиво улыбался. Режиссер сделал отчаянное лицо. Николай Степанович крякнул и на той же интонации, с пафосом и неподдельным чувством, заложил очередной вираж.
1: «Скоро форум коммунистов, съезд откроется в Москве. Будем жить под небом чистым, скажем дружно, нет войне».
0: Дальше от текста у меня просто завяли уши. Я вообще остерегался заглядывать в этот сценарий, предпочитая лаконичный список фраз. И я побрел в звукооператорскую, на ходу мурлыкая собственный вариант. «Скажем дружно, нахер нужно». Но, разумеется, пианиссимо, поскольку театральные стены всегда имеют немало чутких ушей с невероятно тонким слухом. Талантливые люди талантливы во всем. Репетиция прошла на подъеме, благодаря приглашенной звезде, уверен руководящей актерами. Режиссер тихо млел и закрывал глаза на мелкие правки Мороза. К тому же Николай Степанович был скрупулезен во всем, что касалось главного. Я видел, как в перерыве он на глаз прикидывал расстояние от центра фойе, где стояла наряженная елка, до дверей зрительного зала. Этим путем после театрализованной интермедии помреж и скоморохи уводили из фойе весь ребячий хоровод в зал. Там всех ожидал спектаклик, как правило, короткий и скромный. Окончив работу, я отправился домой. Но случайно услыхал в гримерной знакомый звучный бас. И в ответ тут же раздался оживленный гул многих голосов. Это было что-то новенькое. За неделю службы в театре я прочно усвоил традицию. После работы актеры не задерживаются. И я осторожно потянул дверную ручку. Гримерка была полна народу. Собрались все, занятые в интермедии. На меня покосился лишь Николай Степанович. «Это Вадик, наш радист. Он еще новенький, Степаныч», — сообщил Данил Потехин. У него были очень добрые и грустные глаза, поскольку он всю жизнь играл в театре второго зайца без всякой перспективы на первого.
1: «Ладно»,
0: — кивнул Мороз Степанович, как я мысленно окрестил этого матерого человечищу. Я прикорнул в уголке и весь обратился вслух. Говорили о вещах неслыханных, и лестно было ощущать себя частичкой актерского братства, замыслившего маленькое жульничество. Верховодил, разумеется, Мороз Степанович, который меньше всего походил на новичка.
1: «Я тут засек время последнего прогона», — солидно изрек он. «Аккурат 1:10. А как у нас с расписанием?»
0: «Оглашаю», — кивнул помреж Саша Карпухин, бригадир скоморохов, которые своей деловитостью на елочных хороводах напоминали судебных исполнителей. Саша знал все, что от него требовалось, был на отличном счету у начальства и притом умудрялся не скатиться до стукачества. Актеры его уважали.
2: «Новогодние представления пройдут с 26 декабря по 10 января включительно, с перерывом на 1 января. 31-го только утренний и, возможно, дневной спектакли».
3: «А расписание?»
0: — жалобно пискнула травести Маечка, исполняющая роли пионеров и вызывавшая в родителях искреннюю жалость своими тощими ножками.
2: «Оглашаю», — кивнул Саша. «Начало новогодних представлений в 10, 12, 16 и 17 часов 30 минут».
1: «А последнюю на 14 перенести не могли?» — раздался чей-то возмущенный голос.
2: «Перерыв на обед по трудовому законодательству», — невозмутимо произнес Саша. «Кроме того, в обеденное время предусмотрен резерв на возможные левые елки».
0: И он почтительно посмотрел почему-то на Степаныча. Как тот успел за полдня создать себе такой могучий авторитет? Поистине, какое-то первобытное, языческое обаяние исходило от этого человека.
1: «Значит, загвоздка в последнем вечернем спектакле», — постановил Степаныч. «Положим, представление мы наиграем, подсократим маленько. Но вопрос, до какой степени? Перед последним выходом у нас остается пока в теории лишь 20 минут передыху. А туда еще надо спектакль впихнуть».
4: «И как только они расписание составляют, фашисты!» —
0: по бабье всплакнул толсторожий пожилой пират Авксентий Антропыч.
5: «Начальству виднее», — примирительно откликнулся маленький Буратино Павел с античным отчеством Лисистратович. Впрочем, все его в театре дружно звали Лизоблюдович, и было за что.
1: «Отставить прение», —
0: по-военному скомандовал Мороз.
1: «Начальство тоже не дураки, понимают, что интермедия наиграется, усохнет. Наша задача — подсократить ее разумно, до необходимых пределов».
4: «Простите, необходимых кому?» — плаксиво уточнил Антропыч.
0: С минуту Николай Степанович задумчиво глядел на пирата, так что тот чувствовал себя неуютно и все норовил спрятаться за широкую спину помрежа Саши, после чего неожиданно тихо ответил:
1: «Тебе».
0: А потом прибавил:
1: «И всем нам. Всем время понадобится, если что».
0: Тут вся актерская братья поутихла, будто холодный сквознячок подул в гримерный. Что-то было в словах этого человека глубокое и пронзительное одновременно. И я вдруг ощутил тихий, осторожный укол в сердце, словно предчувствие надвигающейся беды, не весть откуда. А потом все исчезло. И актеры дружно загомонили, как на партсобрании. В итоге решено было постепенно сократить интермедию минут на 5, а лучше на 10. Иначе перед последним спектаклем актеры элементарно не успевали отдохнуть и освежить грим. После чего Мороз Степанович подошел ко мне. Смерил взглядом, точно царапнул душу тонким лезвием, примеряя к ней собственный ракурс.
1: «Как фонограмма? Все в порядке?»
0: Тон его был доброжелателен, но я его, казалось, мало интересовал в тот миг. «Все нормально», — пожал плечами я. И неожиданно для себя прибавил:
6: «Правда, я тут послушал, и тоже есть одна мыслишка».
1: «Отлично», — кивнул он. «Но это все позже, позже. Пока все складывается неплохо».
0: И принялся надевать шубу. Я понял, что разговор окончен. Дорогой решил прогуляться пешком. У меня и в самом деле родилась одна симпатичная идея. На завтра актеры приступили к последним репетициям. Все работали с энтузиазмом, вокруг елки царило оживление, и режиссер был доволен. Он даже удалился в свой кабинет выпить чашечку кофе в компании с главрежем и завлитом. А отточить последние штрихи в репетиции было возложено на помрежа. Тут-то и закипела работа.
5: Саша стоял с хронометром и поглядывал на циферблат. Николай Степанович энергично прошел к елке, еще в дверях декламируя приветственный спич. Царственно развернулся и отечески приобнял Снегурку.
6: Софья Павловна в мгновение ока растаяла, расцвела, серебристым колокольчиком рассыпала свой монолог и пошло-поехало. Баба-яга на пару с Кощеем трещали, как сороки. Снежинки порхали точно заведенные. Пираты с чертями отплясывали чечетку, дробно стуча по бутафорскими саблями, кинжалами и хвостами на проволочных каркасах. И даже империалисты курили фальшивые сигары с удвоенной скоростью, попутно перебрасываясь, как завзятые баскетболисты, набитыми мешочками со стилизованным изображением хищного капиталистического дензнака. Казалось, актеры наперебой соревновались, кто отыграет свой выход быстрее, ловчее и при этом не скатившись в окончательный гротеск. Хотя такому сценарию не помешала бы самая отчаянная фантасмагория.
5: «Минус 10 минут и 23 секунды», — торжественно сообщил после прогона Саша.
1: «Стоп, машина!» — скомандовал раскрасневшийся Степаныч. «Чуток перебор. Сбавить обороты пиратам, империалисты больше достоинства. Да и мы со Снегуркой чистим немилосердно».
6: И он вновь легонько обнял партнершу, которая тут же принялась млеть в его объятии. И сомлела бы, не вернись, режиссер.
5: Объявили перерыв, после чего был последний прогон без сучка и задоринки. Режиссер распустил всех до завтра, а я сверил часы. Теперь интермедия заняла 1 час 5 минут. Прогресс был налицо, и здравый смысл в сюжете соблюден, насколько это позволял сценарий, напичканный формулами коммунистов, лозунгами и призывами. Что поделаешь...
0: Между тем, с успехом прошло первое представление. За ним второе и пятое миновало. Мы перевалили новогоднюю ночь, денек передохнули и продолжили свою елочную вахту.
5: Николай Степанович по-прежнему дирижировал постановкой на правах главного персонажа, чутко держа руку на пульсе действия. Третий на дню спектакль мы всякий раз играли на 5, а то и 10 минут быстрее, выкраивая перед последней елкой минуты отдыха. Правда, теперь в это негласное соцсоревнование за сэкономленные секунды включился и я. Тому было банальное объяснение. Дело в том, что уже к 10-му представлению новогодняя интермедия нам порядком осточертела. Если актерам обрыдло все это играть, то мне даже просто крутить и слушать фонограмму. Елки шли по 4 в день, и от этой нескончаемой жвачки с картонной интригой, деловитыми хороводами и перевоспитанием наиболее плохих персонажей у меня уже болела голова. И я решил тоже внести вклад в общее дело. Мало-помалу от спектакля к спектаклю я стал понемногу сокращать фонограмму. И разошелся на славу. То вступительную увертюру урежу, то Чайковского к ритуальному. «Ну-ка, елочка, зажгись!» — смикширую. Она ведь все равно уже горит, к чему лишняя музыка? Дошло до того, что я замахнулся на святое. В лесу родилась елочка, у меня добралась лишь до лошадки мохноногой. И куда она бежала, торопилась, так для всего хоровода и осталась тайной. Поначалу актеры подтрунивали надо мной, а потом почувствовали реальная экономия. Несколько минут передыха я им выкраивал. Даже Николай Степанович в итоге удостоил меня скупой морозной похвалы.
1: «Шустрый», — проворчал он. «Есть в тебе эткое рвение, горение. Огонек махонький. Не застудись только. Сыровато что-то в здешних стенах».
5: В итоге нам неплохо работалось... А потом все кончилось крахом. Однажды на предпоследний спектакль заявился чекист, как всегда задумчиво улыбаясь в полутьме коридора. Но потом перестал улыбаться, резко развернулся и рысью метнулся в кабинет директрисы. Никто этого, понятное дело, не заметил. В композиции и сценических условностях чекист не разбирался. Его задачей было вовремя учуять любую подозрительность и немедля известить руководство. Он и известил. На нашу беду Карабасовна была у себя. Она живо кликнула главрежа, завлита, завпоста и главного художника театра. Вся эта свора на цыпочках подобралась к фойе и мигом зафиксировала все наши сокращения, урезки, усушки и утруски сценария. К тому времени, чего греха таить, усушки были подвергнуты и сообщения о скором пришествии форума коммунистов и прочие сведения, столь же ценные для умов 5-летних детишек. По меткому ленинскому выражению, это было само творчество масс. И при виде его Карабасовна натурально взбеленилась. После финальной елки состоялось общее построение творческой группы, и нам устроили грандиозный разнос. Обман и обмен — явление одного порядка. Поэтому Карабасовна предложила нам добровольно выдать зачинщиков возмутительной профанации чудесные поучительные пьесы. Мы дружно ответили мрачным и тупым молчанием. Только Лизоблюдович горестно ерзал и маялся, трагически не соответствуя моменту. Ну и Карабасовна не первый год барабасила в театре. В ее кабинет были вызваны Николай Степанович, помреж Саша и я, чьи акустические безобразия были на слуху более всего. Нам поставили на вид, сделали сокрушительный втык и гневно довели до сведения, что о прибавке к жалованию можно забыть. Напоследок пригрозили лишением премии, выговором в трудовую книжку и пообещали позже разобраться во всем и окончательно вывести нас на чистую воду. И в театре ощутимо повеяло тлением и безнадегой грядущей реакции. О, времена, о, нафиг! Настало 8 января. Как на беду, еще навалилась сверхплановая елка в 14.00, и все просто вымотались. К тому же после вчерашнего народ был мрачен и неразговорчив. В 15.40 я заглянул в фойе и ужаснулся. Детей пришло целых 75, и поэтому родителей не пустили наверх, дабы не создавать хороводы толчаи. Крайне недовольные папы и мамы жались на лестницах или пробавлялись пустым чаем в буфете. Наиболее предприимчивые уже получили подарки и теперь гоняли чаи по-дворянски с конфетами. Нас ожидали еще две елки, а в актерских рядах и без того царило уныние. Напрасно я крутил в фойе задорные песенки, а Николай Степанович изредка подкреплял боевой дух труппы ядреным словцом. Не помогла даже моя вылазка под елку, где ожидали своего выхода большие ростовые куклы козы и медведя. Обоим бутафорским животным я незаметно сложил лапы в кукиши. Это удобно, поскольку на поролоновых руках ростовых кукол обычно делают всего 3 пальца. Видимо, считается, что их вполне достаточно для любой жестикуляции в детских спектаклях. Помреж Саша обнаружил мою шутку, но даже не улыбнулся, задумчиво возвращая кукольные пальцы в пристойное состояние. Тут я увидел в дверях Мороза и обомлел. Повелитель пурги был вне себя. Его лицо выражало отчаяние и такую безнадегу, что я рысцой бросился к нему. «Огонек», — прошептал он, не сводя глаз с елки. «Плохо наше дело».
6: «Что случилось, Николай Степанович?» — пролепетал я.
4: «Еще не случилось», — покачал он головой. «Но чует мое сердце, уже грядет. А что, не знаю».
5: Он обвел тоскливым взором фойе и несколько раз закусил губу. Я еще никогда не видел, чтобы человек сделал это 5 раз подряд.
2: «Вот что, Огонек», — сказал он.
5: У Степаныча сейчас были страшные глаза, холодные, больные, как уснулой рыбы. В них совсем не было огня Деда Мороза.
4: «Будь там готов у себя», — велел он. «Играть будем по-старому. Без лукавства и лишних слов».
5: Я опасливо оглянулся. И вовремя. В коридорах, как голодные волки, прогуливалась вся придворная комарилья с Карабасихой во главе. Я мысленно примерил им папье-маше волчьих и лисьих масок. Убедительно получилось. «Не сносить нам голов, Николай Степанович», — покачал я своей.
2: Он зыркнул на меня бешеным глазом, точно впервые увидел.
4: «То не беда», — возразил он, прислушиваясь к первому звонку. «Просто будь готов ко всему. И вот что еще, Огонек».
5: Он вдруг положил руку в красной рукавице мне на плечи, подбоченился.
4: «Никогда не просил, теперь прошу. Коль не дрейфишь, помоги. Не все актеры нынче со мной будут. Поэтому крути музычку, как раньше крутил. Ничего объяснять не могу сейчас, сам еще не ведаю. Но что-то неладное сердце чует. Помоги, лады?»
5: Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. За это время я мысленно попрощался с премией, зарплатой и всей театральной карьерой, но, удивительное дело, у меня и в мыслях не было не исполнить веление Морозова. И потому лишь качнул негнущейся шеей.
4: «Ну вот и славно».
5: Его взор потеплел. Степаныч кивнул мне на прощание и поспешно скрылся в гримерной. Уже голосил 2-й звонок. Такого спектакля я не припомню за всю новогоднюю кампанию. половина труппы усердно гнала свой текст, заискивающий, косясь на коридоры, где алчно горели волчьи и лисьи глаза. Сторонники же Степаныча работали достойно, без лукавства, общаясь с детьми на их языке и позабыв о лозунгах и форумах.

0: Но двери окошка звукооператорской были на замке и шпингалете. Я сам запер их, не дрогнувшей рукой. Все происходившее в фойе я слушал в наушниках. Мне помогали чувствительные микрофоны над елкой. Этой же рукой я уверенно вел фонограмму интермедии к финалу. А свою карьеру к ее логическому концу. Но перед моими глазами все время стоял Николай Степанович. Просто стоял и смотрел на меня, одобрительно кивая, и мне было легко и покойно, и плевать на все остальное. Наконец интермедия завершилась. Я слышал, как шумел ребячий хоровод, ведомый Сашей скоморохами в зал, где всех ждал кукольный спектакль на сцене. Стук в мою дверь уже давно прекратился, но иллюзий я не питал. Открыв окошко, я смотрел, как в зал входили первые дети, рассаживаясь по местам под бдительным оком администраторов. Мелькнула у сцены Карабасовна, но даже не глянула в мою сторону. Небось, отправилась вершить расправу в актерские гримерные. Саша со скоморожьей ватагой, молодцы, быстро заводили зрителей. Пожалуй, минуты через две можно начинать спектакль. Я зарядил его бобину на верном друге магнитофоне и ледь рассеянно прислушиваясь к голосам и шарканью ног в фойе. Спустя несколько лет после парада суверенитетов Илеть скоренько переименовали в Санду, якобы потому, что на языке воспрянувшего поволжского народа, всегда производившего этот симпатичный магнитофон, Илеть означало весьма неприличное слово. Я уже собрался переключить коммутатор на стационарном усилке Брикс фойе на зал, как вдруг... В ушах раздался страшный грохот. Что-то тяжело упало на пол, покатилось, затем еще и еще... Это было так громко, ужасно и невероятно, что в первую минуту я просто возмутился. «Что они там творят в фойе, идиоты?» Я поскорее отпер замок и помчался за угол в фойе. Но тут же остановился, не веря своим глазам. Над фойе обвалился потолок. По всей площади пола, очевидно, лежали обломки. Но трудно было наверняка разглядеть хоть что-то. Вокруг висели облака пыли, а фойе густо завалило камнем и штукатуркой. В желтом тумане я, как сомнамбула, перешагнул через елку. Она лежала на полу, сломанная, с расщепленным комлем, от которого исходил тревожный запах смолы. И замер в растерянности. Я не понимал, куда же подевалось 75 детей, которые только что с песнями и смехом водили здесь хоровод. В тот же миг отворилась дверь зрительного зала, и опасливо выглянула голова Саши.
1: «Закрывай дверь!» — благим матом заорал кто-то из начальства, тоже выглядывая из-за угла. «И начинайте спектакль немедля, слышишь?»
0: Дверь тут же захлопнулась. Я помчался обратно включить музыку в зал. А по лестнице, снизу, прорвав кордон чекиста из Авлита, уже остервенело лезли в фойе обезумевшие родители.
2: «Можно только Богу молиться, что Карпухин и администраторы успели завести детей в зал», — завершила свое выступление Карабасовна. «Еще каких-нибудь пара минут, и в фойе было бы просто...»
0: Она замолчала, подбирая нужное, вкусное слово.
2: «Просто месиво», — с чувством выразилась директриса.
0: На этом наша экстренная летучка и закончилась. Выяснилось, что действительно обвалился потолок над большей частью фойе. И при этом ни одна душа не пострадала. Саша успел-таки к тому времени завести всех детей в зал. Спасло от многочисленных жертв еще и то, что на эту елку пришло слишком много ребят, и родителей в фойе не пустили. Спектакль кое-как доиграли, а потом зрителей вывели на лестницу, осторожно ступая по разбитым доскам. Театр закрывался на ремонт, и новогодняя кампания таким образом завершилась досрочно. Подведение же итогов Карабасовна многозначительно обещала после нашего вынужденного отпуска. В тот миг я поймал на себе взгляд Николая Степановича. На его лице уже угасла былая тревога, и оно выражало лишь усталость, как у человека, только что завершившего порученное ему очень важное дело. Но к тому времени мне было пока не до Морозова. Странная, невероятная мысль не давала мне покоя в течение всего собрания. И едва дождавшись окончания летучки, я опрометью кинулся в свою комнату. Там я вновь закрылся уже второй раз за сегодня с твердым намерением никого не открывать, пока... Я еще и сам точно не знал, что будет потом. Нужно было все досконально проверить. Я рывком сдернул бобину спектакля, заправил фонограмму интермедии и перемотал на начало. Потом взял часы, придвинул карандаш с блокнотом, надел уши и включил воспроизведение.

0: поведение. Мимо кабинки радиста проходили работники театра, переговаривались, обменивались мнениями. В фойе, наверное, уже работала милиция, следователь прокуратуры, но я не слышал никого и ничего. Я вымерял каждый фрагмент фонограммы от первого звука до очередного цветного рекорда. С точностью до секунды. А потом минусовал длительность музыки, которую я сегодня сокращал по просьбе Николая Степановича и по собственному желанию. Я прекрасно знал все эти лишние, на мой взгляд, куплеты и кусочки музыки, которые уже привык урезать, покуда нас не застукало начальство. Поэтому я вновь и вновь перематывал назад каждый фрагмент, высчитывая отдельно время фонограммы, которая сегодня не прозвучала. Именно сегодня. Я вспоминал интермедию, реплики актеров в наушниках, наплывающие фоны и стихающие аккорды фанфар. Я не потерял в подсчете ни секунды. И в отдельном столбике расчерченного блокнотного листа понемногу вырастала колонка цифр, а я смотрел на нее с нарастающим трепетом и страхом. Наконец пленка кончилась. 4 минуты 17 секунд. Это было время, на которое я сократил сегодня последнюю елку. Потом я долго смотрел в замерзшее окно, за которым давно сгустились январские сумерки. Мне было холодно. Душа казалась пустой и прозрачной, как вымытое окно. Я думал о тех 2 минутах, за которые помреж Карпухин сегодня увел детей в зрительный зал. Но, может, их было 2,5. Об остальных 2 минутах, в течение которых хоровод оставался бы еще в фойе, не сократив фонограмму, я изо всех сил старался не думать. Но получалось плохо. И тогда в дверь моей комнатки постучали. Негромко, но уверенно. Словно знали, что я здесь. А мне было уже все равно. Я отпер звукооператорскую. На пороге стоял Николай Степанович. «Огонек», — тихо сказал он. Но мне показалось, что в пустом коридоре его слова вдруг прогремели на весь театр. И театр вздрогнул и содрогнулся всеми стенами и потолками. И лишь сцена осталась незыблемой, потому что сцены видали всякое.
1: «Спасибо тебе», — сказал Степаныч.
0: И вдруг поклонился низко и с достоинством. В тот же миг его кончики волос, брови и даже ресницы вдруг осеребрило. Сверкнул морозный иней на пуговицах шубы, по ней весело разбежались тонкие ледяные иголочки, а в глазах ожили яркие и веселые огоньки. Ну, наверное, вроде того, как он называл меня, уж не знаю почему. Только у Степаныча их было 2.
2: Я так и обмер, чувствуя, что крыша едет уже бесповоротно.
0: «Кто вы?»
2: Он усмехнулся, шагнул ко мне и неожиданно подмигнул. Потом приложил палец к губам и шепнул доверительно.
0: «Тссс!»
2: Быстро, почти воровато оглянулся. Точно кто-то мог нас увидеть и услышать в темноте пустого фойе.
0: И затем, медленно, тщательно выговаривая слова, Николай Степанович произнес, словно припомнив давно забытую детскую считалку.
1: «Я летел на крыльях ветра много тысяч километров, над великою страною, где мосты, как в сказке, строят. Я спешил, ребята, к вам, моим маленьким друзьям».
0: «Мороз Степаныч!» — выдохнул я.
2: И дальше уже не мог выговорить ни слова. Николай Степанович хлопнул меня по плечу и тихо прибавил:
1: «Пора мне, а ты оставайся. Спасибо еще раз. И побереги свой огонек, приятель. Мало ли что».
2: Потом повернулся и просто шагнул во тьму. И она не замедлила укрыть его под своими сводами. Вот и все. Остается добавить немногое. Николая Степановича я с тех пор больше не встречал. В театр он не вернулся, в городе его не видели, а вскоре и я уволился. С собой на память я захватил из театра только коробку с цветными лентами рекордов, сам не знаю зачем.
0: Она и сейчас пылится на книжной полке. Спустя годы, вычитав в журнале, что прообразом мифического Деда Мороза принято считать в том числе и реального святого Николая, я даже не удивился. После того памятного спектакля в нашем кукольном театре меня вообще уже трудно чем-либо удивить. И вы, наверное, не удивитесь, узнав, что эта новогодняя история случилась на самом деле. Честно-честно, и персонажи ее реальные, все за исключением одного. Ну, вы поняли. Хотя мне и сейчас кажется, что среди нас он как раз самый реальный. Единственный из всех. Во всяком случае, я в этом никогда не сомневался. Чего и вам желаю.

0: Человек, поглощенный местью. Это путешествие затрагивает мрачный эпизод моего недавнего прошлого. Оно связано со смертельным ужасом, который мы все разделяем. Безумием, которое захлестывает нас, когда мы в очередной раз сталкиваемся со скудоумными головорезами и бессовестными грабителями, оскверняющими своим существованием мир. От наглых политиканов, манипулирующих нашими жизнями ради личной выгоды, до строителей-подрядчиков, сулящих безупречные качества и сдающих вам дом с протекающей крышей. И наступает момент, когда вас охватывает слепая ярость. «Ну почему я?» – вырывается из вас вопль. «Я не обманываю людей, я делаю свое дело честно и тщательно. Так почему же этим подонкам дозволяется жить и процветать?» Что ж, на это я могу ответить словами польского поэта Эдуарда Яшинского. «Опасайтесь не врагов, ибо они могут лишь убить вас. Опасайтесь не друзей, ибо они могут лишь предать вас. Бойтесь равнодушных, которые позволяют убийцам и предателям разгуливать по земле в безопасности». Во времена моего отрочества был популярен роман под названием «Да рассудят ее небеса». Я давно забыл, о чем повествовал сам роман, но его название, цитата из Библии, осталось в памяти. «Я не верю в существование так называемого божественного возмездия. Вселенная не является ни злобной, ни дружественной. Она просто существует и слишком занята поддержанием собственного равновесия, чтобы уравновешивать чаши весов, если какой-нибудь подлец обвел вас вокруг пальца. Я твердо придерживаюсь той философии, что возмездие человек должен осуществлять сам. Но если суд не в состоянии восстановить справедливость, не следует собирать толпу для линчевания, потому что это вынуждает вас стать столь же злобным, как и те, кто втоптали вас в грязь. Вместо этого спустите на них с поводка основные, первобытные силы. Они вломятся в жизнь обидчиков и так ее истопчут, что запомнится надолго. Напишите рассказ, и пусть их прикончит мощь коллективного сознания. Уильям Шлейкман произносил свою фамилию как Шляйкман, но многие из тех несчастных, которым он делал ремонт, называли его не иначе, как Шлюхман. Он спроектировал и построил новую ванную для гостей в доме Фреда Толливера. Толливеру было чуть за 60, он только что вышел на пенсию после долгой активной жизни студийного музыканта и имел глупость верить, что 15 тысяч годовой ренты обеспечат ему комфорт. Шлейхман же наплевал на все исходные спецификации, подсунул дешевые материалы вместо полагавшихся по правилам, провел дешевые японские трубы вместо гальванизированных или труб из напряженных пластиков, срезал расходы на труд, нанимая нелегальных иммигрантов и заставляя их работать от зари до зари, словом, нахалтурил, как только мог. Это было первой ошибкой. И за весь этот кошмар он еще содрал с Фреда Толливера лишних 9 тысяч долларов. Это была вторая ошибка. Фред Толливер позвонил Уильяму Шлейхману. Он говорил очень мягко, чуть ли не извиняясь. Настоящий джентльмен никогда не позволяет себе выразить досаду или гнев. Он ограничился вежливой просьбой к Уильяму Шлейхману прийти и исправить работу. Шлейхман расхохотался прямо в телефонную трубку, а потом сообщил Толливеру, что контракт выполнен до последней буквы и ничего больше делаться не будет. Это была третья ошибка. То, что сказал Шлейхман, было правдой. Инспекторов подмазали, и работа была принята законным образом, согласно строительным кодексам. Перед законом Шлейхман был чист, и против него нельзя было выдвинуть никакого иска. С точки зрения профессиональной этики другое дело, но это Шлейхмана волновало не более прошлогоднего снега. Как бы там ни было, Фред Толливер остался при своей ванной комнате для гостей со всеми ее протечками, швами и трещинами, пузырями винилового пола, обозначающими утечки горячей воды, и трубами, завывавшими при открытии кранов. Точнее, они выли, если краны удавалось открыть. Фред Толливер неоднократно просил Шлейхмана исправить работу. Наконец, Белла, жена Уильяма Шлейхмана, часто работавшая у мужа секретарем, сэкономить пару баксов, не нанимая секретаршу, святое дело, перестала его соединять. Фред Толливер мягко и вежливо попросил ее: «Будьте добры сообщить мистеру Шлейхману», он так и произнес, «Шлейхман, что я очень недоволен. Доведите, пожалуйста, до его сведений, что я это дело так не оставлю. Он поступил со мной ужасно. Это непорядочно и нечестно». А она тем временем жевала резинку и любовалась ногтями. Все это она уже слыхала и раньше, будучи замужем за Шлейхманом уже несколько лет. Всегда одно и то же, каждый раз. «Слушайте, вы, мистер Тони Барр, или как вас там, что вы ко мне пристали? Я тут работаю, а не командую. Могу ему сказать, что вы опять звонили, и все». «Но вы же его жена. Вы же видите, как он меня ограбил». Так чего вы от меня-то хотите? Я ваши глупости слушать не обязана. Тон у нее был скучающий, высокомерный, крайне пренебрежительный тон. Как будто он был чудак какой-то сдвинутый, требующий неизвестно чего, а не того, что ему должны. Тон подействовал как бандерилья на уже взбешенного быка. Это просто жульничество.
1: Ну, скажу я ему, скажу. Господи, вот привязался, все, кладу трубку.
0: Я вам отплачу, я найду управу. Она со всего размаху бросила трубку, щелкнула в раздражении резинкой во рту и стала разглядывать потолок, и даже не позаботилась передать мужу, что звонил Толивер. И это была самая большая ошибка. Танцуют электроны, поют эмоции. 4 миллиарда настроений гудят, как насекомые. Коллективный разум улья, эмоциональный гештальт. Копятся и копятся заряды, сползая к острию в поисках самого слабого места, которое пробьет разряд. Почему здесь, а не там? Вероятность, тончайшая неоднородность. Вы, я, он или она. Каждый, всякий, любой, кто был рожден или кто-то, чей гнев достиг в тот момент критического напряжения. Каждый. Фред Толивер. Эмоциональный разряд масс. Подъезжая к бензоколонке, он переключил передачу на нейтральную и заглушил мотор. Вытащив изо рта трубку, Шлейхман бросил подоспевшему служителю. «Привет, Джин. Экстрай заправь, ладно?»
1: «Извините, мистер Шлейхман». У Джина был чуть опечаленный вид. «Но вам я бензина продать не могу».
0: «Что за черт? Бензин у вас, что ли, кончился?»
1: «Нет, сэр. Вчера вечером залили баки под самую горловину. Просто я не могу продать вам бензин».
0: «Какого черта?»
1: «Фред Толивер не желает, чтобы я это делал».
0: Шлейхман уставился на работника заправки долгим взглядом. Конечно, он не расслышал. На этой станции он заправлялся уже 11 лет, и он понятия не имел, что они знают этого пролазу Толивера. «Джин, не будь идиотом, заправляй чертов бак!»
1: «Простите, сэр, для вас бензина нет».
0: «Да кто он тебе, этот Толивер, родственник или что?»
1: «Нет, сэр, я с ним не знаком. Появись он здесь прямо сейчас, я бы его не узнал».
0: «Да какого же... да я...» Но Шлейхману не удалось убедить Джина качнуть хотя бы литр в бак своего Роллса. Как не удалось заправиться и на 6 остальных заправках по той же улице, и когда бензин уже кончался, Шлейхману только и оставалось, что свернуть к тротуару. Увы, бензин закончился как раз посреди бульвара Вентура. Подъехать к бровке тоже не удалось. Движение секунду назад слабое вдруг стало таким плотным, что пальцы не просунешь. Шлейхман бешено завертел головой, выискивая путь, но из потока было не выбраться, да и ни к чему. Никогда еще на его памяти не бывало так, чтобы в этой неделовой части города и в это время все места парковки были заняты. Грязно ругаясь, он поставил нейтральную передачу, опустил окно, чтобы взяться за руль снаружи, и вышел из замолкшей машины. Хлопнув дверью и кляня Фреда Толивера, на чем свет стоит, он вышел из машины и сделал первый шаг. Раздался мерзкий треск раздираемой ткани. $500-долларовый тончайшего сукна пиджак защемило замком. Здоровенный лоскут пиджака, мягкого, как взгляд лани, с переливами бежево-золотого цвета опавших листьев, сшитого на заказ в Париже, самого любимого пиджака, свисал из дверцы, как кусок гнилого мяса. Шлейхман аж всхлипнул от досады. «Да что же это творится?» — рявкнул он так, что прохожие не могли не услышать. Это был не вопрос, а проклятие. Ответа не было, поскольку он не требовался, зато раздался раскат грома. Лос-Анджелес лежал в тисках 2-летней засухи, но сейчас над головой громоздились горою черные тучи. Шлейхман потянулся через окно, попробовал повернуть руль к тротуару, но при выключенном моторе руль с механической тягой повернуть было трудно. Он напрягся сильнее, и что-то хрустнуло у него в паху. По ногам стрельнуло дикой болью, и Шлейхман согнулся пополам. Перед глазами вспыхнули и поплыли круги. Он неуклюже затоптался на месте, обеими руками схватившись за источник боли. Страдания выжимали мучительные стоны. Шлейхман прислонился к машине. Что-то он себе там явно порвал. Через несколько минут ему удалось кое-как разогнуться наполовину. Рубашка пропиталась потом, дезодорант выветрился. Справа и слева его объезжали автомобили, непрерывно гудя и осыпая пожеланиями, исходившими от их водителей. Надо было выводить Роллс с середины улицы.
1: Держась одной рукой за низ живота, в клочьях оставшихся от пиджака, начиная источать мерзкий запах, Шлейхман по плечо засунул руку в машину, схватился за руль и снова напрягся. На этот раз рулевое колесо медленно повернулось. Шлейхман пристроился, превозмогая пульсирующую в паху боль, приложил плечо к стойке окна и попробовал сдвинуть своего бегемота. Мелькнула мысль о преимуществах легких спортивных автомобилей. Машина качнулась на сантиметр вперед и скользнула обратно. Едкий пот заливал глаза. Шлейхман, злясь на весь мир, толкал машину изо всех сил, насколько позволяла боль. Проклятая железяка не двигалась с места. Все, он сдался. Нужна помощь. Помощь! Он стоял за своей машиной посреди улицы, держась за пах. Лохмотья пиджака трепал ветер, а уж запах от Шлейхмана шел такой, будто его уже год как забыли выбросить. Бедняга изо всех сил махал свободной рукой, призывая на помощь, но никто и не думал останавливаться. Над долиной прокатывался гром, а там, где лежали, страдая от жажды, Ван Нюйс, Панорама Сити и Северный Голливуд, вспыхивали ветвясь молнии. Автомобили летели прямо на него и сворачивали в последний момент, как матадоры, выполняющие сложную фигуру. А некоторые даже увеличивали скорость, и водители, нависая над рулем и оскалив стиснутые зубы, летели, как бешеные звери, готовые его растерзать. Шлейхман только старался убраться вовремя с дороги. Какой-то Датсун прошел так близко, что своим боковым зеркалом пропахал здоровенную борозду в свежем лаке вдоль всего правого бока Роллса. Никто не остановился, только какая-то толстуха высунулась из окна, пока ее муж давил на газ, пролетая мимо Шлейхмана, и что-то злобно выкрикнуло. Долетело лишь слово «Толливер». В конце концов, машину пришлось бросить посреди улицы с распахнутым, как рот голодной птицы, капотом. Ковыляя оставшуюся до офиса милю, Шлейхман думал, что придется звонить в автомобильный клуб. Пусть пришлют буксир до бензоколонки и там заправят машину. Тащиться с канистрой на заправку и потом нести горючее к машине не хватило бы сил. Дорога была не близкой, и он даже не успел подумать, продали бы ему эту канистру бензина или нет. Толливер! Черт бы побрал старого хрыча!

В офисе никого не было. Это выяснилось не сразу, потому что в лифт попасть ему не удалось. Шлейхман стоял перед дверями, переходил от лифта к лифту, но стоило ему встать перед лифтом, как тот неподвижно застревал на втором этаже. И только если появлялись другие пассажиры, лифт спускался, причем всегда не тот, перед которым он стоял. Если он пытался пробиться к пришедшему лифту, дверь быстро, как будто ведомая разумной злой волей, закрывалась перед ним. Хромая, как инвалид, в болтающихся лохмотьях бывшего пиджака, держась за пах и с пропитанной кровью штаниной, Шлейхман добрался до 11 этажа и попытался открыть дверь. Впервые за всю 35-летнюю историю здания она была заперта. Шлейхман ждал 15 минут, пока какая-то секретарша не выскочила, будто ошпаренная из груды бумаг на ксерокопирование. Он только-только успел ухватить дверь, пока пневматическая пружина ее не закрыла, как человек в бескрайней пустыне, чудом нашедший оазис, ворвался на этаж и устремился в офис фирмы Schleichmann Construction Corporation. В офисе никого не было. Но он не был заперт. Наоборот, широко распахнутые двери гостеприимно зазывали воров. Приемщиц не было, оценщиков не было, и даже Белла, его жена, которая служила секретаршей, тоже отсутствовала. Впрочем, она хоть записку оставила. Записку гласила: «Я от тебя ухожу. Когда ты это прочтешь, я уже побываю в банке и деньги с нашего счета сниму. Искать меня не надо. Пока». Шлейхман сел. Он ощутил приближение чего-то, что с уверенностью назвал бы мигренью, хотя никогда в жизни у него мигрени не было. Как говорит народная поговорка, хоть стой, хоть падай. Шлейхман никогда не был дураком. Он получил более чем достаточно доказательств, что мир охвачен какой-то злой и явно антишлейхмановской волей. Эта воля все время старается до него добраться. Уж добралась на самом деле, и вполне упорядоченная и комфортабельная жизнь превратилась в кучу мерзкого, гнусного, собачьего дерьма. И эта сила называлась Толливер. Фред Толливер. Но как? Кого он знает? Что он может? И как это сделано? Ни на один вопрос ответа не было. Собственно, не было даже четко поставленных вопросов. Ясно, что это сумасшествие. Никто из знакомых и незнакомых, ни джин на бензоколонке, ни люди в автомобилях, ни Белла, ни его служащие, тем более дверца автомобиля или лифты здания, вообще не знали, кто такой Толливер. Ну, Белла, положим, знала. Но на что ей Толливер? Ладно, с Беллой не так все просто. Значит, ему все-таки не простили тот совершенно несерьезный эпизод с техничкой из лаборатории в Маунт-Синае. Ну и стоило из-за пустяка ломать хорошую жизнь. Черт бы побрал этого Толливера. Шлейхман хлопнул ладонью по столу, слегка промахнулся, попал по краю и загнал в мякоть ладони здоровенную занозу. А пачка телеграмм подпрыгнула и рассыпалась листами по крышке стола и по полу. Взвизгивая от боли, он высасывал занозу из ладони, пока та не вышла. Одним из конвертов телеграмм обернул ладонь, пытаясь унять кровь. А в телеграммах-то что? Шлейхман открыл первую. Bank of America. Беверли-Хиллз, филиал 213, имел удовольствие известить его, что они желают истребовать назад полученные им суды. Все пять, пожалуйста. Открыл вторую телеграмму. Его брокер с радостью информировал, что все 16 пакетов акций, на которых он играл, естественно, на разнице курсов без предварительной оплаты, резко упали далеко за нижний край списка главных акций. И если господин Шлейхман не явится сегодня до полудня с 75 тысячами долларов, его портфель будет ликвидирован. На стенных часах было без четверти 11. Они не остановились ли они? Открыл третью телеграмму. Классификационный экзамен он завалил. Сам Вернер Эрхард лично прислал телеграмму, и тоном, который Шлейхман счел неуместно злорадным, сообщил, что Шлейхман не обладает сколько-нибудь достойным упоминания человеческим потенциалом, который стоило бы развивать. Четвертая телеграмма. Из Маунт-Синая сообщали результат реакции Вассермана. Положительная. Пятая. Налоговая инспекция с ума сходила от радости, извещая, что планирует провести аудиторскую проверку его доходов за последние 5 лет и ищет в налоговом законодательстве лазейку, чтобы проверить его доходы чуть ли не со времен бронзового века. Там их было еще 5 или 6 штук, этих телеграмм. Шлейхман даже не стал вскрывать конверты. Ему было абсолютно безразлично, кто там умер, и он не горел желанием узнать о последнем сообщении израильской разведки, что он, Шлейхман, есть никто иной, как гестаповец из Маутхаузена Бруно Крудсмайер по кличке Мясник, лично ответственный за смерть 3000 цыган, профсоюзных деятелей, евреев, большевиков и демократов Веймарской республики. Не хотел он также знать, как Министерство геодезических наблюдений и изучения береговой линии США с глубоким удовлетворением сообщает ему, что на самом деле на месте, где он сидит, сейчас разразится землетрясение, и весь дом рухнет в центр земли.
ушли в океан расплавленной магмы, в связи с чем страховка жизни мистера Шлейхмана аннулируется. Пусть себе лежат. Часы на стене остановились намертво. Потому что электричество отключили. Телефон не звонил. Шлейхман поднял трубку тоже глухо. Толивер, Толивер, как он это устроил? В упорядоченной вселенной с землечерпалками, экскаваторами и армированным бетоном такое просто не может происходить. Шлейхман просто сидел, мрачно мечтая о самых разных казнях, которым бы он подверг этого старого сукиного сына Толивера. Тут над ним взял звуковой барьер, пролетавший Боинг 747, и тяжелое зеркальное стекло в окне 11 этажа треснуло, зазвенело и рассыпалось по полу тысячами осколков. Не зная ничего о всемирном резонансе эмоций, в своем доме сидел Фред Толивер, обхватив руками голову, неимоверно несчастный, осознающий только боль и гнев. Рядом с ним лежала виолончель. Он сегодня хотел поиграть, но все мысли были заняты этим ужасным Шлейхманом и той кошмарной ванной, да еще страшной болью в животе, которую вызывал гнев. Электроны резонируют, эмоции тоже. Можно говорить о несчастливых местах, о тех местах, где накапливаются эмоциональные силы. Те, кто видел тюрьму изнутри, знают, как пропитывают каждый камень ее стен чувство ненависти, лишения, клаустрофобии и собственной ничтожности. Эмоции попадают в резонанс и откликаются друг другу. В политической борьбе, на футбольном матче, в групповой драке, на рок-концерте, в линчующей толпе. На Земле живут 4 миллиарда человек. Эти 4 миллиарда – отдельный мир, комбинация сложных систем, столь инертных в своем вековечном движении, что даже просто жить – значит ежедневно выстаивать против неблагоприятных обстоятельств. Танцуют электроны, поют эмоции. 4 миллиарда, как резонирующие насекомые. Копится заряд, растет до предела поверхностного напряжения. Заряд ищет выходы, ищет точку разряда. Слабейшее звено, дефективные соединения, самый хрупкий элемент Толивера. Любого Толивера. Как удар молнии. Чем сильнее на Толивере заряд, тем сильнее он рвется на волю. Гонятся в сумасшедшем танце электроны от мест наивысшей концентрации туда, где их меньше всего. Боль – электродвижущая сила, обида – электрический потенциал. Электроны перепрыгивают изоляционный слой любви, дружбы, доброты и человеколюбия. Мощь разряда освобождается. Знает ли громоотвод, что сбрасывает опасный электрический заряд? Может ли чувствовать лейденская банка? Засыпает ли вольтов столб, когда выработает весь ток? Ведомы ли точки, что через нее разрядились гнев и злость 4 миллиардов?

0: Фред Толивер сидел, забыв про виолончель, охваченный отчаянием, обидой, обманутого, мукой бессилия перед несправедливостью, болью, пожиравшей его желудок. Молчание вопило. Оно было самой сильной эмоцией во всей вселенной. Случайность? Это могло произойти с кем угодно, или, как бы сказал Честертон, совпадение, каламбуры, провидения. Зазвонил телефон. Толивер не пошевелился. Телефон прозвонил снова, Толивер не двигался. В животе горела и клубилась боль. Отчаяние выжженной земли. $9000 дополнительной платы. 3700 по исходному контракту. Придется взять вторую закладную под дом. 5 месяцев работы сверх тех 2, в которые Шлейхман обещал уложиться. 7 месяцев грязи и цементной пыли в доме и перемазанные рабочие, топающие через весь дом куда и обратно, оставляя, где попало, сигаретные окурки. Мне 62 года, господи, я ведь уже старик. Еще минуту назад я был просто человек в возрасте, и вот я старик. Никогда я еще не чувствовал себя таким старым. Хорошо, что Бетси не дожила, она поплакала, но так нельзя. Это ужасно, что он со мной сделал. Я теперь старик, просто бедный старик без денег, и не знаю, что мне делать. Жизнь мою разрушил, просто убил меня. Мне никогда с ним не сквитаться, хоть бы немного. И с коленями все хуже, будут счета от врачей. Может, придется обращаться к специалистам. Страховка такого не покроет. Господи, что же мне делать? Он был старым человеком, усталым пенсионером, который почему-то возомнил, что сможет устроить остаток своей жизни. Он рассчитал, что его средств как раз хватит. Но 3 года назад у него начались эти боли под коленями, и хотя они последние 1.5 года не усиливались, ему приходилось иногда просто падать. Внезапно и нелепо падать. Ноги вдруг начинало колоть так, будто он их отсидел. Он даже боялся думать об этих болях, чтобы они, не дай бог, не вернулись. Хотя на самом деле он не верил, что если о чем-то думать, то оно тут же и произойдет. В реальном мире так не бывает. Фред Толивер не знал о танце эмоций, о резонансе электронов. Он не догадывался о 62-летнем громоотводе, через который разрядились ужас и боль 4 миллиардов человек, беззвучно плакавших слезами Фреда Толивера, взывая о помощи, которая не приходит никогда. Телефон продолжал звонить. Толивер не думал о болях в коленях, последний раз посетивших его 1.5 года назад. Не думал, потому что не хотел, чтобы они вернулись. Сейчас они лишь чуть слышно пульсировали, и Толивер только хотел, чтобы не стало хуже. Он не хотел чувствовать иголки и булавки в мякоти ног. Он хотел вернуть свои деньги. Он хотел, чтобы прекратилось это бульканье под полом в ванной для гостей. Он хотел, чтобы Уильям Шлейхман все исправил. А трубку он все же снял. Телефон звонил слишком часто, чтобы не обратить внимания. «Алло? Это вы, мистер Толивер?» «Да, я Фред Толивер. Кто говорит?» «Ивлин Хэнд, вы так и не позвонили по поводу моей скрипки, а мне она в конце той недели понадобится?» Он совсем забыл. Так злился на Шлейхмана, что забыл про Ивлин Хэнд и ее сломанную скрипку, ведь она ему заплатила вперед. «Ох, простите, ради бога, мисс Хэнд, у меня тут такой ужас случился. Мне построили ванную для гостей и взяли лишних 9000, а она сломалась». Он оборвал себя. Это все не относилось к делу. Смущенно закашлявшись, Фред Толивер продолжил. «Мисс Хэнд, я перед вами виноват. Мне очень стыдно. Мне пока не удалось заняться вашей скрипкой, но я помню, что она вам нужна через неделю. Если считать со вчерашнего дня, мистер Толивер, не в пятницу, а в четверг». «Да, конечно, четверг». «Приятная женщина, это мисс Хэнд». Изящная, с тонкими пальцами и таким мягким, теплым голосом. Он даже подумал, не позвать ли ее пообедать, и они могли бы ближе познакомиться. Ему нужно было чье-то общество, особенно сейчас, просто необходимо. Но, как и всегда, тихой мелодией прозвучала память о Бетси, и он ничего не сказал Ивлин Хэнд.
1: «А вы слушаете, мистер Толивер?»
0: «Да, да, конечно. Простите меня, я в последние дни очень замотался. Прямо сейчас займусь. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь».
1: «Да, я несколько волнуюсь».
0: Она запнулась, как будто не решаясь продолжить, но потом сделала глубокий вдох и сказала:
1: «Я вам заплатила вперед, потому что вы говорили, что вам нужны деньги на материалы».
0: Он не обиделся, а наоборот, очень хорошо ее понял. Ивлин Хэнд сказала такое, что в других обстоятельствах было бы неуместно, но она очень переживала из-за своей скрипки и хотела говорить как можно тверже, только не очень оскорбительно. «Сегодня же ей займусь, обещаю вам, мисс Хэнд». Инструмент был хороший. Если заняться им сегодня, то к сроку сделать можно. Главное, не отвлекаться.
1: «Спасибо, мистер Толливер».
0: Ее голос смягчился. «Простите, что я вас беспокою, сами понимаете.
1: Разумеется, не волнуйтесь. Как только она будет готова, я вам позвоню. Я займусь ею особо, обещаю вам». «Вы очень любезны, мистер Толливер».
0: Они попрощались, и он не позволил себе пригласить ее пообедать, когда скрипка будет готова. Это можно сделать позже, в свое время, когда утрясется дело с ванной. Эта мысль повлекла за собой беспомощную ярость и боль. Ужасный Шлейхман. Фред Толивер, не осознавая проходящих через него 4 миллиардов эмоций, уронил голову на руки, а электроны продолжали свой танец. Через 8 дней Уильям Шлейхман сидел прямо на земле в грязном переулке на задворках супермаркета, построенного почти 100 лет назад как роскошный кинотеатр для фильмов из светской жизни, и пытался съесть огрызок черной горбушки, добытой в мусорном баке. Он похудел до 40 килограммов, не брился неделю, одежда превратилась в лохмотья, ботинки пропали 4 дня назад возле ночлежки, глаза загноились и донимал мучительный кашель. Красный рубец на левой руке, где его зацепило болтом, загноился и распух. Грызаясь в хлеб, Шлейхман понял, что вычистил из него не всех личинок и запустил каменную горбушку через переулок. Он был не в состоянии плакать. Слезы он уже выплакал и знал, что спастись ему не удастся. На третий день он попытался добраться до Толивера и упросить его остановиться. Он готов был обещать ему ремонт ванны, постройку нового дома, замка, дворца, в конце концов. Только бы это прекратилось, ради бога. Но добраться до Толивера не удавалось. Когда Шлейхман первый раз решил связаться со стариком, его арестовала калифорнийская дорожная полиция, у которой он числился в списках разыскиваемых за оставление машины посреди бульвара Вентура. Каким-то чудом Шлейхману удалось сбежать. Во второй раз, когда он пробирался за дворками, невесть откуда налетел питбуль и оставил его без левой штанины. В третий раз ему удалось добраться даже до улицы, где жил Толивер, но тот его чуть не переехала здоровенная машина для перевозок партий легковых автомобилей. Он сбежал, опасаясь, чтобы на него с неба не упал самолет. Тогда он понял, что исправить ничего нельзя. Против него ополчились силы с колоссальной инерцией, и он обречен. Шлейхман лег на спину, ожидая конца. Но не так все было просто. Пение 4 миллиардов – симфония невообразимой сложности. Пока он там лежал, переулок забрел маньяк. Увидев Шлейхмана, маньяк вытащил из кармана опасную бритву и уже склонился над ним, когда Шлейхман открыл глаза и увидел занесенные над своим горлом ржавые лезвия. Охваченный спазмом ужаса, бедняга не мог пошевельнуться и не слышал звук выстрела. Пуля из служебного револьвера разнесла пополам череп маньяка, на счету которого уже был десяток бродяг вроде Шлейхмана. Он очнулся в камере полицейского участка, огляделся, увидел компанию, в которой ему отныне придется коротать время, понял, что сколько бы лет ему не удалось прожить, они будут полны таким же ужасом, и начал раздирать свои лохмотья на полосы. Когда за бродягами пришел полицейский, чтобы ввести их на суд, он увидел висящего на дверной решетке Уильяма Шлейхмана с выпученными глазами и высунутым языком, похожим на почерневший лист. Непонятно только, как так вышло, что никто не сказал ни слова, и никто даже не поднял руки помешать Шлейхману. Это, да еще и выражение безмолвной муки на его лице, как будто в минуту смерти перед ним мелькнула вечность.

0: Передатчик может направить луч, но не может себя исцелить. В минуту, когда умер Шлейхман, Фред Толивер, по-прежнему не ведая о том, что сотворил, сидел у себя дома, осознав до конца, что сотворил с ним подрядчик. Он был не в состоянии оплатить счет, вряд ли смог бы снова работать в какой-нибудь студии, и уж наверняка не в силах работать регулярно, чтобы хоть как-то спасти дом от продажи. Придется провести свои последние годы в каком-нибудь клоповнике, а его достаточно скромные жизненные планы потерпели крах. Даже мирно дожить последние годы не получается. Только холод и одиночество. Зазвонил телефон. Толивер вяло поднял трубку. «Да». Небольшая пауза, а потом раздался ледяной голос мисс Ивлин Хэнд. «Мистер Толивер, — говорит Ивлин Хэнд, — вчера я ждала целый день. У меня пропал концерт. Будьте добры вернуть мне мою скрипку, в каком бы состоянии она ни была». У него даже не хватило сил на вежливый ответ. «Ладно.
1: Я хочу поставить вас в известность, мистер Толивер, что вы нанесли мне огромный ущерб. Вы ненадежный и плохой человек. Я хочу вас уведомить, что я этого так не оставлю. Вы выманили у меня деньги под надуманным предлогом. Вы испортили открывшуюся мне редкую возможность и причинили мне глубокие страдания. За это вы заплатите, если есть на земле справедливость. Я вас заставлю пожалеть о вашей подлой лжи».
0: «Да, конечно», — бессознательно ответил Толивер. Он повесил трубку и остался сидеть.
1: Пели эмоции, танцевали электроны, сдвинулся фокус, и продолжалась симфония гнева. Виолончель Фреда Толивера лежала у его ног. Ему не выбраться, не выпутаться.
0: Ноги начинало сводить невыносимой болью. Ни одна снежинка в лавине не чувствует себя виноватой.
1: Станислав Ежедлец.

0: Рассказ Владимира Аренева «Новый Гутенберг». Началось с раздевалки и душа. Выпускников построили в две шеренги, мальчики направо, девочки налево, и припроводили в длинные коридоры с металлическими шкафчиками и узкими скамейками.
1: «Камеры!»
0: — шепнул Дылда и показал глазами на потолок, как будто Эрик сам не видел. «Раздевайтесь!» — вещал из репродукторов голос директора школы. «Одежду и вещи оставляйте в шкафчиках, взять с собой можно только несколько листов бумаги, обычный карандаш и ластик. Вы должны сложить их в специальные контейнеры и поместить в верхний ящик шкафчика. Содержимое контейнеров пройдет тестирование, чтобы выяснить, не содержатся ли там элементы, которые могут быть идентифицированы как незаконные носители информации. В случае обнаружения...» Ну и так далее. Они эту бодягу уже слышали. Обычное дело. Если на контрольных в конце четверти или полугодия школа не могла себе позволить такую проверку, то уж на выпускных экзаменах обязательно. Магда рассказывала, что правительство даже выделяет средства тем школам, что победнее и неспособным оплатить тестирование. А у Магды отец работает в Министерстве образования, уж он-то в курсе. «Не задерживайтесь!» — прогремел директор. «Раздевайтесь и живо в душ!» Волнуется. Машинное время в тестятнике дорогущее, а экзамен длится не один час. Опять же, все эти души и прочие чистки. Набегает прилично. Эрих с тоской подумал о тех временах, когда на экзамен можно было пронести допотопную мобилку или пейджер, громоздкий, размером с полкулака. Ему прадед рассказывал, как он сдавал историю. Договорился с приятелем, прямо с экзамена скинул ему вопросы, получил ответы, записал и готово. Эх, были времена. А теперь? Против каждого лома свой прием. От дезодорантного пера душ. От мини-передатчиков, вживленных под кожу, экранирующие стены класса плюс глушилки. И рентгеном, говорят, просвечивают так, что никаких шансов. Насчет рентгена Эрих не знал, а все остальное правда. Их школа, конечно, не супербогатая, но ни одна годовая контрольная без проверки не обходится. Авторитет заведения нужно поддерживать, любит повторять наслушавшиеся всяческих умностей Магда. К тому же, действительно, их школа считается одной из самых престижных. Отсюда выходят специалисты высокого класса. Есть, правда, и такие, которых срезают, но о них-то

0: как раз на первых экранах электронных газет ничего не прочтешь. О них только в засекреченных сводках Минобразования. Эрих знает, взламывал, читал. Это когда еще надеялся найти хоть какие-нибудь недостатки в системе проверки. Уже тогда он знал, что не сдаст химию ни в жизнь, даже если все лето будет зубрить только ее. Теорию-то вызубришь, а задачки как решать? Да и не разбирался он во всех этих массах ядра и прочих в минус сотой степени. Есть в мире вещи, которые не поймешь, сколько бы ни ломал голову. Встаньте под сушилки. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Несколько раз подпрыгните как можно выше. Еще выше. Молодцы. Теперь пройдем в класс. Пройдем, как же. Как будто директор в самом деле стоит вместе с ними под душем или под сушилкой.
1: Ух, горячая! Кажется, будто по коже наждачкой прошлись, так жжет.
0: Нет, конечно, директор сидит сейчас в учительской вместе с комиссией, приехавшими гостями, обмен опытом и здешним оператором, и через визоры наблюдает за классом, в который, кстати, выпускники уже вошли, как и были, без ничего. Эрих подумал, что где-то недалеко, может, даже за этой стенкой, находится еще один такой же класс, где рассаживаются девчонки. Тоже все без ничего. Но мысль эта, в любое другое время наверняка взволновавшая бы его, сейчас показалась просто неуместной. Не до того. Нужно занять места согласно именным табличкам, расставленным на каждом столе. Там уже лежат и контейнеры с их бумагой, карандашами, ластиками.
1: Только б не перепутать.
0: Эрих сел за парту, поёрзал, устраиваясь поудобнее, и нарочито, не торопясь, открыл контейнер. Вздохнул.
1: Свой.
0: Считай, полдела сделано. Но расслабляться пока рано, самое сложное еще предстоит. Прямо перед ребятами на всю стену доска, разделенная на квадраты. Директор начал читать фамилии по списку, и каждому нужно назвать какой-нибудь номер из тех, что написано на квадратах. Тогда квадрат проворачивается на оси и становятся видны выбранные учеником вопросы. Эрих выбрал 13-й, потому что у него это счастливое число. 13-го он родился и, кстати, в 13-м году. Квадрат с цифрами 1 и 3 перевернулся. Эрих прочитал вопросы, вздохнул и пододвинул к себе листки бумаги. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В учительской было жарко почти так же, как в душевой. И директор с удовольствием бы ослабил узел галстука, а то и вообще снял бы его вместе с пиджаком, как делал всякий раз, оказываясь в этой комнате. Но нельзя. Высокие гости из-за границы по обмену опытом. Следует держать марку. И истекать потом. Учительская никогда не была рассчитана на большое количество людей. Обычно здесь находились директор школы, чьи ученики сдавали экзамен, 2-3 наблюдателя из Министерства образования, да оператор, который обеспечивал техническую поддержку экзамена. От динамиков и визоров до проверки бумаги, ластиков, карандашей на вопрос наличия шпаргалок.
2: «Удивительно!» – пропыхтел над ухом директора один из гостей.
3: «Мы давно уже отказались от использования бумаги. Компьютеров, знаете ли, хватает!»
0: Говорил он с раздражающим акцентом, глотая гласные и продлевая согласные.
4: «Мы давно уже отказались от компьютеров». Директор слишком поздно понял, что почти дословно повторил фразу гостя. Чтобы как-то замять неловкость, он принялся пояснять. «Компьютеры не годятся. Их слишком легко провести, даже если использовать просто как пишущие машинки. Но дело не только в этом. Экзамены устроены таким образом, чтобы как можно объективнее оценить знания учеников, в том числе в экстремальной ситуации». Он перехватил недоумевающий взгляд гостя. «У нас тоже на бумаге и от руки почти не пишут», — улыбнулся директор. «Пусть не думают, что мы какая-нибудь отсталая страна». «Да, мы обучаем детей такому письму, но им редко приходится применять эти знания на практике, за исключением экзаменов. Подделать почерк невозможно, ответить за другого тоже. А главное, в этом процессе не задействована электроника, которую, как я уже говорил, легко обмануть».
1: «Вживленные нейросистемы», — понимающе кивнул гость.
0: «Не только. По сути, не важно, как они пытаются нас обмануть. Важно, что пытаются, и эта гонка вооружений только набирает обороты. Она заставляет их изощряться и изобретать совершенно невообразимые способы получения информации из внешних источников». Директор вовремя сообразил, что слово «шпаргалка» вряд ли будет правильно понято гостем. «Нынешний уровень информационных технологий открывает чересчур широкий спектр возможностей, который, как вы знаете, и пришлось сокращать до минимума всеми способами». Он кивнул на мониторы, где были видны душевые и раздевалка. Разумеется, такая ситуация во многом экстремальна для ребят, но после долгих экспериментов пришли к выводу, что оптимальным является такой вариант экзамена, ответы на который дети пишут на бумаге и от руки.
1: Ну, зачем вы даете им бумагу, карандаши? Неужели так сложно обеспечить им всем этим уже здесь?
0: Да, это чрезвычайно усложнило бы задачу, кивнул директор. Видите ли, в такой ситуации дети должны получить хоть какой-то якорь, знакомую, привычную вещь, которая поможет им успокоиться. В результате серии экспериментов мы пришли к выводу, что карандаш, ластик и бумага оказываются очень важны в такой ситуации. Конечно, в прежние времена, когда люди писали на бумаге, эти предметы были обыденными, безликими, если можно так выразиться, и воспринимались по-другому. Но нынешнее поколение относится к ним иначе, как курильщик к своей трубке или музыкант к своему инструменту. Эти сравнения не совсем адекватны, но, думаю, главное отображают. Учтите, некоторые дети пишут карандашами лишь 5-6 раз в год.
1: Однако, не мешает ли им это отвечать на вопросы экзамена? Если они так плохо и редко пишут от руки.
0: Я не сказал, что плохо, снисходительно улыбнулся директор. Да, редко, но ни в коем случае не плохо. Пожалуй, это занимает у них чуть больше времени, чем у наших предков, но дело того стоит. Гость с сомнением покосился на него, а потом ткнул пальцем в один из мониторов.
1: Тогда почему этот мальчик с таким отрешенным видом водит карандашом по бумаге? Это не похоже на письмо.
0: «Не похоже», — согласился директор. «Наверное, он просто задумался о чем-то».
2: «Или не знает ответов на вопросы», — мрачно подытожил один из членов министерской комиссии.
4: Из всех ребят только Дылда сообразил, что к чему. Он сидел справа от Эриха и наблюдал за ним, подозревая, тот обязательно устроит что-нибудь этакое. К тому же в выбранном Дылдой билете вопросы были слишком сложные, так что он даже не пытался на них отвечать. Вот если у Эриха есть с собой шпора, может и Дылде чего обломится. Но Эрих вообще ничего не предпринимал. Сидел себе, сперва листочки перебрал, как будто пересчитывал. Потом взял второй сверху, пальцами по нему пробежался и давай карандашом водить, легонько-легонько его заштриховывать. Ну и на кой, спрашивается. Дылда рассеянно следил за тем, как движется по поверхности карандаш,
1: и вдруг увидел. Он чуть не закричал от изумления и восторга, но сдержался, только ахнул тихо. Буквы, проступившие на листке, были почти незаметны, слишком нечеткие, мелкие. Сидел бы Дылда чуть подальше и все бы проморгал.
4: Не нужно было обладать IQ академика, чтобы догадаться. Под бдительным оком телекамер Эрих из ничего, из абсолютно чистого листка бумаги добывает ответы на свой экзаменационный билет. Как? Дело десятое. Об этом он потом расскажет, если захочет, конечно. А вот сейчас Дылде нужно дать ему знак, чтобы помог.
0: Их считали друзьями. Хотя спроси, кто Дылду, что он сам думает по этому поводу, не ответил бы. Не потому что глупый, а потому что не знает. Тут была не дружба, а что-то другое. Когда-то давно Дылда заступился за коротышку-новичка, только на днях переведенного в их школу, всегда носившего допотопные очки вместо удобных линз и на уроках отвечавшего лучше всех. Почему заступился? Да так...
4: Ладно, ладно, просто хотел понравиться зазнайке Магде, которая умилялась видом беззащитного и симпатичненького очкарика. Потом Эрих помог ему написать ответы на контрольный. Так они и опекали друг друга, каждый в меру своих способностей. Но дружбы между ними не было. Или была, но в старомодном смысле этого слова. Сейчас ведь дружат только если и тому, и другому от дружбы есть какая-то выгода. И всегда просчитывают, чтобы не переплатить лишнего. А Дылда и Эрих дружили, как получалось. Ни Дылда не считал, сколько раз спасал очкарика от местного хулиганья, ни тот, сколько раз помогал приятелю на уроках. Когда надо было, тогда и выручали друг друга. Эрих всегда был гораст на выдумки, особенно что касается разных шпор. Дылда иногда завидовал не упорству его и не сообразительности, а тому азарту, восторгу, с которыми Эрих включался в игру «Обмани учителей». И ведь обманывал! Даже сегодня, когда сам Дылда после прыжков в душевой уже ни на что не надеялся, свою шпору он зажимал пальцами ноги, но поскакав выронил, конечно. Дылда перехватил взгляд Эриха. Тот уже написал свои ответы, а теперь показывал глазами сперва на листки Дылды, а потом на пол. Вдруг Эрих шевельнулся, чтобы почесаться, и уронил свои бумаги. Дылда не тормозил и потянулся, как будто хотел помочь ему, а на самом деле спихнул со стола и свои листки. Остальные ребята, кто с интересом, кто раздраженно, глянули на них и отвернулись. Каждому хватало своих проблем. Когда они вдвоем лихорадочно подбирали разлетевшиеся страницы, Эрих молча подсунул Дылде одну из своих. Потом, уже сидя за партой, Дылда увидел тонкими линиями...

0: чудеса. Позже Эрих объяснил, никаких чудес. Простая случайность, благодаря которой он обнаружил, что если писать с нажимом, подложив под страницу еще один чистый листок, то на нижнем текст как бы продавливается. И если его потом аккуратно заштриховать... Остальное дело техники, ухмылялся после экзаменов довольный Эрих. Точнее, как раз не техники, а вот этих рук. Ну а самое сложное было расположить все ответы, чтобы потом легко мог найти. Ничего, справился. Главное, мозгами пошевелить. «Насколько было бы проще, — с тоской думал Дылда, — если бы нам разрешали работать хотя бы с печатной машинкой. Скачал через сеть нужную хакерскую программку, загрузил, и никаких проблем». Он поглядел на Эриха, благодарно кивнул ему и продолжал выводить каракули, переписывая ответы на чистый листок. Очень болела рука, вся, от локтя до кончиков пальцев, но Дылда не сдавался.
1: «И вы не остановите их?»
0: В голосе гостя звучало плохо скрываемое изумление.
1: «Ведь ясно же видно, они списывают, оба!»
0: «Таковы правила», — невозмутимо заявил один из министерской комиссии. «До конца экзамена мы не имеем права вмешиваться, да это и ни к чему, камеры все фиксируют. При необходимости мы предъявим доказательства того, что ребята списывали». Остальные министерские с неодобрением покосились на него, но солидарность превыше всего, промолчали. Этот, говоривший, был прикомандирован к их комиссии указанием сверху, но откуда именно неизвестно. Люди сверху, подсадные, сопровождали каждую из комиссий на выпускных экзаменах, однако продолжали соблюдать инкогнито и рядиться в форму работников Минобразования. А те, в свою очередь, не спешили играть в частных детективов и благоразумно держали носы подальше от чужих дел. «Еще один пример современного вырождения», — думал подсадной, глядя, как молчат и отворачиваются министерские. «Им никогда не придет в голову поинтересоваться, почему я здесь. Будем надеяться, они из вымирающей породы людей, которые, по сути, своей людьми так и не стали. Человеческая цивилизация балансирует на грани, куда сама благополучно переместилась из-за чрезмерной и поспешной интеллектуализации машин. Единственное свойство, качественно отличающее человека от животных, его сознание, способность мыслить, превратилось в костыль, еще один инструмент, с помощью которого человек движется по миру вещей. Мышление стало подспорьем в жизни, мысль уподобилась орудию, которым добывается пропитание, происходит обыденная ориентация в пространстве и времени, и не более того. Даже менее, потому что все чаще сколько-нибудь сложные абстрактные мыслительные операции за человека проделывают машины, а он лишь пожинает плоды, ориентированные в плоскости вредно-полезно. Вся надежда на детей, он усмехнулся. Всегда, во все времена надеялись только на будущие поколения. Сегодня мы добавляем к этим надеждам еще и действия, попытку подтолкнуть в нужном направлении. Директор прав, компьютеры мы не используем во время экзаменов, потому что их слишком легко обмануть. А не давать детям вообще ни единого шанса, значит в зародыше убить стремление найти выход из ситуации. Да, над моделированием наиболее оптимальных условий эксперимента работала не одна группа профессиональных психологов. И уже сейчас мы получаем довольно неплохие результаты. Если так пойдет и дальше... Подсадной продолжал улыбаться. Он знал, что гостям не будет сказано ни слова сверхнеобходимого. И знал, что после экзамена и Эрих, и его друг получат хорошие оценки, отличные оценки. И тот, второй мальчик, пойдет учиться дальше и наверняка станет специалистом высокого класса. Что же касается Эриха... После вручения дипломов, когда директор уже попрощается с детьми и те начнут расходиться, господин подсадной подойдет к мальчику и возьмет его под локоть, деликатно, но цепко. И сам того не зная, произнесет слова из древнего двумерного фильма. «А вас, Эрих, я попрошу остаться». Начинаем мы сегодняшний эфир в его литературной части рассказом Гарри Гаррисона «Космические крысы ДДД».
2: «Валяй, парень, садись. Да хоть сюда. Не церемонься со старым Франксом. Спихни его и дело с концом, пускай дрыхнет на полу. Ты ведь знаешь, Крдлов совсем не выносит приличной выпивки, а уж о функции говорить нечего. Если же курнуть вдобавок адскую травку крмул, ну-ка плесну себе функса. О, виноват, прям на рукав. Ну да ладно, когда подсохнет, соскребешь ножом. Твое

0: здоровье. Чтоб выдержала обшивка, когда за тобой будут гнаться орды кпнзов. Нет, прости, твое имя мне не знакомо. Слишком много хороших парней приходит и уходит, а самые лучшие умирают рано. Разве не так? Я? Ты обо мне вряд ли слыхал. Зови просто старина сержант. Нормальное прозвище, не хуже прочих. Хорошие парни, говорю. И лучшим среди них был... Назовем его Джентльмен Джакс. Его звали по-другому, но на одной планете, имя которой мне хорошо известно, этого парня ждет одна девчонка. Все ждет и ждет, не сводя глаз с мерцающих шлейфов прибывающих дальних рейсовиков. Так ради нее будем звать его Джентльменом Джаксом. Ему бы это понравилось, ей тоже, если бы она услышала это прозвище. Хотя девочка, должна быть, слегка посидела или полысела с тех пор и мучается артритом от бесконечного сидения и ожидания. Впрочем, ей-богу, это уже совсем другая история, и клянусь Орионом, не мне ее рассказывать. Молодец, угощайся, наливай больше. Не дрейфь, у хорошего функса всегда зеленоватый дымок. Только лучше прикрой глаза, когда пьешь, не то через неделю будешь слеп. Клянусь священным именем пророка Мрдла. Я знаю, о чем ты думаешь. Что делает старая космическая крыса в этом рейсе на самый край галактики, где из последних сил мерцают чахлые бледные звезды и ищут покой усталые протоны? Что я делаю? Скажу, надираюсь похлеще планицианского пфрфдла, вот что. Говорят, выпивка туманит память, а мне лебедь-свидетель не мешало бы кое-что забыть. Я вижу, ты разглядываешь шрамы на моих руках. За каждым целая история. Да, приятель, и каждый шрам на моей спине — целая история, и шрамы на... Впрочем, это уже другая история. Так и быть, я расскажу тебе кое-что. Это будет чистая правда, клянусь пресвятым Мрдлом. Ну, может, изменю парочку имен, сам понимаешь, девушка ждет и все такое прочее. Слыхал от кого-нибудь про ДДД? Судя по тому, как расширились твои глаза и побелела темная от космического загара кожа, слыхал. Так вот... Старина-сержант, твой покорный слуга входил в число первых космических крыс ДДД. А моим закадычным другом был парень, который известен ныне как Джентльмен Джакс. Да проклянет великий Крамдл его имя и уничтожит память о том дне, когда я впервые его увидел.
1: «Выпускники, смирно!»
2: Зычный голос сержанта взорвал тишину и, словно удар бича, хлестнул по ушам кадетов, выстроенных в математически точные ряды. Одновременно с отрывистым щелчком многообещающие команды оглушительно щелкнули, сдвинувшись вместе, 103 ботинка, начищенные до невероятного блеска, и 87 кадетов выпускного класса защелкнулись в единый металлический фронт. Уместно пояснить, что некоторые происходили с иных миров и обладали разными наборами ног и всего прочего. Ни одна грудь не впустила и молекулы воздуха. Ни одно веко не дернулось и на тысячную долю миллиметра, когда, буравя выпускников взглядом стеклянного глаза сквозь стеклянный монокль, вперед ступил полковник фон Грудт. С коротко остриженными, седоватыми, жесткими, как колючая проволока, волосами, в безупречно пошитом и отлично сидящем черном мундире, с сигаретой, скрученной из травки крмул, в стальных пальцах искусственной левой руки, затянутые в черную перчатку пальцы искусственной правой руки, взметнулись, как олыши фуражки, в четком воинском салюте и тонко взвыли моторы в искусственных легких, рождая энергию для брабдингенского рева громоподобной команды.
1: «Вольно! Слушать меня! Вы отборные люди, и отборные нелюди, конечно, со всех цивилизованных миров галактики. 6 043 000 кадета приступили к первому году обучения, и большинство из них по разным причинам выбыли. Некоторые не сдали экзаменов. Некоторые были исключены и расстреляны за содомию. Некоторые поверили лживым либеральным слезам красных комми, утверждающих, будто в постоянной войне и резне нет никакой надобности. Их тоже исключили и расстреляли. На протяжении ряда лет слабаки отсеивались, пока не осталось ядро дивизии. вы. Воины первого выпускного класса ДДД. Будьте готовы нести благо цивилизации к звездам. Будьте готовы узнать, наконец, что означают буквы ДДД.
2: Оглушительный рев вырвался из объединенной глотки. Хриплый вопль мужского одобрения, гулким эхом наполнивший чашу стадиона. По знаку фон Грутта был нажат переключатель, и гигантская плита непроницита скользнула над головами, закрыв стадион от любопытствующих глаз и ушей и назойливых шпионских лучей. Громоподобные голоса гремели от энтузиазма, ни одна барабанная перепонка лопнула в тот день, но когда полковник поднял руку, мгновенно наступила тишина.
1: «Вам не придется в одиночестве продвигать границы цивилизации к варварским звездам, о нет!» Каждого будет сопровождать верный друг. Правофланговые первой шеренги, шаг вперед! Вот он, ваш верный друг!
2: Вызванный десантник вышел из строя четким шагом, звучно щелкнул каблуками, эхом прозвучал треск распахнувшейся настежь двери, и все глаза на стадионе невольно обратились к черному проему, из которого возник... Как описать его? Как описать смерч, который сбивает вас с ног? Ураган, который заглатывает вас целиком? Космический вихрь, который пожирает вас без следа? Это было неописуемо, как всякое стихийное явление. Перед кадетами явилось создание 3 метра в холке, 4 метра вместе с уродливо истекающей слюной, лязгающей зубами головой. Этот смерч-ураган-вихрь ворвался на 4 могучих, напоминающих поршни лапах, продирая огромными когтями глубокие борозды в неуязвимой поверхности непроницитового покрытия. Чудовищная тварь, порождение кошмарного горячечного бреда, огласила стадион леденящим душу криком.
1: «Вот!»
2: — взревел в ответ полковник фон Грутт, и на его губах выступила кровавая пена.
3: «Вот ваш преданный друг!»
1: «Мутоверблюд! Мутация благородного драмадера со старой доброй земли! Символ и гордость ДДД! Десантной драмадерской дивизии! Прошу знакомиться!»
2: Вызванный десантник шагнул вперед, поднял руку, приветствуя благородное животное, и зверюга мгновенно эту руку откусила. Пронзительный вопль кадета смешался с задушенным вздохом его товарищей, которые, отбросив праздный интерес, во все глаза глядели, как выскочившие укротители верблюдов, затянутые в кожаную портупею с медными пряжками, орудовали дубинками, прогоняя упирающегося верблюда. Врач тем временем затянул жгут на культяшке раненого и отволок безжизненное тело в сторону.
1: «Первый урок по боевым верблюдам!» —
2: хрипло выкрикнул полковник.
1: «Никогда не протягивайте к ним руку! Ваш товарищ, ставший кандидатом на пересадку руки, я уверен, не забудет этого маленького урока. Следующий кадет. Следующий друг».
2: Вновь топот грохочущих лап и пронзительное визгливое клокотание боевого верблюда во всем атакующем блеске. На этот раз десантник не поднял руки, и верблюд откусил ему голову.
1: «Боюсь, что голову уже не пересадишь», — зловеще ухмыльнулся полковник. «Почтим секунды молчания покинувшего нас товарища, который удалился на большую стартовую площадку в небесах. Достаточно. Сейчас вы пройдете на учебный плац и научитесь обращаться с вашими верными друзьями. Не забывайте, что каждый из них снабжен комплектом вставных зубов из непроницития и острыми, как бритва, накладными когтями из того же материала. Разойтись!»
2: Казармы курсантов славились своей спартанской обстановкой, известной под кодовым обозначением «ничего лишнего» или «без нежностей». Постелями служили непроницатовые плиты, никаких подтачивающих спины матрасов, покрытые простынями из тонкой мешковины. Одеял, разумеется, не было, да и к чему они, если в помещении поддерживалась полезная для здоровья температура в 4 градуса по Цельсию. Остальные удобства были под стать, посему выпускников ожидало потрясение, когда, вернувшись после церемонии и тренировки, они обнаружили в казармах непривычные предметы роскоши. Каждая лампа для чтения была снабжена абажуром, а на каждой койке лежала изумительная, мягкая, 2-сантиметровой толщины подушка. Так кадеты начали пожинать плоды долгих лет труда. Надо заметить, что среди курсантов наипервейшим был некто по имени М. Есть секреты, которые не подлежат оглашению. Есть имена, знать которые положено только родным и близким. Укутаем же пеленой тайны истинную личность человека, известного как М. Достаточно называть его Стилет, ибо так именовали того, кто знал его лучше всех. Стилет, или проще Стилет, жил в ту пору в одной комнате с парнем по имени Л. Позже, гораздо позже, в узком кругу лиц он стал известен как Джентльмен Джакс. Так что в целях вашего повествования мы тоже будем именовать его Джентльменом Джаксом, или просто-напросто Джаксом, или, как произносят иные, Джаксом. В учебных и спортивных делах Джакс уступал только Стилету, и эти двое были неразлучными друзьями. Весь последний год они делили одну комнату на двоих, и теперь в этой самой комнате оба, задрав ноги, купались в нежданной роскоши новой обстановки, потягивали декофеинизированный кофе, именуемый «коффе», и дымили деникотинизированными сигаретами местного производства, которым заготовитель дал имя «Денексик», однако все курсанты ДДД с юмором называли их не иначе, как «горлодеры» и «термоядерные». «Брось-ка мне горлодерку, Джакс», — сказал Стилет, развалившись на койке. Заложив руки за голову, он размышлял о том, что готовит ему судьба в ближайшем будущем, когда у него появится свой собственный верблюд. «О-хо!» — хохотнул он, когда пачка угодила ему в глаз. Стилет вытащил длинную белую палочку, постучал ею по стене, чтобы кончик воспламенился, и затянулся освежающим дымом. «Мне до сих пор не верится!» — он выпустил дымные кольца. «Клянусь Мордлом, это правда!» Джакс улыбнулся. «Мы выпускники. Верни-ка мне пачку термоядерных, я тоже хочу затянуться разика-два». Стилет выполнил просьбу столь энергично, что пачка ударила в стену, и мгновенно все сигареты вспыхнули ярким пламенем. Стакан воды усмирил разбушевавшийся пожар, и тут, пока огонь еще шипел в тщетной ярости, на экране связи загорелся красный сигнал. «Срочный вызов!» — рявкнул Стилет, хлопнув ладонью по кнопке приема. На экране возник суровый облик полковника фон Грутта. Оба молодых человека вскочили по стойке смирно. «М. Л. В мой кабинет на третьей скорости. Живо!» Слова срывались с губ полковника, словно свинцовые капли. «Что бы это значило?» «Что это значит?» — спросил Джакс, когда они прыгнули в подошут и помчались вниз с ускорением, близким к свободному падению. «Скоро узнаем!» — выпалил Стилет у двери старика и нажал на докладную клавишу. Движимые неким потайным механизмом, дверь распахнулась настежь, и молодые люди с плохо скрываемым трепетом вошли в кабинет. «Но что это? Что это?» Полковник смотрел на них с улыбкой. «С улыбкой!» — подобное выражение никогда раньше не ложилось на его непреклонное чело.
4: «Устраивайтесь поудобнее, парни», — предложил он и указал на мягкие кресла, выросшие из пола при нажатии кнопки. «В подлокотниках этих сервокресел вы найдете горлодеры, а также валумийское вино и снегианское пиво».
5: «И никакого кофе?»
2: У Джакса даже челюсть отвисла. Все засмеялись.
4: «Вряд ли вы по нему тоскуете»,
2: — игриво прошелестел полковник искусственной гортанью.
4: «Пейте, парни. Теперь вы и космические крысы ДДД, и юность осталась позади».
5: «Ну что вы скажете об этом?»
2: Он прикоснулся к кнопке, и в воздухе явилось это. Объемное изображение космического корабля, подобного которому никто еще не видел на белом свете. Изящного, словно меч рыба, грациозного, словно птица, могучего, словно кит, и вооруженного до зубов, словно аллигатор.
5: «Святой Колумб!»
2: — выдохнул Стилет, разинув от удивления рот.
4: «Вот что я называю ракетой ракет!»
6: «Некоторые из нас предпочитают называть ее совершенством», — не без юмора заметил полковник.
4: «Так это она?» «Мы слышали...»
6: «Вы мало что могли слышать, потому что создание этой малышки с самого начала держалось в строжайшей тайне. Корабль оснащен беспрецедентно большими двигателями.
4: улучшенная модель Макферсона самой современной конструкции, ускорителем Келли, усовершенствованным до такой степени, что вам его вовек не узнать, и лучеметами Фицроя удвоенной мощности. По сравнению с ними старые излучатели кажутся детскими хлопушками. Но лучшие я приберег напоследок.
7: «Ничего лучшего и представить себе невозможно», — перебил стилет.
4: «Это тебе только так кажется», — беззлобно хохотнул полковник, издавая звуки, подобные треску рвущейся стали.
7: «Самое лучшее то, что ты, стилет, будешь капитаном этого космического супердредноута, а счастливчик Джакс — его главным инженером».
4: «Счастливчик Джакс был бы гораздо счастливее, если бы капитаном был он». «Капитаном, а не властителем кочегарки», — пробормотал счастливчик Джакс, и все рассмеялись, все кроме него, ибо он не шутил.
8: «Все полностью автоматизировано», — продолжал полковник, «так что экипажа из двух человек вполне достаточно».
4: «Но я должен предупредить вас, что на борту находится экспериментальное оборудование, так что кто бы ни полетел, он должен добровольно...»
8: «Согласен!» — заорал стилет.
4: «Что-то мне в нужник захотелось», — сказал Джакс, поднимаясь, и тут же мгновенно сел на место. Жуткий на вид бластер сам по себе выскочил из кобуры прямо в руку полковника.
8: «Ха-ха, шутка! Конечно, согласен!»
4: «Я знал, ребята, что на вас можно положиться. ДДД воспитывает настоящих мужчин. И, разумеется, настоящих верблюдов тоже. Итак, вот что вы должны сделать. Завтра утром в 03.04.00 вы оба возьмете старт на совершенстве и продырявите эфир в направлении Лебедя. Возьмете курс на некую планету».
7: «Ну-ка, ну-ка, пожалуй, я могу угадать, какую», — зловеще сказал стилет, скрижища зубами. «Это что же, шутки ради, вы хотите послать нас на планету Биру-2, битком набитую ларшниками?»
4: «Именно. Это главная база ларшников. Секретное игорное гнездо и центр торговли наркотиками. Место, где разгружаются транспорты с белыми рабами и печатается фальшивая капуста. Очаг перепонки Флункса и логово пиратских орд».
8: «Если вы хотите драки, похоже, вы ее получите», — скривился стилет.
4: «А ты, я вижу, слов на ветер не бросаешь», — согласился полковник.
7: «Если бы мне скинуть годы, да поменьше протезов, я бы ухватился за такую возможность при первом...»
8: «Вы могли бы стать главным инженером», — намекнул стилет.
4: «Заткнись», — отрубил полковник.
8: «Удачи вам, джентльмены! И пусть слава ДДД не покинет вас!»
4: «И верблюдов тоже?» — спросил стилет.
8: «Верблюдов как-нибудь в другой раз. Перед нами встала проблема... притирки. Пока мы здесь сидим с вами, мы потеряли еще 4 выпускников. Может быть, даже придется сменить животных. Пусть это будет ДСД».
4: «С боевыми собаками?» — спросил Джакс.
8: «Или со свиньями, а то и с сиренами. Но это уж моя забота, а не ваша. Все, что от вас требуется, парни, это добраться до Биру-2 и расколоть эту планету, как гнилой орех!» «Я знаю. Вам это по плечу».
2: Если у каменноликих десантников и были какие-то сомнения, они оставили их при себе, ибо таков порядок, заведенный в дивизии. Они сделали все необходимые приготовления, и на следующее утро, ровно в 03.04.00, могучее тело совершенства умчалось в пространство. Ревущие двигатели Макферсона изливали в реактор квинтильоны эргов энергии, и, наконец, корабль оказался на безопасном расстоянии от гравитационного поля матушки Земли. Джакс в поте лица трудился возле двигателей, швыряя полные лопаты радиоактивного трав-свистита в зияющую пасть голодной топки, пока, наконец, стилет не просигналил с мостика, что наступило время поворота «Оверсвет». И они переключились на ускоритель Келли, пожиратель пространства. Стилет вдавил кнопку включения ускорителя, и огромный корабль рванулся к звездам со скоростью в 7 раз превышающей световую. Поскольку ускоритель был полностью автоматизированным, Джакс освежился в освежителе, а его одежда была выстирана в стирателе. Затем Джакс вышел на мостик.
9: «Ого!»
2: — сказал стилет, и его брови поползли на лоб.
9: «Я и не знал, что ты носишь суспензории в горошек!»
4: «Это единственный предмет одежды, который остался чистым. Всю остальную одежду стиратель растворил».
9: «Не беспокойся об этом. Пусть теперь беспокоятся ларшники с Биру-2.
4: Мы войдем в атмосферу ровно через 17 минут, и я как раз обдумывал, как нам лучше поступить, когда это произойдет».
7: «Разумеется, кому-то из нас ведь надо мозгами шевелить. Я даже перевести дух не мог, не то чтобы задуматься».
4: «Не трепыхайся, старик. Мы ведь оба по уши в этом деле».
10: Как я вижу, у нас два варианта выбора. Мы можем ворваться с ревом, паля из всех пушек, а можем подкрасться тайком.
11: О, ты и на самом деле думал.
10: Пропущу это мимо ушей, потому что ты устал. Как бы мы ни были сильны, я допускаю, что наземные батареи еще сильнее. Предлагаю проскользнуть так, чтобы нас не заметили.
11: Не трудновато ли, если учесть, что мы летим на корабле массой 30 миллионов тонн?
10: В обычных условиях — да. Однако видишь ли ты эту кнопку с надписью «Зависимость»? Пока ты загружал топливо, мне объяснили, в чем тут суть. Это новое изобретение, его никогда еще не испытывали. Оно обеспечит нам невидимость и недосягаемость для любых средств обнаружения.
11: Похоже на дело. Если лететь минут 15, мы уже совсем близко.
10: Включаем этот замечательный луч невидимости.
12: Не смей!
10: Сделано! А в чем проблема? Уже ни в чем. Кроме того, что экспериментальное устройство невидимости рассчитано не более чем на 13 минут работы, затем оно перегорает.
2: К несчастью, так и произошло. В 100 милях от бесплодной искореженной поверхности Беру-2 добрый старый корабль «Совершенство» возник из небытия. В наимельчайшую долю миллисекунды мощный космический сонар и суперрадар зловеще скрестили лучи на вторгшемся корабле, а контрольные лампочки на пультах управления уже мигали секретным кодом, ожидая, когда поступит правильный ответ, который позволит считать посягателя одним из своих.
10: «Я пошлю сигнал и натяну им нос», — рассмеялся Стилет. «Эти ларшники весьма туповаты».
2: Он нажал большим пальцем кнопку микрофона, переключился на межзвездную аварийную частоту и жалобно проскрежетал.
13: «Агент X-9 главной базе! Принял огневой бой с патрулем! Сжег кодовые книги, но приручил этих до единого! Ха-ха! Возвращаюсь домой с грузом! На борту 800 тысяч тонн адской травки крму!»
2: Реакция ларшников была мгновенной. Разверстые жерла тысяч гигантских орудийных бластеров, вкопанных в землю, выплюнули лучи изголодавшейся энергии, от которых задрожала сама материя пространства. Эта сверкающая лавина обрушилась на неприступные защитные экраны старого доброго корабля «Совершенства», которому, увы, не суждена была долгая жизнь. В мгновение ока прошила защиту и ударила сверкающим валом в борт самого корабля. Никакая материя не могла противостоять этой силе, высвобожденной из сверкающих недр планеты, посему неуязвимые металлические непроницалитовые стенки моментально испарились, обратившись в неосязаемый газ, который, в свою очередь, распался на отдельные электроны и протоны, и нейтроны тоже, из коих в сущности и состоял. Да что там говорить. Никакие кровь и плоть не могли противостоять этой мощи. Но за те несколько секунд, пока сверкающая энергия прогрызала силовые защитные поля, корпус, облака испарившегося металла и гущу протоков, наша отчаянная двойка доблестных десантников нырнула, очертя голову, в космические бронированные скафандры. И вовремя! Остатки того, что еще совсем недавно было огромным кораблем, вонзились в атмосферу и спустя несколько секунд грохнулись на отравленную почву Беру-2. Для стороннего наблюдателя это выглядело концом всех концов. Некогда величественная королева космических трасс больше не поднимется к звездам, ибо в данный момент она представляла собой кучу дымящегося хлама весом не более 200 фунтов. Эти жалкие обломки не подавали никаких признаков жизни, что подтвердили наземные гусеничные ползуны, которые вывалились из расположенного поблизости потайного люка, замаскированного в скале, и обнюхали все дымящиеся кусочки, настроив свои детекторы на максимальную чувствительность.
10: «Отвечайте!» — взвыл радиосигнал. «Никаких следов жизни до 15-го знака после запятой!» — рявкнул выматерившись оператор ползунов, после чего дал им команду возвращаться на базу.
2: Металлические траки машин зловеще пролязгали по голой земле, и все стихло. Осталась лишь остывающая масса металла, которая зашипела от отчаяния, когда на нее пролились слезы ядовитого дождя.
11: А что наши верные друзья? Неужели они мертвы? Я думал, ты о них уже никогда не вспомнишь.
2: Неведомо для ларшниковских специалистов, всего лишь за миллисекунду до того, как остатки корабля грохнулись на землю, Мощные сталитовые пружины выстрелили двумя массивными, практически неразрушимыми бронированными скафандрами, забросив их к горизонту, где они и приземлились, около замаскированного скалистого гребня, который по чистой случайности на самом деле оказался скалистым гребнем, в коем был устроен потайной люк, скрывавший галерею, откуда появились наземные ползуны с их детекторами, так ничего и не обнаружившими, и куда они вернулись по команде матерящегося оператора, который, одурев от очередной порции адской травки крмл, так и не заметил, как дернулись стрелки индикаторов в тот момент, когда ползуны въезжали в туннель, неся на своем обратном пути груз, которого вовсе не существовало в момент выезда. И тут огромный люк с треском захлопнулся позади ползунов.
12: «Дело сделано! Мы взломали их оборону!» — возликовал Стилет. «И вовсе не благодаря тебе! Мырдл тебя дернул нажимать на кнопку невидимости!» «Откуда я мог знать?» — огрызнулся Джакс. «Так или иначе, а корабля у нас теперь нет. Зато есть элемент внезапности. Они не знают, что мы здесь, а мы знаем, что они тут как тут».
14: «Хорошо сказано!»
12: «Шш!» — шикнул Стилет. «Пригнись! Мы куда-то проехали!»
2: Ползуны с лязгом и грохотом ворвались в огромное помещение, вырезанное в скале. Его заполняли смертоносные военные машины всех видов и размеров. Единственным человеческим существом здесь, если его, конечно, можно назвать человеческим, был оператор Ларшник. Как только он засек агрессоров, его грязные пальцы тут же метнулись к пульту управления огнем, но судьба не отпустила ему ни единого шанса. Лучи двух снайперски нацеленных бластеров скрестились на нем, и через миллисекунду в кресле ничего не осталось, кроме обугленного оковалка дымящейся плоти. Наконец-то закон дивизии настиг Ларшников в их собственной берлоге.

0: Да. Это был сам закон. Беспристрастный и неумолимый. Непредвзятый и кровавый, ибо в всем логове не было невинных. Жадная ярость цивилизованного возмездия уничтожала всякого, кто оказывался на пути двух закадычных друзей, несшихся по коридорам бесчестья на смертоносном самоходном орудии. «Там какая-то большая шишка», — скорчил гримасу стилет, указывая на гигантскую, окованную золотом дверь из непроницолита, перед которой команда смертников покончила жизнь самоубийством под безжалостным проливным огнем. Дверь попыталась оказать слабое сопротивление, но друзья сломили его. Последний барьер пал в дыме, сверкании искр и грохоте. Десантники триумфально въехали на центральный пост, где маячила всего одна фигура, сидевшая за главным пультом управления. Сам Супер-Ларш, тайный главарь межзвездной преступной империи.
1: «Твоя смерть пришла!» — зловеще пропел стилет, не дрогнувший рукой, направив оружие на черную фигуру в светонепроницаемом космическом шлеме. «Снимай шлем, или умрешь на месте!»
0: В ответ раздалось клокотание задушевной ярости, и на несколько долгих мгновений дрожащие руки в черных перчатках зависли над кнопками управления огнем. Затем еще медленнее эти же руки протянулись к застежке на горле, повернули ее и медленно-медленно подняли шлем над головой.
2: «Клянусь священным именем пророка Мрдла!»
0: В унисон просипели оба десантника перехваченными горлами, а затем дар речи их покинул.
1: «Да! Теперь вы знаете!»
0: — злобно скрижетнул зубами Супер-Ларш.
1: «Но... держу пари, вы даже не догадывались!»
2: «Вы!»
0: — выдохнул стилет, взламывая лед наступившей тишины.
2: «Вы! Вы! Вы!»
1: «Да! Мы! Я! Полковник фон Грут, командующий ДДД! Вы никогда не подозревали меня! И о, как я смеялся над вами все это время! Но...»
0: Джакс запнулся.
2: «Почему?»
1: «Почему?» «Ответ очевиден любому, кроме вас, свинских межзвездных демократов. Единственное, чего следовало опасаться ларшникам всей галактики, это возникновение силы, подобной ДДД. Могучей силы, неподкупной и не поддающейся проникновению извне, полной благородства во имя добродетели и справедливости.
3: Вы могли причинить нам много неприятностей. Вот почему мы создали ДДД, и в течение долгого времени я был главой обеих организаций. Наши вербовщики привлекают лучшие кадры, которые только могут поставить цивилизованные планеты, а я забочусь о том, чтобы большинство из них очерствели, потеряли всякий моральный облик, чтобы тела и души их были сокрушены, и в дальнейшем они больше не представляют никакой опасности. Конечно, некоторые проходят несломленными через весь курс, каким бы отвратительным я его ни делал. В каждом поколении есть определенная доля супермазохистов, но я вовремя забочусь о том, чтобы к этим персонам как можно быстрее применялись самые эффективные меры.
0: «Вроде отправки с миссии, равносильной самоубийству?» — спросил стилет стальным голосом.
1: «Это неплохой способ».
3: «Значит, нас послали на верную смерть».
1: «Но это не сработало! Молись, вонючий ларшник, сейчас ты встретишься со своим создателем!»
2: «Создатель? Молись? Вы что, выжили из ума?
3: Все ларшники остаются атеистами до самого конца своих!»
0: И это действительно был конец. Ларшник исчез в сверкающем столбе пара, так и не договорив своих подлых слов. Впрочем, лучшего он все равно не заслуживал.
2: «А что теперь?» — спросил стилет.
3: «Вот что!» — ответил Джакс, пригвоздив его к полу неотразимым парализующим лучом из оружия, которое он все еще держал в руке. «Хватит с меня вторых ролей! Я по горло сыт моторным отсеком, в то время как ты стоишь на мостике. Теперь моя партия, отныне и навсегда!»
2: «Ты в своем уме?»
0: — пролепетал стилет парализованными губами.
3: «Да, в своем. Впервые в жизни. Супер-Ларш умер, да здравствует новый Супер-Ларш! Это все мое! Вся галактика! Мое!
2: А что будет со мной?»
3: «Мне следовало бы убить тебя, но это слишком легкий путь. Когда-то ты делился со мной плитками шоколада. Тебя будут судить за весь этот погром, за смерть полковника фон Грутта и даже за уничтожение главной базы Ларшников. Руки всех будут на тебе. Ты станешь изгоем и, спасаясь бегством, достигнешь самых дальних пределов галактики, где будешь жить в вечном страхе.
4: Вспомни про плитки шоколада!
3: Помню! Мне всегда доставались только лежалые. А теперь...
5: Пшел вон!
6: Ты хочешь знать мое имя? Достаточно старины, сержант. Рассказывать дальше? И так слишком много для твоих нежных ушей, малыш. Давай-ка лучше наполним стаканы, вот так, и произнесем тост. Хватит, хватит. Вполне достаточно для бедного старика, который слишком много повидал на своем долгом веку. Так пусть же счастье изменит ему, чтоб ему пусто было, чтоб великий Крамдл навеки проклял его имя, имя человека, которого иные знают как джентльмена Джакса. Что? Голоден? Я? Нет, я не голоден. Нет!
4: Нет! Только не шоколад!

Обычная симпатичная парочка. Родерик – психолог. Эллисон когда-то работала в рекламе. Они еще не стали сенсацией. Ни малейшего намека на то, что еще несколько дней, и фамилия Липком прогремит на весь мир, став символом самого громкого судебного дела. Не каждый будет следить за процессом по делу об убийстве, взятках или шпионаже. А дело Липкомов приковало внимание всех. Так рассмотрим же молодоженов хорошенько, пока еще можно, пока их не заслонила толпа. Родерик высокий, широкоплечий, пренебрежительно не замечал 115 фунтов, которые весит его жена, но в том, как он ее обнимал, о пренебрежении речи не было. Он нес ее, будто она была миллионом долларов в мелких купюрах. Он смотрел на нее глазами, сиявшими любовью. Эллисон котенком свернулась в его объятиях, полузакрыв глаза от блаженства, обвив руками шею любимого. Она была блондинкой с волшебными глазами, да и все остальное в ней вполне заслуживало внимания. Однако в Эллисон угадывалось что-то помимо красоты. Ум или мужество, или горький опыт, придававший

придававший ее чертам необыкновенную глубину. Они вошли в дом, и наступил конец одной истории. Однако не согласимся и назовем его началом. Утром, когда они завтракали на террасе, картина радикально изменилась. Вернее, изменился Родерик. Синеватый подбородок, сонные глаза, коричневый фланелевый халат. Эллисон же изменилась более эффектно, и бледно-зеленый халатик не столько облегал ее, сколько обволакивал, подобно дыханию ветерка. «Пожалуй, — небрежно заметила Эллисон, вводя изящным пальцем по узору скатерти, — мне следует тебе кое-что сообщить». Две минуты спустя они дрались из-за телефона. «Я звоню моему адвокату!» — гремел Родерик. «Я звоню моему адвокату!» — парировала Эллисон. Он уже наполовину набрал номер, но остановился, вспомнив, что у них один адвокат. Она, как всегда, первой взяла себя в руки и безмятежно улыбнулась. «Бросим монетку?» «Нет», — грубо ответил Родерик. «Куда? О, куда подевалась его великая ослепительная любовь? Он мой! Я плачу ему несравненно больше, чем тебе когда-нибудь будет по карману!» «Хорошо», — согласилась Эллисон. «Я буду вести свое дело сама». «И я!» — скричал Родерик и хлопнул трубку на рычаг. Но тут же снова ее поднял. «Нет, он нам понадобится для всяких формальностей». «Тайный сговор разводящихся супругов», — ласково произнесла Эллисон. «Ты имела низкую, коварную, омерзительную, гнусную подлость выждать, чтобы...» «Чтобы что?» — спросила Эллисон с детской невинностью. «Андроид!» — злобно бросил он ей в лицо. Она не сумела сдержаться, и ее глаза метнули гневную молнию. Газеты не просто сообщили об этом, они прокричали во всю мощь. «Биологический человек требует развода у андроида!» Не такая уж сенсационная шапка. Почему же развод биологического человека с андроидом вдруг оказался достойным первой полосы? Как-никак андроиды составляли половину населения Земли. Каждый день биологические люди разводились с биологическими людьми, биологические люди с андроидами, андроиды с биологическими людьми, андроиды с андроидами. Естественная реакция на подобный заголовок была «Ну и что?». Однако сама статья проясняла суть дела. Текст гласил: «Эвертон, вторник. Сегодняшнее заседание войдет в историю как первый бракоразводный процесс биологического человека с андроидом после недавнего полного уравнения в правах андроидов и биологических людей. И это первое дело о разводе, основанием для которого служит неосведомленность одного из супругов о том, что другой андроид. Возникновение такой ситуации стало возможным лишь потому, что закон о равенстве отменил обязательность указания на андроидность при составлении договоров любого типа. Данный судебный прецедент окажет влияние на миллионы судеб наших потомков, ввиду чего газета «24 часа» будет подробнейшим образом освещать этот процесс. Он начинается в пятницу. Короли репортажа Анона Грайер и Уолтер Холлсмит будут держать читателей в курсе всех подробностей дела. Грайер – биологическая женщина, а Холлсмит – андроид. Затем в статье говорилось, что хотя брак Липкомов продолжался всего лишь 10 часов 13 минут, документально засвидетельствованы даже еще более краткосрочные браки. Таким способом 24 часа ловко избежала водопада писем со жгучим вопросом, не рекорд ли это мимолетности брака.